0: миллионов, а чистый убыток составил 5,7 миллиарда против прибыли 3,2 миллиарда годом ранее. 23 июля Банк России уведомил о намерении обратиться с заявлением о банкротстве Евротранса. 5 августа аналогичное уведомление опубликовал Сбербанк. Сумму долга Сбер не раскрыл. Помимо этого, после череды технических дефолтов компания перешла в полноценный дефолт по всем выпускам облигаций. В совокупности все это оценил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
1: Если были кредиты со стороны банков, значит, банки-кредиторы и заберут себе активы Евротранса. Дальше будут пытаться эти активы продать каким-то игрокам, которые являются профильными на этом рынке. Вряд ли это купит вертикально интегрированные компании, потому что все, что было самое вкусное, что называется, уже давно вертикально интегрированные компании себе купили. Поэтому это, скорее всего, купит, может быть, какой-то участник. Может ли этот участник, например, не найтись в условиях бензинового кризиса, сказать, что это слишком невыгодный бизнес сейчас? Такой тоже может быть. Особенно, если правительство не пойдет на то, что разрешить более быстрый рост цен, тогда, соответственно, может быть, покупателя найти будет и сложно. Могут ли это означать закрытие заправок? Но мы с вами последние месяцы живем в условиях, когда многие заправки закрываются или не работают. Но, скорее всего, ситуация с бензином более-менее нормализуется где-нибудь там к середине осени, да, когда спадет сезонный пик потребления. Может быть, к тому времени появятся какие-то уже предприниматели, которые готовы будут купить этот актив. Но я думаю, со скидкой.
0: Если говорить отдельно о дефолтах по облигациям Евротранса, то в сегменте высокодоходных облигаций это, к сожалению, не последняя жертва, считает генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
2: В условиях стагнирующей экономики компании с низким кредитным качеством просто не могут обслуживать свой долг. Сейчас растет количество банкротств, сейчас растет количество дефолтов. И, конечно, реакция российского рынка облигационного на это будет постепенное системное расширение спредов. Сегодня разница между доходностью высокодоходных облигаций и государственных облигаций, она достаточно невысокая. Соответственно, скорее всего, в ближайшие месяцы мы увидим еще большее расширение спредов, падение цен на высокодоходные облигаций, даже тех компаний, которые еще обслуживают долг, но тем не менее общая паника инвесторов будет сказываться на всех эмитентах. Поэтому то, что мы будем видеть в ближайшие месяцы, это продолжение дефолтов, к сожалению, и расширение спредов.
0: Возвращаясь к топливному рынку, стоит отметить, что Евротранс – это крупный игрок. Компания занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов АЗС Москвы и Московской области. Всего компании принадлежат 57 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана площадью 800 квадратных метров каждый. Тем не менее, эксперты говорят о том, что проблемы одной компании не стоит экстраполировать на весь рынок независимых АЗС. Им всем сейчас тяжело, но проблемы Евротранса – это проблемы Евротранса. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: В ООН заявили, что развитие искусственного интеллекта угрожает человечеству. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал принять меры, чтобы гарантировать безопасность и технологий, пока не стало слишком поздно. Он считает, что нужно проработать красные линии в этой области. И это на фоне постоянно появляющихся новостей о том, как автономные агенты взламывают какие-либо системы. Валерий Убадоев продолжит.
4: Передовой искусственный интеллект может представлять экзистенциальную угрозу для человечества, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он также указал, что лишь горстка людей обладает почти неограниченной властью над ИИ-технологиями. Конкретных людей он не упомянул, но агентство Рейтера предполагает, что речь шла о компаниях, которые занимаются разработками. Это OpenAI, Anthropic, Google и прочие ИИ-лаборатории. По мнению Тюрка, необходимо, чтобы страны, развивающие искусственный интеллект, и все участники цепочек поставок согласовали некие красные линии, за пределы которых ИИ не должен выходить. То есть подразумевается разработка некоего механизма контроля. Но координация между странами в данный момент времени вряд ли возможна, считает генеральный директор АЯ-эксперт, профессор МНИИПУ Роман Душкин.
5: Есть много разных нюансов. И чтобы не получилось так же, как с ядерным оружием, с ядерными технологиями в свое время, конечно бы человечеству вот сейчас договориться, взяться за руки и работать совместно вот над всеми этими вещами. Не потому что искусственный интеллект угрожает человечеству. Человечеству угрожает человечество, которое разделено. И первое, что начинает делать, это, конечно, военные на искусственный интеллект для уничтожения себе подобных. Текущая геополитическая обстановка в мире не способствует тому, чтобы страны объединились, договорились и занимались бы вместе развитием технологий искусственного интеллекта для того, чтобы развивать научно-технический прогресс и решать глобальные задачи.
4: Предупреждения со стороны ООН появились на фоне регулярных новостей о том, как автономные ИИ-агенты сбегают из песочниц и как они взламывают различные системы. Особенно громкой была атака на сервис Hugging Face. Ее осуществил рой ИИ-агентов от ChatGPT. Тогда атаку удалось отразить с помощью, кстати, китайской модели. Кроме того, на днях OpenAI представила новую модель Astra. Как писал Рейтер, она способна самостоятельно, среди прочего, подготавливать налоговую отчетность, разрабатывать видеоигры, искать квартиры на покупку или аренду и многое-многое другое. Одновременно со всем этим Astra заставляет отрасль беспокоиться. В частности, она скрывает методы того, как она решает те или иные задачи. То есть проводить мониторинг, следить за ее действиями становится сложнее. Создать какую-то платформу, площадку, с помощью которой будет проводиться общемировое регулирование в сфере ИИ, нужно вблизи. В ближайшее время, считает партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
6: Развитие инструментов искусственного интеллекта происходит очень быстро и скачкообразно. Понятно, таких агентов регулировать надо. Вопрос, кто может это регулировать? Очень может быть, что, чтобы не разработал ООН, это будет носить какой-то декларативный характер. Выглядит так, что ООН не самая профильная организация, где нужно такие вещи регулировать. А про площадку надо думать отдельно. Кажется, что у людей есть всего полгода-год до того, чтобы договориться, кто может быть такой площадкой, найти правильный формат, и чтобы выпустить какие-то акты.
4: Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк также указывает на то, что разрабатывать какой-то совместный механизм контроля нужно как можно скорее. Он призвал предпринять все усилия для введения гарантий безопасности искусственного интеллекта. Цитата: «Пока не стало слишком поздно». Валерий Ободоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Россия выходит в урановые монополисты. К 40-му году более трети мировых поставок урана, возможно, будет приходиться на Россию, пишет Financial Times. В этих обстоятельствах у стран Запада может возникнуть зависимость от Москвы, поскольку Россия все еще остается крупным поставщиком топлива для АЭС в Европе, развивает проект в Танзании и Намибии и подписала соглашение о сотрудничестве с Нигером. Статья агитации к тому, чтобы ограничить санкциями и отобрать зарубежные объекты Росатома, считает независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
7: Та динамика, которая идет у Росатома, прежде всего, по казахстанским проектам и, прежде всего, по Буденновскому месторождению, по африканским проектам, действительно позволяет рассчитывать на то, что объемы производства урана, контролируемого российской компанией, вырастут. При этом европейцы и США говорят о том, что у них таких темпов нет. Почему? Потому что цены на уран долгое время, начиная с Фукусимской аварии, находились на крайне низком уровне. Они не обеспечивали добычу на новых месторождениях и, соответственно, никакой капитальной деятельности по этому направлению не велось. И этот период, когда западные страны категорически не вкладывались в развитие новых месторождений, он привел к тому, что сейчас новых хороших месторождений нет. Тот факт, что на Западе заговорили о том, что атомная энергетика получит второй шанс, он указывает на то, что потребность в топливе может иметь место. И здесь совершенно не затронут момент переработки уранасодержащего топлива в ядерное топливо, где действительно доля российской компании уже сейчас порядка 33% мощности по обогащению, и вероятнее всего вся эта компания конечной целью имеет ограничение российского доступа именно к первичному сырью. Росатом найдет себе сырье, может быть, по более высоким ценам, но опять же с учетом того, что в себестоимости производства обогащенного топлива доля первичного сырья невелика, это существенно не ухудшит экономику компании. А вот призывать к санкциям против самого Росатома пока остерегаются. Почему? Потому что это может действительно повлечь за собой резкую потерю доступного для переработки обогащенного топлива, которое может использоваться атомными электростанциями мира.
3: Максим Худалов, независимый эксперт. Какие перспективы у российского концерна в случае, если Запад будет всерьез претендовать на санкционное изъятие зарубежных урановых копий, оценивает директор АНО «Атоминфоцентр», главный редактор издания «Атоминфо.ру» Александр Уваров.
8: У нас есть, между прочим, кладовая своя урановая в Якутии, Эльком, которая еще, по сути дела, не разрабатывалась. При необходимости необходимости Росатом потихонечку начинает распечатывать. По поводу наших проектов в Казахстане и Африке, честно говоря, я там не вижу каких-то тоже на данный момент особых проблем. С казахстанской государственной компанией «Казатомпром» у Росатома очень хорошие деловые отношения, долгосрочные обязательства, долгосрочные контракты, и там в ближайшее время вряд ли что-то изменится. Европа заинтересована в зарубежном уране, так как не желает добывать на своей территории, да, собственно, там же нечего добывать практически. С другой стороны, есть Китай, у которого очень мощный рост атомного парка. У них поставлена задача догнать и перегнать Америку, выйти на первое место в мире. Сейчас они уже на втором месте по атомному парку, по количеству блоков. И, конечно, китайские компании, они очень заинтересованы в уране. Китай закрывает данные о своей добыче на своей территории, но по осторожным оценкам от наблюдателей, Китай обеспечивает себя только на треть. То есть две трети урана ему требуется из-за рубежа. Вообще-то, чем отличается атомная отрасль Российской Федерации, то, что именно сырье за границу мы не поставляем. Когда говорят, что Россия поставляет куда-то там уран, это имеется в виду обогащенный уран. То есть это услуги по его обогащению, а не само сырье, добытое из земли. Собственно, мы не собираемся конкурировать на продаже сырья. Мы конкурируем на продаже высокотехнологичных услуг и высокотехнологичных проектов, как строительство АЭС. А за сырье конкурируют пусть другие страны.
3: Александр Уваров, главред издания «Атом-Инфорум». 2 года назад президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт из России в Штаты низкообогащенного урана, однако предусмотрены исключения до января 2028 года. В итоге закупки в России все еще продолжаются.
9: «Кто надо, услышал». Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывов на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
10: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас все разрешилось, и огромная благодарность вам за содействие.
9: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку, убедитесь, что не окружены идиотами. Наизусть. На Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство России утвердило стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 36-го, сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава Кабмина подчеркнул, что документ направлен на то, чтобы продолжить преобразование Дальневосточного федерального округа в конкурентоспособный, комфортный для жизни макрорегион с высокотехнологичной и диверсифицированной экономикой и современной инфраструктурой. Доля золотых резервов России в августе выросла после 6 подряд месяцев снижения до максимальных с мая 43,4% или 333 миллиардов 480 миллионов долларов. Таковы результаты анализа РИА Новости данных Банка России. В понедельник регулятор сообщил, что международные резервы России на 1 сентября составили 769 миллиардов и 22 миллиона долларов против 720 миллиардов 348 миллионов долларов на 1 августа. Более 300 малых технологических компаний привлекли с начала года 21 миллиард 300 миллионов рублей капитала при помощи финансовых инструментов участников национальной гарантийной системы, оператором которой является корпорация МСП, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе поездки в подмосковный город Лобню. Россия за первые 7 месяцев года продала чуть более миллиарда литров колы на 110 миллиардов 300 миллионов рублей. За год продажи выросли на 102,5 миллиона литров. Их сумма сразу на 17 миллиардов 900 миллионов рублей, сообщили аналитики «Честного знака». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Бьюти-сети перехватывают электронику. Продажи мелкой бытовой техники неожиданно растут у ритейлеров в сфере красоты. Эксперты связывают это с перетоком покупателей с маркетплейсов. Параллельно владельцы торговых центров предлагают сдавать площади под склады и ПВЗ, чтобы заполнить залы, опустевшие после ухода крупных арендаторов. О том, как перестраивается рынок ритейла, Наталья Шашина.
12: Бьюти-сети активно перетягивают на себя спрос. И теперь это не только массажеры и фены, но и аудиоколонки, наушники и другая техника для дома. У «Золотого яблока» продажи электроники выросли за первое полугодие на 37% в денежном выражении. О росте спроса на девайсы сообщает и Летуаль. С одной стороны, есть история про сопутствующий товар, когда вместе с шампунем покупают еще и фен. С другой, сами сети превратились в интернет-площадки, куда привлекают селлеров. В «Золотом яблоке» заявили бизнес-ФМ, что видит приток новых российских поставщиков. Летом он был особенно заметен в технике, товарах для дома, украшениях, аксессуарах, отметили в компании. Эксперты считают, что продавцы и покупатели из-за атак на маркетплейсы вспомнили, что есть сети с интернет-заказом и физическими магазинами, комментирует основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
13: С точки зрения системы организации доставки товара, конечно, видимо, что сейчас происходят существенные изменения в силу тех атак, которые были на инфраструктуру. Все больше розничных компаний, которые занимались продажами на маркетплейсах, они стремятся развивать направление click and collect, когда заказы можно забирать в магазинах. Люди уверены, что заказав товар, они могут прийти и быстро забрать его в магазине. Не попадает в ситуацию, когда, возможно, товар, заказ придется ожидать больше, чем планировал. Все бренды, которые завоевали доверие большой аудитории, они сейчас находятся в, возможно, уникальной ситуации, когда могут предлагать своим покупателям услуги и решения не только в своей области. Я думаю, в этом смысле мы абсолютно точно находимся в состоянии перелома и очень вероятно развития нового направления.
12: Тренд на мультиканальную модель видит и Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта «Ревилайн».
14: Тренд действительно существует, и он и был изначально. Все компании, которые активно развиваются и растут, они изначально уже были на других площадках. А сейчас мы трафик перераспределили, мы больше трафика даем на Озон и на другие площадки. «Золотое яблоко», «М-видео», «ДНС», «Глобус», «Лента». Сейчас мы ведем переговоры еще с сетями со многими. Где-то в общественных сетях мы стоим тоже. В принципе, все крупные компании так делают. Просто вопрос, что для маленьких компаний это бывает не под силу. То есть они не могут охватить сразу несколько каналов продаж, поставить в виде менеджеров.
12: Пока бренды ищут новые каналы сбыта, торговые центры предлагают свои пустеющие площади под ПВЗ и мини-склады маркетплейсов. Такую инициативу собираются предложить Минпромторгу, сообщил сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин. В ТЦ предлагается размещать хабы от микроформатов 150 квадратов до крупных в 5000 квадратов. По словам Люлина, около 70% ТЦ в стране были бы готовы разместить такие расширенные ПВЗ. Управляющая торговым центром Алтуфьевский Наталья Кузнецова считает предложение реалистичным. Ее ТЦ уже идет по этому пути.
15: Например, мы переоборудовали свой подземный паркинг, подвал, под Яндекс.Лавку, поскольку машин, желающих припарковаться у нас, тем более за деньги нет, но есть свободные отапливаемые площади, которые подходят под этот бизнес. Соответственно, мы уже давно идем по этому пути. Например, с уходом таких больших магазинов, как МВидео, у нас остались площади свободные, там, 3000 квадратных метров, 2,5. Ну, мы, конечно, производим какую-то нарезку, но, видимо, в глубине этой нарезки это никому не нужные площади. Но тут мы сталкиваемся с другой проблемой. Поможет ли нам наше государство ее решать? А если мы начинаем из торговых центров переделываться в складские, это другой вид разрешенного использования, который должен быть в выписке на земельный участок. То есть, когда у нас был магазин и складские помещения как вспомогательные, это не требовалось. А если у нас сейчас основным станет складской бизнес, начнутся ли проблемы у торговых центров?
12: Кроме того, один из вопросов, во сколько обойдется аренда такой немалой площади в ТЦ. Впрочем, пока это только предложение. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Сербские авиакомпании получили право летать в Калининград. Российский Минтранс сообщил, что авиавласти двух стран договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения, однако пока сербские авиакомпании не подавали заявок на полеты по этому маршруту, уточнили в ведомстве. Вероятность, что рейсы в итоге состоятся, невелика, считает гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Мкратчан.
16: Это пока только заявление Минтранса РФ. Ни одно официальное лицо Air Сербии не подтвердило эту информацию. Рейсы, скорее всего, не состоятся, по крайней мере, в ближайшее время. То есть мы относимся с большим большим скепсисом, пока не будет подтверждения с сербской стороны. В случае, если рейсы будут подтверждены, там где-то максимум 2 рейса в неделю, больше там спроса нет. На небольшом самолете, 100-местном, какой-то большой самолет ежедневно там не нужен. Калининград – это очень ограниченный рынок. Сербия очень хорошо зарабатывает в России. Плата за риск у них достаточно большая. Они берут примерно билеты с россиян в 2 раза дороже, чем они летают на подобные расстояния по Европе. Скажем, билет Москва-Белград стоит больше в одну сторону там 50 тысяч рублей, когда Белград-Лондон стоит от силы 25. Это такой же маршрут примерно по продолжительности.
3: Александр Крачан, гендиректор турсети «Розовый слон». Сейчас Air Serbia совершает прямые регулярные рейсы по маршруту Белград-Москва. По данным сайта авиакомпании, полеты выполняются в аэропорт Шереметьево ежедневно от 2 до 4 раз в день. Яндекс самокат оштрафовал москвичку за чужое нарушение. Девушка рассказала бизнес-ФМ, что несколько недель не может оспорить санкции за проезд на самокате, который она не совершала. Поводом для штрафа стало фото, которое сделал прохожий и отправил Яндексу. Тему продолжит Диана Чубанова.
17: Поездка с работы домой на Яндекс.Самокате обернулась для московской аспирантки Марии штрафом в 3000 рублей. Сумма небольшая, но платить девушка не хочет из принципа. Дело в том, что кикшеринговый сервис назначил штраф по фотографии, которую сделал на свой телефон случайный прохожий. На фото парень и девушка едут на одном самокате вдвоем, что строжайше запрещено, причем снимок сделан со спины, так что лиц тех, кто катался на самокате, не видно. Распознать можно только номер СИМ. Самокат этот Мария действительно в тот день арендовала, но на фото не она, и ехала она на самокате одна, рассказала девушка Бизнес ФМ.
18: Я возвращалась с работы, взяла самокат своим обычным маршрутом, но мне прилетает штраф через час или два о том, что я ехала на самокате вдвоем. Маршрут некорректный в приложении. Видно, что я буквально по рельсам туда-сюда назад ездила. Пишу в поддержку. Я не ехала вдвоем. Можете, пожалуйста, предоставить доказательства. Они присылают мне на почту фотографии, где за рулем самоката мальчик, а сзади него девочка. Какой-то человек просто сфоткал, отправил в поддержку, написал, видимо, некорректное время, либо они сами не уточнили время. И по геолокации посмотрели, что самокат находился в том месте недалеко, где я его оставила, и повесили штраф на меня. Я поддержку разъясняю ситуацию, что на фотографии не я, у меня совершенно нет такой одежды, я была одета в другой. Во-вторых, место, на котором зафиксировано фотографии, находится чуть дальше, чем я оставила самокат. В этом месте я физически не была.
17: Мария просила службу поддержки Яндекс.Самоката проверить любые камеры наружного видеонаблюдения, которых по пути было много. Она говорит, что проезжала мимо нескольких магазинов и считает, что, скорее всего, виноват тот, кто арендовал самокат после нее. Но на свой запрос она получала шаблонные ответы ботов. Один из таких о том, что самокат девушка могла передать сторонним лицам. Дальнейшие ее возражения игнорировались. Мария написала письмо на электронную почту поддержки. Результат тот же. Штраф требует заплатить ежедневно. Девушка собирается из-за этого перевыпустить банковскую карту, чтобы деньги не могли снять, и намерена проконсультироваться с юристом. Дальше досудебную претензию к Яндекс.Самокат. Этот случай далеко не единственный. Фиксирующих устройств в городах становится все больше, а штрафы продолжают прилетать по ошибке, рассказал партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
19: Ситуация носит не единичный характер и вызывает множество споров. Агрегатор должен доказать, что нарушили правила именно вы. Фотография, где не видно ни лица, ни номера самоката, это крайне слабое доказательство. Оно не позволит с достоверностью установить вашу личность и факт того, что именно вы управляли этим самокатом в момент нарушения. Сервисы, как правило, используют внутренние инструменты для привязки фоток, поездки. Но если они не предоставляют прозрачных доказательств, например, данные GPS, это можно оспаривать. С большей долей вероятности суд откажет агрегатору при рассмотрении дела.
20: Если агрегатор не идет на контакт, единственный выход – обращение в суд. Что касается получения камер видеонаблюдения, в идеале девушке обратиться к адвокату, адвокат уже оформит запрос и получит записи с камер видеонаблюдения.
17: Бизнес ФМ направила запрос к шеринговому сервису Яндекс. На вопросы редакции там не ответили, но попросили контакты оштрафованной девушки. Возможно, хотя бы процент ботов в этом конфликте теперь станет заметно меньше. Диана Чубанова, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
9: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
1: Ведете диалог с чат-ботом и замечаете, что собеседник внезапно поглупел, не помнит факты, которые еще два запроса назад вы живо обсуждали. Загрузили большой документ какими-то его частями, искусственный интеллект пользуется эффективно, а некоторые словно не замечают. В этот момент айтишники начинают говорить про контекстное окно. На этой неделе мы разбираемся с их жаргоном, сегодня как раз про него. Контекстное окно – объем информации, который языковая модель может учитывать одновременно. Туда попадает текущий запрос, история диалога, нужные фрагменты загруженных документов. Объем окна измеряется в токенах, минимальных единицах текста, которыми оперирует модель. Сколько окна уже занято, в обычном чате на глаз не видно. В длинном диалоге модель может хуже использовать информацию из его начала. Старые сообщения не помещаются в окно целиком, и система начинает их сокращать. Чем больше контекстное окно, тем лучше. Да, но не всегда. Исследователи из Стэнфорда показали, даже если вся информация помещается в окно, протестированные модели лучше использовали данные в начале и в конце контекста, а хуже те, что были в середине. Контекстное окно – рабочий стол модели. Часть знаний уже находится внутри нее. Спросите, в чем смысл встречи князя Андрея с дубом? И искусственный интеллект, скорее всего, ответит без внешних источников. Если нужна точная цитата, модели надо дать настоящий текст или подключить ее к источнику. Нужный фрагмент займет часть контекстного окна. Практический вывод. Если чат начал путаться и забывать, сохраняйте главное, закрывайте старый и открывайте новый. Если айтишники предлагают перейти на более дорогой тариф ради большего контекстного окна, спросите у них, не стоит ли сначала эффективнее работать с данными, отбирать только нужную информацию и правильно собирать контекст для каждого запроса.
21: Сумма технологий на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
22: У микрофона Сардар Авликулиев. Режим ЧС муниципального характера введен после повреждения беспилотником жилого дома в Перми. Об этом сообщает пресс-служба мэрии по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Власти отмечают, что сейчас организован прием заявлений от жильцов по возмещению утраченного имущества, а также установлена горячая линия. Утром в понедельник в результате атаки беспилотника был поврежден многоквартирный дом в Перми. Один человек погиб, четверо ранены. Все жильцы эвакуированы, для них развернут пункт временного размещения. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф в понедельник заявил, что визиты в Россию и на Украину позволили добиться ряда успехов в украинском урегулировании, включая организацию возможных трехсторонних переговоров Вашингтона, Москвы и Киева. По данным Financial Times, Уиткоф и Кушнер привезли на встречу в Москве и Киеве обновленные документы, учитывающие изменения обстоятельств с момента приостановки в феврале переговоров по решению украинского конфликта. Правительство до конца года планирует внести в Госдуму третий пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством. Он будет включать 15-17 инициатив, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Какие меры войдут в третий пакет, Григоренко не уточнил. За последние два года приняты два федеральных закона, которыми предусмотрено более 50 различных мер, направленных на борьбу с интернет-мошенниками. Молодежная сборная России по футболу проведет товарищеские матчи против команд Северной Македонии и Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Альтернатива для Германии победила на выборах в Ландтаг Саксонии. Она набрала почти 44% голосов у правящей партии ХДС канцлера Мерца всего 17. Какое значение это будет иметь для Германии и самого Мерца? Комментарии Георгия Бофта.
3: Иран испытал новую ракету на американских кораблях. Сбить им не удалось, но и попадания не было. В Тегеране утверждают, что перед этим США ударили по трем гражданским танкерам, а в Вашингтоне что после. А в Goldman Sachs уже предупредили, что нефть может вырасти до $120 за баррель. И мировое время планирует отвязать от вращения Земли, как заявлено, чтобы избежать сбоев в компьютерах и навигации. Вопрос рассмотрит Международное бюро меры весов. Там отмечают, что вращение планеты последние годы ускорилось. На что и как это влияет, и как тогда считать время? Подробности на Business FM. Альтернативой для Германии стала альтернативой для Саксонии. Партия АДГ победила на выборах Ландтаг земли Саксония-Анхальт, набрав почти 44% голосов, вдвое больше, чем было в 2021 году. Результат ХДС канцлера Мерца обвалился с 37 до 17%. Из 83 мандатов у АДГ 39, то абсолютного большинства партии не хватило трех. При этом явка составила почти 78%. Это стало рекордом для земли за всю историю после объединения страны. Какое значение это будет иметь для Германии и канцлера Фридриха Мерца? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
0: Саксония-Анхальт – самый бедный регион Германии. Валовый продукт сокращается третий год подряд, причем быстрее общегерманского. В химико-технологическом кластере Лойна-Шкопау-Биттерфельд загрузка мощностей упала ниже 70%. Сказалось прекращение поставок российского газа, который был для местной промышленности не только энергоносителем, но и сырьем. Газ в Европе теперь дороже, чем в США или Китае. Но главным фактором победы АДГ стала не безработица, более 8%, что выше среднего показателя по Германии, около 6,5%, и не низкий уровень доходов, а демография. Здесь высокая доля жителей старше 60 лет. Не прекращается отток молодежи, падает доля выпускников гимназий среди оставшихся. Доля иммигрантов тоже оказалась не так важна. На востоке Германии АДГ вообще сильнее там, где иммигрантов мало. Сказался и личный фактор. Прежний местный лидер Райнер Хазел, правивший 15 лет, ушел в январе, и ХДС шел на выборы с новичком Шульце. Результаты голосования при этом не похожи на протест меньшинства. Среди избирателей моложе 60 АДГ взяла почти половину голосов. Среди людей моложе 35 с низким образованием 2/3. Хуже всего показатель среди имеющих высшее образование. Что касается ХДС, то партия вообще провалилась среди молодежи, получив лишь 5%. Кстати, судя по общефедеральным опросам, большинство немцев, решающие для себя повесткой, считают земельную и лишь чуть более трети федеральную. Программа, с которой АДГ шла на земельные выборы, а это более 250 страниц, тянет на будущую правительственную программу для всей страны. Самая длинная глава посвящена эмиграции. Она предполагает фактическую отмену права на убежище, отказ земли принимать беженцев и создание оперативной группы по депортации. Даже иностранные квалифицированные кадры, включая врачей, объявлены непригодными из-за культурных различий. В школах партия предлагает ввести, помимо охраны, вооруженной слезоточивым газом, отдельные классы для беженцев. Много предложений по отношениям с Россией, а именно отмена вредящих экономике санкций, перезапуск газопровода «Северный поток», сохранение преподавания русского языка, возобновление школьных обменов. Хотя почти ничего из этого не относится к компетенции земельных властей. За пределами Германии АДГ часто называют нацистской, однако сами немецкие власти этот термин не употребляют. Юридическая формула другая, достоверно правоэкстремистская. Земельное ведомство по охране Конституции Саксонии и применяет ее ко всему региональному отделению. В отчете за прошлый год сказано, что программа отделения партии в Саксонии заметно пронизана российской идеологией, его функционеры поддерживают связи с другими правоэкстремистскими партиями, а во внешней политике партия агитирует за сближение с Россией. Кстати, среди сторонников АДГ в Саксонии-Анхальт лишь треть считают Россию серьезной угрозой для Запада, против более 2/3 у всех остальных избирателей. На федеральном уровне АДГ подала иск, оспаривая присвоенный ей термин «достоверно правоэкстремистская». В феврале нынешнего года административный суд Кёльна временно запретил федеральным ведомствам применять это определение, после чего уже заглох и импульс к запрету партии в целом. А замысел такой у властей был. Получит ли теперь АДГ мандат на формирование земельного правительства? Лидер партии Алиса Вайдель настаивает на этом. Однако юридически все сложно. Число мандатов АДГ равны равны сумме мандатов ХДС, СДПГ, «Зеленых» и «Левых». А 5 голосов партии Сары Вагенкнехт дали бы 44 голоса тем, кого она поддержит. Для выборов нового премьера нужно брать 42 голоса в двух турах. Если их нет, то Ландтаг может самораспуститься и назначить новые выборы. Но если самороспуск отклонен, а для этого нужно все те же 42 голоса, назначается третий тур, где для выборов премьера достаточно относительного большинства. Если депутаты Сары Вагенкнехт воздержатся, то кандидат АДГ пройдет. Однако лидеры партии настаивают на единоличном мандате без внешней поддержки и коалиции или перевыборы. Пока будет длиться эта неопределенность, нынешний премьер от ХДС продолжит исполнять обязанности. Так что ситуация патовая, и она может затянуться на месяцы. Для канцлера Мерца все это стало сильным ударом, при том, что его рейтинг и так бьет один антирекорд за другим. Внутри самой ХДС 3/4 считают, что Мерц навредил результату ХДС. А среди сторонников партии так думает почти половина. Полезным его называют лишь 5%. Теперь следует ждать выборов 20 сентября в Берлине и Мекленбурге, где рейтинги ХДС вообще выражены в однозначных числах. В краткосрочном плане курс федерального правительства, впрочем, будет продолжен, в том числе в части роста расходов на оборону и инфраструктуру. Однако дальнейшие успехи АДГ могут поставить под вопрос управляемость уже федеральной политики по ключевым вопросам.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».

0: Они заявляли, что два их корабля, цитата, «успешно уклонились от атаки». Трудно себе представить то, как массивные американские корабли уклоняются от ракет. Возможно, Иран просто промахнулся ракетой, но, чтобы не потерять лицо, назвал это испытанием. А Штаты, чтобы выставить себя умелыми воеводами, назвали это успешным уклонением. Такая себе словесная эквилибристика военных действий. Однако из этих заявлений следует, что иранские ракеты не были сбиты американскими силами ПВО, установленными на кораблях. И это важно. Во всей этой ситуации крайне много различных возможных переменных. Что-то утверждать наверняка нельзя, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: Та и другая сторона могут, в принципе, приукрашивать ситуацию, могут выдавать за действительность то, что на самом деле не соответствует реальности. Была информация о том, что Иран, возможно, работает над созданием сверхзвуковой противокорабельной ракеты. Мог ли он такую ракету испытать? Да, конечно, это возможно. Возможно и уклонение также. Это, конечно, достаточно сложно уклониться от современной противокорабельной ракеты. Но здесь, смотрите, либо все-таки ракета недостаточно точная, либо и та, и другая сторона что-то приукрашивают, и это тоже возможно.
0: Что уже точно известно и что никак не получится подвергнуть сомнению, это то, что в ответ на атаку США ударили по трем нефтяным танкерам, связанных с Ираном. Утверждалось, что эти суда были выведены из строя. Также, по данным Financial Times, американские военные по ночам в течение 4 месяцев проводили операцию по разминированию Ормузского пролива. Беспилотные катера и специальные аппараты, оснащенные гидроакустическими системами, находили в воде мину, после чего к ней спускались водолазы ВМС США, устанавливали на ней небольшой заряд взрывчатки и проводили детонацию. Но, во-первых, остается угроза того, что не были уничтожены все мины, а во-вторых, ничто не мешает Ирану заминировать пролив вновь, отмечали эксперты, опрошенные FT. И на всем этом фоне аналитики из Goldman Sachs предупреждают, что нефть может вырасти до $120 за баррель, если атаки на суда в Ормузском проливе продолжатся. Продолжает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
2: Такой прогноз действительно может реализоваться, потому что тенденция сейчас к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Цены на нефть в районе $90-100 для американцев в целом комфортные. Это позволяет сохранять рентабельность многим американским проектам, они даже увеличивают объем добычи. И Трамп может говорить, ну я же обещал бурить. Вот я это и делаю. Поэтому Ирану как раз-таки нужно обострить ситуацию, чтобы затолкать цены на нефть в некомфортную для Соединенных Штатов позицию, в некий диапазон, как раз-таки там $120 более за баррель. Чем больше, тем лучше. Для того, чтобы вынудить Соединенные Штаты пойти на какие-то переговоры, на какие-то компромиссы. Поэтому я думаю, что Иран-то как раз со своей стороны будет стремиться поднять цены как можно выше.
0: Помимо атак на суда, продолжаются удары по НПЗ на Ближнем Востоке. В Саудовской Аравии в городе Джузан был атакован объект нефтяной компании «Сауди Арамко». Это один из крупнейших в стране НПЗ, мощностью 400 тысяч баррелей в сутки. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
3: Мировое время планируется отвязать от вращения Земли, чтобы избежать сбоя в компьютерах. Вопрос рассмотрит Международное бюро меры весов на собрании в середине октября, сообщает Financial Times. На данный момент существует два эталона измерения времени, вращение Земли и атомные часы, которые отсчитывают секунды по колебаниям атомов цезия. При этом эти два эталона расходятся, так как скорость вращения Земли постоянно меняется. К атомным часам из-за этого уже добавили 27 високосных секунд. Однако вращение планеты последние годы ускорилось, поэтому вопрос о том, чтобы впервые в истории вычесть одну секунду из всемирного координированного времени. При этом возможность вычета секунды техника не предусматривает. Специалисты предупреждают о возможных системных ошибках в работе спутниковой навигации, телекоммуникации, энергосетей и финансовых рынков. И чтобы всего этого не произошло, предлагается вообще отвязать вращение Земли от подсчета времени. Переписывать программы и системы для этого точно не стоит, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
4: Действительно, все это очень сильно похоже на ту самую проблему 2000 года, проблему миллениума. И именно важно отметить, что, во-первых, это проект, где предлагается вычитать секунду. Во-вторых, если вдруг у нас внезапно ускорилось вращение Земли, а когда оно замедлится, они чтобы прибавлять, тогда все будет работать. То есть такая довольно интересная структура понимания мира у Колли который предлагает данный подход, но по факту у процессора внутри, вот примерно как атомные часы сделаны, в плане того, что там колебания цезия, также и у процессоров имеются внутри, у компьютеров тактовые генераторы, которые генерируют в определенной последовательности повторяемые такты, из которых рассчитывается время и так далее, и так далее. И действительно, в компьютере минуса нет в этом плане, и вычитать будет очень сложно это переделывать, и, скорее всего, просто будет

0: России, как это сейчас и происходит, если мы говорим про какой-нибудь автомобиль современный, телефон какой-нибудь современный и так далее, то не нужно никаких переписываний, просто через интернет сверяется точное время, передвигается оно внутри того промежутка, который нужен. То есть через интернет это давно все делается, и выдумывать какие-то велосипеды, мастерить, которые предлагают коллеги о том, чтобы международная организация перевести стандарт времени в компьютерах, мне кажется, какой-то крайне непонятной ситуации. По большому счету, да, нужно будет переписать программы, да, старые не будут работать, там будут расхождения, и окей, кто пользуется старыми программами, их довольно мало, они будут пользоваться на старых компьютерах, и эти старые компьютеры тоже никто переделать не будет. Это касается лишь того, что будет в ближайшее время.
1: Максим Горшенин, соучредитель ассоциации 2620, ожидает, что Международное бюро меры весов на собрании во французском Версале примет решение больше не привязывать вращение Земли к отсчету времени. Согласно проекту предложения, использование високосных секунд для синхронизации прекратится с 20 мая следующего года. Торговым центрам могут срезать паркинги, снизить на 30% нормативы по обеспечению парковкой. ТЦ в российских городах предложила Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ритейла. Инициатива обсуждается на фоне снижения ввода торговой недвижимости и смены покупательского поведения. Насколько своевременно данная инициатива на фоне атак на логистические хабы, маркетплейсов и сложностей с онлайн-доставкой, об этом в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
3: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
3: Во Вкусвилле теперь можно арендовать дрель, проектор и PlayStation 5, сообщает издание Shoppers. В 6 магазинах сети появились постаматы шеринг-сервиса Бери-Беру, позволяющие брать в аренду различную технику для уборки, ремонта и досуга, сообщил ритейлер. Стоимость услуги зависит от выбранной техники и срока аренды. Аналогичные постаматы установили также в некоторых магазинах сети «Суперлента» и «Магнит», а также пунктах выдачи «Озон». ВБ-банк запустил ВБ-кэш – кредитный лимит до 100 тысяч рублей, который можно подключить к дебетовой карте банка. Деньги можно использовать на любые цели, в том числе снятие наличных и переводы. Лимит устанавливают индивидуально. Старейшая в России косметическая фабрика «Свобода», выпускающая крем-балет и зубную пасту «Парадонтол», смогла избежать банкротства и привлекла инвестора. С требованием признать АО «Свобода» несостоятельным в суд обращалась структура, связанная с группой «Черноголовка». Расплатиться по долгам производство помогла компания «Актив». По данным источников издания «Коммерсант», знакомых с ситуацией в сделке, со стороны покупателя участвовал Максим Севрюков, бизнесмен из Курска и фронтмен рок-группы «Капитан Макс». Он подтвердил «Коммерсанту», что инвестировал в «Свободу», не раскрыв сумму вложений. Ранее у него не было интересов в косметическом бизнесе. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В Белграде прошли похороны генерала Ратка Младича. На церемонию прощания пришли тысячи людей. По данным «Франс Пресс», среди прибывших много ветеранов югославских войн. Там присутствовали представители сербского руководства, в том числе министр обороны Братислав Гашич, министр юстиции Ненад Вуич и министр культуры Никола Силакович. Также на церемонии был посол России в Сербии Александр Боцин-Харченко. Генерала похоронили с воинскими почестями на Топчедерском кладбище, где также покоится его дочь Анна. Младич умер 27 августа в возрасте 84 лет в следственном центре ООН в Гааге. Там он бывал пожизненное заключение, как заявлено, за военное преступление и геноцид в Сребренице, совершенные во время Боснийской войны. О похоронах генерала журналист, автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
4: На похороны генерала Младича в Белграде собрались несколько тысяч людей, включая и тех, кто приехал из Республики Сербской, из Черногории, военные ветераны, из Бьелины и так далее, и так далее. Но в Белграде живут почти 2 миллиона человек. Понятно, что это не супер большое количество.
5: Что касается воинских почестей, есть два варианта. Первый вариант, когда это похороны, которые организуют государство, они проходят на государственном уровне. Другой вариант, и это именно наш случай, когда ассоциация генералов Сербии как бы самоорганизовалась. Если очень кратко, то для одних он герой, для других он злодей. И здесь практически нету тех, кому все равно. Вся эта ситуация с Младичем, с приговором и так далее, она лежит в более цивилизационного, если угодно, разлома. То есть либералы считают, что, конечно, Младич преступник, конечно, место Сербии в Евросоюзе. Славянофилы считают, что Евросоюз нам не друг, они совершенно не забыли, как НАТО бомбило Югославию, а до этого бомбили и позиции генерала Младича в Республике Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины. И он такой символ сербства. Плюс очень-очень-очень многие согласны, что Гаагский трибунал как таковой был ужасно предвзят. То есть совершало ли войско Республики Сербской военное преступление во время Боснийской войны? Да. И с трех сторон были ли сербы единственными, кто их совершал? Ну, конечно, нет. При этом именно сербов больше всего осудили, больше всего приговорили к пожизненным срокам.
1: Виктория Мартынова, автор канала «Новости Сербии». Как ранее заявила еврокомиссар по вопросам расчленения Марта Кос, публичное чествование в Сербии Младича может негативно сказаться на отношениях Белграда с Евросоюзом. По ее словам, прославление военных преступников противоречит европейским ценностям и недопустимо не только в странах-членах ЕС, но и в странах-кандидатах. Ранее в связи со смертью Младича президент Сербии Александр Вучич обвинил суд ООН в нецивилизованном поведении из-за отказа освободить его, находясь в заключении. Генерал пережил несколько инсультов, комментирует журналист из Сербии Катарина Лана.
6: Сербия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз, а Брюссель, как мы знаем, однозначно осудил воздавание почести осужденному в Гааге генералу Ратко Младичу. Соответственно, Белграду идти против этой линии, это все равно, что заявить, что мы больше не собираемся в ЕС. Но при этом похороны были организованы при максимальной поддержке государства, которое вообще возможно в таких рамках. Тело генерала привезли на правительственном самолете при участии министра юстиции. Всю дорогу в Белграде, где стояли патрули, где везли тело генерала, полицейские отдавали ему честь. Также на похоронах были оружейные залпы и, собственно, и даже последняя воля генерала быть похороненным рядом с дочерью в Белграде, она была уважена. Я думаю, что президент Вучич достаточно мудр и здесь в очередной раз смог пройти между Сциллой и Харибдой и масштабно, в принципе, вот в отношениях Сербии и Евросоюза после этих похорон ничего не изменится. Ну, в конце концов, Вучич сам неоднократно припоминал европейским политикам ценность демократии. И вот в этом конкретном случае, когда всему народу была организована возможность проститься со своим героем, то здесь, несомненно, этот канон был абсолютно соблюден.
1: Катарина Лана, журналист из Сербии. Александр Вучич на траурной церемонии не присутствовал. В это время он принимал официальную делегацию из Узбекистана. В резюме все чаще стали встречаться шутки и мемы. Такие примеры стали распространяться в сети. Основная цель тут обмануть алгоритмы искусственного интеллекта, которые многие компании используют при поиске сотрудников. А работает ли это на практике, решает ли основную задачу соискателей, мнение экспертов в дальнейшем эфире Business FM. Ну а сейчас индекс Мосбиржи начал неделю с роста. По итогам основных торгов он прибавил 0,7%. Ноябрьский фьючерс на Brent превысил $97 за баррель из-за новой эскалации конфликта США и Ирана. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
7: По итогам понедельника российский рынок акций не сильно, но все-таки вырос. 0,5% за основную торговую сессию прибавил индекс Московской биржи. Закрытие 2265 пунктов, хотя были попытки скорректироваться уже, видимо, по факту встречи американской российской делегации и в Москве, и в Киеве. Но, тем не менее, с одной стороны, на рынке говорят, что нету каких-то прорывных решений, с другой стороны, была дана высокая оценка этим переговорам. Но, в частности, помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков сказал, что встреча президента Российской Федерации с представителями президента США Стивом Виткофом и Джаредом Кушнером была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной. Ну и уже вечером появились сообщения с американской стороны. Спецпосланник президента США Стив Виткоф написал, что имели место значимые подвижки в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. В общем, пока коррекции на российском рынке акций не получилось. При этом к падению вернулся российский рубль, китайская валюта превысила 12 рублей почти 90 копеек на закрытии, на 11 копеек китайский юань вырос. Вырос и доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, стоимость доллара превысила 86,5 рублей. При этом росли цены на нефть. Вечером немножко сбавили темпы роста, но тем не менее смесь Brent на вечер понедельника осталась в районе 97 долларов за баррель. Эскалация, вот этот новый виток эскалации на Ближнем Востоке в целом и в Персидском заливе в частности продолжается. Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что американские военные атаковали три связанных с корпусом стражи Исламской революции танкера. После этого в КСИР заявили о том, что нанесли ракетный удар и по американскому авианосцу, и по ракетному эсминцу. Ну и помимо этого в иранских СМИ пошли сообщения о том, что иранские военные нанесли серию ударов по шести связанным с США торговым судам. Ну и на этом фоне аналитики крупнейших инвестиционных банков вновь повышают свои прогнозы. В Goldman Sachs считая, что цены на нефть могут достичь 120 долларов за баррель, если атаки на суда станут более частым явлением.
1: Это был биржевой обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов. Отмечу официальный курс доллара с 8 сентября 86,19, евро 100 рублей 17 копеек, юаня 12,85.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Теории заговора. 21 июля 1969 года американский астронавт, командир корабля «Аполлон-11» Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны. Через 15 минут к нему присоединился пилот Эдвин Базз Олдрин. На месте посадки модуля они водрузили американский флаг. На Луне было установлено научное оборудование и собрано 20 килограммов грунта. Основные моменты этого события астронавты сняли на видео. Но есть сверхпопулярная теория, что никакой высадки на самом деле не было. А видеоматериалы — это совместная работа Голливуда и Национального космического агентства. Главный аргумент приверженцев теории — у НАСА в тот момент просто не было технологий для подобного полета, а проиграть космическую гонку Советскому Союзу американцы не могли. Поэтому и создали фальсификат. Теории заговора на Бизнес-ФМ. «Между делом» с Кирой Альтман.
8: Как поговорить, когда слов нет? Когда слова буквально не находятся, а близкому человеку важно помочь? Об этом спрашиваю Нюту Федермессер, общественного деятеля, директора благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».
9: В том, чтобы быть рядом и в том, чтобы держать за руку, в этом гораздо больше помощи, чем в слове «держись», которое оставляет ощущение опустошенности у обеих сторон. А вот в этом прикосновении, в «держи мою руку» и в тексте, я не представляю, что ты чувствуешь, я не знаю, что ты чувствуешь, я не знаю, что сказать, но я с тобой, я рядом, можно я тебя просто обниму? В этом намного больше силы. И опять же, признание собственной слабости, оно дает силу и нам, и другому человеку. Это удивительным образом работает. Но есть люди, которые вообще не про разговор. И это тоже нормально, и не про слова. И тогда помощь в самом простом действии, о котором мы не думаем. Человек, переживающий тяжелую ситуацию, горе, его выбивает из повседневности. У нас есть такой странный показатель. Вот мама, у которой умер ребенок, она очень часто, рассказывая потом про свои переживания, она говорит, я 4 месяца не могла помыть голову. Вот для меня помыть голову, это было какое-то просто невероятное усилие. Я не могла. Я от одного это услышала, родители от другого. А потом я стала думать, надо друзьям говорить, а предложите ей помыть голову. Сказать, давай я тебе помою голову. Не можете сами помыть голову? Сказать, пошли в парикмахерскую. Ничего не спрашивая, взять и вынести мусор, уходя. Зашел в магазин, позвонил и сказал, слушай, я в магазине, ничего тебе купить, ничего не надо, я сама схожу. А вот это вот я вот уже взяла, покупаю, есть будешь? Я все равно уже это делаю, я в аптеке уже покупаю тебе вот там чего.
8: Нюда Фидермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 сентября проведет в Москве переговоры с главой МИД Саудовской Аравии, прибывшим в российскую столицу с визитом. Об этом сообщает ТАСС. Ожидается, что стороны подтвердят позицию о недопустимости дальнейшей эскалации в зоне Персидского залива. Одной из тем переговоров станет восстановление режима свободного судоходства в Ормузском проливе на фоне продолжающегося конфликта между США и Ираном. Встреча пройдет накануне Генеральной Ассамблеи ООН. Участники ВЭФ подвергались давлению со стороны западных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, попытки давления были, есть и будут. Однако участники ВЭФ уже перестали реагировать на них так, как раньше. Захарова связала такие действия с попытками повлиять на решение и ограничить конкуренцию. Она также заявила, что несмотря на давление, участники форума продолжают встречаться, заключать сделки и соглашения. ВЭФ прошел во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главной темой форума в этом году стало развитие Дальнего Востока во благо людей. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко, подавший в отставку с 2017 года, заочно арестован в России и находится в международном розыске по делу о незаконном уголовном преследовании адмирала Александра Витко, следует из судебных документов, пишет РИА Новости. Решение последовало после расследования НАБУ, в рамках которого прошли обыски в офисе генпрокурора и его первого заместителя. При этом сам Кравченко заявил, что не причастен к расследованию Национального антикоррупционного бюро Украины. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пунцелиев. Здравствуйте. Задержаны 4 топ-менеджеров компании «Евротранс», а также 3 офицера МВД, включая генерала. После почти все уже арестованы, возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате. Что будет с сетью АЗС трассы и повлияет ли дефолт «Евротранса» на рынок облигаций? Развитие искусственного интеллекта угрожает человечеству, заявили в ООН и призвали принять меры, чтобы гарантировать безопасность и технологии. Все это на фоне новых сообщений, как автономные ИИ-агенты взламывают различные системы. И Россия выходит в урановые монополисты. Как пишет Financial Times, к 40-му году более трети мировых поставок урана может приходиться на Россию. Это грозит Западу зависимостью от Москвы, отмечает издание. Так ли это и в чем смысл статьи? Подробности на Business FM. Евротранс. Уголовное дело, дефолты по облигациям и претензии кредиторов. Что будет с сетью АЗС трассы и могут ли проблемы одной компании повлиять на весь российский рынок облигаций? Об этом Иван Медведев.
11: В отношении руководства Евротранса возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате в особо крупном размере. Трое топ-менеджеров компании арестованы. Председатель совета директоров задержан. В МВД выявили хищение топлива, принадлежавшего подмосковной полиции. По данным ведомства, помимо руководства Евротранса, к преступлению могут быть причастны также высокопоставленные полицейские. Трое уже уволены из органов, минимум двое арестованы. Как именно и сколько топлива у МВД было похищено, пока пока не сообщается. Но следствие продолжает искать других возможных соучастников и потерпевших. Параллельно у Евротранса нарастают проблемы в бизнесе. За первое полугодие этого года выручка снизилась на 28,5%. Валовая прибыль рухнула примерно с 10,5 миллиардов рублей до 642,5 миллионов, а чистый убыток составил 5,7 миллиарда против прибыли 3,2 миллиарда годом ранее. 23 июля Банк России уведомил о намерении обратиться с заявлением о банкротстве Евротранса. 5 августа аналогичное уведомление опубликовал Сбербанк. Сумму долга Сбер не раскрыл. Помимо этого, после череды технических дефолтов компания перешла в полноценный дефолт по всем выпускам облигаций. В совокупности все это оценил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
12: Если были кредиты со стороны банков, значит, банки-кредиторы и заберут себе активы Евротранса. Дальше будут пытаться эти активы продать каким-то игрокам, которые же профильными на этом рынке. Вряд ли это купит вертикально интегрированные компании, потому что все, что было самое вкусное, что называется, уже давно вертикально интегрированные компании себе купили. Поэтому это, скорее всего, купит, может быть, какой-то участник. Может ли этот участник, например, не найтись в условиях бензинового кризиса, сказать, что это слишком невыгодный бизнес сейчас? Такой тоже может быть. Особенно, если правительство не пойдет на то, что разрешить более быстрый рост цен, тогда, соответственно, может быть, покупателя найти будет и сложно. Могут ли это означать закрытие заправок? Но мы с вами в последние месяцы живем в условиях, когда многие заправки закрываются или не работают. Но, скорее всего, ситуация с бензином более-менее нормализуется где-нибудь там к середине осени, да, когда спадет сезонный пик потребления. Может быть, к тому времени появятся какие-то уже предприниматели, которые готовы будут купить этот актив. Но я думаю, со скидкой.
11: Если говорить отдельно о дефолтах по облигациям Евротранса, то в сегменте высокодоходных облигаций это, к сожалению, не последняя жертва, считает генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
13: В условиях стагнирующей экономики компании с низким кредитным качеством просто не могут обслуживать свой долг. Сейчас растет количество банкротств, сейчас растет количество дефолтов. И, конечно, реакция российского рынка облигационного на это будет постепенное системное расширение спредов. Сегодня разница между доходностью высокодоходных облигаций и государственных облигаций, она достаточно невысокая. Соответственно, скорее всего, в ближайшие месяцы мы увидим еще большее расширение спредов, падение цен на высокодоходные облигаций, даже тех компаний, которые еще обслуживают долг, но тем не менее общая паника инвесторов будет сказываться на всех эмитентах. Поэтому то, что мы будем видеть в ближайшие месяцы, это продолжение дефолтов, к сожалению, и расширение спредов.
11: Возвращаясь к топливному рынку, стоит отметить, что Евротранс – это крупный игрок. Компания занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов АЗС Москвы и Московской области. Всего компании принадлежат 57 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана площадью 800 квадратных метров каждый. Тем не менее, эксперты говорят о том, что проблемы одной компании не стоит экстраполировать на весь рынок независимых АЗС. Им всем сейчас тяжело, но проблемы Евротранса – это проблемы Евротранса. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: В ООН заявили, что развитие искусственного интеллекта угрожает человечеству. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал принять меры, чтобы гарантировать безопасность и технологий, пока не стало слишком поздно. Он считает, что нужно проработать красные линии в этой области. Это на фоне постоянно появляющихся новостей о том, как автономные агенты взламывают какие-либо системы. Валерий Убадуев продолжит.
14: Передовой искусственный интеллект может представлять экзистенциальную угрозу для человечества, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он также указал, что лишь горстка людей обладает почти неограниченной властью над ИИ-технологиями. Конкретных людей он не упомянул, но агентство Рейтера предполагает, что речь шла о компаниях, которые занимаются разработками. Это OpenAI, Anthropic, Google и прочие ИИ-лаборатории. По мнению Тюрка, необходимо, чтобы страны, развивающие искусственный интеллект, и все участники цепочек поставок согласовали некие красные линии, за пределы которых ИИ не должен выходить. То есть подразумевается разработка некоего механизма контроля. Но координация между странами в данный момент времени вряд ли возможна, считает генеральный директор АЯ-эксперт, профессор МНИИПУ Роман Душкин.
15: Есть много разных нюансов. И чтобы не получилось так же, как с ядерным оружием, с ядерными технологиями в свое время, конечно бы человечеству вот сейчас договориться, взяться за руки и работать совместно вот над всеми этими вещами. Не потому что искусственный интеллект угрожает человечеству. Человечеству угрожает человечество, которое разделено. И первое, что начинает делать, это, конечно, военный искусственный интеллект для уничтожения себе подобных. Текущая геополитическая обстановка в мире не способствует тому, чтобы страны объединились, договорились и занимались бы вместе развитием технологий искусственного интеллекта для того, чтобы развивать научно-технический прогресс и решать глобальные задачи.
14: Предупреждения со стороны ООН появились на фоне регулярных новостей о том, как автономные ИИ-агенты сбегают из песочниц и как они взламывают различные системы. Особенно громкой была атака на сервис Hugging Face. Ее осуществил рой ИИ-агентов от ChatGPT. Тогда атаку удалось отразить с помощью, кстати, китайской модели. Кроме того, на днях OpenAI представила новую модель Astra. Как писала Рейтер, она способна самостоятельно, среди прочего, подготавливать налоговую отчетность, разрабатывать видеоигры, искать квартиры на покупку или аренду и многое-многое другое. Одновременно со всем этим Astra заставляет отрасль беспокоиться. В частности, она скрывает методы того, как она решает те или иные задачи. То есть проводить мониторинг, следить за ее действиями становится сложнее. Создать какую-то платформу, площадку, с помощью которой будет проводиться общемировое регулирование в сфере ИИ, нужно в ближайшее время, считает партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
16: Развитие инструментов искусственного интеллекта происходит очень быстро и скачкообразно. Понятно, таких агентов регулировать надо. Вопрос, кто может это регулировать? Очень может быть, что, чтобы не разработал ООН, это будет носить какой-то декларативный характер. Выглядит так, что ООН не самая профильная организация, где нужно такие вещи регулировать. А про площадку надо думать отдельно. Кажется, что у людей есть всего полгода-год для того, чтобы договориться, кто может быть такой площадкой, найти правильный формат и чтобы выпустить какие-то акты.
14: Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк также указывает на то, что разрабатывать какой-то совместный механизм контроля нужно как можно скорее. Он призвал предпринять все усилия для введения гарантий безопасности искусственного интеллекта. Цитата: «Пока не стало слишком поздно». Валерий Ободоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Россия выходит в урановые монополисты. К 1940 году более трети мировых поставок урана, возможно, будет приходиться на Россию, пишет Financial Times. В этих обстоятельствах у стран Запада может возникнуть зависимость от Москвы, поскольку Россия все еще остается крупным поставщиком топлива для АЭС в Европе, развивает проект в Танзании и Намибии и подписала соглашение о сотрудничестве с Нигером. Статья агитации к тому, чтобы ограничить санкциями и отобрать зарубежные объекты Росатома, считает независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
17: Та динамика, которая идет у Росатома, прежде всего по казахстанским проектам и прежде всего по Буденновскому месторождению, по африканским проектам, действительно позволяет рассчитывать на то, что объемы производства урана, контролируемого российской компанией, вырастут. При этом европейцы и США говорят о том, что у них таких темпов нет. Почему? Потому что цены на уран долгое время, начиная с Фукусимской аварии, находились на крайне низком уровне. Они не обеспечивали добычу на новых месторождениях и, соответственно, никакой капитальной деятельности по этому направлению не велось. И этот период, когда западные страны категорически не вкладывались в развитие новых месторождений, он привел к тому, что сейчас новых хороших месторождений нет. Тот факт, что на Западе заговорили о том, что атомная энергетика получит второй шанс, он указывает на то, что потребность в топливе может иметь место. И здесь совершенно не затронут момент переработки уранасодержащего топлива в ядерное топливо, где действительно доля российской компании уже сейчас порядка 33% по обогащению, и вероятнее всего вся эта компания конечной целью имеет ограничение российского доступа именно к первичному сырью. Росатом найдет себе сырье, может быть, по более высоким ценам, но опять же, с учетом того, что в себестоимости производства обогащенного топлива доля первичного сырья невелика, это существенно не ухудшит экономику компании. А вот призывать к санкциям против самого Росатома пока остерегаются. Почему? Потому что это может действительно повлечь за собой резкую потерю доступного для переработки обогащенного топлива, которое может использоваться атомными электростанциями мира.
1: Максим Худалов, независимый эксперт. Какие перспективы у российского концерна в случае, если Запад будет всерьез претендовать на санкционное изъятие зарубежных урановых копий, оценивает директор АНО «Атоминфоцентр», главный редактор издания «Атоминфо.ру» Александр Уваров.
18: У нас есть, между прочим, кладовая своя урановая в Якутии, Илькон, которая еще, по сути дела, не разрабатывалась. При необходимости Росатом потихонечку начинает распечатывать. По поводу наших проектов в Казахстане и Африке, честно говоря, я там не вижу каких-то тоже на данный момент особых проблем. С казахстанской государственной компанией «Казатомпром» у «Росатома» очень хорошие деловые отношения, долгосрочные обязательства, долгосрочные контракты, и там в ближайшее время вряд ли что-то изменится. Европа заинтересована в зарубежном уране, так как не желает добывать на своей территории, да, собственно, там же нечего добывать практически. С другой стороны, есть Китай, у которого очень мощный рост атомного парка. У них поставлена задача догнать и перегнать Америку, выйти на первое место в мире. Сейчас они уже на втором месте по атомному парку, по количеству блоков. И, конечно, китайские компании, они очень заинтересованы в уране. Китай закрывает данные о своей добыче на своей территории, но по осторожным оценкам от наблюдателей Китай обеспечивает себя только на треть. То есть две трети урана ему требуется из-за рубежа. Вообще-то, чем отличается атомная отрасль Российской Федерации, то, что именно сырье за границу мы не поставляем. Когда говорят, что Россия поставляет куда-то там уран, это имеется в виду обогащенный уран. То есть это услуги по его обогащению, а не само сырье, добытое из земли. Собственно, мы не собираемся конкурировать на продаже сырья. Мы конкурируем на продаже высокотехнологичных услуг и высокотехнологичных проектов, как строительство АЭС. А за сырье конкурируют пусть другие страны.
1: Александр Уваров, главред издания «Атоминфо.ру». 2 года назад президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт из России в Штаты низкообогащенного урана, однако предусмотрены исключения до января 2028 года. В итоге закупки в России все еще продолжаются.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Американка Коди Санчес была довольно известной личностью и до повального увлечения соцсетями. Сначала Коди занималась журналистскими расследованиями, за которые даже получила премии. Потом перешла в сферу инвестиций и управляла многомиллионными клиентскими портфелями. А в 2020 году снова сменила область деятельности и начала активно вести социальные сети, в которых прославилась рассказами о незатейливом, но надежном бизнесе, прачечных, торговых автоматах, ремонтных мастерских, автомойках, которые при правильном подходе могут быть очень прибыльными. Вот об этом подходе в блогах Коди идет речь. Сегодня у нее 10 миллионов подписчиков и личное состояние 18 миллионов долларов, которые она заработала на партнерских публикациях, изданных книгах и инвестициях в малый бизнес. Блогеры на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
19: У микрофона Сардар Авликулеев. Правительство России утвердило стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 36-го, сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава Кабмина подчеркнул, что документ направлен на то, чтобы продолжить преобразование Дальневосточного федерального округа в конкурентоспособный, комфортный для жизни макрорегион с высокотехнологичной и диверсифицированной экономикой и современной инфраструктурой. Доля золотых резервов России в августе выросла после 6 подряд месяцев снижения до максимальных с мая 43,4% или 333 миллиардов 480 миллионов долларов. Таковы результаты анализа РИА Новости данных Банка России. В понедельник регулятор сообщил, что международные резервы России на 1 сентября составили 769 миллиардов и 22 миллиона долларов против 720 миллиардов 348 миллионов долларов на 1 августа. Более 300 малых технологических компаний привлекли с начала года 21 миллиард 300 миллионов рублей капитала при помощи финансовых инструментов участников национальной гарантийной системы, оператором которой является корпорация МСП, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе поездки в подмосковный город Лобню. Россия за первые 7 месяцев года продала чуть более миллиарда литров колы на 110 миллиардов 300 миллионов рублей. За год продажи выросли на 102,5 миллиона литров. Их сумма сразу на 17 миллиардов 900 миллионов рублей, сообщили аналитики «Честного знака». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Бьюти-сети перехватывают электронику. Продажи мелкой бытовой техники неожиданно растут у ритейлеров в сфере красоты. Эксперты связывают это с перетоком покупателей с маркетплейсов. Параллельно владельцы торговых центров предлагают сдавать площади под склады и ПВЗ, чтобы заполнить залы, опустевшие после ухода крупных арендаторов. О том, как перестраивается рынок ритейла, Наталья Шашина.
3: Бьюти-сети активно перетягивают на себя спрос. И теперь это не только массажеры и фены, но и аудиоколонки, наушники и другая техника для дома. У «Золотого яблока» продажи электроники выросли за первое полугодие на 37% в денежном выражении. О росте спроса на девайсы сообщает и Летуаль. С одной стороны, есть история про сопутствующий товар, когда вместе с шампунем покупают еще и фен. С другой, сами сети превратились в интернет-площадки, куда привлекают селлеров. В «Золотом яблоке» заявили Бизнес ФМ, что видит приток новых российских поставщиков. Летом он был особенно заметен в технике, товарах для дома, украшениях, аксессуарах, отметили в компании. Эксперты считают, что продавцы и покупатели из-за атак на маркетплейсы вспомнили, что есть сети с интернет-заказом и физическими магазинами, комментирует основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
20: С точки зрения системы организации доставки товара, конечно, видимо, что сейчас происходит существенное изменение в силу тех атак, которые были на инфраструктуру. Все больше розничных компаний, которые занимались продажами на маркетплейсах, они стремятся развивать направление click and collect, когда заказы можно забирать в магазинах. Люди уверены, что, заказав товар, они могут прийти быстро забрать его в магазине, не попадать в ситуацию, когда, возможно, товар, заказ придется ожидать больше, чем планировал. Все бренды, которые завоевали доверие большой аудитории, они сейчас находятся в, возможно, уникальной ситуации, когда могут предлагать своим покупателям услуги и решения не только в своей области. Я думаю, в этом смысле мы абсолютно точно находимся в состоянии перелома и очень вероятно развития нового направления.
3: Тренд на мультиканальную модель видит и Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта «Ревилайн».
21: Тренд действительно существует, и он и был изначально. Все компании, которые активно развиваются, растут, они изначально уже были на других площадках. А сейчас мы трафик перераспределили, мы больше трафика даем на Озон и на другие площадки. С оплатой «Яблоко», «М-Видео», «ДНС», «Глобус», «Лента». Сейчас мы ведем переговоры еще с сетями со многими. Где-то в общественных сетях мы стоим тоже. В принципе, все крупные компании так делают. Просто вопрос, что для маленьких компаний это бывает не под силу. То есть они не могут охватить сразу несколько каналов продаж, поставить везде менеджеров.
3: Пока бренды ищут новые каналы сбыта, торговые центры предлагают свои пустеющие площади под ПВЗ и мини-склады маркетплейсов. Такую инициативу собираются предложить Минпромторгу, сообщил сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин. В ТЦ предлагается размещать хабы от микроформатов 150 квадратов до крупных в 5000 квадратов. По словам Люлина, около 70% ТЦ в стране были бы готовы разместить такие расширенные ПВЗ. Управляющая торговым центром Алтуфьевский Наталья Кузнецова считает предложение реалистичным. Ее ТЦ уже идет по этому пути.
22: Например, мы переоборудовали свой подземный паркинг, подвал, под Яндекс.Лавку, поскольку машин, желающих припарковаться у нас, тем более за деньги, нет. Но есть свободные отапливаемые площади, которые подходят под этот бизнес. Соответственно, мы уже давно идем по этому пути. Например, с уходом таких больших магазинов, как МВидео, у нас остались площади свободные, там, 3000 квадратных метров, 2,5. Ну, мы, конечно, производим какую-то нарезку, но, видимо, в глубине этой нарезки это никому не нужные площади. Но тут мы сталкиваемся с другой проблемой. Поможет ли нам наше государство ее решать? А если мы начинаем из торговых центров переделываться в складские, это другой вид разрешенного использования, который должен быть в выписке на земельный участок. То есть, когда у нас был магазин и складские помещения как вспомогательные, это не требовалось. А если у нас сейчас основным станет складской бизнес, начнутся ли проблемы у торговых центров?
3: Кроме того, один из вопросов, во сколько обойдется аренда такой немалой площади в ТЦ. Впрочем, пока это только предложение. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Сербские авиакомпании получили право летать в Калининград. Российский Минтранс сообщил, что авиавласти двух стран договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения, однако пока сербские авиакомпании не подавали заявок на полеты по этому маршруту, уточнили ведомстве. Вероятность, что рейсы в итоге состоятся, невелика, считает гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Мкрадчан.
0: Это пока только заявление Минтранса РФ. Ни одно официальное лицо Air Сербии не подтвердило эту информацию. Рейсы, скорее всего, не состоятся, по крайней мере, в ближайшее время. То есть мы относимся с большим скепсисом. Пока не будет подтверждения с сербской стороны. В случае, если будут подтверждены, там где-то максимум 2 рейса в неделю, больше там спроса нет. На небольшом самолете, 100-местном, какой-то большой самолет ежедневно там не нужен. Калининград — это очень ограниченный рынок. Air Сербия очень хорошо зарабатывает в России. Плата за риск у них достаточно большая. Они берут примерно билеты с россиян в 2 раза дороже, чем они летают на подобные расстояния по Европе. Скажем, билет Москва-Белград стоит больше в одну сторону, там, 50 тысяч рублей, когда Белград-Лондон стоит от силы 25. Это такой же маршрут примерно по продолжительности.
1: Александр Мкрадчан, гендиректор турсети «Розовый слон». Сейчас Air Serbia совершает прямые регулярные рейсы по маршруту Белград-Москва. По данным сайта авиакомпании, полеты выполняются в аэропорт Шереметьево ежедневно от 2 до 4 раз в день. Яндекс.Самокат оштрафовал москвичку за чужое нарушение. Девушка рассказала Бизнес-ФМ, что несколько недель не может оспорить санкции за проезд на самокате, который она не совершала. Поводом для штрафа стало фото, которое сделал прохожий и отправил Яндексу. Тему продолжит Диана Чубанова.
3: Поездка с работы домой на Яндекс.Самокате обернулась для московской аспирантки Марии штрафом в 3000 рублей. Сумма небольшая, но платить девушка не хочет из принципа. Дело в том, что кикшеринговый сервис назначил штраф по фотографии, которую сделал на свой телефон случайный прохожий. На фото парень и девушка едут на одном самокате вдвоем, что строжайше запрещено, причем снимок сделан со спины, так что лиц тех, кто катался на самокате, не видно. Распознать можно только номер СИМ. Самокат этот Мария действительно в тот день арендовала, но на фото не она, и ехала она на самокате одна, рассказала девушка Бизнес ФМ.
4: Я возвращалась с работы, взяла самокат своим обычным маршрутом. Дома мне прилетает штраф через час или два о том, что я ехала на самокате вдвоем. Маршрут некорректный в приложении. Видно, что я буквально по рельсам туда-сюда назад ездила. Пишу в поддержку. Я не ехала вдвоем. Можете, пожалуйста, предоставить доказательства. Они присылают мне на почту фотографии, где за рулем самоката мальчик, а сзади него девочка. Какой-то человек просто сфоткал, отправил в поддержку, написал, видимо, некорректное время, либо они сами не уточнили время. И по геолокации посмотрели, что самокат находился в том месте недалеко, где я его оставила, и повесили штраф на меня. Я в поддержку разъясняю ситуацию, что на фотографии не я, у меня совершенно нет такой одежды, я была одета в другой. Во-вторых, место, на котором зафиксировано фотографии, находится чуть дальше, чем я оставила самокат. В этом месте я физически не была.
3: Мария просила службу поддержки Яндекс.Самоката проверить любые камеры наружного видеонаблюдения, которых по пути было много. Она говорит, что проезжала мимо нескольких магазинов и считает, что, скорее всего, виноват тот, кто арендовал самокат после нее. Но на свой запрос она получала шаблонные ответы ботов. Один из таких о том, что самокат девушка могла передать сторонним лицам. Дальнейшие ее возражения игнорировались. Мария написала письмо на электронную почту поддержки. Результат тот же. Штраф требует заплатить ежедневно. Девушка собирается из-за этого перевыпустить банковскую карту, чтобы деньги не могли снять, и намерена проконсультироваться с юристом. Дальше досудебную претензию к Яндекс.Самокат. Этот случай далеко не единственный. Фиксирующих устройств в городах становится все больше, а штрафы продолжают прилетать по ошибке, рассказал партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
5: Ситуация носит не единичный характер и вызывает множество споров. Агрегатор должен доказать, что нарушили правила именно вы. Фотография, где не видно ни лица, ни номера самоката, это крайне слабое доказательство. Оно не позволит с достоверностью установить вашу личность и факт того, что именно вы управляли этим самокатом в момент нарушения. Сервисы, как правило, используют внутренние инструменты для привязки фоток, поездки. Но если они не предоставляют прозрачных доказательств, например, данные GPS, это можно оспаривать. С большей долей вероятности суд откажет агрегатору при рассмотрении дела.
23: Но если агрегатор не идет на контакт, единственный выход – обращение в суд. Что касается получения камер видеонаблюдения, в идеале девушке обратиться к адвокату, адвокат уже оформит запрос и получит записи с камер видеонаблюдения.
3: Бизнес ФМ направила запрос к маркетинговому сервису «Яндекс». На вопросы редакции там не ответили, но попросили контакты оштрафованной девушки. Возможно, хотя бы процент ботов в этом конфликте теперь станет заметно меньше. Диана Чубанова, Дарья Горшкова, «Бизнес-ФМ».
2: Другим наука. Сергеем Корзуном.
6: Все свое носить с собой лучше всего в рюкзаке на двух лямках на спине. Особенно если вес этой поклажи превышает 10-15% массы тела, что нередко бывает у современных школьников, даже в младших классах. В сравнительном исследовании боковое отклонение позвоночника составляло менее 2 градусов без сумки и с рюкзаком на двух плечах, при этом в несколько раз больше с сумкой на одном плече и еще больше с одноплечным рюкзаком. При этом положение плеч менялось гораздо существеннее, особенно для одностороннего рюкзака. Это искривление называют функциональным, то есть сиюминутной адаптацией позвоночника под ношу. Профессиональное медицинское сообщество утверждает, что ношение тяжелой школьной сумки не считается сегодня причиной сколиоза. Но тем, у кого сколиоз уже есть, рекомендуют для лучшей устойчивости все же классический рюкзак на двух лямках. Такие обычные рюкзаки тоже меняют позу, но не так сильно, как плечевые сумки. А пояс на рюкзаке перераспределяет усилия на таз, там кости прочнее. Исключительные по весу и дистанции нагрузки в экспедициях и на военной службе документированно приводят к болям стоп и коленей и могут повредить плечевое сплетение. 2 огромных арбуза лучше нести в двух руках, а не в одной. 30 килограмм в одной руке дают более 2800 ньютон компрессии поясницы, а 2 по 15 в разных руках почти вдвое меньше. Для пожилых добавляется фактор равновесия. Особенно опасны болтающиеся тяжелые предметы, даже в рюкзаке. А вот небольшие и уравновешенные нагрузки не ухудшают показатели походки или равновесия.
2: Другим наука на Бизнес ФМ. Наизусть. Михаил Булгаков.
7: Если вы заботитесь о своем пищеварении, вот добрый совет. Не говорите за обедом о большевизме и о медицине.
2: Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Авликулеев. Режим ЧС муниципального характера введен после повреждения беспилотником жилого дома в Перми. Об этом сообщает пресс-служба мэрии по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Власти отмечают, что сейчас организован прием заявлений от жильцов по возмещению утраченного имущества, а также установлена горячая линия. Утром в понедельник в результате атаки беспилотника был поврежден многоквартирный дом в Перми. Один человек погиб, четверо ранены. Все жильцы эвакуированы, для них развернут пункт временного размещения. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф в понедельник заявил, что визиты в Россию и на Украину позволили добиться ряда успехов в украинском урегулировании, включая организацию возможных трехсторонних переговоров Вашингтона, Москвы и Киева. По данным Financial Times, Уиткоф и Кушнер привезли на встречи в Москве и Киеве обновленные документы, учитывающие изменения обстоятельств с момента приостановки в феврале переговоров по решению украинского конфликта. Правительство до конца года планирует внести в Госдуму третий пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством. Он будет включать 15-17 инициатив, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Какие меры войдут в третий пакет, Григоренко не уточнил. За последние 2 года приняты 2 федеральных закона, которыми предусмотрено более 50 различных мер, направленных на борьбу с интернет-мошенниками. Молодежная сборная России по футболу проведет товарищеские матчи против команд Северной Македонии и Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Альтернатива для Германии победила на выборах в Ландтаг-Саксонии. Она набрала почти 44% голосов у правящей партии ХДС канцлера Мерца всего 17. Какое значение это будет иметь для Германии и самого Мерца? Комментарии Георгия Бофта. Иран испытал новую ракету на американских кораблях. Сбить им не удалось, но и попадания не было. В Тегеране утверждают, что перед этим США ударили по трем гражданским танкерам, а в Вашингтоне, что после. А в Goldman Sachs уже предупредили, что нефть может вырасти до $120 за баррель. И мировое время планирует отвязать от вращения Земли, как заявлено, чтобы избежать сбоев в компьютерах и навигации. Вопрос рассмотрит Международное бюро меры весов. Там отмечают, что вращение планеты последние годы ускорилось. На что и как это влияет, и как тогда считать время? Подробности на Business FM. Альтернативой для Германии стала альтернативой для Саксонии. А партия АДГ победила на выборах Ландтаг земли Саксония-Анхальт, набрав почти 44% голосов, вдвое больше, чем было в 2021 году. Результат ХДС канцлера Мерца валился с 37 до 17%. Из 83 мандатов у АДГ 39, то абсолютного большинства партии не хватило трех. При этом явка составила почти 78%. Это стало рекордом для земли за всю историю после объединения страны. Какое значение это будет иметь для Германии и канцлера Фридриха Мерца? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
9: Саксония-Анхальт – самый бедный регион Германии. Валовый продукт сокращается третий год подряд, причем быстрее общегерманского. В химико-технологическом кластере Лойна-Шкопау-Биттерфельд загрузка мощностей упала ниже 70%. Сказалось прекращение поставок российского газа, который был для местной промышленности не только энергоносителем, но и сырьем. Газ в Европе теперь дороже, чем в США или Китае. Но главным фактором победы АДГ стала не безработица, более 8%, что выше среднего показателя по Германии, около 6,5%, и не низкий уровень доходов, а демография. Здесь высокая доля жителей старше 60 лет. Не прекращается отток молодежи, падает доля выпускников гимназий среди оставшихся. Доля иммигрантов тоже оказалась не так важна. На востоке Германии АДГ вообще сильнее там, где иммигрантов мало. Сказался и личный фактор. Прежний местный лидер Райнер Хазел, правивший 15 лет, ушел в январе, и ХДС шел на выборы с новичком Шульце. Результаты голосования при этом не похожи на протест меньшинства. Среди избирателей моложе 60 АДГ взяла почти половину голосов. Среди людей моложе 35 с низким образованием 2/3. Хуже всего показатель среди имеющих высшее образование. Что касается ХДС, то партия вообще провалилась среди молодежи, получив лишь 5%. Кстати, судя по общефедеральным опросам, большинство немцев, решающие для себя повесткой, считают земельную и лишь чуть более трети федеральную. Программа, с которой АДГ шла на земельные выборы, а это более 250 страниц, тянет на будущую правительственную программу для всей страны. Самая длинная глава посвящена иммиграции. Она предполагает фактическую отмену права на убежище, отказ земли принимать беженцев и создание оперативной группы по депортации. Даже иностранные квалифицированные кадры, включая врачей, объявлены непригодными из-за культурных различий. В школах партия предлагает ввести, помимо охраны, вооруженной слезоточивым газом, отдельные классы для беженцев. Много предложений по отношениям с Россией, а именно отмена вредящих экономике санкций, перезапуск газопровода «Северный поток», сохранение преподавания русского языка, возобновление школьных обменов. Хотя почти ничего из этого не относится к компетенции земельных властей. За пределами Германии АДГ часто называют нацистской, однако сами немецкие власти этот термин не употребляют. Юридическая формула другая – достоверно правоэкстремистское. Земельное ведомство по охране Конституции Саксонии и применяет ее ко всему региональному отделению. В отчете за прошлый год сказано, что программа отделения партии в Саксонии заметно пронизана российской идеологией. Его функционеры поддерживают связи с другими правоэкстремистскими партиями, а во внешней политике партия агитирует за сближение с Россией. Кстати, среди сторонников АДГ в Саксонии-Анхальт лишь треть считают Россию серьезной угрозой для Запада. Против более 2/3 у всех остальных избирателей. На федеральном уровне АДГ подала иск, оспаривая присвоенный ей термин «достоверно правоэкстремистское». В феврале нынешнего года административный суд Кёльна временно запретил федеральным ведомствам применять это определение, после чего уже заглох и импульс к запрету партии в целом. А замысел такой у властей был. Получит ли теперь АДГ мандат на формирование земельного правительства? Лидер партии Алиса Вайдель настаивает на этом. Однако юридически все сложно. Число мандатов АДГ равны равны сумме мандатов ХДС, СДПГ, Зеленых и Левых, а 5 голосов партии Сары Вагенкнехт дали бы 44 голоса тем, кого она поддержит. Для выборов нового премьера нужно набрать 42 голоса в двух турах. Если их нет, то Ландтаг может самораспуститься и назначить новые выборы. Но если сам роспуск отклонен, а для этого нужно все те же 42 голоса, назначается третий тур, где для выборов премьера достаточно относительного большинства. Если депутаты Сары Вагенкнехт воздержатся, то кандидат АДГ пройдет. Однако лидеры партии настаивают на единоличном мандате без внешней поддержки и коалиции или перевыборы. Пока будет длиться эта неопределенность, нынешний премьер от ХДС продолжит исполнять обязанности. Так что ситуация патовая, и она может затянуться на месяцы. Для канцлера Мерца все это стало сильным ударом, при том, что его рейтинг и так бьет один антирекорд за другим. Внутри самой ХДС 3/4 считают, что Мерц навредил результату ХДС. А среди сторонников партии так думает почти половина. Полезным его называют лишь 5%. Теперь следует ждать выборов 20 сентября в Берлине и Мекленбурге, где рейтинги ХДС вообще выражены в однозначных числах. В краткосрочном плане курс федерального правительства, впрочем, будет продолжен, в том числе в части роста расходов на оборону и инфраструктуру. Однако дальнейшие успехи АДГ могут поставить под вопрос управляемость уже федеральной политики по ключевым вопросам.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает». Иран испытал новую ракету на американских кораблях, США ее не сбили. Заявление Центрального командования США говорит, что попадание по кораблям удалось избежать. В ответ штат ударили по трем иранским танкерам. В Тегеране другая версия. Они атаковали авианосец и эсминец после удара по гражданским судам. В Goldman Sachs уже предупредили, что нефть может вырасти до $120 за баррель, если нападение на суда в Армузском проливе участятся. Валерий Бадоев продолжит.
14: Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Махсен Резаи заявил, цитирую, «Впервые мы испытали нашу противокорабельную ракету над американским военным кораблем. К формулировке «испытали ракету над кораблем» уже есть ряд вопросов. Это с учетом того, что в американском Центком ранее заявляли, что два их корабля, цитата, «успешно уклонились от атаки». Трудно себе представить то, как массивные американские корабли уклоняются от ракет. Возможно, Иран просто промахнулся ракетой, но чтобы не потерять лицо,

0: И уклонение также. Это, конечно, достаточно сложно уклониться от современной противокорабельной ракеты. Но здесь, смотрите, либо все-таки ракета недостаточно точная, либо и та, и другая сторона что-то приукрашивают, и это тоже возможно.
1: Что уже точно известно и что никак не получится подвергнуть сомнению, это то, что в ответ на атаку США ударили по трем нефтяным танкерам, связанных с Ираном. Утверждалось, что эти суда были выведены из строя. Также, по данным Financial Times, американские военные по ночам в течение 4 месяцев проводили операцию по разминированию Ормузского пролива. Беспилотные катера и специальные аппараты, оснащенные гидроакустическими системами, находили в воде мину, после чего к ней спускались водолазы ВМС США, устанавливали на ней небольшой заряд взрывчатки и проводили детонацию. Но, во-первых, остается угроза того, что не были уничтожены все мины, а во-вторых, ничто не мешает Ирану заминировать пролив вновь, отмечали эксперты, опрошенные FT. И на всем этом фоне аналитики из Goldman Sachs предупреждают, что нефть может вырасти до $120 за баррель, если атаки на суда в Ормузском проливе продолжатся. Продолжает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
2: Такой прогноз действительно может реализоваться, потому что тенденция сейчас к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Цены на нефть в районе $90-100 для американцев в целом комфортные. Это позволяет сохранять рентабельность многим американским проектам. Они даже увеличивают объем добычи. И Трамп может говорить, ну я же обещал бурить. Вот я это и делаю. Поэтому Ирану как раз-таки нужно обострить ситуацию, чтобы затолкать цены на нефть в некомфортную для Соединенных Штатов позицию, в некий диапазон, как раз-таки там $120 более за баррель. Чем больше, тем лучше. Для того, чтобы вынудить Соединенные Штаты пойти на какие-то переговоры, на какие-то компромиссы. Поэтому я думаю, что Иран-то как раз с своей стороны будет стремиться поднять цены как можно выше.
1: Помимо атак на суда, продолжаются удары по НПЗ на Ближнем Востоке. В Саудовской Аравии в городе Джузан был атакован объект нефтяной компании «Сауди Арамко». Это один из крупнейших в стране НПЗ, мощностью 400 тысяч баррелей в сутки. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
3: Мировое время планируется отвязать от вращения Земли, чтобы избежать сбоя в компьютерах. Вопрос рассмотрит Международное бюро меры весов на собрании в середине октября, сообщает Financial Times. На данный момент существует 2 эталона измерения времени – вращение Земли и атомные часы, которые отсчитывают секунды по колебаниям атомов цезия. При этом эти 2 эталона расходятся, так как скорость вращения Земли постоянно меняется. К атомным часам из-за этого уже добавили 27 високосных секунд. Однако вращение планеты последние годы ускорилось, поэтому вопрос о том, чтобы впервые в истории вычесть одну секунду из всемирного координированного времени. При этом возможность вычета секунды техника не предусматривает. Специалисты предупреждают о возможных системных ошибках в работе спутниковой навигации, телекоммуникации, энергосетей и финансовых рынков. И чтобы всего этого не произошло, предлагается вообще отвязать вращение Земли от подсчета времени. Переписывать программы и системы для этого точно не стоит, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
4: Действительно, все это очень сильно похоже на ту самую проблему 2000 года, проблему миллениума. Именно можно отметить, что, во-первых, это проект, где предлагается вычитать секунду. Во-вторых, если вдруг у нас внезапно ускорилось вращение Земли, а когда оно замедлится, они чтобы прибавлять, тогда все будет работать. То есть такая довольно интересная структура понимания мира у коллег, который предлагает данный подход, но по факту у процессора внутри, вот примерно как атомные часы сделаны в плане того, что там колебания цезия, также и у процессоров имеются внутри у компьютеров тактовые генераторы, которые генерируют в определенной последовательности повторяемые такты, из которых рассчитывается время и так далее, и так далее. И действительно, в компьютере минуса нет в этом плане, и вычитать будет очень сложно это переделывать, и скорее всего, просто будет идти, как это сейчас и происходит, если мы говорим про какой-нибудь автомобиль современный, телефон какой-нибудь современный и так далее, то не нужно никаких переписываний, просто через интернет сверяется точное время, передвигается оно внутри того промежутка, который нужен. То есть через интернет это давно все делается, и выдумывать какие-то велосипеды, мастерить, которые предлагают коллеги о том, чтобы международная организация перевести стандарт времени в компьютерах, мне кажется, какой-то крайне непонятной ситуации. По большому счету, да, нужно будет переписать программы, да, старые не будут работать, там будут расхождения, решение, и окей, кто пользуется старыми программами, их довольно мало, они будут пользоваться на старых компьютерах, и старый компьютер точно никто переделать не будет. Это касается лишь того, что будет в ближайшее время.
3: Максим Горшенин, соучредитель ассоциации 2620, ожидает, что Международное бюро меры весов на собрании во французском Версале примет решение больше не привязывать вращение Земли к отсчету времени. Согласно проекту предложения, использование весок

0: Оснахсекун для синхронизации прекратится с 20 мая следующего года. Торговым центрам могут срезать паркинги, снизить на 30% нормативы по обеспечению парковкой. ТЦ в российских городах предложила Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ритейла. Инициатива обсуждается на фоне снижения ввода торговой недвижимости и смены покупательского поведения. Насколько своевременно данная инициатива на фоне атак на логистические хабы, маркетплейсов и сложностей с онлайн-доставкой, об этом в дальнейшем эфире Business FM.
1: Что надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
2: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
1: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
3: Во Вкусвилле теперь можно арендовать дрель, проектор и PlayStation 5, сообщает издание Shoppers. В 6 магазинах сети появились постаматы шеринг-сервиса «Бери-беру», позволяющие брать в аренду различную технику для уборки, ремонта и досуга, сообщил ритейлер. Стоимость услуги зависит от выбранной техники и срока аренды. Аналогичные постаматы установили также в некоторых магазинах сети «Суперлента» и «Магнит», а также пунктах выдачи «Озон». ВБ-банк запустил ВБ-кэш – кредитный лимит до 100 тысяч рублей, который можно подключить к дебетовой карте банка. Деньги можно использовать на любые цели, в том числе снятие наличных и переводы. Лимит устанавливают индивидуально. Старейшая в России косметическая фабрика «Свобода», выпускающая крем-балет и зубную пасту «Парадонтол», смогла избежать банкротства и привлекла инвестора. С требованием признать АО «Свобода» несостоятельным в суд обращалась структура, связанная с группой «Черноголовка». Расплатиться по долгам производство помогла компания «Актив». По данным источников издания «Коммерсант», знакомых с ситуацией в сделке, со стороны покупателя участвовал Максим Севрюков, бизнесмен из Курска и фронтмен рок-группы «Капитан». Капитан Макс. Он подтвердил «Коммерсанту», что инвестировал в «Свободу», не раскрыв сумму вложений. Ранее у него не было интересов в косметическом бизнесе. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В Белграде прошли похороны генерала Ратка Младича. На церемонию прощания пришли тысячи людей. По данным Франс-Пресс, среди прибывших много ветеранов югославских войн. Там присутствовали представители сербского руководства, в том числе министр обороны Братислав Гашич, министр юстиции Нинат Вуич и министр культуры Никола Силакович. Также на церемонии был посол России в Сербии Александр Боцин-Харченко. Генерала похоронили с воинскими почестями на Топчедерском кладбище, где также покоится его дочь Анна. Младич умер 27 августа в возрасте 84 лет в Следственном центре ООН в Гааге. Там он бывал пожизненное заключение, как заявлено, за военное преступление и геноцид Сребреницы, совершенные во время Боснийской войны. О похоронах генерала журналист, автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
5: На похороны генерала Младича в Белграде собрались несколько тысяч людей, включая и тех, кто приехал из Республики Сербской, из Черногории, военные ветераны, из Бьелины и так далее, и так далее. Но в Белграде живут почти 2 миллиона человек. Понятно, что это не супербольшое количество.
6: Что касается воинских почестей, есть два варианта. Первый вариант, когда это похороны, которые организуют государство, они проходят на государственном уровне. Другой вариант, и это именно наш случай, когда Ассоциация генералов Сербии как бы самоорганизовалась. Если очень кратко, то для одних он герой, для других он злодей. И
5: здесь практически нету тех, кому все равно.
6: Вся эта ситуация с Младичем, с приговором и так далее, она лежит в поле цивилизационного, если угодно, разлома. То есть либералы считают, что, конечно, Младич преступник, конечно, место Сербии в Евросоюзе. Славянофилы считают, что Евросоюз нам не друг, они совершенно не забыли, как НАТО бомбило Югославию, а до этого бомбили и позиции генерала Младича в Республике Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины, и он такой символ сербства. Плюс очень-очень-очень многие согласны, что Гаагский трибунал как таковой был ужасно предвзят. То есть совершало ли войско Республики Сербской военные преступления во время Боснийской войны? Да. И с трех сторон были ли сербы единственными, кто их совершал? Ну, конечно, нет. При этом именно сербов больше всего осудили, больше всего приговорили к пожизненным срокам.
0: Виктория Мартынова, автор канала «Новости Сербии». Как ранее заявила еврокомиссар по вопросам расчленения Марта Кос, публичное чествование в Сербии Младича может негативно сказаться на отношениях Белграда с Евросоюзом. По ее словам, прославление военных преступников противоречит европейским ценностям и недопустимо не только в странах-членах ЕС, но и в странах-кандидатах. Ранее в связи со смертью Младича президент Сербии Александр Вучич обвинил суд ООН в нецивилизованном поведении из-за отказа освободить его, находясь в заключении, генерал пережил несколько инсультов, комментируя журналист из Сербии Катарина Лана.
4: Сербия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз, а Брюссель, как мы знаем, однозначно осудил воздавание почести осужденному в Гааге генералу Ратко Младичу. Соответственно, Белграду идти против этой линии, это все равно, что заявить, что мы больше не собираемся в ЕС. Но при этом похороны были организованы при максимальной поддержке государства, которое вообще возможно в таких рамках. Тело генерала привезли на правительственном самолете при участии министра юстиции. Всю дорогу в Белграде, где стояли патрули, где везли тело генерала, полицейские отдавали ему честь. Также на похоронах были оружейные залпы и, собственно, и даже последняя воля генерала быть похороненным рядом с дочерью в Белграде, она была уважена. Я думаю, что президент Вучич достаточно мудр и здесь в очередной раз смог пройти между Сциллой и Харибдой и масштабно, в принципе, вот в отношениях Сербии и Евросоюза после этих похорон ничего не изменится. Ну, в конце концов, Вучич сам неоднократно припоминал европейским политикам ценность демократии. И вот в этом конкретном случае, когда всему народу была организована возможность проститься со своим героем, то здесь, несомненно, этот канон был абсолютно соблюден.
0: Катарина Лана, журналист из Сербии. Александр Вучич на траурной церемонии не присутствовал. В это время он принимал официальную делегацию из Узбекистана. В резюме все чаще стали встречаться шутки и мемы. Такие примеры стали распространяться в сети. Основная цель тут – обмануть алгоритмы искусственного интеллекта, которые многие компании используют при поиске сотрудников. А работает ли это на практике, решает ли основную задачу соискателей, мнение экспертов в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Ну а сейчас индекс Мосбиржи начал неделю с роста. По итогам основных торгов он прибавил 0,7%. Ноябрьский фьючерс на Brent превысил $97 за баррель из-за новой эскалации конфликта США и Ирана. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес FM» Алексей Завьялов.
7: По итогам понедельника российский рынок акций не сильно, но все-таки вырос. 0,5% за основную торговую сессию прибавил индекс Московской биржи. Закрытие 2265 пунктов, хотя были попытки скорректироваться уже, видимо, по факту встречи американцев делегации и в Москве, и в Киеве. Но, тем не менее, с одной стороны, на рынке говорят, что нету каких-то прорывных решений, с другой стороны, была дана высокая оценка этим переговорам. Но, в частности, помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков сказал, что встреча президента Российской Федерации с представителями президента США Стюм Виткофом и Джаредом Кушнером была содержательной, конструктивной, предельной довольно откровенный и доверительный. Ну и уже вечером появились сообщения с американской стороны. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф написал, что имели место значимые подвижки в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. В общем, пока коррекции на российском рынке акций не получилось. При этом к падению вернулся российский рубль, китайская валюта превысила 12 рублей почти 90 копеек на закрытии, на 11 копеек китайский юань вырос. Вырос и доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, стоимость доллара превысила 86,5 рублей. При этом росли цены на нефть. Вечером немножко сбавили темпы роста, но тем не менее смесь Brent на вечер понедельника осталась в районе 97 долларов за баррель. Эскалация, вот этот новый виток эскалации на Ближнем Востоке в целом и в Персидском заливе в частности продолжается. Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что американские военные атаковали 3 связанных с корпусом стражи Исламской революции танкера. После этого в КСИР заявили о том, что нанесли ракетный удар и по американскому авианосцу, и по ракетному эсминцу. Ну и помимо этого в иранских СМИ пошли сообщения о том, что иранские военные нанесли серию ударов по 6 связанным с США торговым судам. Ну и на этом фоне аналитики крупнейших инвестиционных банков вновь повышают свои прогнозы. В Goldman Sachs считают, что цены на нефть могут достичь 120 долларов за баррель, если атаки на суда станут более частым явлением.
0: Это был биржевой обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс доллара с 8 сентября 86,19, евро 100 рублей 17 копеек и юаня 12,85.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Теории заговора. 21 июля 1969 года американский астронавт, командир корабля «Аполлон-11» Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны. Через 15 минут к нему присоединился пилот Эдвин Базз Олдрин. На месте посадки модуля они водрузили американский флаг. На Луне было установлено научное оборудование и собрано 20 килограммов грунта. Основные моменты этого события астронавты сняли на видео. Но есть сверхпопулярная теория, что никакой высадки на самом деле не было. А видеоматериалы – это совместная работа Голливуда и Национального космического агентства. Главный аргумент приверженцев теории – у НАСА в тот момент просто не было технологий для подобного полета. А проиграть космическую гонку Советскому Союзу американцы не могли. Поэтому и создали фальсификат. Теории заговора на Business FM. Карьера. С Ольгой Дементьевой.
8: У каждого поколения свой язык, свои мемы, поговорки, фразы, отражающие то, как люди смотрят на мир. Пословица – это культурный код поколений, а, как известно, про работу как раз очень много поговорок. Некоторые из них звучат как мудрость, а другие – как спорное утверждение, которое мы не перестали бубнить себе под нос. Мол, работа не волк, в лес не убежит. Знакомо вам такое? Давайте обсудим, могут ли эти фразы и утверждения оказаться такими иррациональными установками, сбивающими с толку. Раньше говорили: терпение и труд все перетрут, помните? А вот сегодня можно работать вдвое больше, но, как в той поговорке про рабочую лошадь, которая не стала председателем, получить наоборот, меньше, чем хотел. С появлением искусственного интеллекта надо работать не больше, а по стратегии, добиваясь результата благодаря новым технологиям и навыкам. Согласны? Хотя терпение никто не отменял, конечно. Раньше говорили: молчание – золото. Или менее поэтично: не высовывайся. Есть еще японская поговорка на ту же тему: гвоздь, который торчит, забивают молотком. Простыми словами, установка «молчи, не высовывайся» и сегодня может очень мешать строить карьеру. Для нового поколения, выросшего в социальных сетях, все наоборот. Если ты молчишь, то никто не узнает про тебя и твои способности, опыт и профессионализм. Нужны новые, современные поговорки, разрешающие человеку делиться своим мнением, особенно если ему есть что сказать. Хорошая поговорка «семь раз отмерь», но мы живем в быстро меняющемся мире, где выигрывает тот, кто быстрее тестирует гипотезы и принимает решения, перестраивает бизнес-процессы быстрее конкурентов. Возможно, каждая эпоха заслуживает свой сборник поговорок, потому что меняется наш язык, и меняемся мы сами. А иногда одна фраза точно описывает время. Например, лучшее время посадить дерево было 20 лет назад. Второе лучшее время – сегодня.
1: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 сентября проведет в Москве переговоры с главой МИД Саудовской Аравии, прибывшим в российскую столицу с визитом. Об этом сообщает ТАСС. Ожидается, что стороны подтвердят позицию о недопустимости дальнейшей эскалации в зоне Персидского залива. Одной из тем переговоров станет восстановление режима свободного судоходства в Ормузском проливе на фоне продолжающегося конфликта между США и Ираном. Встреча пройдет накануне Генеральной Ассамблеи ООН. Участники ВЭФ подвергались давлению со стороны западных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, попытки давления были, есть и будут. Однако участники ВЭФ уже перестали реагировать на них так, как раньше. Захарова связала такие действия с попытками повлиять на решение и ограничить конкуренцию. Она также заявила, что, несмотря на давление, участники форума продолжают встречаться, заключать сделки и соглашения. ВЭФ прошел во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главной темой форума в этом году стало развитие Дальнего Востока во благо людей. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко, подавший в отставку с 2017 года, заочно арестован в России и находится в международном розыске по делу о незаконном уголовном преследовании адмирала Александра Витко, следует из судебных документов, пишет РИА Новости. Решение последовало после расследования НАБУ, в рамках которого прошли обыски в офисе генпрокурора и его первого заместителя. При этом сам Кравченко заявил, что не причастен к расследованию Национального антикоррупционного бюро Украины. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Задержаны четверо топ-менеджеров компании «Евротранс», а также три офицера МВД, включая генерала. После почти все уже арестованы, возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате. Что будет с сетью АЗС «Трассы» и повлияет ли дефолты «Евротранса» на рынок облигаций? Развитие искусственного интеллекта угрожает человечеству, заявили в ООН и призвали принять меры, чтобы гарантировать безопасность и технологии. Все это на фоне новых сообщений, как автономные ИИ-агенты взламывают различные системы. И Россия выходит в урановые монополисты. Как пишет Financial Times, к 40-му году более трети мировых поставок урана может приходиться на Россию. Это грозит Западу зависимостью от Москвы, отмечает издание. Так ли это и в чем смысл статьи? Подробности на Business FM. Евротранс. Уголовное дело, дефолты по облигациям и претензии кредиторов. Что будет с сетью АЗС «Трассы» и могут ли проблемы одной компании повлиять на весь российский рынок облигаций? Об этом Иван Медведев.
10: В отношении руководства Евротранса возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате в особо крупном размере. Трое топ-менеджеров компании арестованы. Председатель совета директоров задержан. В МВД выявили хищение топлива, принадлежавшего подмосковной полиции. По данным ведомства, помимо руководства Евротранса, к преступлению могут быть причастны также высокопоставленные полицейские. Трое уже уволены из органов, минимум двое арестованы. Как именно и сколько топлива у МВД было похищено, пока не сообщается. Но следствие продолжает искать других возможных соучастников и потерпевших. Параллельно у Евротранса нарастают проблемы в бизнесе. За первое полугодие этого года выручка снизилась на 28,5%. Валовая прибыль рухнула примерно с 10,5 миллиардов рублей до 642,5 миллионов, а чистый убыток составил 5,7 миллиарда против прибыли 3,2 миллиарда годом ранее. 23 июля Банк России уведомил о намерении обратиться с заявлением о банкротстве Евротранса. 5 августа аналогичное уведомление опубликовал Сбербанк. Сумму долга Сбер не раскрыл. Помимо этого, после череды технических дефолтов компания перешла в полноценный дефолт по всем выпускам облигаций. В совокупности все это оценил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
11: Если были кредиты со стороны банков, значит, банки-кредиторы и заберут себе активы Евротранса. Дальше будут пытаться эти активы продать каким-то игрокам, которые являются профильными на этом рынке. Вряд ли это купят вертикально интегрированные компании, потому что все, что было самое вкусное, что называется, уже давно вертикально интегрированные компании себе купили. Поэтому это, скорее всего, купит, может быть, какой-то участник. Может ли этот участник, например, не найтись в условиях бензинового кризиса, сказать, что это слишком невыгодный бизнес сейчас? Такой тоже может быть. Особенно, если правительство не пойдет на то, что разрешить более быстрый рост цен, тогда, соответственно, может быть, покупателя найти будет условно. Могут ли это означать закрытие заправок? Но мы с вами последние месяцы живем в условиях, когда многие заправки закрываются или не работают. Но, скорее всего, ситуация с бензином более-менее нормализуется где-нибудь там к середине осени, да, когда спадет сезонный пик потребления. Может быть, к тому времени появятся какие-то уже предприниматели, которые готовы будут купить этот актив, но я думаю, со скидкой.
10: Если говорить отдельно о дефолтах по облигациям Евротранса, то в сегменте высокодоходных облигаций это, к сожалению, не последняя жертва, считает генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
12: В условиях стагнирующей экономики компании с низким кредитным качеством просто не могут обслуживать свой долг. Сейчас растет количество банкротств, сейчас растет количество дефолтов. И, конечно, реакция российского рынка облигационного на это будет постепенное системное расширение спредов. Сегодня разница между доходностью высокодоходных облигаций и государственных облигаций, она достаточно невысокая. Соответственно, скорее всего, в ближайшие месяцы мы увидим еще большее расширение спредов, падение цен на высокодоходные облигаций, даже тех компаний, которые еще обслуживают долг, но тем не менее общая паника инвесторов будет сказываться на всех эмитентах. Поэтому то, что мы будем видеть в ближайшие месяцы, это продолжение дефолтов, к сожалению, и расширение спредов.
10: Возвращаясь к топливному рынку, стоит отметить, что Евротранс – это крупный игрок. Компания занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов АЗС Москвы и Московской области. Всего компании принадлежат 57 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана площадью 800 квадратных метров каждый. Тем не менее, эксперты говорят о том, что проблемы одной компании не стоит экстраполировать на весь рынок независимых АЗС. Им всем сейчас тяжело, но проблемы Евротранса – это проблемы Евротранса. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: В ООН заявили, что развитие искусственного интеллекта угрожает человечеству. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал принять меры, чтобы гарантировать безопасность и технологии, пока не стало слишком поздно. Он считает, что нужно проработать красные линии в этой области. И это на фоне постоянно появляющихся новостей о том, как автономные ИИ-агенты взламывают какие-либо системы. Валерий Убадуев продолжит.
13: Передовой искусственный интеллект может представлять экзистенциальную угрозу для человечества, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он также указал, что лишь горстка людей обладает почти неограниченной властью над ИИ-технологиями. Конкретных людей он не упомянул, но агентство Рейтера предполагает, что речь шла о компаниях, которые занимаются разработками. Это OpenAI, Anthropic, Google и прочие ИИ-лаборатории. По мнению Тюрка, необходимо, чтобы страны, развивающие искусственный интеллект, и все участники цепочек поставок согласовали некие красные линии, за пределы которых ИИ не должен выходить. То есть подразумевается разработка некоего механизма контроля. Но координация между странами в данный момент времени вряд ли возможна, считает генеральный директор АЯ-эксперт, профессор МНИИПУ Роман Душкин.
14: Есть много разных нюансов. И чтобы не получилось так же, как с ядерным оружием, с ядерными технологиями в свое время, конечно бы человечеству вот сейчас договориться, взяться за руки и работать совместно вот над всеми этими вещами. Не потому что искусственный интеллект угрожает человечеству. Человечеству угрожает человечество, которое разделено. И первое, что начинает делать, это, конечно, военный искусственный интеллект для уничтожения себе подобных. Текущая геополитическая обстановка в мире не способствует тому, чтобы страны объединились, договорились и занимались бы вместе развитием технологий искусственного интеллекта для того, чтобы развивать научно-технический прогресс и решать глобальные задачи.
13: Предупреждения со стороны ООН появились на фоне регулярных новостей о том, как автономные ИИ-агенты сбегают из песочниц и как они взламывают различные системы. Особенно громкой была атака на сервис Hugging Face. Ее осуществил рой ИИ-агентов от ChatGPT. Тогда атаку удалось отразить с помощью, кстати, китайской модели. Кроме того, на днях OpenAI представила новую модель Astra. Как писала Рейтер, она способна самостоятельно, среди прочего, подготавливать налоговую отчетность, разрабатывать видеоигры, искать квартиры на покупку или аренду и многое-многое другое. Одновременно со всем этим Астра заставляет отрасль беспокоиться. В частности, она скрывает методы того, как она решает те или иные задачи. То есть проводить мониторинг, следить за ее действиями становится сложнее. Создать какую-то платформу, площадку, с помощью которой будет проводиться общемировое регулирование в сфере ИИ, нужно в ближайшее время, считает партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
15: Развитие инструментов искусственного интеллекта происходит очень быстро и скачкообразно. Понятно, таких агентов регулировать надо. Вопрос, кто может это регулировать? Очень может быть, что, чтобы не разработал ООН, это будет носить какой-то декларативный характер. Выглядит так, что ООН не самая профильная организация, где нужно такие вещи регулировать. А про площадку надо думать отдельно. Кажется, что у людей есть всего полгода-год до того, чтобы договориться, кто может быть такой площадкой, найти правильный формат, и чтобы выпустить какие-то акты.
13: Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк также указывает на то, что разрабатывать какой-то совместный механизм контроля нужно как можно скорее. Он призвал предпринять все усилия для введения гарантий безопасности искусственного интеллекта. Цитата: «Пока не стало слишком поздно». Валерий Ободоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Россия выходит в урановые монополисты. К 40-му году более трети мировых поставок урана, возможно, будет приходиться на Россию, пишет Financial Times. В этих обстоятельствах у стран Запада может возникнуть зависимость от Москвы, поскольку Россия все еще остается крупным поставщиком топлива для АЭС в Европе, развивает проект в Танзании и Намибии и подписала соглашение о сотрудничестве с Нигером. Статья агитации к тому, чтобы ограничить санкциями и отобрать зарубежные объекты Росатома, считает независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
16: Та динамика, которая идет у Росатома, прежде всего по казахстанским проектам и прежде всего по Буденновскому месторождению, по африканским проектам, действительно позволяет рассчитывать на то, что объемы производства урана, контролируемого российской компанией, вырастут. При этом европейцы и США говорят о том, что у них таких темпов нет. Почему? Потому что цены на уран долгое время, начиная с Фукусимской аварии, находились на крайне низком уровне. Они не обеспечивали добычу на новых месторождениях и, соответственно, никакой капитальной деятельности по этому направлению не велось. И этот период, когда западные страны категорически не вкладывались в развитие новых месторождений, он привел к тому, что сейчас новых хороших месторождений нет. Тот факт, что на Западе заговорили о том, что атомная энергетика получит второй шанс, он указывает на то, что потребность в топливе может иметь место. И здесь совершенно не затронут момент переработки уранасодержащего топлива в ядерное топливо, где действительно доля российской компании уже сейчас порядка 33% мощности по обогащению, и вероятнее всего вся эта компания конечной целью имеет ограничение российского доступа именно к первичному сырью. Росатом найдет себе сырье, может быть, по более высоким ценам, но опять же с учетом того, что в себестоимости производства обогащенного топлива доля первичного сырья невелика, это существенно не ухудшит экономику компании. А вот призывать к санкциям против самого Росатома пока остерегаются. Почему? Потому что это может действительно повлечь за собой резкую потерю доступного для переработки обогащенного топлива, которое может использоваться атомными электростанциями мира.
0: Максим Худалов, независимый эксперт. Какие перспективы у российского концерна в случае, если Запад будет всерьез претендовать на санкционное изъятие зарубежных урановых копий, оценивает директор АНО «Атоминфоцентр», главный редактор издания «Атоминфо.ру» Александр Уваров.
17: У нас есть, между прочим, кладовая своя урановая в Якутии, Элькон, которая еще, по сути дела, не разрабатывалась. При необходимости Росатом потихонечку начинает распечатывать. По поводу наших проектов в Казахстане и Африке, честно говоря, там не вижу каких-то тоже на данный момент особых проблем. С казахстанской государственной компанией «Казатомпром» у «Росатома» очень хорошие деловые отношения, долгосрочные обязательства, долгосрочные контракты, и там в ближайшее время вряд ли что-то изменится. Европа заинтересована в зарубежном уране, так как не желает добывать на своей территории, да, собственно, там же нечего добывать практически. С другой стороны, есть Китай, у которого очень мощный рост атомного парка. У них поставлена задача догнать и перегнать Америку, выйти на первое место в мире. Сейчас они уже на втором месте по атомному парку, по количеству блоков. И, конечно, китайские компании, они очень заинтересованы в уране. Китай закрывает данные о своей добыче на своей территории, но по осторожным оценкам от наблюдателей, Китай обеспечивает себя только на треть. То есть две трети урана ему требуется из-за рубежа. Вообще-то, чем отличается атомная отрасль Российской Федерации, то, что именно сырье за границу мы не поставляем. Когда говорят, что Россия поставляет куда-то там уран, это имеется в виду обогащенный уран. То есть это услуги по его обогащению, а не само сырье, добытое из земли. Собственно, мы не собираемся конкурировать на продаже сырья. Мы конкурируем на продаже высокотехнологичных услуг и высокотехнологичных проектов, как строительство АЭС. А за сырье конкурируют из других стран.
0: Александр Уваров, главред издания «Атом-Инфорум». 2 года назад президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт из России в Штаты низкообогащенного урана, однако предусмотрены исключения до января 2028 года. В итоге закупки в России все еще продолжаются.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Ресторанный тип обслуживания с кухней, залом для посетителей, меню и официантами придумали в Китае. Еще в конце первого тысячелетия заведения обычно располагались в центре крупных городов, рядом с отелями и домами терпимости, чтобы странствующие торговцы могли легко получить в одном месте весь спектр услуг. Ресторанов было множество и на любой вкус, с разнообразными кухнями, ценами и нюансами, которые отвечали требованиям разных религий. Одним из самых первых ресторанов Китая, который работает и по сей день, стал основанный в 1153 году «Дом курицы у Бакита» в городе Кайфын. Сегодня это семейный ресторан, которым до сих пор владеют потомки основателя. Их особенным образом приготовленная курица была признана нематериальным культурным наследием провинции Хайнань. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
18: У микрофона Сардар Авликулеев. Правительство России утвердило стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 36-го, сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава Кабмина подчеркнул, что документ направлен на то, чтобы продолжить преобразование Дальневосточного федерального округа в конкурентоспособный, комфортный для жизни макрорегион с высокотехнологичной и диверсифицированной экономикой и современной инфраструктурой. Доля золотых резервов России в августе выросла после 6 подряд месяцев снижения до максимальных с мая 43,4% или 333 миллиардов 480 миллионов долларов. Таковы результаты анализа РИА Новости данных Банка России. В понедельник регулятор сообщил, что международные резервы России на 1 сентября составили 769 миллиардов и 22 миллиона долларов против 720 миллиардов 348 миллионов долларов на 1 августа. Более 300 малых технологических компаний привлекли с начала года 21 миллиард 300 миллионов рублей капитала при помощи финансовых инструментов участников национальной гарантийной системы, оператором которой является корпорация МСП, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе поездки в подмосковный город Лобню. Россия за первые 7 месяцев года продала чуть более миллиарда литров колы на 110 миллиардов 300 миллионов рублей. За год продажи выросли на 102,5 миллиона литров. Их сумма сразу на 17 миллиардов 900 миллионов рублей, сообщили аналитики «Честного знака». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Бьюти-сети перехватывают электронику. Продажи мелкой бытовой техники неожиданно растут у ритейлеров в сфере красоты. Эксперты связывают это с перетоком покупателей с маркетплейсов. Параллельно владельцы торговых центров предлагают сдавать площади под склады и ПВЗ, чтобы заполнить залы, опустевшие после ухода крупных арендаторов. О том, как перестраивается рынок ритейла, Наталья Шашина.
19: Бьюти-сети активно перетягивают на себя спрос. И теперь это не только массажеры и фены, но и аудиоколонки, наушники и другая техника для дома. У «Золотого яблока» продажи электроники электроники выросли за первое полугодие на 37% в денежном выражении. О росте спроса на девайсы сообщает и Литуаль. С одной стороны, есть история про сопутствующий товар, когда вместе с шампунем покупают еще и фен. С другой, сами сети превратились в интернет-площадки, куда привлекают селлеров. В «Золотом яблоке» заявили бизнес-ФМ, что видит приток новых российских поставщиков. Летом он был особенно заметен в технике, товарах для дома, украшениях, аксессуарах, отметили в компании. Эксперты считают, что продавцы и покупатели из-за атак на маркетплейсы вспомнили, что есть сети с интернет-заказом и физическими магазинами, комментирует основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
20: С точки зрения системы организации доставки товара, конечно, видимо, что сейчас происходит существенное изменение в силу тех атак, которые были на инфраструктуру. Все больше розничных компаний, которые занимались продажами на маркетплейсах, они стремятся развивать направление click and collect, когда заказы можно забирать в магазинах. Люди уверены, что заказав товар, они могут прийти и быстро забрать его в магазине. Не попадает в ситуацию, когда, возможно, товар, заказ придется ожидать больше, чем планировал. Все бренды, которые завоевали доверие большой аудитории, они сейчас находятся в, возможно, уникальной ситуации, когда могут предлагать своим покупателям услуги и решения не только в своей области. Я думаю, в этом смысле мы абсолютно точно находимся в состоянии перелома и очень вероятно развития нового направления.
19: Тренд на мультиканальную модель видит и Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта Revilline.
21: Тренд действительно существует, и он и был изначально. Все компании, которые активно развиваются и растут, они изначально уже были на других площадках. А сейчас мы трафик перераспределили, мы больше трафика даем на Озон и на другие площадки. Кстати, Золотое яблоко, М-видео, ДНС, Глобус, Лента. Сейчас мы ведем переговоры еще с сетями со многими. Где-то в общественных сетях мы стоим тоже. В принципе, все крупные компании так делают. Просто вопрос, что для маленьких компаний это бывает не под силу. То есть они не могут охватить сразу несколько каналов продаж, поставить в виде менеджеров.
19: Пока бренды ищут новые каналы сбыта, торговые центры предлагают свои пустеющие площади под ПВЗ и мини-склады маркетплейсов. Такую инициативу собираются предложить Минпромторгу, сообщил сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин. В ТЦ предлагается размещать хабы от микроформатов 150 квадратов до крупных в 5000 квадратов. По словам Люлина, около 70% ТЦ в стране были бы готовы разместить такие расширенные ПВЗ. Управляющая торговым центром Алтуфьевский Наталья Кузнецова считает предложение реалистичным. Ее ТЦ уже идет по этому пути.
22: Например, мы переоборудовали свой подземный паркинг, подвал, под Яндекс.Лавку, поскольку машин, желающих припарковаться у нас, тем более за деньги, нет. Но есть свободные отапливаемые площади, которые подходят под этот бизнес. Соответственно, мы уже давно идем по этому пути. Например, с уходом таких больших магазинов, как МВидео, у нас остались площади свободные, там, 3000 квадратных метров, 2,5. Ну, мы, конечно, производим какую-то нарезку, но, видимо, в глубине этой нарезки это никому не нужные площади. Но тут мы сталкиваемся с другой проблемой. Поможет ли нам наше государство ее решать? А если мы начинаем из торговых центров переделываться в складские, это другой вид разрешенного использования, который должен быть в выписке на земельный участок. То есть, когда у нас был магазин и складские помещения как вспомогательные, это не требовалось. А если у нас сейчас основным станет складской бизнес, начнутся ли проблемы у торговых центров?
19: Кроме того, один из вопросов, во сколько обойдется аренда такой немалой площади в ТЦ. Впрочем, пока это только предложение. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Сербские авиакомпании получили право летать в Калининград. Российский Минтранс сообщил, что авиавласти двух стран договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения, однако пока сербские авиакомпании не подавали заявок на полеты по этому маршруту, уточнили в ведомстве. Вероятность, что рейсы в итоге состоятся, невелика, считает гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Мкратчан.
23: Это пока только заявление Минтранса РФ. Ни одно официальное лицо Air Сербии не подтвердило эту информацию. Рейсы, скорее всего, не состоятся, по крайней мере, в ближайшее время. То есть мы относимся с большим скепсисом. Пока не будет подтверждения с сербской стороны. В случае, если будут подтверждены, там где-то максимум 2 рейса в неделю, больше там спроса нет. На небольшом самолете 100-местном. Какой-то большой самолет ежедневно там не нужен. Калининград — это очень ограниченный рынок. Сербия очень хорошо зарабатывает в России. Плата за риск у них достаточно большая. Они берут примерно билеты с россиян в 2 раза дороже, чем они летают на подобные расстояния по Европе. Скажем, билет Москва-Белград стоит больше в одну сторону там 50 тысяч рублей, когда Белград-Лондон стоит от силы 25. Это такой же маршрут примерно по продолжительности.
0: Александр Крачан, гендиректор турсети «Розовый слон». Сейчас Air Serbia совершает прямые регулярные рейсы по маршруту Белград-Москва. По данным сайта авиакомпании, полеты выполняются в аэропорт Шереметьево ежедневно от 2 до 4 раз в день. Яндекс.Самокат оштрафовал москвичку за чужое нарушение. Девушка рассказала Бизнес-ФМ, что несколько недель не может оспорить санкции за проезд на самокате, который она не совершала. Поводом для штрафа стало фото, которое сделал прохожий и отправил Яндексу. Тему продолжит Диана Чубанова.
2: Поездка с работы домой на Яндекс.Самокате обернулась для московской аспирантки Марии штрафом в 3000 рублей. Сумма небольшая, но платить девушка не хочет из принципа. Дело в том, что кикшеринговый сервис назначил штраф по фотографии, которую сделал на свой телефон случайный прохожий. На фото парень и девушка едут на одном самокате вдвоем, что строжайше запрещено, причем снимок сделан со спины, так что лиц тех, кто катался на самокате, не видно. Распознать можно только номер СИМ. Самокат этот Мария действительно в тот день арендовала, но на фото не она, и ехала она на самокате одна, рассказала девушка Бизнес ФМ.
3: Я возвращалась с работы, взяла самокат своим обычным маршрутом, но мне прилетает штраф через час или два о том, что я ехала на самокате вдвоем. Маршрут некорректный в приложении. Видно, что я буквально по рельсам туда-сюда назад ездила. Пишу в поддержку. Я не ехала вдвоем. Можете, пожалуйста, предоставить доказательства. Они присылают мне на почту фотографии, где за рулем самоката мальчик, а сзади него девочка. Какой-то человек просто сфоткал, отправил в поддержку, написал, видимо, некорректное время, либо они сами не уточнили время. И по геолокации посмотрели, что самокат находился в том месте недалеко, где я его оставила, и повесили штраф на меня. Я поддержку, разъясняю ситуацию, что на фотографии не я, у меня совершенно нет такой одежды, я была одета в другой. Во-вторых, место, на котором зафиксировано фотографии, находится чуть дальше, чем я оставила самокат. В этом месте я физически не была.
2: Мария просила службу поддержки Яндекс.Самоката проверить любые камеры наружного видеонаблюдения, которых по пути было много. Она говорит, что проезжала мимо нескольких магазинов и считает, что, скорее всего, виноват тот, кто арендовал самокат после нее. Но на свой запрос она получала шаблонные ответы ботов. Один из таких о том, что самокат девушка могла передать сторонним лицам. Дальнейшие ее возражения игнорировались. Мария написала письмо на электронную почту поддержки. Результат тот же. Штраф требует заплатить ежедневно. Девушка собирается из-за этого перевыпустить банковскую карту, чтобы деньги не могли снять, и намерена проконсультироваться с юристом. Дальше составлять досудебную претензию к Яндекс.Самокат. Этот случай далеко не единственный. Фиксирующих устройств в городах становится все больше, а штрафы продолжают прилетать по ошибке, рассказал партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
5: Ситуация носит не единичный характер и вызывает множество споров. Агрегатор должен доказать, что нарушили правила именно вы. Фотография, где не видно ни лица, ни номера самоката, это крайне слабое доказательство. Она не позволит с достоверностью установить вашу личность и факт того, что именно вы управляли этим самокатом в момент нарушения. Сервисы, как правило, используют внутренние инструменты для привязки фоток, поездки, но если они не предоставляют прозрачных доказательств, например, данные GPS, это можно оспаривать. С большей долей вероятности суд откажет агрегатору при рассмотрении дела.
6: Если агрегатор не идет на контакт, единственный выход – обращение в суд. Что касается получения камер видеонаблюдения, в идеале девушке обратиться к адвокату, адвокат уже оформит запрос и получит записи с камер видеонаблюдения.
2: Бизнес ФМ направила запрос к шеринговому сервису Яндекс. На вопросы редакции там не ответили, но попросили контакты оштрафованной девушки. Возможно, хотя бы процент ботов в этом конфликте теперь станет заметно меньше. Диана Чубанова, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
24: Аналитический центр ВЦИОМ по заказу РИА Новости провел опрос, в ходе которого выяснил мнение москвичей об удобстве проживания в столице. В целом люди высоко оценивают комфортность городской среды. 9 из 10 опрошенных считают Москву комфортным городом для жизни, в том числе каждый четвертый – очень комфортным. Позитивные оценки преобладают и на локальном уровне. 82% отметили, что им удобно жить в своем районе. В общей сложности 73% считают, что в последние годы Москва стала более комфортной. Хотя 17% респондентов заявили, что комфортность городской среды снизилась, а 8% сказали, что вообще-то не видят никаких значимых изменений. Больше всего москвичи довольны уличным освещением – 83%. Следом идут чистота улиц и общественных пространств, состояние пешеходных зон и тротуаров, состояние уличной навигации и указателей. И опять же, каждый раз есть недовольная часть – от 15 до 24% в зависимости от конкретного пункта. Почти 3/4 опрошенных признали, что благоустройство поменяло их повседневные привычки. Один из наиболее заметных эффектов – рост физической активности. 40% стали чаще гулять на улице или в парке, а 32% чаще отдавать предпочтение пешим маршрутам вместо использования транспорта. Но и здесь не обошлось без доли негатива. Среди ответов на вопрос о влиянии городской среды на повседневную жизнь были и такие. Все перекопано, грязь, шум, ходить гулять невозможно. Реже гуляю на улице и в парке. Не заметил благоустройства. Впрочем, подобные оценки со стороны москвичей все-таки редкость. А вот ответ, заслуживающий внимания тем, что набрал 25% голосов, из-за благоустройства городской среды мое повседневное поведение особо не изменилось. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулиев. Режим ЧС муниципального характера введен после повреждения беспилотником жилого дома в Перми. Об этом сообщает пресс-служба мэрии по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Власти отмечают, что сейчас организован прием заявлений от жильцов по возмещению утраченного имущества, а также установлена горячая линия. Утром в понедельник в результате атаки беспилотника был поврежден многоквартирный дом в Перми. Один человек погиб, четверо ранены. Все жильцы эвакуированы, для них развернут пункт временного размещения. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф в понедельник заявил, что визиты в Россию и на Украину позволили добиться ряда успехов в украинском урегулировании, включая организацию возможных трехсторонних переговоров Вашингтона, Москвы и Киева. По данным Financial Times, Уиткоф и Кушнер привезли на встречи в Москве и Киеве обновленные документы, учитывающие изменения обстоятельств с момента приостановки в феврале переговоров по решению украинского конфликта. Правительство до конца года планирует внести в Госдуму третий пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством. Он будет включать 15-17 инициатив, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Какие меры войдут в третий пакет, Григоренко не уточнил. За последние два года приняты два федеральных закона, которыми предусмотрено более 50 различных мер, направленных на борьбу с интернет-мошенниками. Молодежная сборная России по футболу проведет товарищеские матчи против команд Северной Македонии и Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Альтернатива для Германии победила на выборах в Ландтаг Саксонии. Она набрала почти 44% голосов у правящей партии ХДС канцлера Мерца всего 17%. Какое значение это будет иметь для Германии и самого Мерца? Комментарии Георгия Бофта. Иран испытал новую ракету на американских кораблях. Сбить не удалось, но и попадания не было. В Тегеране утверждают, что перед этим США ударили по трем гражданским танкерам, а в Вашингтоне, что после. А в Goldman Sachs уже предупредили, что нефть может вырасти до $120 за баррель.
0: И мировое время планирует отвязать от вращения Земли, как заявлено, чтобы избежать сбоев в компьютерах и навигации. Вопрос рассмотрит Международное бюро меры весов. Там отмечают, что вращение планеты последние годы ускорилось. На что и как это влияет, и как тогда считать время? Подробности на Business FM. Альтернативой для Германии стала альтернативой для Саксонии. А партия АДГ победила на выборах Ландтаг земли Саксония-Анхальт, набрав почти 44% голосов, вдвое больше, чем было в 2021 году. Результат ХДС канцлера Мерца обвалился с 37 до 17%. Из 83 мандатов у АДГ 39, то абсолютного большинства партии не хватило трех. При этом явка составила почти 78%. Это стало рекордом для земли за всю историю после объединения страны. Какое значение это будет иметь для Германии и канцлера Фридриха Мерца? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
8: Саксония-Анхальт – самый бедный регион Германии. Валовой продукт сокращается третий год подряд, причем быстрее общегерманского. В химико-технологическом кластере Лойна-Шкопау-Биттерфельд загрузка мощностей упала ниже 70%. Сказалось прекращение поставок российского газа, который был для местной промышленности не только энергоносителем, но и сырьем. Газ в Европе теперь дороже, чем в США или Китае. Но главным фактором победы АДГ стала не безработица более 8%, что выше среднего показателя по Германии, около 6,5%, и не низкий уровень доходов, а демография. Здесь высокая доля жителей старше 60 лет. Не прекращается отток молодежи, падает доля выпускников гимназий среди оставшихся. Доля иммигрантов тоже оказалась не так важна. На востоке Германии АДГ вообще сильнее там, где иммигрантов мало. Сказался и личный фактор. Прежний местный лидер Райнер Хазел, правивший 15 лет, ушел в январе, и ХДС шел на выборы с новичком Шульце. Результаты голосования при этом не похожи на протест меньшинства. Среди избирателей моложе 60 АДГ взяла почти половину голосов. Среди людей моложе 35 с низким образованием 2/3. Хуже всего показатель среди имеющих высшее образование. Что касается ХДС, то партия вообще провалилась среди молодежи, получив лишь 5%. Кстати, судя по общефедеральным опросам, большинство немцев, решающие для себя повесткой, считают земельную и лишь чуть более трети федеральную. Программа, с которой АДГ шла на земельные выборы, а это более 250 страниц, тянет на будущую правительственную программу для всей страны. Самая длинная глава посвящена эмиграции. Она предполагает фактическую отмену права на убежище, отказ с земли принимать беженцев и создание оперативной группы по депортации. Даже иностранные квалифицированные кадры, включая врачей, объявлены непригодными из-за культурных различий. В школах партия предлагает ввести, помимо охраны, вооруженной слезоточивым газом, отдельные классы для беженцев. Много предложений по отношениям с Россией, а именно отмена вредящих экономике санкций, перезапуск газопровода «Северный поток», сохранение преподавания русского языка, возобновление школьных обменов. Хотя почти ничего из этого не относится к компетенции земельных властей. За пределами Германии АДГ часто называют нацистской, однако сами немецкие власти этот термин не употребляют. Юридическая формула другая – достоверно правоэкстремистское. Земельное ведомство по охране Конституции Саксонии и применяет ее ко всему региональному отделению. В отчете за прошлый год сказано, что программа отделения партии в Саксонии заметно пронизана российской идеологией. Его функционеры поддерживают связи с другими правоэкстремистскими партиями, а во внешней политике партия агитирует за сближение с Россией. Кстати, среди сторонников АДГ в Саксонии-Анхальт лишь треть считают Россию серьезной угрозой для Запада. Против более 2/3 у всех остальных избирателей. На федеральном уровне АДГ подала иск, оспаривая присвоенный ей термин «достоверно правоэкстремистское». В феврале нынешнего года административный суд Кёльна временно запретил федеральным ведомствам применять это определение, после чего уже заглох и импульс к запрету партии в целом. А замысел такой у власти был. Получит ли теперь АДГ мандат на формирование земельного правительства? Лидер партии Алиса Вайдель настаивает на этом. Однако юридически все сложно. Число мандатов АДГ равны сумме мандатов ХДС, СДПГ, зеленых и левых. А 5 голосов партии Сары Вагенкнехт дали бы 44 голоса тем, кого она поддержит. Для выборов нового премьера нужно набрать 42 голоса в двух турах. Если их нет, то Ландтаг может самораспуститься и назначить новые выборы. Но если сам распуск отклонен, а для этого нужно все те же 42 голоса, назначается третий тур, где для выборов премьера достаточно относительного большинства. Если депутаты Сары Вагенкнехт воздержатся, то кандидат АДГ пройдет. Однако лидеры партии настаивают на единоличном мандате без внешней поддержки и коалиции или перевыборы. Пока будет длиться эта неопределенность, нынешний премьер от ХДС продолжит исполнять обязанности. Так что ситуация патовая, и она может затянуться на месяцы. Для канцлера Мерца все это стало сильным ударом, при том, что его рейтинг и так бьет один антирекорд за другим. Внутри самой ХДС три четверти считают, что Мерц навредил результату ХДС. А среди сторонников партии так думает почти половина. Полезным его называют лишь 5%. Теперь следует ждать выборов 20 сентября в Берлине и Мекленбурге, где рейтинги ХДС вообще выражены в однозначных числах. В краткосрочном плане курс федерального правительства, впрочем, будет продолжен, в том числе в части роста расходов на оборону и инфраструктуру. Однако дальнейшие успехи АДГ могут поставить под вопрос управляемость уже федеральной политики по ключевым вопросам.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Иран испытал новую ракету на американских кораблях, США ее не сбили. Заявление Центрального командования США говорит, что попадание по кораблям удалось избежать. В ответ штат ударили по трем иранским танкерам. В Тегеране другая версия. Они атаковали авианосец и эсминец после удара по гражданским судам. В Goldman Sachs уже предупредили, что нефть может вырасти до $120 за баррель, если нападения на суда в Армузском проливе участятся. Валерий Убадоев продолжит.
13: Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Махсен Резаи заявил, цитирую, «Впервые мы испытали нашу противокорабельную ракету над американским военным кораблем. К формулировке «испытали ракету над кораблем» уже есть ряд вопросов. Это с учетом того, что в американском Центком ранее заявляли, что два их корабля, цитата, «успешно уклонились от атаки». Трудно себе представить то, как массивные американские корабли уклоняются от ракет. Возможно, Иран просто промахнулся ракетой, но, чтобы не потерять лицо, назвал это испытанием. А Штаты, чтобы выставить себя умелыми воеводами, назвали это успешным уклонением. Такая себе словесная эквилибристика военных действий. Однако из этих заявлений следует, что иранские ракеты

0: сторона что-то приукрашивают, это тоже возможно.
1: Что уже точно известно и что никак не получится подвергнуть сомнению, это то, что в ответ на атаку США ударили по трем нефтяным танкерам, связанных с Ираном. Утверждалось, что эти суда были выведены из строя. Также, по данным Financial Times, американские военные по ночам в течение 4 месяцев проводили операцию по разминированию Ормузского пролива. Беспилотные катера и специальные аппараты, оснащенные гидроакустическими системами, находили в воде мину, после чего к ней спускались водолазы ВМС США, устанавливали на ней небольшой заряд взрывчатки и проводили детонацию. Но, во-первых, остается угроза того, что не были уничтожены все мины, а во-вторых, ничто не мешает Ирану заминировать пролив вновь, отмечали эксперты, опрошенные FT. И на всем этом фоне аналитики из Goldman Sachs предупреждают, что нефть может вырасти до $120 за баррель, если атаки на суда в Ормузском проливе продолжатся. Продолжает ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
2: Такой прогноз действительно может реализоваться, потому что тенденция сейчас к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Цены на нефть в районе $90-100 для американцев в целом комфортные. Это позволяет сохранять рентабельность многим американским проектам. Они даже увеличивают объем добычи. И Трамп может говорить, ну я же обещал бурить. Вот я это и делаю. Поэтому Ирану как раз-таки нужно обострить ситуацию, чтобы затолкать цены на нефть в некомфортную для Соединенных Штатов позицию. В некий диапазон как раз-таки там $120 более за баррель. Чем больше, тем лучше. Для того, чтобы вынудить Соединенные Штаты пойти на какие-то переговоры, на какие-то компромиссы. Поэтому я думаю, что Иран-то как раз с своей стороны будет стремиться поднять цены как можно выше.
1: Помимо атак на суда, продолжаются удары по НПЗ на Ближнем Востоке. В Саудовской Аравии в городе Джузан был атакован объект нефтяной компании «Сауди Арамко». Это один из крупнейших в стране НПЗ, мощностью 400 тысяч баррелей в сутки. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
3: Мировое время планируется отвязать от вращения Земли, чтобы избежать сбоев в компьютерах. Вопрос рассмотрит Международное бюро меры весов на собрании в середине октября, сообщает Financial Times. На данный момент существует 2 эталона измерения времени – вращение Земли и атомные часы, которые отсчитывают секунды по колебаниям атомов цезия. При этом эти 2 эталона расходятся, так как скорость вращения Земли постоянно меняется. К атомным часам из-за этого уже добавили 27 високосных секунд. Однако вращение планеты последние годы ускорилось, поэтому вопрос о том, чтобы впервые в истории вычесть одну секунду из всемирного координированного времени. При этом возможность вычитать секунды техника не предусматривает. Специалисты предупреждают о возможных системных ошибках в работе спутниковой навигации, телекоммуникации, энергосетей и финансовых рынков. И чтобы всего этого не произошло, предлагается вообще отвязать вращение Земли от подсчета времени. Переписывать программы и системы для этого точно не стоит, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
4: Действительно, все это очень сильно похоже на ту самую проблему 2000 года, проблему миллениума. Именно важно отметить, что, во-первых, это проект, где предлагается вычитать секунду. Во-вторых, если вдруг у нас внезапно ускорилось вращение Земли, а когда оно замедлится, они чтобы прибавлять, тогда все будет работать. То есть такая довольно интересная структура понимания мира у коллег, который предлагает данный подход, но по факту у процессора внутри, вот примерно как атомные часы сделаны в плане того, что там колебания цезия, также и у процессоров имеются внутри, у компьютеров тактовые генераторы, которые генерируют в определенной последовательности повторяемые такты, из которых рассчитывается время и так далее, и так далее. И действительно, в компьютере минуса нет в этом плане, и вычитать будет очень сложно это переделывать, и, скорее всего, просто будет идти, как это сейчас и происходит, если мы говорим про какой-нибудь автомобиль современный, телефон какой-нибудь современный и так далее, то не нужно никаких переписываний, просто через интернет сверяется точное время, передвигается оно внутри того промежутка, который нужен. То есть через интернет это давно все делается, и выдумывать какие-то велосипеды, мастерить, которые предлагают коллеги о том, чтобы международная организация перевести стандарт времени в компьютерах, мне кажется, какой-то крайне непонятной ситуации. По большому счету, да, нужно будет переписать программы, да, старые не будут работать, там будут расхождения, и окей, кто пользуется старыми программами, их довольно мало, они будут пользоваться на старых компьютерах, и эти старые компьютеры точно никто переделать не будет. Это касается лишь того, что будет в ближайшее время.
3: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации 2620. Ожидает, что Международное бюро меры весов на собрании во французском Версале примет решение больше не привязывать вращение Земли к отсчету времени. Согласно проекту предложения, использование високосных секунд для синхронизации прекратится с 20 мая следующего года.
5: Правила двух пиц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса.

0: Фитнеса. По каким бы правилам вы не выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Скоро на Business FM. Компании и корпорации.
1: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
1: Во Вкусвилле теперь можно арендовать дрель, проектор и PlayStation 5, сообщает издание Shoppers. В 6 магазинах сети появились постаматы шеринг-сервиса «Бери-беру», позволяющие брать в аренду различную технику для уборки, ремонта и досуга, сообщил ритейлер. Стоимость услуги зависит от выбранной техники и срока аренды. Аналогичные постаматы установили также в некоторых магазинах сети «Суперлента» и «Магнит», а также пунктах выдачи «Озон». ВБ-банк запустил ВБ-кэш – кредитный лимит до 100 тысяч рублей, который можно подключить к дебетовой карте банка. Деньги можно использовать на любые цели, в том числе снятие наличных и переводы. Лимит устанавливают индивидуально. Старейшая в России косметическая фабрика «Свобода», выпускающая крем-балет и зубную пасту «Парадонтол», смогла избежать банкротства и привлекла инвестора. С требованием признать АО «Свобода» несостоятельным в суд обращалась структура, связанная с группой «Черноголовка». Расплатиться по долгам производство помогла компания «Актив». По данным источников издания «Коммерсант», знакомых с ситуацией в сделке, со стороны покупателя участвовал Максим Севрюков, бизнесмен из Курска и фронтмен рок-группы «Капитан Макс». Он подтвердил «Коммерсанту», что инвестировал в «Свободу», не раскрыв сумму вложений. Ранее у него не было интересов в косметическом бизнесе. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В Белграде прошли похороны генерала Ратка Младича. На церемонию прощания пришли тысячи людей. По данным «Франс Пресс», среди прибывших много ветеранов югославских войн. Там присутствовали представители сербского руководства, в том числе министр обороны Братислав Гашич, министр юстиции Нинат Вуич и министр культуры Никола Силакович. Также на церемонии был посол России в Сербии Александр Боцин-Харченко. Генерала похоронили с воинскими почестями на Топчедерском кладбище, где также покоится его дочь Анна. Младич умер 27 августа в возрасте 84 лет в следственном центре ООН в Гааге. Там он бывал пожизненное заключение, как заявлено, за военное преступление и геноцид Сребреницы, совершенные во время Боснийской войны. О похоронах генерала журналист, автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
3: На похороны генерала Младича в Белграде собрались несколько тысяч людей, включая и тех, кто приехал из Республики Сербской, из Черногории, военные ветераны, из Бьелины и так далее, и так далее. Но в Белграде живут почти 2 миллиона человек. Понятно, что это не супер большое количество.
4: Что касается воинских почестей, есть два варианта. Первый вариант, когда это похороны, которые организуют государство, они проходят на государственном уровне. Другой вариант, и это именно наш случай, когда Ассоциация генералов Сербии как бы самоорганизовалась. Если очень кратко, то для одних он герой, для других он злодей. И здесь практически нету тех, кому все равно. Вся эта ситуация с Младичем, с приговором и так далее, она лежит в более цивилизационного, если угодно, разлома. То есть либералы считают, что, конечно, Младич преступник, конечно, место Сербии в Евросоюзе. Славянофилы считают, что Евросоюз нам не друг, они совершенно не забыли, как НАТО бомбило Югославию, а до этого бомбили и позиции генерала Младича в Республике Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины, и он такой символ сербства. Плюс очень-очень-очень многие согласны, что Гаагский трибунал как таковой был ужасно предвзят. То есть совершало ли войско Республики Сербской военное преступление во время Боснийской войны? Да. И с трех сторон были ли сербы единственными, кто их совершал? Ну, конечно, нет. При этом именно сербов больше всего осудили, больше всего приговорили к пожизненным срокам.
2: Виктория Мартынова, автор канала «Новости Сербии». Как ранее заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, публичное чествование в Сербии Младича может негативно сказаться на отношениях Белграда с Евросоюзом. По ее словам, прославление военных преступников противоречит европейским ценностям и недопустимо не только в странах-членах ЕС, но и в странах-кандидатах. Ранее в связи со смертью Младича президент Сербии Александр Вучич обвинил суд ООН в нецивилизованном поведении из-за отказа освободить его, находясь в заключении. Генерал пережил несколько инсультов, комментирует журналист из Сербии Катарина Лана.
5: Сербия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз, а Брюссель, как мы знаем, однозначно осудил воздавание почести осужденному в Гааге генералу Ратко Младичу. Соответственно, Белграду идти против этой линии, это все равно, что заявить, что мы больше не собираемся в ЕС. Но при этом похороны были организованы при максимальной поддержке государства, которое вообще возможно в таких рамках. Тело генерала привезли на правительственном самолете при участии министра юстиции. Всю дорогу в Белграде, где стояли патрули, где везли тело генерала, полицейские отдавали ему честь. Также на похоронах были оружейные залпы и, собственно, и даже последняя воля генерала быть похороненным рядом с дочерью в Белграде, она была уважена. Я думаю, что президент Вучич достаточно мудр и здесь в очередной раз смог пройти между Сциллой и Харибдой и масштабно, в принципе, вот в отношениях Сербии и Евросоюза после этих похорон ничего не изменится. Ну, в конце концов, Вучич сам неоднократно припоминал европейским политикам ценность демократии. И вот в этом конкретном случае, когда всему народу была организована возможность проститься со своим героем, то здесь, несомненно, этот канон был абсолютно соблюден.
2: Катарина Лана, журналист из Сербии. Александр Вучич на траурной церемонии не присутствовал. В это время он принимал официальную делегацию из Узбекистана. В резюме все чаще стали встречаться шутки и мемы. Такие примеры стали распространяться в сети. Основная цель тут обмануть алгоритмы искусственного интеллекта, которые многие компании используют при поиске сотрудников. А работает ли это на практике, решает ли основную задачу соискателей, мнение экспертов в дальнейшем эфире Business FM. Ну а сейчас индекс Мосбиржи начал неделю с роста. По итогам основных торгов он прибавил 0,7%. Ноябрьский фьючерс на Brent превысил $97 за баррель из-за новой эскалации конфликта США и Ирана. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
6: По итогам понедельника российский рынок акций не сильно, но все-таки вырос. 0,5% за основную торговую сессию прибавил индекс Московской биржи. Закрытие 2265 пунктов, хотя были попытки скорректироваться уже, видимо, по факту встречи американцев делегации и в Москве, и в Киеве, но тем не менее, с одной стороны, на рынке говорят, что нету каких-то прорывных решений, с другой стороны, была дана высокая оценка этим переговорам, но в частности помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков сказал, что встреча президента Российской Федерации с представителями президента США Стюом Виткофом и Джаредом Кушнером была содержательной, конструктивной, предельно откровенный и доверительный. Ну и уже вечером появились сообщения с американской стороны. Спецпосланник президента США Стив Виткоф написал, что имели место значимые подвижки в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. В общем, пока коррекции на российском рынке акций не получилось. При этом к падению вернулся российский рубль. Китайская валюта превысила 12 рублей почти 90 копеек на закрытии, на 11 копеек китайский юань вырос. Вырос и доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Стоимость доллара превысила 86,5 рублей. При этом росли цены на нефть. Вечером немножко сбавили темпы роста, но, тем не менее, смесь Brent на вечер понедельника осталась в районе $97 за баррель. Эскалация, вот этот новый виток эскалации на Ближнем Востоке в целом и в Персидском заливе, в частности, продолжается. Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что американские военные атаковали 3 связанных с корпусом стражи Исламской революции танкера. После этого в КСИР заявили о том, что нанесли ракетный удар и по американскому авианосцу, и по ракетному эсминцу. Ну и помимо этого в иранских СМИ пошли сообщения о том, что иранские военные нанесли серию ударов долларов по 6 связанным с США торговым судам. Ну и на этом фоне аналитики крупнейших инвестиционных банков вновь повышают свои прогнозы. В Goldman Sachs считают, что цены на нефть могут достичь $120 за баррель, если атаки на суда станут более частым явлением.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Отмечу официальный курс доллара с 8 сентября 86.19, евро 100 рублей 17 копеек, юаня 12.85.
7: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Слово и деньги. После определенной точки деньги перестают быть целью. Они перестают вообще иметь значение. Сама игра - вот что захватывает. Аристотель Сократ Анасис. Греческий предприниматель, судовладелец, инвестор, миллиардер, дипломат, второй муж Жаклин Кеннеди. Слово и деньги. На Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
9: Ведете диалог с чат-ботом и замечаете, что собеседник внезапно поглупел, не помнит факты, которые еще два запроса назад вы живо обсуждали. Загрузили большой документ какими-то его частями, искусственный интеллект пользуется эффективно, а некоторые словно не замечают. В этот момент айтишники начинают говорить про контекстное окно. На этой неделе мы разбираемся с их жаргоном, сегодня как раз про него. Контекстное окно – объем информации, который языковая модель может учитывать одновременно. Туда попадает текущий запрос, история диалога, нужные фрагменты загруженных документов. Объем окна измеряется в токенах, минимальных единицах текста, которыми оперирует модель. Сколько окна уже занято, в обычном чате на глаз не видно. В длинном диалоге модель может хуже использовать информацию из его начала. Старые сообщения не помещаются в окно целиком, и система начинает их сокращать. Чем больше контекстное окно, тем лучше. Да, но не всегда. Исследователи из Стэнфорда показали, даже если вся информация помещается в окно, протестированные модели лучше использовали данные в начале и в конце контекста, а хуже те, что были в середине. Контекстное окно – рабочий стол модели. Часть знаний уже находится внутри нее. Спросите, в чем смысл встречи князя Андрея с дубом? И искусственный интеллект, скорее всего, ответит без внешних источников. Если нужна точная цитата, модели надо дать настоящий текст или подключить ее к источнику. Нужный фрагмент займет часть контекстного окна. Практический вывод. Если чат начал путаться и забывать, сохраняйте главное, закрывайте старый и открывайте новый. Если айтишники предлагают перейти на более дорогой тариф ради большего контекстного окна, спросите у них, не стоит ли сначала эффективнее работать с данными, отбирать только нужную информацию и правильно собирать контекст для каждого запроса.
8: Сумма технологий на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 сентября проведет в Москве переговоры с главой МИД Саудовской Аравии, прибывшим в российскую столицу с визитом. Об этом сообщает ТАСС. Ожидается, что стороны подтвердят позицию о недопустимости дальнейшей эскалации в зоне Персидского залива. Одной из тем переговоров станет восстановление режима свободного судоходства в Ормузском проливе на фоне продолжающегося конфликта между США и Ираном. Встреча пройдет накануне Генеральной Ассамблеи ООН. Участники ВЭФ подвергались давлению со стороны западных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, попытки давления были, есть и будут. Однако участники ВЭФ уже перестали реагировать на них так, как раньше. Захарова связала такие действия с попытками повлиять на решение и ограничить конкуренцию. Она также заявила, что, несмотря на давление, участники форума продолжают встречаться, заключать сделки и соглашения. ВЭФ прошел во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главной темой форума в этом году стало развитие Дальнего Востока во благо людей. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко, подавший в отставку с 2017 года, заочно арестован в России и находится в международном розыске по делу о незаконном уголовном преследовании адмирала Александра Витко, следует из судебных документов, пишут РИА Новости. Решение последовало после расследования НАБУ, в рамках которого прошли обыски в офисе генпрокурора и его первого заместителя. При этом сам Кравченко заявил, что не причастен к расследованию Национального антикоррупционного бюро Украины. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Задержаны четверо топ-менеджеров компании «Евротранс», а также три офицера МВД, включая генерала. После почти все уже арестованы, возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате. Что будет с сетью АЗС трассы и повлияет ли дефолты «Евротранса» на рынок облигаций? Развитие искусственного интеллекта угрожает человечеству, заявили в ООН и призвали принять меры, чтобы гарантировать безопасность и технологии. Все это на фоне новых сообщений, как автономные ИИ-агенты взламывают различные системы. И Россия выходит в урановые монополисты. Как пишет Financial Times, к 40-му году более трети мировых поставок урана может приходиться на Россию. Это грозит Западу зависимостью от Москвы, отмечает издание. Так ли это и в чем смысл статьи? Подробности на Business.fm. Евротранс. Уголовное дело, дефолты по облигациям и претензии кредиторов. Что будет с сетью АЗС-трассы и могут ли проблемы одной компании повлиять на весь российский рынок облигаций? Об этом Иван Медведев.
11: В отношении руководства Евротранса возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате в особо крупном размере. Трое топ-менеджеров компании арестованы. Председатель совета директоров задержан. В МВД выявили хищение топлива, принадлежавшего подмосковной полиции. По данным ведомства, помимо руководства Евротранса, к преступлению могут быть причастны также высокопоставленные полицейские. Трое уже уволены из органов, минимум двое арестованы. Как именно и сколько топлива у МВД было похищено, пока не сообщается. Но следствие продолжает искать других возможных соучастников и потерпевших. Параллельно у Евротранса нарастают проблемы в бизнесе. За первое полугодие этого года выручка снизилась на 28,5%. Валовая прибыль рухнула примерно с 10,5 миллиардов рублей до 642,5 миллионов, а чистый убыток составил 5,7 миллиарда против прибыли 3,2 миллиарда годом ранее. 23 июля Банк России уведомил о намерении обратиться с заявлением о банкротстве Евротранса. 5 августа аналогичное уведомление опубликовал Сбербанк. Сумму долга Сбер не раскрыл. Помимо этого, после череды технических дефолтов компания перешла в полноценный дефолт по всем выпускам облигаций. В совокупности все это оценил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
12: Если были кредиты со стороны банков, значит, банки-кредиторы и заберут себе активы Евротранса. Дальше будут пытаться эти активы продать каким-то игрокам, которые являются профильными на этом рынке. Вряд ли это купят вертикально интегрированные компании, потому что все, что было самое вкусное, что называется, уже давно вертикально интегрированные компании себе купили. Поэтому это, скорее всего, купит, может быть, какой-то участник. Может ли этот участник, например, не найтись в условиях бензинового кризиса, сказать, что это слишком невыгодный бизнес сейчас? Такой тоже может быть. Особенно, если правительство не пойдет на то, что разрешить более быстрый рост цен, тогда, соответственно, может быть, покупателя найти будет и сложно. Могут ли это означать закрытие заправок? Но мы с вами последние месяцы живем в условиях, когда многие заправки закрываются или не работают. Но, скорее всего, ситуация с бензином более-менее нормализуется где-нибудь там к середине осени, да, когда спадет сезонный пик потребления. Может быть, к тому времени появятся какие-то уже предприниматели, которые готовы будут купить этот актив, но я думаю, со скидкой.
11: Если говорить отдельно о дефолтах по облигациям Евротранса, то в сегменте высокодоходных облигаций это, к сожалению, не последняя жертва, считает генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
13: В условиях стагнирующей экономики компании с низким кредитным качеством просто не могут обслуживать свой долг. Сейчас растет количество банкротств, сейчас растет количество дефолтов. И, конечно, реакция российского рынка облигационного на это будет постепенное системное расширение спредов. Сегодня разница между доходностью высокодоходных облигаций и государственных облигаций, она достаточно невысокая. Соответственно, скорее всего, в ближайшие месяцы мы увидим еще большее расширение спредов, падение цен на высокодоходные облигации, даже тех компаний, которые еще обслуживают долг, но тем не менее общая паника инвесторов будет сказываться на всех эмитентах. Поэтому то, что мы будем видеть в ближайшие месяцы, это продолжение дефолтов, к сожалению, и расширение спредов.
11: Возвращаясь к топливному рынку, стоит отметить, что Евротранс – это крупный игрок. Компания занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов АЗС Москвы и Московской области. Всего компании принадлежат 57 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана площадью 800 квадратных метров каждый. Тем не менее, эксперты говорят о том, что проблемы одной компании не стоит экстраполировать на весь рынок независимых АЗС. Им всем сейчас тяжело, но проблемы Евротранса – это проблемы Евротранса. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: В ООН заявили, что развитие искусственного интеллекта угрожает человечеству. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал принять меры, чтобы гарантировать безопасность и технологии, пока не стало слишком поздно. Он считает, что нужно проработать красные линии в этой области. Это на фоне постоянно появляющихся новостей о том, как автономные агенты взламывают какие-либо системы. Валерий Убадуев продолжит.
14: Передовой искусственный интеллект может представлять экзистенциальную угрозу для человечества, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он также указал, что лишь горстка людей обладает почти неограниченной властью над ИИ-технологиями. Конкретных людей он не упомянул, но агентство Рейтера предполагает, что речь шла о компаниях, которые занимаются разработками. Это OpenAI, Anthropic, Google и прочие ИИ-лаборатории. По мнению Тюрка, необходимо, чтобы страны, развивающие искусственный интеллект, и все участники цепочек поставок согласовали некие красные линии, за пределы которых ИИ не должен выходить. То есть подразумевается разработка некоего механизма контроля. Но координация между странами в данный момент времени вряд ли возможна, считает генеральный директор АЯ-эксперт, профессор МНИИПУ Роман Душкин.
15: Есть много разных нюансов, и чтобы не получилось так же, как с ядерным оружием, с ядерными технологиями в свое время, конечно бы человечеству вот сейчас договориться, взяться за руки и работать совместно вот над всеми этими вещами. Не потому что искусственный интеллект угрожает человечеству. Человечеству угрожает человечество, которое разделено, и первое, что начинает делать, это, конечно, военный искусственный интеллект для уничтожения себе подобных. Текущая геополитическая обстановка в мире не способствует тому, чтобы страны объединились, договорились и занимались бы вместе развитием технологий искусственного интеллекта для того, чтобы развивать научно-технический прогресс и решать глобальные задачи.
14: Предупреждения со стороны ООН появились на фоне регулярных новостей о том, как автономные ИИ-агенты сбегают из песочниц и как они взламывают различные системы. Особенно громкой была атака на сервис Hugging Face. Ее осуществил рой ИИ-агентов от ChatGPT. Тогда атаку удалось отразить с помощью, кстати, китайской модели. Кроме того, на днях OpenAI представила новую модель Astra. Как писал Рейтер, она способна самостоятельно, среди прочего, подготавливать налоговую отчетность, разрабатывать видеоигры, искать квартиры на покупку или аренду и многое-многое другое. Одновременно со всем этим Astra заставляет отрасль беспокоиться. В частности, она скрывает методы того, как она решает те или иные задачи. То есть проводить мониторинг, следить за ее действиями становится сложнее. Создать какую-то платформу, площадку, с помощью которой будет проводиться общемировое регулирование в сфере ИИ, нужно в ближайшее время, считает партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
16: Развитие инструментов искусственного интеллекта происходит очень быстро и скачкообразно. Понятно, таких агентов регулировать надо. Вопрос, кто может это регулировать? Очень может быть, что, чтобы не разработал ООН, это будет носить какой-то декларативный характер. Выглядит так, что ООН не самая профильная организация, где нужно такие вещи регулировать. А про площадку надо думать отдельно. Кажется, что у людей есть всего полгода-год до того, чтобы договориться, кто может быть такой площадкой, найти правильный формат, и чтобы выпустить какие-то акты.
14: Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк также указывает на то, что разрабатывать какой-то совместный механизм контроля нужно как можно скорее. Он призвал предпринять все усилия для введения гарантий безопасности искусственного интеллекта. Цитата: «Пока не стало слишком поздно». Валерий Обадоев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
2: Россия выходит в урановые монополисты. 40-му году более трети мировых поставок урана, возможно, будет приходиться на Россию, пишет Financial Times. В этих обстоятельствах у стран Запада может возникнуть зависимость от Москвы, поскольку Россия все еще остается крупным поставщиком топлива для АЭС в Европе, развивает проект в Танзании и Намибии и подписала соглашение о сотрудничестве с Нигером. Статья агитации к тому, чтобы ограничить санкциями и отобрать зарубежные объекты Росатома, считает независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
17: Та динамика, которая идет у Росатома, прежде всего по казахстанским проектам и прежде всего по Буденновскому месторождению, по африканским проектам, действительно позволяет рассчитывать на то, что объемы производства урана, контролируемого российской компанией, вырастут. При этом европейцы и США говорят о том, что у них таких темпов нет. Почему? Потому что цены на уран долгое время, начиная с Фукусимской аварии, находились на крайне низком уровне. Они не обеспечивали добычу на новых месторождениях и, соответственно, никакой капитальной деятельности по этому направлению не велось. И этот период, когда западные страны категорически не вкладывались в развитие новых месторождений, он привел к тому, что сейчас новых хороших месторождений нет. Тот факт, что на Западе заговорили о том, что атомная энергетика получит второй шанс, он указывает на то, что потребность в топливе может иметь место. И здесь совершенно не затронут момент переработки ураносодержащего топлива в ядерное топливо, где действительно доля российской компании уже сейчас порядка 33% мощностей по обогащению. И вероятнее всего вся эта компания конечной целью имеет ограничение российского доступа именно к первичному сырью. Росатом найдет себе сырье, может быть, по более высоким ценам, но опять же с учетом того, что в себестоимости производства обогащенного топлива доля первичного сырья невелика, это существенно не ухудшит экономику компании. А вот призывать к санкциям против самого Росатома пока остерегаются. Почему? Потому что это может действительно повлечь за собой резкую потерю доступного для переработки обогащенного топлива, которое может использоваться атомными электростанциями мира.
2: Максим Худалов, независимый эксперт. Какие перспективы у российского концерна в случае, если Запад будет всерьез претендовать на санкционное изъятие зарубежных урановых копий, оценивает директор АНО «Атоминфоцентр», главный редактор издания «Атоминфо.ру» Александр Уваров.
18: У нас есть, между прочим, кладовая своя урановая в Якутии, Эльком, которая еще, по сути дела, не разрабатывалась. При необходимости Росатом потихонечку начинает распечатывать. По поводу наших проектов в Казахстане и Африке, честно говоря, я там не вижу каких-то тоже на данный момент особых проблем. С казахстанской государственной компанией «Казатомпром» у Росатома вообще хорошие деловые отношения, долгосрочные обязательства, долгосрочные контракты, и там в ближайшее время вряд ли что-то изменится. Европа заинтересована в зарубежном уране, так как не желает добывать на своей территории, да, собственно, там же нечего добывать практически. С другой стороны, есть Китай, у которого очень мощный рост атомного парка. У них поставлена задача догнать и перегнать Америку, выйти на первое место в мире. Сейчас они уже на втором месте по атомному парку, по количеству блоков. И, конечно, китайские компании, они очень заинтересованы в уране. Китай закрывает данные о своей добыче на своей территории, но по осторожным оценкам от наблюдателей, Китай обеспечивает себя только на треть. То есть две трети урана ему требуется из-за рубежа. Вообще-то, чем отличается атомная отрасль Российской Федерации, то, что именно сырье за границу мы не поставляем. Когда говорят, что Россия поставляет куда-то там уран, это имеется в виду обогащенный уран. То есть это услуги по его обогащению, а не само сырье, добытое из земли. Собственно, мы не собираемся конкурировать на продаже сырья. Мы конкурируем на продаже высокотехнологичных услуг и высокотехнологичных проектов, как строительство АЭС. А за сырье конкурируют пусть другие страны.
2: Александр Уваров, главред издания «Атоминфорум». Два года назад президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт из России в Штаты низкообогащенного урана, однако предусмотрены исключения до января 2028 года. В итоге закупки в России все еще продолжаются.
7: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Реклама – наша профессия. Первые рекламные объявления появились еще в Древнем Риме. Тогда состоятельные люди вместо газет читали свитки на папирусе.
19: Наряду с обычной информацией в них содержались и объявления. В Британском музее хранится свиток с объявлением о продаже раба, который, цитата, «прекрасно слышит обоими ушами, видит обоими глазами». Реклама. Наша профессия. Правила двух пиц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes. В своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Скоро на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
20: У микрофона Сардар Авликулеев. Правительство России утвердило стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 36-го, сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава Кабмина подчеркнул, что документ направлен на то, чтобы продолжить преобразование Дальневосточного федерального округа в конкурентоспособный, комфортный для жизни макрорегион с высокотехнологичной и диверсифицированной экономикой и современной инфраструктурой. Доля золотых резервов России в августе выросла после 6 подряд месяцев снижения до максимальных с мая 43,4% или 333 миллиардов 480 миллионов долларов. Таковы результаты анализа РИА Новости данных Банка России. В понедельник регулятор сообщил, что международные резервы России на 1 сентября составили 769 миллиардов и 22 миллиона долларов против 720 миллиардов 348 миллионов долларов на 1 августа. Более 300 малых технологических компаний привлекли с начала года 21 миллиард 300 миллионов рублей капитала при помощи финансовых инструментов участников национальной гарантийной системы, оператором которой является корпорация МСП, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе поездки в подмосковный город Лобню. Россия за первые 7 месяцев года продала чуть более миллиарда литров колы на 110 миллиардов 300 миллионов рублей. За год продажи выросли на 102,5 миллиона литров. Их сумма сразу на 17 миллиардов 900 миллионов рублей, сообщили аналитики «Честного знака». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Объявите сети, перехватывают электронику. Продажи мелкой бытовой техники неожиданно растут у ритейлеров в сфере красоты. Эксперты связывают это с перетоком покупателей с маркетплейсов. Параллельно владельцы торговых центров предлагают сдавать площади под склады и ПВЗ, чтобы заполнить залы, опустевшие после ухода крупных арендаторов. О том, как перестраивается рынок ритейла, Наталья Шашина.
21: Бьюти-сети активно перетягивают на себя спрос. И теперь это не только массажеры и фены, но и аудиоколонки, наушники и другая техника для дома. У «Золотого яблока» продажи электроники выросли за первое полугодие на 37% в денежном выражении. О росте спроса на девайсы сообщает Элитуаль. С одной стороны, есть история про сопутствующий товар, когда вместе с шампунем покупают еще и фен. С другой, сами сети превратились в интернет-площадки, куда привлекают селлеров. В «Золотом яблоке» заявили Business FM, что видит приток новых российских поставщиков. Летом он был особенно заметен в технике, товарах для дома, украшениях, аксессуарах, отметили в компании. Эксперты считают, что продавцы и покупатели из-за атак на маркетплейсы вспомнили, что есть сети с интернет-заказом и физическими магазинами, комментирует основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
22: С точки зрения системы организации доставки товара, конечно, видим, что сейчас происходит существенное изменение в силу тех атак, которые были на инфраструктуру. Все больше розничных компаний, которые занимались продажами на маркетплейсах, они стремятся развивать направление click and collect, когда заказы можно забирать в магазинах. Люди уверены, что заказав товар, они могут прийти и быстро забрать его в магазине. Не попадает в ситуацию, когда, возможно, товар, заказ придется ожидать больше, чем планировал. Все бренды, которые завоевали доверие большой аудитории, они сейчас находятся в, возможно, уникальной ситуации, когда могут предлагать своим покупателям услуги и решения не только в своей области. Я думаю, в этом смысле мы абсолютно точно находимся в состоянии перелома и очень вероятно развитие нового направления.
21: Тренд на мультиканальную модель видит и Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта Revilein.
1: Тренд действительно существует, и он и был изначально. Те компании, которые активно развиваются и растут, они изначально уже были на других площадках. А сейчас мы трафик перераспределили, мы больше трафика даем на Озон и на другие площадки. С Золотое Яблоко, МВидео, ДНС, Глобус, Лента. Сейчас мы ведем переговоры еще с сетями со многими. Где-то в общественных сетях мы стоим тоже. В принципе, все крупные компании так делают. Просто вопрос, что для маленьких компаний это бывает не под силу. То есть они не могут охватить сразу несколько каналов продаж, поставить везде менеджеров.
21: Пока бренды ищут новые каналы сбыта, торговые центры предлагают свои пустеющие площади под ПВЗ и мини-склады маркетплейсов. Такую инициативу собираются предложить Минпромторгу, сообщил сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин. В ТЦ предлагается размещать хабы от микроформатов 150 квадратов до крупных в 5000 квадратов. По словам Люлина, около 70% ТЦ в стране были бы готовы разместить такие расширенные ПВЗ. Управляющая торговым центром Алтуфьевский Наталья Кузнецова считает предложение реалистичным. Ее ТЦ уже идет по этому пути.
3: Например, мы переоборудовали свой подземный паркинг, подвал, под Яндекс.Лавку, поскольку машин, желающих припарковаться у нас, тем более за деньги, нет. Но есть свободные отапливаемые площади, которые подходят под этот бизнес. Соответственно, мы уже давно идем по этому пути. Например, с уходом таких больших магазинов, как МВидео, у нас остались площади свободные, там, 3000 квадратных метров, 2,5. Ну, мы, конечно, производим какую-то нарезку, но, видимо, в глубине этой нарезки это никому не нужные площади. Но тут мы сталкиваемся с другой проблемой. Поможет ли нам наше государство ее решать? А если мы начинаем из торговых центров переделываться в складские, это другой вид разрешенного использования, который должен быть в выписке на земельный участок. То есть, когда у нас был магазин и складские помещения как вспомогательные, это не требовалось. А если у нас сейчас основным станет складской бизнес, не начнутся ли проблемы у торговых центров?
21: Кроме того, один из вопросов, во сколько обойдется аренда такой немалой площади в ТЦ. Впрочем, пока это только предложение. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Сербские авиакомпании получили право летать в Калининград. Российский Минтран сообщил, что авиавласти двух стран договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения, однако пока сербские авиакомпании не подавали заявок на полеты по этому маршруту, уточнили в ведомстве. Вероятность, что рейсы в итоге состоятся, невелика, считает гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Мкратчан.
4: Это пока только заявление Минтранса РФ. Ни одно официальное лицо Air Сербии не подтвердило эту информацию. Рейсы, скорее всего, не состоятся, по крайней мере, в ближайшее время. То есть мы относимся с большим скепсисом. Пока не будет подтверждения с сербской стороны. В случае, если будут подтверждены, там где-то максимум 2 рейса в неделю, больше там спроса нет. На небольшом самолете 100-местном. Какой-то большой самолет ежедневно там не нужен. Калининград — это очень ограниченный рынок. Сербия очень хорошо зарабатывает в России. Плата за риск у них достаточно большая. Они берут примерно билеты с россиян в 2 раза дороже, чем они летают на подобные расстояния по Европе. Скажем, билет Москва-Белград стоит больше в одну сторону, там, 50 тысяч рублей, когда Белград-Лондон стоит от силы 25. Это такой же маршрут примерно по продолжительности.
2: Александр Крачан, гендиректор турсети «Розовый слон». Сейчас Air Serbia совершает прямые регулярные рейсы по маршруту Белград-Москва. По данным сайта авиакомпании, полеты выполняются в аэропорт Шереметьево ежедневно от 2 до 4 раз в день. Яндекс.Самокат оштрафовал москвичку за чужое нарушение. Девушка рассказала Бизнес ФМ, что несколько недель не может оспорить санкции за проезд на самокате, который она не совершала. Поводом для штрафа стало фото, которое сделал прохожий и отправил Яндексу. Тему продолжит Диана Чубанова.
23: Поездка с работы домой на Яндекс.Самокате обернулась для московской аспирантки Марии штрафом в 3000 рублей. Сумма небольшая, но платить девушка не хочет из принципа. Дело в том, что кикшеринговый сервис назначил штраф по фотографии, которую сделал на свой телефон случайный прохожий. На фото парень и девушка едут на одном самокате вдвоем, что строжайше запрещено, причем снимок сделан со спины, так что лиц тех, кто катался на самокате, не видно. Распознать можно только номер СИМ. Самокат этот Мария действительно в тот день арендовала, но на фото не она, и ехала она на самокате одна, рассказала девушка Бизнес ФМ.
24: Я возвращалась с работы, взяла самокат своим обычным маршрутом. Дома мне прилетает штраф через час или два о том, что я ехала на самокате в вдвоем. Маршрут некорректный. В приложении видно, что я буквально по рельсам туда-сюда назад ездила. Пишу в поддержку, я не ехала вдвоем. Можете, пожалуйста, предоставить доказательства. Они присылают мне на почту фотографии, где за рулем самоката мальчик, а сзади него девочка. Какой-то человек просто сфоткал, отправил в поддержку, написал, видимо, некорректное время, либо они сами не уточнили время. И по геолокации посмотрели, что самокат находился в том месте недалеко, где я его оставила, и повесили штраф на меня. Я в поддержку разъясняю ситуацию, что на фотографии не я, у меня совершенно нет такой одежды, я была одета в другой. Во-вторых, место, на котором зафиксировано фотографии, находится чуть дальше, чем я оставила самокат. В этом месте я физически не была.
23: Мария просила службу поддержки Яндекс.Самоката проверить любые камеры наружного видеонаблюдения, которых по пути было много. Она говорит, что проезжала мимо нескольких магазинов и считает, что, скорее всего, виноват тот, кто арендовал самокат после нее. Но на свой запрос она получала шаблонные ответы ботов. Один из таких о том, что самокат девушка могла передать сторонним лицам. Дальнейшие ее возражения игнорировались. Мария написала письмо на электронную почту поддержки. Результат тот же. Штраф требует заплатить ежедневно. Девушка собирается из-за этого перевыпустить банковскую карту, чтобы деньги не могли снять, и намерена проконсультироваться с юристом. Дальше составлять досудебную претензию к Яндекс.Самокат. Этот случай далеко не единственный. Фиксирующих устройств в городах становится все больше, а штрафы продолжают прилетать по ошибке, рассказал партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
0: Ситуация носит не единичный характер, вызывает множество споров. Агрегатор должен доказать, что нарушили правила именно вы. Фотография, где не видно ни лица, ни номера самоката, это крайне слабое доказательство. Она не позволит с достоверностью установить вашу личность и факт того, что именно вы управляли этим самокатом в момент нарушения. Сервисы, как правило, используют внутренние инструменты для привязки фоток, поездки, но если они не предоставляют прозрачных доказательств, например, данные GPS, это можно оспаривать. С большей долей вероятности суд откажет агрегатору при рассмотрении дела.
5: Если агрегатор не идет на контакт, единственный выход – обращение в суд. Что касается получения камер видеонаблюдения, в идеале девушке обратиться к адвокату, адвокат уже оформит запрос и получит записи с камер видеонаблюдения.
23: Бизнес FM направила запрос к шеринговому сервису Яндекс. На вопросы редакции там не ответили, но попросили контакты оштрафованной девушки. Возможно, хотя бы процент ботов в этом конфликте теперь станет заметно меньше. Диана Чубанова, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
6: Между делом с Кирой Альтман.
9: Как поговорить, когда слов нет? Когда слова буквально не находятся, а близкому человеку важно помочь. Об этом спрашиваю Нюту Федермессер, общественного деятеля, директора благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».
10: В том, чтобы быть рядом и в том, чтобы держать за руку, в этом гораздо больше помощи, чем в слове «держись», которое оставляет ощущение опустошенности у обеих сторон. А вот в этом прикосновении, в «держи мою руку» и в тексте, я не представляю, что ты чувствуешь, я не знаю, что ты чувствуешь, я не знаю, что сказать, но я с тобой, я рядом, можно я тебя просто обниму? В этом намного больше силы. И опять же, признание собственной слабости, оно дает силу и нам, и другому человеку. Это удивительным образом работает. Но есть люди, которые вообще не про разговор. И это тоже нормально, и не про слова. И тогда помощь в самом простом действии, о котором мы не думаем. Человек, переживающий тяжелую ситуацию, горе, его выбивает из повседневности. У нас есть такой странный показатель. Вот мама, у которой умер ребенок, она очень часто, рассказывая потом про свои переживания, она говорит, я 4 месяца не могла помыть голову. Вот для меня помыть голову, это было какое-то просто невероятное усилие. Я не могла. Я от одного это услышала, родители от другого. А потом я стала думать, надо друзьям говорить, а предложите ей помыть голову. Сказать, давай я тебе помою голову. Не можете сами помыть голову, сказать, пошли в парикмахерскую. Ничего не спрашивая, взять и вынести мусор, уходя. Зашел в магазин, позвонил и сказал, слушай, я в магазине, ничего тебе купить, ничего не надо, я сама схожу. А вот это вот я вот уже взяла, покупаю, есть будешь? Я все равно уже это делаю, я в аптеке уже покупаю тебе вот там чего.
9: Нюда Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес FM.
6: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: У микрофона Сердар Авликулиев. Режим ЧС муниципального характера введен после повреждения беспилотником жилого дома в Перми. Об этом сообщает пресс-служба мэрии по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Власти отмечают, что сейчас организован прием заявлений от жильцов по возмещению утраченного имущества, а также установлена горячая линия. Утром в понедельник в результате атаки беспилотника был поврежден многоквартирный дом в Перми. Один человек погиб, четверо ранены. Все жильцы эвакуированы, для них развернут пункт временного размещения. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф в понедельник заявил, что визиты в Россию и на Украину позволили добиться ряда успехов в украинском урегулировании, включая организацию возможных трехсторонних переговоров Вашингтона, Москвы и Киева. По данным Financial Times, Уиткоф и Кушнер привезли на встречи в Москве и Киеве обновленные документы, учитывающие изменения обстоятельств с момента приостановки в феврале переговоров по решению украинского конфликта. Правительство до конца года планирует внести в Госдуму третий пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством. Он будет включать 15-17 инициатив, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Какие меры войдут в третий пакет, Григоренко не уточнил. За последние два года приняты два федеральных закона, которыми предусмотрено более 50 различных мер, направленных на борьбу с интернет-мошенниками. Молодежная сборная России по футболу проведет товарищеские матчи против команд Северной Македонии и Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Альтернатива для Германии победила на выборах в Ландтаг Саксонии. Она набрала почти 44% голосов у правящей партии ХДС канцлера Мерца всего 17%. Какое значение это будет иметь для Германии и самого Мерца? Комментарии Георгия Бофта. Иран испытал новую ракету на американских кораблях. Сбить не удалось, но и попадания не было. В Тегеране утверждают, что перед этим США ударили по трем гражданским танкерам, а в Вашингтоне что после. А в Goldman Sachs уже предупредили, что нефть может вырасти до $120 за баррель. И мировое время планирует отвязать от вращения Земли, как заявлено, чтобы избежать сбоев в компьютерах и навигации. Вопрос рассмотрит Международное бюро мера весов. Там отмечают, что вращение планеты последние годы ускорилось. На что и как это влияет, и как тогда считать время? Подробности на Business FM. Альтернативой для Германии стала альтернативой для Саксонии. Партия АДГ победила на выборах Ландтаг земли Саксония-Анхальт, набрав почти 44% голосов, вдвое больше, чем было в 2021 году. Результат ХДС канцлера Мерца валился с 37 до 17%. Из 83 мандатов у АДГ 39, то абсолютного большинства партии не хватило трех. При этом явка составила почти 78%. Это стало рекордом для земли за всю историю после объединения страны. Какое значение это будет иметь для Германии и канцлера Фридриха Мерца? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
13: Саксония-Анхальт – самый бедный регион Германии. Валовый продукт сокращается третий год подряд, причем быстрее общегерманского. В химико-технологическом кластере Лойна-Шкопау-Биттерфельд загрузка мощностей упала ниже 70%. Сказалось прекращение поставок российского газа, который был для местной промышленности не только энергоносителем, но и сырьем. Газ в Европе теперь дороже, чем в США или Китае. Но главным фактором победы АДГ стала не безработица, более 8%, что выше среднего показателя по Германии, около 6,5%, и не низкий уровень доходов, а демография. Здесь высокая доля жителей старше 60 лет. Не прекращается отток молодежи, падает доля выпускников гимназий среди оставшихся. Доля иммигрантов тоже оказалась не так важна. На востоке Германии АДГ вообще сильнее там, где иммигрантов мало. Сказался и личный фактор. Прежний местный лидер Райнер Хазелов Песков, правивший 15 лет, ушел в январе, и ХДС шел на выборы с новичком Шульце. Результаты голосования при этом не похожи на протест меньшинства. Среди избирателей моложе 60 АДГ взяла почти половину голосов. Среди людей моложе 35 с низким образованием 2/3. Хуже всего показатель среди имеющих высшее образование. Что касается ХДС, то партия вообще провалилась среди молодежи, получив лишь 5%. Кстати, судя по общефедеральным опросам, большинство немцев, решающие для себя повесткой, считают земельную и лишь чуть более трети – федеральную. Программа, с которой АДГ шла на земельные выборы, а это более 250 страниц, тянет на будущую правительственную программу для всей страны. Самая длинная глава посвящена эмиграции. Она предполагает фактическую отмену права на убежище, отказ земли принимать беженцев и создание оперативной группы по депортации. Даже иностранные квалифицированные кадры, включая врачей, объявлены непригодными из-за культурных различий. В школах партия предлагает ввести, помимо охраны, вооруженной слезоточивым газом, отдельные классы для беженцев. Много предложений по отношениям с Россией, а именно отмена вредящих экономике санкций, перезапуск газопровода «Северный поток», сохранение преподавания русского языка, возобновление школьных обменов. Хотя почти ничего из этого не относится к компетенции земельных властей. За пределами Германии АДГ часто называют нацистской, однако сами немецкие власти этот термин не употребляют. Юридическая формула другая, достоверно правоэкстремистская. Земельное ведомство по охране Конституции Саксонии и применяет ее ко всему региональному отделению. В отчете за прошлый год сказано, что программа отделения партии в Саксонии заметно пронизана российской идеологией, его функционеры поддерживают связи с другими правоэкстремистскими партиями, а во внешней политике партия агитирует за сближение с Россией. Кстати, среди сторонников АДГ в Саксонии-Анхальт лишь треть считают Россию серьезной угрозой для Запада, против более 2/3 у всех остальных избирателей. На федеральном уровне АДГ подала иск, оспаривая присвоенный ей термин «достоверно правоэкстремистская». В феврале нынешнего года административный суд Кёльна временно запретил федеральным ведомствам применять это определение, после чего уже заглох и импульс к запрету партии в целом, а замысел такой у властей был. Получит ли теперь АДГ мандат на формирование земельного правительства? Лидер партии Алиса Вайдель настаивает на этом. Однако юридически все сложно. Число мандатов АДГ равны сумме мандатов ХДС, СДПГ, Зеленых и Левых. А 5 голосов партии Сары Вагенкнехт дали бы 44 голоса тем, кого она поддержит. Для выборов нового премьера нужно набрать 42 голоса в двух турах. Если их нет, то Ландтаг может самораспуститься и назначить новые выборы. Но если самороспуск отклонен, а для этого нужно все те же 42 голоса, назначается третий тур, где для выборов премьера достаточно относительного большинства. Если депутаты Сары Вагенкнехт воздержатся, то кандидат АДГ пройдет. Однако лидеры партии настаивают на единоличном мандате без внешней поддержки и коалиции или перевыборы. Пока будет длиться эта неопределенность, нынешний премьер от ХДС продолжит исполнять обязанности. Так что ситуация патовая, и она может затянуться на месяцы. Для канцлера Мерца все это стало сильным ударом, при том, что его рейтинг и так бьет один антирекорд за другим. Внутри самой ХДС 3/4 считают, что Мерц навредил результату ХДС. А среди сторонников партии так думает почти половина. Полезным его называют лишь 5%. Теперь следует ждать выборов 20 сентября в Берлине и Мекленбурге, где рейтинги ХДС вообще выражены в однозначных числах. В краткосрочном плане курс федерального правительства, впрочем, будет продолжен, в том числе в части роста расходов на оборону и инфраструктуру. Однако дальнейшие успехи АДГ могут поставить под вопрос управляемость уже федеральной политики по ключевым вопросам.
12: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает». Иран испытал новую ракету на американских кораблях, США ее не сбили. Заявление Центрального командования США говорит, что попадание по кораблям удалось избежать. В ответ штаты ударили по трем иранским танкерам. В Тегеране другая версия. Они атаковали авианосец и эсминец после удара по гражданским судам. В Goldman Sachs уже предупредили, что нефть может вырасти до $120 за баррель, если нападение на суда в Армузском проливе участятся. Валерий Убадоев продолжит.
14: Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Махсен Резаи заявил, цитирую, «Впервые мы испытали нашу противокорабельную ракету над Американской американским военным кораблем. К формулировке «испытали ракету над кораблем» уже есть ряд вопросов. Это с учетом того, что в американском Центком ранее заявляли, что два их корабля, цитата, «успешно уклонились от атаки». Трудно себе представить то, как массивные американские корабли уклоняются от ракет. Возможно, Иран просто промахнулся ракетой, но, чтобы не потерять лицо, назвал это испытанием. А Штаты, чтобы выставить себя умелыми воеводами, назвали это успешным уклонением. Такая себе словесная эквилибристика военных действий. Однако из этих заявлений следует, что иранские ракеты не были сбиты американскими силами ПВО, установленными на кораблях. И это важно. Во всей этой ситуации крайне много различных возможных переменных. Что-то утверждать наверняка нельзя, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
8: Та и другая сторона могут, в принципе, приукрашивать ситуацию, могут выдавать за действительность то, что на самом деле не соответствует реальности. Была информация о том, что Иран, возможно, работает над созданием сверхзвуковой противокорабельной ракеты. Мог ли он такую ракету испытать? Да, конечно, это возможно. Возможно и уклонение также. Это, конечно, достаточно сложно уклониться от современной противокорабельной ракеты. Но здесь, смотрите, либо все-таки ракета недостаточно точная, либо и та, и другая сторона что-то приукрашивают. Это тоже возможно.
14: Что уже точно известно и что никак не получится подвергнуть сомнению, это то, что в ответ на атаку США ударили по трем нефтяным танкерам, связанных с Ираном. Утверждалось, что эти суда были выведены из строя. Также, по данным Financial Times, американские военные по ночам в течение 4 месяцев проводили операцию по разминированию Ормузского пролива.

0: комфортные. Это позволяет сохранять рентабельность многим американским проектам. Они даже увеличивают объем добычи. И Трамп может говорить, ну я же обещал бурить. Вот я это и делаю. Поэтому Ирану как раз-таки нужно обострить ситуацию, чтобы затолкать цены на нефть в некомфортную для Соединенных Штатов позицию, в некий диапазон, как раз-таки там $120 более за баррель. Чем больше, тем лучше. Для того, чтобы вынудить Соединенные Штаты пойти на какие-то переговоры, на какие-то компромиссы. Поэтому я думаю, что Иран-то как раз со своей стороны будет стремиться поднять цены как можно выше.
1: Помимо атак на суда, продолжаются удары по НПЗ на Ближнем Востоке. В Саудовской Аравии, в городе Джизан, был атакован объект нефтяной компании «Сауди Арамко». Это один из крупнейших в стране НПЗ, мощностью 400 тысяч баррелей в сутки. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: Мировое время планируется отвязать от вращения Земли, чтобы избежать сбоя в компьютерах. Вопрос рассмотрит Международное бюро меры весов на собрании в середине октября, сообщает Financial Times. На данный момент существует два эталона измерения времени – вращение Земли и атомные часы, которые отсчитывают секунды по колебаниям атомов цезия. При этом эти два эталона расходятся, так как скорость вращения Земли постоянно меняется. К атомным часам из-за этого уже добавили 27 високосных секунд. Однако вращение планеты последние годы ускорилось, поэтому вопрос о том, чтобы впервые в истории вычесть одну секунду из всемирного координированного времени. При этом возможность вычета секунды техника не предусматривает. Специалисты предупреждают о возможных системных ошибках в работе спутниковой навигации, телекоммуникации, энергосетей и финансовых рынков. И чтобы всего этого не произошло, предлагается вообще отвязать вращение Земли от подсчета времени. Переписывать программы и системы для этого точно не стоит, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
3: Действительно, все это очень сильно похоже на ту самую проблему 2000 года, проблему миллениума. И именно важно отметить, что, во-первых, это проект, где предлагается вычитать секунду. Во-вторых, если вдруг у нас внезапно ускорилось вращение Земли, а когда оно замедлится, они чтобы прибавлять, тогда все будет работать. То есть такая довольно интересная структура понимания мира у коллег, который предлагает данный подход, но по факту у процессора внутри, вот примерно как атомные часы сделаны в плане того, что там колебания цезия, также и у процессоров имеются внутри у компьютеров тактовые генераторы, которые генерируют в определенной последовательности повторяемые такты, из которых рассчитывается время и так далее, и так далее. И действительно, в компьютере минуса нет в этом плане, и вычитать будет очень сложно это переделывать, и скорее всего, просто будет идти, как это сейчас и происходит, если мы говорим про какой-нибудь автомобиль современный, телефон какой-нибудь современный и так далее, то не нужно никаких переписываний, просто через интернет сверяется точное время, передвигается оно внутри того промежутка, который нужен. То есть через интернет это давно все делается, и выдумывать какие-то велосипеды, мастерить, которые предлагают коллеги о том, чтобы международная организация перевести стандарт времени в компьютерах, мне кажется, какой-то крайне непонятной ситуации. По большому счету, да, нужно будет переписать программы, да, старые не будут работать, там будут расхождения, и окей, кто пользуется старыми программами, их довольно мало, они будут пользоваться на старых компьютерах, и эти старые компьютеры точно никто переделать не будет. Это касается лишь того, что будет в ближайшее время.
2: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации 2620. Ожидает, что Международное бюро меры весов на собрании во французском Версале примет решение больше не привязывать вращение Земли к отсчету времени. Согласно проекту предложения, использование високосных секунд для синхронизации прекратится с 20 мая следующего года.
4: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
5: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Деньги.
7: В Ульви, на Черноморском побережье Древней Фракии, примерно в 550 году до нашей эры появились бронзовые монеты в виде прыгающего дельфина. Такая форма была выбрана не случайно. Аполлон, символом которого и является морское млекопитающее, был одним из главных богов во Фракии. Поначалу бронзовые дельфины были просто атрибутом веры. Когда же они превратились в полноценное средство расчетов, выпуск таких денег был взят под контроль городов-государств. Деньги и дельфины стали плоскими, и на них появились обозначения номинала.
6: История денег на Бизнес FM.
8: компания.

0: И корпорации.
1: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
1: Во Вкусвилле теперь можно арендовать дрель, проектор и PlayStation 5, сообщает издание Shoppers. В 6 магазинах сети появились постаматы шеринг-сервиса «Бери-беру», позволяющие брать в аренду различную технику для уборки, ремонта и досуга, сообщил ритейлер. Стоимость услуги зависит от выбранной техники и срока аренды. Аналогичные постаматы установили также в некоторых магазинах сетей «Суперлента» и «Магнит», а также пунктах выдачи «Озон». ВБ-банк запустил ВБ-кэш – кредитный лимит до 100 тысяч рублей, который можно подключить к дебетовой карте банка. Деньги можно использовать на любые цели, в том числе снятие наличных и переводы. Лимит устанавливают индивидуально. Старейшая в России косметическая фабрика «Свобода», выпускающая крем-балет и зубную пасту «Парадонтол», смогла избежать банкротства и привлекла инвестора. С требованием признать АО «Свобода» несостоятельным в суд обращалась структура, связанная с группой «Черноголовка». Расплатиться по долгам производство помогла компания «Актив». По данным источников издания «Коммерсант», знакомых с ситуацией в сделке, со стороны покупателя участвовал Максим Севрюков, бизнесмен из Курска и фронтмен рок-группы «Капитал». Капитан Макс. Он подтвердил «Коммерсанту», что инвестировал в «Свободу», не раскрыв сумму вложений. Ранее у него не было интересов в косметическом бизнесе. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В Белграде прошли похороны генерала Ратка Младича. На церемонию прощания пришли тысячи людей. По данным France Press, среди прибывших много ветеранов югославских войн. Там присутствовали представители сербского руководства, в том числе министр обороны Братислав Гашич, министр юстиции Нинат Вуич и министр культуры Никола Силакович. Также на церемонии был посол России в Сербии Александр Боцин-Харченко. Генерала похоронили с воинскими почестями на Топчедерском кладбище, где также покоится его дочь Анна. Младич умер 27 августа в возрасте 84 лет в Следственном центре ООН в Гааге. Там он бывал пожизненное заключение, как заявлено, за военное преступление и геноцид Сребреницы, совершенные во время Боснийской войны. О похоронах генерала журналист, автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
3: На похороны генерала Младича в Белграде собрались несколько тысяч людей, включая и тех, кто приехал из Республики Сербской, из Черногории, военные ветераны, из Бьелины и так далее, и так далее. Но в Белграде живут почти 2 миллиона человек. Понятно, что это не супер большое количество.
4: Что касается воинских почестей, есть два варианта. Первый вариант, когда это похороны, которые организуют государство, они проходят на государственном уровне. Другой вариант, и это именно наш случай, когда ассоциация генералов Сербии как бы самоорганизовалась. Если очень кратко, то для одних он герой, для других он злодей. И здесь практически нету тех, кому все равно. Вся эта ситуация с Младичем, с приговором и так далее, она лежит в более цивилизационного, если угодно, разлома. То есть либералы считают, что, конечно, Младич преступник, конечно, место Сербии в Евросоюзе. Славянофилы считают, что Евросоюз нам не друг, они совершенно не забыли, как НАТО бомбило Югославию, а до этого бомбили и позиции генерала Младича в Республике Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины. И он такой символ сербства. Плюс очень-очень-очень многие согласны, что Гаагский трибунал как таковой был ужасно предвзят. То есть совершало ли войско Республики Сербской военное преступление во время Боснийской войны? Да. Из трех сторон были ли сербы единственными, кто их совершал? Ну, конечно, нет. При этом именно сербов больше всего осудили, больше всего приговорили к пожизненным срокам.
2: Виктория Мартынова, автор канала «Новости Сербии». Как ранее заявила еврокомиссар по вопросам расчленения Марта Кос, публичное чествование в Сербии Младича может негативно сказаться на отношениях Белграда с Евросоюзом. По ее словам, прославление военных преступников противоречит европейским ценностям и недопустимо не только в странах-членах ЕС, но и в странах-кандидатах. Ранее в связи со смертью Младича президент Сербии Александр Вучич обвинил суд ООН в нецивилизованном поведении из-за отказа освободить его, находясь в заключении. Генерал пережил несколько инсультов, комментирует журналист из Сербии Катарина Лана.
5: Сербия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз, а Брюссель, как мы знаем, однозначно осудил воздавание почести осужденному в Гааге генералу Ратко Младичу. Соответственно, Белграду идти против этой линии, это все равно, что заявить, что мы больше не собираемся в ЕС. Но при этом похороны были организованы при максимальной поддержке государства, которое вообще возможно в таких рамках. Тело генерала привезли на правительственном самолете при участии министра юстиции. Всю дорогу в Белграде, где стояли патрули, где везли тело генерала, полицейские отдавали ему честь. Также на похоронах были оружейные залпы и, собственно, и даже последняя воля генерала быть похороненным рядом с дочерью в Белграде, она была уважена. Я думаю, что президент Вучич достаточно мудр и здесь в очередной раз смог пройти между Сциллой и Харибдой. И масштабно, в принципе, вот в отношениях Сербии и Евросоюза после этих похорон ничего не изменится. Ну, в конце концов, Вучич сам неоднократно припоминал европейским политикам ценность демократии. И вот в этом конкретном случае, когда всему народу была организована возможность проститься со своим героем, то здесь, несомненно, этот канон был абсолютно соблюден.
2: Катарина Лана, журналист из Сербии. Александр Вучич на траурной церемонии не присутствовал. В это время он принимал официальную делегацию из Узбекистана. Ну а сейчас индекс Мосбиржи начал неделю с роста. По итогам основных торгов он прибавил 0,7%. Ноябрьский фьючерс на Brent превысил $97 за баррель из-за новой эскалации конфликта США и Ирана. Биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
6: По итогам понедельника российский рынок акций не сильно, но все-таки вырос. 0,5% за основную торговую сессию прибавил индекс Московской биржи. Закрытие 2265 пунктов, хотя были попытки скорректироваться уже, видимо, по факту встречи американцев делегации и в Москве, и в Киеве. Но, тем не менее, с одной стороны, на рынке говорят, что нету каких-то прорывных решений, с другой стороны, была дана высокая оценка этим переговорам. Но, в частности, помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков сказал, что встреча президента Российской Федерации с представителями президента США Стивом Виткофом и Джаредом Кушнером была содержательной, конструктивной, предельно откровенный и доверительный. Ну и уже вечером появились сообщения с американской стороны. Спецпосланник президента США Стив Виткоф написал, что имели место значимые подвижки в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. В общем, пока коррекции на российском рынке акций не получилось. При этом к падению вернулся российский рубль. Китайская валюта превысила 12 рублей почти 90 копеек на закрытии, на 11 копеек китайский юань вырос. Вырос и доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Стоимость доллара превысила 86,5 рублей. При этом росли цены на нефть. Вечером немножко сбавили темпы роста, но, тем не менее, смесь Brent на вечер понедельника осталась в районе $97 за баррель. Эскалация, вот этот новый виток эскалации на Ближнем Востоке в целом и в Персидском заливе, в частности, продолжается. Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что американские военные атаковали 3 связанных с корпусом стражи Исламской революции танкера. После этого в КСИР заявили о том, что нанесли ракетный удар и по американскому авианосцу, и по ракетному эсминцу. Ну и помимо этого в иранских СМИ пошли сообщения о том, что иранские военные нанесли серию ударов по 6 связанным с США торговым судам. Ну и на этом фоне аналитики крупнейших инвестиционных банков вновь повышают свои прогнозы. В Goldman Sachs считают, что цены на нефть могут достичь $120 за баррель, если атаки на суда станут более частым явлением.
2: Это был биржевой обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов. Отмечу официальный курс доллара на 8 сентября 86,19, евро 100 рублей 17 копеек, юаня 12,85.
7: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Деньги. Копейка стала непригодна для крупных торговцев еще в годы правления Софьи. Тогда это была единственная чеканившаяся монета. Купцы решили проблему, начав пользоваться так называемыми начетными деньгами. Сотня монет достоинством в одну копейку заворачивалась в бумагу. Так получался начетный рубль. В торговом обороте встречались начетные 10, 20, 25 и 50 копеек, а также 1, 2, 5, 10, 20 и 30 рублей. История денег на Business FM.
8: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
10: Все свое носить с собой лучше всего в рюкзаке на двух лямках на спине. Особенно если вес этой поклажи превышает 10-15% массы тела, что нередко бывает у современных школьников, даже в младших классах. В сравнительном исследовании боковое отклонение позвоночника составляло менее 2 градусов без сумки и с рюкзаком на двух плечах, при этом в несколько раз больше с сумкой на одном плече и еще больше с одноплечным рюкзаком. При этом положение плеч менялось гораздо существеннее, особенно для одностороннего рюкзака. Это искривление называют функциональным, то есть сиюминутной адаптацией позвоночника под ношу. Профессиональное медицинское сообщество утверждает, что ношение тяжелой школьной сумки не считается сегодня причиной сколиоза. Но тем, у кого сколиоз уже есть, рекомендуют для лучшей устойчивости все же классический рюкзак на двух лямках. Такие обычные рюкзаки тоже меняют позу, но не так сильно, как плечевые сумки. А пояс на рюкзаке перераспределяет усилия на таз, там кости прочнее. Исключительные по весу и дистанции нагрузки в экспедициях и на военной службе документированно приводят к болям стоп и коленей и могут повредить плечевое сплетение. 2 огромных арбуза лучше нести в двух руках, а не в одной. 30 килограмм в одной руке дают более 2800 ньютон компрессии поясницы, а 2 по 15 в разных руках почти вдвое меньше. Для пожилых добавляется фактор равновесия. Особенно опасны болтающиеся тяжелые предметы, даже в рюкзаке. А вот небольшие и уравновешенные нагрузки не ухудшают показатели походки или равновесия.
9: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 6:58. В студии Олеся Потапова. В Саратовской области в результате атаки беспилотников повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие, сообщил губернатор Роман Бусаргин. На месте работают оперативные службы. Аэропорт Саратова ночью приостанавливал работу. Сейчас ограничения на прием и отправку рейсов уже сняты. Теплоход «Русский Восток» сорвался с якоря в Амурском заливе, предположительно из-за сильного ветра. Судно отнесло в сторону Токаревского маяка во Владивостоке, где оно село на мель, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Экипажа и груза на борту не было, никто не пострадал, загрязнение акватории не зафиксировано. В Забайкальском национальном парке Бурятии третий день ищут туристам. В воскресенье он отправился в одиночку по маршруту «Тропа испытаний» на полуострове Святой Нос и перестал выходить на связь. Группа из сотрудников полиции МЧС полностью обследовала маршрут, но обнаружить пропавшего пока не удалось. Сегодня поисковые работы продолжатся. В операции задействован вертолет Ми-8, катера и автомобильный транспорт. Транспортный грузовой корабль «Прогресс», отстыковавшийся от МКС, затоплен в Тихом океане. Об этом сообщили в Роскосмосе. «Прогресс» работал в составе российского сегмента Международной космической станции с марта. Он был сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился, говорится в сообщении. По данным Роскосмоса, не сгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
12: Главные темы.
13: 7 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Под уголовным делом о хищении бензина у полиции оказались несколько руководителей Евротранса, который владеет крупной сетью АЗС трасса. Все это на фоне дефолта компании по облигациям. Как все это скажется на рынке топлива и что будет с российским долговым рынком? Мы спросили экспертов. Пока не стало слишком поздно, ВОН призвали принять меры, чтобы гарантировать безопасность искусственного интеллекта. На днях вскрылся новый эпизод с участием и агентов от OpenAI, который компания вовсе не торопилась рассказывать публично. Россия выходит в урановые монополисты, беспокоится Financial Times. По данным издания, к 40-му году более трети мировых поставок урана может приходиться на нашу страну, и это грозит Западу зависимостью от Москвы, отмечает Financial Times. Как на самом деле? Все подробности в нашем эфире. Евротранс. Уголовное дело, дефолты по облигациям и претензии кредиторов. Что будет с сетью АЗС-трасса и могут ли проблемы одной компании повлиять на весь российский рынок облигаций? Об этом Иван Медведев.
14: В отношении руководства Евротранса возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате в особо крупном размере. Трое топ-менеджеров компании арестованы. Председатель совета директоров задержан. В МВД выявили хищение топлива, принадлежавшего подмосковной полиции. По данным ведомства, помимо руководства Евротранса, к преступлению могут быть причастны также высокопоставленные полицейские. Трое уже уволены из органов, минимум двое арестованы. Как именно и сколько топлива у МВД было похищено, пока не сообщается. Но следствие продолжает искать других возможных соучастников и потерпевших. Параллельно у Евротранса нарастают проблемы в бизнесе. За первое полугодие этого года выручка снизилась на 28,5%. Валовая прибыль рухнула примерно с 10,5 миллиардов рублей до 642,5 миллионов, а чистый убыток составил 5,7 миллиарда против прибыли 3,2 миллиарда годом ранее. 23 июля Банк России уведомил о намерении обратиться с заявлением о банкротстве Евротранса. 5 августа аналогичное уведомление опубликовал Сбербанк. Сумму долга Сбер не раскрыл. Помимо этого, после череды технических дефолтов компания перешла в полноценный дефолт по всем выпускам облигаций. В совокупности все это оценил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
15: Если были кредиты со стороны банков, значит, банки-кредиторы и заберут себе активы Евротранса. Дальше будут пытаться эти активы продать каким-то игрокам, которые являются профильными на этом рынке. Вряд ли это купят вертикально интегрированные компании, потому что все, что было самое вкусное, что называется, уже давно вертикально интегрированные компании себе купили. Поэтому это, скорее всего, купит, может быть, какой-то участник. Может ли этот участник, например, не найтись в условиях бензинового кризиса, сказать, что это слишком невыгодный бизнес сейчас? Такой тоже может быть. Особенно, если правительство не пойдет на то, что разрешить более быстрый рост цен, тогда, соответственно, может быть, покупателя найти будет и сложно. Могут ли это означать закрытие заправок? Но мы с вами в последние месяцы живем в условиях, когда многие заправки закрываются или не работают. Но, скорее всего, ситуация с бензином более-менее нормализуется где-нибудь там к середине осени, да, когда спадет сезонный пик потребления. Может быть, к тому времени появятся какие-то уже предприниматели, которые готовы будут купить этот актив, но я думаю, со скидкой.
14: Если говорить отдельно о дефолтах по облигациям Евротранса, то в сегменте высокодоходных облигаций это, к сожалению, не последняя жертва, считает генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
16: В условиях стагнирующей экономики компании с низким кредитным качеством просто не могут обслуживать свой долг. Сейчас растет количество банкротств, сейчас растет количество дефолтов. И, конечно, реакция российского рынка облигационного на это будет постепенное системное расширение спредов. Сегодня разница между доходностью высокодоходных облигаций и государственных облигаций, она достаточно невысокая. Соответственно, скорее всего, в ближайшие месяцы мы увидим еще большее расширение спредов, падение цен на высокодоходные облигации, даже тех компаний, которые еще обслуживают долг, но тем не менее общая паника инвесторов будет сказываться на всех эмитентах. Поэтому то, что мы будем видеть в ближайшие месяцы, это продолжение дефолтов, к сожалению, и расширение спредов.
14: Возвращаясь к топливному рынку, стоит отметить, что Евротранс – это крупный игрок. Компания занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов АЗС Москвы и Московской области. Всего компании принадлежат 57 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана площадью 800 квадратных метров каждый. Тем не менее, эксперты говорят о том, что проблемы одной одной компании не стоит экстраполировать на весь рынок независимых АЗС. Им всем сейчас тяжело, но проблемы Евротранса – это проблемы Евротранса. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
13: В ООН заявили, что развитие искусственного интеллекта угрожает человечеству. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал принять меры, чтобы гарантировать безопасность и технологии, пока не стало слишком поздно. Он считает, что нужно проработать красные линии в этой области. И все это на фоне постоянно появляющихся новостей о том, что автономные и агенты взламывают какие-либо системы, продолжит Валерий Убадоев.
12: Передовой искусственный интеллект может представлять экзистенциальную угрозу для человечества, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он также указал, что лишь горстка людей обладает почти неограниченной властью над ИИ-технологиями. Конкретных людей он не упомянул, но агентство Рейтера предполагает, что речь шла о компаниях, которые занимаются разработками. Это OpenAI, Anthropic, Google и прочие ИИ-лаборатории. По мнению Тюрка, необходимо, чтобы страны, развивающие искусственный интеллект, и все участники цепочек поставок согласовали некие красные линии, за пределы которых ИИ не должен выходить. То есть подразумевается разработка некоего механизма контроля. Но координация между странами в данный момент времени вряд ли возможно, считает генеральный директор АЯ-эксперт, профессор МНИИПУ Роман Душкин.
17: Есть много разных нюансов, и чтобы не получилось так же, как с ядерным оружием, с ядерными технологиями в свое время, конечно бы человечеству вот сейчас договориться, взяться за руки и работать совместно вот над всеми этими вещами. Не потому что искусственный интеллект угрожает человечеству. Человечеству угрожает человечество, которое разделено, и первое, что начинает делать, это, конечно, военный искусственный интеллект для уничтожения себе подобных. Текущая геополитическая обстановка в мире не способствует тому, чтобы страны объединились, договорились и занимались бы вместе развитием технологий искусственного интеллекта для того, чтобы развивать научно-технический прогресс и решать глобальные задачи.
12: Предупреждения со стороны ООН появились на фоне регулярных новостей о том, как автономные ИИ-агенты сбегают из песочниц и как они взламывают различные системы. Особенно громкой была атака на сервис Hugging Face. Ее осуществил рой ИИ-агентов от ChatGPT. Тогда атаку удалось отразить с помощью, кстати, китайской модели. Кроме того, на днях OpenAI представила новую модель Astra. Как писал Рейтер, она способна самостоятельно, среди прочего, подготавливать налоговую отчетность, разрабатывать видеоигры, искать квартиры на покупку или аренду и многое-многое другое. Одновременно со всем этим Astra заставляет отрасль беспокоиться. В частности, она скрывает методы того, как она решает те или иные задачи. То есть проводить мониторинг, следить за ее действиями становится сложнее. Создать какую-то платформу, площадку, с помощью которой будет проводиться общемировое регулирование в сфере ИИ, нужно в ближайшее время, считает партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
18: Развитие инструментов искусственного интеллекта происходит очень быстро и скачкообразно. Понятно, таких агентов регулировать надо. Вопрос, кто может это регулировать? Очень может быть, что, чтобы не разработал ООН, это будет носить какой-то декоративный характер. Выглядит так, что ООН не самая профильная организация, где нужно такие вещи регулировать. А про площадку надо думать отдельно. Кажется, что у людей есть всего полгода-год до того, чтобы договориться, кто может быть такой площадкой, найти правильный формат, и чтобы выпустить какие-то акты.
12: Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк также указывает на то, что разрабатывать какой-то совместный механизм контроля нужно как можно скорее. Он призвал предпринять все усилия для введения гарантий безопасности искусственного интеллекта. Цитата: «Пока не стало слишком поздно». Валерий Обадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
13: Россия выходит в урановые монополисты. К 40-му году более трети мировых поставок уран, 36%. Возможно, будет приходиться на Россию, пишет Financial Times. В этих обстоятельствах у стран Запада может возникнуть зависимость от Москвы, подобно зависимости от российских газа и нефти в 2022-м. Россия все еще остается крупным поставщиком топлива для АЗС в Европе. Развивает проекты в Танзании и Намибии, а в прошлом году было подписано соглашение с Нигером. А статья – это, по сути, агитация к тому, чтобы ограничить санкциями и отобрать зарубежные активы Росатома, считает независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
19: Та динамика, которая идет у Росатома, прежде всего, по казахстанским проектам и прежде всего по Буденновскому месторождению, по африканским проектам, действительно позволяет рассчитывать на то, что объемы производства урана, контролируемого российской компанией, вырастут. При этом европейцы и США говорят о том, что у них таких темпов нет. Почему? Потому что цены на уран долгое время, начиная с Фукусимской аварии, находились на крайне низком уровне. Они не обеспечивали добычу на новых месторождениях и, соответственно, никакой капитальной деятельности по этому направлению не велось. И этот период, когда западные страны категорически не вкладывались в развитие новых месторождений, он привел к тому, что сейчас новых хороших месторождений нет. И, вероятнее всего, вся эта компания конечной целью имеет ограничение российского доступа именно к первичному сырью. Росатом найдет себе сырье, может быть, по более высоким ценам, но, опять же, с учетом того, что в себестоимости производства обогащенного топлива доля первичного сырья невелика, это существенно не ухудшит экономику компании. А вот призывать к санкциям против самого Росатома пока остерегаются. Почему? Потому что это может действительно повлечь за собой резкую потерю доступного для переработки обогащенного топлива, которое может использоваться атомными электростанциями мира.
13: Максим Худалов, промышленный эксперт. Какие перспективы у российского концерна в случае, если Запад будет всерьез претендовать на санкционное изъятие зарубежных урановых копий? Оценивает директор ОНО «Атоминфоцентр», главный редактор издания «Атоминфо.ру» Александр Уваров.
20: У нас есть, между прочим, кладовая своя урановая в Якутии, Эльком, которая еще, по сути дела, не разрабатывалась. При необходимости Росатом потихонечку начинает распечатывать. По поводу наших проектов в Казахстане и Африке, честно говоря, я там не вижу каких-то тоже на данный момент особых проблем. С казахстанской государственной компанией «Казатомпром» у Росатома очень хорошие деловые отношения, долгосрочные обязательства, долгосрочные контракты, и там в ближайшее время вряд ли что-то изменится. Европа заинтересована в зарубежном уране, так как не желает добывать на своей территории, да, собственно, там же нечего добывать практически. С другой стороны, есть Китай, у которого очень мощный рост атомного парка. У них поставлена задача догнать и перегнать Америку, выйти на первое место в мире. Сейчас они уже на втором месте по атомному парку, по количеству блоков. И, конечно, китайские компании, они очень заинтересованы в уране. Китай закрывает данные о своей добыче на своей территории, но по осторожным оценкам от наблюдателей, Китай обеспечивает себя только на треть. То есть 2/3 урана ему требуется из-за рубежа.
13: Александр Уваров, издание «Атоминфо.ру». 2 года назад президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт из России в Штаты необлученного низкообогащенного урана. Однако даже в этом случае нормы предусматривают наличие исключений до января 2028 года. В итоге закупки в России все еще продолжаются.
21: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
22: Файлы разбросаны по коллегам и командам в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
23: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
24: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
25: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
26: «Бизнес FM». Контекст. Осень. Яхт-клуб «Буревестник». Любители ветра и морских брызг могут принять участие в парусной регате. Осеннее меню с акцентом на охотничьи трофеи. Блюда фламбе, паста в головке сыра, авторский том-ям, блинчики с маскарпоне, которые шеф-повар приготовит у вашего стола. В октябре с теплой верандой можно наблюдать за подъемом и подготовкой яхт к зиме. Подробнее на сайте ресторана яхт-клуба «Буревестник». 0+.
0: Первые в деле.
1: Первым современным горнолыжным курортом принято считать швейцарский Санкт-Мориц, который превратился из альпийской деревушки в место туристического паломничества в середине 19 века. По легенде, произошло это после того, как местный ательер Йоганнес Бадрут поспорил с четырьмя постояльцами, что зимой городок сможет предоставить им отдых и развлечения получше летних.
0: Первые в деле. На Бизнес FM.
26: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
2: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. Минтранс России рассмотрит снижение бюрократической нагрузки и ускорение согласований для небольших российских производителей малой авиации, сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Ранее он отмечал, что Минтранс России будет поддерживать малую авиацию небольших производителей как решение для обеспечения доступности малых и отдаленных поселков. В том числе ведомство намерено ускорить сертификацию гидропланов частных авиастроителей. Специальный раздел «Госуслуги Нижегородской области» появился на едином портале «Госуслуг». Раздел объединил все самые востребованные услуги и сервисы, доступные жителям региона, на одной странице. Среди них оформление родительского основного дохода, запись в детский сад, разрешение на парковку, отдых и оздоровление детей, регистрация брака и многое другое. В отдельный блок для удобства пользователей выведены ключевые сервисы региона. Карта жителей Нижегородской области, запись в МФЦ, меры поддержки участников СВО и запись к врачу. Также Нижегородская страница предлагает пользователям поучаствовать в развитии своего населенного пункта, выбрав территорию для благоустройства. В Нижнем Новгороде стартовал снос частных строений на улице Станционной, где будет расположена будущая станция метро «Сормовская». Об этом сообщает региональное министерство транспорта и автодорог. Подготовка территории к строительным работам потребовала предварительного выкупа объектов недвижимости и их переоформления в муниципальную собственность. Этот процесс еще продолжается. Перед началом демонтажа все здания, сооружения и гаражи были отключены от инженерных сетей. По плану работы по расчистке площадки должны быть полностью завершены до конца года. Заместитель министра транспорта и автодорог Нижегородской области Денис Рябинин покинет должность с 11 сентября. Он станет руководителем ООО «Нишикотранс». Предприятие специализируется на выпуске трамваев марки «Минин». Ранее в правительстве сообщали, что на производственной площадке компании планируется расширить ассортимент выпускаемой техники, включив в него другие виды общественного транспорта. Напомню, Денис Рябинин занимал пост в областном Минтрансе с июля 2022 года. В Нижнем Новгороде в преддверии старта хоккейного сезона на «Волга-арене» открывается новое парковочное пространство на территории расположенного по соседству футбольного стадиона. Начиная с первых домашних хоккейных матчей открывается возможность въезда на территорию стадиона по билетной системе с четким регламентом времени. Попасть на территорию можно не ранее, чем за 2 часа до старта мероприятия, выехать не позднее, чем через 3 часа после его завершения. Решение об организации парковки было принято в связи с запросами болельщиков. Она позволит разместить личный автотранспорт гостей арены более комфортно и разгрузит близлежащие дворы, отметил министр спорта области Дмитрий Кабайло. Стоимость парковки фиксированная – 800 рублей. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
26: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 14 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 13, ночью плюс 10 и облачно с прояснениями.
26: Валюта.
3: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 8 сентября. Доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 85 копеек. Держитесь курса.
25: Компании и корпорации.
2: Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» примет участие в международном авиакосмическом салоне в Египте, сообщает пресс-служба концерна. В рамках экспозиции производитель представит образцы зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций последних поколений. В частности, на стенде концерна можно будет увидеть модели боевых средств из состава ЗРК большой дальности «Антей-4000», которая предназначена для поражения самолетов тактической и стратегической авиации, в том числе выполненных по технологии «Стелс», а также ЗРК средней дальности «Викинг», созданной для защиты войск и объектов от массированных воздушных ударов. Линейку ЗРК малой дальности представят боевые машины семейства «Тор». Кроме того, на стенде концерна будут представлены модели средств контроля воздушного пространства, в том числе вертолетный комплекс радиолокационной разведки наземных целей. Впервые за рубежом будет представлен макет многофункциональной малогабаритной РЛС, который обеспечивает обнаружение воздушных объектов, в том числе беспилотников, на дальности до 60 километров и благодаря небольшой излучаемой мощности остается малозаметной для средств радиоэлектронной разведки противника. Фармацевтическая компания «Мосфарм» отозвала в России партию антибиотика «Линизолид». Причиной стало несоответствие препарата критически важному показателю безопасности – бактериальные эндотоксины. Отзыв касается раствора для инфузии «Линизолид» с дозировкой 2 мг на миллилитр объемом 300 мл в бутылках, упакованных в картонные ящики. Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области проводит опросы представителей бизнеса. Предприниматели имеют возможность оценить работу ведомства по трем направлениям. Каналы прямого взаимодействия инвесторов с руководством региона, деятельность инвесткомитета по стратегии развития и инвестициям при губернаторе, а также соблюдение положений региональной инвестиционной декларации. Задача инвесткомитета – помочь предпринимателям в досудебном порядке разрешить ситуации, мешающие им реализовать проект. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
25: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
26: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Главные капиталы России. Николай Геннадьевич Бурылин. Состояние около 5 миллионов рублей.
4: Родился в 1850 году в семье владельца ситцевно-бивной фабрики Геннадия Бурылина. Получив домашнее образование, Николай вместе с братом Дмитрием начал карьеру на отцовской фабрике в качестве простого рабочего, а позже перешел в контору фабрики Куваева в городе Иваново-Вознесенске, нынешнем Иванове. В июне 1874 года в Москве состоялось венчание старшей дочери хозяина фабрики Надежды с молодым конторщиком, после чего Бурылин занял пост директора-распорядителя Куваевской мануфактуры. С назначением нового управляющего с 1874 по 1887 год на фабрике были открыты новые красильные, белильные и художественные отделения. В начале 20 века основной капитал предприятия составлял 5 миллионов рублей. На фабрике работало почти 3000 человек. В год производилось товара на сумму более 20 миллионов. Качество тканей высоко оценивали международные жюри на многочисленных выставках в Москве, Филадельфии, Чикаго и Париже. Изделия Куваевской мануфактуры получали золотые и бронзовые медали. А на всемирной художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году фирма удостоилась высшей награды государственного герба. Зная о жизни рабочих не понаслышке, Николай Бурылин выделял около 90 тысяч рублей в год на развитие социальной инфраструктуры предприятия. Были построены несколько домов для служащих и мастеров, каменный корпус для рабочих на 600 коек, с кухней и столовой, где питались 2500 человек, амбулаторный приемный покой и баня. При фабрике было открыто бесплатное училище для малолетних, где обучалось около 150 детей. Всем этим работники Куваевской мануфактуры пользовались бесплатно. И все были застрахованы. В 1910 году в Иваново-Вознесенске была открыта Куваевская больница, на строительство которой было потрачено 300 тысяч рублей, и которая действует и поныне. Николай Геннадьевич много сделал для развития Иваново-Вознесенской образовательной сферы. Он работал в комиссиях по постройке детских приютов, реального женского и механико-технического училищ, состоял в попечительских советах городской женской гимназии, торговой школы и школы колористов. Фабрикант был одним из инициаторов создания в Иваново-Вознесенске высшего учебного заведения, политехнического института. На протяжении многих лет Николай Бурылин помогал младшему брату Дмитрию Геннадьевичу в приобретении экспонатов для его собрания редкостей и древностей. Сегодня эта бесценная коллекция представлена в Бурылинском музее в Иваново. Революцию фабрикант встретил с восторгом, надеясь на выход страны из экономического кризиса. Он даже написал Ленину, предложив перевести все свои средства на нужды государства и прося за это только разрешение остаться жить в собственном доме. В ответном письме такое разрешение было получено, однако, приняв капиталы, новая власть не сдержала своих обещаний и выселила Бурылиных в маленькую квартиру в одном из домов для рабочих. При конфискации имущества в 1919 году семье текстильного магната разрешили оставить 20 стульев, 3 стола, шкаф, буфет, кухонную посуду и по кровати на человека. Оказавшись в тяжелом материальном положении, Николай Бурылин был вынужден просить денег у брата, который работал смотрителем в музее, им же самим и созданном. Николай Бурылин умер в бедности в 1928 году.
25: Через век. Главные капиталы России на Бизнес ФМ. Слова, проверенные делом. Работающий без отдыха жалок, забавляющийся без перерыва не в состоянии прокормиться. Стрелок из лука попадает в мишень, и мореплаватель достигает земли, ибо у каждого из них свое искусство. И они знают, когда нужно работать и когда расслабиться. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Реклама – наша профессия. Во всем мире лифт давно используется как рекламный носитель. Например, индийская сеть фитнес-центров разместила на дверях лифта изображение мужских рук. Они будто открывают двери, демонстрируя недюжинную силу. А в Бразилии точно так же рекламировали фильм о Супермене. Снаружи мощные руки, раздвигающие двери, внутри всемирно известная буква «С». Реклама. Наша профессия. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Live high and dry. Дословно с английского «оставить где сухо и высоко». Проще говоря, на мели. Сесть на мель в такой морской коллизии не было ничего необычного вплоть до конца 19 века. Это происходило и из-за сложных погодных условий, и из-за ошибок в навигации, и даже намеренно команда могла спасать корабль от крушения, выбирая меньшее зол. Подобные сюрпризы оборачивались серьезными неприятностями для моряков и судовладельцев. Снять судно с мели было довольно хлопотно, поэтому оно могло подолгу оставаться на мелководье без дела. О таких кораблях и говорили «high and dry». Однако позже выражение стало употребляться в переносном значении. «Оставить на бабах», «бросить без помощи» в затруднительном положении. Срочные переводы на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Около 100 беспилотников сбиты над Ростовской областью. Минувшей ночью дроны перехвачены в 10 районах, в том числе Каменском, Миллеровском, Азовском, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Чертковском районе в результате падения обломков дрона произошло возгорание сухой травы. По предварительным данным, пострадавших нет. Беспилотная опасность в регионе сохраняется. В Саратовской области в результате атаки беспилотников повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие, сообщил губернатор Роман Бусаргин. На месте работают оперативные службы. Аэропорт Саратова ночью приостанавливал работу. Сейчас ограничения на прием и отправку рейсов сняты. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести на уровне Евросоюза запрет на доступ к соцсетям для детей младше 15 лет. С таким предложением он обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Макрон призвал подготовить новый европейский законодательный акт, который установит единые правила ограничения доступа несовершеннолетних к соцсетям. По его мнению, нормы должны быть четко сформулированы и юридически обоснованы. Инициатива появилась после того, как в августе Конституционный совет Франции заблокировал положение закона о запрете соцсетей для детей младше 15 лет. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Пока Саксония, но продолжение может и последовать. Альтернатива для Германии побеждает на местных выборах. Пока в одном регионе, но скоро в стране выборы еще в двух. Что будет и чего ждать? Комментарий Георгия Бофта буквально через минуту. Авиавласти России и Сербии договорились, что расширяют двусторонние воздушные сообщения. В частности, сербские авиакомпании получили право летать в Калининград. Правда, воспользуются ли они им? По крайней мере, в ближайшее время эксперты рынка пока сомневаются. Шутки и мемы начали все чаще встречаться в резюме. Такие примеры расходятся в сетях. Основная цель – обмануть алгоритмы искусственного интеллекта. Многие компании используют именно их при поиске сотрудников. Об этих уловках также в ближайшее время. Альтернатива для Германии стала альтернативой для Саксонии. А партия АДГ победила на выборах в Ландтаг земли Саксонии-Анхальт, набрав почти 44%. Вдвое больше, чем на прошлых выборах 5 лет назад. Результат ХДС-канцлера Мерца обвалился с 37% до 17%. До абсолютного большинства в Ландтаге АДГ не хватило 3 мест. При этом явка составила без малого 80%, что стало рекордом для земли за всю историю после объединения страны. Победа АДГ стала одной из центральных тем обсуждения в международной прессе. Какое значение это будет иметь для Германии, канцлера Фридриха Мерца, комментирует Георгий Бофт. Телеграм-канал «Бофт знает».
3: Саксония-Анхальт – самый бедный регион Германии. Валовой продукт сокращается 3-й год подряд, причем быстрее общегерманского. В химико-технологическом кластере Лойна-Шкопау-Биттерфельд загрузка мощностей упала ниже 70%. Сказалось прекращение поставок российского газа, который был для местной промышленности не только энергоносителем, но и сырьем. Газ в Европе теперь дороже, чем в США или Китае. Но главным фактором победы АДГ стала не безработица более 8%, что выше среднего показателя по Германии – около 6,5%, и не низкий уровень доходов, а демография. Здесь высокая доля жителей старше 60 лет. Не прекращается отток молодежи, падает доля выпускников гимназий среди оставшихся. Доля иммигрантов тоже оказалась не так важна. На востоке Германии АДГ вообще сильнее там, где иммигрантов мало. Сказался и личный фактор. Прежний местный лидер Райнер Хазелов, правивший 15 лет, ушел в январе, и ХДС шел на выборы с новичком Шульце. Результаты голосования при этом не похожи на протест меньшинства. Среди избирателей моложе 60 АДГ взяла почти половину голосов. Среди людей моложе 35 с низким образованием 2/3. Хуже всего показатель среди имеющих высшее образование. Что касается ХДС, то партия вообще провалилась среди молодежи, получив лишь 5%. Кстати, судя по общефедеральным опросам, большинство немцев, решающие для себя повесткой, считают земельную и лишь чуть более трети федеральную. Программа, с которой АДГ шла на земельные выборы, а это более 250 50 страниц, тянет на будущую правительственную программу для всей страны. Самая длинная глава посвящена эмиграции. Она предполагает фактическую отмену права на убежище, отказ земли принимать беженцев и создание оперативной группы по депортации. Даже иностранные квалифицированные кадры, включая врачей, объявлены непригодными из-за культурных различий. В школах партия предлагает ввести, помимо охраны, вооруженной слезоточивым газом, отдельные классы для беженцев. Много предложений по отношениям с Россией, а именно отмена вредящих экономике санкций, перезапуск газопровода «Северный поток», сохранение преподавания русского языка, возобновление школьных обменов. Хотя почти ничего из этого не относится к компетенции земельных властей. За пределами Германии АДГ часто называют нацистской, однако сами немецкие власти этот термин не употребляют. Юридическая формула другая, достоверно правоэкстремистская. Земельное ведомство по охране Конституции Саксонии и применяет ее ко всему региональному отделению. В отчете за прошлый год сказано, что программа отделения партии в Саксонии заметно пронизана российской идеологией, его функционеры поддерживают связи с другими правоэкстремистскими партиями, а во внешней политике партия агитирует за сближение с Россией. Кстати, среди сторонников АДГ в Саксонии-Анхальт лишь треть считают Россию серьезной угрозой для Запада, против более 2/3 у всех остальных избирателей. На федеральном уровне АДГ подала иск, оспаривая присвоенный ей термин «достоверно правоэкстремистская». В феврале нынешнего года административный суд Кёльна временно запретил федеральным ведомствам применять это определение, после чего уже заглох и импульс к запрету партии в целом. А замысел такой у властей был. Получит ли теперь АДГ мандат на формирование земельного правительства? Лидер партии Алиса Вайдель настаивает на этом. Однако юридически все сложно. Число мандатов АДГ равны сумме мандатов ХДС, СДПГ, зеленых и левых. А 5 голосов партии Сары Вагенкнехт дали бы 44 голоса тем, кого она поддержит. Для выборов нового премьера нужно набрать 42 голоса в двух турах. Если их нет, то Ландтаг может самораспуститься и назначить новые выборы. Но если самороспуск отклонен, а для этого нужно все те же 42 голоса, назначается третий тур, где для выборов премьера достаточно относительного большинства. Если депутаты Сары Вагенкнехт воздержатся, то кандидат АДГ пройдет. Однако лидеры партии настаивают на единоличном мандате без внешней поддержки и коалиции или перевыборы. Пока будет длиться эта неопределенность, нынешний премьер от ХДС продолжит исполнять обязанности. Так что ситуация патовая, и она может затянуться на месяцы. Для канцлера Мерца все это стало сильным ударом, при том, что его рейтинг и так бьет один антирекорд за другим. Внутри самой ХДС 3/4 считают, что Мерц навредил результату ХДС. А среди сторонников партии так думает почти половина. Полезным его называют лишь 5%. Теперь следует ждать выборов 20 сентября в Берлине и Мекленбурге, где рейтинги ХДС вообще выражены в однозначных числах. В краткосрочном плане курс федерального правительства, впрочем, будет продолжен, в том числе в части роста расходов на оборону и инфраструктуру. Однако дальнейшие успехи АДГ могут поставить под вопрос управляемость уже федеральной политики по ключевым вопросам.
2: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». Сербские авиакомпании получили право летать в Калининград. Российский Минтранс сообщил, что авиавласти двух стран договорились о расширении двухстороннего воздушного сообщения. Однако пока сербские авиакомпании не подавали заявок на полеты по этому маршруту, уточнили в ведомстве. Вероятность, что рейсы в итоге состоятся, невелика, считает гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Мкрчан.
4: Это пока только заявление Минтранса РФ. Ни одно официальное лицо Air Сербии не подтвердило эту информацию. Рейсы, скорее всего, не состоятся. По крайней мере, в ближайшее время. То есть мы относимся с большим скепсисом. Пока не будет подтверждения с сербской стороны. В случае, если рейсы будут подтверждены, там где-то максимум 2 рейса в неделю. Больше там спроса нет. На небольшом самолете, 100-местном. Какой-то большой самолет ежедневно там не нужен. Калининград – это очень ограниченный рынок. Air Сербия очень хорошо зарабатывает в России. Плата за риск у них достаточно большая. Они берут примерно билеты с россиян в 2 раза дороже, чем они летают на подобные расстояния по Европе. Скажем, билет Москва-Белград стоит больше в одну сторону там 50 тысяч рублей, когда Белград-Лондон стоит от силы 25. Это такой же маршрут примерно по продолжительности.
2: Александр Крычан, сеть «Розовый слон». Сейчас Air Serbia совершает прямые регулярные рейсы по маршруту Белград-Москва. По данным сайта авиакомпании, полеты выполняются в Шереметьево ежедневно от 2 до 4 раз в день. В резюме все чаще стали встречаться шутки и мемы. Такие примеры стали расходиться по сети. Основная цель тут — обмануть алгоритмы искусственного интеллекта, которые многие компании используют при поиске сотрудников. Продолжит Ольга Кашинская.
5: Такая изобретательность, по сути, попытка обогнать прогресс. Дело в том, что и алгоритмы, которым сейчас доверяют первичный отсев резюме, примерно в половине случаев воспринимают любую информацию буквально. И если соискатель перечислит, например, свои достижения в онлайн-играх, и кадровики сочтут это за признак целеустремленности и обладания лидерскими качествами. Шутку, конечно, считают на этапе личных собеседований с живыми людьми, но основная задача соискателя — попасть к этим самым живым людям — уже будет выполнена, объясняет гендиректор компании EVAPS Альфред Столяров.
6: Уловки с резюме путем добавления всяческой дополнительной информации, естественно, работают. Так как нейросеть — это, по сути, инструмент, то с обеих сторон можно им пользоваться. Кандидаты смотрят, как нейросеть анализирует резюме и стараются добавить туда ту информацию, на которую прореагирует именно нейросеть. Было до смешного, когда добавляли информацию белым текстом, чтобы при печати информации не было, а при просмотре нейросетью информация была. Работодатель в большинстве случаев увидит это, но увидит уже при очном собеседовании. А задача кандидата — пройти вот эти многочисленные проверки и попасть на очное собеседование. После попадания на очное собеседование шансы, что тебя возьмут, резко возрастает.
5: На практике это действительно работает. Например, весной этого года при устройстве в IT-компанию один из кандидатов оказался на собеседовании с ИИ-ассистентом. И, недолго думая, попросил чат-бота самостоятельно ответить на свои же вопросы об опыте работы и конкурентных преимуществах, так, чтобы в итоге кандидат был рекомендован к работе. ИИ-ассистент с готовностью эту просьбу выполнил. Был и другой пример, когда разработчик подробно расписал в резюме свой опыт приготовления пельменей, даже указал итоговый уровень удовлетворенности. И

0: кандидатов, многие работодатели опасаются, что ИИ использует не только их HR-отдел, но и соискатели. И ужесточают методы проверки, пишет Wall Street Journal. Методы у всех разные. Кандидатов просят выключить виртуальный фон, показать комнату или использовать второе устройство с камерой. Хотя профессионал все равно отличит использование искусственного интеллекта и без дополнительных аксессуаров, говорит автор телеграм-канала Asher 2, IT-специалист Филипп Кулин. По крайней мере, пока.
1: Если говорить про IT, часто смотрят, не используют ли кандидат искусственный интеллект, делают всякие ухищрения. Но, честно говоря, вот в практике того, что я видел, в моей практике, когда я нанимал, когда я видел, как нанимали. Во-первых, когда искусственный интеллект используется, все-таки еще это видно. Нет еще синхронного искусственного интеллекта. Все равно есть задержка, особенно если ты эксперт, ты собеседуешь другого эксперта, ты видишь, что он тормозит, что он не может сделать перефразирование, воды много льет или наоборот мало, то есть не может просуждать на какие-то темы, это все еще пока видно.
0: На современном рынке труда, в общем-то, все средства хороши. Зарубежные пользователи рекрутинговой соцсети LinkedIn, например, начали указывать в резюме свои неудачные собеседования в крупные компании. Звучит, конечно, не очень солидно, зато повышаются шансы, что алгоритм зацепится за знакомое название. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: С теми, кто в теме, рынок компьютерных клубов в России продолжает развиваться. Сейчас сфера переживает бурный рост. По данным Contour Focus, за 3 последних года количество таких организаций увеличилось более чем в 8 раз. О том, почему россияне ходят в такие киберзаведения, о деньгах и об отличиях российского рынка от зарубежных, мы поговорили с соучредителем крупнейшей в мире франшизы компьютерных клубов «Коллизиум» Николаем Антоновым.
3: До начала моментов, связанных с СВО, у нас вообще активно шло развитие по Европе. У нас были преддоговора и по Франции, и по Германии подписаны. Потом, ну, многие встали на паузу, но сейчас, на самом деле, международные партнеры готовы заходить, меньше смотрят, скажем так, на вот эти политические моменты. Важнее продукт. Азиатские рынки и рынки Middle East с удовольствием с нами работают. Мы выставлялись, например, на выставке франшиз Саудовской Аравии. Колоссальный интерес был к продукту. Я бы отнес это в целом к классному развитию сферы услуг в России, то, что наши рестораны очень высокого уровня, например, либо наши бьюти-точки, все, что мы делаем в сфере услуг, это, ну, сейчас на уровне или выше, мне кажется, чем международные стандарты местами. То же самое применимо и к компьютерным клубам.
4: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Игровая, но бизнес. Тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня и 18.30 на Бизнес FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
5: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
7: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Компанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Бизнес FM.

0: компании и корпорации.
1: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
1: Норникель и БелАЗ договорились о создании совместного предприятия. Цель сотрудничества – выпуск горной техники нового поколения, внедрение беспилотных технологий для добычи, а также создание предприятия полнопрофильной ремонтной базы. Успешная реализация проекта позволит закрыть внутренний спрос в России на новую подземную горную технику и тем самым обеспечить импортозамещение. Верховный суд окончательно подтвердил право Акрехина выпускать фардеглиф. Суд отказал британо-шведской фармкомпании AstraZeneca в удовлетворении жалобы по делу о социально значимом препарате фардеглиф. Решение потенциально коснется более 5 миллионов зарегистрированных в России пациентов. Фардеглиф применяется при лечении сахарного диабета второго типа и входит в перечень жизненно важных препаратов. В Акрехине подчеркнули, что выход российских воспроизведенных препаратов уже существенно повлиял на стоимость терапии. Алроса передала крупнейший в истории России ювелирный алмаз 80 лет победы в Госфонд, сообщил ТАСС глава Республики Саха Айсен Николаев. Компания добыла этот 5-сантиметровый кристалл фантазийного янтарного цвета весом 468 карат в Якутии в прошлом году. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве. Снизит ли в пятницу ЦБ ставку? Что говорит в пользу смягчения, какие факторы могут заставить ЦБ оставить ставку без изменений? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистемы «Биткоган» Евгения Когана.
3: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
4: В пятницу состоится очередное заседание Банка России по ставке. Это не опорное заседание, то есть Центральный банк объявит только решение по ставке без обновления среднесрочного прогноза по инфляции, экономике, ну и так далее. Но, тем не менее, все это не делает это заседание менее важным. Пока ощутимых подвижек в сторону мира с Украиной нет, кроме очередных, естественно, переговоров, хотя непонятны их итоги, ключевым фактором поддержки рынка остается, разумеется, стоимость денег. Если кредиты станет дешевле брать и обслуживать, рынок сможет немножко выдохнуть. Но абсолютно не факт, что Центральный банк сделает нам такой подарок. С одной стороны, прогноз Банка России предполагал годовую инфляцию 6,3%. Речь идет об итогах третьего квартала в годовом выражении. И, скорее всего, фактический показатель, он где-то окажется близок к этой цифре итоговой. Устойчивую инфляцию Центральный банк ждал в диапазоне от 4-5% годовых. Ну, примерно там она была в июле и, судя по оперативным данным, осталась и в августе. Рост ВВП во втором квартале оказался чуть выше оценок Центрального банка. Но статистика за третий квартал в целом подтверждает его базовый сценарий. То есть экономика остывает и в ближайшее время вряд ли резко ускорится. Рынок труда тоже постепенно охлаждается, что в принципе соответствует ожиданиям Центрального банка. С другой стороны, корпоративное кредитование все-таки продолжает расти достаточно быстрыми темпами, а кредитный импульс уже вышел примерно к нулю. Центральный банк может насторожить и снижение нормы сбережения населения. Плюс стремительное ослабление рубля вышло за пределы диапазона 75-85 рублей, которые ЦБ заранее считал не несущим значительных проинфляционных рисков. К тому же баланс инфляционных факторов, включая продолжающиеся удары по НПЗ и складам, а теперь еще и угроза закрытия неба, все же смещен вверх. Так что Центральный банк, скорее всего, оставит ставку без изменения. Если же Центральный банк таки удивит и все-таки ставку снизит, то это сможет поддержать индекс RGBI, то есть индекс гособлигаций, но вряд ли сильно, учитывая, что Минфин вернулся на рынок с достаточно крупными новыми размещениями ОФЗ. А до конца года ему нужно занять от 3,5 до 5,5 триллионов. Достаточно много. Так что пока надеяться на чудо можно, но не очень получается.
2: Это был инвестбанкир и основатель медиасистем «Биткоган» Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Иран испытал новую ракету на американских кораблях. США ее не сбили. В заявлении Центрального командования ВСШ говорится, что попадание по кораблям удалось избежать. Штат в ответ ударили по трем иранским танкерам. А в Goldman Sachs уже предупредили, что нефть может вырасти до $120 за баррель, если нападения на суда в Армузском проливе участятся. Продолжит Валерий Убадоев.
5: Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Махсен Резаи заявил, цитирую, «Впервые мы испытали нашу противокорабельную ракету над американским военным кораблем». К формулировке «испытали ракету над кораблем» уже есть ряд вопросов. Это с учетом того, что в американском Центком ранее заявляли, что два их корабля, цитата, «успешно уклонились от атаки». Трудно себе представить то, как массивные американские корабли уклоняются от ракет. Возможно, Иран просто промахнулся ракетой, но, чтобы не потерять лицо, назвал это испытанием. А Штаты, чтобы выставить себя умелыми воеводами, назвали это успешным уклонением. Такая себе словесная эквилибристика военных действий. Однако из этих заявлений следует, что иранские ракеты не были сбиты американскими силами ПВО, установленными на кораблях. И это важно. Во всей этой ситуации крайне много различных возможных переменных. Что-то утверждать наверняка нельзя, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
6: Та и другая сторона могут, в принципе, приукрашивать ситуацию, могут выдавать за действительность то, что на самом деле не соответствует реальности. Была информация о том, что Иран, возможно, работает над созданием сверхзвуковой противокорабельной ракеты. Мог ли он такую ракету испытать? Да, конечно, это возможно. Возможно и уклонение также. Это, конечно, достаточно сложно уклониться от современной противокорабельной ракеты. Но здесь, смотрите, либо все-таки ракета недостаточно точная, либо и та, и другая сторона что-то приукрашивают. Это тоже возможно.
5: Что уже точно известно и что никак не получится подвергнуть сомнению, это то, что в ответ на атаку США ударили по трем нефтяным танкерам, связанных с Ираном. Утверждалось, что эти суда были выведены из строя. Также, по данным Financial Times, американские военные по ночам в течение 4 месяцев проводили операцию по разминированию Армузского пролива. Беспилотные катера и специальные аппараты, оснащенные гидроакустическими системами, находили в воде мину, после чего к ней спускались водолазы ВМС США, устанавливали на ней небольшой заряд взрывчатки и проводили детонацию. Но, во-первых, остается угроза того, что не были уничтожены все мины, а во-вторых, ничто не мешает Ирану заминировать пролив вновь, отмечали эксперты, опрошенные FT. И на всем этом фоне аналитики из Goldman Sachs предупреждают, что нефть может вырасти до $120 за баррель, если атаки на суда в Армузском проливе продолжатся. Продолжает ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
7: Такой прогноз действительно может реализоваться, потому что тенденция сейчас к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Цены на нефть в районе $90-100 для американцев в целом комфортные. Это позволяет сохранять рентабельность многим американским проектам. Они даже увеличивают объем добычи. И Трамп может говорить, ну я же обещал бурить. Вот я это и делаю. Поэтому Ирану как раз-таки нужно обострить ситуацию, чтобы затолкать цены на нефть в некомфортную для Соединенных Штатов позицию. В некий диапазон как раз-таки там $120 более за баррель. Чем больше, тем лучше. Для того, чтобы вынудить Соединенные Штаты пойти на какие-то переговоры, на какие-то компромиссы. Поэтому я думаю, что Иран-то как раз со своей стороны будет стремиться поднять цены как можно выше.
5: Помимо атак на суда, продолжаются удары по НПЗ на Ближнем Востоке. В Саудовской Аравии в городе Джузан был атакован объект нефтяной компании Saudi Aramco. Это один из крупнейших в стране НПЗ, мощностью 400 тысяч баррелей в сутки. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: В Белграде прошли похороны генерала Ратка Младича. На церемонию прощания пришли 1000 человек. Среди прибывших много ветеранов югославских войн было, присутствовали представители сербского руководства. Генерала похоронили с воинскими почестями. Младич умер 27 августа. Ему было 84. Случилось это в следственном центре ООН в Гааге. Он там отбывал пожизненное заключение. А по приговору за военные преступления и геноцид в Сребренице, совершенные во время Боснийской войны. Как ранее заявил еврокомиссар по вопросам расширения Март Кос, публичное чествование в Сербии Младича может негативно сказаться на отношениях Белграда с Евросоюзом. А ранее в связи со смертью Младича президент Сербии Вучич обвинил суд ООН в нецивилизованном поведении за отказ его освободить. Находясь в заключении, генерал пережил несколько инсультов. Комментирует журналист из Сербии Катарина Лана.
1: Сербия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз, а Брюссель, как мы знаем, однозначно осудил воздавание почести осужденному в Гааге генералу Ратко Младичу. Соответственно, Белграду идти против этой линии, это все равно, что заявить, что мы больше не собираемся в ЕС. Но при этом похороны были организованы при максимальной поддержке государства, которое вообще возможно в таких рамках. Тело генерала привезли на правительственном самолете при участии министра юстиции. Всю дорогу в Белграде, где стояли патрули, где везли тело генерала, полицейские отдавали ему честь. Также на похоронах были оружейные залпы и, собственно, и даже последняя воля генерала быть похороненным рядом с дочерью в Белграде, она была уважена. Я думаю, что президент Вучич достаточно мудр и здесь в очередной раз смог пройти между Сциллой и Харибдой. И масштабно, в принципе, вот в отношениях Сербии и Евросоюза после этих похорон ничего не изменится. Ну, в конце концов, Вучич сам неоднократно припоминал европейским политикам ценность демократии. И вот в этом конкретном случае, когда всему народу была организована возможность проститься со своим героем, то здесь, несомненно, этот канон был абсолютно соблюден.
2: Катарина Лана, журналист из Сербии. Вучич на траурной церемонии, кстати, не присутствовал. Он принимал официальную делегацию из Узбекистана.
3: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Теории заговора. 21 июля 1969 года американский астронавт, командир корабля «Аполлон-11» Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны. Через 15 минут к нему присоединился пилот Эдвин Базз Олдрин. На месте посадки модуля они водрузили американский флаг. На Луне было установлено научное оборудование и собрано 20 килограммов грунта. Основные моменты этого события астронавты сняли на видео. Но есть сверхпопулярная теория, что никакой высадки на самом деле не было. А видеоматериалы – это совместная работа Голливуда и Национального космического агентства. Главный аргумент приверженцев теории – у НАСА в тот момент просто не было технологий для подобного полета. А проиграть космическую гонку Советскому Союзу американцы не могли. Поэтому и создали фальсификат. Теории заговора на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 7 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. В Астраханской области задержан гражданин Молдавии по делу о покушении российского военного. Речь идет о 21-летнем Николае Кочу, сообщает Следственный комитет. Покушение было совершено 3 сентября в Энгельсе, Саратовской области. Военнослужащий выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Задержанный уже признался в преступлении. По его словам, он выполнял задания украинской стороны, а за преступление ему обещали 70 тысяч долларов. Союз продавцов маркетплейсов просит правительство взять на контроль ситуацию с задержкой текущих выплат селлерам Wildberries. Соответствующее письмо направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет Коммерсант. Продавцы просят также Федеральную антимонопольную службу оценить текущую ситуацию, а налоговую службу учитывать возникшие у предпринимателей кассовые разрывы. В Wildberries, в свою очередь, отмечают, что проблема с выплатами связана с DDoS-атаками на системы сервиса «Баланс» продавцов. Отдых в Петрозаводске и Зеленоградске в сентябре подешевел сильнее всего, говорится в исследовании сервиса OneToTrip. Так, в столице Карелии средняя стоимость ночи снизилась почти на треть по сравнению с августом и превысила 5000 рублей. Проживание в Зеленоградске обойдется гостям в 10 тысяч. Среди зарубежных направлений лидером по снижению цен за месяц стала Белоруссия. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Под уголовным делом о хищении бензина у полиции оказались несколько руководителей Евротранс, который владеет крупной сетью АЗС «Трасса». Все это на фоне дефолта компании по облигациям. Что будет с российским долговым рынком и, как скажется, на рынке топлива? ООН призвали принять меры, чтобы гарантировать безопасность искусственного интеллекта. На днях вскрылся новый эпизод с участием и агентов от OpenAI, который компания вовсе не торопилась рассказывать. Треть мировых поставок урана будет приходиться на Россию к 40-му году, утверждает Financial Times. Газета предупреждает о рисках зависимости от Москвы. А эксперты увидели в этой публикации атаку на активы Росатома. Все подробности в нашем эфире. Евротранс. Уголовное дело, дефолт по облигациям и претензии кредиторов. Что будет с сетью АЗС «Трасса» и могут ли проблемы одной компании повлиять на весь российский рынок облигаций? Об этом Иван Медведев.
9: В отношении руководства Евротранса возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате в особо крупном размере. Трое топ-менеджеров компании арестованы. Председатель совета директоров задержан. В МВД выявили хищение топлива, принадлежавшего подмосковной полиции. По данным ведомства, помимо руководства Евротранса, к преступлению могут быть причастны также высокопоставленные полицейские. Трое уже уволены из органов, минимум двое арестованы. Как именно и сколько топлива у МВД было похищено, пока не сообщается. Но следствие продолжает искать других возможных соучастников и потерпевших. Параллельно у Евротранса нарастают проблемы в бизнесе. За первое полугодие этого года выручка снизилась на 28,5%. Валовая прибыль рухнула примерно с 10,5 миллиардов рублей до 642,5 миллионов, а чистый убыток составил 5,7 миллиарда против прибыли 3,2 миллиарда годом ранее. 23 июля Банк «Россия» уведомил о намерении обратиться с заявлением о банкротстве Евротранса. 5 августа аналогичное уведомление опубликовал Сбербанк. Сумму долга Сбер не раскрыл. Помимо этого, после череды технических дефолтов компания перешла в полноценный дефолт по всем выпускам облигаций. В совокупности все это оценил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
10: Если были кредиты со стороны банков, значит, банки-кредиторы и заберут себе активы Евротранса. Дальше будут пытаться эти активы продать каким-то игрокам, которые являются профильными на этом рынке. Вряд ли это купят вертикально интегрированные компании, потому что все, что было самое вкусное, что называется, уже давно вертикально интегрированные компании себе купили. Поэтому это, скорее всего, купит, может быть, какой-то участник. Может ли этот участник, например, не найтись в условиях бензинового кризиса, сказать, что это слишком невыгодный бизнес сейчас? Такой тоже может быть. Особенно, если правительство не пойдет на то, что разрешить более быстрый рост цен, тогда, соответственно, может быть, покупателя найти будет условно. Могут ли это означать закрытие заправок? Но мы с вами последние месяцы живем в условиях, когда многие заправки закрываются или не работают. Но, скорее всего, ситуация с бензином более-менее нормализуется где-нибудь там к середине осени, да, когда спадет сезонный пик потребления. Может быть, к тому времени появятся какие-то уже предприниматели, которые готовы будут купить этот актив, но я думаю, со скидкой.
9: Если говорить отдельно о дефолтах по облигациям Евротранса, то в сегменте высокодоходных облигаций это, к сожалению, не последняя жертва, считает генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
11: В условиях стагнирующей экономики компании с низким кредитным качеством просто не могут обслуживать свой долг. Сейчас растет количество банкротств, сейчас растет количество дефолтов. И, конечно, реакция российского рынка облигационного на это будет постепенное системное расширение спредов. Сегодня разница между доходностью высокодоходных облигаций и государственных облигаций, она достаточно невысокая. Соответственно, скорее всего, в ближайшие месяцы мы увидим еще большее расширение спредов, падение цен на высокодоходные облигаций, даже тех компаний, которые еще обслуживают долг, но тем не менее общая паника инвесторов будет сказываться на всех эмитентах. Поэтому то, что мы будем видеть в ближайшие месяцы, это продолжение дефолтов, к сожалению, и расширение спредов.
9: Возвращаясь к топливному рынку, стоит отметить, что Евротранс – это крупный игрок. Компания занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов АЗС Москвы и Московской области. Всего компании принадлежат 57 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана площадью 800 квадратных метров каждый. Тем не менее, эксперты говорят о том, что проблемы одной компании не стоит экстраполировать на весь рынок независимых АЗС. Им всем сейчас тяжело, но проблемы Евротранса – это проблемы Евротранса. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: ВОН заявили, что развитие искусственного интеллекта угрожает человечеству. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал принять меры, чтобы гарантировать безопасность и технологии, пока не стало слишком поздно. Он считает, что нужно проработать красные линии в этой области. И это на фоне постоянно появляющихся новостей о том, как автономные агенты взламывают какие-либо системы, продолжит Валерий Убадуев.
5: Передовой искусственный интеллект может представлять экзистенциальную угрозу для человечества, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он также указал, что лишь горстка людей обладает почти неограниченной властью над ИИ-технологиями. Конкретных людей он не упомянул, но агентство Рейтера предполагает, что речь шла о компаниях, которые занимаются разработками. Это OpenAI, Anthropic, Google и прочие ИИ-лаборатории. По мнению Тюрка, необходимо, чтобы страны, развивающие искусственный интеллект, и все участники цепочек поставок согласовали некие красные линии, за пределы которых ИИ не должен выходить. То есть подразумевается разработка некоего механизма контроля. Но координация между странами в данный момент времени вряд ли возможна, считает генеральный директор АЯ-эксперт, профессор МНИИПУ Роман Душкин.
12: Есть много разных нюансов. И чтобы не получилось так же, как с ядерным оружием, с ядерными технологиями в свое время, конечно бы человечеству вот сейчас договориться, взяться за руки и работать совместно вот над всеми этими вещами. Не потому что искусственный интеллект угрожает человечеству. Человечеству угрожает человечество, которое разделено. И первое, что начинает делать, это, конечно, военный искусственный интеллект для уничтожения себе подобных. Текущая геополитическая обстановка в мире не способствует тому, чтобы страны объединились, договорились и занимались бы вместе развитием технологий искусственного интеллекта для того, чтобы развивать научно-технический прогресс и решать глобальные задачи.
5: Предупреждения со стороны ООН появились на фоне регулярных новостей о том, как автономные ИИ-агенты сбегают из песочниц и как они взламывают различные системы. Особенно громкой была атака на сервис Hugging Face. Ее осуществил рой ИИ-агентов от ChatGPT. Тогда атаку удалось отразить с помощью, кстати, китайской модели. Кроме того, на днях OpenAI представила новую модель Astra. Как писал Рейтер, она способна самостоятельно, среди прочего, подготавливать налоговую отчетность, разрабатывать видеоигры, искать квартиры на покупку или аренду и многое-многое другое. Одновременно со всем этим Astra заставляет отрасль беспокоиться. В частности, она скрывает методы того, как она решает те или иные задачи. То есть проводить мониторинг, следить за ее действиями становится сложнее. Создать какую-то платформу, площадку, с помощью которой будет проводиться общемировое регулирование в сфере ИИ, нужно в ближайшее время, считает партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
13: Развитие инструментов искусственного интеллекта происходит очень быстро и скачкообразно. Понятно, таких агентов регулировать надо. Вопрос, кто может это регулировать? Очень может быть, что, чтобы не разработал ООН, это будет носить какой-то декларативный характер. Выглядит так, что ООН не самая профильная организация, где нужно такие вещи регулировать. А про площадку надо думать отдельно. Кажется, что у людей есть всего полгода-год для того, чтобы договориться, кто может быть такой площадкой, найти правильный формат и чтобы выпустить какие-то акты.
5: Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк также указывает на то, что разрабатывать какой-то совместный механизм контроля нужно как можно скорее. Он призвал предпринять все усилия для введения гарантий безопасности искусственного интеллекта. Цитата: «Пока не стало слишком поздно». Валерий Обадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Россия выходит в урановые монополисты. К 40-му году более трети мировых поставок уран, 36%. Возможно, будет приходиться на Россию, пишет Financial Times. В этих обстоятельствах у стран Запада может возникнуть зависимость от Москвы, подобно зависимости от российских газа и нефти в 2022. Россия все еще остается крупным поставщиком топлива для АЗС в Европе. Развивает проекты в Танзании и Намибии. В прошлом году было подписано соглашение с Нигером. А статья – это, по сути, агитация к тому, чтобы ограничить санкциями и отобрать зарубежные активы Росатома, считает независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
14: Та динамика, которая идет у Росатома, прежде всего, по казахстанским проектам и, прежде всего, по Буденновскому месторождению, по африканским проектам, действительно позволяет рассчитывать на то, что объемы производства урана, контролируемого российской компанией, вырастут. При этом европейцы и США говорят о том, что у них таких темпов нет. Почему? Потому что цены на уран долгое время, начиная с Фукусимской аварии, находились на крайне низком уровне. Они не обеспечивали добычу на новых месторождениях и, соответственно, никакой капитальной деятельности по этому направлению не велось. И этот период, когда западные страны категорически не вкладывались в развитие новых месторождений, он привел к тому, что сейчас новых хороших месторождений нет. И, вероятнее всего, вся эта компания конечной целью имеет ограничение российского доступа именно к первичному сырью. Росатом найдет себе сырье, может быть, по более высоким ценам, но, опять же, с учетом того, что в себестоимости производства обогащенного топлива доля первичного сырья невелика, это существенно не ухудшит экономику компании. А вот призывать к санкциям против самого Росатома пока остерегаются. Почему? Потому что это может действительно повлечь за собой резкую потерю доступного для переработки обогащенного топлива, которое может использоваться атомными электростанциями мира.
2: Максим Худалов, промышленный эксперт. Какие перспективы у российского концерна в случае, если Запад будет всерьез претендовать на санкционное изъятие зарубежных урановых копий? Оценивает директор ОНО «Атоминфоцентр», главный редактор издания «Атоминфо.ру» Александр Уваров.
15: У нас есть, между прочим, кладовая своя урановая в Якутии, Элькон, которая еще, по сути дела, не разрабатывалась. При необходимости Росатом потихонечку начинает распечатывать. По поводу наших проектов в Казахстане и Африке, честно говоря, это не вижу каких-то тоже на данный момент особых проблем. С казахстанской государственной компанией «Казатомпром» у «Росатома» очень хорошие деловые отношения, долгосрочные обязательства, долгосрочные контракты, и там в ближайшее время вряд ли что-то изменится. Европа заинтересована в зарубежном уране, так как не желает добывать на своей территории, да, собственно, там же нечего добывать практически. С другой стороны, есть Китай, у которого очень мощный рост атомного парка. У них поставлена задача догнать и перегнать Америку, выйти на первое место в мире. Сейчас они уже на втором месте по атомному парку, по количеству блоков. И, конечно, китайские компании, они очень заинтересованы в уране. Китай закрывает данные о своей добыче на своей территории, но по осторожным оценкам от наблюдателей, Китай обеспечивает себя только на треть. То есть две трети урана ему требуется из-за рубежа.
2: Александр Уваров, издание «Атоминфо.ру». 2 года назад президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт из России в Штаты необлученного низкообогащенного урана. Однако даже в этом случае нормы предусматривают наличие исключений до января 2028 года. В итоге закупки в России все еще продолжаются.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+. Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. О, Great Wall Motor Rus.
16: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 15 и 17 сентября. Театр наций. Спектакль на всякого мудреца. Режиссер Константин Богомолов взял за основу пьесу Александра Островского, превратив ее в едкую сатиру на жизнь сегодняшней российской элиты. Персонажи классика стали чиновниками, олигархами и поп-звездами. Однако помимо сатиры, это грустная и трогательная история о том, что в современном мире никто никого не любит. Подробнее на theatreofnations.ru. 18+.
17: Первые в деле.
18: Первой в мире заправочной станции принято считать аптеку в немецком городе Вислох. Именно туда заезжала жена автоконструктора Берта Бенц, чтобы купить Леграин, которым заправляли первые машины. Аптекари недолго радовались побочному бизнесу. В начале 20 века топливо стали продавать уже в специально предназначенных для этого заведениях.
17: Первые в деле. На Бизнес FM.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
19: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. Минцифры готовит изменения, которые позволят использовать единую государственную систему миграционного и регистрационного учета МИР в стационарных контрольных пунктах на российско-белорусской границе. Система предназначена для сканирования паспортов и мгновенной проверки виз иностранцев, которые прибывают транзитом через Белоруссию. Среди основных задач нововведения – соблюдение нормативов скорости прохождения границы и увеличение пропускной способности. Также это приведет к автоматизации процессов для повышения безопасности и созданию более комфортных условий как для сотрудников, так и для путешественников. Вузы Татарстана, а также Свердловской и Ростовской областей стали лидерами по количеству зачисленных абитуриентов на бюджетное и платное обучение по всем уровням высшего образования, сообщили в Миноборнауки. В среднем в каждом из этих регионов зачислены по 35 тысяч человек. В пятерке также вузы Краснодарского края и Новосибирской области. Также в рейтинг вошли Башкортостан, Самарская и Нижегородская области. В нашем регионе в вузы зачислено более 23 тысяч абитуриентов. Объем голосового трафика в российских мобильных сетях в первом полугодии увеличился на 25-30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка и экспертов. Одновременно мобильный интернет-трафик впервые начал сокращаться. По разным оценкам он снизился на 10-15%, тогда как объем данных, передаваемых через домашние и офисные сети, вырос примерно на 20%. Эксперты связывают изменения с периодическими ограничениями мобильного интернета и работы мессенджеров. Пользователи стали чаще совершать обычные телефонные звонки, а для выхода в сеть переключаются на домашний и офисный Wi-Fi. Проводной интернет активнее подключает и бизнес, в том числе для работы касс и информационных систем. Количество камер в лесах Нижегородской области увеличено до 205. Об этом сообщили в Минлесхозе региона. Установка дополнительных 84 камер позволит охватить наиболее уязвимые и труднодоступные участки лесного фонда, а также повысит точность определения мест возгораний, что поможет минимизировать риски распространения лесных пожаров. Все средства дистанционного наблюдения интегрированы в единую систему мониторинга. Технические возможности камер обеспечивают оптическое увеличение не менее чем в 30 раз и автоматическое обнаружение задымления на расстоянии до 20 километров. Напомню, в минувшем году система видеомониторинга позволила выявить 76% всех лесных пожаров, произошедших на территории Нижегородской области. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
3: Погода.
20: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 14 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 13, ночью плюс 10 и облачно с прояснениями.
3: Валюта.
20: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 8 сентября. Доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 85 копеек. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
19: Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» примет участие в международном авиакосмическом салоне в Египте, сообщает пресс-служба концерна. В рамках экспозиции производитель представит образцы зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций последних поколений. В частности, на стенде концерна можно будет увидеть модели боевых средств из состава ЗРК большой дальности «Антей-4000», которая предназначена для поражения самолетов тактической и стратегической авиации, в том числе выполненных по технологии стелс, а также ЗРК средней дальности «Викинг», созданный для защиты войск и объектов от массированных воздушных ударов. Линейку ЗРК малой дальности представят боевые машины семейства «Тор». Кроме того, на стенде концерна будут представлены модели средств контроля воздушного пространства, в том числе вертолетный комплекс радиолокационной разведки наземных целей. Впервые за рубежом будет представлен макет многофункциональной малогабаритной РЛС, который обеспечивает обнаружение воздушных объектов, в том числе беспилотников, на дальности до 60 километров и благодаря небольшой излучаемой мощности остается малозаметной для средств радиоэлектронной разведки противника. Фармацевтическая компания «Мосфарм» отозвала в России партию антибиотика «Линезолид». Причиной стало несоответствие препарата критически важному показателю безопасности – бактериальные эндотоксины. Отзыв касается раствора для инфузии «Линезолид» с дозировкой 2 мг на миллилитр объемом 300 мл в бутылках, упакованных в картонные ящики. Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области проводит опросы представителей бизнеса. Предприниматели имеют возможность оценить работу ведомства по трем направлениям. Каналы прямого взаимодействия инвесторов с руководством региона, деятельность инвесткомитета по стратегии развития и инвестициям при губернаторе, а также соблюдение положений региональной инвестиционной декларации. Задача инвесткомитета – помочь предпринимателям в досудебном порядке разрешить ситуации, мешающие им реализовать проект. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте. Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.кто.рф.
21: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Подробности.
22: Сентябрь принес большие изменения в самые разные сферы жизни. Финансовые – не исключение. Подробнее об этом поговорим с руководителем офиса «Финам» в Нижнем Новгороде Павлом Корчагиным. Павел, здравствуйте.
23: Здравствуйте.
22: С 1 сентября вступили в силу сразу несколько разных законов, в том числе начнет действовать система перевода ценных бумаг самому себе по аналогии с СБП. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом, саму суть и какие есть нюансы.
23: Эта система внедрена по указанию Банка России и позволяет быстро в течение буквально нескольких минут перевести бумаги из одной брокерской компании в другую. Точнее, из одного депозитария в другой депозитарий. Как правило, у компаний-брокеров также своя депозитарная лицензия. В этом плане это очень удобно, потому что не нужно клиенту подавать сложные поручения на перевод ценных бумаг. Как правило, заполнение таких поручений и на отправку и встречных вызывает у людей затруднения. Самая большая проблема также при переводе ценных бумаг – это подтверждение затрат на их приобретение. То есть брокер выступает налоговым агентом, и для того, чтобы он понимал, по каким ценам вы эти бумаги приобрели, чтобы корректно вам рассчитать налогооблагаемую базу, он должен получить подтверждение о ваших затратах. Как правило, людей останавливало от смены брокерской компании именно сбор документов, предоставление в бухгалтерию другого профучастника. Сейчас эта проблема решена практически. То есть, получается, во-первых, человек просто при переводе бумаг указывает, какие бумаги он хочет перевести, сколько профучастника, к которому он переводит. Допустим, в случае нашей компании функционал также предусматривает чек-бокс на подтверждение затрат на приобретение. И, соответственно, естественно, это делает конкуренцию на рынке более ужесточенной. То есть это в целом хорошо для потребителя, потому что он сможет сменить профучастника, если что-то его не устраивает.
22: Для этого нужно просто прийти в новую компанию или нужно писать какие-то заявления? То есть хоть какие-то бумаги нужно будет собирать, предоставлять или все сейчас автоматизировано?
23: Ну, для начала нужно будет открыть брокерский счет. В целом это можно сделать все удаленно. И затем в дальнейшем просто подать поручение по вот этому M2M-мосту. На бумаге нет. Допустим, в случае нашей компании нет. На бумаге подавать ничего не нужно. И более того, в принципе, допустим, у нас есть бенефиты для тех, кто переводит ценные бумаги к нам. Мы можем выплатить до 2% от стоимости переведенных активов от другого брокера. У нас есть специальная акция для этого. Называется она как раз «Выгодный переход». Я думаю, что вот в сочетании с вот этим вот быстрым переводом ценных бумаг она может быть очень интересна для людей, которые хотели сменить брокера с каких-то простых решений на более интересные, заточенные для более профессиональных, ну, вот в том числе те решения, которые предлагает Финам. Единственный момент важный, который хотелось бы подчеркнуть, что применение вот этой акции, оно имеет свои особенности, и также применение вот этой вот системы быстрого перевода ценных бумаг тоже есть свои технологические особенности. И чтобы это все прошло корректно, я все-таки рекомендую созвониться с менеджером именно в офисе, да, если вы, например, принимаете решение о переводе, и проконсультироваться, чтобы и бонусы получить, и чтобы перевод у вас состоялся гладко.
22: Ну что ж, большое спасибо. Напомню, что сегодня в гостях у «Бизнес-ФМ» Нижний Новгород был руководитель офиса «Финама» в Нижнем Новгороде Павел Корчагин. Спасибо.
23: Спасибо. Всем хорошего дня.
1: Подробности через век. Главные капиталы России. Муртуза Мухтаров. Муртуза родился в 1855 году в селении Амирджаны под Баку. Еще будучи ребенком, он нанялся учеником в слесарную мастерскую за 10 копеек в день, а в 15 лет устроился рабочим на нефтяной промысел. Некоторое время был черпальщиком, то есть вручную вычерпывал нефть из мелких колодцев. Способного, трудолюбивого молодого человека заметил владелец промысла, и вскоре Мухтаров стал мастером механических мастерских. А после того, как Муртуза усовершенствовал бурильную установку, нефтепромышленники наперебой стали приглашать его как незаменимого мастера по ремонту и устранению неполадок на скважинах. В 1890 году Мухтаров уже открыл частную бурильную контору, которую расширял год от года, заключая договоры по всему Северному Кавказу. К 1913-му только на одном его заводе работало почти 1000 человек, а оборот превышал 1 000 000 рублей. Он также приобрел акции Московско-Волжского нефтяного товарищества и стал администратором по делам Бакинского общества русской нефти. Нефтяные деньги позволили Мухтарову заняться меценатством. Он был попечителем Бакинского реального училища и Темирхан-Шуринской женской гимназии, почетным членом общества распространения грамотности и технических сведений среди горцев Терской области и членом Петербургского мусульманского благотворительного общества. Он также учредил 40 именных стипендий для высших и средних специальных учебных заведений. Будучи почитателем западноевропейской культуры, он финансировал ежедневную бакинскую газету «Прогресс». На деньги Мухтарова были построены маяк на Абшероне и мечеть во Владикавказе. В 1911-12 годах Муртаза построил в Баку дом, более известный как «Дворец Мухтарова». Сейчас в нем располагается дворец бракосочетания. В апреле 1920 года Баку заняли части Красной армии. Когда в его дом ворвались вооруженные солдаты, Мухтаров встретил их с оружием в руках. Последнюю пулю он пустил себе в лоб. Через «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
8: В Москве 8:28. У микрофона Олеся Потапова. В результате ночной атаки украинских беспилотников пострадали 10 человек в Саратове, в том числе 3 детей. Госпитализировано 6, сообщил губернатор Роман Бусаргин. По его словам, повреждения получили несколько жилых домов. На местах работают профильные службы. Ранее губернатор сообщал, что в результате прилета есть повреждения гражданской и городской инфраструктуры. Минобороны России сообщает о массированном ударе российских военных по инфраструктуре ПК «Украина». В результате поражены объекты, задействованные в производстве и хранении беспилотников и крылатых ракет, склады военного назначения в Киеве и области, а также объекты в порту Черноморска Одесской области. Украинские власти ранее сообщали, что в Киевской области в результате ночной атаки повреждены предприятия, склады, жилые дома и автомобили. Транспортный грузовой корабль «Прогресс», отстыковавшийся от МКС, затоплен в Тихом океане, сообщили в Роскосмосе. «Прогресс» работал в составе российского сегмента Международной космической станции «Смарта». Он был сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился, говорится в сообщении. По данным Роскосмоса, не сгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана. Школьники из Подмосковья получили 100 тысяч рублей за высокие баллы при сдаче ЕГЭ. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области. Там уточнили, что единовременную выплату от региона всего получили 119 выпускников. При этом 2 выпускника набрали по 100 баллов по 4 предметам, а 10 выпускников Подмосковья показали результат 300 баллов по 3 предметам. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина девятого в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Пока Саксония, но продолжение может и последовать. Альтернатива для Германии побеждает на местных выборах пока в одном регионе. Скоро голосование еще в 2 федеральных землях. О чем говорит успех АДГ в масштабах страны и ЕС. Через минуту об этом Георгий Буфт. О расширении воздушного сообщения договорились Россия и Сербия. Сербские перевозчики теперь смогут летать в Калининград. Правда, наблюдатели не уверены, что кто-то в ближайшее время этим правом воспользуется. Обойти глупые фильтры россияне стали использовать в резюме мемы и шутки, но вовсе не для смеха. Задача преодолеть отсев и ботами на этапе отбора кандидатов и добраться-таки до живого кадровика. Эти и другие темы в нашем эфире.
4: Реклама. Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
6: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда на борту «Китайский форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
7: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия СБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
2: Альтернатива для Германии стала альтернативой для Саксонии. А партия АДГ победила на выборах в Ландтаг земли Саксонии-Анхальт, набрав почти 44%. Вдвое больше, чем на прошлых выборах 5 лет назад. Результат ХДС-канцлера Мерца обвалился с 37% до 17%. До абсолютного большинства в Ландтаге АДГ не хватило 3 мест. При этом явка составила без малого 80%, что стало рекордом для земли за всю историю после объединения страны. Победа АДГ стала одной из центральных тем обсуждения в международной прессе. Какое значение это будет иметь для Германии, канцлера Фридриха Мерца, комментирует Георгий Бофт. Телеграм-канал Бофт знает.
10: Саксония-Анхальт – самый бедный регион Германии. Валовый продукт сокращается 3-й год подряд, причем быстрее общегерманского. В химико-технологическом кластере Лойна-Шкопау-Биттерфельд загрузка мощностей упала ниже 70%. Сказалось прекращение поставок российского газа, который был для местной промышленности не только энергоносителем, но и сырьем. Газ в Европе теперь дороже, чем в США или Китае. Но главным фактором победы АДГ стала не безработица более 8%, что выше среднего показателя по Германии, около 6,5%, и не низкий уровень доходов, а демография. Здесь высокая доля жителей старше 60 лет. Не прекращается отток молодежи, падает доля выпускников гимназий среди оставшихся. Доля иммигрантов тоже оказалась не так важна. На востоке Германии АДГ вообще сильнее там, где иммигрантов мало. Сказался и личный фактор, прежний местный местный лидер Райнер Хазелов, правивший 15 лет, ушел в январе, и ХДС шел на выборы с новичком Шульце. Результаты голосования при этом не похожи на протест меньшинства. Среди избирателей моложе 60 АДГ взяла почти половину голосов. Среди людей моложе 35 с низким образованием 2/3. Хуже всего показатель среди имеющих высшее образование. Что касается ХДС, то партия вообще провалилась среди молодежи, получив лишь 5%. Кстати, судя по общефедеральным опросам, большинство немцев, решающие для себя повесткой, считают земельную и лишь чуть более трети – федеральную. Программа, с которой АДГ шла на земельные выборы, а это более 250 страниц, тянет на будущую правительственную программу для всей страны. Самая длинная глава посвящена эмиграции. Она предполагает фактическую отмену права на убежище, отказ земли принимать беженцев и создание оперативной группы по депортации. Даже иностранные квалифицированные кадры, включая врачей, объявлены непригодными из-за культурных различий. В школах партия предлагает ввести, помимо охраны, вооруженной слезоточивым газом, отдельные классы для беженцев. Много предложений по отношениям с Россией, а именно отмена вредящих экономике санкций, перезапуск газопровода «Северный поток», сохранение преподавания русского языка, возобновление школьных обменов. Хотя почти ничего из этого не относится к компетенции земельных властей. За пределами Германии АДГ часто называют нацистской, однако сами немецкие власти этот термин не употребляют. Юридическая формула другая, достоверно правоэкстремистская. Земельное ведомство по охране Конституции Саксонии и применяет ее ко всему региональному отделению. В отчете за прошлый год сказано, что программа отделения партии в Саксонии заметно пронизана российской идеологией, его функционеры поддерживают связи с другими правоэкстремистскими партиями, а во внешней политике партия агитирует за сближение с Россией. Кстати, среди сторонников АДГ в Саксонии-Анхальт лишь треть считают Россию серьезной угрозой для Запада, против более 2/3 у всех остальных избирателей. На федеральном уровне АДГ подала иск, оспаривая присвоенный ей термин «достоверно правоэкстремистская». В феврале нынешнего года административный суд Кёльна временно запретил федеральным ведомствам применять это определение, после чего уже заглох и импульс к запрету партии в целом. А замысел такой у властей был. Получит ли теперь АДГ мандат на формирование земельного правительства? Лидер партии Алиса Вайдель настаивает на этом. Однако юридически все сложно. Число мандатов АДГ равны сумме мандатов ХДС, СДПГ, зеленых и левых. А 5 голосов партии Сары Вагенкнехт дали бы 44 голоса тем, кого она поддержит. Для выборов нового премьера нужно набрать 42 голоса в двух турах. Если их нет, то Ландтаг может самораспуститься и назначить новые выборы. Но если самороспуск отклонен, а для этого нужно все те же 42 голоса, назначается третий тур, где для выборов премьера достаточно относительного большинства. Если депутаты Сары Вагенкнехт воздержатся, то кандидат АДГ пройдет. Однако лидеры партии настаивают на единоличном мандате без внешней поддержки и коалиции или перевыборы. Пока будет длиться эта неопределенность, нынешний премьер от ХДС продолжит исполнять обязанности. Так что ситуация патовая, и она может затянуться на месяцы. Для канцлера Мерца все это стало сильным ударом, при том, что его рейтинг и так бьет один антирекорд за другим. Внутри самой ХДС 3/4 считают, что Мерц навредил результату ХДС. А среди сторонников партии так думает почти половина. Полезным его называют лишь 5%. Теперь следует ждать выборов 20 сентября в Берлине и Мекленбурге, где рейтинги ХДС вообще выражены в однозначных числах. В краткосрочном плане курс федерального правительства, впрочем, будет продолжен, в том числе в части роста расходов на оборону и инфраструктуру. Однако дальнейшие успехи АДГ могут поставить под вопрос управляемость уже федеральной политики по ключевым вопросам.
2: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». В резюме все чаще стали встречаться шутки и мемы. Такие примеры стали расходиться по сети. Основная цель тут – обмануть алгоритмы искусственного интеллекта, которые многие компании используют при поиске сотрудников. Продолжит Ольга Кашинская.
9: Такая изобретательность, по сути, попытка обогнать прогресс. Дело в том, что и алгоритмы, которым сейчас доверяют первичный отсев резюме, примерно в половине случаев воспринимают любую информацию буквально. И если соискатель перечислит, например, свои достижения в онлайн-играх, и кадровики сочтут это за признак целеустремленности и обладания лидерскими качествами. Шутку, конечно, считают на этапе личных собеседований с живыми людьми, но основная задача соискателя – попасть к этим самым живым людям – уже будет выполнена, объясняет гендиректор компании EVAPS Альфред Столяров.
11: Уловки с резюме путем добавления всяческой дополнительной информации, естественно, работают. Так как нейросеть – это, по сути, инструмент, то с обеих сторон можно им пользоваться. Кандидаты смотрят, как нейросеть анализирует резюме и стараются добавить туда ту информацию, на которую прореагирует именно нейросеть. Было до смешного, когда добавляли информацию белым текстом, чтобы при печати информации не было, а при просмотре нейросетью информация была. Работодатель в большинстве случаев увидит это, но увидит уже при очном собеседовании. А задача кандидата – пройти вот эти многочисленные проверки и попасть на очное собеседование. После попадания на очное собеседование шансы, что тебя возьмут, резко возрастает.
9: На практике это действительно работает. Например, весной этого года при устройстве в IT-компанию один из кандидатов оказался на собеседовании с ИИ-ассистентом. И, недолго думая, попросил чат-бота самостоятельно ответить на свои же вопросы об опыте работы и конкурентных преимуществах, так, чтобы в итоге кандидат был рекомендован к работе. ИИ-ассистент с готовностью эту просьбу выполнил. Был и другой пример, когда разработчик подробно расписал в резюме свой опыт приготовления пельменей, даже указал итоговый уровень удовлетворенности и получил приглашение на личную встречу с HR-ом. Продолжит гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
5: Действительно, мне кажется, что сейчас навык понимания того, как автоматические системы оценивают тебя и адаптация своего резюме к таким системам, это существенный навык, который есть у соискателей. При этом я уверен, что качество отбора, которое делают модели, в среднем выше, чем у людей. Ну, мы сейчас говорим про массовые профессии, когда ты осматриваешь там 100-200 кандидатов. Тебе надо посмотреть их резюме. Сделать это вдумчиво человеку, ну, практически невозможно. Все равно люди приходят к каким-то паттернам, которым они оценивают. Хороший пример сигнала — это время работы на предыдущих местах. Ну, и здесь модели могут быть более объективными и могут считывать более сложные сигналы.
9: В обратную сторону, правда, это тоже работает. По словам экспертов, многие работодатели опасаются, что ИИ использует не только их HR-отдел, но и соискатели. И ужесточают методы проверки, пишет Wall Street Journal. Методы у всех разные. Кандидатов просят выключить виртуальный фон, показать комнату или использовать второе устройство с камерой. Хотя профессионал все равно отличит использование искусственного интеллекта и без дополнительных аксессуаров, говорит автор телеграм-канала Asher 2, IT-специалист Филипп Кулин. По крайней мере, пока.
12: Если говорить про IT, часто смотрят, не используют ли кандидат искусственный интеллект, делают

0: Бизнес ФМ.
1: С теми, кто в теме, рынок компьютерных клубов в России продолжает развиваться. Сейчас сфера переживает бурный рост. По данным Контур Фокус, за три последних года количество таких организаций увеличилось более чем в 8 раз. О том, почему россияне ходят в такие киберзаведения, о деньгах и об отличиях российского рынка от зарубежных, мы поговорили с соучредителем крупнейшей в мире франшизы компьютерных клубов «Коллизиум» Николаем Антоновым.
2: До начала моментов, связанных с СВО, у нас вообще активно шло развитие по Европе. У нас были преддоговора и по Франции, и по Германии подписаны. Потом, многие встали на паузу, но сейчас, на самом деле, международные партнеры готовы заходить, меньше смотрят, скажем так, на вот эти политические моменты. Важнее продукт. Азиатские рынки и рынки Middle East с удовольствием с нами работают. Мы выставлялись, например, на выставке франшиз Саудовской Аравии. Колоссальный интерес был к продукту. Я бы отнес это в целом к классному развитию сферы услуг в России. То, что наши рестораны очень высокого уровня, например, либо наши бьюти-точки. Все, что мы делаем в сфере услуг, это, сейчас на уровне или выше, мне кажется, чем международные стандарты местами. То же самое применимо и к компьютерным клубам.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: Игровая ноу-бизнес. Тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня и 18.30 на Бизнес FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
4: Реклама. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
5: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
6: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Skin in the game.
9: Переводится с английского как «шкура в игре». Фразу приписывают известному инвестору Уоррену Баффету. Он убедил своих родственников и друзей вложить деньги в первый основанный им фонд. Тогда начальный капитал компании составил 105 тысяч долларов. Примечательно, что сам Баффет вложил всего сотню долларов, просто чтобы показать, что его шкура в игре. Сегодня выражение «skin in the game» описывает ситуацию, когда топ-менеджеры корпорации вкладывают в нее собственные средства или скупают ее акции. Причем, получая долю в компании, инвесторы делят между собой и возможные риски.
8: Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Норникель и БелАЗ договорились о создании совместного предприятия. Цель сотрудничества – выпуск горной техники нового поколения, внедрение беспилотных технологий для добычи, а также создание предприятия полнопрофильной ремонтной базы. Успешная реализация проекта позволит закрыть внутренний спрос в России на новую подземную горную технику и тем самым обеспечить импортозамещение. Верховный суд окончательно подтвердил право Акрехина выпускать Фардиглиф. Суд отказал британо-шведской фармкомпании AstraZeneca в удовлетворении жалобы по делу о социально значимом препарате Фардиглиф. Решение потенциально коснется более 5 миллионов зарегистрированных в России пациентов. Фардиглиф применяется при лечении сахарного диабета второго типа и входит в перечень жизненно важных препаратов. В Акрехине подчеркнули, что выход российских воспроизведенных препаратов уже существенно повлиял на стоимость терапии. Алроса передала крупнейший в истории России ювелирный алмаз 80 лет победы в госфонд, сообщил ТАСС глава Республики Саха Айсен Николаев. Компания добыла этот 5-сантиметровый

0: Метровый кристалл фантазийного янтарного цвета весом 468 карат в Якутии в прошлом году. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Иран испытал новую ракету на американских кораблях. США ее не сбили. В заявлении Центрального командования ВС США говорится, что попадание по кораблям удалось избежать. Штаты в ответ ударили по трем иранским танкерам. В Goldman Sachs уже предупредили, что нефть может вырасти до $120 за баррель, если нападения на суда в Армузском проливе не участятся. Кстати, вот сейчас нефть уже 98 с лишним. А продолжу тему Валерий Убадоев.
2: Секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана Махсен Резаи заявил, цитирую, «Впервые мы испытали нашу противокорабельную ракету над американским военным кораблем». К формулировке «испытали ракету над кораблем» уже есть ряд вопросов. Это с учетом того, что в американском Центком ранее заявляли, что два их корабля, цитата, «успешно уклонились от атаки». Трудно себе представить то, как массивные американские корабли уклоняются от ракет. Возможно, Иран просто промахнулся ракетой, но, чтобы не потерять лицо, назвал это испытанием. А Штаты, чтобы выставить себя умелыми воеводами, назвали это успешным уклонением. Такая себе словесная эквилибристика военных действий. Однако из этих заявлений следует, что иранские ракеты не были сбиты американскими силами ПВО, установленными на кораблях. И это важно. Во всей этой ситуации крайне много различных возможных переменных. Что-то утверждать наверняка нельзя, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Та и другая сторона могут, в принципе, приукрашивать ситуацию, могут выдавать за действительно то, что на самом деле не соответствует реальности. Была информация о том, что Иран, возможно, работает над созданием сверхзвуковой противокорабельной ракеты. Мог ли он такую ракету испытать? Да, конечно, это возможно. Возможно и уклонение также. Это, конечно, достаточно сложно уклониться от современной противокорабельной ракеты. Но здесь, смотрите, либо все-таки ракета недостаточно точная, либо и та, и другая сторона что-то приукрашивают. Это тоже возможно.
2: Что уже точно известно и что никак не получится подвергнуть сомнению, это то, что в ответ на атаку США ударили по трем нефтяным танкерам, связанных с Ираном. Утверждалось, что эти суда были выведены из строя. Также, по данным Financial Times, американские военные по ночам в течение 4 месяцев проводили операцию по разминированию Армузского пролива. Беспилотные катера и специальные аппараты, оснащенные гидроакустическими системами, находили в воде мину, после чего к ней спускались водолазы ВМС США, устанавливали на ней небольшой заряд взрывчатки и проводили детонацию. Но, во-первых, остается угроза того, что не были уничтожены все мины, а во-вторых, ничто не мешает Ирану заминировать пролив вновь, отмечали эксперты, опрошенные FT. И на всем этом фоне аналитики из Goldman Sachs предупреждают, что нефть может вырасти до $120 за баррель, если атаки на суда в Армузском проливе продолжатся. Продолжает ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
4: Такой прогноз действительно может реализоваться, потому что тенденция сейчас к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Цены на нефть в районе $90-100 для американцев в целом комфортные. Это позволяет сохранять рентабельность многим американским проектам, они даже увеличивают объем добычи. И Трамп может говорить, ну я же обещал бурить. Вот я это и делаю. Поэтому Ирану как раз-таки нужно обострить ситуацию, чтобы затолкать цены на нефть в некомфортную для Соединенных Штатов позицию, в некий диапазон, как раз-таки там $120 более за баррель. Чем больше, тем лучше. Для того, чтобы вынудить Соединенные Штаты пойти на какие-то переговоры, на какие-то компромиссы. Поэтому я думаю, что Иран-то как раз со своей стороны будет стремиться поднять цены как можно выше.
2: Помимо атак на суда, продолжаются удары по НПЗ на Ближнем Востоке. В Саудовской Аравии в городе Джузан был атакован объект нефтяной компании «Сауди Арамко». Это один из крупнейших в стране НПЗ, мощностью 400 тысяч баррелей в сутки. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
5: Капитал с Григорием Беглоряном.
1: Доброе утро.
6: Доброе утро.
1: Так вот, нефть 98,16 сейчас стоит, прибавка проценты и 0,2. И это у нас максимальный уровень, кстати, по-моему, середина августа.
6: Да, рынок начинает взвешивать все за и против. Ну вот, ты про эту иранскую ракету упоминал. Пошли подробности. Ну, действительно, ракета прошла ПРО. Да, вблизи американской эскадры, ну, соответственно, просто ее самоликвидировали иранцы. Но они показали, что могут, рынок это оценил, и, соответственно, еще новости, которые были растиражены из пресса о том, что американцы, дескать, предложили новые мирные планы и прочее, ну, вот официально иранские представители, ну, тут МИД, надо, наверное, иранский все-таки слушать, вот они сказали, что предложение неприемлемо. Поэтому, как говорится, все в режиме статус-кво, то есть ни мира, ни войны. Обстрелы, конечно, такие яростные прекратились, взаимные, но, тем не менее, неопределенно сохраняется. Какие-то суда, естественно, через пролив идут, но, насколько я понял, власти Ирана, может быть, под влиянием руководство корпуса стражи исламской революции наконец решили покончить с контролем американцам за проливом, ну, вблизи Оманского побережья, поэтому вот именно этот риск оценивают нефтяные спекулянты, потому что если Иран попытается выдавить американские корабли и специальные средства, которые помогают проходить судам через южный маршрут вблизи Омана, ну, соответственно, значит, будет какая-то неприятная история. Ну и формально, технически, вроде как вчера, фьючерсы на Брент и на американскую нефть закрылись выше уровня сопротивления. Вот на прошлой неделе вот несколько раз эти уровни рынок не прошел, а дальше спекулянты смотрят, проходит цена этот уровень, нет, но вроде как прошли, поэтому формально 100 плюс по Брент, да даже и по американской нефти, в общем-то, ну, вполне реально, так что, может быть, цены и пойдут туда. Что касается глобальных рынков, с утра, в принципе, все пока тихо. Продолжается активность японской иены. Здесь уже рынок опасается новых интервенций. Соответственно, иену начали позиции против иены ликвидировать. Соответственно, иена укрепляется. Ну и вслед за этим доллар снижается ко всем валютам. Это уже взаимосвязано всегда. По Китаю вышли данные по торговле. Экспорт вырос существенно, хотя ниже прошлогоднего, ниже прошлого месяца, на 25% рост экспорта, импорт вырос на 28%. В общем-то, неплохие показатели. Опять у Китая с экспортом все неплохо. Нас интересовал импорт нефти и газа. Ну, в целом, здесь почти без изменений в августе против июля. Ну, можно ли это считать признаком восстановления китайского импорта, в частности, на сырую нефть? Ну, наблюдатели говорят, что да, действительно, Китай начал потихонечку увеличивать спрос. Ну, вот вопрос, насколько это будет активно. У нас на рынке с утра ситуация в целом спокойная, индекс Мосбиржи в плюсе, но, естественно, основные выводы по нашему рынку будем делать хотя бы через час. Сейчас пока такая пристрелочная торговля идет, но вот с утра видно, что рынок, несмотря на отсутствие конкретики в переговорном процессе вокруг Украины с американским представителем, рынок все-таки пока надеется на лучшее.
5: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
7: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024 АО Альфа-банк. Банк 16+.
5: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Теории заговора. 21 июля 1969 года американский астронавт, командир корабля «Аполлон-11» Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны. Через 15 минут к нему присоединился пилот Эдвин Базз Олдрин. На месте посадки модуля они водрузили американский флаг. На Луне было установлено научное оборудование и собрано 20 килограммов грунта. Основные моменты этого события астронавты сняли на видео. Но есть сверхпопулярная теория, что никакой высадки на самом деле не было. А видеоматериалы — это совместная работа Голливуда и Национального космического агентства. Главный аргумент приверженцев теории — у НАСА в тот момент просто не было технологий для подобного полета. А проиграть космическую гонку Советскому Союзу американцы не могли. Поэтому и создали фальсификат. Теории заговора на Бизнес FM. Что надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
8: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
5: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 8 часов 58 минут. У микрофона Олеся Потапова. Союз продавцов маркетплейсов просит правительство взять на контроль ситуацию с задержкой текущих выплат селлерам Wildberries. Соответствующее письмо направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет издание «Коммерсант». Продавцы просят также Федеральную антимонопольную службу оценить текущую ситуацию, а налоговую службу учитывать возникшую у предпринимателей кассовые разрывы. Wildberries отмечают, что проблема с выплатой связана с DDoS-атакой на систему сервиса «Баланс» продавцам. Над российскими регионами ночью сбили 384 дрона ВСУ, сообщает Минобороны. Уточняется, что беспилотники уничтожены над приграничными территориями на юге страны, над московским регионом, Крымом, акваторией Черного моря. В результате ночной атаки пострадали 10 человек в Саратове. Среди них трое детей, рассказал ранее губернатор Роман Бусаргин. В Астраханской области задержан гражданин Молдавии по делу о покушении на высокопоставленного российского военного. 21-летний Николай Кочу признался, что был завербован украинской разведкой, которая поручила ему убить генерала, сообщает Следственный комитет. Покушение было совершено 3 сентября в Энгельсе, Саратовской области. Военнослужащий выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: Почти 9 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Под уголовным делом о хищении бензина у полиции оказались несколько руководителей Евротранса, которые владеют крупной сетью АЗС-трасса. Все это на фоне дефолта компании по облигациям. Как это скажется на рынке топлива и что будет с российским долговым рынком? Мы поговорили с экспертами. Пока еще не слишком поздно. В ООН призвали принять меры, чтобы гарантировать безопасность искусственного интеллекта. На днях вскрылся новый эпизод с участием ИИ-агентов от OpenAI. Таких случаев становится все больше. Треть мировых поставок урана будет приходиться на Россию к 40-му году, утверждает Financial Times. Газета предупреждает о рисках зависимости от Москвы. Эксперты увидели в этой публикации атаку на активы Росатома. Подробности в эфире Business FM. Евротранс. Уголовное дело, дефолты по облигациям и претензии кредиторов. Что будет с сетью АЗС-трасса? И могут ли проблемы одной компании повлиять на весь российский рынок облигаций? Об этом Иван Медведев.
11: В отношении руководства Евротранса возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате в особо крупном размере. Трое топ-менеджеров компании арестованы. Председатель совета директоров задержан. В МВД выявили хищение топлива, принадлежавшего подмосковной полиции. По данным ведомства, помимо руководства Евротранса, к преступлению могут быть причастны также высокопоставленные полицейские. Трое уже уволены из органов, минимум двое арестованы. Как именно и сколько топлива у МВД было похищено, пока не сообщается. Но следствие продолжает искать других возможных соучастников и потерпевших. Параллельно у Евротранса нарастают проблемы в бизнесе. За первое полугодие этого года выручка снизилась на 28,5%. Валовая прибыль рухнула примерно с 10,5 миллиардов рублей до 642,5 миллионов, а чистый убыток составил 5,7 миллиарда против прибыли 3,2 миллиарда годом ранее. 23 июля Банк России уведомил о намерении обратиться с заявлением о банкротстве Евротранса. 5 августа аналогичное уведомление опубликовал Сбербанк. Сумму долга Сбер не раскрыл. Помимо этого, после череды технических дефолтов компания перешла в полноценный дефолт по всем выпускам облигаций. В совокупности все это оценил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
12: Если были кредиты со стороны банков, значит, банки-кредиторы и заберут себе активы Евротранса. Дальше будут пытаться эти активы продать каким-то игрокам, которые являются профильными на этом рынке. Вряд ли это купят вертикально интегрированные компании, потому что все, что было самое вкусное, что называется, уже давно вертикально интегрированные компании себе купили. Поэтому это, скорее всего, купит, может быть, какой-то участник. Может ли этот участник, например, не найтись в условиях бензинового кризиса, сказать, что это слишком невыгодный бизнес сейчас? Такой тоже может быть. Особенно, если правительство не пойдет на то, что разрешить более быстрый рост цен, тогда, соответственно, может быть, покупателя найти будет сложно. Могут ли это означать закрытие заправок? Но мы с вами в последние месяцы живем в условиях, когда многие заправки закрываются или не работают. Но, скорее всего, ситуация с бензином более-менее нормализуется где-нибудь там к середине осени, да, когда спадет сезонный пик потребления. Может быть, к тому времени появятся какие-то уже предприниматели, которые готовы будут купить этот актив. Но я думаю, со скидкой.
11: Если говорить отдельно о дефолтах по облигациям Евротранса, то в сегменте высокодоходных облигаций это, к сожалению, не последняя жертва, считает генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
13: В условиях стагнирующей экономики компании с низким кредитным качеством просто не могут обслуживать свой долг. Сейчас растет количество банкротств, сейчас растет количество дефолтов. И, конечно, реакция российского рынка облигационного на это будет постепенное системное расширение спредов. Сегодня разница между доходностью высокодоходных облигаций и государственных облигаций, она достаточно невысокая. Соответственно, скорее всего, в ближайшие месяцы мы увидим еще большее расширение спредов, падение цен на высокодоходные облигации, даже тех компаний, которые еще обслуживают долг, но тем не менее общая паника инвесторов будет сказываться на всех эмитентах. Поэтому то, что мы будем видеть в ближайшие месяцы, это продолжение дефолтов, к сожалению, и расширение спредов.
11: Возвращаясь к топливному рынку, стоит отметить, что Евротранс – это крупный игрок. Компания занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов АЗС Москвы и Московской области. Всего компании принадлежат 57 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана площадью 800 квадратных метров каждый. Тем не менее, эксперты говорят о том, что проблемы одной компании не стоит экстраполировать на весь рынок независимых АЗС. Им всем сейчас тяжело, но проблемы Евротранса – это проблемы Евротранса. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
10: В ООН заявили, что развитие искусственного интеллекта угрожает человечеству. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал принять меры, чтобы гарантировать безопасность и технологии, пока не стало слишком поздно. Он считает, что нужно проработать красные линии в этой области. И это на фоне постоянно появляющихся новостей о том, как автономные ИИ-агенты взламывают какие-либо системы, продолжит Валерий Убадоев.
2: Передовой искусственный интеллект может представлять экзистенциальную угрозу для человечества, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он также указал, что лишь горстка людей обладает почти неограниченной властью над ИИ-технологиями. Конкретных людей он не упомянул, но агентство Рейтера предполагает, что речь шла о компаниях, которые занимаются разработками. Это OpenAI, Anthropic, Google и прочие ИИ-лаборатории. По мнению Тюрка, необходимо, чтобы страны, развивающие искусственный интеллект, и все участники цепочек поставок согласовали некие красные красные линии, за пределы которых ИИ не должен выходить. То есть подразумевается разработка некоего механизма контроля. Но координация между странами в данный момент времени вряд ли возможна, считает генеральный директор АЯ-эксперт, профессор МНИИПУ Роман Душкин.
14: Есть много разных нюансов. И чтобы не получилось так же, как с ядерным оружием, с ядерными технологиями в свое время, конечно бы человечеству вот сейчас договориться, взяться за руки и работать совместно вот над всеми этими вещами. Не потому что искусственный интеллект угрожает человечеству. Человечеству угрожает человечество, которое разделено. И первое, что начинает делать, это, конечно, военный искусственный интеллект для уничтожения себе подобных. Текущая геополитическая обстановка в мире не способствует тому, чтобы страны объединились, договорились и занимались бы вместе развитием технологий искусственного интеллекта для того, чтобы развивать научно-технический прогресс и решать глобальные задачи.
2: Предупреждения со стороны ООН появились на фоне регулярных новостей о том, как автономные ИИ-агенты сбегают из песочниц и как они взламывают различные системы. Особенно громкой была атака на сервис Hugging Face. Ее осуществил рой ИИ-агентов от ChatGPT. Тогда атаку удалось отразить с помощью, кстати, китайской модели. Кроме того, на днях OpenAI представила новую модель Astra. Как писал Рейтер, она способна самостоятельно, среди прочего, подготавливать налоговую отчетность, разрабатывать видеоигры, искать квартиры на покупку или аренду и многое-многое другое. Одновременно со всем этим Astra заставляет отрасль беспокоиться. В частности, она скрывает методы того, как она решает те или иные задачи. То есть проводить мониторинг, следить за ее действиями становится сложнее. Создать какую-то платформу, площадку, с помощью которой будет проводиться общемировое регулирование в сфере ИИ, нужно в ближайшее время, считает партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
15: Развитие инструментов искусственного интеллекта происходит очень быстро и скачкообразно. Понятно, таких агентов регулировать надо. Вопрос, кто может это регулировать? Очень может быть, что, чтобы не разработал ООН, это будет носить какой-то декларативный характер. Выглядит так, что ООН не самая профильная организация, где нужно такие вещи регулировать. А про площадку надо думать отдельно. Кажется, что у людей есть всего полгода-год до того, чтобы договориться, кто может быть такой площадкой, найти правильный формат и чтобы выпустить какие-то акты.
2: Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк также указывает на то, что разрабатывать какой-то совместный механизм контроля нужно как можно скорее. Он призвал предпринять все усилия для введения гарантий безопасности искусственного интеллекта. Цитата: «Пока не стало слишком поздно». Валерий Ободоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
10: Россия выходит в урановые монополисты. К 2040 году более трети мировых поставок урана, 36%, возможно, будет приходиться на Россию, пишет газета Financial Times. В этих обстоятельствах у стран Запада может возникнуть зависимость от Москвы, подобно зависимости от российских газа и нефти в 2022. Россия все еще остается крупным поставщиком топлива. Для АЭС в Европе развивает проекты в Танзании и Намибии, а в прошлом году было подписано соглашение с Нигером. Статья – это, по сути, агитация к тому, чтобы ограничить санкциями и отобрать зарубежный объект Росатома, считает независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
16: Та динамика, которая идет у Росатома, прежде всего по казахстанским проектам и прежде всего по Буденновскому месторождению, по африканским проектам, действительно позволяет рассчитывать на то, что объемы производства урана, контролируемого российской компанией, вырастут. При этом европейцы и США говорят о том, что у них таких темпов нет. Почему? Потому что цены на уран долгое время, начиная с Фукусимской аварии, находились на крайне низком уровне. Они не обеспечивали добычу на новых месторождениях и, соответственно, никакой капитальной деятельности по этому направлению не велось. И этот период, когда западные страны категорически не вкладывались в развитие новых месторождений, он привел к тому, что сейчас новых хороших месторождений нет. И, вероятнее всего, вся эта компания конечной целью имеет ограничение российского доступа именно к первичному сырью. Росатом найдет себе сырье, может быть, по более высоким ценам, но, опять же, с учетом того, что в себестоимости производства обогащенного топлива доля первичного сырья невелика, это существенно не ухудшит экономику компании. А вот призывать к санкциям против самого Росатома пока остерегаются. Почему? Потому что это может действительно повлечь за собой резкую потерю доступного для переработки обогащенного топлива, которое может использоваться атомными электростанциями мира.
10: Максим Худалов, независимый промышленный эксперт. Какие перспективы у российского концерна в случае, если Запад будет всерьез претендовать на санкционное изъятие зарубежных урановых активов? Оценивает директор АНО «Атоминфоцентр», главный редактор издания «Атоминфо.ру» Александр Уваров.
17: У нас есть, между прочим, кладовая своя урановая в Якутии, Ильком, которая еще, по сути дела, не разрабатывалась. При необходимости Росатом потихонечку начинает распечатывать. По поводу наших проектов в Казахстане и Африке, честно говоря, я там не вижу каких-то тоже на данный момент особых проблем. С казахстанской государственной компанией «Казатомпром» у Росатома очень хорошие деловые отношения, долгосрочные обязательства, долгосрочные контракты, и там в ближайшее время вряд ли что-то изменится. Европа заинтересована в зарубежном уране, так как не желает добывать на своей территории, да, собственно, там же нечего добывать практически. С другой стороны, есть Китай, у которого очень мощный рост атомного парка. У них поставлена задача догнать и перегнать Америку, выйти на первое место в мире. Сейчас они уже на втором месте по атомному парку, по количеству блоков. И, конечно, китайские компании, они очень заинтересованы в уране. Китай закрывает данные о своей добыче на своей территории, но по осторожным оценкам от наблюдателей, Китай обеспечивает себя только на треть. То есть две трети урана ему требуется из-за рубежа.
10: Александр Уваров. Два года назад президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт из России в Штаты необлученного низкообогащенного урана. Однако даже в этом случае норма предусматривает наличие исключений до января 2028 года. В итоге закупки в России все еще продолжаются.
18: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
19: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк.
20: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
21: Бизнес FM. Контекст. Осень. Яхт-клуб «Буревестник». Любители ветра и морских брызг могут принять участие в парусной регате. Осеннее меню с акцентом на охотничьи трофеи. Блюда фламбе, паста в головке сыра, авторский том-ям, блинчики с маскарпоне, которые шеф-повар приготовит у вашего стола. В октябре с теплой веранды можно наблюдать за подъемом и подготовкой яхт к зиме. Подробнее на сайте ресторана яхт-клуба «Буревестник». 0+.
22: Первые в деле.
23: Считается, что первый в истории частный детский сад был основан в 1840 году немецким педагогом-энтузиастом Фридрихом Фребелем в местечке Бад-Бланкенбург в Тюрингии. Теория Фридриха о раннем развитии детей получила признание лишь 10 лет спустя. После этого частные детские сады стали открываться по всей Европе.
22: Первые в деле. На Бизнес FM.
24: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
25: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Министерство сообщений Латвии внесло в Кабинет министров предложение по поправкам к закону об автоперевозках. Поправки предусматривают запрет на международные пассажирские перевозки автобусами в Россию и Белоруссию, а также на транзит в эти страны через латвийскую территорию. Сейчас из Латвии выполняется один регулярный автобусный маршрут в Россию. Разрешение на него действует до 9 января будущего года. Его продление не планируется. Средняя стоимость нового автомобиля в Нижегородской области летом достигла 3,5 миллиона рублей. При этом количество объявлений о продаже машин в регионе за год выросло на 13,5%. Такие данные приводит Авито Авто. Самой популярной новой машиной у нижегородцев остается «Лада Гранта» со средней ценой 1,2 миллиона рублей. На втором месте «Хавейл Джолион», на третьем «Теннет Т4Л». Полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению жительницы Заволжья, которая перевела мошенникам 14,4 миллиона рублей под предлогом инвестиций. В управлении МВД по Нижегородской области отметили, что потерпевшая познакомилась в интернете с собеседником, который предложил дополнительный заработок на криптовалютной бирже. Она установила приложение для отслеживания курсов валют и переводила деньги на биржевые счета. Когда попыталась вывести средства, мнимые брокеры перестали выходить на связь. В Нижнем Новгороде в тестовом режиме запущен портал для бронирования городских общественных пространств. Цифровой сервис объединил соседские центры, молодежные и образовательные площадки. Теперь воспользоваться общественными пространствами можно в несколько шагов. Достаточно выбрать подходящую дату, найти нужную площадку и забронировать помещение для своего мероприятия. На новой «Волга-арене» в Нижнем будут работать 16 фудкортов, 2 ресторана и 2 бара. Об этом сообщил исполнительный директор комплекса Алексей Кудаков. Один из ресторанов разместится на втором этаже между двумя тренировочными аренами. Он рассчитан прежде всего на родителей и сопровождающих воспитанников спортивных школ. Через панорамные окна гости смогут наблюдать за тренировками на льду. Второй ресторан станет основным. Он будет иметь отдельный выход на улицу и дополнит гастрономическую инфраструктуру «Стрелки». Выездная серия КХЛ для хоккеистов нижегородского «Торпедо» отмечена второй победой. Накануне в серии послематчевых буллитов команда одержала победу над минским «Динамо». Основное время встречи завершилось со счетом 3-3. Автором победного буллита в составе «Торпедо» стал Михаил Воробьев. Итог 4-3. В следующем матче «Торпедо» сыграет на выезде с московским ЦСКА 9 сентября. О развитии событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 14 градусов. Вечером будет пасмурное плюс 13, ночью плюс 10 и облачно с прояснениями.
0: Валюта.
1: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 8 сентября. Доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 85 копеек. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
25: Российские железные дороги подписали трехлетний контракт с Синара транспортной машины на поставку электропоездов «Финист», сообщили в РЖД. Ранее договоры поставки подвижного состава заключались на один год. В этом году холдингу поставят 12 поездов «Финист», всего 63 вагона. Регнедвижимость продала выставленные единым лотом 4 исторических здания в Арзамасе и Нижнем Новгороде за 41,8 миллиона рублей. Победителем стала ООО «Стелла Инвест» Алексея Самолетова. Речь идет об объектах культурного наследия регионального значения. Усадьбе купцов Подсосовых и доме Будылиной начала 19 века в Арзамасе, а также исторически ценные градоформирующие объекты. В Нижнем Новгороде это дом 44 на Большой Покровской. Губернатор Глеб Никитин рассказал, что в планах инвестора интеграция объектов в современное общественно-деловое и городское пространство. 1 октября сеть магазинов «Пятерочка» совместно с ПИМУ запускает бесплатный образовательный онлайн-проект «Школа питания для беременных». Онлайн-помощник позволит будущим мамам, женщинам на этапе планирования беременности и их близким быстро находить ответы на конкретные вопросы и научиться формировать рацион без строгих ограничений. В создании материалов участвовали акушеры-гинекологи, нутрициологи и психологи, опиравшиеся на актуальные научные исследования. Компания «Алроса» передала алмаз «80 лет Победы», крупнейший из когда-либо найденных в России ювелирных алмазов, в Госфонд. Алмаз был добыт на якутском Верхнемунском месторождении в 2025 году, поэтому он получил название в честь годовщины окончания Великой Отечественной войны. Вес минерала янтарного цвета достигает 468,3 карата. Его размер 56 на 54 на 22 миллиметра. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
24: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
24: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Через век. Главные капиталы России. Братья Шустовы.
6: В 1863 году Николай Леонтьевич Шустов основал компанию «Шустов и сыновья», которая начала заниматься производством алкогольной продукции. Начав с одной кузни на Моросейке, где стоял перегонный чан, к 1880 году Шустов уже имел завод на Пресне, собственные склады и магазины. Кстати, на момент основания компании и сын у Николая Шустова был всего один. В последующие годы у Николая Николаевича появились еще четыре брата. Водку Шустов делал качественную и недорогую. Известная история первой шустовской рекламной кампании. За небольшие деньги заводчик нанял несколько студентов, которым вменялась в обязанность ходить по питейным заведениям и спрашивать водку от Шустова. Так как напиток просящему не подавали, потому что его еще и не было ни в одном трактире, дело должно было закончиться громким скандалом и желательно дракой, чтобы история попала в газету или как минимум была рассказана как можно большему количеству людей. Пиар-компания была очень успешной. Позже Шустов запатентовал оригинальные семейные рецепты напитков, созданные еще его отцом. Так появились знаменитые зубровка, спотыкач, запеканка, нектарин, дикая черешня и рябина на коньяке. В 1896 году, после смерти отца, фирму наследовал Николай Николаевич. Вместе с братьями он в 1899 году приобрел коньячный завод в Ереване. Василий Николаевич отправился во Францию, откуда привез рецептуру и технологические карты производства местных коньяков. И уже в 1900 году образцы шустовского коньяка были анонимно отправлены на Всемирную выставку в Париж, где завоевали Гран-при. А Шустовы стали единственными нефранцузскими виноделами, получившими разрешение писать на этикетках слово «коньяк». Чтобы утвердиться на рынке, братья использовали рекламную схему, придуманную их отцом. Правда, если в случае с водкой по кабакам ходили студенты, то теперь прилично одетые агенты фирмы ходили по дорогим ресторанам и требовали там шустовский коньяк. Дела шли в гору, Шустовы приобрели еще два винокуренных завода в Одессе и в Кишиневе и преобразовали их в коньячные. В начале 20 века русские коньяки Шустова получили более трех десятков медалей на выставках в Турине, Нью-Йорке, Милане, Лондоне, Глазго, Бордо, Амстердаме, Антверпене и Новом Орлеане. Были открыты торговые представительства в крупнейших городах мира. В 1912 году товарищество стало поставщиком двора его императорского величества Николая II. К 14 году Шустовы контролировали 30% алкогольного производства в Российской империи и почти половину алкогольного экспорта. По производству коньяков фирма занимала 4-е место в мире, по производству ликеров и наливок – 1-е. Как большинство купцов того времени, Шустовы много занимались благотворительностью и общественной работой. Особенно заметен в этом был старший брат Николай Николаевич. Активный участник городского попечительства о бедных, он на свои средства возвел на принадлежащей ему земле на Большой Грузинской улице новое здание. В этом элегантном 4-этажном особняке располагались бесплатные квартиры для неимущих, столовая, больница, ясли, аптека и вечерние классы для рабочих. Другая сторона жизни Шустовых была связана с интенсивно развивавшимися в те годы в России спортивным движением. Началось все еще в 1883 году, когда Николай Николаевич Шустов стал одним из учредителей русского гимнастического общества «Сокол». По воспоминаниям современников, Николай Николаевич и сам был превосходным гимнастом и теннисистом. Активный сторонник популяризации спорта, Шустов поощрял подобные занятия среди своих служащих, а у его московского завода была своя футбольная команда. Сергей и Василий не отставали от старшего брата. Они оба увлекались элитарным грибным спортом. В 90-е годы 19 века века Сергей Николаевич приобрел репутацию одного из самых сильных гребцов России. Четырежды он выигрывал первенство страны по академической гребле на лодках-одиночках, а Василий Шустов отметился и в конькобежном спорте. Он выступил одним из создателей Московской конькобежной лиги, а позже возглавил Всероссийский конькобежный союз. Позже вошел в Первый российский олимпийский комитет. В начале Первой мировой войны в Российской империи был установлен сухой закон. Деятельность шустовских заводов пошла на спад. Летом 1914 года был закрыт Одесский коньячный завод. Предприятие в Москве переквалифицировалось на выгонку медицинского спирта и средств химической и бактериологической защиты. Во время Гражданской войны 1917-21 годов подвалы Одесского коньячного завода были разграблены и разорены. Пользуясь тем, что не вся территория страны была захвачена большевиками, Шустовы старались вывести и реализовать запасы элитного коньяка. Однако советская власть не позволила этого, конфисковав заводы Шустовых и отняв у хозяев половину спиртов, произведенных еще до 1917 года. Существуют легенды, что вторую половину Шустова перегнали на медицинский спирт. Революции и последовавшей национализации его предприятий Николай Николаевич Шустов не увидел. Он скончался в январе 1917 года. О судьбах его братьев информации немного. След самого младшего Василия после 17-го года теряется. О Сергее и Павле известно, что они остались на родине. Сергей Николаевич работал в Центральном союзе потребительской кооперации, отвечал за качество выпускаемой алкогольной продукции, в том числе коньяков. Участвовал в создании их классификации по годам выдержки. Павел Николаевич писал научные труды по виноделию, делясь шустовскими секретами для сохранения отечественной школы виноделия. В 1927 году он выпустил книгу «Виноградные вина, коньяки, водки и минеральные воды». В советские времена фамилия Шустовых официально упоминалась только в личной переписке Черчилля. Он не упускал случая подразнить советскую власть, упорно заказывая себе шустовский коньяк. В год Черчиллю отправляли по 400 бутылок из расчета «одна бутылка в день», а остальное для гостей. Коньяк для него в самом деле брали из особой бочки, заложенной на Ереванском заводе еще с самими Шустовыми. Но во всех сопроводительных документах советская власть упрямо поправляла Черчилля, бывший шустовский.
24: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM.
5: Деньги. Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодцев.
24: История денег на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 9 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. ВСУ атаковали автозаправочную станцию в Стародубе Брянской области. Один человек погиб, трое ранены, сообщил губернатор Егор Ковальчук. По его словам, повреждения получили навес, остекление двух административных зданий и три автомобиля. Минобороны России сообщила о массированном ночном ударе российских военных по инфраструктуре ПК Украины. В результате поражены объекты, задействованные в производстве и хранении беспилотников и крылатых ракет, склады военного назначения в Киеве и Киевской области, а также объекты в порту Черноморск, Одесской области. Украинские власти ранее сообщили, что в Киевской области в результате ночной атаки повреждены предприятия, склады, жилые дома и автомобили. В Забайкальском национальном парке Бурятии третий день ищут туриста. В воскресенье он отправился в одиночку по маршруту «Тропа испытаний» на полуострове Святой Нос и перестал выходить на связь. Группа из сотрудников полиции МЧС полностью обследовала маршрут, но обнаружить пропавшего не удалось. Сегодня поисковые работы продолжились. В операции задействован вертолет Ми-8, катера и автомобильный транспорт. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести на уровне Евросоюза запрет на доступ к соцсетям для детей младше 15 лет. С таким предложением он обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Макрон призвал подготовить новый европейский законодательный акт, который установит единые правила ограничения доступа несовершеннолетних к соцсетям. По его мнению, нормы должны быть четко сформулированы и юридически обоснованы. Инициатива появилась после того, как в августе Конституция Конституционный совет Франции заблокировал положение закона о запрете соцсетей для детей младше 15 лет. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: Половина десятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Сейчас Саксония, но продолжение следует. Альтернатива для Германии побеждает на местных выборах пока в одном регионе. Скоро голосование еще в двух федеральных землях. О чем говорит успех АДГ в масштабах страны и ЕС? Через минуту об этом в нашем эфире Георгий Буфт. О расширении воздушного сообщения договорились Россия и Сербия. Сербские перевозчики теперь могут летать в Калининград. Правда, наблюдатели не уверены, что кто-то в ближайшее время этим правом воспользуется. Обойти фильтры. Россияне стали использовать в резюме мемы и шутки, но вовсе не для смеха. Задача – преодолеть отсев ИИ ботами на этапе отбора кандидатов и добраться до живого кадровика. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Альтернатива для Германии стала альтернативой для Саксонии. Партия АДГ победила на выборах в Ландтаг земли Саксония-Анхальт, набрав почти 44%, вдвое больше, чем на прошлых выборах 5 лет назад. Результат ХДС канцлера Мерца обвалился с 37 до 17%. До абсолютного большинства в Ландтаге АДГ не хватило 3 мест. При этом явка составила без малого 80%, что стало рекордом для земли за всю историю после объединения страны. Победа АДГ стала одной из центральных тем обсуждения в международной прессе. Какое значение это будет иметь для Германии канцлера Фридриха Мерца? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
8: Саксония-Анхальт – самый бедный регион Германии. Валовой продукт сокращается 3-й год подряд, причем быстрее общегерманского. В химико-технологическом кластере Лойна-Шкопау-Биттерфельд загрузка мощностей упала ниже 70%. Сказалось прекращение поставок российского газа, который был для местной промышленности не только энергоносителем, но и сырьем. Газ в Европе теперь дороже, чем в США или Китае. Но главным фактором победы АДГ стала не безработица более 8%, что выше среднего показателя по Германии – около 6,5%, и не низкий уровень доходов, а демография. Здесь высокая доля жителей старше 60 лет. Не прекращается отток молодежи, падает доля выпускников гимназий среди оставшихся. Доля иммигрантов тоже оказалась не так важна. На востоке Германии АДГ вообще сильнее там, где иммигрантов мало. Сказался и личный фактор. Прежний местный лидер Райнер Хазелов, правивший 15 лет, ушел в январе, и ХДС шел на выборы с новичком Шульце. Результаты голосования при этом не похожи на протест меньшинства. Среди избирателей моложе 60 АДГ взяла почти половину голосов. Среди людей моложе 35 с низким образованием 2/3. Хуже всего показатель среди имеющих высшее образование. Что касается ХДС, то партия вообще провалилась среди молодежи, получив лишь 5%. Кстати, судя по общефедеральным опросам, большинство немцев, решающие для себя повесткой, считают земельную и лишь чуть более трети федеральную. Программа, с которой АДГ шла на земельные выборы, а это более 250 страниц, тянет на будущую правительственную программу для всей страны. Самая длинная глава посвящена иммиграции. Она предполагает фактическую отмену права на убежище, отказ земли принимать беженцев и создание оперативной группы по депортации. Даже иностранные квалифицированные кадры, включая врачей, объявлены непригодными из-за культурных различий. В школах партия предлагает ввести, помимо охраны, вооруженной слезоточивым газом, отдельные классы для беженцев. Много предложений по отношениям с Россией. А именно, отмена вредящих экономике санкций, перезапуск газопровода «Северный поток», сохранение преподавания русского языка, возобновление школьных обменов. Хотя почти ничего из этого не относится к компетенции земельных властей. За пределами Германии АДГ часто называют нацистской, однако сами немецкие власти этот термин не употребляют. Юридическая формула другая, достоверно правоэкстремистская. Земельное ведомство по охране Конституции Саксонии и применяет ее ко всему региональному отделению. В отчете за прошлый год сказано, сказано, что программа отделения партии в Саксонии заметно пронизана российской идеологией, его функционеры поддерживают связи с другими правоэкстремистскими партиями, а во внешней политике партии агитирует за сближение с Россией. Кстати, среди сторонников АДГ в Саксонии-Анхальт лишь треть считают Россию серьезной угрозой для Запада, против более 2/3 у всех остальных избирателей. На федеральном уровне АДГ подала иск, оспаривая присвоенный ей термин «достоверно правоэкстремистская». В феврале нынешнего года административный суд Кёльна временно запретил федеральным ведомствам применять это определение, после чего уже заглох и импульс к запрету партии в целом. А замысел такой у власти был. Получит ли теперь АДГ мандат на формирование земельного правительства? Лидер партии Алиса Вайдель настаивает на этом. Однако юридически все сложно. Число мандатов АДГ равны сумме мандатов ХДС, СДПГ, Зеленых и Левых. А 5 голосов партии Сары Вагенкнехт дали бы 44 голоса тем, кого она поддержит. Для выборов нового премьера нужно набрать 42 голоса в 2 турах. Если их нет, то Ландтаг может самораспуститься и назначить новые выборы. Но если самораспуск отклонен, а для этого нужно все те же 42 голоса, назначается 3-й тур, где для выборов премьера достаточно относительного большинства. Если депутаты Сары Вагенкнехт воздержатся, то кандидат АДГ пройдет. Однако лидеры партии настаивают на единоличном мандате без внешней поддержки и коалиции или перевыборы. Пока будет длиться эта неопределенность, нынешний премьер от ХДС продолжит исполнять обязанности. Так что ситуация патовая, и она может затянуться на месяцы. Для канцлера Мерца все это стало сильным ударом, при том, что его рейтинг и так бьет один антирекорд за другим. Внутри самой ХДС 3/4 считают, что Мерц навредил результату ХДС. А среди сторонников партии так думает почти половина. Полезным его называют лишь 5%. Теперь следует ждать выборов 20 сентября в Берлине и Мекленбурге, где рейтинги ХДС вообще выражены в однозначных числах. В краткосрочном плане курс федерального правительства, впрочем, будет продолжен, в том числе в части роста расходов на оборону и инфраструктуру. Однако дальнейшие успехи АДГ могут поставить под вопрос управляемость уже федеральной политики по ключевым вопросам.
10: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Сербские авиакомпании получили право летать в Калининград. Российский Минтранс сообщил, что авиавласти двух стран договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения. Однако пока сербские авиакомпании не подавали заявок на полеты по этому маршруту, уточнили в ведомстве. Вероятность, что рейсы в итоге состоятся, невелика, считает генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
9: Это пока только заявление Минтранса РФ. Ни одно официальное лицо Air Сербии не подтвердило эту информацию. Рейсы, скорее всего, не состоятся. По крайней мере, в ближайшее время. То есть мы относимся с большим скепсисом. Пока не будет подтверждения с сербской стороны. В случае, если рейсы будут подтверждены, там где-то максимум 2 рейса в неделю. Больше там спроса нет. На небольшом самолете, 100-местном. Какой-то большой самолет ежедневно там не нужен. Калининград – это очень ограниченный рынок. Air Сербия очень хорошо зарабатывает в России. Плата за риск у них достаточно большая. Они берут примерно билеты с россиян в 2 раза дороже, чем они летают на подобные расстояния по Европе. Скажем, билет Москва-Белград стоит больше в одну сторону там 50 тысяч рублей, когда Белград-Лондон стоит от силы 25. Это такой же маршрут примерно по продолжительности.
10: Александр Макарчан. Сейчас Air Serbia совершает прямые регулярные рейсы по маршруту Белград-Москва. По данным сайта авиакомпании, полеты выполняются в аэропорт Шереметьево ежедневно от 2 до 4 раз в день. В резюме все чаще стали встречаться шутки и мемы. Такие примеры стали распространяться в сети. Основная цель тут – обмануть алгоритмы искусственного интеллекта, которые многие компании используют при поиске сотрудников. Продолжит Ольга Кашинская.
11: Такая изобретательность, по сути, попытка обогнать прогресс. Дело в том, что и алгоритмы, которым сейчас доверяют первичный отсев резюме, примерно в половине случаев воспринимают любую информацию буквально. И если соискатель перечислит, например, свои достижения в онлайн-играх, и кадровики сочтут это за признак целеустремленности и обладания лидерскими качествами. Шутку, конечно, считают на этапе личных собеседований с живыми людьми, но основная задача соискателя – попасть к этим самым живым людям – уже будет выполнена, объясняет гендиректор компании «Евапс» Альфред Столяров.
12: Уловки с резюме путем добавления всяческой дополнительной информации, естественно, работают. Так как нейросеть – это, по сути, инструмент, то с обеих сторон можно пользоваться. Кандидаты смотрят, как нейросеть анализирует резюме и стараются добавить туда ту информацию, на которую прореагирует именно нейросеть. Было до смешного, когда добавляли информацию белым текстом, чтобы при печати информации не было, а при просмотре нейросетью информация была. Работодатель в большинстве случаев увидит это, но увидит уже при очном собеседовании. А задача кандидата – пройти вот эти многочисленные проверки и попасть на очное собеседование. После попадания на очное собеседование шансов, что тебя возьмут, резко возрастает.
11: На практике это действительно работает. Например, весной этого года при устройстве в IT-компанию один из кандидатов оказался на собеседовании с ИИ-ассистентом. И, недолго думая, попросил чат-бота самостоятельно ответить на свои же вопросы об опыте работы и конкурентных преимуществах, так, чтобы в итоге кандидат был рекомендован к работе. ИИ-ассистент с готовностью эту просьбу выполнил. Был и другой пример, когда разработчик подробно расписал в резюме свой опыт приготовления пельменей, даже указал итоговый уровень удовлетворенности и получил приглашение на личную встречу с HR-ом. Продолжит гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
2: Действительно, мне кажется, что сейчас навык понимания того, как автоматические системы оценивают тебя и адаптация своего резюме к таким системам, это существенный навык, который есть у соискателей. При этом я уверен, что качество отбора, которое делают модели, в среднем выше, чем у людей. Ну, мы сейчас говорим про массовые профессии, когда ты осматриваешь там 100-200 кандидатов.
13: Тебе надо посмотреть их резюме. Сделать это вдумчиво человеку, ну, практически невозможно. Все равно люди приходят к каким-то паттернам, которым они оценивают. Хороший пример сигнала — это время работы на предыдущих местах. Ну, и здесь модели могут быть более объективными и могут считывать более сложные сигналы.
11: В обратную сторону, правда, это тоже работает. По словам экспертов, многие работодатели опасаются, что ИИ использует не только их HR-отдел, но и соискатели. И ужесточают методы

0: рассуждать на какие-то темы, это все еще пока видно.
1: На современном рынке труда, в общем-то, все средства хороши. Зарубежные пользователи рекрутинговой соцсети LinkedIn, например, начали указывать в резюме свои неудачные собеседования в крупные компании. Звучит, конечно, не очень солидно, зато повышаются шансы, что алгоритм зацепится за знакомое название. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Business FM.
2: С теми, кто в теме. Рынок компьютерных клубов в России продолжает развиваться. Сейчас сфера переживает бурный рост. По данным Контрфокус, за три последних года количество таких организаций увеличилось более чем в 8 раз. О том, почему россияне ходят в такие киберзаведения, о деньгах и об отличиях российского рынка от зарубежного, мы поговорили с соучредителем крупнейшей в мире франшизы компьютерных клубов «Коллизиум» Николаем Антоновым.
3: До начала моментов, связанных с СВО, у нас вообще активно шло развитие по Европе. У нас были преддоговора и по Франции, и по Германии подписаны. Потом, многие встали на паузу, но сейчас, на самом деле, международные партнеры готовы заходить, меньше смотрят, скажем так, на вот эти политические моменты. Важнее продукт. Азиатские рынки и рынки Middle East с удовольствием с нами работают. Мы выставлялись, например, на выставке франшиз в Саудовской Аравии. Колоссальный интерес был к продукту. Я бы отнес это в целом к классному развитию сферы услуг в России, то, что наши рестораны очень высокого уровня, например, либо наши бьюти-точки, все, что мы делаем в сфере услуг, это, сейчас на уровне или выше, мне кажется, чем международные стандарты местами. То же самое применимо и к компьютерным клубам.
4: Business FM. С теми, кто в теме.
2: Игровая, но бизнес-тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня и в 18.30 на Business FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
5: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
6: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Британские ученые доказали.
10: Трудоголизм не принесет вреда, если любить свою работу, выяснили американские ученые. Считается, что трудоголики склонны к заболеваниям и преждевременной смерти. Но это не всегда так. Специалисты проанализировали данные 1000 сотрудников одной крупной компании, которые регулярно проходили медицинское обследование. Учитывались уровень трудоголизма, состояние здоровья и уровень благополучия участников, степень их вовлеченности в работу и количество рабочих часов. Выяснилось, что сама по себе сверхурочная работа не приводила к ухудшению здоровья, а риск болезни сердца и диабета повышался только у сотрудников с низким уровнем вовлеченности в процесс. У тех же, кто ходил на работу как на праздник, никаких опасных симптомов не возникало.
9: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
11: Компании и корпорации.
12: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
12: Норникель и БелАЗ договорились о создании совместного предприятия. Цель сотрудничества – выпуск горной техники нового поколения, внедрение беспилотных технологий для добычи, а также создание предприятия полнопрофильной ремонтной базы. Успешная реализация проекта позволит закрыть внутренний спрос в России на новую подземную горную технику и тем самым обеспечить импортозамещение. Верховный суд окончательно подтвердил право Акрехина выпускать Фардиглиф. Суд отказал британо-шведской фармкомпании AstraZeneca в удовлетворении жалобы по делу.

0: о социально значимом препарате «Фордиглиф». Решение потенциально коснется более 5 миллионов зарегистрированных в России пациентов. «Фордиглиф» применяется при лечении сахарного диабета второго типа и входит в перечень жизненно важных препаратов. В Акрехине подчеркнули, что выход российских воспроизведенных препаратов уже существенно повлиял на стоимость терапии. «Алроса» передала крупнейший в истории России ювелирный алмаз «80 лет Победы» в Госфонд, сообщил ТАСС глава Республики Саха Айсен Николаев. Компания добыла этот 5-сантиметровый кристалл фантазийного янтарного цвета весом 468 карат в Якутии в прошлом году. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Девять сорок восемь в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Иран испытал новую ракету на американских кораблях США, а ее не сбили. В заявлении Центрального командования ВС США говорится, что попадание по кораблям удалось избежать. В ответ штаты ударили по трем иранским танкерам. В Goldman Sachs уже предупредили, что нефть может вырасти до $120 за баррель, если нападения на суда в Армузском проливе участятся, продолжит Валерий Бадуев.
2: Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Махсен Резаи заявил, цитирую, «Впервые мы испытали нашу противокорабельную ракету над американским военным кораблем. К формулировке «испытали ракету над кораблем» уже есть ряд вопросов. Это с учетом того, что в американском Центком ранее заявляли, что два их корабля, цитата, «успешно уклонились от атаки». Трудно себе представить то, как массивные американские корабли уклоняются от ракет. Возможно, Иран просто промахнулся ракетой, но, чтобы не потерять лицо, назвал это испытанием. А штаты, чтобы выставить себя умелыми воеводами, назвали это успешным уклонением. Такая себе словесная эквилибристика военных действий. Однако из этих заявлений следует, что иранские ракеты не были сбиты американскими силами ПВО, установленными на кораблях. И это важно. Во всей этой ситуации крайне много различных возможных переменных. Что-то утверждать наверняка нельзя, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Та и другая сторона могут, в принципе, приукрашивать ситуацию, могут выдавать за действительно то, что на самом деле не соответствует реальности. Была информация о том, что Иран, возможно, работает над созданием сверхзвуковой противокорабельной ракеты. Мог ли он такую ракету испытать? Да, конечно, это возможно. Возможно и уклонение. Также это, конечно, достаточно сложно уклониться от современной противокорабельной ракеты. Но здесь, смотрите, либо все-таки ракета недостаточно точная, либо и та, и другая сторона что-то приукрашивают. И это тоже возможно.
2: Что уже точно известно и что никак не получится подвергнуть сомнению, это то, что в ответ на атаку США ударили по трем нефтяным танкерам, связанных с Ираном. Утверждалось, что эти суда были выведены из строя. Также, по данным Financial Times, американские военные по ночам в течение 4 месяцев проводили операцию по разминированию Армузского пролива. Беспилотные катера и специальные аппараты, оснащенные гидроакустическими системами, находили в воде мину, после чего к ней спускались водолазы ВМС США, устанавливали на ней небольшой заряд взрывчатки и проводили детонацию. Но, во-первых, остается угроза того, что не были уничтожены все мины, а во-вторых, ничто не мешает Ирану заминировать пролив вновь, отмечали эксперты, опрошенные FT. И на всем этом фоне аналитики из Goldman Sachs предупреждают, что нефть может вырасти до $120 за баррель, если атаки на суда в Армузском проливе продолжатся. Продолжает ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
4: Такой прогноз действительно может реализоваться, потому что тенденция сейчас к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Цены на нефть в районе $90-100 для американцев в целом комфортные. Это позволяет сохранять рентабельность многим американским проектам. Они даже увеличивают объем добычи. И Трамп может говорить, ну я же обещал бурить. Вот я это и делаю. Поэтому Ирану как раз-таки нужно обострить ситуацию, чтобы затолкать цены на нефть в некомфортную для Соединенных Штатов позицию. В некий диапазон как раз-таки там $120 более за баррель. Чем больше, тем лучше. Для того, чтобы вынудить Соединенные Штаты пойти на какие-то переговоры, на какие-то компромиссы. Поэтому я думаю, что Иран-то как раз с своей стороны будет стремиться поднять цены как можно выше.
2: Помимо атак на суда, продолжаются удары по НПЗ на Ближнем Востоке. В Саудовской Аравии в городе Джузан был атакован объект нефтяной компании Saudi Aramco. Это один из крупнейших в стране НПЗ, мощностью 400 тысяч баррелей в сутки. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
5: Капитал с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, доброе утро.
6: Доброе утро.
1: Ну что, поговорим о ситуации на российском рынке?
6: Индекс Мосбиржи открывается, ну, практически без изменений, если брать вчерашнее официальное закрытие по индексу Мосбиржи. Ну, в целом продаж пока особых нет, покупатели тоже не спешат, но каких-то сильных движений пока не ожидается, и, ну, как минимум до полудня. Ну и общий оптимизм, связанный с надеждами на какие-то прорывные решения по реализации там компромиссных решений вокруг конфликта по Украине, ну, может быть, эти ожидания и надежды на рынок поддерживают. Вот валютный рынок, наверное, будет сегодня в центре внимания. Смотрю, с утра достаточно активно торгуется фьючерс на пару юань-рубль, так называемый однодневный фьючерс, он там фактически автоматически пролонгируется, ну и, соответственно, в любом случае, это ориентир для торгов на бирже. Соответственно, если так, то у нас еще одна попытка юаня к рублю подойти, а может быть и взять психологический барьер в 13. Тут еще, видимо, какой-то спрос на юане есть. Ну, может быть, крупный эмитент, который размещался в юанях из наших компаний, да, эти как-то погашает нужные юани на рынке и прочее. Ну, может быть, и в этом причина. Но в любом случае, вчера ставки в юанях на межбанковском рынке были очень высокими. Соответственно, это подтверждает, что как минимум локальный спрос на юани остается достаточно высоким. Рост предложения валюты мы пока так и не увидели. Сегодня ЦБ будет озвучивать параметры своих операций с банковской системой. То есть будет ли увеличивать объем выданных кредитов на неделю. На прошлой неделе триллион добавили. Вот если этот триллион заберет ЦБ, то значит с рублевой ликвидностью опять ситуация будет напряженной. Ну, может быть, в таком случае спекулянты будет сложно играть против рубля. Вот, правда, для рынка акций, если рублевая ликвидность уйдет, это будет нехорошим сигналом. Где-то уже вот со среды может рынок качнуться в сторону понижения. Но пока все факторы на рынок акций в целом поддерживают. На глобальном рынке с утра ситуация спокойна, хотя азиатские биржевые индексы падают, особо не двигается американский фондовый рынок. Доллар на глобальном рынке в целом чуть-чуть слабеет, но это в основном за счет укрепления курса японской иены. Рынок валютный в целом опасается, что ослабление иены вызовет еще один приток интервенций со стороны японских регуляторов. Но вот часть интервенции, в общем-то, свою роль сыграла, хотя на эти интервенции были потрачены немалые денежные ресурсы, вот под 100 миллиардов долларов в итоге в Банку Японии пришлось потратить. Но иену они от уровня 160, как говорится, отжали, и сейчас вот курс иены к доллару на максимуме уже с весны текущего года. Укрепление иены тянет доллар вниз ко всем валютам. На товарном рынке цен на нефть вроде как пробили все-таки уровень сопротивления по Brent 97, по американской 92, и действительно оба фьючерса двигаются в сторону 100+. Ну, тут еще и геополитический аспект как-то не улучшается, а даже ухудшается, поэтому с утра спекулянты на азиатских нефтяных биржах пока вынуждены закрывать позиции против нефти. Кто-то и начал покупать. Вот уже 99, кстати, бренд.
5: Капитал на Бизнес FM. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы, и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
7: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
8: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.

0: Морозов, Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Правило двух пицц. Правило застегнутой толстовки. Правило дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Скоро на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 9 часов 58 минут. У микрофона Олеся Потапова. В Саратове после атаки беспилотников организована работа оперштаба горячей линии пункта временного размещения. В результате прилета пострадали 10 человек, в том числе трое детей, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Шестерых госпитализировали, угрозы их жизни нет. Несколько жилых домов получили повреждения. По данным Минобороны, ночью над российскими регионами были сбиты 384 дрона ВСУ. Делегация Вьетнама во главе с президентом Ту Ламом прибыла в Москву. Встречу с зарубежными коллегами провел спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «Вьетнам – один из ключевых партнеров РФПИ в Азии», – написал Дмитриев в телеграм-канале. По его словам, основной задачей двух стран является переход от отдельных проектов к системной инвестиционной платформе, а также масштабирование сотрудничества в перспективных сферах. В России могут построить парк развлечений вместе с инвесторами из Китая. Сейчас идут переговоры. Среди возможных регионов рассматривается Московская область, сообщил директор Ассоциации парков России Денис Цуканов. В прошлом году Российская ассоциация парков подписала соглашение о сотрудничестве с китайскими коллегами, после чего переговоры активизировались. Эксперт отметил, что сейчас в Подмосковье нет крупных парков развлечений, поэтому этот регион рассматривается как один из основных для реализации нового проекта. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 10 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Под уголовным делом о хищении бензина у полиции оказались несколько руководителей Евротранса, который владеет крупной сетью АЗС-трасса. Все это на фоне дефолта компании по облигациям. Как все это скажется на рынке топлива и что будет с российским долговым рынком? Треть мировых поставок урана будет приходиться на Россию. К 40-му году, утверждает Financial Times, газета предупредила о рисках зависимости Запада от Москвы. А эксперты увидели в этой публикации атаку на Росатом и его активы. Всего двое представителей России осталось на открытом чемпионате США по теннису. В четвертьфинал в женском разряде вышла Мира Андреева. А в мужском соревновании Карен Хачанов впервые тоже дошел до этой стадии за 4 года. Все подробности в нашем эфире. Евротранс. Уголовное дело, дефолт по облигациям и претензии кредиторов. Что будет с сетью АЗС-трасса и могут ли проблемы одной компании повлиять на весь российский рынок облигаций? Об этом Иван Медведев.
4: В отношении руководства Евротранса возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате в особо крупном размере. Трое топ-менеджеров компании арестованы. Председатель совета директоров задержан. В МВД выявили хищение топлива, принадлежавшего подмосковной полиции. По данным ведомства, помимо руководства Евротранса, к преступлению могут быть причастны также высокопоставленные полицейские. Трое уже уволены из органов, минимум двое арестованы. Как именно и сколько топлива у МВД было похищено, пока не сообщается. Но следствие продолжает искать других возможных соучастников и потерпевших. Параллельно у Евротранса нарастают проблемы в бизнесе. За первое полугодие этого года выручка снизилась на 28,5%. Валовая прибыль рухнула примерно с 10,5 миллиардов рублей до 642,5 миллионов, а чистый убыток составил 5,7 миллиарда против прибыли 3,2 миллиарда годом ранее. 23 июля Банк России уведомил о намерении намерение обратиться с заявлением о банкротстве Евротранса. 5 августа аналогичное уведомление опубликовал Сбербанк. Сумму долга Сбер не раскрыл. Помимо этого, после череды технических дефолтов компания перешла в полноценный дефолт по всем выпускам облигаций. В совокупности все это оценил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
5: Если были кредиты со стороны банков, значит, банки-кредиторы и заберут себе активы Евротранса. Дальше будут пытаться эти активы продать каким-то игрокам, которые являются профильными на этом рынке. Вряд ли это купит вертикально интегрированные компании, потому что все, что было самое вкусное, что называется, уже давно вертикально интегрированные компании себе купили. Поэтому это, скорее всего, купит, может быть, какой-то участник. Может ли этот участник, например, не найтись в условиях бензинового кризиса, сказать, что это слишком невыгодный бизнес сейчас? Такой тоже может быть. Особенно, если правительство не пойдет на то, что разрешить более быстрый рост цен, тогда, соответственно, может быть, покупателя найти будет и сложно. Могут ли это означать закрытие заправок? Но мы с вами последние месяцы живем в условиях, когда многие заправки закрываются или не работают. Но, скорее всего, ситуация с бензином более-менее нормализуется где-нибудь там к середине осени, да, когда спадет сезонный пик потребления. Может быть, к тому времени появятся какие-то уже предприниматели, которые готовы будут купить этот актив. Но я думаю, со скидкой.
4: Если говорить отдельно о дефолтах по облигациям Евротранса, то в сегменте высокодоходных облигаций это, к сожалению, не последняя жертва, считает генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
6: В условиях стагнирующей экономики компании с низким кредитным качеством просто не могут обслуживать свой долг. Сейчас растет количество банкротств, сейчас растет количество дефолтов. И, конечно, реакция российского рынка облигационного на это будет постепенное системное расширение спредов. Сегодня разница между доходностью высокодоходных облигаций и государственных облигаций, она достаточно невысокая. Соответственно, скорее всего, в ближайшие месяцы мы увидим еще большее расширение спредов, падение цен на высокодоходные облигации, даже тех компаний, которые еще обслуживают долг, но тем не менее общая паника инвесторов будет сказываться на всех эмитентах. Поэтому то, что мы будем видеть в ближайшие месяцы, это продолжение дефолтов, к сожалению, и расширение спредов.
4: Возвращаясь к топливному рынку, стоит отметить, что Евротранс – это крупный игрок. Компания занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов АЗС Москвы и Московской области. Всего компании принадлежат 57 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана площадью 800 квадратных метров каждый. Тем не менее, эксперты говорят о том, что проблемы одной компании не стоит экстраполировать на весь рынок независимых АЗС. Им всем сейчас тяжело, но проблемы Евротранса – это проблемы Евротранса. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: Россия выходит в урановые монополисты. К 40-му году более трети мировых поставок уран, 36%, возможно, будет приходиться на Россию, пишет газета Financial Times. В этих обстоятельствах у стран Запада может возникнуть зависимость от Москвы, подобно зависимости от российских газа и нефти. В 2022-м Россия все еще остается крупным поставщиком топлива для АЭС в Европе, развивая проекты в Танзании и Намибии, а в прошлом году было подписано соглашение с Нигером. Статья – это, по сути, агитация к тому, чтобы ограничить санкциями и отобрать зарубежные объекты Росатома, считает независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
7: Та динамика, которая идет у Росатома, прежде всего по казахстанским проектам и прежде всего по Буденновскому месторождению, по африканским проектам, действительно позволяет рассчитывать на то, что объемы производства урана, контролируемого российской компанией, вырастут. При этом европейцы и США говорят о том, что у них таких темпов нет. Почему? Потому что цены на уран долгое время, начиная с Фукусимской аварии, находились на крайне низком уровне. Они не обеспечивали добычу на новых месторождениях и, соответственно, никакой капитальной деятельности по этому направлению не велось. И этот период, когда западные страны категорически не вкладывались в развитие новых месторождений, он привел к тому, что сейчас новых хороших месторождений нет. И, вероятнее всего, вся эта компания конечной целью имеет ограничение российского доступа именно к первичному сырью. Росатом найдет себе сырье, может быть, по более высоким ценам, но, опять же, с учетом того, что в себестоимости производства обогащенного топлива доля первичного сырья невелика, это существенно не ухудшит экономику компании. А вот призывать к санкциям против самого Росатома пока остерегаются. Почему? Потому что это может действительно повлечь за собой резкую потерю доступного для переработки обогащенного топлива, которое может использоваться атомными электростанциями мира.
3: Максим Худалов, промышленный эксперт. Какие перспективы российского концерна в случае, если Запад будет всерьез претендовать на санкционное изъятие зарубежных урановых копий? Оценивает директор АНО «Атоминфоцентр», главный редактор издания «Атоминфо.ру» Александр Уваров.
8: У нас есть, между прочим, кладовая своя урановая в Якутии, Элькон, которая еще, по сути дела, не разрабатывалась. При необходимости Росатом потихонечку начинает распечатывать. По поводу наших проектов в Казахстане и Африке, честно говоря, я там не вижу каких-то тоже на данный момент особых проблем. С казахстанской государственной компанией «Казатомпром» у Росатома вообще хорошие деловые отношения, долгосрочные обязательства, долгосрочные контракты, и там в ближайшее время вряд ли что-то изменится. Европа заинтересована в зарубежном уране, так как не желает добывать на своей территории, да, собственно, там же нечего добывать практически. С другой стороны, есть Китай, у которого очень мощный рост атомного парка. У них поставлена задача догнать и перегнать Америку, выйти на первое место в мире. Сейчас они уже на втором месте по атомному парку, по количеству блоков. И, конечно, китайские компании, они очень заинтересованы в уране. Китай закрывает данные о своей добыче на своей территории, но по осторожным оценкам от наблюдателей, Китай обеспечивает себя только на треть. То есть 2/3 урана ему требуется из-за рубежа.
3: Александр Уваров, глава АНО «Атоминфоцентр». 2 года назад президент США, тогдашний Джо Байден, подписал закон о запрете на импорт из России в Штаты необлученного низкообогащенного урана. Однако даже в этом случае нормы предусматривают наличие исключений до января 2028 года, и в итоге закупки в России все еще продолжаются. Продавцы Wildberries попросили правительство взять под контроль выплаты от компании за реализованные товары. Как пишет «Коммерсант», селлеры оценивают невыплаченную с конца июля сумму в 20 миллиардов рублей. Позже подробности. А сейчас о том, что на открытом чемпионате США по теннису в одиночном разряде осталось только 2 россиян. Мира Андреева в первый раз в карьере вышла в четвертьфинал и впервые за 4 года до этой стадии дошел Карен Хачанов. Тему продолжит наш спортивный обозреватель.
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
9: Самые крепкие, самые упорные Мира Андреева и Карен Хачанов проявили характер. В 4-м круге Андреева встречалась с Анастасией Потаповой, теперь играющей за Австрию. И первый сет Мира проиграла 5-7, уступала и во втором, но сумела переломить ход встречи. Второй отрезок остался за ней, 6-4. Нелегко было и в третьем, но все же россиянка дожала, 6-3. Под конец сета у Потаповой возникли проблемы со здоровьем, она с трудом доиграла до конца. Символично, что Андреева поддержала соперницу и нашла теплые слова. Аппетит, как известно, приходит во время еды. Свой первый турнир «Большого шлема» в этом году Мира уже выиграла. Ролан Гаррос. Почему бы не продолжить на US Open? Но впереди сначала бой за выход в полуфинал с американкой Кори Гауф. Если от пятой ракетки Мира Андреевой подобного успеха ждали, то выступление Хачанова, который занимает лишь 50-е место в рейтинге, скорее приятно удивляет. Он преподнес сюрприз еще во 2-м круге, когда обыграл канадца Феликса Оже-Альиссима, 4-ю ракетку мира, на минуточку. Затем не испытал особых проблем с французом Бенджамином Банзи в 3 сетах. Но матч 4-го круга с американцем Леонером Тьеном растянулся на 5 сетов. Первый Хачанов выиграл 7-5. Однако затем 2 проиграл, 4-6 и 6-8 на тайбрейке. Вот тут-то и пришло время для характера. Дальше 6-1 и 6-4. Теперь Карена ждет бельгиец Александр Блокс. Соперник сложный, но вполне проходимый. Интересно, как далеко пройдет Хачанов, лучшим достижением которого на US Open был полуфинал 4 года назад. К сожалению, вылет Даниила Медведева уже не стал чем-то неожиданным. 2 года первая ракетка России не пробивается в четвертьфиналы турниров «Большого шлема». Вот и на этот раз в 4-м круге он в упорной борьбе уступил американцу Фрэнсису Тиафо в 3 сетах. Григорий Гуреев, Business FM.
3: Мира Андреева и Кори Гауф разыграют путевку в полуфинал. Финал 9 сентября. Это завтра, в тот же день, Карен Хачанов встретится с Александром Блоксом.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку бет-платежей 2026.
0: 6 16+.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Теории заговора. 21 июля 1969 года американский астронавт, командир корабля «Аполлон-11» Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны. Через 15 минут к нему присоединился пилот Эдвин Базз Олдрин. На месте посадки модуля они водрузили американский флаг. На Луне было установлено научное оборудование и собрано 20 килограммов грунта. Основные моменты этого события астронавты сняли на видео. Но есть сверхпопулярная теория, что никакой высадки на самом деле не было. А видеоматериалы — это совместная работа Голливуда и Национального космического агентства. Главный аргумент приверженцев теории — у НАСА в тот момент просто не было технологий для подобного полета. А проиграть космическую гонку Советскому Союзу американцы не могли. Поэтому и создали фальсификат. Теории заговора на Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению.
10: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
10: Особые показания.
1: Дефицит времени.
10: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
10: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
10: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
10: Консультация с врачом не требуется.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
11: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Министерство сообщений Латвии внесло в Кабинет министров предложение по поправкам к закону об автоперевозках. Поправки предусматривают запрет на международные пассажирские перевозки автобусами в Россию и Белоруссию, а также на транзит в эти страны через латвийскую территорию. Сейчас из Латвии выполняется один регулярный автобусный маршрут в Россию. Разрешение на него действует до 9 января будущего года, и его продление не планируется. Средняя стоимость нового автомобиля в Нижегородской области летом достигла 3,5 миллиона рублей. При этом количество объявлений о продаже машин в регионе за год выросло на 13,5%. Такие данные приводит Авито Авто. Самой популярной новой машиной у нижегородцев остается «Лада Гранта» со средней ценой 1,2 миллиона рублей. На втором месте «Хавейл Джолион», на третьем «Теннет Т4Л». Полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению жительницы Заволжья, которая перевела мошенникам 14,4 миллиона рублей под предлогом инвестиций. В управлении МВД по Нижегородской области отметили, что потерпевшая познакомилась в интернете с собеседником, который предложил дополнительный заработок на криптовалютной бирже. Она установила приложение для отслеживания курсов валют и переводила деньги на биржевые счета. Когда попыталась вывести средства, мнимые брокеры перестали выходить на связь. В Нижнем Новгороде в тестовом режиме запущен портал для бронирования городских общественных пространств. Цифровой сервис объединил соседские центры, молодежные и образовательные площадки. Теперь воспользоваться общественными пространствами можно в несколько шагов. Достаточно выбрать подходящую дату, найти нужную площадку и забронировать помещение для своего мероприятия. На новой «Волга-арене» в Нижнем будут работать 16 фудкортов, 2 ресторана и 2 бара. Об этом сообщил исполнительный директор комплекса Алексей Кудаков. Один из ресторанов разместится на втором этаже между двумя тренировочными аренами. Он рассчитан прежде всего на родителей и сопровождающих воспитанников спортивных школ. Через панорамные окна гости смогут наблюдать за тренировками на льду. Второй ресторан станет основным. Он будет иметь отдельный выход на улицу и дополнит гастрономическую инфраструктуру «Стрелки». Выездная серия КХЛ для хоккеистов Нижегородского «Торпедо» отмечена второй победой. Накануне в серии послематчевых буллитов команда одержала победу над минским «Динамо». Основное время встречи завершилось со счетом 3-3. Автором победного буллита в составе «Торпедо» стал Михаил Воробьев. Итог 4-3. В следующем матче «Торпедо» сыграет на выезде с московским ЦСКА 9 сентября. О развитии событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
12: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 14 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 13, ночью плюс 10 и облачно с прояснениями.
1: Валюта.
12: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 8 сентября. Доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 85 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
11: Российские железные дороги подписали трехлетний контракт с Синара транспортной машины на поставку электропоездов «Финист», сообщили в РЖД. Ранее договоры поставки подвижного состава заключались на один год. В этом году холдингу поставят 12 поездов «Финист», всего 63 вагона. Регнедвижимость продала выставленные единым лотом 4 исторических здания в Арзамасе и Нижнем Новгороде за 41,8 миллиона рублей. Победителем стала ООО «Стелла Инвест» Алексея Самолетова. Речь идет об объектах культурного наследия регионального значения. Усадьбе купцов Подсосовых и доме Будылиной начала 19 века в Арзамасе, а также исторически ценные градоформирующие объекты. В Нижнем Новгороде это дом 44 на Большой Покровской. Губернатор Глеб Никитин рассказал, что в планах инвестора интеграция объектов в современное общественно-деловое и городское пространство. 1 октября сеть магазинов «Пятерочка» совместно с ПИМУ запускает бесплатный образовательный онлайн-проект «Школа питания для беременных». Онлайн-помощник позволит будущим мамам, женщинам на этапе планирования беременности и их близким быстро находить ответы на конкретные вопросы и научиться формировать рацион без строгих ограничений. В создании материалов участвовали акушеры-гинекологи, нутрициологи и психологи, опиравшиеся на актуальные научные исследования. Компания «Алроса» передала алмаз «80 лет Победы», крупнейший из когда-либо найденных в России ювелирных алмазов, в Госфонд. Алмаз был добыт на якутском Верхнемунском месторождении в 2025 году, поэтому он получил название в честь годовщины окончания Великой Отечественной войны. Вес минерала янтарного цвета достигает 468,3 карата. Его размер 56 на 54 на 22 миллиметра. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского «Бизнес ФМ». Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
13: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
1: Британские ученые доказали.
14: Люди становятся счастливее, наряжая елку, уверяют британские ученые. Причем Эффект от этого занятия сохраняется на весь год. Праздничный декор влияет на эмоции и настроение человека. Во время украшения елки человек вспоминает свое детство, что снижает любой стресс. Исследователи заметили, что это творческое занятие помогает расслабиться и настроиться на позитивную волну. Специалисты советуют наряжать елку как можно раньше. Само ожидание праздника и нарядная елка уже способны сделать человека счастливее, а новогодние огоньки позволяют отвлечься от беспокойств, характерных для конца года.
15: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Главные капиталы России. Михаил Иванович Терещенко.
16: Отсутствие твердых убеждений, продуманного плана и полный дилетантизм во внешней политике позволяли ему налаживать отношения с различными политическими силами. Удивительная характеристика от оппонентов для человека, который успешно закончил Московский, Лейпцигский и Киевский университеты. Владел 13 языками и дослужился до министра иностранных дел. Михаил Терещенко, чье состояние до революции оценивалось в 70 миллионов рублей, родился в Киеве в семье сахарозаводчика. В возрасте 25 лет он уже служил чиновником особых поручений при дирекции императорских театров и вместе с сестрами владел издательством «Сирин», выпускавшим книги литераторов Серебряного века. Не оставлял Терещенко и семейного сахарного дела. Он был членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков, членом Совета Волжско-Камского банка и учетного комитета Киевского отделения Азовско-Донского банка. От родителей Михаил Иванович унаследовал богатейшую коллекцию произведений искусства, включавшую картины Шишкина, Репина, Васнецова и Врубеля, и пополнил ее произведениями Гогена, Сезанна, Матисса, Ван Гога и лучших русских художников своего времени Рериха и Петрова-Водкина. После национализации в 1918 году его коллекция произведений живописи и скульптуры, размещенная во дворце Терещенко в Киеве, была превращена в Государственный Киевский национальный музей русского искусства. В 1911 году Михаил Иванович подарил жене крупнейшую по тем временам частную паровую яхту длиной в 127 метров, а в 1913-м приобрел синий бриллиант, на тот момент второй по величине в мире, размером почти в 43 карата. В политической деятельности Михаил Терещенко придерживался конституционно-демократических взглядов. После февральской революции он вошел в состав Временного правительства, где сначала был министром финансов, а затем министром иностранных дел. В качестве главы МИДа Михаил Иванович выступал в поддержку выполнения России своих союзнических обязательств, что означало продолжение ее участия в Первой мировой войне. И отвечал своим имуществом и капиталами за те займы, которые страны Запада предоставляли России на военные нужды. В документах это обязательство получило название «Суда свободы». В октябре 1917-го вместе с другими участниками Временного правительства Терещенко был арестован большевиками. Весной следующего года он был освобожден и эмигрировал в Финляндию, оттуда в Норвегию, а затем жил во Франции и Англии, откуда активно поддерживал белое движение. Потеряв свое состояние в России, он успешно занимался бизнесом за границей. Был совладельцем нескольких финансовых компаний и банков во Франции и на Мадагаскаре. Контакты с финансово-промышленными кругами Европы, дружественные отношения с семьей Рокфеллеров и масонские связи обеспечили его серьезным кредитом доверия. В начале 30-х годов он уже был известным в Европе банкиром. А к 1938 году Михаил Терещенко без посторонней помощи смог рассчитаться с западными кредиторами России и вернуть им суду свободы. Он скончался на 71-м году жизни в Монте-Карло. В память о нем остался известный во Франции сорт роз под названием «Роза Терещенко».
15: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. За чистую монету. Денежные приметы на Бизнес ФМ.
16: Счастливую монету, которую для привлечения богатства постоянно нужно носить в кошельке, верят по всему миру. Американцы, к примеру, носят с собой первый заработанный доллар. Немцы – просверленную монетку. В России живет легенда о неразменном пятаке, который якобы всегда должен возвращаться в кошелек своего владельца.
15: За чистую монету на Business FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
17: Put it on tape.
14: Дословно с английского можно перевести как «положить на ленту», «внести в ленту». Причем речь изначально шла о специальной так называемой тикерной ленте, которую использовали на торгах еще в 19 веке. Это была одна из первых электронно-цифровых систем, предназначенная для отчетов о торговой деятельности на биржах. Выглядело это следующим образом. Механизм печатал поступающую по телеграфным линиям информацию о текущих котировках на непрерывной бумажной ленте, производя при этом характерный тикающий звук. Сегодня тикер представляет собой бегущую строку на табло, однако в обиходе навсегда закрепилось «Put it on tape».
15: Срочные переводы на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
14: Великий вождь товарищ Ким Ир Сен после смерти был объявлен вечным президентом КНДР. Преданные идеям Чучхе корейцы учредили также государственный праздник – День Солнца, который отмечается в день рождения Ким Ир Сена 15 апреля. В честь великого события в стране проводится ежегодный музыкальный фестиваль со странным названием «Апрельская весна», в обязательную программу которого входят номера, восхваляющие вечного президента. Кстати, сейчас в Северной Корее идет 107-й год от Рождества Ким Ир Сена. С 1997 года в стране было официально введено новое летоисчисление, а портрет вождя изображен на самой крупной банкноте номиналом в 5000 вон.
15: Культ наличности на Business FM.
17: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. При атаке беспилотников на Крым погибли двое жителей в Симферопольском районе, сообщил губернатор Сергей Аксенов. Он не привел подробности ЧП, но пообещал оказать помощь семьям погибших и пострадавшим. Серьезные последствия в результате прилета дронов ночью зафиксированы также в Саратове, где получили ранения 10 человек. В Брянской области ВСУ атаковали АЗС. Погиб один человек, еще трое получили ранения. Союз продавцов маркетплейсов просит правительство взять на контроль ситуацию с задержкой текущих выплат селлерам Wildberries. Соответствующее письмо направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет издание «Коммерсант». Продавцы просят также Федеральную антимонопольную службу оценить текущую ситуацию, налоговую службу учитывать возникшую предпринимателей кассовые разрывы. А в самом Wildberries отмечают, что проблема с выплатами связана с DDoS-атаками на системы сервиса «Баланс». Продавца. Из музея Ренуара на юге Франции похищены картины на 9 миллионов евро. Грабители проникли в здание рано утром. Сигнализация сработала около 6 часов утра. Преступники вырезали полотна из рам. Были похищены 4 картины, но какие именно, не уточняется. Примерно год назад был ограблен Лувр в Париже. Воры вынесли ювелирные украшения из коллекции монархов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Пока в Саксонии, но продолжение может и последовать. Альтернатива для Германии побеждает на местных выборах. Пока в одном регионе, скоро голосование еще в двух федеральных землях. О чем говорит успех АДГ в масштабах страны и ЕС, об этом через минуту Георгий Буфт. Обойти глупые фильтры россияне стали использовать в резюме, мемы и шутки, но вовсе не для смеха. Задача – преодолеть отсев и ботами на этапе отбора кандидатов и добраться-таки до живого кадровика. Российский фондовый рынок в первый час дневной сессии теряет 0,5%. Индекс Мосбиржи 2257 пунктов. Рубль начал сегодня торговый день на валютных торгах с падения к юаню, но сейчас практически вернулся к стартовым позициям. 12,89 стоит китайская валюта. Эти и другие темы в нашем эфире. Альтернатива для Германии стала альтернативой для Саксонии. Партия АДГ победила на выборах в Ландтаг земли Саксонии-Анхальт, набрав почти 44%. Вдвое больше, чем на прошлых выборах 5 лет назад. Результат ХДС канцлера Мерца обвалился с 37% до 17%. До абсолютного большинства в Ландтаге АДГ не хватило 3 мест. А при этом явка составила без малого 80%. Это стало рекордом для земли за всю историю после объединения страны. Победа АДГ стала одной из центральных тем обсуждения в международной прессе. Какое значение будет иметь для Германии канцлера Фридриха Мерца? Все это комментирует Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
3: Саксония-Анхальт – самый бедный регион Германии. Валовый продукт сокращается 3-й год подряд, причем быстрее общегерманского. В химико-технологическом кластере Лойна-Шкопау-Биттерфельд загрузка мощностей упала ниже 70%. Сказалось прекращение поставок российского газа, который был для местной промышленности не только энергоносителем, но и сырьем. Газ в Европе теперь дороже, чем в США или Китае. Но главным фактором победы АДГ стала не безработица, более 8%, что выше среднего показателя по Германии – около 6,5%, и не низкий уровень доходов, а демография. Здесь высокая доля жителей старше 60 лет. Не прекращается отток молодежи, падает доля выпускников гимназий среди оставшихся. Доля иммигрантов тоже оказалась не так важна. На востоке Германии АДГ вообще сильнее там, где иммигрантов мало. Сказался и личный фактор. Прежний местный лидер Райнер Хазелов, правивший 15 лет, ушел в январе, и ХДС шел на выборы с новичком Шульце. Результаты голосования при этом не похожи на протест меньшинства. Среди избирателей моложе 60 АДГ взяла почти половину голосов. Среди людей моложе 35 с низким образованием 2/3. Хуже всего показатель среди имеющих высшее образование. Что касается ХДС, то партия вообще провалилась среди молодежи, получив лишь 5%. Кстати, судя по общефедеральным опросам, большинство немцев, решающие для себя повесткой, считают земельную и лишь чуть более трети – федеральную. Программа, с которой АДГ шла на земельные выборы, а это более 250 страниц, тянет на будущую правительственную программу для всей страны. Самая длинная глава посвящена эмиграции. Она предполагает фактическую отмену права на убежище, отказ земли принимать беженцев и создание оперативной группы по депортации. Даже иностранные квалифицированные кадры, включая врачей, объявлены непригодными из-за культурных различий. В школах партия предлагает ввести, помимо охраны, вооруженной слезоточивым газом, отдельные классы для беженцев. Много предложений по отношениям с Россией, а именно отмена вредящих экономике санкций, перезапуск газопровода «Северный поток», сохранение преподавания русского языка, возобновление школьных обменов. Хотя почти ничего из этого не относится к компетенции земельных властей. За пределами Германии АДГ часто называют нацистской, однако сами немецкие власти этот термин не употребляют. Юридическая формула другая, достоверно правоэкстремистская. Земельное ведомство по охране Конституции Саксонии и применяет ее ко всему региональному отделению. В отчете за прошлый год сказано, что программа отделения партии в Саксонии заметно пронизана российской идеологией, его функционеры поддерживают связи с другими правоэкстремистскими партиями, а во внешней политике партия агитирует за сближение с Россией. Кстати, среди сторонников АДГ в Саксонии-Анхальт лишь треть считают Россию серьезной угрозой для Запада, против более 2/3 у всех остальных избирателей. На федеральном уровне АДГ подала иск, оспаривая присвоенный ей термин «достоверно правоэкстремистская». В феврале нынешнего года административный суд Кёльна временно запретил федеральным ведомствам применять это определение, после чего уже заглох и импульс к запрету партии в целом. А замысел такой у властей был. Получит ли теперь АДГ мандат на формирование земельного правительства? Лидер партии Алиса Вайдель настаивает на этом. Однако юридически все сложно. Число мандатов АДГ равны сумме мандатов ХДС, СДПГ, зеленых и левых. А 5 голосов партии Сары Вагенкнехт дали бы 44 голоса тем, кого она поддержит. Для выборов нового премьера нужно набрать 42 голоса в двух турах. Если их нет, то Ландтаг может самораспуститься и назначить новые выборы. Но если самороспуск отклонен, а для этого нужно все те же 42 голоса, назначается третий тур, где для выборов премьера достаточно относительного большинства. Если депутаты Сары Вагенкнехт воздержатся, то кандидат АДГ пройдет. Однако лидеры партии настаивают на единоличном мандате без внешней поддержки и коалиции или перевыборы. Пока будет длиться эта неопределенность, нынешний премьер от ХДС продолжит исполнять обязанности. Так что ситуация патовая, и она может затянуться на месяцы. Для канцлера Мерца все это стало сильным ударом, при том, что его рейтинг и так бьет один антирекорд за другим. Внутри самой ХДС 3/4 считают, что Мерц навредил результату ХДС. А среди сторонников партии так думает почти половина. Полезным его называют лишь 5%. Теперь следует ждать выборов 20 сентября в Берлине и Мекленбурге, где рейтинги ХДС вообще выражены в однозначных числах. В краткосрочном плане курс федерального правительства, впрочем, будет продолжен, в том числе в части роста расходов на оборону и инфраструктуру. Однако дальнейшие успехи АДГ могут поставить под вопрос управляемость уже федеральной политики по ключевым вопросам.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
0: Прямо сейчас.
2: МЧС по Кабардино-Балкарии сообщает, что число погибших альпинистов в горах, где сошла лавина, увеличилось до 12. Судьба еще 5 остается неизвестной. Нашли одного таким образом пропавшего. МЧС также сообщает, что снежная масса сошла на месте поисковых работ. В ущелье Безенге пострадавших нет. Другим темам. В резюме стали все чаще встречаться шутки и мемы. Такие примеры стали расходиться по сети. Основная цель тут у авторов обмануть алгоритмы искусственного интеллекта, которые многие компании используют при поиске сотрудников. Продолжит Ольга Кашинская.
4: Такая изобретательность, по сути, попытка обогнать прогресс. Дело в том, что и алгоритмы, которым сейчас доверяют первичный отсев резюме, примерно в половине случаев воспринимают любую информацию буквально. И если соискатель перечислит, например, свои достижения в онлайн-играх, и кадровики сочтут это за признак целеустремленности и обладания лидерскими качествами. Шутку, конечно, считают на этапе личных собеседований с живыми людьми, но основная задача соискателя – попасть к этим самым живым людям уже будет выполнена, объясняет гендиректор компании EVAPS Альфред Столяров.
5: Уловки с резюме путем добавления всяческой дополнительной информации, естественно, работают. Так как нейросеть – это, по сути, инструмент, то с обеих сторон можно им пользоваться. Кандидаты смотрят, как нейросеть анализирует резюме и стараются добавить туда ту информацию, на которую прореагирует именно нейросеть. Было до смешного, когда добавляли информацию белым текстом, чтобы при печати информации не было, а при просмотре нейросетью информация была. Работодатель в большинстве случаев увидит это, но увидит уже при очном собеседовании. А задача кандидата – пройти вот эти многочисленные проверки и попасть на очное собеседование. После попадания на очное собеседование шансы, что тебя возьмут, резко возрастает.
4: На практике это действительно работает. Например, весной этого года при устройстве в IT-компанию один из кандидатов оказался на собеседовании с ИИ-ассистентом. И, недолго думая, попросил чат-бота самостоятельно ответить на свои же вопросы об опыте работы и конкурентных преимуществах, так, чтобы в итоге кандидат был рекомендован к работе. ИИ-ассистент с готовностью эту просьбу выполнил. Был и другой пример, когда разработчик подробно расписал в резюме свой опыт приготовления пельменей, даже указал итоговый уровень удовлетворенности и получил приглашение на личную встречу с HR-ом. Продолжит гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
6: Действительно, мне кажется, что сейчас навык понимания того, как автоматические системы оценивают тебя и адаптация своего резюме к таким системам, это существенный навык, который есть у соискателей. При этом я уверен, что качество отбора, которое делают модели, в среднем выше, чем у людей. Ну, мы сейчас говорим про массовые профессии, когда ты осматриваешь там 100-200 кандидатов.
7: Тебе надо посмотреть их резюме. Сделать это вдумчиво человеку, ну, практически невозможно. Все равно люди приходят к каким-то паттернам, которым они оценивают. Хороший пример сигнала — это время работы на предыдущих местах. Ну и здесь модели могут быть более объективными и могут считывать более сложные сигналы.
4: В обратную сторону, правда, это тоже работает. По словам экспертов, многие работодатели опасаются, что ИИ использует не только их HR-отдел, но и соискатели. И ужесточают методы проверки, пишет Wall Street Journal. Методы у всех разные. Кандидатов просят выключить виртуальный фон, показать комнату или использовать второе устройство с камерой. Хотя профессионал все равно отличит использование искусственного интеллекта и без дополнительных аксессуаров, говорит автор телеграм-канала Asher 2, IT-специалист Филипп Кулин. По крайней мере, пока.
8: Если говорить про IT, часто смотрят, не используют ли кандидат искусственный интеллект, делают всякие ухищрения. Но, честно говоря, вот в практике того, что я видел, в моей практике, когда я нанимал, когда я видел, как нанимали. Во-первых, когда искусственный интеллект используется, все-таки еще это видно. Нет еще синхронного искусственного интеллекта. Все равно есть задержка, особенно если ты эксперт, ты собеседуешь другого эксперта, ты видишь, что он тормозит, что он не может сделать перефразирование, воды много льет или наоборот мало, то есть не может просуждать на какие-то темы, это все еще пока видно.
4: На современном рынке труда, в общем-то, все средства хороши. Зарубежные пользователи рекрутинговой соцсети LinkedIn, например, начали указывать в резюме свои неудачные собеседования в крупные компании. Звучит, конечно, не очень солидно, зато повышаются шансы, что алгоритм зацепится за знакомое название. Ольга Кашинская, Марина Лемаева, Бизнес FM.
2: С теми, кто в теме, рынок компьютерных клубов в России продолжает развиваться. Сейчас сфера переживает бурный рост. По данным Контрфокус, за три последних года количество таких организаций увеличилось более чем в 8 раз. О том, почему россияне ходят в такие киберзаведения, о деньгах и об отличиях российского рынка от зарубежных, мы поговорили с соучредителем крупнейшей в мире франшизы компьютерных клубов «Коллизиум» Николаем Антоновым.
9: До начала моментов, связанных с СВО, у нас вообще активно шло развитие по Европе. У нас были преддоговора и по Франции, и по Германии подписаны. Потом, ну, многие встали на паузу, но сейчас, на самом деле, международные партнеры готовы заходить, меньше смотрят, скажем так, на вот эти политические моменты. Важнее продукт. Азиатские рынки и рынки Middle East с удовольствием с нами работают. Мы выставлялись, например, на выставке франшиз в Саудовской Аравии. Колоссальный интерес был к продукту. Я бы отнес это в целом к

0: коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст.
1: 20 и 21 октября. Театр «Шалом». Спектакль «Последнее». Драма об отце, лишившемся власти, должности и любви. Взрослые дети пытаются вырваться из-под его влияния и ступить на свой путь. За закрытыми дверями кипят страсти, рвутся связи и рушатся судьбы. Пьеса Горького развернется на огромном поворотном круге, а зрители окажутся в самом сердце событий. Подробнее на сайте театра «Шалом». 16+.
0: Рестораны. Начало.
2: Ресторанный тип обслуживания с кухней, залом для посетителей, меню и официантами придумали в Китае еще в конце первого тысячелетия. Заведения обычно располагались в центре крупных городов, рядом с отелями и домами терпимости, чтобы странствующие торговцы могли легко получить в одном месте весь спектр услуг. Ресторанов было множество и на любой вкус, с разнообразными кухнями, ценами и нюансами, которые отвечали требованиям разных религий. Одним из самых первых ресторанов Китая, который работает и по сей день, стал основанный в 1153 году дом курицы у Бакита в городе Кайфын. Сегодня это семейный ресторан, которым до сих пор владеют потомки основателя. Их особенным образом приготовленная курица была признана нематериальным культурным наследием провинции Хайнань.
0: Рестораны. Начало. На Бизнес ФМ. Валюты.
2: Зимбабвийский доллар введен в обращение в 1980 году. Пережил 4 деноминации. И в 2009 казалось, что валюта прекратила существование. Все банковские счета в стране были конвертированы в доллары США из расчета 35 квадриллионов долларов Зимбабве за 1 доллар США. Через 10 лет зимбабвийский доллар вернули в оборот.
0: Валюты на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
3: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
3: Норникель и БелАЗ договорились о создании совместного предприятия. Цель сотрудничества – выпуск горной техники нового поколения, внедрение беспилотных технологий для добычи, а также создание предприятия полнопрофильной ремонтной базы. Успешная реализация проекта позволит закрыть внутренний спрос в России на новую подземную горную технику и тем самым обеспечить импортозамещение. Верховный суд окончательно подтвердил право Акрехина выпускать фардеглиф. Суд отказал британо-шведской фармкомпании AstraZeneca в удовлетворении жалобы по делу о социально значимом препарате фардеглиф. Решение потенциально коснется более 5 миллионов зарегистрированных в России пациентов. Фардеглиф применяется при лечении сахарного диабета второго типа и входит в перечень жизненно важных препаратов. В Акрехине подчеркнули, что выход российских воспроизведенных препаратов уже существенно повлиял на стоимость терапии. Алроса передала крупнейший в истории России ювелирный алмаз 80 лет победы в Госфонд, сообщил ТАСС глава Республики Саха Айсен Николаев. Компания добыла этот 5-сантиметровый кристалл фантазийного янтарного цвета весом 468 карат в Якутии в прошлом году. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
5: Десять сорок семь в Москве.
0: Капитал с Григорием Бегларяном.
5: Ну что, с места с карьер начинаем. Доброе утро, Григорий.
6: Доброе утро.
5: У нас дневная сессия тоже началась с места в карьер. Но сейчас потери 0,4%. По индексу Мосбиржи.
6: Да, я понял. Ну, по большому счету, мало что меняется. Активность не очень высокая. По-прежнему несколько бумаг влияет на индекс, ну, в их числе «Газпром», «Лукойл», «Сбербанк», ну, вот все эти.
5: Их перестал влиять?
6: Нет, они в минусе просто по проценту, соответственно, так ровненько идем, и в целом динамика тут пока не меняется. Рублевая ликвидность, наверное, определит тенденцию от недели, вот буквально вот-вот ЦБ озвучит параметр своих рублевых операций с банковской системой, ну, в виде недельных кредитов, соответственно, если лишние деньги, которые на прошлой неделе ЦБ добавил в виде триллиона новых кредитов недельных, если это будет изъято, соответственно, с ликвидностью уже где-то после среды будет проблема. В общем, для рынка акций это будет нехорошо, для рынка валютного, в принципе, может быть такой нейтральный фактор, потому что, насколько

0: как я понял, вот по текущей динамике ставок на юань, на межбанке нашем, ну, спрос, видимо, остается высоким. Вот выражаю, есть мнение, что какие-то долговые обязательства в юанях исполняет какой-то крупный российский эмитент, который эти долговые обязательства выпускал. Ну, может быть, Роснефть, может быть, какая-то другая компания, поэтому есть спрос на юани. В общем, и курс сегодня с утра юаня к рублю чуть-чуть не взял отметку в 13, пока 12.90, вот как только открылась биржевая торговля, так что ситуация тут интересная. Но после полудня либо идем на 13 плюс по юаню рубль, либо
1: отменяем.
0: Либо вот где-то здесь и застрянем. Ну, для, скажем, удобства, понятно, что у нас трансляция идет через курс доллар-рубль. Ну, 13 плюс по юаню, это 88 будет где-то по доллару к рублю. Но пока вот не пошли, посмотрим, что будет дальше. На глобальном рынке с утра тоже вроде как все спокойно, тихо, но какая-то сумятица. Тут, я так понимаю, все-таки побочный эффект имеет вот эта возня, которая творится на валютном рынке глобальном, где попытка и американцев, и японцев японскую валюту каким-то образом стабилизировать. В июле, в августе проводились интервенции, даже американский Минфин поучаствовал, продав евро через иену, но, соответственно, какой-то успех локальный есть. Все-таки 160 был уровень по доллар-иене, за ним все наблюдали. Ну вот месяц закрыли прошлый ниже, август, соответственно, сейчас пытаются сейчас этот уровень не допустить его возврата, и японская валюта, естественно, пошла в другую сторону, в сторону укрепления. Факторы тут понятны. Раз иена укрепляется, ей не дают слабеть, значит, те спекулянты, которые играют против иены, закрывают позиции, создавая дополнительный спрос на ту же иену, да, дальше идет, вступая в действие, фактор возврата какой-то части японского капитала на внутренний японский долговой рынок, потому что иена слабеть перестала, и, соответственно, главная задача, я так понимаю, эту веру в то, что иена стабилизировалась на более высоком для себя уровне, эту веру закрепить. Получится или нет, другой вопрос, но если японская валюта опять пойдет слабеть, начнется на рынке полный бардак, и через валютный рынок влияние негативное будет распространяться повсюду. Фондовые рынки, товарные и прочее. Но на текущий момент на товарном рынке вот как раз отголоски этой нестабильности есть. Опять стали снижаться цены на твердые активы, особенно золото и серебро. Из промышленных металлов в плюсе только медь. Но здесь пытаются раскрутить историю, что, дескать, впервые за 10 лет мировая добыча меди производителями стала отрицательной. Ну вот на этой почве цены на медь рисуют новые рекордные уровни. Ну а с ценами на нефть тут, я так понимаю, все уже свыклись. В итоге, пробив сопротивление по бренд 97 еще вчера и по нефти американской на уровень 92, так потихонечку, полигонечку котировки идут, я так понимаю, на 100+. Ну, хусеты там добавили, опять же, Иран готовится объявить на днях новый режим блокирования Армузского пролива. Ну, все опасаются, что американцы, хотя сейчас сидят тихо, могут вмешаться, и напряженность начнет только усиливаться. Поэтому здесь, конечно, сумятица есть на рынке. Ну и даже тот факт, что последние цифры по китайскому импорту показали, что хотя спрос на импортную нефть в Китае чуть-чуть подрос, но остается существенно ниже довоенного уровня.
1: Спасибо. Через час продолжим.
2: Капитал на Бизнес FM.
1: Иран испытал новую ракету на американских кораблях. США ее не сбили. В заявлении Центрального командования вооруженных сил США говорится, что попадание по судам удалось избежать. Штаты в ответ ударили по трем иранским танкерам. На этом фоне в Goldman Sachs предупреждают, что нефть может вырасти до $120 за баррель. Продолжит тему Валерий Убадоев.
3: Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, цитирую, «Впервые мы испытали нашу противокорабельную ракету над американским военным кораблем». К формулировке «испытали ракету над кораблем» уже есть ряд вопросов. Это с учетом того, что в американском Центком ранее заявляли, что два их корабля, цитата, «успешно уклонились от атаки». Трудно себе представить то, как массивные американские корабли уклоняются от ракет. Возможно, Иран просто промахнулся ракетой, но, чтобы не потерять лицо, назвал это испытанием. А Штаты, чтобы выставить себя умелыми воеводами, назвали это успешным уклонением. Такая себе словесная эквилибристика военных действий. Однако из этих заявлений следует, что иранские ракеты не были сбиты американскими силами ПВО, установленными на кораблях. И это важно. Во всей этой ситуации крайне много различных возможных переменных. Что-то утверждать наверняка нельзя, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Та и другая сторона могут, в принципе, приукрашивать ситуацию, могут выдавать за действительность то, что на самом деле не соответствует реальности. Была информация о том, что Иран, возможно, работает над созданием сверхзвуковой противокорабельной ракеты. Мог ли он такую ракету испытать? Да, конечно, это возможно. Возможно и уклонение также. Это, конечно, достаточно сложно уклониться от современной противокорабельной ракеты. Но здесь, смотрите, либо все-таки ракета недостаточно точная, либо и та, и другая сторона что-то приукрашивают, и это тоже возможно.
3: Что уже точно известно и что никак не получится подвергнуть сомнению, это то, что в ответ на атаку США ударили по трем нефтяным танкерам, связанных с Ираном. Утверждалось, что эти суда были выведены из строя. Также, по данным Financial Times, американские военные по ночам в течение 4 месяцев проводили операцию по разминированию Ормузского пролива. Беспилотные катера и специальные аппараты, оснащенные гидроакустическими системами, находили в воде мину, после чего к ней спускались водолазы ВМС США, устанавливали на ней небольшой заряд взрывчатки и проводили детонацию. Но, во-первых, остается угроза того, что не были уничтожены все мины, а во-вторых, ничто не мешает Ирану заминировать пролив вновь, отмечали эксперты, опрошенные FT. И на всем этом фоне аналитики из Goldman Sachs предупреждают, что нефть может вырасти до $120 за баррель, если атаки на суда в Ормузском проливе продолжатся. Продолжает ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
5: Такой прогноз действительно может реализоваться, потому что тенденция сейчас к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Цены на нефть в районе $90-100 для американцев в целом комфортные. Это позволяет сохранять рентабельность многим американским проектам, они даже увеличивают объем добычи. И Трамп может говорить, ну я же обещал бурить. Вот я это и делаю. Поэтому Ирану как раз-таки нужно обострить ситуацию, чтобы затолкать цены на нефть в некомфортную для Соединенных Штатов позицию, в некий диапазон, как раз-таки там $120 более за баррель. Чем больше, тем лучше. Для того, чтобы вынудить Соединенные Штаты пойти на какие-то переговоры, на какие-то компромиссы. Поэтому я думаю, что Иран-то как раз с своей стороны будет стремиться поднять цены как можно выше.
3: Помимо атак на суда, продолжаются удары по НПЗ на Ближнем Востоке. В Саудовской Аравии в городе Джузан был атакован объект нефтяной компании «Сауди Арамко». Это один из крупнейших в стране НПЗ, мощностью 400 тысяч баррелей в сутки. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Построенный в 2005-м в Китае 5-й по величине торговый центр в мире, в народе получил прозвище «Мертвый мол». Речь о New South China Mall в 10-миллионном Дунгуане. Из предусмотренных 1500 торговых точек в первые годы работы центра был открыт только 1%. Забавно, что посетителей это не смущало. Пустые пространства стали отличными фотолокациями. Центр поделен на 7 зон, стилизованных под разные регионы мира. И в каждой зоне своя фишка. Например, 2-километровый канал с гондолами, копия египетского сфинкса или парижской триумфальной арки. Кроме этого, в молле куча аттракционов и огромный аквариум с дельфинами, касатками и китами. После реконструкции 2015 года торговые площади заполнились уже на 90%. Так, мол, и так, мол. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 10 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии альпинистов выросло до 12. Сегодня спасатели обнаружили тело еще одной жертвы. Судьба пятерых человек остается неизвестной. Работы осложняет опасный пересеченный рельеф и повторное обрушение снежно-ледовой массы, сообщили в МЧС. Накануне стало известно об 11 жертвах трагедии. Лавина сошла на туристов в Безингийском ущелье 6 сентября. США изучают шаги по деэскалации отношений между Россией и Украиной предстоящей зимой, заявил Владимир Зеленский в интервью Axios. По его словам, Владимир Путин рассчитывает на суровую зиму, чтобы ослабить Украину, но не хочет расстраивать Дональда Трампа перед промежуточными выборами в США. Киев, в свою очередь, хочет использовать сентябрь-октябрь для возобновления дипломатического процесса. Зеленский предложил Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке в качестве возможной площадки для американо-украинских переговоров. Он также допустил возможность новой трехсторонней встречи США, Украины и России. Суд в Москве взыскал с фигурантов дела Ларисы Долиной 114,5 миллионов рублей. Сегодня Лефортовский суд Москвы вынес решение по иску певицы к двум из четырех мошенников — Анжеле Цирульниковой и Андрею Основе. В иске также был заявлен Артур Каменецкий, но его местонахождение пока не установлено. Певица стала жертвой мошенников в 2024 году. Они убедили ее продать квартиру в центре столицы, а средства перевести на так называемый безопасный счет. В результате квартира была продана реальному покупателю, но деньги Долина перевела мошенникам. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Продавцы Wildberries попросили правительство взять под контроль выплаты от компании за реализованные товары. Как пишет Коммерсант, селлеры оценивают невыплаченную с конца июля сумму в 20 миллиардов рублей. Wildberries нас заверили, что деньги выплачивают, но задержки бывают. Треть мировых поставок урана будет приходиться на Россию к 40-му году, утверждает Financial Times. Газета предупреждает о рисках зависимости от Москвы. Эксперты увидели в этой публикации атаку на активы Росатома. Средства противодействия беспилотникам включили в перечень служебных и спецсредств, которыми могут обеспечиваться работники почты. Правительство России утвердило обновленные регулятивные документы. Подробности в эфире «Бизнес FM». Деньги зависли. Продавцы Wildberries пожаловались правительству на задержки выплат за проданные товары. По словам селлеров, значительные задержки наблюдаются последние несколько недель. Союз продавцов маркетплейсов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, попросив также привлечь к оценке ситуации ФАС и налоговую службу, пишет Коммерсант. Проблемы, в частности, касаются денег, которые селлеры должны получить по итогам продаж за последнюю неделю июля. Согласно опросу Союза продавцов маркетплейсов, 95% из почти 2000 опрошенных селлеров не получили деньги в установленный срок. Организация оценивает объем выплат задержанных за ту неделю примерно в 20 миллиардов рублей. Как рассказал Business FM селлер Эмиль, из-за отсутствия оборотных средств ему пришлось отменить заказы у поставщиков, которые не готовы работать без предоплаты.
8: Примерно 2 недели назад Marketplace начал сильно задерживать выплаты. Вначале эти выплаты задерживались на несколько дней, и на последней неделе это уже достигло 2 недель. История повторяется. Они одну выплату сделали, которая положена от 17 августа. Она пришла на той неделе в четверг или в пятницу, то есть в конце недели. На этой неделе мы ожидаем, наверное, будет так же, потому что менеджеры говорят, что вот-вот все станет хорошо, но пока все хорошо не становится. Общая сумма, чтобы вы понимали, нашу компанию задолженность, компании, которой мы управляем продажами, там около 70 миллионов от маркетплейса. И из них где-то около 30 миллионов они уже задерживают по срокам. Мы уже отменили заказы у поставщиков в Китае, потому что поставщики не могут отгружать товары без денег. Плюс они видят ситуацию, которая происходит в России, на постоплаты они идут очень неохотно.
9: За какой период задержка происходит? И за какой период была последняя выплата?
8: Предыдущая выплата нам была 4 сентября. Это запрос, который мы кинули 17 августа, а это деньги с периода от 27 июля по 2 сентября. Задержки от маркетплейса, они как идут? В начале 2 недели они не дают возможность выводить деньги, товары, которые у тебя выкупили. Потом выплачивают эту сумму. С конца июля товары, которые у нас выкупили, мы получили эти деньги только 4 сентября. А должны были получить по оферте вывел и в течение 5-7 дней. Но обычно это происходило через несколько дней. А теперь через 2 недели.
9: Чем это чревато?
8: Банально, если это будет выпадать на выплату зарплат, но платить нечем зарплат. Это, наверное, самое страшное, что может быть. Комичная ситуация в том, что параллельно с этим сотрудники ВБ-банка постоянно нам предлагают разные кредитные предложения. Но это смешно. Мы задержим ваши деньги, но возьмите кредит.
7: Эмиль Селлер Wildberries. В компании Wildberries Business FM заявили, что большинство продавцов уже получили деньги, а задержки участия предпринимателей связаны с DDoS-атаками на сервис «Баланс продавца». Из-за усиленных мер защиты обработка отдельных операций по переводу средств может занимать больше времени. Юлия Селлер, которая продает на Wildberries одежду, говорит, особенно остро проблема ощущается на фоне других трудностей продавцов.
10: Последние 3 недели Wildberries регулярно задерживает выплаты. Уже когда начали жаловаться все массово, одна из выплат прилетела. За 17-е пришла августа. Они по оферте, у них есть неделя на выплату, то есть с момента вывода денег. Отписки такие. У нас технические проблемы. Ну, простите, я работала в финансах, я знаю, что такое сделать платежку, отправить в банк, и сколько это занимает времени. Ну, какие могут быть технические проблемы неделями?
9: Сколько у вас составила задержка по времени?
10: В среднем 3 недели. Просто если бы не было пожара, если бы не было сгоревшего товара, и они задерживали, люди были бы более терпеливы. Но учитывая происходящее, у людей состояние финансовое ухудшилось, и поэтому терпения людей тоже уже нет, и задержки стали уже одно дело неделю задержать, а другое дело, когда уже 3 недели пошло.
7: Юлия Селлер, для продавцов критична не только сама задержка, но и само понимание, когда они получат деньги. В августе большинство платежей поступало через 10-14 дней после подачи заявки, говорит гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
11: Задержки по платежам начали возникать с первых пожаров. Регламентный срок выплаты составляет 5 рабочих дней. Фактически же большинство выплат проходило в течение 10 рабочих дней. Сейчас срок увеличился где-то до 14 рабочих дней фактически. Также изменен непосредственно регламентный срок по договору с 5 до 7 рабочих дней. Однако в целом с вот этим вот лагом выплаты идут достаточно стабильно. То есть где-то день на 5 или 7 они начинают проходить выборочно каким-то небольшому количеству продавцов. И затем потихоньку-потихоньку идут уже по всем продавцам, и где-то к концу 15-го рабочего дня выплаты поступают уже всем непосредственно продавцам.
9: Мы правильно понимаем, что весной Wildberries изменила оферту, они увеличили срок выплаты денег таким образом?
11: Да, непосредственно весной фактически срок выплаты денег был увеличен примерно на 2 недели. И непосредственно это изменение было как раз на фоне начала задержек платежей, затем ситуация в июне стабилизировалась, и до конца июля выплаты были все в срок в соответствии с офертой. После пожаров начались разные форс-мажорные обстоятельства. Осмелюсь предположить, что в связи с некими непредсказуемыми последствиями, с которыми приходится бороться, масштаб проблемы, он все-таки достаточно серьезен. Про это говорят одновременно несколько разных ассоциаций с разными результатами опросов, исследований. Надо отметить, что здесь вопрос не столько в самом факте задержки выплат, а сколько в предсказуемости этого явления. Продавцы не имеют возможности прогнозировать свои обязательства перед поставщиками, перед сотрудниками.
7: Ефим Алдухов, гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки». Как заверили Wildberries, все средства продавцов находятся в сохранности и перечисляются после завершения необходимых технических процедур. Россия выходит в урановые монополисты. К 2040 году более трети мировых поставок урана, 36%, возможно, будет приходиться на Россию, пишет газета Financial Times. В этих обстоятельствах у стран Запада может возникнуть зависимость от Москвы, подобно зависимости от российских газа и нефти в 2022. Россия все еще остается крупным поставщиком топлива для АЭС в Европе, развивает проекты в Танзании и Намибии, а в прошлом году было подписано соглашение с Нигером. Статья – это, по сути, агитация к тому, чтобы ограничить санкциями и отобрать зарубежный объект Росатома, считает независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
12: Та динамика, которая идет у Росатома, прежде всего по казахстанским проектам и прежде всего по Буденновскому месторождению, по африканским проектам, действительно позволяет рассчитывать на то, что объемы производства урана, контролируемого российской компанией, вырастут. При этом европейцы и США говорят о том, что у них таких темпов нет. Почему? Потому что цены на уран долгое время, начиная с Фукусимской аварии, находились на крайне низком уровне. Они не обеспечивали добычу на новых месторождениях и, соответственно, никакой капитальной деятельности по этому направлению не велось. И этот период, когда западные страны категорически не вкладывались в развитие новых месторождений, он привел к тому, что сейчас новых хороших месторождений нет. И, вероятнее всего, вся эта компания конечной целью имеет ограничение российского доступа именно к первичному сырью. Росатом найдет себе сырье, может быть, по более высоким ценам, но, опять же, с учетом того, что в себестоимости производства обогащенного топлива до первичного сырья невелика, это существенно не ухудшит экономику компании. А вот призывать к санкциям против самого Росатома пока остерегаются. Почему? Потому что это может действительно повлечь за собой резкую потерю доступного для переработки обогащенного топлива, которое может использоваться атомными электростанциями мира.
7: Максим Худалов, независимый промышленный эксперт. Какие перспективы у российского концерна в случае, если Запад будет всерьез претендовать на санкционное изъятие зарубежных урановых копий? Оценивает директор АНО «Атоминфоцентр», главный редактор издания «Атоминфо.ру» Александр Уваров.
13: У нас есть, между прочим, кладовая своя урановая в Якутии, Элькон, которая еще, по сути дела, не разрабатывалась. При необходимости Росатом потихонечку начинает распечатывать. По поводу наших проектов в Казахстане и Африке, честно говоря, я там не вижу каких-то тоже на данный момент особых проблем. С казахстанской государственной компанией «Казатомпром» у Росатома очень хорошие деловые отношения, долгосрочные обязательства, долгосрочные контракты, и там в ближайшее время вряд ли что-то изменится. Европа заинтересована в зарубежном уране, так как не желает добывать на своей территории, да, собственно, там же нечего добывать практически. С другой стороны, есть Китай, у которого очень мощный рост атомного парка. У них поставлена задача догнать и перегнать Америку, выйти на первое место в мире. Сейчас они уже на втором месте по атомному парку, по количеству блоков. И, конечно, китайские компании, они очень заинтересованы в уране. Китай закрывает данные о своей добыче на своей территории, но по осторожным оценкам от наблюдателей, Китай обеспечивает себя только на треть. То есть две трети урана ему требуется из-за рубежа.
7: Александр Уваров, главный редактор издания «Атоминфо.ру», директор АНО «Атоминфоцентр». 2 года назад президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт из России в Штаты необлученного, низкообогащенного урана. Однако даже в этом случае нормы предусматривают наличие исключений до января 2028 года. В итоге закупки в России все еще продолжаются. На открытом чемпионате США по теннису в одиночном разряде осталось только двое россиян. Первый раз в карьере в четвертьфинал вышла Мира Андреева. И впервые за 4 года до этой стадии дошел Карен Хачанов. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
2: Спорт с Григорием Гуреевым.
14: Самые крепкие, самые упорные Мира Андреева и Карен Хачанов проявили характер. В 4-м круге Андреева встречалась с Анастасией Потаповой, теперь играющей за Австрию. И первый сет Мира проиграла 5-7, уступала и во втором, но сумела переломить ход встречи. Второй отрезок остался за ней, 6-4. Нелегко было и в третьем, но все же россиянка дожала, 6-3. Под конец сета у Потаповой возникли проблемы со здоровьем, она с трудом доиграла до конца. Символично, что Андреева Андреева поддержала соперницу и нашла теплые слова. Аппетит, как известно, приходит во время еды. Свой первый турнир «Большого шлема» в этом году Мира уже выиграла. Ролан Гаррос. Почему бы не продолжить на US Open? Но впереди сначала бой за выход в полуфинал с американкой Кори Гауф. Если от пятой ракетки Мира Андреевой подобного успеха ждали, то выступление Хачанова, который занимает лишь 50-е место в рейтинге, скорее приятно удивляет. Он преподнес сюрприз еще во втором круге, когда обыграл канадца Феликса Оже Аль-Ессима, четвертую ракетку мира, на минуточку. Затем не испытал особых проблем с французом Бенджамином Банзи в трех сетах. Но матч четвертого круга с американцем Ленером Тьеном растянулся на 5 сетов. Первый Хачанов выиграл 7-5. Однако затем 2 проиграл 4-6 и 6-8 на тайбрейке. Вот тут-то и пришло время для характера. Дальше 6-1 и 6-4. Теперь Карена ждет бельгиец Александр Блокс. Соперник сложный, но вполне проходимый. Интересно, как далеко пройдет Хачанов, лучшим достижением которого на US Open был полуфинал 4 года назад. К сожалению, вылет Даниила Медведева уже не стал чем-то неожиданным. 2 года первая ракетка России не пробивается в четвертьфиналы турниров «Большого шлема». Вот и на этот раз в 4-м круге он в упорной борьбе уступил американцу Фрэнсису Тиафо в 3 сетах. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
7: Мира Андреева и Кори Гауф разыграют путевку в полуфинал 9 сентября. В этот же день Карен Хачанов встретится с Александром Блоксом.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Олеся Потапова. В России могут построить парк развлечений вместе с инвесторами из Китая. Сейчас идут переговоры. Среди возможных регионов рассматривается Московская область, сообщил директор Ассоциации парков России Денис Цуканов. В прошлом году Российская ассоциация парков подписала соглашение о сотрудничестве с китайскими коллегами, после чего переговоры активизировались. Эксперт отметил, что сейчас в Подмосковье нет крупных парков развлечений, поэтому этот регион рассматривается как один из основных для реализации нового проекта. Отдых в Петрозаводске и Зеленоградске в сентябре подешевел сильнее всего, говорится в исследовании сервиса OneToTrip. Так, в столице Карелии средняя стоимость ночи снизилась почти на треть по сравнению с августом и превышает 5000 рублей. Проживание в Зеленоградске обойдется гостям в 10 тысяч рублей. Среди зарубежных направлений лидером по снижению цен за месяц стала Белоруссия. В Минске средняя стоимость одной ночи сократилась на треть и достигла 9700 рублей. Производство вина во Франции в текущем году будет минимальным за 30 лет, считает Министерство сельского хозяйства. Ожидается, что в этом году показатели будут ниже 34 миллионов гектолитров. Это на 6% меньше прошлогоднего показателя и на 17% ниже среднего показателя за последние 5 лет. Такая ситуация обусловлена сокращением площадей, а также тем, что сильная засуха и жара нанесли ущерб виноградникам. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Но держитесь курса.
7: Одиннадцать 16 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Ночные заморозки и теплые выходные. Во вторник в Москве и Подмосковье сохранится прохладная погода. Днем около плюс 14 градусов, местами возможен небольшой дождь. В ночь на среду в области не исключены заморозки, но уже с середины недели начнется потепление. В четверг температура в Москве может подняться до плюс 24 градусов, говорит руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
15: Нас ждут опять температурные качели. Причем самая холодная ночь у нас еще предстоит. Это ближайшая ночь со вторника на среду. Температура в Москве может стать ниже плюс 5 градусов. По области вообще может опуститься до 0. Местами, естественно, наверняка отличаться черости. Но днем уже за счет большого количества солнца температура повысится до 18-20 градусов. То есть сегодня ночью мы пойдем в самое дно похолодать. Четверг обещает быть самым таким по-летнему теплым днем. Мы попадаем как раз в гребень высокого давления, в юго-западный ветер, и температура повышается до 23-24 градусов по прогнозу. Но на подходе уже холодный атмосферный фронт, и в ночь на пятницу он пересечет Московскую область, и уже в пятницу не так по-летнему тепло, всего лишь 18 градусов тепла. Дождей, конечно, больших не будет, только в момент прохождения фронта. Такая же температура будет держаться и в выходные. Всплеск тепла очень хороший, очень яркий, и затем опять возврат к умеренно теплой, но все-таки сентябрьской погоде.
7: Александр Шувалов. Бабье лето может вернуться в Москву во второй половине сентября, когда ожидается повышение температуры. Пока, по словам синоптиков, неизвестно, будут ли в этот период дожди, поэтому потепление может сопровождаться солнечной погодой. В Театре нации вручили премию «Корша». Это ежегодная церемония, на которой чествуют актеров, сотрудников и друзей театра. Награда – статуэтка в форме красного кирпича, и из такого же построено здание театра. На этот раз церемония была особенной. В этом сезоне театр отмечает 20-летие под руководством Евгения Миронова. Александра Сидорова подробнее.
16: Жанр церемонии – античное собрание. Вели его Евгений Миронов и Юлия Пересильд. В зале были Михаил Швыдкой, Валерий Фокин, Константин Эрнст, Константин Богомолов. Кто-то из них выходил вручать красные кирпичи, а кто-то получать. Например, бывший ректор ГИТИСа Григорий Заславский вместе с коллегами удостоился награды за книгу о Федоре Корше. Театр наций вырос на фундаменте театра этого антрепренера и находится в том же здании. Премия в этом году была посвящена тем, кто идет рука об руку с Театром нации последние 20 лет. Например, в номинации «Надежность» наградили главного сантехника театра. За преображение статуэтку получил театральный художник Александр Боровский-Бродский. Он проектировал пространство и интерьеры Театра наций. А за преданность сразу два актера, которые все эти годы активно сотрудничают с театром. Александр Новин и Елена Морозова. Елена обратилась к собравшимся в стихотворной форме.
17: Если случится так, что вдруг оступлюсь и в пропасть, театр, я знаю, ты сделаешь шаг. Тебе незнакома робость. Потерю свою ощутив, свой дух, пыл остудив и разум. Про осторожность забыв, за мною ты прыгнешь сразу. И будем вместе парить с тобой одновременно. Я груз, ты связки нить, посланная вселенной. Пусть критик скажет, да, это все вздор, здесь много словесной фразы. А я средь опасных гор свой путь продолжаю дальше.
16: Получили премию Корша и те, кто с Театром нации совсем недавно, при этом успел ярко заявить о себе. Например, в номинации «Открытие» статуэтки удостоились команда спектакля «День закрытых дверей» и режиссер Дмитрий Крестьянкин. Он любит социальный и документальный театр. Его «День закрытых дверей» — это настоящие истории про подростков, которые оказались в воспитательных колониях. Если сначала казалось, что это не совсем для театра, наций, то сейчас на этот спектакль не достать билетов. Продолжает Дмитрий Крестьянкин.
18: Театр нации — это такой, как сказать, могучий, мощный театр, центр Москвы, довольно такая искушенная, обеспеченная публика. И тут мы рассказываем историю про детей в колонии. Конечно, это был риск и для театра, мне кажется, и для нас эксперимент.
19: Может быть, вы что-то планируете похожее, остро-социальное, здесь продолжать делать? Я посмотрела план на сезон, вашей фамилии там не увидела.
18: Пока нет, но если она появится, то я с удовольствием, конечно, буду что-то делать. А так вообще, мы с Театром нации сейчас планируем именно как проект. Это не как спектакль, премьера, да, какая-то, а как проект поездки в колонии и там мастер-классы, работу с подростками, когда наши актеры будут туда ехать. Я, поэтому это такая не громкая какая-то штука, чтобы была премьера или что-то, но хорошее дело.
16: На новый сезон у Театра нации большие планы. Из самого многообещающего в конце октября выйдет российско-китайская копродукция «Тихий Дон», весной «Айседора» с Дианой Вишневой и Евгением Цыгановым. Мироновым, а в июне запланирована премьера «12-я ночь» с Евгением Мироновым в главной роли. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
7: Кикшеринговый сервис Яндекса оштрафовал москвичку за чужое нарушение. Девушка рассказала Бизнес ФМ, что несколько недель не может оспорить санкции за проезд на самокате, который она не совершала. Поводом для штрафа стало фото, которое сделал прохожий и отправил Яндексу. Тему продолжит Диана Чебанова.
20: Поездка с работы домой на самокате обернулась для московской аспирантки Марии штрафом в 3000 рублей. Сумма небольшая, но платить девушка не хочет из принципа. Дело в том, что кикшеринговый сервис назначил штраф по фотографии, которую сделал на свой телефон случайный прохожий. На фото парень и девушка едут на одном самокате вдвоем, что строжайше запрещено, причем снимок сделан со спины, так что лиц тех, кто катался на самокате, не видно. Распознать можно только номер СИМ. Самокат этот Мария действительно в тот день арендовала, но на фото не она, и ехала она на самокате одна, рассказала девушка Бизнес ФМ.
21: Я возвращалась с работы после электрички, взяла самокат своим обычным маршрутом, доехала домой. Дома мне прилетает штраф через час или два о том, что я ехала на самокате вдвоем. Маршрут показывается некорректный в приложении. Там видно, что я буквально по рельсам туда-сюда назад ездила. Пишу в поддержку: я не ехала вдвоем. Можете, пожалуйста, предоставить доказательства. Они присылают мне на почту фотографии, где за рулем самоката мальчик, а сзади него девочка. Какой-то человек просто сфоткал, отправил в поддержку, написал, видимо, некорректное время, либо они сами не уточнили время. И по геолокации посмотрели, что самокат находился в том месте недалеко, где я его оставила, и повесили штраф на меня. Я пишу поддержку, разъясняю ситуацию, что на фотографии не я. У меня совершенно нет такой одежды, я была одета в другой. Во-вторых, место, на котором зафиксировано фотографии, находится чуть дальше, чем я оставила самокат. В этом месте я физически не была.
20: Мария просила службу поддержки Яндекс проверить любые камеры наружного видеонаблюдения, которых по пути было много. Она говорит, что проезжала мимо нескольких магазинов и считает, что, скорее всего, виноват тот, кто арендовал самокат после нее. Но на свой запрос она получала шаблонные ответы бот. Один из таких о том, что самокат девушка могла передать сторонним лицам. Дальнейшие ее возражения игнорировались. Мария написала письмо на электронную почту поддержки. Результат тот же. Штраф требует заплатить ежедневно. Девушка собирается из-за этого перевыпустить банковскую карту, чтобы деньги не могли снять. И намерена проконсультироваться с юристом. Дальше составлять досудебную претензию. Этот случай далеко не единственный. Фиксирующих устройств в городах становится все больше, а штрафы продолжают прилетать по ошибке, рассказал партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
22: Ситуация носит не единичный характер и вызывает множество споров. Необходимо помнить о таком понятии, как допустимость, недостоверность и достаточность доказательств. Агрегатор должен доказать, что нарушили правила именно вы. Фотография, где не видно ни лица, ни номера самоката, это крайне слабое доказательство. Она не позволит с достоверностью установить вашу личность и факт того, что именно вы управляли этим самокатом в момент нарушения. Сервисы, как правило, используют внутренние инструменты для привязки фоток поездки, но если они не предоставляют прозрачных доказательств, например, данные GPS, это можно оспаривать. С большей долей вероятности суд откажет агрегатору при рассмотрении дела.
23: Если агрегатор не идет на контакт, единственный выход – обращение в суд. Для этого обязательно соблюсти претензионный порядок. Что касается получения камер видеонаблюдения, в идеале девушке обратиться к адвокату, адвокат уже оформит адвокатский запрос и получит записи с камер видеонаблюдения.
20: Бизнес ФМ направила запрос к шеринговому сервису Яндекс. На вопросы редакции там не ответили, но попросили контакты оштрафованной девушки. Возможно, хотя бы процент ботов в этом конфликте теперь станет заметно меньше. Диана Чубанова, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
24: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
24: Особые показания.
2: Дефицит времени.
24: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
24: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
24: Исключение.
2: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. С Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
24: Консультация с врачом не требуется.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: В Москве 11 часов 28 минут. У микрофона Олеся Потапова. Суть обсуждения с американскими переговорщиками Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером в Москве опирается на позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Она включает не втягивание Украины в НАТО и признание реалий на земле, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так он ответил на вопрос американского аналитика Эндрю Наполитана. Ранее Владимир Зеленский дал интервью Axios. По его словам, США изучают шаги по деэскалации отношений между Россией и Украиной. Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии альпинистов выросло до 12. Сегодня спасатели обнаружили тело еще одной жертвы. Судьба пятерых человек остается неизвестной. Работы осложняют опасный пересеченный рельеф и повторное обрушение снежно-ледовой массы, сообщили в МЧС. Накануне стало известно об 11 погибших. Лавина сошла на туристов в Безингийском ущелье 6 сентября. Узбекистан запустил пилотный проект по использованию стейблкоина в качестве платежного средства. В его рамках планируется выпустить стейблкоины Хума, обеспеченные госценными бумагами. Ими можно будет расплачиваться за товары и услуги на территории республики. Принять участие в реализации этого проекта выразили готовность более 20 компаний. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Половина 12-го в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Сейчас Саксония, но продолжение следует. Альтернатива для Германии побеждает на местных выборах пока в одном регионе. Скоро голосование еще в двух федеральных землях. О чем говорит успех АДГ в масштабах страны и Евросоюза, через минуту в нашем эфире Георгий Бофт. Обойти фильтры. Россияне стали использовать в резюме мемы и шутки, но вовсе не для смеха. Задача преодолеть отсев ИИ-ботами на этапе отбора кандидатов и добраться до живого кадровика. Овощи для борщевого набора подорожали за год на 20-38%. И причем больше всего выросла в цене капуста, а меньше всего морковь. А все подробности в эфире «Бизнес FM». Альтернатива для Германии стала альтернативой для Саксонии. Партия АДГ победила на выборах в Ландтаг земли Саксония-Анхальт, набрав почти 44%, вдвое больше, чем на прошлых выборах 5 лет назад. Результат ХДС канцлера Мерца обвалился с 37 до 17%. До абсолютного большинства в Ландтаге АДГ не хватило 3 мест. При этом явка составила без малого 80%, что стало рекордом для земли за всю историю после объединения страны. Победа АДГ стала одной из центральных тем обсуждения в международной прессе. Какое значение это будет иметь для Германии канцлера Фридриха Мерца? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
0: Саксония-Анхальт – самый бедный регион Германии. Валовый продукт сокращается третий год подряд, причем быстрее общегерманского. В химико-технологическом кластере Лойна-Шкопау-Биттерфельд загрузка мощностей упала ниже 70%. Сказалось прекращение поставок российского газа, который был для местной промышленности не только энергоносителем, но и сырьем. Газ в Европе теперь дороже, чем в США или Китае. Но главным фактором победы АДГ стала не безработица более 8%, что выше среднего показателя по Германии – около 6,5%, и не низкий уровень доходов, а демография. Здесь высокая доля жителей старше 60 лет. Не прекращается отток молодежи, падает доля выпускников гимназий среди оставшихся. Доля иммигрантов тоже оказалась не так важна. На востоке Германии АДГ вообще сильнее там, где иммигрантов мало. Сказался и личный фактор. Прежний местный лидер Райнер Хазелов, правивший 15 лет, ушел в январе, и ХДС шел на выборы с новичком Шульце. Результаты голосования при этом не похожи на протест меньшинства. Среди избирателей моложе 60 АДГ взяла почти половину голосов. Среди людей моложе 35 с низким образованием – 2/3. Хуже всего показатель – среди имеющих высшее образование. Что касается ХДС, то партия вообще провалилась среди молодежи, получив лишь 5%. Кстати, судя по общефедеральным опросам, большинство немцев, решающие для себя повесткой, считают земельную и лишь чуть более трети – федеральную. Программа, с которой АДГ шла на земельные выборы, а это более 250 страниц, тянет на будущую правительственную программу для всей страны. Самая длинная глава посвящена эмиграции. Она предполагает фактическую отмену права на убежище, отказ земли принимать беженцев и создание оперативной группы по депортации. Даже иностранные квалифицированные кадры, включая врачей, объявлены непригодными из-за культурных различий. В школах партия предлагает ввести, помимо охраны, вооруженной слезоточивым газом, отдельные классы для беженцев. Много предложений по отношениям с Россией. А именно, отмена вредящих экономике санкций, перезапуск газопровода «Северный поток», сохранение преподавания русского языка, возобновление школьных обменов. Хотя почти ничего из этого не относится к компетенции земельных властей. За пределами Германии АДГ часто называют нацистской, однако сами немецкие власти этот термин не употребляют. Юридическая формула другая, достоверно правоэкстремистская. Земельное ведомство по охране Конституции Саксонии и применяет ее ко всему региональному отделению. В отчете за прошлый год сказано, что программа отделения партии в Саксонии заметно пронизана российской идеологией, его функционеры поддерживают связи с другими правоэкстремистскими партиями, а во внешней политике партия агитирует за сближение с Россией. Кстати, среди сторонников АДГ в Саксонии-Анхальт лишь треть считают Россию серьезной угрозой для Запада, против более 2/3 у всех остальных избирателей. На федеральном уровне АДГ подала иск, оспаривая присвоенный ей термин «достоверно правоэкстремистская». В феврале нынешнего года административный суд Кёльна временно запретил федеральным ведомствам применять это определение, после чего уже заглох и импульс к запрету партии в целом. А замысел такой у властей был. Получит ли теперь АДГ мандат на формирование земельного правительства? Лидер партии Алиса Вайдель настаивает на этом. Однако юридически все сложно. Число мандатов АДГ равны сумме мандатов ХДС, СДПГ, зеленых и левых. А 5 голосов партии Сары Вагенкнехт дали бы 44 голоса тем, кого она поддержит. Для выборов нового премьера нужно набрать 42 голоса в двух турах. Если их нет, то Ландтаг может самораспуститься и назначить новые выборы. Но если самороспуск отклонен, а для этого нужно все те же 42 голоса, назначается третий тур, где для выборов премьера достаточно относительного большинства. Если депутаты Сары Вагенкнехт воздержатся, то кандидат АДГ пройдет. Однако лидеры партии настаивают на единоличном мандате без внешней поддержки и коалиции или перевыборы. Пока будет длиться эта неопределенность, нынешний премьер от ХДС продолжит исполнять обязанности. Так что ситуация патовая, и она может затянуться на месяцы. Для канцлера Мерца все это стало сильным ударом, при том, что его рейтинг и так бьет один антирекорд за другим. Внутри самой ХДС 3/4 считают, что Мерц навредил результату ХДС. А среди сторонников партии так думает почти половина. Полезным его называют лишь 5%. Теперь следует ждать выборов 20 сентября в Берлине и Мекленбурге, где рейтинги ХДС вообще выражены в однозначных числах. В краткосрочном плане курс федерального правительства, впрочем, будет продолжен, в том числе в части роста расходов на оборону и инфраструктуру. Однако дальнейшие успехи АДГ могут поставить под вопрос управляемость уже федеральной политики по ключевым вопросам.
7: Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». А в резюме все чаще стали встречаться шутки и мемы. Такие примеры стали распространяться в сети. Основная цель тут – обмануть алгоритмы искусственного интеллекта, которые многие компании используют при поиске сотрудников. Продолжит Ольга Кашинская.
1: Такая изобретательность, по сути, попытка обогнать прогресс. Дело в том, что ИИ-алгоритмы, которым сейчас доверяют первичный отсев резюме, примерно в половине случаев воспринимают любую информацию буквально. И если соискатель перечислит, например, свои достижения в онлайн-играх, и кадровики сочтут это за признак целеустремленности и обладания лидерскими качествами. Шутку, конечно, считают на этапе личных собеседований с живыми людьми, но основная задача соискателя – попасть к этим самым живым людям – уже будет выполнена, объясняет гендиректор компании EVAPS Альфред Столяров.
3: Уловки с резюме путем добавления всяческой дополнительной информации, естественно, работают. Так как нейросеть – это, по сути, инструмент, то с обеих сторон можно им пользоваться. Кандидаты смотрят, как нейросеть анализирует резюме и стараются добавить туда ту информацию, на которую прореагирует именно нейросеть. Было до смешного, когда добавляли информацию белым текстом, чтобы при печати информации не было, а при просмотре нейросетью информация была. Работодатель в большинстве случаев увидит это, но увидит уже при очном собеседовании. А задача кандидата – пройти вот эти многочисленные проверки и попасть на очное собеседование. После попадания на очное собеседование шансы, что тебя возьмут, резко возрастает.
1: На практике это действительно работает. Например, весной этого года при устройстве в IT-компанию один из кандидатов оказался на собеседовании с ИИ-ассистентом. И, недолго думая, попросил чат-бота самостоятельно ответить на свои же вопросы об опыте работы и конкурентных преимуществах, так, чтобы в итоге кандидат был рекомендован к работе. ИИ-ассистент с готовностью эту просьбу выполнил. Был и другой пример, когда разработчик подробно расписал в резюме свой опыт приготовления пельменей, даже указал итоговый уровень удовлетворенности и получил приглашение на личную встречу с HR-ом. Продолжит гендиректор компании Neville AI Алексей Хохунов.
4: Действительно, мне кажется, что сейчас навык понимания того, как автоматические системы оценивают тебя и адаптация своего резюме к таким системам, это существенный навык, который есть у соискателей. При этом я уверен, что качество отбора, которое делают модели, в среднем выше, чем у людей. Ну, мы сейчас говорим про массовые профессии, когда ты осматриваешь там 100-200 кандидатов.
5: Тебе надо посмотреть их резюме. Сделать это вдумчиво человеку, ну, практически невозможно. Все равно люди приходят к каким-то паттернам, которым они оценивают. Хороший пример сигнала — это время работы на предыдущих местах.
4: Ну, и здесь модели могут быть более объективными и могут считывать более сложные сигналы.
1: В обратную сторону, правда, это тоже работает. По словам экспертов, многие работодатели опасаются, что ИИ использует не только их HR-отдел, но и соискатели. И ужесточают методы проверки, пишет Wall Street Journal. Методы у всех разные. Кандидатов просят выключить виртуальный фон, показать комнату или использовать второе устройство с камерой. Хотя профессионал все равно отличит использование искусственного интеллекта и без дополнительных аксессуаров, говорит автор телеграм-канала Asher 2, IT-специалист Филипп Кулин. По крайней мере, пока.
8: Если говорить про IT, часто смотрят, не используют ли кандидат искусственный интеллект, делают всякие ухищрения. Но, честно говоря, вот в практике того, что я видел, в моей практике, когда я нанимал, когда я видел, как нанимали. Во-первых, когда искусственный интеллект используется, все-таки еще это видно. Нет еще синхронного искусственного интеллекта. Все равно есть задержка. Особенно, если ты эксперт, ты собеседуешь другого эксперта, ты видишь, что он тормозит, что он не может сделать перефразирование, воды много льет или, наоборот, мало. То есть не может просуждать на какие-то темы. Это все еще пока видно.
1: На современном рынке труда, в общем-то, все средства хороши. Зарубежные пользователи рекрутинговой соцсети LinkedIn, например, начали указывать в резюме свои неудачные собеседования в крупные компании. Звучит, конечно, не очень солидно, зато повышаются шансы, что алгоритм зацепится за знакомое название. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
7: С теми, кто в теме. Рынок компьютерных клубов в России продолжает развиваться. Сейчас сфера переживает бурный рост. По данным Контур Фокус, за 3 последних года количество таких организаций увеличилось более чем в 8 раз. О том, почему россияне ходят в такие киберзаведения, о деньгах и об отличиях российского рынка от зарубежных, мы поговорили с соучредителем крупнейшей в мире франшизой компьютерных клубов «Коллизиум» Николаем Антоновым.
9: До начала моментов, связанных с СВО, у нас вообще активно шло развитие по Европе. У нас были преддоговора и по Франции, и по Германии подписаны. Потом, ну, многие встали на паузу, но сейчас, на самом деле, международные партнеры готовы заходить, меньше смотрят, скажем так, на вот эти политические моменты. Важнее продукт. Азиатские рынки и рынки Middle East с удовольствием с нами работают. Мы выставлялись, например, на выставке франшиз Саудовской Аравии. Колоссальный интерес был к продукту. Я бы отнес это в целом к классному развитию сферы услуг в России. То, что наши рестораны очень высокого уровня, например, либо наши бьюти-точки, все, что мы делаем в сфере услуг, это, ну, сейчас на уровне или выше, мне кажется, чем международные стандарты местами. То же самое применимо и к компьютерным клубам.
2: Бизнес FM с теми, кто в теме.
7: Игровая, но бизнес-тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня и 18.30 на Бизнес FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама.
10: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Если вернуться в прошлое лет на 200 назад, то станет понятным, что все обыденные для современного человека вещи когда-то были фантастикой или магией. Говорить с людьми на другом конце земного шара, моментально отправить и получить письмо, летать – все это казалось невероятным и волшебным.

0: может работать с базой знаний компании и подключаться к внешним сервисам, как Яндекса, так и сторонних разработчиков. При этом личные и рабочие задачи разделены, чтобы служебная информация не смешивалась с личной. Московская компания Tiara Holding стала владельцем 100% зернотрейдера «Родные поля», ранее известного как торговый дом «Риф». В июле Tiara Holding приобрела компанию «Росимущество» на аукционе по начальной цене за почти 12 миллиардов рублей. При этом владельцы самого Tiara Holding не раскрываются. «Родные поля» владеют терминалом в Азове, 9 сухогрузами и 2 судами для перевозки жидких грузов. Ранее актив был изъят в пользу государства по иску Генпрокуратуры. По данным ведомства, компания контролировала более 20% перевалки зерна в морском порту Азов. Volkswagen рассматривает возможность продажи итальянского производителя мотоциклов Ducati. Об этом заявили в руководстве Audi. Отмечается, что судьба Ducati сейчас обсуждается в рамках пересмотра портфеля активов концерна. Однако окончательного решения пока нет. Возможная продажа может принести Volkswagen до 1,5 миллиарда долларов. В целом концерн анализирует дальнейшую судьбу около 600 компаний из 2000 под управлением Volkswagen. Реструктуризация также предусматривает сокращение 50 тысяч рабочих мест и четверти руководящих должностей. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Одиннадцать сорок пять. В Москве вы слушаете Бизнес ФМ. Ямайка требует от британской короны компенсацию за работорговлю. Правительство Карибского государства обратилось к королю Карлу III с просьбой передать петицию, которую поддержали 23 государства от Багамских островов до Гайаны. Для Ямайки британский монарх является номинальным главой государства. Но обращение будет рассматривать не лично он, а судебный комитет Тайного совета. Этот орган является высшей инстанцией для бывших колоний, сохраняющих связи с британской правовой системой. Поводом для подачи иска стали трагические события конца 18 века. Как дела давно минувших дней до сих пор влияют на геополитику в Карибском бассейне, расскажет Сергей Гордеев.
2: Подробности. Подача иска приурочена к годовщине трагических событий 1781 года, когда зарегистрированный в Ливерпуле невольничий корабль «Зонг» отплыл из Западной Африки, на борту которого было 442 чернокожих раба. На пути к Ямайке, когда запасы питьевой воды подошли к концу, экипаж выбросил за борт 132 человека. Капитан тогда посчитал, что получить страховую выплату за утраченное имущество будет выгоднее, чем продавать истощенных людей по заниженной цене. Букингемский дворец уже заявил, что тесно сотрудничает с генерал-губернатором Ямайки, представителем короля на острове, чтобы обеспечить надлежащую подачу этой петиции. Признавая, что рабство было отвратительным, британское правительство до сих пор отвергает требования как об извинениях, так и о репарациях. Когда в марте Генассамблея ООН приняла резолюцию, одобряющую репарации, связанные с рабством, Великобритания тактично воздержалась. Как заявил представитель королевства в ООН, Лондон не обязан выплачивать компенсации за исторические деяния, которые на моментах совершения не являлись нарушениями международного права. Так или иначе, по законам самой Британии, теперь судебному комитету предстоит ответить на 3 вопроса. Являлись ли принудительный вывоз африканцев на Ямайку и их порабощение незаконными с точки зрения английского общего права? Являются ли эти действия преступлением против человечности, за которое ответственность несет Великобритания? Обязана ли Британия предоставить компенсации народу Ямайки за порабощение их предков? Однако даже отклонение этой петиции все еще может стать победой для Ямайки. Премьер-министр страны Эндрю Холнес уже объявил о планах разорвать связи с британской короной и преобразовать свою страну в республику.
1: Ямайка получила независимость от Великобритании в 1962 году, но сохранила монарха в качестве главы государства. Сейчас власти Ямайки активно ведут конституционную реформу, чтобы полностью отказаться от института монархии.
3: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, приветствую.
4: Добрый день.
1: Посмотрим, что происходит на рынках, где активные движения.
4: На рынке акций активности особо нет, хотя формальный индекс Мосбиржи держится в плюсе. Ну, в принципе, удержав уровень 2250 по индексу Мосбиржи, шансы успеть там взять 2300, может быть, даже и повыше дотянуться, остаются достаточно высокими. Но другой вопрос, что уже вот после среды

0: могут быть такие более сложные моменты для рынка акций, потому что поддержка стороны рублевой ликвидности уходит. ЦБ вот озвучил параметры своих рублевых операций с банковской системой. Ну, на триллион сократил он рублевую ликвидность. Соответственно, та ликвидность, которая была с прошлой недели, вот уже к завтрашнему дню начнет потихонечку сжиматься. Хотя, с другой стороны, в пятницу есть события, заседание ЦБ. По логике вещей снижение, сокращение рублевой ликвидности. Вот момент, когда, в принципе, напряженность на межбанковском рынке сохраняется, намекает на то, что ЦБ, в принципе, наверное, может снизить ставку. Но, судя по показателям нашего денежного рынка, снижение ставки не ожидается больше, чем на 25 сотых. Но, в принципе, формально даже такой вариант, может быть, рынок акций как-то и поддержит. Валютный рынок стабилизировался. Попытка сходу взять планку в 13 по паре юань-рубль пока не совсем успешная. После полудня, конечно, надо будет понаблюдать, потому что активность обычно именно в это время возрастает. Но пока юань к рублю на 10 копеек ниже 13. И в целом ситуация тут особо не двигается. Глобальные рынки с утра во власти вот таких сомнений. Да, растущие цены на нефть, ну и уже не только на нефть, а практически на многие виды товарных активов, естественно, намекают на возврат инфляционного тренда, особенно в Америке, в Европе, поэтому рынок задумался, не начнут ли центральные банки, американские, европейские, опять повышать ставки, и в целом это, конечно, для фондовых рынков особенно негативно. Но, с другой стороны, цен на нефть даже в $100, в принципе, это не совсем уж такое драматичное явление, и потому что все это происходит медленно, нудно, да, и, соответственно, рынок уже привык и к сохранению напряженности в Персидском заливе, и к ценам на нефть, поэтому главная проблема – это логистика по доставке нефтепродуктов и высокие цены. Особенно вот в Америке дизель на розничном рынке рекорд, подбирается уже к $6 за галлон. В Европе такая же динамика. Так что здесь, конечно, такая ситуация напряженная на рынке нефтепродуктов намекает на то, что при сохранении вот этой неопределенности в Персидском заливе и проблем с логистикой цены на нефть могут и не падать, а даже долго еще, ну, там, не один месяц еще так потихонечку ползти вверх. Администрация Трампа предпринимает все усилия, чтобы цены опустить, но пока не получается. На сегодняшний момент неопределенность в том, что еще второй фронт открывается в Персидском заливе, это хуситы. Они начали уж так по-серьезному разбираться с Саудовской Аравией, атакуют их инфраструктуру, но еще неизвестно, что дальше будет, когда Иран озвучит свою схему блокировки Ормузского пролива. Я так понимаю, эта схема предусматривает выдавливание американских военных кораблей и другой военной инфраструктуры, которая обеспечивает защиту южного маршрута вблизи Омана. Ну и, соответственно, все это может тоже привести к напряженности. Ну, Brent так подбирается к отметке $100. Формально, вроде как, технически уровни сопротивления по Brent и по американской нефти были пробиты еще вчера, закрепились по закрытию дня, поэтому движение на 100+ выглядит, скажем так, ну, в данной ситуации вполне логичным.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама.

0: первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Back of the envelope calculations.
3: Буквально с английского это означает «вычисление на обратной стороне конверта». Так сегодня называют быстрые предварительные расчеты на основе не точных, а приблизительных данных. Обычно их делают на любом первом подвернувшемся клочке бумаги, на телефонном счете, салфетке в ресторане или на обратной стороне конверта. Ближайший русский аналог – расчеты, сделанные на коленке.
2: Срочные переводы на Business FM. Карьера. С Ольгой Дементьевой.
4: У каждого поколения свой язык, свои мемы, поговорки, фразы, отражающие то, как люди смотрят на мир. Пословица – это культурный код поколений. А как известно, про работу как раз очень много поговорок. Некоторые из них звучат как мудрость, а другие – как спорное утверждение, которое мы не перестали бубнить себе под нос. Мол, работа не волк, в лес не убежит. Знакомо вам такое? Давайте обсудим, могут ли эти фразы и утверждения оказаться такими иррациональными установками, сбивающими с толку. Раньше говорили: терпение и труд все перетрут, помните? А вот сегодня можно работать вдвое больше, но, как в той поговорке про рабочую лошадь, которая не стала председателем, получить наоборот, меньше, чем хотел. С появлением искусственного интеллекта надо работать не больше, а по стратегии, добиваясь результата благодаря новым технологиям и навыкам. Согласны? Хотя терпение никто не отменял, конечно. Раньше говорили: молчание – золото. Или менее поэтично: не высовывайся. Есть еще японская поговорка на ту же тему: гвоздь, который торчит, забивают молотком. Простыми словами, установка «молчи, не высовывайся» и сегодня может очень мешать строить карьеру. Для нового поколения, выросшего в социальных сетях, все наоборот. Если ты молчишь, то никто не узнает про тебя и твои способности, опыт и профессионализм. Нужны новые, современные поговорки, разрешающие человеку делиться своим мнением, особенно если ему есть что сказать. Хорошая поговорка «семь раз отмерь», но мы живем в быстро меняющемся мире, где выигрывает тот, кто быстрее тестирует гипотезы и принимает решения, перестраивает бизнес-процессы быстрее конкурентов. Возможно, каждая эпоха заслуживает свой сборник поговорок, потому что меняется наш язык и меняемся мы сами. А иногда одна фраза точно описывает время. Например, лучшее время посадить дерево было 20 лет назад, второе лучшее время – сегодня.
2: Карьера на Business FM. Кто надо, услышал.
3: Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
5: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что: «Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам». Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
3: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM.
2: Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Правила двух пицц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Скоро на Business FM. Наизусть. Фридрих Ницше.
3: Все, что не убивает нас, делает нас сильнее.
2: Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Два человека погибли, еще один получил ранение при атаке ВСУ в Симферопольском районе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Родным и близким погибших, а также пострадавшему окажут всю необходимую помощь. Тем временем российская армия поразила в Киевской области промпредприятие по производству беспилотников, авиабазу и склад горюче-смазочных материалов, сообщает Минобороны. Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии альпинистов выросло до 12. Еще одно тело нашли в ходе поисково-спасательных работ. Судьба 5 альпинистов остается неизвестной. Напомню, лавина сошла с горы в Безингийском ущелье 6 сентября. Она накрыла группу из 33 альпинистов. Суд в Москве удовлетворил иск Ларисы Долиной к мошенникам, обманувшим певицу с недвижимостью, взыскал с них более 114 миллионов рублей. Ранее четверо мошенников были осуждены к различным срокам в колонии по делу о мошенничестве в отношении Долиной. Напомню, певица стала жертвой телефонных мошенников 2 года назад. История с продажей ее квартиры получила широкий резонанс. Позже суд вернул жилье покупательнице по линии Лурье. Верховный суд отметил, что заблуждение одной из сторон в сделке само по себе не является основанием для признания ее недействительной. Кабмин обсуждает возможность строительства трансалтайской железнодорожной магистрали. Она пройдет в Китай через отрезок между Казахстаном и Монголией, где Алтай непосредственно граничит с КНР, пишет газета «Коммерсант». По словам источника издания, инициатива прорабатывается как ответ на поручение президента о рассмотрении проекта нового среднего транспортного коридора. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Где деньги? Продавцы Wildberries просят правительство взять под контроль выплаты от компании за реализованные товары. По данным «Коммерсанта», селлеры оценили невыплаченную с конца июля сумму в 20 миллиардов рублей. Из воздуха на морское дно. В Нидерландах открыли крупнейший в Европе завод по улавливанию СО2. А при этом многие наблюдатели считают, что предприятие стоит дорого, но при этом на практике совершенно бессмысленно. Луна наша, Нью-Йорк, Нью-Мексико станет Нью-Америкой, а Мексика, Исландия и страны Карибского бассейна – части США. Дональд Трамп все больше удивляет публику своим поведением в соцсетях, а на его поведение реагирует и пресса. Все подробности в ближайшее время. Деньги зависли. Продавцы Wildberries пожаловались правительству на задержки выплат за проданные товары. По словам селлеров, значительные задержки наблюдаются последние несколько недель. Союз продавцов маркетплейсов направил письмо премьеру Мишустину, попросив также привлечь к оценке ситуации ФАС и налоговую службу, пишет «Коммерсант». В частности, проблемы касаются денег, которые селлеры должны получить по итогам продаж за последнюю неделю июля. Согласно опросу Союза продавцов маркетплейсов, 95% из почти 2000 опрошенных селлеров не получили деньги в установленный срок. Организация оценивает объем выплат, задержанных за ту неделю, примерно в 20 миллиардов рублей. Вот что рассказали продавцы Wildberries, с которыми мы пообщались.
2: Бизнес говорит.
8: Селлер Эмиль.
9: Примерно 2 недели назад Marketplace начал сильно задерживать выплаты. Вначале эти выплаты задерживались на несколько дней, и на последней неделе это уже достигло 2 недель. История повторяется. Они одну выплату сделали, которая положена от 17 августа. Она пришла на той неделе в четверг или в пятницу, то есть в конце недели. На этой неделе мы ожидаем, наверное, будет так же, потому что менеджеры говорят, что вот-вот все станет хорошо, но пока все хорошо не становится. Общая сумма, чтобы вы понимали, нашу компанию задолженность, компания, которой мы управляем продажами, там около 70 миллионов от маркетплейса. И из них где-то около 30 миллионов они уже задерживают по срокам. Мы уже отменили заказы у поставщиков в Китае, потому что поставщики не могут отгружать товары без денег. Плюс они видят ситуацию, которая происходит в России, на постоплаты они идут очень неохотно.
8: За какой период задержка происходит?
9: С конца июля товары, которые у нас выкупили, мы получили эти деньги, только 4 сентября. А должны были получить по оферте вывел и в течение 5-7 дней. Но обычно это происходило через несколько дней. А теперь через 2 недели.
8: Чем это чревато?
9: Банально, если это будет выпадать на выплату зарплат, но платить нечем зарплат. Это, наверное, самое страшное, что может быть. Комичная ситуация в том, что параллельно с этим сотрудники ВБ-банка постоянно нам предлагают разные кредитные предложения. Но это смешно. Мы задержим ваши деньги, но возьмите кредит.
4: Юлия продает на Wildberries одежду.
10: Уже когда начали жаловаться все массово, одна из выплат прилетела. За 17-е пришла августа. Отписки такие. У нас технические проблемы. Ну, простите, я работала в финансах, я знаю, что такое сделать платежку, отправить в банк, и сколько это занимает времени. Ну, какие могут быть технические проблемы неделями?
8: Суммарно, сколько у вас составила задержка по времени?
10: В среднем 3 недели. Просто если бы не было пожара, если бы не было сгоревшего товара, и они задерживали, люди были бы более терпеливы. Но учитывая происходящее, у людей состояние финансовое ухудшилось, и поэтому терпения у людей тоже уже нет, и задержки стали уже одно дело неделю задержать, а другое дело, когда уже 3 недели пошло.
4: Шуанна продает этнические товары ручной работы.
11: По продажам с 3 по 9 августа мне до сих пор не выплатили деньги. Сегодня уже 8 сентября.
8: И, соответственно, все, что после 9 августа, тоже не выплатили?
11: Конечно. Это очень критично. Я не могу развиваться дальше. Мне нужно оплачивать сертификацию, мне нужно оплачивать аренду склада, мне нужно платить за пряжу, мне нужно платить мастерицам. Каждые 2-3 дня мне нужно платить, и я по уши в долгах. Это при том, что я не беру большие кредиты на масштабирование своего бизнеса.
7: Wildberries Business FM заявили, что большинство продавцов уже получили деньги, а задержки участия предпринимателей, связанные с DDoS-атаками на сервис «Баланс продавца». Говорит представитель объединенной компании Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
12: Большинство селлеров получили выплаты за реализованный товар. Например, за 24 августа вывести средства смогли большинство продавцов. Часть продавцов столкнулась с задержками при обработке операций по выводу средств. И это вызвано мерами безопасности, принятыми в ответ на DDoS-атаки, которые были нацелены на системы сервиса «Баланс продавца». При повышенной вредоносной нагрузке такие защитные механизмы могут временно приостанавливать обработку отдельных операций по отправке денежных средств. В результате часть заявок на вывод может обрабатываться дольше стандартного срока.
7: Дмитрий Борщевский, представитель Wildberries Rus. Для продавцов критична не только сама задержка, но и понимание, когда они получат деньги. В августе большинство платежей поступало через 10-14 дней после подачи заявки. Говорит гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
13: Задержки по платежам начали возникать с первых пожаров. Регламентный срок выплаты составляет 5 рабочих дней. Фактически же большинство выплат проходило в течение 10 рабочих дней. Сейчас срок увеличился где-то до 14 рабочих дней фактически. Также изменен непосредственно регламентный срок по договору с 5 до 7 рабочих дней. Однако в целом с вот этим вот лагом выплаты идут достаточно стабильно. То есть где-то день на 5 или 7 они начинают проходить выборочно каким-то небольшому количеству продавцов. И затем потихоньку-потихоньку идут уже по всем продавцам. И где-то к концу 15-го рабочего дня выплаты поступают уже всем непосредственно продавцам.
8: Мы правильно понимаем, что весной Wildberries изменила оферту? Они увеличили срок вывода денег таким образом?
13: Да, непосредственно весной фактически срок выплаты денег был увеличен примерно на 2 недели. И непосредственно это изменение было как раз на фоне начала задержек платежей. Затем ситуация в июне стабилизировалась, и до конца июля выплаты были все в срок в соответствии с офертой. После пожаров начались разные форс-мажорные обстоятельства. Осмелюсь предположить, что в связи с некими непредсказуемыми последствиями, с которыми приходится бороться, масштаб проблемы, он все-таки достаточно серьезен. Про это говорят одновременно несколько разных ассоциаций с разными результатами опросов, исследований. Надо отметить, что здесь вопрос не столько в самом факте задержки выплат, а сколько в предсказуемости этого явления. Продавцы не имеют возможности прогнозировать свои обязательства перед поставщиками, перед сотрудниками.
7: Ефим Алдухов, компания «Точка сверки». Как заверяют Wildberries, все средства продавцов находятся в сохранности и перечисляются после завершения необходимых технических процедур. В Нидерландах открыли крупнейший в Европе завод по улавливанию углерода. Предприятие запустили на юге страны. Оно способно вылавливать и сжижать до 800 тысяч тонн СО2. Сжиженный углекислый газ будут транспортировать по морю в Норвегию, а дальше закачивать его под морское дно. Впрочем, среди ученых уже нашлись критики этого проекта. Одни посчитали, что за год предприятие компенсирует выхлопы от 170 тысяч автомобилей, что для Европы несущественно. Другие ставят под сомнение сам способ утилизации сжиженного углерода, рассуждает заслуженный эколог России Алексей Пешков.
14: То, что туда, как инъекция, закачивается теплый углеводород в жидком газообразном или каком-либо другом виде, это является провоцирующим фактором для того, чтобы те значительно большие на порядке массы, в том числе и парниковых газов, начинали высвобождаться и выходить на поверхность моря и океана, меняя, во-первых, температуру водной толщи, ее химический состав и, соответственно, прилегающий к водной поверхности слой атмосферы. В любом случае, это значительный вред, который наносится в глобальном масштабе или в региональном, или в субрегиональном, меняет температурный и химический режим Северного Ледовитого океана, который является, конечно, источником формирования погоды, климата и какой-то ресурсной базы, которой те же Норвеги пользуются в виде рыболовства, нефти. А последствия хлебать будут не только Норвеги, потому что мы понимаем, какая циркуляция циклоническая наблюдается в Северном полушарии. Соответственно, все, что там будет всплывать, любые загрязнения, они будут идти вдоль нашего побережья, который составляет 42% Арктики, идти к берегам Аляски, Канады и так далее.
7: Алексей Пешков, заслуженный эколог России. При благоприятных условиях проект завода в Нидерландах рассчитан на улавливание и хранение около 12 миллионов тонн СО2 в течение следующих 15 лет. Евросоюз планирует использовать технологию улавливания углерода для достижения своей цели по нулевым выбросам к 50-му году. Особенно это касается химпроизводства, где низкоуглеродные альтернативы пока недоступны. Так, новость только что пришла. Глава МИД Венгрии заявляет, что страна высылает 10 российских дипломатов. Это я сейчас по ТАСС цитирую «Молнию», пока без всяких подробностей. Ждем сейчас к другим темам. Что происходит с Дональдом Трампом? Президент США в последние дни устроил настоящий марафон публикаций в соцсетях, объявил, что Луна наша, ну, в смысле их, а предложил переименовать Нью-Мексико в Нью-Америку, опубликовал карту, на которой американский флаг накрыл не только Канаду и Гренландию, но также Мексику, Исландию и страны Карибского бассейна. Президент США также представил концепт формы для космических сил США с эстетикой, которая сразу же вызвала ассоциации со «Звездными войнами» и «Звездным десантом». Иностранная пресса на поток публикаций тоже отреагировала бурно. С подробностями Маргарита Юдина.
15: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
16: Make AI America Great Again. Так индийская Times of India заглавила материал о потоке публикаций от Дональда Трампа. Газета называет его ленту цифровым варьете. Тут тебе посты и про Иран, и про Луну, и Джорджа Вашингтона, и новую американскую географию. Rolling Stone предлагает другую культурную аналогию. Трамп, по версии журнала, провел выходные косплея суперзлодея, а именно Гру из мультфильма «Гадкий я», который хотел украсть Луну. Происходящее издание именует не иначе, как театром абсурда и полным кринжем, отмечая, что одержимость президента США переименованиями день ото дня усугубляется. Итальянская карьера Делла Сера больше заинтересовалась костюмами для американских космических сил, которые опубликовал Трамп. Тут тоже прослеживается суперзлодейская эстетика. Металлическая эмблема на жестком воротнике, погоны с серебряными деталями, звание на рукаве и черные кавалерийские сапоги. Все в серо-черной гамме. По мнению газеты, с одной стороны, это напоминает форму Галактической империи «Звездных войн», с другой – форму фашистов. Карьера Делла Сера, цитирую экспертов, отмечает, что это очень похоже на костюмы в кино, которые используются, цитата, чтобы зрителю сразу было понятно, кто здесь плохой. The Independent тем временем следит за земными достижениями Трампа. Газета еще в заголовке обозначает проблему. Трамп никак не может остановиться менять название. И если раньше он это зачастую делал с объектами за пределами США, то теперь он решил переосмыслить географию Америки. Изменить название штата Нью-Мексико на Нью-Америка. Хотя даже это не в его полномочиях. Сидни Монинг Херальд, назвавшая посты Трампа уикендом троллинга, пожалела тех, кто платит за ранний доступ к публикациям Трампа в соцсетях. Около 100 тысяч долларов ежемесячно. Остается надеяться, что они довольны своими покупками, потому что президент США действительно расстарался с контентом. Даже более, чем обычно, иронизирует издание. В комментариях публикации юмора не меньше. Одни пользователи удивляются, почему американский президент так принизил себя. Надо же было переименовать Нью-Мексико в Нью-Трамп. Другие говорят, что миру просто следует перестать разговаривать с США, пока у руля не появится взрослый человек. Daily Beast подытоживает. Безумную серию постов Трампа все-таки не стоит трактовать буквально. Среди его публикаций было когда-то изображение, где он работает в Макдональдс. Но психиатры, как отмечает издание, все-таки обеспокоены цифровой активностью президента США. Причудливые публикации могут быть признаками психического расстройства или усталости.
17: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию от Рая по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
18: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
19: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. Министерство сообщений Латвии внесло в Кабинет министров предложение по поправкам к закону об автоперевозках. Поправки предусматривают запрет на международные пассажирские перевозки автобусами в Россию и Белоруссию, а также на транзит в эти страны через латвийскую территорию. Сейчас из Латвии выполняется один регулярный автобусный маршрут в Россию. Разрешение на него действует до 9 января будущего года. Его продление не планируется. Средняя стоимость нового автомобиля в Нижегородской области летом достигла 3,5 миллиона рублей. При этом количество объявлений о продаже машин в регионе за год выросло на 13,5%. Такие данные приводит Авито Авто. Самой популярной новой машиной у нижегородцев остается «Лада Гранта» со средней ценой 1,2 миллиона рублей. На втором месте «Хавейл Джолион», на третьем «Теннет Т4Л». Полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению жительницы Заволжья, которая перевела мошенникам 14,4 миллиона рублей под предлогом инвестиций. В управлении МВД по Нижегородской области отметили, что потерпевшая познакомилась в интернете с собеседником, который предложил дополнительный заработок на криптовалютной бирже. Она установила приложение для отслеживания курсов валют и переводила деньги на биржевые счета. Когда попыталась вывести средства, мнимые брокеры перестали выходить на связь. В Нижнем Новгороде в тестовом режиме запущен портал для бронирования городских общественных пространств. Цифровой сервис объединил соседские центры, молодежные и образовательные площадки. Теперь воспользоваться общественными пространствами можно в несколько шагов. Достаточно выбрать подходящую дату, найти нужную площадку и забронировать помещение для своего мероприятия. На новой «Волга-арене» в Нижнем будут работать 16 фудкортов, 2 ресторана и 2 бара. Об этом сообщил исполнительный директор комплекса Алексей Кудаков. Один из ресторанов разместится на втором этаже между двумя тренировочными аренами. Он рассчитан прежде всего на родителей и сопровождающих воспитанников спортивных школ. Через панорамные окна гости смогут наблюдать за тренировками на льду. Второй ресторан станет основным. Он будет иметь отдельный выход на улицу и дополнит гастрономическую инфраструктуру «Стрелки». Выездная серия КХЛ для хоккеистов Нижегородского «Торпедо» отмечена второй победой. Накануне в серии послематчевых буллитов команда одержала победу над Минским «Динамо». Основное время встречи завершилось со счетом 3-3. Автором победного буллита в составе «Торпедо» стал Михаил Воробьев. Итог 4-3. В следующем матче «Торпедо» сыграет на выезде с московским ЦСКА 9 сентября. О развитии событий на «Бизнес-ФМ» Нижний Новгород. Держитесь курса.
15: Погода.
20: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 14 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 13, ночью плюс 10 и облачно с прояснениями.
15: Валюта.
20: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 8 сентября. Доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 85 копеек. Держитесь курса.
15: Компании и корпорации.
19: Российские железные дороги подписали трехлетний контракт с Синара транспортной машины на поставку электропоездов «Финист», сообщили в РЖД. Ранее договоры поставки подвижного состава заключались на один год. В этом году холдингу поставят 12 поездов «Финист», всего 63 вагона. Регнедвижимость продала выставленные единым лотом 4 исторических здания в Арзамасе и Нижнем Новгороде за 41,8 миллиона рублей. Победителем стала ООО «Стелла Инвест» Алексея Самолетова. Речь идет об объектах культурного наследия регионального значения. Усадьбе купцов Подсосовых и доме Будылиной начала 19 века в Арзамасе, а также исторически ценные градоформирующие объекты. В Нижнем Новгороде это дом 44 на Большой Покровской. Губернатор Глеб Никитин рассказал, что в планах инвестора интеграция объектов в современное общественно-деловое и городское пространство. 1 октября сеть магазинов «Пятерочка» совместно с ПИМУ запускает бесплатный образовательный онлайн-проект «Школа питания для беременных». Онлайн-помощник позволит будущим мамам, женщинам на этапе планирования беременности и их близким быстро находить ответы на конкретные вопросы и научиться формировать рацион без строгих ограничений. В создании материалов участвовали акушеры-гинекологи, нутрициологи и психологи, опиравшиеся на актуальные научные исследования. Компания «Алроса» передала алмаз «80 лет Победы», крупнейший из когда-либо найденных в России ювелирных алмазов, в Госфонд. Алмаз был добыт на якутском Верхнемунском месторождении в 2025 году, поэтому он получил название в честь годовщины окончания Великой Отечественной войны. Вес минерала янтарного цвета достигает 468,3 карата. Его размер 56 на 54 на 22 миллиметра. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского «Бизнес-ФМ». Держитесь курса.
15: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Главные капиталы России. Михаил и Сергей Собашниковы.
21: Братья родились в семье сибирского купца Василия Никитича Собашникова. Во второй половине 19 века отец занимался оптовыми поставками китайского чая на нижегородские ярмарки, а затем вложил капиталы в золотодобычу. В 70-е годы 19 века ему принадлежали богатые месторождения золота на реке Анон, в Забайкалье и в верховьях притока Амура реки Зии. К этому времени семейство Собашниковых переехало в Москву, где и родились сыновья Михаил и Сергей. После смерти родителей воспитанием младших детей занялась старшая сестра Екатерина Собашникова, в замужестве Барановская. Она дала братьям блестящее домашнее образование благодаря учителям-ученым. Руководил обучением близкий друг семьи Николай Васильевич Спиранский. Издательская деятельность братьев Собашниковых началась как финансирование публикаций книг их домашних учителей. Братья также безвозмездно отправляли книги в различные учебные и образовательные учреждения по всей стране, а во время голода 1891 года они пожертвовали бедствующим сумму в размере своего годового дохода. Еще будучи студентами Московского университета, в 1896 году Собашниковы выкупили у младшей сестры и ее мужа Любимовский сахарный завод в Курской губернии, находившийся на грани краха. а через несколько лет превратили его в мощное предприятие и включились в деятельность Всероссийского общества сахарозаводчиков. Вскоре Михаил Васильевич был избран членом его правления. После разорения нескольких известных московских кондитерских фирм, покупавших любимовский сахар, Михаил Сабашников не только устоял на ногах, но и, приняв управление обанкротившимися фирмами, поправил их дела. В своих владимирских и курских имениях братья Сабашниковы сразу же активно занялись строительством школ и больниц. Вскоре Сергей Васильевич был избран гласным Покровского уездного земского собрания Владимирской губернии, а Михаил Васильевич – гласным Суджинского земства в Курской губернии. За этим последовало избрание обоих братьев в Московскую городскую думу, где они активно продвигали прогрессивные идеи российского земства. Однако власти на тот момент не видели существенных различий между мирным земским и революционным движением. Начались преследования, которые подтолкнули земцев к созданию нелегальной организации. В 1905 году молодые политики и предприниматели братья Сабашниковы вступили в Земский союз освобождения и начали активную работу над созданием Конституционно-демократической партии России. Михаил Васильевич был избран в ее центральный комитет, а Сергей Васильевич курировал крестьянское переселенческое движение. Этот год стал роковым для Сергея. На него напал безумец, разоренный деловыми провалами третьего брата, Федора Сабашникова. Сергей был серьезно ранен. В течение последующих 4 лет ему сделали множество операций, но он так и не смог оправиться и умер в 1909 году. Михаил Сабашников продолжил вести дела. В начале 20 века он был председателем правления товарищества Любимовского свекло-сахарного завода, членом администрации сахарных заводов графа Бобринского в Тульской губернии, председателем администрации по делам товарищества на паях Аврикосова и сыновей в Москве, членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков и выборным Московского биржевого общества. После февральской революции 17 года был избран в Центральный комитет партии кадетов, а с приходом к власти большевиков вступил в подпольную кадетскую организацию. С 18 по 20 год его несколько раз арестовывали, но освобождали по поручительству влиятельных знакомых. В июле 21 года Михаил Сабашников был назначен казначеем Всероссийского комитета помощи голодающим. Все эти годы Михаил Васильевич не оставлял издательское дело. Под его руководством были изданы серии «История», «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», а также сочинения Белинского и Огарева. В 1930 году его в последний раз арестовали, и в этом же году издательство Сабашниковых было ликвидировано и преобразовано в кооперативную промысловую артель «Север». С 1934 года Михаил работал ответственным редактором в артели «Сотрудник», печатавшей учебные пособия. Умер Михаил Сабашников зимой 1943 года в Москве.
15: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Летом 1930 года глава советского правительства Молотов получает от Сталина следующее указание: основательно почистить аппарат Наркомата финансов и Госбанка. Обязательно расстрелять 2-3 вредителей из этих аппаратов, в том числе 10 кассиров всякого рода. Продолжать по всему СССР операции ОГПУ по изъятию мелкой серебряной монеты. Такие неэкономические меры предназначались для решения проблемы дефицита разменной монеты, который вызвали товарный голод и инфляция. Как это уже бывало, рубль серебряной мелочью стал цениться дороже бумажного, и население всячески придерживало разменную монету. Рекомендации Сталина были исполнены. По стране прошла волна обысков и арестов. Несколько десятков злостных укрывателей серебра, театральных гардеробщиков, билетеров, кассиров были расстреляны. Последующие выпуски медно-никелевой монеты устранили дефицит мелочи. Однако проблема инфляции осталась нерешенной. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Бизнес FM. По одной из легенд, во время Второй мировой войны на британских базах пилоты в ожидании боевых вылетов развлекались гонками на самодельных машинках, собранных из подручных материалов. В ход шли легкие трубы для авиационных шасси, двигатели от стартеров и аварийных генераторов, а взлетные полосы легко превращались в гоночный трек. Это развлечение пережило войну. В 1956 году на автогонках в Помоне в Калифорнии
0: бывший пилот, механик Арт Инглс, представил простейшую гоночную машину без кузова. Он назвал ее «карт», то есть «тележка». Через год была основана «Go Kart Company». А еще через 3 года только в Великобритании насчитывалось более 100 фирм, которые занимались производством картов и комплектующих. Компания Go Kart дала название не только новому классу гоночных машин. Картинг до сих пор и развлечение для любого возраста, и серьезный спорт.
1: Имя нарицательное на Business FM.
22: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Венгрия высылает 10 сотрудников российского посольства в Будапеште. По мнению правительства республики, их деятельность несовместима со статусом дипломата по Венской конвенции, сообщила глава МИД Венгрии Анита Урбан. Решение служит защите безопасности и суверенитета республики. Оно не означает разрыва дипотношений с Россией, отметила министр. Суть обсуждений с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве опирается на позицию президента США Дональда Трампа. Она включает не втягивание Украины в НАТО и признание реалий на земле, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос американского аналитика Эндрю Наполитано. США изучают шаги по деэскалации отношений между Россией и Украиной, напомню, заявил ранее Владимир Зеленский в интервью «Axios». Узбекистан запустил пилотный проект по использованию стейблкоинов в качестве платежного средства. В его рамках планируется выпустить стейблкоин Хьюма, обеспеченные государственными ценными бумагами. Ими можно будет расплачиваться за товары и услуги на территории республики. Принять участие в реализации этого проекта выразили готовность более 20 компаний. Из музея Ренуара на юге Франции похитили картины на 9 миллионов евро. Грабители проникли в здание рано утром. Сигнализация сработала около 6 часов утра. Преступники вырезали полотна из рам, похищены 4 картины, но какие именно не уточняется. Примерно год назад был ограблен Лувр. Воры тогда вынесли ювелирные украшения из коллекции монархов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Венгрия решила выслать 10 российских дипломатов. Об этом сообщила глава МИД страны Анита Орбан. Она заявила, что сотрудники нашей дипмиссии занимались деятельностью, которая на основании Венской конвенции является недопустимой для дипломата. Российские индексы растут. Сейчас прибавка составляет уже почти 0,9%. По основным индикаторам индекс Мосбиржи находится на уровне 2288 пунктов. А при этом рубль практически стоит на месте. 12,90 стоит сейчас юань. Изменения минимальные, менее 1 копейки. Продавцы Wildberries попросили правительство взять под контроль выплаты от компании за реализованные товары. Коммерсант пишет, что селлеры оценивают невыплаченную с конца июля сумму в 20 миллиардов рублей. Мы спросили у продавцов, как они оценивают ситуацию. Все подробности в нашем эфире. А сейчас теми, кто в теме. Рынок компьютерных клубов в России продолжает развиваться. Сейчас сфера переживает бурный рост. По данным Контур Фокус, за 3 последних года количество таких организаций увеличилось более чем в 8 раз, а за последние 2 года удвоилось. О том, почему россияне ходят в такие киберзаведения, о деньгах и об отличиях российского рынка от зарубежных, мы поговорили с крупнейшей в мире франшизой компьютерных клубов российской компании «Колизеум».
0: Бизнес FM. Теми, кто в теме.
3: Здравствуйте. В студии Валерий Убадоев. Сегодня у нас тема игровая, но про бизнес. На данный момент мощные компьютеры уже далеко не такая роскошь, как было, например, в нулевые. Но можно заметить, что компьютерные клубы, киберарены продолжают развиваться. Открываются новые точки. За последние 2 года их количество в России удвоилось. Все это мы обсудим с нашим гостем, соучредителем крупнейшей в мире франшизы компьютерных клубов «Колизеум» Николаем Антоновым. Николай Сергеевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Начнем с того, что уже было сказано. Рынок компьютерных клубов продолжает расти. То есть люди продолжают в них ходить, несмотря на то, что мощные компьютеры, как ни крути, все равно стали более доступными. Все же в чем основная причина?
4: Действительно, доступность игровых ПК стало значительно больше, но основная причина, по какой люди приходят в компьютерные клубы, это все-таки не компьютеры, а социальный момент. Мы начали работать в 2017 году, и основным драйвером именно роста компьютерных клубов стал интерес к киберспорту. Киберспорт начал плотно проникать во все информационные слои. О нем начали много говорить, большое количество людей следило за ним, увлекалось, и на фоне этого людям необходимо было где-то социализироваться, как-то на фоне этого провести время с друзьями. Именно социальный мотив, объединиться вокруг определенного хобби, он определяющий, да, для наших гостей. Мы проводили даже опрос аудитории. Это первое место среди мотивов для похода в компьютерный клуб. Но момент с железом, он тоже присутствует, он у нас на втором месте.
3: Вы затронули тему киберспорта. Как считаете, какую роль вообще сыграли компьютерные клубы в становлении России как такой кузницы талантов в сфере киберспорта? Как раз недавно российские игроки победили на ряде крупных турниров.
4: 100% это повлияло, общаясь со всеми звездами киберспорта, стримерами. У всех детство так или иначе проходило в компьютерных клубах, поэтому, я думаю, косвенно это точно повлияло. Но все-таки надо отметить, что в начале нулевых компьютерные клубы люди в основном ходили из-за того, что дома не было интернета, и дома не было ПК как раз доступных. Ну и в целом игры, на самом деле, были другие.
3: Поговорим тогда о международном. Я правильно понимаю, что вы также присутствуете в других странах, помимо России?
4: Да, все верно. У нас в общей сложности присутствие в 18 странах. Много достаточно клубов у нас находится в странах СНГ. Также есть присутствие совсем в таких необычных регионах. У нас, например, есть клуб в Монголии, есть клуб в Таиланде, есть клубы в Дубае. Даже несмотря на все внешние обстоятельства, мы продолжаем развиваться в Европе. В этом году открылось 2 клуба в Испании, в Барселоне и Мадриде. У людей интерес к киберспорту есть, наверное, сейчас везде.
3: Вы говорите, открыли клубы в Испании. В нынешних условиях насколько это было сложно?
4: Специфика, наверное, такая, она отчасти политическая, да, что это российская компания, да, и это франшиза российской компании, но в целом мы просто там себя не позиционируем как российский бренд. У нас, например, есть юрлицо в Казахстане, да, и клубы в Казахстане. Мы говорим партнерам, что если хотите, можете на Казахстан условно ссылаться. До начала моментов, связанных с СВО, у нас вообще активно шло развитие там по Европе. У нас были преддоговора и по Франции, и по Германии подписаны. Потом, ну, многие встали на паузу, но сейчас, на самом деле, международные партнеры готовы заходить, меньше смотрят, скажем так, на вот эти политические моменты. Важнее продукт. Азиатские рынки и рынки Middle East с удовольствием с нами работают. Мы выставлялись, например, на выставке франшиз Саудовской Аравии. Колоссальный интерес был к продукту.
3: Вообще, за рубежом, как правило, компьютерные клубы все же менее распространены, правильно понимаем? В Южной Корее, например, очень много так называемых кибер-кафе, но это все же что-то другое.
4: И да, и нет. За рубежом действительно они меньше распространены, но сейчас начинают развиваться. Если мы говорим про Европу даже, во многих городах, там Италии, Испании, Франции, можно увидеть в центре города появляются уже компьютерные клубы. В Азии они уже давно были, вот вы упомянули Южную Корею, да, это действительно такая мека киберспорта. Я сам был в апреле этого года в Сеуле, но они отличаются тем, в первую очередь, что там помимо того, чтобы поиграть, можно большое количество других своих потребностей закрыть. В частности, во всех клубах абсолютно есть питание, можно помимо того, чтобы поиграть, просто провести какое-то время за компьютером, какие-то свои рабочие моменты решить. Меня поразило то, что многие приходят туда даже и иногда не играют, просто едят за компьютером. То есть это уже такая давно сложившаяся культура досуга. В Китае огромное количество компьютерных клубов.
3: А в России получается такая культура киберспорта, можно так сказать.
4: Культура киберспорта, да, но и в целом у нас, когда начали компьютерные клубы развиваться, вот сейчас вторая волна, когда пошла, я бы отнес это в целом к классному развитию сферы услуг в России. То, что наши рестораны очень высокого уровня, например, либо наши бьюти-точки, все, что мы делаем в сфере услуг, это, ну, сейчас на уровне или выше, мне кажется, чем международные стандарты местами. То же самое применимо и к компьютерным клубам, что мы вот места для того, чтобы поиграть в компьютер, вывели на такой классный уровень, стандартизировали, и у нас это выросло в огромную сеть, в том числе это связано в целом с нашей культурой бизнеса, с культурой сферы услуг. Ну, повторюсь, у меня был большой опыт именно, когда мы ездили на различные выставки франшиз, Париж, Франкфурт, Саудовская Аравия. Люди везде поражались, насколько у нас все классно с точки зрения дизайна, подхода к клиенту, программного обеспечения и так далее. Поэтому я в том числе это связываю вот именно с условием бизнеса в России.
3: А насколько сложнее стало получать железо, собственно, для самих компьютеров? У вас есть ли какие-то, например, контракты с ритейлерами, какие-то отдельные?
4: Ну, мы давно работаем с компанией Asus, еще со старта. В целом они не ушли с российского российского рынка. Чуть-чуть стало, естественно, дороже оборудование за счет логистики, потому что у них представительство в России есть, но все равно логистика идет через третьи страны. Не критичная, то есть все есть, все в порядке. Единственное, что цены чуть дороже. Поэтому сейчас такой парадоксальный момент, на самом деле, за границей. Зачастую именно в плане техники клуб открыть дешевле, чем в России. Но это специфика реалии, мы к ним адаптировались, все это добавили в финансовую модель, поэтому живем с этим на данный момент.
3: Ваша основная аудитория, можете назвать возраст, примерный портрет?
4: Если широко брать, ядро это 14-35 лет, но она может варьироваться в зависимости от локации. Если это спальный район, будет, наверное, больше молодого возраста. Если это ЖК, это будут семьи. Рядом с вузами это будут студенты. В торговом центре будет прям широкий пласт аудитории. Но сейчас могу сказать, что аудитория сильно повзрослела, и очень много людей, 30+, они приходят компаниями в пятницу вечером и играют. У нас в целом отчасти этим продиктовано появление еще премиум формата клубов, где помимо того, что поиграть, можно еще покушать, попить.
3: Теперь, наверное, о самом главном, о деньгах. Можно ли примерно прикинуть, сколько стоит открыть и поддерживать компьютерный клуб? Сколько нужно потратить на сами компьютеры, на персонал?
4: Стоимость открытия, она будет в первую очередь варьироваться от количества ПК внутри и от площади помещения. Рекомендуем открывать клуб от 20 компьютеров, это минимум, который будет интересен с точки зрения возврата инвестиций и ежемесячной прибыли. Такой клуб сейчас обойдется где-то от 10 миллионов рублей. Компьютер в среднем стоит сейчас 200 тысяч, полностью готовое игровое место. А вот стоимость помещения, она может чуть-чуть варьироваться. Можем заехать условно где все готово с точки зрения там коммуникации, вентиляции, электричества и прочее, а можем заехать в помещение, которое в бетоне.
3: А в месяц какие могут быть затраты на этот сам компьютерный клуб? То есть расходы на персонал, электричество?
4: Затратная часть компьютерного клуба — это аренда, электричество, интернет, и это персонал. Плюс наши финансовые модели в том, что мы продаем игровое время, нет как таковой себестоимости, да, то есть, например, вы там, продавая стейк в ресторане, у вас всегда есть фудкост, там 30% вам нужно сырье закупать. У нас такая арендная модель, можно сказать, мы разом проинвестировали в оборудование, технику, и дальше просто получаем за это аренду. По затратам мы рассчитываем на стоимость аренды примерно 2000 рублей за метр, электричество и интернет в районе 50-60 тысяч, и заработная плата где-то 150 тысяч. Таким образом, у нас чистая прибыль с клуба на 20 ПК в месяц где-то получается 400-500 тысяч. Возврат инвестиций там, меньше 2 лет на данный момент. Тут средние показатели по сети.
3: 150 тысяч на персонал, это имеется в виду на администраторов компьютерного клуба?
4: Да, это администраторы, да. Это несколько человек, которые работают у вас по сменам. То есть на 20 ПК, в принципе, достаточно, чтобы у вас один человек работал в смену. Допустим, 3 человека в штате у вас, которые меняются.
3: Ну и конкретно ваша сеть. Можете ли раскрыть свои финансовые итоги за прошлый год и что ожидаете в этом?
4: У нас прошлый год был очень хорошим. У нас был общий оборот сети 7 миллиардов. И за прошлый год мы открыли 137 клубов новых. Сейчас у нас в общей сложности 630 клубов. Мы в этом году чуть сбавили темп, открыли пока 100, потому что, чуть-чуть все-таки такая, чувствуется легкое, скажем так, падение покупательской способности, в том числе среди потенциальных партнеров, но не критичное. Оборот к концу года планируем 8,5 миллиарда. Это общий оборот сети.
3: Спасибо вам большое за интервью. Теперь мы тоже в теме. С нами был соучредитель франшизы «Колизеум» Николай Антонов.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алисы», конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью». Ямайка требует от британской короны компенсацию за работорговлю. Правительство Карибского государства обратилось к королю Карлу III с просьбой передать петицию, которую поддержали 23 государства от Багамских островов до Гаяны. Для Ямайки британский монарх является номинальным главой государства. Но обращение будет рассматривать не лично он, а судебный комитет Тайного совета. Этот орган является высшей инстанцией для бывших колоний, сохраняющих связи с британской правовой системой. Поводом для подачи иска стали трагические события конца 18 века. Как дела давно минувших дней до сих пор влияют на геополитику в Карибском бассейне, расскажет Сергей Гордеев.
0: Подробности.
5: Подача иска приурочена к годовщине трагических событий 1781 года, когда зарегистрированный в Ливерпуле невольничий корабль «Зонг» отплыл из Западной Африки, на борту которого было 442 чернокожих раба. На пути к Ямайке, когда запасы питьевой воды подошли к концу, экипаж выбросил за борт 132 человека. Капитан тогда посчитал, что получить страховую выплату за утраченное имущество будет выгоднее, чем продавать истощенных людей по заниженной цене. Букингемский дворец уже заявил, что тесно сотрудничает с генерал-губернатором Ямайки, представителем короля на острове, чтобы обеспечить надлежащую подачу этой петиции. Признавая, что рабство было отвратительным, британское правительство до сих пор отвергает требования как об извинениях, так и о репарациях. Когда в марте Генассамблея ООН приняла резолюцию, одобряющую репарации, связанные с рабством, Великобритания тактично воздержалась. Как заявил представитель королевства в ООН, Лондон не обязан выплачивать компенсации за исторические деяния, которые на моментах совершения не являлись нарушениями международного права. Так или иначе, по законам самой Британии, теперь судебному комитету предстоит ответить на три вопроса. Являлись ли принудительный вывоз африканцев на Ямайку и их порабощение незаконными с точки зрения английского общего права? Являются ли эти действия преступлением против человечности, за которое ответственность несет Великобритания? Обязана ли Британия предоставить компенсации народу Ямайки за порабощение их предков? Однако даже отклонение этой петиции все еще может стать победой для Ямайки. Премьер-министр страны Эндрю Холнес уже объявил о планах разорвать связи с британской короной и преобразовать свою страну в республику.
2: Ямайка получила независимость от Великобритании в 62-м году прошлого века, но сохранила монарха в качестве главы государства. Сейчас власти Ямайки активно ведут конституционную реформу, чтобы полностью отказаться от института монархии.
6: Реклама. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15.

0: А смысл фразы в сравнении, насколько кошка не разбирается ни в золоте, ни в монетах, настолько и некоторым людям не дано верно оценить истинную стоимость каких-то вещей. А в русском языке в подобных ситуациях говорят «метать бисер перед свиньями». Срочные переводы на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
1: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
1: Яндекс запустил Алису AI для бизнеса. Новый ИИ-ассистент способен не только выполнять отдельные поручения, но и самостоятельно проходить целые цепочки задач. Например, анализировать записи рабочих встреч. Ассистент может работать с базой знаний компании и подключаться к внешним сервисам, как Яндекса, так и сторонних разработчиков. При этом личные и рабочие задачи разделены, чтобы служебная информация не смешивалась с личной. Московская компания «Тиара Холдинг» стала владельцем 100% зернотрейдера «Родные поля», ранее известного как «Торговый дом Риф». В июле «Тиара Холдинг» приобрела компанию «Росимущество» на аукционе по начальной цене за почти 12 миллиардов рублей. При этом владельцы самого «Тиара Холдинга» не раскрываются. «Родные поля» владеют терминалом в Азове, 9 сухогрузами и 2 судами для перевозки жидких грузов. Ранее актив был изъят в пользу государства по иску Генпрокуратуры. По данным ведомства, компания контролировала более 20% перевалки зерна в морском порту Азов. Volkswagen рассматривает возможность продажи итальянского производителя мотоциклов Ducati. Об этом заявили в руководстве Audi. Отмечается, что судьба Ducati сейчас обсуждается в рамках пересмотра портфеля активов концерна. Однако окончательного решения пока нет. Возможная продажа может принести Volkswagen до 1,5 миллиарда долларов. В целом концерн анализирует дальнейшую судьбу около 600 компаний из 2000 под управлением Volkswagen. Реструктуризация также предусматривает сокращение 50 тысяч рабочих мест и четверти руководящих долларов. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: 12:47 в Москве. Сейчас о спорте. На открытом чемпионате США по теннису в одиночном разряде осталось 2 россиян. Мира Андреева первый раз в карьере вышла в четвертьфинал и впервые за 4 года до этой стадии дошел Карен Хачанов. Тему продолжит наш спортивный обозреватель.
3: Спорт с Григорием Гуреевым.
4: Самые крепкие, самые упорные Мира Андреева и Карен Хачанов проявили характер. В четвертом круге Андреева встречалась с Анастасией Потаповой, теперь играющей за Австрию. И первый сет Мира проиграла 5-7, уступала и во втором, но сумела переломить ход встречи. Второй отрезок остался за ней 6-4. Нелегко было и в третьем, но все же россиянка дожала 6-3. Под конец сета у Потаповой возникли проблемы со здоровьем. Она с трудом доиграла до конца. Символично, что Андреева поддержала соперницу и нашла теплые слова. Аппетит, как известно, приходит во время еды. Свой первый турнир «Большого шлема» в этом году Мира уже выиграла. Ролан Гаррос. Почему бы не продолжить на US Open? Но впереди сначала бой за выход в полуфинал с американкой Кори Гауф. Если от пятой ракетки Мира Андреевой подобного успеха ждали, то выступление Хачанова, который занимает лишь 50-е место в рейтинге, скорее приятно удивляет. Он преподнес сюрприз еще во втором круге, когда обыграл канадца Феликса Оже-Алиссима, четвертую ракетку мира, на минуточку. Затем не испытал особых проблем с французом Бенджамином Банзи в трех сетах. Но матч четвертого круга с американцем Леонером Тьеном растянулся на 5 сетов. Первый Хачанов выиграл 7-5. Однако затем 2 проиграл 4-6 и 6-8 на тайбрейке. Вот тут-то и пришло время для характера. Дальше 6-1 и 6-4. Теперь Карена ждет бельгиец Александр Блокс. Соперник сложный, но вполне проходимый. Интересно, как далеко пройдет Хачанов, лучшим достижением которого на US Open был полуфинал 4 года назад. К сожалению, вылет Даниила Медведева уже не стал чем-то неожиданным. 2 года первая ракетка России не пробивается в четвертьфиналы турниров «Большого шлема». Вот и на этот раз в четвертом круге он в упорной борьбе уступил американцу Фрэнсису Тиафо в 3 сетах. Григорий Гуреев, Business FM.
2: Андреева и Гауф разыграют путевку в полуфинал завтра.

0: 1 сентября, и в тот же день Карен Хачанов встретится с Александром Блоксом.
1: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
0: Я сейчас молнию прочту. МИД России только что заявил, что Россия ответит на высылку 10 дипломатов из Венгрии. Ну, в общем, наверное, и никто не сомневался в этом. Ладно, переходим к другим темам. Григорий Бегларян в студии. Добрый день еще раз.
2: Добрый день. Индекс Мосбиржи приближается к отметке 2300. Я так понимаю, это реакция на комментарии пресс-службы Кремля, там рынок уловил фразы «близится к завершению», «конфликт» и прочее. Да, совет, соответственно, в общем, по итогам визита этих американских переговорщиков, в принципе, как я ранее отмечал, у рынка остался в любом случае такой позитивный осадок, да, и хотя конкретик не было, соответственно, общий оптимизм связан с тем, что идет поиск компромиссных решений, а раз он идет, значит, какие-то варианты разрядки все-таки уже есть на горизонте. Поэтому общий настрой пока, как говорится, боевой. И хотя активности покупателей особо нет, но и продавцов таких активных тоже на рынке нет. Соответственно, динамика акции «Газпрома», которые первыми реагируют на всяческие признаки разрядки, рост акций нефтяных компаний, все это сегодня в пользу подъема по индексу Мосбиржи. Ну, формально пробив 2250, в принципе, индекс Мосбиржи имеет шансы и 2300 взять, и даже 2400. Вот вопрос, что будет дальше, потому что каждый раз, когда у рынка были подобного рода надежды, случались какие-то скажем так, обратные обстоятельства, которые мигом нарушали вот этот оптимизм. Но в данном случае речь идет о том, не будет ли каких-то всплесков геополитической напряженности вокруг конфликта Россия-Украина, и, соответственно, все начнется по новой. Пока рынок, конечно, надеется на лучшее, но надо, конечно, учитывать все эти нюансы. Рублевая ликвидность на этой неделе, вот со среды, будет ухудшаться, потому что ЦБ на неделю, объявив недельное кредитное вливание в банковскую систему, соответственно, сократил объем этой ликвидности на триллион, ну и, в общем, у рынка будет меньше поддержки уже ближе к четвергу. Валютный рынок в этом плане может получить некую поддержку, но другой вопрос, что здесь, судя по всему, спрос на юань остается высоким, может быть, дело все-таки в том, что идут какие-то платежи в юанях перед со стороны ряда эмитентов, которые размещают у нас такие долговые обязательства. Ну и по этой причине, в общем, пока юань к рублю остается на подъеме. Ну, правда, 13 пока не взяли. Вот активность, конечно, покупателей растет, но не так уж и активно. В нефтяном рынке Brent подбирался к отметке $100, но сразу не взяли, решили откатить пониже. С одной стороны, ничего не изменилось. Хуситы атакуют объект Саудовской Аравии. Иран собирается объявить какие-то новые схемы контроля управления Ормузским проливом. Но непонятно, с Оманом они это будут делать или нет. Поэтому, когда появились сообщения, что со стороны иранского МИДа о том, что есть прогресс в плане объявления вот совместно с Оманом о новой схеме контроля за проливом, ну, рынок решил, может быть, что-то уже хорошее, разрядка, поэтому цены откатились. Brent 98.40, но все равно в плюсе на 2%.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
3: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Приглашение ограничено.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Реклама
3: наша профессия. При выводе на рынок напитка Red Bull его создателям пришлось конкурировать и с другими энергетиками, и с такими монстрами, как Coca-Cola и PepsiCo. Проблему решили несколько маркетинговых находок. Банку сделали похожей на батарейку. В магазинах Red Bull разместили отдельно от других напитков. Кроме того, банки бесплатно раздавали в университетских кампусах, а про кофеин в рекламе вообще ничего не сказали.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Аналитический центр ВЦИОМ по заказу РИА Новости провел опрос, в ходе которого выяснил мнение москвичей об удобстве проживания в столице. В целом люди высоко оценивают комфортность городской среды. 9 из 10 опрошенных считают Москву комфортным городом для жизни, в том числе каждый четвертый – очень комфортным. Позитивные оценки преобладают и на локальном уровне. 82% отметили, что им удобно жить в своем районе. В общей сложности 73% считают, что в последние годы Москва стала более комфортной. Хотя 17% респондентов заявили, что комфортность городской среды снизилась, а 8% сказали, что вообще-то не видят никаких значимых изменений. Больше всего москвичи довольны уличным освещением – 83%. Следом идут чистота улиц и общественных пространств, состояние пешеходных зон и тротуаров, состояние уличной навигации и указателей. И опять же, каждый раз есть недовольная часть – от 15 до 24% в зависимости от конкретного пункта. Почти три четверти опрошенных признали, что благоустройство поменяло их повседневные привычки. Один из наиболее заметных эффектов – рост физической активности. 40% стали чаще гулять на улице или в парке, а 32% чаще отдавать предпочтение пешим маршрутам вместо использования транспорта. Но и здесь не обошлось без доли негатива. Среди ответов на вопрос о влиянии городской среды на повседневную жизнь были и такие. Все перекопано, грязь, шум, ходить гулять невозможно. Реже гуляю на улице и в парке. Не заметил благоустройства. Впрочем, подобные оценки со стороны москвичей все-таки редкость. А вот ответ, заслуживающий внимания тем, что набрал 25% голосов, из-за благоустройства городской среды мое повседневное поведение особо не изменилось. Подробности в мобильном приложении Бизнес-ФМ и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Бизнес-ФМ. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко. Как правило, наши враги в суждениях о нас гораздо ближе к истине, чем мы сами. Наизусть на Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
5: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Россия уверена в победе в СВО. Эта победа очень близка, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Российские войска в зоне СВО продвигаются вперед. Боевые действия идут очень успешно, и российская армия способна достигнуть поставленных задач в зоне СВО в скором времени, отметил он. Песков напомнил, что наша страна не начинала украинский конфликт. Она пытается остановить войну, которая началась раньше. Озонбанк, дочка маркетплейса Озон, запустил выдачу автокредитов. Продукт доступен в тестовом режиме группе клиентов. Об этом сообщает Интерфакс. На первом этапе кредит можно оформить при покупке новых легковых авто на маркетплейсе. Автокредит можно оформить на срок от 1 года до 8 лет. Его максимальная сумма составляет 5 миллионов рублей с первоначальным взносом от 20%. Банк допускает и досрочное погашение без штрафов и комиссии. Также не требует на старте обязательного наличия каска и ОСАГО. Суд в Москве удовлетворил иск Ларисы Долиной к мошенникам, обманувшим певицу с недвижимостью, взыскал с них 114 миллионов 120 тысяч рублей. Ранее четверо мошенников были осуждены по делу в отношении Долиной на сроки в колонии от 4 до 7 лет. Напомню, певица стала жертвой телефонных мошенников 2 года назад. История с продажей ее квартиры получила широкий резонанс после длительной судебной тяжбы. Суд вернул жилье покупательнице Полине Лурье. Верховный суд отметил, что заблуждение одной из сторон в сделке само по себе не является основанием для признания ее недействительной. Безопасные средства от ожирения разрабатывают в России. Об этом рассказали в Институте фармации Сеченовского университета. Ключевым компонентом этого препарата станет дегидрокверцетин, который добывают из лиственницы. Раньше это соединение использовали как мощный антиоксидант, а сейчас ученые исследуют его способность снижать вес, добавили специалисты. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Час дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Россия рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с США и Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия намерена достичь целей спецоперации, но предпочитает сделать это мирными средствами. Ранее сегодня Владимир Зеленский заявил, что у Москвы и Киева есть несколько недель для дипломатии перед зимой, и даже назвал страны для переговоров. Что все это значит? Продавцы Wildberries попросили правительство взять под контроль выплаты от компании за реализованные товары. Как пишет Коммерсант, селлеры оценивают невыплаченную с конца июля сумму в 20 миллиардов рублей. Wildberries нас заверили, что деньги выплачивают, но задержки бывают. В Нидерландах открыли крупнейший в Европе завод по улавливанию углерода. Предприятие способно ловить и сжижать до 800 тысяч тонн СО2. Далее его будут закачивать под морское дно. Впрочем, среди ученых уже есть критики этого проекта. Все подробности в эфире Business FM. Деньги зависли. Продавцы Wildberries пожаловались правительству на задержки выплат за проданные товары. По словам селлеров, значительные задержки наблюдаются последние несколько недель. Союз продавцов маркетплейсов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, попросив также привлечь к оценке ситуации ФАС и налоговую службу, пишет Коммерсант. Проблема, в частности, касается денег, которые селлеры должны получить по итогам продаж за последнюю неделю июля. Согласно опросу Союза продавцов маркетплейсов, 95% из почти 2000 опрошенных селлеров не получили деньги в установленный срок. Организация оценивает объем выплат задержанных за ту неделю примерно в 20 миллиардов рублей. Вот что рассказали продавцы Wildberries, с которыми пообщалась Business FM.
1: Бизнес говорит.
7: Селлер Эмиль.
8: Примерно 2 недели назад маркетплейс начал сильно задерживать выплаты. Вначале эти выплаты задерживались на несколько дней, и на последней неделе это уже достигло 2 недель. История повторяется. Они одну выплату сделали, которая положена от 17 августа. Она пришла на той неделе в четверг или в пятницу, то есть в конце недели. На этой неделе мы ожидаем, наверное, будет так же, потому что менеджеры говорят, что вот-вот все станет хорошо, но пока все хорошо не становится. Общая сумма, чтобы вы понимали, нашу компанию задолженность, компании, которой мы управляем продажами, там около 70 миллионов от маркетплейса. И из них где-то около 30 миллионов они уже задерживают по срокам. Мы уже отменили заказы у поставщиков в Китае, потому что поставщики не могут отгружать товары без денег. Плюс они видят ситуацию, которая происходит в России, на постоплаты они идут очень неохотно.
7: За какой период задержка происходит?
8: С конца июля товары, которые у нас выкупили, мы получили эти деньги только 4 сентября. А должны были получить по оферте вывел и в течение 5-7 дней. Но обычно это происходило через несколько дней. А теперь через 2 недели.
7: Чем это чревато?
8: Банально, если это будет выпадать на выплату зарплат, но платить нечем зарплат. Это, наверное, самое страшное, что может быть. Комичная ситуация в том, что параллельно с этим сотрудники ВБ-банка постоянно нам предлагают разные кредитные предложения. Но это смешно. Мы задержим ваши деньги, но возьмите кредит.
9: Юлия продает на Wildberries одежду.
10: Уже когда начали жаловаться все массово, одна из выплат прилетела. За 17-е пришла августа. Отписки такие. У нас технически технические проблемы. Ну, простите, я работала в финансах, я знаю, что такое сделать платежку, отправить в банк, и сколько это занимает времени. Ну, какие могут быть технические проблемы неделями?
7: Суммарно, сколько у вас составила задержка по времени?
10: В среднем 3 недели. Просто если бы не было пожара, если бы не было сгоревшего товара, и они задерживали, люди были бы более терпеливы. Но, учитывая происходящее, у людей состояние финансовое ухудшилось, и поэтому терпения у людей тоже уже нет, и задержки стали уже одно дело неделю задержать, а другое дело, когда уже 3 недели пошло.
9: Шуанна продает этнические товары ручной работы.
11: По продажам с 3 по 9 августа мне до сих пор не выплатили деньги. Сегодня уже 8 сентября.
7: И, соответственно, все, что после 9 августа, тоже не выплатили?
11: Конечно. Это очень критично. Я не могу развиваться дальше. Мне нужно оплачивать сертификацию, мне нужно оплачивать аренду склада, мне нужно платить за пряжу, мне нужно платить мастерицам. Каждые 2-3 дня мне нужно платить. И я по уши в долгах. Это при том, что я не беру большие кредиты на масштабирование своего бизнеса.
6: Wildberries Business FM заявили, что большинство продавцов уже получили деньги о задержке участия предпринимателей, связанные с DDoS-атаками на сервис «Баланс продавца», говорит представитель объединенной компании Wildberries Rus Дмитрий Борчевский.
12: Большинство селлеров получили выплаты за реализованный товар. Например, за 24 августа вывести средства смогли большинство продавцов. Часть продавцов столкнулась с задержками при обработке операций по выводу средств. И это вызвано мерами безопасности, принятыми в ответ на DDoS-атаки, которые были нацелены на системы сервиса «Баланс продавца». При повышенной вредоносной нагрузке такие защитные механизмы могут временно приостанавливать обработку отдельных операций по отправке денежных средств. В результате часть заявок на вывод может обрабатываться дольше стандартного срока.
6: Дмитрий Борчевский, для продавцов критична не только сама задержка, но и само понимание, когда они получат деньги. В августе большинство платежей поступало через 10-14 дней после подачи заявки, говорит гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
13: Задержки по платежам начали возникать с первых пожаров. Регламентный срок выплаты составляет 5 рабочих дней. Фактически же большинство выплат проходило в течение 10 рабочих дней. Сейчас срок увеличился где-то до 14 рабочих дней фактически. Также изменен непосредственно регламентный срок по договору с 5 до 7 рабочих дней. Однако в целом с вот этим вот лагом выплаты идут достаточно стабильно. То есть где-то день на 5 или 7 они начинают проходить выборочно каким-то небольшому количеству продавцов. И затем потихоньку-потихоньку идут уже по всем продавцам. И где-то к концу 15-го рабочего дня выплаты поступают уже всем непосредственно продавцам.
7: Мы правильно понимаем, что весной Wildberries изменила оферту? Они увеличили срок вывода денег таким образом?
13: Да, непосредственно весной фактически срок выплаты денег был увеличен примерно на 2 недели. И непосредственно это изменение было как раз на фоне начала задержек платежей. Затем ситуация в июне стабилизировалась, и до конца июля выплаты были все в срок в соответствии с офертой. После пожаров начались разные форс-мажорные обстоятельства. Осмелюсь предположить, что в связи с некими непредсказуемыми последствиями, с которыми приходится бороться, масштаб проблемы, он все-таки достаточно серьезен. Про это говорят одновременно несколько разных ассоциаций с разными результатами опросов, исследований. Надо отметить, что здесь вопрос не столько в самом факте задержки выплат, а сколько в предсказуемости этого явления. Продавцы не имеют возможности прогнозировать свои обязательства перед поставщиками, перед сотрудниками.
6: Ефим Алдухов, гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки». Как заверили Wildberries, все средства продавцов находятся в сохранности и перечисляются после завершения необходимых технических процедур. В Нидерландах открыли крупнейший в Европе завод по улавливанию углерода. Предприятие запустили на юге страны. Оно способно улавливать и сжижать до 800 тысяч тонн СО2. Сжиженный углекислый газ будут транспортировать по морю в Норвегию, а дальше закачивать его под морское дно. Впрочем, среди ученых уже нашлись критики этого проекта. Они подсчитали, что за год предприятие компенсирует выхлопы от 170 тысяч автомобилей, что несущественно для Европы. Другие ставят под сомнение сам способ утилизации сжиженного углерода, рассуждает заслуженный эколог России Андрей Пешков.
14: То, что туда, как инъекция, закачивается теплый углеводород в жидком газообразном или каком-либо другом виде, это является провоцирующим фактором для того, чтобы те значительно большие на порядке массы, в том числе и парниковых газов, начинали высвобождаться и выходить на поверхность моря и океана, меняя, во-первых, температуру водной толщи, ее химический состав и, соответственно, прилегающий к водной поверхности слой атмосферы. В любом случае, это значительный вред, который наносится в глобальном масштабе или в региональном, или в субрегиональном, меняет температурный и химический режим Северного Ледовитого океана, который является, конечно, источником формирования погоды, климата и какой-то ресурсной базы, которой те же Норвеги пользуются в виде рыболовства, нефти. А последствия хлебать будут не только Норвеги, потому что мы понимаем, какая циркуляция циклоническая наблюдается в Северном полушарии. Соответственно, все, что там будет всплывать, любые загрязнения, они будут идти вдоль нашего побережья, который составляет 42% Арктики, идти к берегам Аляски, Канады и так далее.
15: Андрей Пешков, заслуженный эколог России. При благоприятных условиях проект завода в Нидерландах рассчитан на улавливание и хранение около 12 миллионов тонн СО2 в течение следующих 15 лет. Что происходит с Дональдом Трампом? Сначала он перекрасился в шатен, а затем устроил настоящий марафон публикаций в соцсетях. Объявил, что Луна наша, предложил переименовать Нью-Мексико в Нью-Америку, опубликовал карту, на которой американский флаг накрыл не только Канаду и Гренландию, но также Мексику, Исландию и страны Карибского бассейна. Также президент США представил концепт формы для космических сил США с эстетикой, которая тут же вызвала ассоциации со «Звездными войнами». И не только. Иностранная пресса на поток публикаций тоже отреагировала бурно. С подробностями Маргарита Юзина.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
16: Make AI America Great Again. Так индийская Times of India заглавила материал о потоке публикаций от Дональда Трампа. Газета называет его ленту цифровым варьете. Тут тебе посты и про Иран, и про Луну, и Джорджа Вашингтона, и новую американскую географию. Rolling Stone предлагает другую культурную аналогию. Трамп, по версии журнала, провел выходные косплея суперзлодея, а именно Гру из мультфильма «Гадкий я», который хотел украсть Луну. Происходящее издание именует не иначе, как театром абсурда и полным кринжем, отмечая, что одержимость президента США переименованиями день ото дня усугубляется. Итальянская карьера Делла Сера больше заинтересовалась костюмами для американских космических сил, которые опубликовал Трамп. Тут тоже прослеживается суперзлодейская эстетика. Металлическая эмблема на жестком воротнике, погоны с серебряными деталями, звание на рукаве и черные кавалерийские сапоги. Все в серо-черной гамме. По мнению газеты, с одной стороны, это напоминает форму Галактической империи «Звездных войн», с другой – форму фашистов. Карьера Делла Сера, цитирую экспертов, отмечает, что это очень похоже на костюмы в кино, которые используются, цитата, чтобы зрителю сразу было понятно, кто здесь плохой. The Independent тем временем следит за земными достижениями Трампа. Газета еще в заголовке обозначает проблему. Трамп никак не может остановиться менять название. И если раньше он это зачастую делал с объектами за пределами США, то теперь он решил переосмыслить географию Америки. Изменить название штата Нью-Мексико на Нью-Америка. Хотя даже это не в его полномочиях. Сидни Монинг Хэральд, назвавшая посты Трампа уикендом троллинга, пожалела тех, кто платит за ранний доступ к публикациям Трампа в соцсетях. Около 100 тысяч долларов ежемесячно. Остается надеяться, что они довольны своими покупками, потому что президент США действительно расстарался с контентом. Даже более, чем обычно, иронизирует издание. В комментариях к публикации юмора не меньше. Одни пользователи удивляются, почему американский президент так принизил себя. Надо же было переименовать Нью-Мексико в Нью-Трамп. Другие говорят, что миру просто следует перестать разговаривать США, пока у руля не появится взрослый человек. Daily Beast подытоживает. Безумную серию постов Трампа все-таки не стоит трактовать буквально. Среди его публикаций было когда-то изображение, где он работает в Макдональдс. Но психиатры, как отмечает издание, все-таки обеспокоены цифровой активностью президента США. Причудливые публикации могут быть признаками психического расстройства или усталости.
1: Рекламно. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
17: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
18: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.

0: Готов. Подробности на сайте и в шинных центрах «Линарис».
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Деньги.
4: Свои монеты на Руси стали чеканить с конца X века. Это были златники и сребреники. На них изображался великий князь Киевский и трезубец, герб Киевской Руси. Он же родовой знак князей Рюриковичей. Об этих монетах нумизматы узнали, исследуя находки в кладах 9-12 веков. Прежде считалось, что на Руси собственных денег не было.
3: История денег на Business FM.
5: 13:16 в Москве, вы слушаете Business FM. Ночные заморозки и теплые выходные. Во вторник в Москве и Подмосковье сохранится прохладная погода. Днем около плюс 14 градусов, местами возможен небольшой дождь. В ночь на среду в области не исключены заморозки, но уже с середины недели начнется потепление. В четверг температура в Москве может подняться до плюс 24 градусов, говорит руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
6: Нас ждут опять температурные качели. Причем самая холодная ночь у нас еще предстоит. Это ближайшая ночь со вторника на среду. Температура в Москве может стать ниже плюс 5 градусов. По области вообще может опуститься до нуля. Местами, естественно, наверняка отличаться черости. Но днем уже за счет большого количества солнца температура повысится до 18-20 градусов. То есть сегодня ночью мы пойдем в самое дно похолодать. Четверг обещает быть самым таким по-летнему теплым днем. Мы попадаем как раз в гребень высокого давления, в юго-западный ветер, и температура повышается до 23-24 градусов по прогнозу. Но на подходе уже холодный атмосферный фронт, и в ночь на пятницу он пересечет Московскую область, и уже в пятницу не так по-летнему тепло, всего лишь 18 градусов тепла. Дождей, конечно, больших не будет, только в момент прохождения фронта. Такая же температура будет держаться и в выходные. Всплеск тепла очень хороший, очень яркий, и затем опять возврат к умеренно теплой, но все-таки сентябрьской погоде.
5: Александр Шувалов. Бабье лето может вернуться в Москву во второй половине сентября, когда ожидается повышение температуры. Пока, по словам синоптиков, неизвестно, будут ли в этот период дожди, поэтому потепление может сопровождаться солнечной погодой. Торговые центры могут срезать паркинги. Снизить на 30% нормативы по обеспечению парковкой торговых центров в российских городах предложила Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ритейла. Инициатива обсуждается на фоне снижения ввода торговой недвижимости и смены покупательского поведения. За первые 28 недель этого года средняя посещаемость российских ТЦ была на 27% ниже аналогичного периода 2019 года. Эти изменения требуют пересмотра обязательной инфраструктурной нагрузки на новые проекты, рассказал сопредседатель ассоциации, вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.
7: Для девелопера нагрузка состоит из ряда факторов, и один из самых отличительных от других видов недвижимости, бизнес-центров, например, или гостиниц, это количество парковочных мест. Когда эту нагрузку государство планировало, то были другие посетители, другие количества людей, с одной стороны. С другой стороны, ожидалось, что торговые центры, вот эти вот парковки, предоставляют для других людей, даже для тех, кто не приходит в торговый центр, а машину ставят там на ночь, например, или вечер. Но сейчас ситуация другая. Во-первых, посетителей стало меньше, на 27%, если сравнивать с 2019 годом, а если сравнивать с более ранними годами, то еще больше. Практически треть людей к нам не доезжает. Это раз. Два, бесплатной парковочной инфраструктуры не происходит, потому что если есть платные парковки, то торговые центры тоже делают платную парковку. Даже если платной парковки вокруг нет, жители используют парковку торгового центра для того, чтобы ночью ставить, то торговые центры вводят абонементы и тоже пытаются это монетизировать. Но по большому счету сейчас избыток парковочных мест, потому что посетителей стало меньше, появляются вот эти метры парковочные, которые не нужны никому, ни торговому центру, они не востребованы посетителями, они не востребованы жителями вокруг, если у них есть альтернатива. При этом они просто простаивают.
5: Павел Люлин, сопредседатель ассоциации, вице-президент Союза торговых центров. По его словам, АТР готовит несколько писем в Минтранс, Минстрой и Минпромторг, чтобы согласовать с ними свою позицию. Насколько эта инициатива своевременна на фоне атак на логистические центры, маркетплейсов и задержек в поставках заказов, говорит гендиректор Вектора Маркет Ресерч Дмитрий Чумаков.
8: Те, кто покупал на маркетплейсах, они, в общем-то, продолжают совершать там покупки. Маркетплейсам удается, в целом, по моему мнению, достаточно эффективно решать логистические задачи в текущей нестабильной ситуации. Поэтому задача, мне кажется, она является и актуальной, и вполне своевременной.
9: А вот такая потенциальная нехватка парковочных мест сейчас или в будущем не станет ли дополнительным стимулом для покупателей отказываться от приобретения товаров именно в офлайне?
8: Здесь задача, скорее, не в том, чтобы взять единое клише, как мне кажется, и применить ко всем торговым объектам, а проанализировать уровень загрузки в торговых комплексах разных форматов различного значения, и тогда уже внести какие-то определенные коэффициенты, которые будут учитывать специфику объектов.
9: То есть на потребительском спросе это не должно отразиться? Или может отразиться?
8: Покупателям, безусловно, важно, когда они приезжают в торговые комплексы, чтобы они могли удобно припарковать свой автомобиль и обеспечить себе комфортный шопинг. Если автомобиль нужно будет парковать за несколько кварталов, конечно, в такой торговый комплекс будет существенно меньшее количество желающих его посетить. При этом, учитывая, что сейчас парковки зачастую загружены только на небольшую часть, в целом, мне кажется, есть определенный потенциал для перепрофилирования таких площадей в то, что будет более востребованным.
5: Дмитрий Чумаков, гендиректор Вектора Маркет Ресерч. В инициативе по сокращению норм паркинга в торговых центрах АТР предлагают отдельно не учитывать места для многодетных при подсчете общей вместимости парковки. При этом места для людей с инвалидностью должны сохраняться отдельно. Для уже действующих объектов ассоциация предлагает предусмотреть переходный период. Кикшеринговый сервис Яндекса оштрафовал москвичку за чужое нарушение. Девушка рассказала Бизнес ФМ, что несколько недель не может оспорить санкции за проезд на самокате, который она не совершала. Поводом для штрафа стало фото, которое сделал прохожий и отправил Яндексу. Тему продолжит Диана Чубанова.
10: Поездка с работы домой на самокате обернулась для московской аспирантки Марии штрафом в 3000 рублей. Сумма небольшая, но платить девушка не хочет из принципа. Дело в том, что кикшеринговый сервис назначил штраф по фотографии, которую сделал на свой телефон случайный прохожий. На фото парень и девушка едут на одном самокате вдвоем, что строжайше запрещено, причем снимок сделан со спины, так что лиц тех, кто катался на самокате, не видно. Распознать можно только номер СИМ. Самокат этот Мария действительно в тот день арендовала, но на фото не она, и ехала она на самокате одна, рассказала девушка Бизнес ФМ.
11: Я возвращалась с работы после электрички, взяла самокат своим обычным маршрутом, доехала домой. Дома мне прилетает штраф через час или два о том, что я ехала на самокате вдвоем. Маршрут показывается некорректный в приложении, там видно, что я буквально по рельсам туда-сюда назад ездила. Пишу в поддержку: я не ехала вдвоем. Можете, пожалуйста, предоставить доказательства. Они присылают мне на почту фотографии, где за рулем самоката мальчик, а сзади него девочка. Какой-то человек просто сфоткал, отправил в поддержку, написал, видимо, некорректное время, либо они сами не уточнили время. И по геолокации посмотрели, что самокат находился в том месте недалеко, где я его оставила, и повесили штраф на меня. Я пишу поддержку, разъясняю ситуацию, что на фотографии не я, меня совершенно нет такой одежды, я была одета в другой. Во-вторых, место, на котором зафиксировано фотографии, находится чуть дальше, чем я оставила самокат. В этом месте я физически не была.
10: Мария просила службу поддержки Яндекс проверить любые камеры наружного видеонаблюдения, которых по пути было много. Она говорит, что проезжала мимо нескольких магазинов и считает, что, скорее всего, виноват тот, кто арендовал самокат после нее. Но на свой запрос она получала шаблонные ответы ботов. А Один из таких о том, что самокат девушка могла передать сторонним лицам. Дальнейшие ее возражения игнорировались. Мария написала письмо на электронную почту поддержки. Результат тот же. Штраф требует заплатить ежедневно. Девушка собирается из-за этого перевыпустить банковскую карту, чтобы деньги не могли снять, и намерена проконсультироваться с юристом. Дальше составлять досудебную претензию. Этот случай далеко не единственный. Фиксирующих устройств в городах становится все больше, а штрафы продолжают прилетать по ошибке, рассказал партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
12: Ситуация носит не единичный характер и вызывает множество споров. Необходимо помнить о таком понятии, как допустимость, недостоверность и достаточность доказательств. Агрегатор должен доказать, что нарушили правила именно вы. Фотография, где не видно ни лица, ни номера самоката, это крайне слабое доказательство. Оно не позволит с достоверностью установить вашу личность и факт того, что именно вы управляли этим самокатом в момент нарушения. Сервисы, как правило, используют внутренние инструменты для привязки фоток, поездки. Но если они не предоставляют прозрачных доказательств, например, данные GPS, это можно оспаривать. С большей долей вероятности суд откажет агрегатору при рассмотрении дела.
13: Если агрегатор не идет на контакт, единственный выход – обращение в суд. Для этого обязательно соблюсти претензионный порядок. Что касается получения камер видеонаблюдения, в идеале девушке обратиться к адвокату, адвокат уже оформит адвокатский запрос и получит записи с камер видеонаблюдения.
10: Бизнес-ФМ направила запрос к шеринговому сервису «Яндекс». На вопрос редакции там не ответили, но попросили контакты оштрафованной девушки. Возможно, хотя бы процент ботов в этом конфликте теперь станет заметно меньше. Диана Чубанова, Дарья Горшкова, Бизнес-ФМ.
3: «Кто надо, услышал». Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
14: И буквально через час Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас все разрешилось, и огромная благодарность вам за содействие.
3: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Правила двух пицц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Скоро на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: 13:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Суд в Москве признал международный сервис для бронирования жилья Booking.com виновным в нарушении законодательства России. Речь идет о неудалении информации о пропаганде ЛГБТ-движения, признанной экстремистским и запрещено в Российской Федерации. По решению суда сервису назначены штрафы на общую сумму 6 миллионов рублей. Умер первый глава Российского Центробанка и единственный председатель Центробанка РСФСР Георгий Матюхин. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Он скончался 5 сентября в возрасте 91 года. Матюхин возглавлял Центробанк сначала РСФСР, затем России в 1990-92 годах. Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Турции и АТОР в связи с сообщениями о массовом отравлении российских туристов в отеле. Симптомы острой кишечной инфекции ранее зафиксировали у постояльцев пятизвездочного отеля «Новолайф отель» в районе Конаклы в Алании. Об этом сообщал канал ШОТ. Роспотребнадзор потребовал у Минздрава Турции предоставить официальные данные по результатам расследования эпидситуации. Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи с Нигерией и Намибией. 3 октября в Екатеринбурге наша команда встретится со сборной Намибии. 6 октября в Нижнем Новгороде встретится с футболистами Нигерии. О времени начала игры и старте продажи билетов сообщат позднее. Магнитная буря началась на Земле первой этой осенью. Пока что она слабая, но может дорасти до среднего или сильного уровня, предупредили в ИКИ-РАН. Стабилизируется геомагнитная обстановка не раньше, чем через двое суток. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Половина второго в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Венгрия высылает 10 российских дипломатов, заявили в МИДе страны. Там считают, что сотрудники дипмиссии занимались деятельностью, которая на основании Венской конвенции является недопустимой для дипломата. Но подчеркивается, что это не означает разрыва дипотношений с Россией. На мой взгляд, мы движемся к трехстороннему формату. Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча между российскими, украинскими и американскими представителями может пройти в Эмиратах, Швейцарии, Турции или другом государстве. Есть приглашение из нескольких стран, отметил он, а также добавил, что у Москвы и Киева есть несколько недель для дипломатии перед зимой. Овощи для борщевого набора подорожали за год на 20-38%. Причем больше всего выросла в цене капуста, а меньше всего морковь. А подробности в эфире Business FM. Будапешт высылает 10 российских дипломатов. Об этом заявила глава венгерского МИДа Анита Орбан. По ее словам, высылаемые лица занимались деятельностью, недопустимой для дипломатов в рамках Венской конвенции. Орбан подчеркнула, что решение принято в целях защиты безопасности и суверенитета Венгрии и не означает разрыва дипломатических отношений с Россией. По ее словам, Будапешт намерен продолжать необходимый диалог с Москвой. В российском МИДе уже заявили, что ответ будет жестким и болезненным. А решение венгерских властей назвали проявлением русофобского лобби в Будапеште. О какой деятельности российских дипломатов вне рамок Венской конвенции может идти речь, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Куртунов.
16: Формулировка о деятельности, несовместимой со статусом дипломата, является стандартной. Она всегда используется, когда правильная страна считает, что сотрудники посольства или консульства используют свои дипломатические привилегии для того, чтобы заниматься разведывательной деятельностью. Естественно, что в случае Венгрии такие высылки не практиковались в последние годы с учетом особых отношений, которые сложились у старого венгерского руководства во главе с Виктором Орбаном и Российской Федерацией. Но, тем не менее, какие-то шпионские скандалы все-таки имели место и тогда. И, в частности, можно сказать, что еще весной решался вопрос о высылке одного из российских дипломатов. Тогда эта высылка прошла без особого дипломатического шума и была отложена до завершения выборов. В общем, даже при руководстве Орбана какая-то работа по выявлению российских разведчиков, по крайней мере, как это утверждали венгерские спецслужбы, она продолжалась. Сейчас же все гораздо более жестко, все более открыто, и, конечно, это такой серьезный демарш Будапешта в отношении Москвы. Хотя все оговорки, которые в таких случаях делаются, они и сейчас были сделаны. В принципе, венгерская страна старалась избежать слишком воинственной риторики. В таких случаях, в общем, процедура отработанная. Скорее всего, ответ будет симметричен. Да, это создаст, по всей видимости, для обеих сторон сложности, но при этом такая практика не является чем-то из ряда вон выходящим.
5: Андрей Куртунов, политолог-международник. В конце июня МИД Венгрии объявил, что отзывает 37 руководителей дипломатических миссий, в том числе Норберта Конколи, который возглавлял посольство в Москве с 2018 года. В июле его освободили от полномочий. На данный момент дипмиссию возглавляет временный поверенный. Ямайка требует от британской короны компенсацию за работорговлю. Правительство Карибского государства обратилось к королю Карлу III с просьбой передать петицию, которую поддержали 23 государства от Багамских островов до Гаяны. Для Ямайки британский монарх является номинальным главой государства. Но обращение будет рассматриваться не лично, а рассматривать будет судебный комитет Тайного совета. Этот орган является высшей инстанцией для бывших колоний, сохраняющих связи с британской правовой системой. Поводом для подачи иска стали стратегические события конца 18 века. Как дела давно минувших дней до сих пор влияют на геополитику в Карибском бассейне, расскажет Сергей Гордеев.
3: Подробности.
17: Подача иска приурочена к годовщине трагических событий 1781 года, когда зарегистрированный в Ливерпуле невольничий корабль «Зонг» отплыл из Западной Африки, на борту которого было 442 чернокожих раба. На пути к Ямайке, когда запасы питьевой воды подошли к концу, экипаж выбросил за борт 132 человека. Капитан тогда посчитал, что получить страховую выплату за утраченное имущество будет выгоднее, чем продавать истощенных людей по занижению цене. Букингемский дворец уже заявил, что тесно сотрудничает с генерал-губернатором Ямайки, представителем короля на острове, чтобы обеспечить надлежащую подачу этой петиции. Признавая, что рабство было отвратительным, британское правительство до сих пор отвергает требования как об извинениях, так и о репарациях. Когда в марте Генассамблея ООН приняла резолюцию, одобряющую репарации, связанные с рабством, Великобритания тактично воздержалась. Как заявил представитель королевства в ООН, Лондон не обязан выплачивать компенсации за исторические деяния, которые на момент их совершения не являлись нарушениями международного права. Так или иначе, по законам самой Британии, теперь судебному комитету предстоит ответить на три вопроса. Являлись ли принудительный вывоз африканцев на Ямайку и их порабощение незаконными с точки зрения английского общего права? Являются ли эти действия преступлением против человечности, за которое ответственность несет Великобритания? Обязана ли Британия предоставить компенсации народу Ямайки за порабощение их предков? Однако даже отклонение этой петиции все еще может стать победой для Ямайки. Премьер-министр страны Эндрю Холнес уже объявил о планах разорвать связи с британской короной и преобразовать свою страну в республику.
5: Ямайка получила независимость от Великобритании в 1962 году, но сохранила монарха в качестве главы государства. Сейчас власти Ямайки активно ведут конституционную реформу, чтобы полностью отказаться от института монархии. В резюме все чаще стали встречаться шутки и мемы. Такие примеры стали распространяться в сети. Основная цель тут – обмануть алгоритмы искусственного интеллекта, которые многие компании используют при поиске сотрудников, продолжит Ольга Кашинская.
18: Такая изобретательность, по сути, попытка обогнать прогресс. Дело в том, что и алгоритмы, которым сейчас доверяют первичный отсев резюме, примерно в половине случаев воспринимают любую информацию буквально. И если соискатель перечислит, например, свои достижения в онлайн-играх, и кадровики сочтут это за признак целеустремленности и обладания лидерскими качествами. Шутку, конечно, считают на этапе личных собеседований с живыми людьми, но основная задача соискателя – попасть к этим самым живым людям – уже будет выполнена, объясняет гендиректор компании «Евапс» Альфред Столяров.
19: Уловки с резюме путем добавления всяческой дополнительной информации, естественно, работают. Так как нейросеть – это, по сути, инструмент, то с обеих сторон можно им пользоваться. Кандидаты смотрят, как нейросеть анализирует резюме и стараются добавить туда ту информацию, на которую прореагирует именно нейросеть. Было до смешного, когда добавляли информацию белым текстом, чтобы при печати информации не было, а при просмотре нейросетью информация была. Работодатель в большинстве случаев увидит это, но увидит уже при очном собеседовании. А задача кандидата – пройти вот эти многочисленные проверки и попасть на очное собеседование. После попадания на очное собеседование шансы, что тебя возьмут, резко возрастает.
18: На практике это действительно работает. Например, весной этого года при устройстве в IT-компанию один из кандидатов оказался на собеседовании с ИИ-ассистентом. И, недолго думая, попросил чат-бота самостоятельно ответить на свои же вопросы об опыте работы и конкурентных преимуществах, так, чтобы в итоге кандидат был рекомендован к работе. ИИ-ассистент с готовностью эту просьбу выполнил. Был и другой пример, когда разработчик подробно расписал в резюме резюме свой опыт приготовления пельменей, даже указал итоговый уровень удовлетворенности и получил приглашение на личную встречу с HR-ом. Продолжит гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
20: Действительно, мне кажется, что сейчас навык понимания того, как автоматические системы оценивают тебя и адаптация своего резюме к таким системам, это существенный навык, который есть у соискателей. При этом я уверен, что качество отбора, которое делают модели, в среднем выше, чем у людей. Ну, мы сейчас говорим про массовые профессии, когда ты осматриваешь там 100-200 кандидатов.
21: Тебе надо посмотреть их резюме. Сделать это вдумчиво человеку, ну, практически невозможно. Все равно люди приходят к каким-то паттернам, которым они оценивают. Хороший пример сигнала — это время работы на предыдущих местах. Ну, и здесь модели могут быть более объективными и могут считывать более сложные сигналы.
18: В обратную сторону, правда, это тоже работает. По словам экспертов, многие работодатели опасаются, что ИИ использует не только их HR-отдел, но и соискатели. И ужесточают методы проверки, пишет Wall Street Journal. Методы у всех разные. Кандидатов просят выключить виртуальный фон, показать комнату или использовать второе устройство с камерой. Хотя профессионал все равно отличит использование искусственного интеллекта и без дополнительных аксессуаров, говорит автор телеграм-канала Asher 2, IT-специалист Филипп Кулин. По крайней мере, пока.
22: Если говорить про IT, часто смотрят, не использует ли кандидат искусственный интеллект, делают всякие ухищрения. Но, честно говоря, вот в практике того, что я видел, в моей практике, когда я нанимал, когда я видел, как нанимали. Во-первых, когда искусственный интеллект используется, все-таки еще это видно. Нет еще синхронного искусственного интеллекта. Все равно есть задержка. Особенно, если ты эксперт, ты собеседуешь другого эксперта, ты видишь, что он тормозит, что он не может сделать перефразирование, воды много льет или, наоборот, мало. То есть не может просуждать на какие-то темы. Это все еще пока видно.
18: На современном рынке труда, в общем-то, все средства хороши. Зарубежные пользователи рекрутинговой соцсети LinkedIn, например, начали указывать в резюме свои неудачные собеседования в крупные компании. Звучит, конечно, не очень солидно, зато повышаются шансы, что алгоритм зацепится за знакомое название. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
23: На открытом чемпионате США по теннису в одиночном разряде осталось только двое россиян. Первый раз в карьере в четвертьфинал вышла Мира Андреева. И впервые за 4 года до этой стадии дошел Карен Хачанов. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
24: Спорт с Григорием Гуреевым.
25: Самые крепкие, самые упорные Мира Андреева и Карен Хачанов проявили характер. В четвертом круге Андреева встречалась с Анастасией Потаповой, теперь играющей за Австрию. И первый сет Мира проиграла 5-7, уступала и во втором, но сумела переломить ход встречи. Второй отрезок остался за ней, 6-4. Нелегко было и в третьем, но все же россиянка дожала, 6-3. Под конец сета у Потаповой возникли проблемы со здоровьем. Она с трудом доиграла до конца. Символично, что Андреева поддержала соперницу и нашла теплые слова. Аппетит, как известно, приходит во время еды. Свой первый турнир Большого Шлема в этом году Мира уже выиграла. Ролан Гаррос. Почему бы не продолжить на US Open? Но впереди сначала бой за выход в полуфинал с американкой Кори Гауф. Если от пятой ракетки Мира Андреевой подобного успеха ждали, то выступление Хачанова, который занимает лишь 50-е место в рейтинге, скорее приятно удивляет. Он преподнес сюрприз еще во втором круге, когда обыграл канадца Феликса Оже-Алиссима, четвертую ракетку мира, на минуточку. Затем не испытал особых проблем с французом Бенджамином Банзи в трех сетах. Но матч четвертого круга с американцем Ленером Тьеном растянулся на 5 сетов. Первый Хачанов выиграл 7-5. Однако затем 2 проиграл, 4-6 и 6-8 на тайбрейке. Вот тут-то и пришло время для характера. Дальше 6-1 и 6-4. Теперь Карена ждет бельгиец Александр Блокс. Соперник сложный, но вполне проходимый. Интересно, как далеко пройдет Хачанов, лучшим достижением которого на US Open был полуфинал 4 года назад. К сожалению, вылет Даниила Медведева уже не стал чем-то неожиданным. 2 года первая ракетка России не пробивается в четвертьфиналы турниров Большого Шлема. Вот и на этот раз в четвертом круге он в упорной борьбе уступил американцу Фрэнсису Тиафо в 3 сетах. Григорий Гуреев, Business FM.
23: Мира Андреева и Кори Гауф разыграют путевку в полуфинал 9 сентября. В этот же день Карен Хачанов встретится с Александром Блоксом.
24: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
0: теории заговора.
1: 21 июля 1969 года американский астронавт, командир корабля «Аполлон-11» Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны. Через 15 минут к нему присоединился пилот Эдвин Базз Олдрин. На месте посадки модуля они водрузили американский флаг. На Луне было установлено научное оборудование и собрано 20 килограммов грунта. Основные моменты этого события астронавты сняли на видео, но есть сверхпопулярная теория, что никакой высадки на самом деле не было, а видеоматериалы

0: так и сторонних разработчиков. При этом личные и рабочие задачи разделены, чтобы служебная информация не смешивалась с личной. Московская компания Tiara Holding стала владельцем 100% зернотрейдера «Родные поля», ранее известного как торговый дом «Риф». В июле Tiara Holding приобрела компанию «Росимущество» на аукционе по начальной цене за почти 12 миллиардов рублей. При этом владельцы самого Tiara Holding не раскрываются. «Родные поля» владеют терминалом в Азове, 9 сухогрузами и 2 судами для перевозки жидких грузов. Ранее актив был изъят в пользу государства по иску Генпрокуратуры. По данным ведомства, компания контролировала более 20% перевалки зерна в морском порту Азов. Volkswagen рассматривает возможность продажи итальянского производителя мотоциклов Ducati. Об этом заявили в руководстве Audi. Отмечается, что судьба Ducati сейчас обсуждается в рамках пересмотра портфеля активов концерна. Однако окончательного решения пока нет. Возможная продажа может принести Volkswagen до 1,5 миллиарда долларов. В целом концерн анализирует дальнейшую судьбу около 600 компаний из 2000 под управлением Volkswagen. Реструктуризация также предусматривает сокращение 50 тысяч рабочих мест и четверти руководящих должностей. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве вы слушаете Бизнес FM. Теме, кто в теме. Рынок компьютерных клубов в России продолжает развиваться. Сейчас сфера переживает бурный рост. По данным Контрфокус, за 3 последних года количество таких организаций увеличилось более чем 8 раз, а за последние 2 года удвоилось. О том, почему россияне ходят в такие киберзаведения, о деньгах и об отличиях российского рынка от зарубежных, мы поговорили с крупнейшей в мире франшизой компьютерных клубов российской компании «Коллизиум».
2: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: Здравствуйте, в студии Валерий Убадоев. Сегодня у нас тема игровая, но про бизнес. На данный момент мощные компьютеры уже далеко не такая роскошь, как было, например, в нулевые. Но можно заметить, что компьютерные клубы, киберарены продолжают развиваться, открываются новые точки. За последние 2 года их количество в России удвоилось. Все это мы обсудим с нашим гостем, соучредителем крупнейшей в мире франшизы компьютерных клубов «Коллизиум» Николаем Антоновым. Николай Сергеевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Начнем с того, что уже было сказано. Рынок компьютерных клубов продолжает расти. То есть люди продолжают в них ходить, несмотря на то, что мощные компьютеры, как ни крути, все равно стали более доступными. Все же в чем основная причина?
4: Действительно, доступность игровых ПК стала значительно больше, но основная причина, по какой люди приходят в компьютерные клубы, это все-таки не компьютеры, а социальный момент. Мы начали работать в 2017 году, и основным драйвером именно роста компьютерных клубов стал интерес к киберспорту. Киберспорт начал плотно проникать во все информационные слои. О нем начали много говорить. Большое количество людей следило за ним, увлекалось. И на фоне этого людям необходимо было где-то социализироваться. Как-то на фоне этого провести время с друзьями. Именно социальный мотив, объединиться вокруг определенного хобби, он определяющий, да, для наших гостей. Мы проводили даже опрос аудитории. Это первое место среди мотивов для похода в компьютерный клуб. Но момент с железом, он тоже присутствует. Он у нас на втором месте.
3: Вы затронули тему киберспорта. Как считаете, какую роль вообще сыграли компьютерные клубы в становлении России как такой кузницы талантов в сфере киберспорта? Как раз недавно российские игроки победили на ряде крупных турниров.
4: 100% это повлияло, общаясь со всеми звездами киберспорта, стримерами. У всех детство так или иначе проходило в компьютерных клубах, поэтому, я думаю, косвенно это точно повлияло. Но все-таки надо отметить, что в начале нулевых компьютерные клубы люди в основном ходили из-за того, что дома не было интернета, и дома не было ПК как раз доступных. Ну и в целом игры, на самом деле, были другие.
3: Поговорим тогда о международном. Я правильно понимаю, что вы также присутствуете в других странах, помимо России?
4: Да, все верно. У нас в общей сложности присутствие в 18 странах. Много достаточно клубов у нас находится в странах СНГ. Также есть присутствие совсем в таких необычных регионах. У нас, например, есть клуб в Монголии, есть клуб в Таиланде, есть клубы в Дубае. Даже несмотря на все внешние обстоятельства, мы продолжаем развиваться в Европе. В этом году открылось 2 клуба в Испании, в Барселоне и в Мадриде. У людей интерес к киберспорту есть, наверное, сейчас везде.
3: Вы говорите, открыли клубы в Испании в нынешних условиях. Насколько это было сложно?
4: Специфика, наверное, такая, она отчасти политическая, да, что это российская компания, да, и это франшиза российской компании, но в целом мы просто там себя не позиционируем как российский бренд. У нас, например, есть юрлицо в Казахстане, да, и клубы в Казахстане. Мы говорим партнерам, что если хотите, можете на Казахстан условно ссылаться. До начала моментов, связанных с СВО, у нас вообще активно шло развитие там по Европе. У нас были преддоговора и по

0: Франции, по Германии подписаны. Потом, ну, многие встали на паузу, но сейчас, на самом деле, международные партнеры готовы заходить, меньше смотрят, скажем так, на вот эти политические моменты. Важнее продукт. Азиатские рынки и рынки Middle East с удовольствием с нами работают. Мы выставлялись, например, на выставке франшиз Саудовской Аравии. Колоссальный интерес был к продукту.
1: Вообще, за рубежом, как правило, компьютерные клубы все же менее распространены, правильно понимаем? В Южной Корее, например, очень много так называемых кибер-кафе, но это все же что-то другое.
0: И да, и нет. За рубежом действительно они меньше распространены, но сейчас начинают развиваться. Если мы говорим про Европу даже, во многих городах, там Италии, Испании, Франции, можно увидеть в центре города появляются уже компьютерные клубы. В Азии они уже давно были, вот вы упомянули Южную Корею, да, это действительно такая мека киберспорта. Я сам был в апреле этого года в Сеуле, но они отличаются тем, в первую очередь, что там помимо того, чтобы поиграть, можно большое количество других своих потребностей закрыть. В частности, во всех клубах абсолютно есть питание. Можно, помимо того, чтобы поиграть, просто провести какое-то время за компьютером, какие-то свои рабочие моменты решить. Меня поразило то, что многие приходят туда даже и иногда не играют, просто едят за компьютером. То есть это уже такая давно сложившаяся культура досуга. В Китае огромное количество компьютерных клубов.
1: А в России получается такая культура киберспорта, можно так сказать.
0: Культура киберспорта, да. Но и в целом у нас, когда начали компьютерные клубы развиваться, вот сейчас вторая волна, когда пошла, я бы отнес это в целом к классному развитию сферы услуг в России. То, что наши рестораны очень высокого уровня, например, либо наши бьюти-точки, все, что мы делаем в сфере услуг, это, ну, сейчас на уровне или выше, мне кажется, чем международные стандарты местами. То же самое применимо и к компьютерным клубам, что мы вот места для того, чтобы поиграть в компьютер, вывели на такой классный уровень, стандартизировали, и у нас это выросло в огромную сеть, в том числе это связано в целом с нашей культурой бизнеса, с культурой сферы услуг. Ну, повторюсь, у меня был большой опыт именно, когда мы ездили на различные выставки франшиз, Париж, Франкфурт, Саудовская Аравия, люди везде поражались, насколько у нас все классно с точки зрения дизайна, подхода к клиенту, программного обеспечения и так далее. Поэтому я в том числе это связываю вот именно с условием бизнеса в России.
1: А насколько сложнее стало получать железо, собственно, для самих компьютеров? У вас есть ли какие-то, например, контракты с ритейлерами, какие-то отдельные?
0: Мы давно работаем с компанией Asus, еще со старта. В целом они не ушли с российского рынка. Чуть-чуть стало, естественно, дороже оборудование за счет логистики, потому что у них представительство в России есть, но все равно логистика идет через третьи страны. Не критичная, то есть все есть, все в порядке. Единственное, что, ну, цены чуть дороже. Поэтому сейчас такой парадоксальный момент, на самом деле, за границей. Зачастую именно в плане техники клуб открыть дешевле, чем в России. Но это специфика реалии. Мы к ним адаптировались, все это добавили в финансовую модель, поэтому, ну, живем с этим на данный момент.
1: Ваша основная аудитория, можете назвать возраст, примерный портрет?
0: Если широко брать, ядро это 14-35 лет, но она может варьироваться в зависимости от локации. Если это спальный район, будет, наверное, больше молодого возраста. Если это ЖК, это будут семьи. Рядом с вузами это будут студенты. В торговом центре будет прям широкий пласт аудитории. Но сейчас могу сказать, что аудитория сильно повзрослела, и очень много людей, 30+, они приходят компаниями в пятницу вечером и играют. У нас в целом отчасти этим продиктовано появление еще премиум формата клубов, где помимо того, чтобы поиграть, можно еще покушать, попить.
1: Теперь, наверное, о самом главном, о деньгах. Можно ли примерно прикинуть, сколько стоит открыть и поддерживать компьютерный клуб? Сколько нужно потратить на сами компьютеры, на персонал?
0: Стоимость открытия, она будет в первую очередь варьироваться от количества ПК внутри и от площади помещения. Рекомендуем открывать клуб от 20 компьютеров, но это минимум, который будет интересен с точки зрения возврата инвестиций и ежемесячной прибыли. Такой клуб сейчас обойдется где-то от 10 миллионов рублей. Компьютер в среднем стоит сейчас 200 тысяч, полностью готовое игровое место. А вот стоимость помещения, она может чуть-чуть варьироваться. Можем заехать условно где все готово с точки зрения там коммуникации, вентиляции, электричества и прочее, а можем заехать в помещение, которое в бетоне.
1: А в месяц какие могут быть затраты на этот сам компьютерный клуб? То есть расходы на персонал, электричество?
0: Затратная часть компьютерного клуба — это аренда, электричество, интернет и это персонал. Плюс наши финансовые модели в том, что мы продаем игровое время, нет как таковой себестоимости, да, то есть, например, вы там, продавая стейк в ресторане, у вас всегда есть фудкост, там 30%, вам нужно сырье закупать, у нас такая арендная модель, можно сказать, мы разом проинвестировали инвестировали в оборудование, технику, и дальше просто получаем за это аренду. По затратам мы рассчитываем на стоимость аренды примерно 2000 рублей за метр, электричество и интернет в районе 50-60 тысяч, и заработная плата где-то 150 тысяч. Таким образом, у нас чистая прибыль с клуба на 20 ПК в месяц где-то получается 400-500 тысяч. Возврат инвестиций там, ну, меньше 2 лет на данный момент. Тут средние показатели по сети.
1: 150 тысяч на персонал, это имеется в виду на администраторов компьютерного клуба?
0: Да, да, это администраторы, да. Это несколько человек, которые работают у вас по сменам. То есть на 20 ПК, в принципе, достаточно, чтобы у вас один человек работал в смену. Допустим, 3 человека в штате у вас, которые меняются.
1: Ну и конкретно ваша сеть. Можете ли раскрыть свои финансовые итоги за прошлый год и что ожидаете в этом?
0: У нас прошлый год был очень хорошим. У нас был общий оборот сети 7 миллиардов. И за прошлый год мы открыли 137 клубов новых. Сейчас у нас в общей сложности 630 клубов. Мы в этом году чуть сбавили темп, открыли пока 100, потому что, ну, чуть-чуть все-таки такая, ну, чувствуется легкое, скажем так, падение покупательской способности, в том числе среди потенциальных партнеров, но не критичное. Оборот к концу года планируем 8,5 миллиардов, где-то общий оборот сети.
1: Спасибо вам большое за интервью. Теперь мы тоже в теме. С нами был соучредитель франшизы «Колизеум» Николай Антонов.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Соучредителем крупнейшей в мире франшизы компьютерных клубов российской компании «Колизеум» Николаем Антоновым беседовал Валерий Бадоев. А все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Американка Коди Санчес была довольно известной личностью и до повального увлечения соцсетями. Сначала Коди занималась журналистскими расследованиями, за которые даже получила премии. Потом перешла в сферу инвестиций и управляла многомиллионными клиентскими портфелями. А в 2020 году снова сменила область деятельности и начала активно вести социальные сети, в которых прославилась рассказами о незатейливом, но надежном бизнесе, прачечных, торговых автоматах, ремонтных мастерских, автомойках, которые при правильном подходе могут быть очень прибыльными. Вот об этом подходе в блогах Коди идет речь. Сегодня у нее 10 миллионов подписчиков и личное состояние 18 миллионов долларов, которые она заработала на партнерских публикациях, изданных книгах и инвестициях в малый бизнес. Блогеры на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Россия уверена в победе ВСУ. Эта победа очень близка, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что российские войска продвигаются вперед, боевые действия идут успешно, армия способна достигнуть поставленных задач в скором времени. При этом Москва каждую минуту готова прийти к миру. Все зависит от Киева, однако ему не хватает гибкости. Если бы украинская страна взяла на себя ответственность за очень трудные решения, конфликт давно закончился бы, отметил Песков. Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии альпинистов выросло до 12. Еще одно тело нашли в ходе поисково-спасательных работ. Судьба 5 альпинистов по-прежнему неизвестна. Работа осложняет опасный пересеченный рельеф и повторное обрушение снежно-ледовой массы. Ранее сообщалось о гибели 11 человек. Напомню, лавина сошла с горы в Безингийском ущелье 6 сентября. Она накрыла группу из 33 альпинистов. Режим неблагоприятных метеоусловий вводят в Кемеровской области, но он действует с сегодняшнего вечера до 18 по местному времени, это 16 часов по Москве, 10 сентября. На время действия меры предприятиям города рекомендуют сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Режим неблагоприятных метеоусловий в городах Сибири также называют черным небом. Это период, когда загрязняющие вещества накапливаются в воздухе особенно активно. Российские пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата завоевали 23 медали. 7 золотых, 11 серебряных и 5 бронзовых в первый же день чемпионата Европы по паралимпийскому плаванию в турецком городе Каджели. Кроме того, россиянин Владимир Сотников установил рекорд мира и Европы на дистанции 100 метров на спине. Чемпионат продолжится до 12 сентября. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 2 часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Россия рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с США и Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия намерена достичь цели спецоперации, но предпочтет сделать это мирными средствами. Сегодня же ранее Владимир Зеленский заявил, что у Москвы и Киева есть несколько недель для дипломатии перед зимой. Даже назвал страны для переговоров. Что все это значит? Продавцы Wildberries попросили правительство взять под контроль выплаты от компании за реализованные товары. Как пишет Коммерсант, селлеры оценивают невыплаченную с конца июля сумму в 20 миллиардов рублей. Wildberries нас заверили, что деньги выплачивают, но да, задержки бывают. В Нидерландах открыли крупнейший в Европе завод по улавливанию углерода. Предприятие способно уловить и сжижать до 800 тысяч тонн СО2. Далее его будут закачивать под морское дно. Впрочем, среди ученых уже нашлись критики этого проекта. Подробности в эфире «Бизнес FM». Россия и Украина снова заговорили о переговорах. Москва готова каждую минуту прийти к миру, все зависит от Киева. Это заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия предпочла бы достичь поставленных целей мирными средствами, но считает Киев недостаточно гибким. Он также подчеркнул, что победа в конфликте на Украине очень близка. Зеленский, в свою очередь, в интервью Axios заговорил об окне для дипломатии и допустил новую трехстороннюю встречу России, Украины и США. И даже назвал страны, где такая встреча могла бы состояться: Эмираты, Швейцария, Турция. Среди возможных тем для обсуждения он называет прекращение ударов по энергетике и экспортной инфраструктуре, а также обмен пленными. По одному из возможных пунктов в Москве уже высказались отрицательно. Сергей Лавров заявил, что Россия не согласится на новую зерновую сделку, так как мораторий на удары по гражданским судам в Черном море нереалистичен и неконтролируем. Зеленский также сказал, что в 20-х числах сентября готов встретиться с Трампом и рассчитывает получить от США и средства ПВО, и даже баллистику. Обсудим все эти заявления прямо сейчас на прямой связи с нами. Политолог, автор телеграм-канала «Бофт знает» Георгий Бофт. Георгий Георгиевич, добрый день.
5: Здравствуйте.
3: Как вы считаете, есть ли что обсуждать на данном этапе и пришло ли время политического диалога?
5: Ну, диалог можно вести ведь на разных уровнях. Речь не идет о встрече в верхах на троих. Речь идет о том, что могут возобновиться переговоры, которые были вот в таком формате, как весной. На уровне там помощников президента или еще кого-нибудь, и с участием американцев. Те переговоры, которые весной были, они, в общем, ни к чему не привели. Тоже обсуждали условия перемирия, условия прекращения огня, и даже забегая вперед, там обсуждали технические параметры того, как прекращение огня будет соблюдаться и как оно будет мониториться, если оно будет заключено. Ну, поскольку первый пункт не был выполнен, оно не было заключено, то и все остальные тоже утратили всякий смысл. Так что переговариваться можно о чем угодно, но я, честно говоря, не вижу сейчас особых возможностей для того, чтобы продвинуться в результате этих переговоров.
3: Но, тем не менее, ранее Зеленский в большинстве случаев отвергал какие-либо переговоры. Нет ли какой-то заметного изменения риторики с его стороны после визита американских представителей? И, может быть, это какие-то сигналы с его стороны?
5: Обе стороны хотят показать, что они готовы к переговорам. Это происходит по разным причинам. Зеленский говорит, что он готов к переговорам, прежде всего потому, чтобы не рассердить Трампа и попросить у него под это поставки ПВО, что он, собственно, и намерен сделать. Россия тоже готова к переговорам, и тоже прицел здесь американцы, поскольку зачем же вставать в позу такого несговорчивого субъекта, который от всего отказывается. Мы готовы к переговорам, давайте их вести. Тем более, что есть шанс, что пока будут идти переговоры в Палате представителей, зависший там от законопроекта об адских санкциях, так называемый, он дальше не продвинется. Поэтому можно вести переговоры, почему нет?
3: Ну, то есть вы считаете, что на самом деле никакого толка от этих переговоров не будет, даже если они случатся?
5: Результата не будет. Процесс будет. И в результате этого процесса Зеленский будет говорить: видите, я миролюбивый, значит, давайте мне ПВО. И баллистику еще заодно, поскольку я собираюсь воевать дальше. Ну, а Москва будет использовать эту возможность для того, чтобы не форсировать, скажем так, принятие санкционных законов и сохранить контакт с Трампом. Зачем вставать в позу? Не надо. Надо показывать свою готовность к ведению диалога. Это же, собственно, Украина не проявляет гибкость. Так что тут, в общем, все просматривается вот так примерно.
3: Ну, то есть такие с обеих сторон показные мероприятия для Трампа?
5: Ну, не совсем. Потому что все-таки ситуация меняется. Она меняется в обеих странах. И на поле боя меняется, и в тылу меняется. И, может быть, количество когда-то перерастет новые качества и новые переговорные позиции. Но пока это новое качество не возникло, и не возникло новых переговорных позиций. Они, собственно, прежние, даже если верить утечкам, которые последовали после последнего вояжа Уиткоффа и Кушнера, то позиция Москвы стала несколько жестче. Поскольку, если верить украинским источникам, то раньше не требовали изменения в Конституцию вносить соответствующие. А сейчас есть такое требование. Но оно, мягко говоря, вот в нынешнем контексте просто невыполнимо. Я могу напомнить, что даже Армения, проиграв войну Азербайджану в Дрызг, и то до сих пор не внесла соответствующие изменения в свою Конституцию. И поэтому там мирный договор так и не подписан.
3: Но Зеленский, тем не менее, называет некоторые возможные темы для переговоров, в частности, энергетика, зерно, обмен пленными, экспортная инфраструктура. Ну, может быть, хоть о чем-то могут стороны договориться, если случатся переговоры?
5: Потенциально, действительно, я готов поверить в том, что какие-то, возможно, частичные компромиссы и частичные там прекращения огня где-то. Но тут каждая страна взвешивает для себя, что ей выгодно и что выгоднее противнику. Потому что Россия достаточно и успешно раздолбала весь экспортный потенциал Украины, а он у нее только через Черное море, Москва идет, да, порты и зерновой экспорт и так далее. Украина тоже отвечает примерно тем же, вернее, не отвечает, она и первая начала это еще в июне. Но у России есть запасные варианты. Это не весь ее зерновой экспорт. Собственно, то же самое с энергетикой. Пометуя то, что было прошлой зимой, в общем, энергетика Украины выглядела достаточно бледно, и, возможно, расчет Москвы состоит в том, что в эту зиму она будет выглядеть еще бледнее. Но и Украина не просто так же просит баллистику у американцев и делает свою. Она собирается устроить такие же блэкауты и в российских регионах. Тут вот что кому выгоднее, каждый не хочет прогадать. Вот я уступлю, а он от этого выиграет больше, чем я уступлю. Вот, собственно, такой весь расчет.
3: Спасибо вам большое за комментарии. У нас на связи был Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает». Добавлю, в Британии тем временем уже заявили, что предоставят Украине зимний пакет помощи в сфере ПВО на 100 миллионов фунтов, куда войдут в том числе ракеты для систем «Патриот». помощью искусственного интеллекта разработали препарат, способный замедлять старение. Исследование провела международная компания InSilico Medicine. Ученые использовали нейросеть для создания молекулярной структуры препарата, который не только помогает при заболевании легких, но и потенциально обращает вспять биологические признаки старения. Детали раскрывает Bloomberg.
6: В ходе промежуточного исследования препарат Ринтосертиб помог снизить биологический возраст, измеренный с помощью 6 различных часов старения, отслеживающих химические изменения в организме. Если ваш биологический возраст ниже, вы, скорее всего, умрете позже, говорит генеральный директор InSilico Medicine Алекс Жаворонков. Его компания создает лекарства с использованием искусственного интеллекта. Он предупредил, что результаты пока предварительные и долгосрочные. Последствия применения препарата неизвестны. В исследовании приняли участие 42 пациента с хроническим заболеванием легких. Это первое исследование, которое очень ясно показывает, что прогнозируемый биологический возраст может быть снижен, заявил профессор Гарвардской медицинской школы Вадим Гладышев, который участвовал в создании одних из таких часов старения. Однако он признал, что исследование не является окончательным, указав на небольшой размер выборки. К тому же компания проводила клинические испытания исключительно с пациентами, страдающими фиброзом легких. Хотя сторонники долголетия давно поддерживают идею перепрофилирования существующих лекарств для замедления старения. Попытки разработать их часто заканчивались неудачей. Но с появлением препаратов на основе гормона GLP-1, как тот же Оземпик, крупные фармкомпании проявляют все больше интерес к этой области. В компании InSilico с помощью ChatGPT создали модель для анализа медицинских карт, а также анализов крови и научных статей, чтобы выявить белки, приводящие к заболеванию. Затем компания разработала вторую систему, которая анализирует форму белков и их связь с другими молекулами. Это похоже на сканирование замка и создание ключа, который подходит к замку, заявил Алекс Жаворонков в интервью. Сила искусственного интеллекта, по словам экспертов, заключается в том, что он может сократить сроки исследования лекарств, повысить шансы на успех и предложить такие идеи, которые никогда могли бы и не прийти в голову человеку.
3: InSilico Medicine была основана в 2014 году латвийско-канадским математиком и биотехнологом Алексом Жаворонковым и стала одной из первых компаний в мире, кто оптимизировал разработку лекарств с помощью нейронных сетей. В 2015 году Жаворонков публично поспорил на $1 миллион, что сможет дожить до 100 лет. Сейчас предпринимателю 47.
7: Реклама.
8: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда на борту «Китайский форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
9: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
4: У микрофона Олеся Потапова. В России могут построить парк развлечений вместе с инвесторами из Китая. Сейчас идут переговоры. Среди возможных регионов рассматривается Московская область, сообщил директор Ассоциации парков России Денис Цуканов. В прошлом году Российская ассоциация парков подписала соглашение о сотрудничестве с китайскими коллегами, после чего переговоры активизировались. Эксперт отметил, что сейчас в Подмосковье нет крупных парков развлечений, поэтому этот регион рассматривается как один из основных для реализации нового проекта. Отдых в Петрозаводске и Зеленоградске в сентябре подешевел сильнее всего, говорится в исследовании сервиса OneToTrip. Так, в столице Карелии средняя стоимость ночи снизилась почти на треть по сравнению с августом и превышает 5000 рублей. Проживание в Зеленоградске обойдется гостям в 10 тысяч рублей. Среди зарубежных направлений лидером по снижению цен за месяц стала Белоруссия. В Минске средняя стоимость одной ночи сократилась на треть и достигла 9700 рублей. Производство вина во Франции в текущем году будет минимальным за 30 лет, считают в Министерстве сельского хозяйства. Ожидается, что в этом году показатели будут ниже 34 миллионов гектолитров. Это на 6% меньше прошлогоднего показателя и на 17% ниже среднего показателя за последние 5 лет. Такая ситуация обусловлена сокращением площадей, а также тем, что сильная засуха и жара нанесли ущерб виноградникам. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.

0: дожди и теплые выходные. Во вторник в Москве и Подмосковье сохранится прохладная погода. Днем около плюс 14 градусов, местами возможен небольшой дождь. В ночь на среду в области не исключены заморозки, но уже с середины недели начнется потепление. В четверг температура в Москве может подняться до плюс 24 градусов, говорит руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
1: Нас ждут опять температурные качели. Причем самая холодная ночь у нас еще предстоит. Это ближайшая ночь со вторника на среду. Температура в Москве может стать ниже плюс 5 градусов. По области вообще может опуститься до нуля. Местами, естественно, наверняка отличаться черости. Но днем уже за счет большого количества солнца температура повысится до 18-20 градусов. То есть сегодня ночью мы пойдем самое дно похолодать. Четверг обещает быть самым таким по-летнему теплым днем. Мы попадаем как раз в гребень высокого давления, юго-западный ветер, и температура повышается до 23-24 градусов по прогнозу. Но на подходе уже холодный атмосферный фронт, и в ночь на пятницу он пересечет Московскую область, и уже в пятницу не так по-летнему тепло, всего лишь 18 градусов тепла. Дождей, конечно, больших не будет, только в момент прохождения фронта. Такая же температура будет держаться и в выходные. Всплеск тепла очень хороший, очень яркий, и затем опять возврат к умеренно теплой, но все-таки сентябрьской погоде.
0: Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео». Бабье лето может вернуться в Москву во второй половине сентября, когда ожидается повышение температуры. Пока, по словам синоптиков, неизвестно, будут ли в этот период дожди, поэтому потепление может сопровождаться солнечной погодой. ТЦ могут срезать паркинги. Снизить на 30% нормативы по обеспечению парковкой торговых центров в российских городах предложила Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ритейла. Инициатива обсуждается на фоне снижения ввода торговой недвижимости и смены покупательского поведения. За первые 28 недель этого года средняя посещаемость российских ТЦ была на 27% ниже аналогичного периода 2019 года. Эти изменения требуют пересмотра обязательной инфраструктурной нагрузки на новые проекты, рассказал сопредседатель ассоциации и вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.
2: Для девелопера нагрузка состоит из ряда факторов, и один из самых отличительных от других видов недвижимости, бизнес-центров, например, или гостиниц, это количество парковочных мест. Когда эту нагрузку государство планировало, то были другие посетители, другие количества людей, с одной стороны. С другой стороны, ожидалось, что торговые центры, вот эти вот парковки, предоставляют для других людей, даже для тех, кто не приходит в торговый центр, а машину ставят там на ночь, например, или вечер. Но сейчас ситуация другая. Во-первых, посетителей стало меньше на 27%, если сравнивать с 2019 годом, а если сравнивать с более ранними годами, то еще больше. Практически треть людей к нам не доезжает. Это раз. Два, бесплатной парковочной инфраструктуры не происходит, потому что если есть платные парковки, то торговые центры тоже делают платную парковку. Даже если платной парковки вокруг нет, жители используют парковку торгового центра для того, чтобы ночью ставить, то торговые центры вводят абонементы и тоже пытаются это монетизировать. Но по большому счету сейчас избыток парковочных мест, потому что посетителей стало меньше, появляются вот эти метры парковочные, которые не нужны никому, ни торговому центру, они не востребованы посетителями, они не востребованы жителями вокруг, если у них есть альтернатива. При этом они просто простаивают.
0: Павел Люлин, вице-президент Союза торговых центров. По словам Люлина, АТР готовит несколько писем в Минтранс, Минстрой и Минпромторг, чтобы согласовать с ними свою позицию. Насколько эта инициатива своевременна на фоне атак на логистические центры маркетплейсов и задержек в поставках заказов, говорит гендиректор Vector Market Research Дмитрий Чумаков.
3: Те, кто покупал на маркетплейсах, они, в общем-то, продолжают совершать там покупки. Маркетплейсам удается в целом, по моему мнению, достаточно эффективно решать логистические задачи в текущей нестабильной ситуации. Поэтому задача, мне кажется, она является и актуальной, и вполне своевременной.
4: А вот такая потенциальная нехватка парковочных мест сейчас или в будущем не станет ли дополнительным стимулом для покупателей отказываться от приобретения товаров именно в офлайне?
3: Здесь задача скорее не в том, чтобы взять единое клише, как мне кажется, и применить ко всем торговым объектам, а проанализировать уровень загрузки в торговых комплексах разных форматов различного значения, и тогда уже внести какие-то определенные коэффициенты, которые будут учитывать специфику объектов.
4: То есть на потребительском спросе это не должно отразиться или может отразиться?
3: Покупателям, безусловно, важно, когда они приезжают в торговые комплексы, чтобы они могли удобно припарковать свой автомобиль и обеспечить себе комфортный шопинг. Если автомобиль нужно будет парковать за несколько кварталов, конечно, в такой торговый комплекс будет существенно меньшее количество желающих его посетить. При этом, учитывая, что сейчас парковки зачастую загружены только на небольшую часть, в целом, мне кажется, есть определенный потенциал для перепрофилирования таких площадей в то, что будет более востребованным.
0: Дмитрий Чумаков, гендиректор «Вектора Маркет Ресерч». В инициативе по сокращению норм паркинга в торговых центрах АТР предлагает отдельно не учитывать места для многодетных при подсчете общей вместимости парковки. При этом места для людей с инвалидностью должны сохраняться отдельно. Для уже действующих объектов ассоциация предлагает предусмотреть переходный период. В Нидерландах открыли крупнейший в Европе завод по улавливанию углерода. Предприятие запустили на юге страны. Оно способно улавливать и сжижать до 800 тысяч тонн СО2. Сжиженный углекислый газ будут транспортировать по морю в Норвегию, а дальше закачивать его под морское дно. Впрочем, среди ученых уже нашлись критики этого проекта. Они подсчитали, что за год предприятие компенсирует выхлоп от 170 тысяч автомобилей, что несущественно для Европы. Другие ставят под сомнение сам способ утилизации сжиженного углерода, рассуждает заслуженный эколог России Андрей Пешков.
5: То, что туда, как инъекция, закачивается теплый углеводород в жидком газообразном или каком-либо другом виде, это является провоцирующим фактором для того, чтобы те значительно большие на порядке массы, в том числе и парниковых газов, начинали высвобождаться и выходить на поверхность моря и океана, меняя, во-первых, температуру водной толщи, ее химический состав и, соответственно, прилегающий к водной поверхности слой атмосферы. В любом случае, это значительный вред, который наносится в глобальном масштабе или в региональном, или в субрегиональном, меняет температурный и химический режим Северного Ледовитого океана, который является, конечно, источником формирования погоды, климата и какой-то ресурсной базы, которой те же Норвеги пользуются в виде рыболовства, нефти. А последствия хлебать будут не только Норвеги, потому что мы понимаем, какая циркуляция циклоническая наблюдается в Северном полушарии. Соответственно, все, что там будет всплывать, любые загрязнения, они будут идти вдоль нашего побережья, которое составляет 42% Арктики, идти к берегам Аляски, Канады и так далее.
0: Андрей Пешков, заслуженный эколог России. При благоприятных условиях проект завода в Нидерландах рассчитан на улавливание и хранение около 12 миллионов тонн СО2 в течение следующих 15 лет. Европейский Союз планирует использовать технологии улавливания углерода для достижения своей цели по нулевым выбросам к 2050 году. Особенно это касается химпроизводства, где низкоуглеродные альтернативы пока недоступны. В Театре нации вручили премию «Корша». Это ежегодная церемония, на которой чествуют актеров, сотрудников и друзей театра. Награда – статуэтка в форме красного кирпича, из такого же построено здание театра. На этот раз церемония была особенной. В этом сезоне театр отмечает 20-летие под руководством Евгения Миронова. Александра Сидорова подробнее.
6: Жанр церемонии – античное собрание. Вели его Евгений Миронов и Юлия Пересильд. В зале были Михаил Швыдкой, Валерий Фокин, Константин Эрнст, Константин Богомолов. Кто-то из них выходил вручать красные кирпичи, а кто-то получать. Например, бывший ректор ГИТИСа Григорий Заславский вместе с коллегами удостоился награды за книгу о Федоре Корше. Театр наций вырос на фундаменте театра этого антрепренера и находится в том же здании. Премия в этом году была посвящена тем, кто идет рука об руку с Театром нации последние 20 лет. Например, в номинации «Надежность» наградили главного сантехника театра. За преображение статуэтку получил театральный художник Александр Боровский-Бродский. Он проектировал пространство и интерьеры Театра наций. А за преданность сразу два актера, которые все эти годы активно сотрудничают с театром. Александр Новин и Елена Морозова. Елена обратилась к собравшимся в стихотворной форме.
7: Если случится так, что вдруг оступлюсь и в пропасть, театр, я знаю, ты сделаешь шаг. Тебе незнакома робость. Потерю свою ощутив, свой дух, пыл остудив и разум, про осторожность забыв, за мною ты прыгнешь сразу. И будем вместе парить с тобой одновременно. Я груз, ты связки нить, посланная вселенной. Пусть критик скажет, а это все вздор, здесь много словесной фальши. А я средь опасных гор свой путь продолжаю дальше.
6: Получили премию Корша и те, кто с Театром нации совсем недавно, при этом успел ярко заявить о себе. Например, в номинации «Открытие» статуэтки удостоились команда спектакля «День закрытых дверей» и режиссер Дмитрий Крестьянкин. Он любит социальный и документальный театр. Его «День закрытых дверей» — это настоящие истории про подростков, которые оказались в воспитательных колониях. Если сначала казалось, что это не совсем для театра, наций, то сейчас на этот спектакль не достать билетов. Продолжает Дмитрий Крестьянкин.
8: Театр нации — это такой, как сказать, могучий, мощный театр, центр Москвы, довольно такая искушенная, обеспеченная публика. И тут мы рассказываем историю про детей в колонии. Конечно, это был риск и для театра, мне кажется, и для нас эксперимент.
9: Может быть, вы что-то планируете похожее, остро-социальное здесь продолжать делать? Я посмотрела план на сезон, вашей фамилии там не увидела.
8: Пока нет, но если она появится, то я с удовольствием, конечно, буду что-то делать. А так вообще, мы с Театром нации сейчас планируем именно как проект, это не как спектакль, премьера, да, какая-то, а как проект поездки в колонии и там мастер-классы, работу с подростками, когда наши актеры будут туда ехать, я. Поэтому это такая не громкая какая-то штука, чтобы была премьера или что-то, но хорошее дело.
6: На новый сезон у Театра нации большие планы. Из самого многообещающего в конце октября выйдет российско-китайская копродукция «Тихий Дон», весной «Айседора» с Дианой Вишневой и Евгением Цыгановым, а в июне запланирована премьера «12-я ночь» с Евгением Мироновым в главной роли. Александра Сидорова, «Бизнес ФМ».
10: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин ведет подготовку к международным контактам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Внутренняя работа президента также продолжается. Во вторник глава государства в Кремле провел встречу с врио-губернатором Тверской области Виталием Королевым. Также президент проведет ряд встреч непубличного характера. Кроме того, во второй половине дня у Путина состоится международный телефонный разговор, отметил представитель Кремля. Водозабор в Энергодаре обесточен при атаке беспилотника ВСУ. Он не будет работать еще минимум сутки, сообщили в администрации города. Ремонтные бригады делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения водозабора. Ранее сообщалось, что ВСУ активно атакуют Энергодар беспилотниками. Под ударами оказались водозабор, дороги и промзона. Кроме того, дроном с оптическим наведением ВСУ атаковали Богоявленский храм, который восстанавливается при участии Росатома. Суд в Москве признал международный сервис для бронирования жилья Booking.com виновным в нарушении законодательства. Речь идет о неудалении информации о пропаганде ЛГБТ-движения, признанной экстремистским и запрещено в России. По решению суда сервису назначены штрафы на общую сумму 6 миллионов рублей. Умер первый глава Центробанка России и единственный председатель Центрального банка РСФСР Георгий Матюхин, сообщили в пресс-службе регулятора. Он скончался 5 сентября в возрасте 91 года. Матюхин возглавлял Центробанк сначала РСФСР, затем России в 1990-92 годах. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 14.31 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Россия рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с США и Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия намерена достичь целей спецоперации, но предпочтет сделать это мирными средствами. Ранее сегодня Владимир Зеленский заявил, что у Москвы и Киева есть несколько недель для дипломатии перед зимой, и даже назвал страны для переговоров. Что все это значит? Венгрия высылает 10 российских дипломатов, заявили в МИДе страны. Там считают, что сотрудники дипмиссии занимались деятельностью, которая на основании Венской конвенции является недопустимой для дипломата. Но подчеркивается, что это не означает разрыва дипотношений с Россией. Средства противодействия беспилотникам включили в перечень служебных и специальных средств, которыми могут обеспечиваться работники почты. Правительство России утвердило обновленные регулятивные документы, а подробнее об этом в нашем эфире прямо сейчас. Сотрудников Почты России снабдят антидроновыми ружьями. Правительство включило их в список спецсредств, которыми будут обеспечивать работников Федеральной почтовой связи. Как сказано в документе, речь идет о оружиях, способных противодействовать беспилотным, воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам. Что из себя представляет такое ружье, сложно ли им будет управлять рядовым почтальоном, а главное, нужно ли это вообще, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Антидроновое ружье – это устройство размером, допустим, с автомат Калашникова, который надо держать двумя руками, прицеливаться так же, как из стрелкового оружия. Устройство, которое излучает направленную электромагнитную энергию, излучение, похоже на ружье, ну, либо на пистолет, либо на такой футуристичный бластер из будущего. Вес этого устройства, грубо говоря, от 2-3 килограмм до 7, может быть, и больше килограмм. Электромагнитное ружье излучает радиоволны, которые ставят помеху дрону. Эта помеха прекращает, либо заглушает тот канал связи, который связывает дрона и оператора этого дрона. То есть дрон становится неуправляемым, условно говоря. Дальность действия таких ружей обычно не превышает 1 километра, но эффективная дальность, наверное, все-таки в районе нескольких сотен метров. Есть ли смысл оснащать такого рода вооружением, снаряжением в условиях приграничных районов? Это и имеет смысл, потому что почтальон находится на работе, он совершает иногда жизненно необходимые для населения действия. Но надо понимать, что если противник применяет тяжелые дроны, которые находятся на большой высоте, или если это дроны с управлением на оптоволокне, то никакого воздействия на эти дроны антидроновое ружье оказать не сможет. Мы говорим не об одном почтальоне, а о десятках почтальонов с антидроновыми ружьями. Да, они смогут, вероятно, какую-то часть этих дронов обезвредить. Это же ведь зависит еще и от сноровки, от подготовки, от того, заряжен аккумулятор, не заряжен аккумулятор. Нужен определенный тренинг, общение со специалистами, желательно подготовка, учебные занятия. Тогда это будет иметь смысл. Без такой подготовки пользоваться можно, но во многом это деньги на ветер.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Почта России входит в число крупнейших работодателей страны и объединяет более 38 тысяч отделений. По официальным данным, в структуре трудится порядка 208 тысяч человек, каждый четвертый из них почтальон. При этом женщина составляет до 85% от общего числа сотрудников Почты России. Будапешт высылает 10 российских дипломатов. Об этом заявила глава венгерского МИДа Анита Урбан. По ее словам, высылаемые лица занимались деятельностью, недопустимой для дипломатов в рамках Венской конвенции. Урбан подчеркнула, что решение принято в целях защиты безопасности и суверенитета Венгрии и не означает разрыва дипотношений с Россией. По ее словам, Будапешт намерен продолжать необходимый диалог с Москвой. В российском МИДе уже заявили, что ответ будет жестким и болезненным. Решение венгерских властей назвали проявлением русофобского лобби в Будапеште. О какой деятельности российских дипломатов вне рамок Венской конвенции может идти речь, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
13: Формулировка о деятельности, несовместимой со статусом дипломата, является стандартной. Она всегда используется, когда правильная страна считает, что сотрудники посольства или консульства используют свои дипломатические привилегии для того, чтобы заниматься разведывательной деятельностью. Естественно, что в случае Венгрии такие высылки не практиковались в последние годы с учетом особых отношений, которые сложились у старого венгерского руководства во главе с Виктором Орбаном и Российской Федерацией. Но, тем не менее, какие-то шпионские скандалы все-таки имели место и тогда. И, в частности, можно сказать, что еще весной решался вопрос о высылке одного из российских дипломатов. Тогда эта высылка прошла без особого дипломатического шума и была отложена до завершения выборов. В общем, даже при руководстве Орбана какая-то работа по выявлению российских разведчиков, по крайней мере, как это утверждали венгерские спецслужбы, она продолжалась. Сейчас же все гораздо более жестко, все более открыто, и, конечно, это такой серьезный демарш Будапешта в отношении Москвы. Хотя все оговорки, которые в таких случаях делаются, они и сейчас были сделаны. В принципе, венгерская страна старалась избежать слишком воинственной риторики. В таких случаях, в общем, процедура отработанная. Скорее всего, ответ будет симметричным. Да, это создаст, по всей видимости, для обеих сторон сложности, но при этом такая практика не является чем-то из ряда вон выходящим.
0: Андрей Картунов, политолог-международник. В конце июня МИД Венгрии объявил, что отзывает 37 руководителей дипломатических миссий, в том числе Норберта Конколи, который возглавлял посольство в Москве с 2018 года. В июле его освободили от полномочий, на данный момент дипмиссию возглавляет временный поверенный. Ямайка требует от британской короны компенсацию за работорговлю. Правительство Карибского государства обратилось к королю Карлу III с просьбой передать петицию, которую поддержали 23 государства от Багамских островов до Гайаны. Для Ямайки британский монарх является номинальным главой государства. Но обращение будет рассматривать не лично он, а судебный комитет Тайного совета. Этот орган является высшей инстанцией для бывших колоний, сохраняющих связи с британской правовой системой. Поводом для подачи иска стали трагические события конца 18 века. Как дела давно минувших дней до сих пор влияют на геополитику в Карибском бассейне, расскажет Сергей Гордеев.
14: Подробности. Подача иска приурочена к годовщине трагических событий 1781 года, когда зарегистрированный в Ливерпуле невольничий корабль «Зонг» отплыл из Западной Африки, на борту которого было 442 чернокожих раба. На пути к Ямайке, когда запасы питьевой воды подошли к концу, экипаж выбросил за борт 132 человека. Капитан тогда посчитал, что получить страховую выплату за утраченное имущество будет выгоднее, чем продавать истощенных людей по заниженной цене. Букингемский дворец уже заявил, что тесно сотрудничает с генерал-губернатором Ямайки, представителем короля на острове, чтобы обеспечить надлежащую подачу этой петиции. Признавая, что рабство было отвратительным, британское правительство до сих пор отвергает требования как об извинениях, так и о репарациях. Когда в марте Генассамблея ООН приняла резолюцию, одобряющую репарации, связанные с рабством, Великобритания тактично воздержалась. Как заявил представитель королевства в ООН, Лондон не обязан выплатить компенсации за исторические деяния, которые на момент их совершения не являлись нарушениями международного права. Так или иначе, по законам самой Британии, теперь судебному комитету предстоит ответить на три вопроса. Являлись ли принудительный вывоз африканцев на Ямайку и их порабощение незаконными с точки зрения английского общего права? Являются ли эти действия преступлением против человечности, за которые ответственность несет Великобритания? Обязана ли Британия предоставить компенсации народу Ямайки за порабощение их предков? Однако даже отклонение этой петиции все еще может стать победой для Ямайки. Премьер-министр страны Эндрю Холнес уже объявил о планах разорвать связи с британской короной и преобразовать свою страну в республику.
0: Ямайка получила независимость от Великобритании в 1962 году, но сохранила монарха в качестве главы государства. Сейчас власти Ямайки активно ведут конституционную реформу, чтобы полностью отказаться от института монархии. Что происходит с Дональдом Трампом? Сначала он перекрасился в шатена, а затем устроил настоящий марафон публикаций в соцсетях. Объявил, что Луна наша, предложил переименовать Нью-Мексико в Нью-Америку, опубликовал карту, на которой американский флаг накрыл не только Канаду и Гренландию, но также Мексику, Исландию и страны Карибского бассейна. Также президент США представил концепт форма для космических сил США с эстетикой, которая тут же вызвала ассоциации со «Звездными войнами» и не только. Иностранная пресса на поток публикаций тоже отреагировала бурно. С подробностями Маргарита Юдина.
15: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
16: Make AI America Great Again. Так индийская Times of India заглавила материал о потоке публикаций от Дональда Трампа. Газета называет его ленту цифровым варьете. Тут тебе посты и про Иран, и про Луну, и Джорджа Вашингтона, и новую американскую географию. Rolling Stone предлагает другую культурную аналогию. Трамп, по версии журнала, провел выходные косплея суперзлодея, а именно Гру из мультфильма «Гадкий я», который хотел украсть Луну. Происходящее издание именует не иначе, как театром абсурда и полным кринжем, отмечая, что одержимость президента США переименованиями день ото дня усугубляется. Итальянская «Карьера де ла Сера» больше заинтересовалась костюмами для американских космических сил, которые опубликовал Трамп. Тут тоже прослеживается суперзлодейская эстетика. Металлическая эмблема на жестком воротнике, погоны с серебряными деталями, звание на рукаве и черные кавалерийские сапоги. Все в серо-черной гамме. По мнению газеты, с одной стороны, это напоминает форму Галактической империи из «Звездных войн», с другой – форму фашистов. «Карьера де ла Сера», цитируя экспертов, отмечает, что это очень похоже на костюмы в кино, которые используются, цитата, чтобы зрителю сразу было понятно, кто здесь плохой. The Independent тем временем следит за земными достижениями Трампа. Газета еще в заголовке обозначает проблему. Трамп никак не может остановиться менять название. И если раньше он это зачастую делал с объектами за пределами США, то теперь он решил переосмыслить географию Америки. Изменить название штата Нью-Мексико на Нью-Америка. Хотя даже это не в его полномочиях. Sydney Morning Herald, назвавшая посты Трампа уикендом троллинга, пожалела тех, кто платит за ранний доступ к публикациям Трампа в соцсетях. Около 100 тысяч долларов ежемесячно. Остается надеяться, что они довольны своими покупками, потому что президент США действительно расстарался с контентом. Даже более чем обычно, иронизирует издание. В комментариях к публикации юмора не меньше. Одни пользователи удивляются, почему американский президент так принизил себя. Надо же было переименовать Нью-Мексико в Нью-Трамп. Другие говорят, что миру просто следует перестать разговаривать США, пока у руля не появится взрослый человек. Daily Beast подытоживает. Безумную серию постов Трампа все-таки не стоит трактовать буквально. Среди его публикаций было когда-то изображение, где он работает в Макдональдс. Но психиатры, как отмечает издание, все-таки обеспокоены цифровой активностью президента США. Причудливые публикации могут быть признаками психического расстройства или усталости.
15: Реклама.
17: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
15: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To live from hands to mouth. Дословно с английского это «жить из рук в рот», а означает еле сводить концы с концами, жить впроголодь. В Фраза родилась в годы Великой Американской депрессии, когда люди зачастую просто не знали, как скоро им удастся поесть в следующий раз. Поэтому в буквальном смысле любые продукты, которые попадали им в руки, сразу же отправлялись в рот. Сегодня «to live from hands to mouth» может означать и полный финансовый крах, и временные трудности. Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
16: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
16: Яндекс запустил Алису AI для бизнеса. Новый ИИ-ассистент способен не только выполнять отдельные поручения, но и самостоятельно проходить целые цепочки задач. Например, анализировать записи рабочих встреч. Ассистент может работать с базой знаний компании и подключаться к внешним сервисам, как Яндекса, так и сторонних разработчиков. При этом личные и рабочие задачи разделены, чтобы служебная информация не смешивалась с личной. Московская компания Tiara Holding стала владельцем 100% зернотрейдера «Родные поля», ранее известного как

0: Около 600 компаний из 2000 под управлением Volkswagen. Реструктуризация также предусматривает сокращение 50 тысяч рабочих мест и четверти руководящих должностей. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве вы слушаете «Бизнес FM». С теми, кто в теме. Рынок компьютерных клубов в России продолжает развиваться. Сейчас сфера переживает бурный рост. По данным «Контрфокус», за три последних года количество таких организаций увеличилось более чем в 8 раз, а за последние два года удвоилось. О том, почему россияне ходят в такие киберзаведения, о деньгах и об отличиях российского рынка от зарубежных, мы поговорили с крупнейшей в мире франшизой компьютерных клубов российской компанией «Коллизиум».
2: «Бизнес FM». Теми, кто в теме.
3: Здравствуйте. В студии Валерий Убадоев. Сегодня у нас тема игровая, но про бизнес. На данный момент мощные компьютеры уже далеко не такая роскошь, как было, например, в нулевые. Но можно заметить, что компьютерные клубы, киберарены продолжают развиваться. Открываются новые точки. За последние два года их количество в России удвоилось. Все это мы обсудим с нашим гостем, соучредителем крупнейшей в мире франшизы компьютерных клубов «Коллизиум» Николаем Антоновым. Николай Сергеевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Начнем с того, что уже было сказано. Рынок компьютерных клубов продолжает расти. То есть люди продолжают в них ходить, несмотря на то, что мощные компьютеры, как ни крути, все равно стали более доступными. Все же в чем основная причина?
4: Действительно, доступность игровых ПК стала значительно больше, но основная причина, по какой люди приходят в компьютерные клубы, это все-таки не компьютеры, а социальный момент. Мы начали работать в 2017 году, и основным драйвером именно роста компьютерных клубов стал интерес к киберспорту. Киберспорт начал плотно проникать во все информационные слои. О нем начали много говорить. Большое количество людей следило за ним, увлекалось. И на фоне этого людям необходимо было где-то социализироваться. Как-то на фоне этого провести время с друзьями. Именно социальный мотив объединиться вокруг определенного хобби, он определяющий, да, для наших гостей. Мы проводили даже опросы аудитории. Это первое место среди мотивов для похода в компьютерный клуб. Но момент с железом, он тоже присутствует. Он у нас на втором месте.
3: Вы затронули тему киберспорта. Как считаете, какую роль вообще сыграли компьютерные клубы в становлении России как такой кузницы талантов в сфере киберспорта? Как раз недавно российские игроки победили на ряде крупных турниров.
4: 100% это повлияло, общаясь со всеми звездами киберспорта, стримерами. У всех детство так или иначе проходило в компьютерных клубах, поэтому, я думаю, косвенно это точно повлияло. Но все-таки надо отметить, что в начале нулевых компьютерные клубы люди в основном ходили из-за того, что дома не было интернета, и дома не было ПК как раз доступных, ну и в целом игры на самом деле были другие.
3: Поговорим тогда о международном. Я правильно понимаю, что вы также присутствуете в других странах помимо России?
4: Да, все верно. У нас в общей сложности присутствие в 18 странах. Много достаточно клубов у нас находится в странах СНГ. Также есть присутствие совсем в таких необычных регионах. У нас, например, есть клуб в Монголии, есть клуб в Таиланде, есть клубы в Дубае. Даже несмотря на все внешние обстоятельства, мы продолжаем развиваться в Европе. В этом году открылось два клуба в Испании, в Барселоне и в Мадриде. У людей интерес к киберспорту есть, наверное, сейчас везде.
3: Вы говорите, открыли клубы в Испании в нынешних условиях. Насколько это было сложно?
4: Специфика, наверное, такая, она отчасти политическая, да, что это российская компания, да, и это франшиза российской компании, но в целом мы просто там себя не позиционируем как российский бренд. У нас, например, есть юрлицо в Казахстане, да, и клубы в Казахстане. Мы говорим партнерам, что если хотите, можете на Казахстан условно ссылаться. До начала моментов, связанных с СВО, у нас вообще активно шло развитие там по Европе. У нас были преддоговора и по Франции, и по Германии подписаны. Потом, ну, многие встали на паузу, но сейчас, на самом деле, международные партнеры готовы заходить, меньше смотрят, скажем так, на вот эти политические моменты. Важнее продукт. Азиатские рынки и рынки Middle East с удовольствием с нами работают. Мы выставлялись, например, на выставке франшиз Саудовской Аравии. Колоссальный интерес был к продукту.
3: Вообще, за рубежом, как правило, компьютерные клубы все же менее распространены, правильно понимаем? В Южной Корее, например, очень много так называемых кибер-кафе, но это все же что-то другое.
4: И да, и нет. За рубежом действительно они меньше распространены, но сейчас начинают развиваться. Если мы говорим про Европу даже, во многих городах, там Италии, Испании, Франции, можно увидеть в центре города появляются уже компьютерные клубы. В Азии они уже давно были, вот вы упомянули Южную Корею, да, это действительно такая мекка киберспорта. Я сам был в апреле этого года в Сеуле, но они отличаются тем, в первую очередь, что там помимо того, чтобы поиграть, можно большое количество других своих потребностей закрыть, в

0: В частности, во всех клубах абсолютно есть питание. Можно, помимо того, чтобы поиграть, просто провести какое-то время за компьютером, какие-то свои рабочие моменты решить. Меня поразило то, что многие приходят туда даже и иногда не играют, просто едят за компьютером. То есть это уже такая давно сложившаяся культура досуга. В Китае огромное количество компьютерных клубов.
1: А в России, получается, такая культура киберспорта, можно так сказать.
0: Культура киберспорта, да. Но и в целом у нас, когда начали компьютерные клубы развиваться, вот сейчас вторая волна, когда пошла, я бы отнес это в целом к классному развитию сферы услуг в России. То, что наши рестораны очень высокого уровня, например, либо наши бьюти-точки, все, что мы делаем в сфере услуг, это, ну, сейчас на уровне или выше, мне кажется, чем международные стандарты местами. То же самое применимо и к компьютерным клубам, что мы вот места для того, чтобы поиграть в компьютер, вывели на такой классный уровень, стандартизировали, и у нас это выросло в огромную сеть, в том числе это связано в целом с нашей культурой бизнеса, с культурой сферы услуг. Ну, повторюсь, у меня был большой опыт именно, когда мы ездили на различные выставки франшиз. Париж, Франкфурт, Саудовская Аравия. Люди везде поражались, насколько у нас все классно с точки зрения дизайна, подхода к клиенту, программного обеспечения и так далее. Поэтому я в том числе это связываю вот именно с условием бизнеса в России.
1: А насколько сложнее стало получать железо, собственно, для самих компьютеров? У вас есть ли какие-то, например, контракты с ритейлерами, какие-то отдельные?
0: Мы давно работаем с компанией Asus, еще со старта. В целом, они не ушли с российского рынка. Чуть-чуть стало, естественно, дороже оборудование за счет логистики, потому что у них представительство в России есть, но все равно логистика идет через третьи страны. Не критичная, то есть все есть, все в порядке. Единственное, что цены чуть дороже. Поэтому сейчас такой парадоксальный момент, на самом деле, за границей зачастую именно в плане техники клуб открыть дешевле, чем в России. Но это специфика реалий, мы к ним адаптировались, все это добавили финансовую модель, поэтому живем с этим на данный момент.
1: Ваша основная аудитория, можете назвать возраст, примерный портрет?
0: Если широко брать, ядро это 14-35 лет, но она может варьироваться в зависимости от локации. Если это спальный район, будет, наверное, больше молодого возраста. Если это ЖК, это будут семьи. Рядом с вузами это будут студенты. В торговом центре будет прям широкий пласт аудитории. Но сейчас могу сказать, что аудитория сильно повзрослела, и очень много людей, 30+, они приходят компаниями в пятницу вечером и играют. У нас в целом отчасти этим продиктовано появление еще премиум формата клубов, где помимо того, что поиграть, можно еще покушать, попить.
1: Теперь, наверное, о самом главном, о деньгах. Можно ли примерно прикинуть, сколько стоит открыть и поддерживать компьютерный клуб? Сколько нужно потратить на сами компьютеры, на персонал?
0: Стоимость открытия, она будет в первую очередь варьироваться от количества ПК внутри и от площади помещения. Рекомендуем открывать клуб от 20 компьютеров, но это минимум, который будет интересен с точки зрения возврата инвестиций и ежемесячной прибыли. Такой клуб сейчас обойдется где-то от 10 миллионов рублей. Компьютер в среднем стоит сейчас 200 тысяч, полностью готовое игровое место. А вот стоимость помещения, она может чуть-чуть варьироваться. Можем заехать условно, где все готово с точки зрения там коммуникации, вентиляции, электричества и прочее, а можем заехать в помещение, которое в бетоне.
1: А в месяц какие могут быть затраты на этот сам компьютерный клуб? То есть расходы на персонал, электричество?
0: Затратная часть компьютерного клуба — это аренда, электричество, интернет, и это персонал. Плюс наши финансовые модели в том, что мы продаем игровое время, нет как таковой себестоимости, да, то есть, например, вы там, продавая стейк в ресторане, у вас всегда есть фудкост, там 30% вам нужно сырье закупать. У нас такая арендная модель, можно сказать, мы разом проинвестировали в оборудование, технику, и дальше просто получаем за это аренду. По затратам мы рассчитываем на стоимость аренды примерно 2000 рублей за метр, электричество и интернет в районе 50-60 тысяч, и заработная плата где-то 150 тысяч. Таким образом, у нас чистая прибыль с клуба на 20 ПК в месяц где-то получается 400-500 тысяч. Возврат инвестиций там, меньше 2 лет на данный момент. Тут средние показатели по сети.
1: 150 тысяч на персонал, это имеется в виду на администраторов компьютерного клуба?
0: Да, это администраторы, да. Это несколько человек, которые работают у вас по сменам. То есть на 20 ПК, в принципе, достаточно, чтобы у вас один человек работал в смену. Допустим, 3 человека в штате у вас, которые меняются.
1: Ну и конкретно ваша сеть, можете ли раскрыть свои финансовые итоги за прошлый год и что ожидаете в этом?
0: У нас прошлый год был очень хорошим. У нас был общий оборот сети 7 миллиардов. И за прошлый год мы открыли 137 клубов новых. Сейчас у нас в общей сложности 630 клубов. Мы в этом году чуть сбавили темп, открыли пока 100, потому что, чуть-чуть все-таки такая, чувствуется легкое, скажем так, падение покупательской способности, в том числе среди потенциальных партнеров, но не критичное. Оборот к концу года планируем 8,5 миллиардов. Это общий оборот сети.
1: Спасибо вам большое за интервью. Теперь мы тоже в теме. С нами был соучредитель франшизы «Колизеум» Николай Антонов.
2: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: Соучредителем крупнейшей в мире франшизы компьютерных клубов российской компании «Колизеум» Николаем Антоновым беседовал Валерий Бадоев. А все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
4: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 15 и 17 сентября. Театр наций. Спектакль «На всякого мудреца». Режиссер Константин Богомолов взял за основу пьесу Александра Островского, превратив ее в едкую сатиру на жизнь сегодняшней российской элиты. Персонажи классика стали чиновниками, олигархами и поп-звездами. Однако помимо сатиры, это грустная и трогательная история о том, что в современном мире никто никого не любит. Подробнее на theatreofnations.ru. 18+.
4: Валюты. Египетский фунт был введен в обращение в 1834 году. Состоит из 100 пиастров. Любопытно, что сами египтяне называют свои деньги совершенно иначе. Вместо фунта используется слово гини, производное от гинеи. А разменные деньги местные называют не пиастрами, а киршами. Сегодня египетский фунт в несколько десятков раз дешевле доллара США.
2: Валюты на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 14:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Вице-премьер Александр Новак поручил проработать ценовые соглашения между Минэнерго и ФАС с малыми НПЗ и независимыми АЗС. Это нужно для регулирования ценообразования топлива. Он также предложил заранее определять объемы импорта топлива, требуемые для покрытия потребностей внутреннего рынка. Кроме того, Новак на совещании поручил активизировать контроль за соблюдением требований к маркировке топлива экологических классов К2, К3 и К4 при его продаже. Минздрав предложил изменить порядок ввоза лекарств для медицинского применения в Россию. Проект находится на этапе публичного обсуждения. Документ должен заменить действующие нормы. Новые правила предлагают применять с 1 сентября 2027 по 1 сентября 2033 года. Одно из изменений касается незарегистрированных в России лекарств, которые ввозят для производства медизделий. Для этих целей теперь не нужно будет получать заключение Минздрава, но потребуется подтверждение Росздравнадзора о том, что препарат предназначен для производства медизделий. Танзания возобновила авиасообщение с Москвой спустя несколько дней перерыва. Из аэропорта Внуково вылетел первый борт танзанийского авиаперевозчика. Мэр Танзании, напомню, сообщила о приостановке полетов в Москву 4 сентября, однако в тот же день изменила решение, объявила о возобновлении рейсов. Авиакомпания со 2 июля летает из Внуково, делает до 3 рейсов в неделю по маршруту Москва-Занзибар-Дар-эс-Салам. Средняя загрузка за август 89%. Российские пловцы-паралимпийцы завоевали 23 медали, 7 золотых, 11 серебряных и 5 бронзовых в первый же день чемпионата Европы по паралимпийскому плаванию в турецком городе Каджаэли. Кроме того, россиянин Владимир Сотников установил рекорд мира и Европы на дистанции 100 метров на спине в классе С-12. Чемпионат продолжится до 12 сентября. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 15.01 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия и Украина снова заговорили о дипломатии. По словам Дмитрия Пескова, Россия предпочла бы достичь поставленных целей мирными средствами, но считает Киев недостаточно гибким. Зеленский, в свою очередь, заявил об окне для дипломатии и допустил новую трехстороннюю встречу России, Украины и США. Но есть ли что обсуждать России и Украине на данном этапе? В комментарии Георгия Бофта. Деньги зависли. Продавцы Wildberries пожаловались правительству на задержки выплат за проданные товары. По словам селлеров, значительные задержки наблюдаются последние несколько недель. Мы пообщались с продавцами. С помощью искусственного интеллекта разработали препарат, способный замедлять старение. Ученые использовали нейросеть для создания молекулярной структуры препарата, который не только помогает при заболевании легких, но и потенциально обращает вспять биологические признаки старения. Эти и другие темы на Business FM. Россия и Украина снова заговорили о переговорах. Москва готова каждую минуту прийти к миру. Все зависит от Киева, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия предпочла бы достичь поставленных целей мирными средствами, но считает Киев недостаточно гибким. Он также подчеркнул, что победа в конфликте на Украине очень близка. Зеленский, в свою очередь, в интервью Axios заговорил об окне для дипломатии, допустил новую трехстороннюю встречу России, Украины и США. И даже назвал страны, где таковая встреча могла бы состояться. Эмираты, Швейцария, Турция. Среди возможных тем для обсуждения он называет прекращение ударов по энергетике и экспортной инфраструктуре, а также обмен пленными. По одному из возможных пунктов в Москве уже высказались отрицательно. Сергей Лавров заявил, что Россия не согласится на новую зерновую сделку, так как мораторий на удары по гражданским судам в Черном море нереалистичны и неконтролируемы. Зеленский также сказал, что в 20-х числах сентября готов встретиться с Трампом и рассчитывает получить от Соединенных Штатов и средства ПО, и даже баллистику. О том, есть ли что России и Украине обсуждать на данном этапе, говорит политолог Георгий Бофт. Телеграм-канал «Бофт знает».
8: Речь не идет о встрече в верхах на троих. Речь идет о том, что могут возобновиться переговоры, которые были в таком формате, как весной, на уровне помощников президента или еще кого-нибудь, и с участием американцев. Те переговоры, которые весной были, они ни к чему не привели. Тоже обсуждали условия перемирия, условия прекращения огня, и даже забегая вперед, там обсуждали технические параметры того, как прекращение огня будет соблюдаться и как оно будет мониториться, если оно будет заключено. Поскольку первый пункт не был выполнен, оно не было заключено, то и все остальные тоже утратили всякий смысл. Так что переговариваться можно о чем угодно, но я, честно говоря, не вижу сейчас особых возможностей для того, чтобы продвинуться в результате этих переговоров. Обе стороны хотят показать, что они готовы к переговорам. Это происходит по разным причинам. Зеленский говорит, что он готов к переговорам, прежде всего потому, чтобы не рассердить Трампа и попросить у него под это поставки ПВО. Россия тоже готова к переговорам, и тоже прицел здесь американцы, поскольку зачем же вставать в позу такого несговорчивого субъекта, который от всего отказывается. Мы готовы к переговорам, давайте их вести. Тем более, что есть шанс, что пока будут идти переговоры в Палате представителей, зависший от законопроекта об адских санкциях, так называемый, он дальше не продвинется. Поэтому можно вести переговоры, почему нет. Результата не будет, процесс будет.
6: То есть такие с обеих сторон показные мероприятия для Трампа?
8: Не совсем, потому что все-таки ситуация меняется. Она меняется в обеих странах. И на поле боя меняется, и в тылу меняется. И, может быть, количество когда-то перерастет новые качества и новые переговорные позиции. Но пока это новое качество не возникло и не возникло новых переговорных позиций. Они, собственно, прежние. Даже если верить утечкам, которые последовали после последнего вояжа Лытков и Кушнера, то позиция Москвы стала несколько жестче. Поскольку, если верить украинским источникам, то раньше не требовали изменения в Конституции вносить соответствующие. А сейчас есть такое требование, но, мягко говоря, в нынешнем контексте просто невыполнимо.
6: Но Зеленский, тем не менее, называет некоторые возможные темы для переговоров, в частности, энергетика, зерно, обмен пленными, экспортная инфраструктура.
8: Потенциально, действительно, я готов поверить в том, что какие-то, возможно, частичные компромиссы и частичные прекращения огня где-то. Но тут каждая страна взвешивает для себя, что ей выгодно и что выгоднее против. В Россия достаточно успешно раздолбала весь экспортный потенциал Украины. Украина тоже отвечает примерно тем же. Вернее, не отвечает, она и первая начала. Это еще в июне. Но у России есть запасные варианты. Это не весь ее зерновой экспорт. Собственно, то же самое с энергетикой. Но и Украина не просто так же просит баллистику у американцев и делает свою. Она собирается устроить такие же блэкауты в российских регионах. Тут что кому выгоднее, каждый не хочет прогадать. Вот, собственно, такой весь расчет.
7: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Украинские СМИ сообщают об атаке на Киев и другие регионы. В столице возникли пожары на складах двух районов города. Также был поврежден офис телеканала «Мы Украина». Основной удар пришелся на редакцию и рабочий кабинет. Есть пострадавшие. Кроме того, сообщается об отключениях электроэнергии в Киеве и области из-за ударов по энергоинфраструктуре. А в Черниговской области под удар попала ТЦ «Эпицентр». В Британии тем временем уже заявили, что представят Украине зимний пакет помощи в сфере ПВО на 100 миллионов фунтов, куда войдут в том числе ракеты для систем «Патриот». Деньги зависли. Продавцы Wildberries пожаловались правительству на задержки выплат за проданные товары. По словам селлеров, значительные задержки наблюдаются последние несколько недель. Союз продавцов маркетплейсов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, попросив также привлечь к оценке ситуации ФАС и налоговую службу, пишет «Коммерсант». Проблемы, в частности, касаются денег, которые селлеры должны получить по итогам продаж за последнюю неделю июля. Согласно опросу Союза продавцов маркетплейсов, 95% из почти 2000 опрошенных селлеров не получили деньги в установленный срок. Организация оценивает объем выплат, задержанных за ту неделю, примерно в 20 миллиардов рублей. Вот что рассказали продавцы Wildberries, с которыми пообщались Business FM.
9: Бизнес говорит.
10: Селлер Эмиль.
11: Примерно две недели назад Marketplace начал сильно задерживать выплаты. Вначале эти выплаты задерживались на несколько дней, и на последней неделе это уже достигло двух недель. История повторяется, они одну выплату сделали, которая положена от 17 августа. Она пришла на той неделе в четверг или в пятницу, то есть в конце недели. На этой неделе мы ожидаем, наверное, будет так же, потому что менеджеры говорят, что вот-вот все станет хорошо, но пока все хорошо не становится. Общая сумма, чтобы вы понимали, нашу компанию задолженность, компания, которой мы управляем продажами, там около 70 миллионов от маркетплейса. И из них где-то около 30 миллионов они уже задерживают по срокам. Мы уже отменили заказы у поставщиков в Китае, потому что поставщики не могут отгружать товары без денег. Плюс они видят ситуацию, которая происходит в России, на постоплаты они идут очень неохотно.
10: За какой период задержка происходит?
11: С конца июля товары, которые у нас выкупили, мы получили эти деньги только 4 сентября. А должны были получить по оферте вывел и в течение 5-7 дней. Но обычно это происходило через несколько дней. А теперь через 2 недели.
10: Чем это чревато?
11: Банально, если это будет выпадать на выплату зарплат, но платить нечем зарплат. Это, наверное, самое страшное, что может быть. Комичная ситуация в том, что параллельно с этим сотрудники ВБ-банка постоянно нам предлагают разные кредитные предложения. Но это смешно. Мы задержим ваши деньги, но возьмите кредит.
12: Юлия продает на Wildberries одежду.
13: Уже когда начали жаловаться все массово, одна из выплат прилетела. За 17-е пришла августа. Отписки такие. У нас технические проблемы. Ну, простите, я работала в финансах. Я знаю, что такое сделать платежку, отправить в банк и сколько это занимает времени. Ну, какие могут быть технические проблемы неделями?
10: Суммарно, сколько у вас составила задержка по времени?
13: В среднем 3 недели. Просто если бы не было пожара, если бы не было сгоревшего товара, и они задерживали, люди были бы более терпеливы. Но учитывая происходящее, людей в состоянии финансовое ухудшилось, и поэтому терпения людей тоже уже нет, и задержки стали уже одно дело неделю задержать, а другое дело, когда уже 3 недели пошло.
12: Шуанна продает этнические товары ручной работы.
14: По продажам с 3 по 9 августа мне до сих пор не выплатили деньги. Сегодня уже 8 сентября.
10: И, соответственно, все, что после 9 августа, тоже не выплатили?
14: Конечно. Это очень критично. Я не могу развиваться дальше. Мне нужно оплачивать сертификацию, мне нужно оплачивать аренду склада, мне нужно платить за пряжу, мне нужно платить мастерицам. Каждые 2-3 дня мне нужно платить. И я по уши в долгах. Это при том, что я не беру большие кредиты на масштабирование своего бизнеса.
7: Wildberries Business FM заявили, что большинство продавцов уже получили деньги, а задержки участия предпринимателей связаны с DDoS-атаками на сервис «Баланс продавца», говорит представитель объединенной компании Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
15: Большинство селлеров получили выплаты за реализованный товар. Например, за 24 августа вывести средства смогли большинство продавцов. Часть продавцов столкнулась с задержками при обработке операций по выводу средств. И это вызвано мерами безопасности, принятыми в ответ на DDoS-атаки, которые были нацелены на системы сервиса «Баланс продавца». При повышенной вредоносной нагрузке такие защитные механизмы могут временно приостанавливать обработку отдельных операций по отправке денежных средств. В результате часть заявок на вывод может обрабатываться дольше стандартного срока.
7: Дмитрий Борщевский, представитель Wildberries. Для продавцов критична не только задержка, но и само понимание, когда они получат деньги. В августе большинство платежей поступало через 10-14 дней после подачи заявки, говорит гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
16: Задержки по платежам начали возникать с первых пожаров. Регламентный срок выплат составляет 5 рабочих дней. Фактически же большинство выплат проходило в течение 10 рабочих дней. Сейчас срок увеличился где-то до 14 рабочих дней фактически. Также изменен непосредственно регламентный срок по договору с 5 до 7 рабочих дней. Однако в целом с вот этим вот лагом выплаты идут достаточно стабильно. То есть где-то день на 5 или 7 они начинают проходить выборочно каким-то небольшому количеству продавцов. И затем потихоньку идут уже по всем продавцам, и где-то к концу 15-го рабочего дня выплаты поступают уже всем непосредственно продавцам.
10: Мы правильно понимаем, что весной Wildberries изменила оферту, они увеличили срок выплаты денег таким образом?
16: Да, непосредственно весной фактически срок выплаты денег был увеличен примерно на 2 недели. И непосредственно это изменение было как раз на фоне начала задержек платежей, затем ситуация в июне стабилизировалась, и до конца июля выплаты были все в срок в соответствии с офертой. После пожаров начались разные форс-мажорные обстоятельства. Осмелюсь предположить, что в связи с некими непредсказуемыми последствиями, с которыми приходится бороться, масштаб проблемы, он все-таки достаточно серьезен. Про это говорят одновременно несколько разных ассоциаций с разными результатами опросов, исследований. Надо отметить, что здесь вопрос не столько в самом факте задержки выплат, а сколько в предсказуемости этого явления. Продавцы не имеют возможности прогнозировать свои обязательства перед поставщиками, перед сотрудниками.
7: Гендиректор компании «Точка сверки» Ефим Алдухов. Как заверили в Wildberries, все средства продавцов находятся в сохранности и перечисляются после завершения необходимых технических процедур.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил проработать ценовые соглашения между Минэнерго и ФАС с одной стороны и малыми НПЗ и независимыми АЗС с другой. Это нужно для регулирования ценообразования топлива. Также он заявил о необходимости создания системы мониторинга ситуации с топливом и поручил усилить контроль за соблюдением требований к маркировке топлива экологических классов К2, К3 и К4 при его продаже. Помимо этого, вице-премьер предложил заранее определять объемы импорта топлива, необходимые для покрытия потребностей внутреннего рынка. Минздрав предложил изменить порядок ввоза лекарств для медицинского применения в Россию. Проект находится на этапе публичного обсуждения. Документ должен заменить действующие нормы и начать действовать с 1 сентября 2027 года. Одно из изменений касается незарегистрированных в России лекарств, которые ввозят для производства медизделий. Для этих целей не нужно будет получать заключение Минздрава, но потребуется подтверждение Росздравнадзора о том, что препарат предназначен для производства таких изделий. Турпоток из России во Вьетнам с начала года достиг 1 миллиона человек, в то время как за весь прошлый год он составил 700 тысяч, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, это напрямую связано с развитием авиасообщения. На текущий момент между Россией и Вьетнамом курсируют 78 рейсов в неделю, причем с достаточно широкой географией. В Германии число банкротств выросло до рекордного за 20 лет уровня. По данным компании Allianz Trade, с начала 2026 года в стране обанкротились более 30 крупных компаний с годовым оборотом не менее 50 миллионов евро. Это на 10% больше, чем в прошлом году. В последние годы Германия переживает затяжной экономический кризис. Изначально он был вызван пандемией COVID, затем усилился после прекращения поставок российского газа. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Погода в Москве.
7: Сейчас в столице плюс 14 градусов. Сегодня облачно с прояснениями. При этом осадков не ожидается. Завтра синоптики обещают потепление и переменную облачность и отсутствие осадков. В среду до 20 градусов тепла в Москве. 15-17 в Москве. Торговым центрам могут срезать паркинги. Снизить на 30% нормативы по обеспечению парковкой торговых центров в российских городах предложила Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ритейла. Инициатива обсуждается на фоне снижения ввода торговой недвижимости и смены покупательского поведения. За первые 28 недель этого года средняя посещаемость российских ТЦ была на 27% ниже аналогичного периода 2019 года. Эти изменения требуют пересмотра обязательной инфраструктурной нагрузки на новые проекты, рассказал сопредседатель ассоциации, вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.
17: Для девелопера нагрузка состоит из ряда факторов, и один из самых отличительных от других видов недвижимости, бизнес-центров, например, или гостиниц, это количество парковочных мест. Когда эту нагрузку государство планировало, то были другие посетители, другие количества людей, с одной стороны. С другой стороны, ожидалось, что торговые центры, вот эти вот парковки, предоставляют для других людей, даже для тех, кто не приходит в торговый центр, а машину ставят там на ночь, например, или вечер. Но сейчас ситуация другая. Во-первых, посетителей стало меньше на 27%, если сравнивать с 2019 годом, а если сравнивать с более ранними годами, то еще больше. Практически треть людей к нам не доезжает. Это раз. Два, бесплатной парковочной инфраструктуры не происходит, потому что если есть платные парковки, то торговые центры тоже делают платную парковку. Даже если платной парковки вокруг нет, жители используют парковку торгового центра для того, чтобы ночью ставить, то торговые центры вводят абонементы и тоже пытаются это монетизировать. Но по большому счету сейчас избыток парковочных мест, потому что посетителей стало меньше, появляются вот эти метры парковочные, которые не нужны никому, ни торговому центру, они не востребованы посетителями, они не востребованы жителями вокруг, если у них есть альтернатива. При этом они просто простаивают.
7: По словам Люлина, АТР готовит несколько писем в Минтранс, Минстрой и Минпромторг, чтобы согласовать с ними свою позицию. Насколько эта инициатива своевременна на фоне атак на логистические центры, маркетплейсов и задержек в поставках заказов, говорит гендиректор Вектора Маркет Ресерч Дмитрий Чумаков.
18: Те, кто покупал на маркетплейсах, они, в общем-то, продолжают совершать там покупки. Маркетплейсам удается в целом, по моему мнению, достаточно эффективно решать логистические задачи в текущей нестабильной ситуации. Поэтому задача, мне кажется, она является и актуальной, и вполне своевременной.
19: А вот такая потенциальная нехватка парковочных мест сейчас или в будущем не станет ли дополнительным стимулом для покупателей отказываться от приобретения товаров именно в офлайне?
18: Здесь задача скорее не в том, чтобы взять единое клише, как мне кажется, и применить ко всем торговым объектам, а проанализировать уровень загрузки в торговых комплексах разных форматов различного значения, и тогда уже внести какие-то определенные коэффициенты, которые будут учитывать специфику объектов.
19: То есть на потребительском спросе это не должно отразиться или может отразиться?
18: Покупателям, безусловно, важно, когда они приезжают в торговые комплексы, чтобы они могли удобно припарковать свой автомобиль и обеспечить себе комфортный шопинг. Если автомобиль нужно будет парковать за несколько кварталов, конечно, в такой торговый комплекс будет существенно меньшее количество желающих его посетить. При этом, учитывая, что сейчас парковки зачастую загружены только на небольшую часть, в целом, мне кажется, есть определенный потенциал для перепрофилирования таких площадей в то, что будет более востребованным.
7: Гендиректор «Вектор Маркет Ресерч» Дмитрий Чумаков в инициативе по сокращению норм паркинга в торговых центрах АТР предлагает отдельно не учитывать места для многодетных при подсчете общей вместимости парковки. При этом места для людей с инвалидностью должны сохраняться отдельно. Для уже действующих объектов ассоциация предлагает предусмотреть переходный период. В Нидерландах открыли крупнейший в Европе завод по улавливанию углерода. Предприятие запустили на юге страны. Оно способно улавливать и сжижать до 800 тысяч тонн СО2. Сжиженный углекислый газ будут транспортировать по морю в Норвегию, а дальше закачивать его под морское дно. Впрочем, среди ученых уже нашлись критики этого проекта. Они подсчитали, что за год предприятие компенсирует выхлопы от 170 тысяч автомобилей, что несущественно для Европы. Другие ставят под сомнение сам способ утилизации сжиженного углерода. Рассуждая заслуженный эколог России Андрей Пешков.
20: То, что туда как инъекция закачивается теплый углеводород в жидком газообразном или каком-либо другом виде, это является провоцирующим фактором для того, чтобы те значительно большие на порядке массы, в том числе и парниковых газов, начинали высвобождаться и выходить на поверхность моря и океана, меняя, во-первых, температуру водной толщи, ее химический состав и, соответственно, прилегающий к водной поверхности слой атмосферы. В любом случае, это значительный вред, который наносится в глобальном масштабе или в региональном, или в субрегиональном, меняет температурный и химический режим Северного Ледовитого океана, который является, конечно, источником формирования погоды, климата и какой-то ресурсной базы, которой те же Норвеги пользуются в виде рыболовства, нефти. А последствия хлебать будут не только Норвеги, потому что мы понимаем, какая циркуляция циклоническая наблюдается в Северном полушарии. Соответственно, все, что там будет всплывать, любые загрязнения, они будут идти вдоль нашего побережья, которое составляет 42% Арктики, идти к берегам Аляски, Канады и так далее.
7: Заслуженный эколог России Андрей Пешков. В приблагоприятных условиях проект завода в Нидерландах рассчитан на улавливание и хранение около 12 миллионов тонн СО2 в течение следующих 15 лет. Европейский Союз планирует использовать технологии улавливания углерода для достижения своей цели по нулевым выбросам к 2050 году. Особенно это касается химического производства, где низкоуглеродные альтернативы пока недоступны. В Театре нации вручили премию Корша. Это ежегодная церемония, на которой чествуют актеров, сотрудников и друзей театра. Награда – статуэтка в форме красного кирпича. Из такого же построено здание театра. На этот раз церемония была особенной. В этом сезоне театр отмечает 20-летие под руководством Евгения Миронова. Александра Сидорова подробнее.
21: Жанр церемонии – античное собрание. Вели его Евгений Миронов и Юлия Пересильд. В зале были Михаил Швыдкой, Валерий Фокин, Константин Эрнст, Константин Богомолов. Кто-то из них выходил вручать красные кирпичи, а кто-то получать. Например, бывший ректор ГИТИСа Григорий Заславский вместе с коллегами удостоился награды за книгу о Федоре Корше. Театр наций вырос на фундаменте театра этого антрепренера и находится в том том же здании. Премия в этом году была посвящена тем, кто идет рука об руку с Театром нации последние 20 лет. Например, в номинации «Надежность» наградили главного сантехника театра. За преображение статуэтку получил театральный художник Александр Боровский-Бродский. Он проектировал пространство и интерьеры Театра наций. А за преданность сразу два актера, которые все эти годы активно сотрудничают с театром. Александр Новин и Елена Морозова. Елена обратилась к собравшимся в стихотворной форме.
0: Если случится так, что вдруг оступлюсь и в пропасть, театр, я знаю, ты сделаешь шаг. Тебе незнакома робость. Потерю свою ощутив, свой дух, пыл остудив и разум. Про осторожность забыв, за мною ты прыгнешь сразу. И будем вместе парить с тобой одновременно. Я груз, ты связки нить, посланная вселенной. Пусть критик скажет, да, это все вздор, здесь много словесной фальши. А я средь опасных гор свой путь продолжаю дальше.
21: Получили премию Корша и те, кто с Театром нации совсем недавно, при этом успел ярко заявить о себе. Например, в номинации «Открытие» статуэтки удостоились команда спектакля «День закрытых дверей» и режиссер Дмитрий Крестьянкин. Он любит социальный и документальный театр. Его «День закрытых дверей» — это настоящие истории про подростков, которые оказались в воспитательных колониях. Если сначала казалось, что это не совсем для театра, наций, то сейчас на этот спектакль не достать билетов. Продолжает Дмитрий Крестьянкин.
1: Театр нации — это такой, как сказать, могучий, мощный театр, центр Москвы, довольно такая искушенная, обеспеченная публика. И тут мы рассказываем историю про детей в колонии. Конечно, это был риск и для театра, мне кажется, и для нас эксперимент.
22: Может быть, вы что-то планируете похожее, остро-социальное, здесь продолжать делать? Я посмотрела план на сезон, вашей фамилии там не увидела.
1: Пока нет, но если она появится, то я с удовольствием, конечно, буду что-то делать. А так вообще, мы с Театром нации сейчас планируем именно как проект. Это не как спектакль, премьера, да, какая-то, а как проект поездки в колонии и там мастер-классы, работу с подростками, когда наши актеры будут туда ехать, я. Поэтому это такая не громкая какая-то штука, чтобы была премьера или что-то, но хорошее дело.
21: На новый сезон у Театра нации большие планы. Из самого многообещающего в конце октября выйдет российско-китайская копродукция «Тихий Дон», весной «Айседора» с Дианой Вишневой и Евгением Цыгановым, а в июне запланирована премьера «12-я ночь» с Евгением Мироновым в главной роли. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
23: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
6: 15:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин ведет подготовку к международным контактам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Внутренняя работа президента также продолжается. Во вторник глава государства в Кремле принял в Рио губернатора Тверской области Виталия Королева. Также президент проведет ряд встреч непубличного характера. Кроме того, во второй половине дня у Путина состоится международный телефонный разговор. Армения пожаловалась в ЕАЭС на ограничения, введенные Россией на импорт армянских товаров. Об этом заявил замминистра экономики страны Тигран Гаспарян. По его словам, ограничения не соответствуют соглашениям и принципам ЕАЭС, и именно поэтому Армения борется за то, чтобы Союз функционировал в соответствии со своими принципами. Напомню, Россельхознадзор с 22 мая последовательно вводит ограничения на ряд армянских товаров, в том числе на сельхозпродукцию, алкоголь, рыбную продукцию и молочную. Суд в Москве признал международный сервис для бронирования жилья Booking.com виновным в нарушении российского законодательства. Речь идет о неудалении информации и о пропаганде ЛГБТ. Движение признано экстремистским и запрещено в России. По решению суда сервису назначены штрафы на общую сумму 6 миллионов рублей. Матвей Сафонов номинирован на приз лучшему вратарю мира по версии France Football. Голкипер ПСЖ вошел в десятку претендентов на трофей Яшина. Сафонов стал первым российским вратарем, номинированным на эту награду. Победителя объявят 26 октября на церемонии вручения золотого мяча. В 2026 году Сафонов вместе с ПСЖ выиграл чемпионат Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 15.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Сотрудников Почты России снабдят антидроновыми ружьями. Правительство включило их в список спецсредств. Как сказано в документе, речь идет о ружьях, способных противодействовать беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам. Что из себя представляет такое ружье? Будапешт высылает 10 российских дипломатов. Об этом заявила глава венгерского МИДа. По ее словам, высылаемые лица занимались деятельностью, недопустимой для дипломатов в рамках Венской конвенции. В российском МИДе уже заявили, что ответ будет жестким и болезненным. Ямайка требует от британской короны компенсацию за работорговлю. Правительство Карибского государства обратилось к королю Карлу III с просьбой передать петицию, которую поддержали 23 государства от Багамских островов до Гаяны. А как дела давно минувших дней до сих пор влияют на геополитику в Карибском бассейне? Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Сотрудников Почты России снабдят антидроновыми ружьями. Правительство включило их в список спецсредств, которыми будут обеспечивать работников федеральной почтовой связи. Как сказано в документе, речь идет о ружьях, способных противодействовать беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам. Что из себя представляет такое ружье? Сложно ли им будет управлять рядовым почтальоном? А главное, нужно ли это вообще? Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Антидроновое ружье – это устройство размером, допустим, с автомат Калашникова, который надо держать двумя руками, прицеливаться так же, как из стрелкового оружия. Устройство, которое излучает направленную электромагнитную энергию, излучение, похоже на ружье, ну, либо на пистолет, либо на такой футуристичный бластер из будущего. Вес этого устройства, грубо говоря, от 2-3 килограмм до 7, может быть, и больше килограмм. Электромагнитное ружье излучает радиоволны, которые ставят помеху дрону. Эта помеха прекращает, либо заглушает тот канал связи, который связывает дрона и оператора этого дрона. То есть дрон становится неуправляемым, условно говоря. Дальность действия таких ружей обычно не превышает 1 километра, но эффективная дальность, наверное, все-таки в районе нескольких сотен метров. Есть ли смысл оснащать такого рода вооружением, снаряжением в условиях приграничных районов? Это и имеет смысл, потому что почтальон находится на работе, он совершает иногда жизненно необходимые для населения действия. Но надо понимать, что если противник применяет тяжелые дроны, которые находятся на большой высоте, или если это дроны с управлением на оптоволокне, то никакого воздействия на эти дроны антидроновое ружье оказать не сможет. Мы говорим не об одном почтальоне, а о десятках почтальонов с антидроновыми ружьями. Да, они смогут, вероятно, какую-то часть этих дронов обезвредить. Это же ведь зависит еще и от сноровки, от подготовки, от того, заряжен аккумулятор, не заряжен аккумулятор, нужен определенный тренинг, общение со специалистами, желательно подготовка, учебные занятия. Тогда это будет иметь смысл. Без такой подготовки пользоваться можно, но во многом это деньги на ветер.
7: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Почта России входит в число крупнейших работодателей страны и объединяет более 38 тысяч отделений. По официальным данным, в структуре трудится порядка 208 тысяч человек. Каждый четвертый из них – почтальон. При этом женщины составляют до 85% от общего числа сотрудников Почты России. Будапешт высылает 10 российских дипломатов. Об этом заявила глава венгерского МИДа Анита Орбан. По ее словам, высылаемые лица занимались деятельностью, недопустимой для дипломатов в рамках Венской конвенции. Орбан подчеркнула, что решение принято в целях защиты безопасности и суверенитета Венгрии и не означает разрыва дипломатических отношений с Россией. По ее словам, Будапешт намерен продолжать необходимый диалог с Москвой. В российском МИДе уже заявили, что ответ будет жестким и болезненным. А решение венгерских властей назвали проявлением русофобского лобби в Будапеште. О какой деятельности российских дипломатов вне рамок Венской конвенции может идти речь, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
5: Формулировка о деятельности, несовместимой со статусом дипломата, является стандартной. Она всегда используется, когда правильная страна считает, что сотрудники посольства или консульства используют свои дипломатические привилегии для того, чтобы заниматься разведывательной деятельностью. Естественно, что в случае Венгрии такие высылки не практиковались в последние годы с учетом особых отношений, которые сложились у старого венгерского руководства во главе с Виктором Орбаном и Российской Федерацией. Но, тем не менее, какие-то шпионские скандалы все-таки имели место и тогда. И, в частности, можно сказать, что еще весной решался вопрос о высылке одного из российских дипломатов. Тогда эта высылка прошла без особого дипломатического шума и была отложена до завершения выборов. В общем, даже при руководстве Орбана какая-то работа по выявлению российских разведчиков, по крайней мере, как это утверждали венгерские спецслужбы, она продолжалась. Сейчас же все гораздо более жестко, все более открыто, и, конечно, это такой серьезный демарш Будапешта в отношении Москвы. Хотя все оговорки, которые в таких случаях делаются, они и сейчас были сделаны. В принципе, венгерская страна старалась избежать слишком воинственной риторики. В таких случаях, в общем, процедура отработанная. Скорее всего, ответ будет симметричным. Да, это создаст, по всей видимости, для обеих сторон сложности. Но при этом такая практика не является чем-то из ряда вон выходящим.
7: Политолог-международник Андрей Картунов. А в российском посольстве в Будапеште решение венгерского МИДа выслать российских дипломатов назвали беспрецедентной необоснованной эскалацией. Отношения России и Венгрии вряд ли будут улучшаться из-за европейского курса Будапешта, говорит венгерский политолог Габор Штир.
8: Не удивлен, что высылали. Но что сразу 10, это уже, думаю, что 2-3 максимум. Потому что это то, что идет, это вписывается в новую венгерскую внешнюю политику. Евросоюз, страны Евросоюза это делали, мы до этого не делали. Теперь сразу из ничего тогда. Мы должны демонстрировать то, что мы тоже антироссийские. Значит, мы охраняем суверенитет, защищаем суверенитет. И делаем то, особенно в российском вопросе, что все, что мейнстрим Евросоюза делает. Это основное направление. Для нас это самое главное, чтобы вернуть Венгрию, это для правительства вернуть Венгрию в европейский мейнстрим, нормализировать отношения с Евросоюзом. И демонстративно, это сюда вписывается то, что демонстративно вести себя с Россией. Это ключевой вопрос в европейской внешней политике, и Венгрия должна показать изменения, что мы тоже и в этом вопросе вписываемся в европейскую политику.
7: Венгерский политолог Габор Штир. В конце июня МИД Венгрии объявил, что отзывает 37 руководителей дипломатических миссий, в том числе Норберта Кункале, который возглавлял посольство в Москве с 2018 года. В июле его освободили от полномочий. На данный момент дипмиссию возглавляет временный поверенный. Ямайка требует от британской короны компенсацию за работорговлю. Правительство Карибского государства обратилось к королю Карлу III с просьбой передать петицию, которую поддержали 23 государства от Багамских островов до Гаяны. Для Ямайки британский монарх является номинальным главой государства. Но обращение будет рассматривать не лично он, а судебный комитет Тайного совета. Этот орган является высшей инстанцией для бывших колоний, сохраняющих связи с британской правовой системой. Поводом для подачи иска стали трагические события конца 18 века. Как дела давно минувших дней до сих пор влияют на геополитику в Карибском бассейне, расскажет Сергей Гордеев.
24: Подробности.
9: Подача иска приурочена к годовщине трагических событий 1781 года, когда зарегистрированный в Ливерпуле невольничий корабль «Зонг» отплыл из Западной Африки, на борту которого было 442 чернокожих раба. На пути к Ямайке, когда запасы питьевой воды подошли к концу, экипаж выбросил за борт 132 человека. Капитан тогда посчитал, что получить страховую выплату за утраченное имущество будет выгоднее, чем продавать истощенных людей по заниженной цене. Букингемский дворец уже заявил, что тесно сотрудничает с генерал-губернатором Ямайки, представителем короля на острове, чтобы обеспечить надлежащую подачу этой петиции. Признавая, что рабство было отвратительным, британское правительство до сих пор отвергает требования как об извинениях, так и о репарациях. Когда в марте Генассамблея ООН приняла резолюцию, одобряющую репарации, связанные с рабством, Великобритания тактично воздержалась. Как заявил представитель королевства в ООН, Лондон не обязан выплачивать компенсации за исторические деяния, которые на моментах совершения не являлись нарушениями международного права. Так или иначе, по законам самой Британии, теперь судебному комитету предстоит ответить на три вопроса. Являлись ли принудительный вывоз африканцев на Ямайку и их порабощение незаконными с точки зрения английского общего права? Являются ли эти действия преступлением против человечности, за которое ответственность несет Великобритания? Обязана ли Британия предоставить компенсации народу Ямайки за порабощение их предков? Однако даже отклонение этой петиции все еще может стать победой для Ямайки. Премьер-министр страны Эндрю Холнес уже объявил о планах разорвать связи с британской короной и преобразовать свою страну в республику.
7: Ямайка получила независимость от Великобритании в 1962 году, но сохранила монарха в качестве главы государства. Сейчас власти Ямайки активно ведут конституционную реформу, чтобы полностью отказаться от института монархии. Что происходит с Дональдом Трампом? Сначала он перекрасился в шатен, а затем устроил настоящий марафон публикаций в соцсетях. Объявил, что «Луна наша», предложил переименовать Нью-Мексико в Нью-Америку, опубликовал карту, на которой американский флаг накрыл не только Канаду и Гренландию, но также Мексику, Исландию и страны Карибского бассейна. Также президент США представил концепт формы для космических сил Соединенных Штатов с эстетикой, которая тут же вызвала ассоциации со «Звездными войнами» и не только. Иностранная пресса на поток публикаций отреагировала бурно. С подробностями Маргарита Юдина.
24: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
11: «Make AI America Great Again» – так индийская «Times of India» заглавила материал о потоке публикаций от Дональда Трампа. Газета называет его ленту «цифровым варьете». Тут тебе посты и про Иран, и про Луну, и Джорджа Вашингтона, и новую американскую географию. «Роллинг Стоун» предлагает другую культурную аналогию. Трамп, по версии журнала, провел выходные косплея суперзлодея, а именно Гру из мультфильма «Гадкий я», который хотел украсть Луну. Происходящее издание именует не иначе, как театром абсурда и полным кринжем, отмечая, что одержимость президента США переименованиями день ото дня усугубляется. Итальянская «Карьера Делла Сера» больше заинтересовалась костюмами для американских космических сил, которые опубликовал Трамп. Тут тоже прослеживается суперзлодейская эстетика. Металлическая эмблема на жестком воротнике, погоны с серебряными деталями, звание на рукаве и черные кавалерийские сапоги. Все в серо-черной гамме. По мнению газеты, с одной стороны, это напоминает форму Галактической империи «Звездных войн», с другой – форму фашистов. «Карьера Делла Сера», цитирую экспертов, отмечает, что это очень похоже на костюмы в кино, которые используются, цитата, чтобы зрителю сразу было понятно, кто здесь плохой. The Independent тем временем следит за земными достижениями Трампа. Газета еще в заголовке обозначает проблему. Трамп никак не может остановиться менять название. И если раньше он это зачастую делал с объектами за пределами США, то теперь он решил переосмыслить географию Америки. Изменить название штата Нью-Мексико на Нью-Америка. Хотя даже это не в его полномочиях. Sydney Morning Herald, назвавшая посты Трампа уикендом троллинга, пожалела тех, кто платит за ранний доступ к публикациям Трампа в соцсетях – около 100 тысяч долларов ежемесячно. Остается надеяться, что они довольны своими покупками, потому что президент США действительно расстарался с контентом. Даже более чем обычно, иронизирует издание. В комментариях к публикации юмора не меньше. Одни пользователи удивляются, почему американский президент так принизил себя. Надо же было переименовать Нью-Мексико в Нью-Трамп. Другие говорят, что миру просто следует перестать разговаривать США, пока у руля не появится взрослый человек. Daily Beast подытоживает. Безумную серию постов Трампа все-таки не стоит трактовать буквально. Среди его публикаций было когда-то изображение, где он работает в Макдональдс. Но психиатры, как отмечает издание, все-таки обеспокоены цифровой активностью президента США. Причудливые публикации могут быть признаками психического расстройства или усталости.
10: Реклама.
12: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidordefisservice.ru.
13: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она» караоке для шумных тусовок. «Она» иммерсива для романтических свиданий. «Она» приво для семейных встреч. «Она» лаунж для деловых переговоров. И летний сад Эдем для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров.
24: Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
24: Отчеты и планы.
11: Яндекс запустил Алису AI для бизнеса. Новый ИИ-ассистент способен не только выполнять отдельные поручения, но и самостоятельно проходить целые цепочки задач. Например, анализировать записи рабочих встреч. Ассистент может работать с

0: возможность продажи итальянского производителя мотоциклов Ducati. Об этом заявили в руководстве Audi. Отмечается, что судьба Ducati сейчас обсуждается в рамках пересмотра портфеля активов концерна. Однако окончательного решения пока нет. Возможная продажа может принести Volkswagen до 1,5 миллиарда долларов. В целом концерн анализирует дальнейшую судьбу около 600 компаний из 2000 под управлением Volkswagen. Реструктуризация также предусматривает сокращение 50 тысяч рабочих мест и четверти руководящих должностей. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве. С теми, кто в теме, рынок компьютерных клубов в России продолжает развиваться. Сейчас сфера переживает бурный рост. По данным Контрфокус, за 3 последних года количество таких организаций увеличилось более чем в 8 раз, а за последние 2 года удвоилось. О том, почему россияне ходят в такие киберзаведения, о деньгах и об отличиях российского рынка от зарубежных, мы поговорили с крупнейшей в мире франшизой компьютерных клубов российской компании «Колизеум».
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Здравствуйте. В студии Валерий Убадоев. Сегодня у нас тема игровая, но про бизнес. На данный момент мощные компьютеры уже далеко не такая роскошь, как было, например, в нулевые. Но можно заметить, что компьютерные клубы, киберарены продолжают развиваться. Открываются новые точки. За последние 2 года их количество в России удвоилось. Все это мы обсудим с нашим гостем, соучредителем крупнейшей в мире франшизы компьютерных клубов «Колизеум» Николаем Антоновым. Николай Сергеевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Начнем с того, что уже было сказано. Рынок компьютерных клубов продолжает расти. То есть люди продолжают в них ходить, несмотря на то, что мощные компьютеры, как ни крути, все равно стали более доступными. Все же в чем основная причина?
4: Действительно, доступность игровых ПК стала значительно больше, но основная причина, по какой люди приходят в компьютерные клубы, это все-таки не компьютеры, а социальный момент. Мы начали работать в 2017 году, и основным драйвером именно роста компьютерных клубов стал интерес к киберспорту. Киберспорт начал плотно проникать во все информационные слои. О нем начали много говорить. Большое количество людей следило за ним, увлекалось. И на фоне этого людям необходимо было где-то социализироваться. Как-то на фоне этого провести время с друзьями. Именно социальный мотив, объединиться вокруг определенного хобби, он определяющий, да, для наших гостей. Мы проводили даже опрос аудитории. Это первое место среди мотивов для похода в компьютерный клуб. Но момент с железом, он тоже присутствует. Он у нас на втором месте.
3: Вы затронули тему киберспорта. Как считаете, какую роль вообще сыграли компьютерные клубы в становлении России как такой кузницы талантов в сфере киберспорта? Как раз недавно российские игроки победили на ряде крупных турниров.
4: 100% это повлияло, общаясь со всеми звездами киберспорта, стримерами. У всех детство так или иначе проходило в компьютерных клубах, поэтому, я думаю, косвенно это точно повлияло. Но все-таки надо отметить, что в начале нулевых компьютерные клубы люди в основном ходили из-за того, что дома не было интернета, и дома не было ПК как раз доступных, ну и в целом игры на самом деле были другие.
3: Поговорим тогда о международном. Я правильно понимаю, что вы также присутствуете в других странах помимо России?
4: Да, все верно. У нас в общей сложности присутствие в 18 странах. Много достаточно клубов у нас находится в странах СНГ. Также есть присутствие совсем в таких необычных регионах. У нас, например, есть клуб в Монголии, есть клуб в Таиланде, есть клубы в Дубае. Даже несмотря на все внешние обстоятельства, мы продолжаем развиваться в Европе. В этом году открылось 2 клуба в Испании, в Барселоне и в Мадриде. У людей интерес к киберспорту есть, наверное, сейчас везде.
3: Вы говорите, открыли клубы в Испании. В нынешних условиях насколько это было сложно?
4: Специфика, наверное, такая, она отчасти политическая, да, что это российская компания, да, и это франшиза российской компании, но в целом мы просто там себя не позиционируем как российский бренд. У нас, например, есть юрлицо в Казахстане, да, и клубы в Казахстане. Мы говорим партнерам, что если хотите, можете на Казахстан условно ссылаться. До начала моментов, связанных с СВО, у нас вообще активно шло развитие там по Европе. У нас были преддоговора и по Франции, и по Германии подписаны. Потом, ну, многие встали на паузу, но сейчас, на самом деле, международные партнеры готовы заходить, меньше смотрят, скажем так, на вот эти политические моменты. Важнее продукт. Азиатские рынки и рынки Middle East с удовольствием с нами работают. Мы выставлялись, например, на выставке франшиз Саудовской Аравии. Колоссальный интерес был к продукту.
3: Вообще, за рубежом, как правило, компьютерные клубы все же менее распространены, правильно понимаем? В Южной Корее, например, очень много так называемых кибер-кафе, но это все же что-то другое.
4: И да, и нет. За рубежом действительно они меньше распространены, но сейчас начинают развиваться. Если мы говорим про Европу даже, во многих городах, там Италии, Испании, Франции, можно увидеть в центре города появляются уже компьютерные клубы.

0: Азии, они уже давно были, вот вы упомянули Южную Корею, да, это действительно такая мекка киберспорта. Я сам был в апреле этого года в Сеуле, но они отличаются тем, в первую очередь, что там помимо того, чтобы поиграть, можно большое количество других своих потребностей закрыть. В частности, во всех клубах абсолютно есть питание, можно помимо того, чтобы поиграть, просто провести какое-то время за компьютером, какие-то свои рабочие моменты решить. Меня поразило то, что многие приходят туда даже и иногда не играют, просто едят за компьютером. То есть это уже такая давно сложившаяся культура досуга. В Китае огромное количество компьютерных клубов.
1: А в России, получается, такая культура киберспорта, можно так сказать.
0: Культура киберспорта, да, но и в целом у нас, когда начали компьютерные клубы развиваться, вот сейчас вторая волна, когда пошла, я бы отнес это в целом к классному развитию сферы услуг в России. То, что наши рестораны очень высокого уровня, например, либо наши бьюти-точки, все, что мы делаем в сфере услуг, это, ну, сейчас на уровне или выше, мне кажется, чем международные стандарты местами. То же самое применимо и к компьютерным клубам, что мы вот места для того, чтобы поиграть в компьютер, вывели на такой классный уровень, стандартизировали, и у нас это выросло в огромную сеть, в том числе это связано в целом с нашей культурой бизнеса, с культурой сферы услуг. Ну, повторюсь, у меня был большой опыт именно, когда мы ездили на различные выставки франшиз, Париж, Франкфурт, Саудовская Аравия, люди везде поражались, насколько у нас все классно с точки зрения дизайна, подхода к клиенту, программного обеспечения и так далее. Поэтому я в том числе это связываю вот именно с условием бизнеса в России.
1: А насколько сложнее стало получать железо, собственно, для самих компьютеров? У вас есть ли какие-то, например, контракты с ритейлерами, какие-то отдельные?
0: Мы давно работаем с компанией Asus, еще со старта. В целом они не ушли с российского рынка. Чуть-чуть стало, естественно, дороже оборудование за счет логистики, потому что у них представительство в России есть, но все равно логистика идет через третьи страны. Не критичная, то есть все есть, все в порядке. Единственное, что, ну, цены чуть дороже. Поэтому сейчас такой парадоксальный момент, на самом деле, за границей зачастую именно в плане техники клуб открыть дешевле, чем в России. Но это специфика реалии, мы к ним адаптировались, все это добавили финансовую модель, поэтому, ну, живем с этим на данный момент.
1: Ваша основная аудитория, можете назвать возраст, примерный портрет?
0: Если широко брать, ядро это 14-35 лет, но она может варьироваться в зависимости от локации. Если это спальный район, будет там больше молодого возраста, если это ЖК, это будут семьи, рядом с вузами это будут студенты, в торговом центре будет прям широкий пласт аудитории, но сейчас могу сказать, что аудитория сильно повзрослела, и очень много людей, 30+, они приходят компаниями в пятницу вечером и играют. У нас в целом отчасти этим продиктовано появление еще премиум формата клубов, где помимо того, чтобы поиграть, можно еще покушать, попить.
1: Теперь, наверное, о самом главном, о деньгах. Можно ли примерно прикинуть, сколько стоит открыть и поддерживать компьютерный клуб? Сколько нужно потратить на сами компьютеры, на персонал?
0: Стоимость открытия, она будет в первую очередь варьироваться от количества ПК внутри и от площади помещения. Рекомендуем открывать клуб от 20 компьютеров, но это минимум, который будет интересен с точки зрения возврата инвестиций и ежемесячной прибыли. Такой клуб сейчас обойдется где-то от 10 миллионов рублей. Компьютер в среднем стоит сейчас 200 тысяч, полностью готовое игровое место. А вот стоимость помещения, она может чуть-чуть варьироваться. Можем заехать условно где все готово с точки зрения там коммуникации, вентиляции, электричества и прочее, а можем заехать в помещение, которое в бетоне.
1: А в месяц какие могут быть затраты на этот сам компьютерный клуб? То есть расходы на персонал, электричество?
0: Затратная часть компьютерного клуба — это аренда, электричество, интернет и это персонал. Плюс наши финансовые модели в том, что мы продаем игровое время, нет как таковой себестоимости, да, то есть, например, вы там, продавая стейк в ресторане, у вас всегда есть фудкост, там 30%, вам нужно сырье закупать, у нас такая арендная модель, можно сказать, мы разом проинвестировали в оборудование, технику, и дальше просто получаем за это аренду. По затратам мы рассчитываем на стоимость аренды примерно 2000 рублей за метр, электричество и интернет в районе 50-60 тысяч, и заработная плата где-то 150 тысяч. Таким образом, у нас чистая прибыль с клуба на 20 ПК в месяц где-то получается 400-500 тысяч. Возврат инвестиций там, ну, меньше 2 лет на данный момент. Тут средние показатели по сети.
1: 150 тысяч на персонал, это имеется в виду на администраторов компьютерного клуба?
0: Да, да, это администраторы, да. Это несколько человек, которые работают у вас посменно. То есть на 20 ПК, в принципе, достаточно, чтобы у вас один человек работал в смену. Допустим, 3 человека в штате у вас, которые меняются.
1: Ну и конкретно ваша сеть, можете ли раскрыть свои финансовые итоги за прошлый год и что ожидаете в этом?
0: У нас прошлый год был очень хорошим. У нас был общий оборот сети 7 миллиардов. И за прошлый год мы открыли 137 клубов новых. Сейчас у нас в общей сложности 630 клубов. Мы в этом году чуть сбавили темп, открыли пока 100, потому что, ну, чуть-чуть все-таки такая, ну, чувствуется легкое, скажем так, падение покупательской способности, в том числе среди потенциальных партнеров, но не критичное. Оборот к концу года планируем 8,5 миллиарда, где-то общий оборот сети.
1: Спасибо вам большое за интервью. Теперь мы тоже в теме. С нами был соучредитель франшизы «Колизеум» Николай Антонов.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на любых подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
4: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
5: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
6: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.

0: Морозов, Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Деньги. Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
1: История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: 15:59 в Москве, в студии Евгения Симонова. Air Tanzania возобновила авиасообщение с Москвой. Спустя несколько дней перерыва борт перевозчика вылетел из аэропорта Внуково. Компания сообщила о приостановке полетов в Москву 4 сентября, однако в тот же день изменила решение и объявила о возобновлении рейсов. Air Tanzania со 2 июля осуществляет из Внуково до 3 рейсов в неделю по маршруту Москва-Занзибар-Дар-эс-Салам. Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Турции и АТОР в связи с сообщениями о массовом отравлении российских туристов в отеле. Симптомы острой кишечной инфекции ранее зафиксировали у постояльцев пятизвездочного отеля «Нова Лайф» в Аланье. Об этом сообщал канал ШОТ. Роспотребнадзор потребовал у Минздрава Турции предоставить официальные данные по результатам расследования ситуации. Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи с Нигерией и Намибией 3 октября. В Екатеринбурге команда встретится со сборной Намибии 6 октября в Нижнем Новгороде с футболистами Нигерии. О времени начала игр и старте продажи билетов сообщат позже. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 16 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте, Россия и Украина снова заговорили о дипломатии. По словам Дмитрия Пескова, Россия предпочла бы достичь поставленных целей мирными средствами, но считает Киев недостаточно гибким. Зеленский, в свою очередь, допустил новую трехстороннюю встречу России, Украины и США. Но есть ли что обсуждать на данном этапе? Деньги зависли. Продавцы Wildberries пожаловались правительству на задержки выплат за проданные товары. По словам селлеров, значительные задержки наблюдаются последние несколько недель. В российских кинотеатрах могут прекратить практику предсеансовых показов. Залы прибегают к такой схеме, чтобы показать зарубежные картины без прокатного удостоверения в России. С чем связана инициатива и как повлияет она на зрителей? Эти и другие темы на Business FM. Россия и Украина снова заговорили о переговорах. Москва готова каждую минуту прийти к миру. Все зависит от Киева, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия предпочла бы достичь поставленных целей мирными средствами, но считает Киев недостаточно гибким. Он также подчеркнул, что победа в конфликте на Украине очень близка. Зеленский, в свою очередь, в интервью Axios говорил об окне для дипломатии и допустил новую трехстороннюю встречу России, Украины и США. И даже назвал страны, где такая встреча могла бы состояться. Эмираты, Швейцария, Турция. Среди возможных тем для обсуждения он назвал о прекращении ударов по энергетике и экспортной инфраструктуре, а также обмен пленными. По одному из возможных пунктов в Москве уже высказались отрицательно. Сергей Лавров заявил, что Россия не согласится на новую зерновую сделку, так как мораторий на удары по гражданским судам в Черном море нереалистичен и неконтролируем. Зеленский также сказал, что в 20-х числах сентября готов встретиться с Трампом и рассчитывает получить от США и средства ПВО, и даже баллистику. О том, есть ли что России и Украине обсуждать на данном этапе, говорит политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
5: Речь не идет о встрече в верхах на троих. Речь идет о том, что могут возобновиться переговоры, которые были в таком формате, как весной, на уровне помощников президента или еще кого-нибудь, и с участием американцев. Те переговоры, которые весной были, они ни к чему не привели. Тоже обсуждали условия перемирия, условия прекращения огня, и даже набегая вперед, там обсуждали технические параметры того, как прекращение огня будет соблюдаться и как оно будет мониториться, если оно будет заключено. Поскольку первый пункт не был выполнен, оно не было заключено, то и все остальные тоже утратили всякий смысл. Так что переговариваться можно о чем угодно, но я, честно говоря, не вижу сейчас особых возможностей для того, чтобы продвинуться в результате этих переговоров. Обе стороны хотят показать, что они готовы к переговорам. Это происходит по разным причинам. Зеленский говорит, что он готов к переговорам прежде всего потому, чтобы не рассердить Трампа и попросить у него под это поставки ПВО. Россия тоже готова к переговорам. И тоже прицел здесь американцы. Поскольку зачем же вставать в позу такого несговорчивого субъекта, который от всего отказывается. Мы готовы к переговорам, давайте их вести. Тем более, что есть шанс, что пока будут идти переговоры в Палате представителей, зависшие от законопроекта об адских санкциях, так называемый, он дальше не продвинется. Поэтому можно вести переговоры, почему нет. Результата не будет, процесс будет.
3: То есть такие с обеих сторон показные мероприятия для Трампа?
5: Не совсем, потому что все-таки ситуация меняется. Она меняется в обеих странах. И на поле боя меняется, и в тылу меняется. И, может быть, количество когда-то перерастет новые качества и новые переговорные позиции. Но пока это новое качество не возникло и не возникло новых переговорных позиций. Они, собственно, прежние, даже если верить утечкам, которые последовали после последнего вояжа Уиткофа и Кушнера, то позиция Москвы стала несколько жестче, поскольку, если верить украинским источникам, то раньше не требовали изменения в Конституцию вносить соответствующие. А сейчас есть такое требование, но, мягко говоря, в нынешнем контексте просто невыполнимо.
3: Но Зеленский, тем не менее, называет некоторые возможные темы для переговоров, в частности, энергетика, зерно, обмен пленами, экспортная инфраструктура.
5: Потенциально, действительно, я готов поверить в том, что какие-то, возможно, частичные компромиссы и частичные прекращения огня где-то. Но тут каждая страна взвешивает для себя, что ей выгодно и что выгоднее противнику. Россия достаточно успешно раздолбала весь экспортный потенциал Украины. Украина тоже отвечает примерно тем же. Вернее, не отвечает, она и первая начала. Это еще в июне. Но у России есть запасные варианты. Это не весь ее зерновой экспорт. Собственно, то же самое с энергетикой. Но и Украина не просто так же просит баллистику у американцев и делает свою. Она собирается устроить такие же блэкауты и в российских регионах. Тут что кому выгоднее. Каждый не хочет прогадать. Вот, собственно, такой весь расчет.
4: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Украинские СМИ сообщают об атаке на Киев и другие регионы. В столице возникли пожары на складах в двух районах города. Также был поврежден офис телеканала «Украина». Основной удар пришелся на редакцию и рабочий кабинет. Есть пострадавшие. Кроме того, сообщается об отключениях электроэнергии в Киеве и области из-за ударов по энергоинфраструктуре. А в Черниговской области под удар попал торговый центр «Эпицентр». В Британии тем временем уже заявили, что представит Украине зимний пакет помощи в сфере ПВО на 100 миллионов фунтов, куда войдут в том числе ракеты для систем «Патриот». Деньги зависли. Продавцы Wildberries пожаловались правительству на задержки выплат за проданные товары. По словам селлеров, значительные задержки наблюдаются последние несколько недель. Союз продавцов маркетплейсов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, попросив также привлечь к оценке ситуацию ФАС и налоговую службу, пишет «Коммерсант». Проблемы, в частности, касаются денег, которые селлеры должны получить по итогам продаж за последнюю неделю июля. Согласно опросу Союза продавцов маркетплейсов, 95% из почти 2000 опрошенных селлеров не получили деньги в установленный срок. Организация оценивает объем выплат задержанных за ту неделю примерно в 20 миллиардов рублей. Вот что рассказали продавцы Wildberries, с которыми пообщалась Business FM.
6: Бизнес говорит.
7: Селлер Эмиль.
8: Примерно 2 недели назад Marketplace начал сильно задерживать выплаты. Вначале эти выплаты задерживались на несколько дней, и на последней неделе это уже достигло 2 недель. История повторяется. Они одну выплату сделали, которая положена от 17 августа. Она пришла на той неделе в четверг или в пятницу, то есть в конце недели. На этой неделе мы ожидаем, наверное, будет так же, потому что менеджеры говорят, что вот-вот все станет хорошо, но пока все хорошо не становится.
9: Общая сумма, чтобы вы понимали, нашу компанию задолженность, компанию, которой мы управляем продажами, там около 70 миллионов от маркетплейса. И из них где-то около 30 миллионов они уже задерживают по срокам. Мы уже отменили заказы у поставщиков в Китае, потому что поставщики не могут отгружать товары без денег. Плюс они видят ситуацию, которая происходит в России, на постоплаты они идут очень неохотно.
3: За какой период задержка происходит?
9: С конца июля товары, которые у нас выкупили, мы получили эти деньги только 4 сентября. А должны были получить по оферте вывел и в течение 5-7 дней. Но обычно это происходило через несколько дней. А теперь через 2 недели.
3: Чем это чревато?
9: Банально, если это будет выпадать на выплату зарплат, но платить нечем зарплат. Это, наверное, самое страшное, что может быть. Комичная ситуация в том, что параллельно с этим сотрудники ВБ-банка постоянно нам предлагают разные кредитные предложения. Но это смешно. Мы задержим ваши деньги, но возьмите кредит.
7: Юлия продает на Wildberries одежду.
10: Уже когда начали жаловаться все массово, одна из выплат прилетела. За 17-е пришла августа. Отписки такие. У нас технические проблемы. Ну, простите, я работала в финансах, я знаю, что такое сделать платежку, отправить в банк, и сколько это занимает времени. Ну, какие могут быть технические проблемы неделями?
3: Суммарно, сколько у вас составила задержка по времени?
10: В среднем 3 недели. Просто если бы не было пожара, если бы не было сгоревшего товара, и они задерживали, люди были бы более терпеливы. Но учитывая происходящее, людей в состоянии финансовое ухудшилось, и поэтому терпения людей тоже уже нет, и задержки стали уже одно дело неделю задержать, а другое дело, когда уже 3 недели пошло.
7: Шуанна продает этнические товары ручной работы.
11: По продажам с 3 по 9 августа мне до сих пор не выплатили деньги. Сегодня уже 8 сентября.
3: И, соответственно, все, что после 9 августа, тоже не выплатили?
11: Конечно. Это очень критично. Я не могу развиваться дальше. Мне нужно оплачивать сертификацию, мне нужно оплачивать аренду склада, мне нужно платить за пряжу, мне нужно платить мастерицам. Каждые 2-3 дня мне нужно платить, и я по уши в долгах. Это при том, что я не беру большие кредиты на масштабирование своего бизнеса.
4: Wildberries и Business FM заявили, что большинство продавцов уже получили деньги, а задержки у части предпринимателей связаны с DDoS-атаками на сервис «Баланс продавца», говорит представитель объединенной компании Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
12: Большинство селлеров получили выплаты за реализованный товар. Например, за 24 августа вывести средства смогли большинство продавцов. Часть продавцов столкнулась с задержками при обработке операций по выводу средств. И это вызвано мерами безопасности, принятыми в ответ на DDoS-атаки, которые были нацелены на системы сервиса «Баланс продавца». При повышенной вредоносной нагрузке такие защитные механизмы могут временно приостанавливать обработку отдельных операций по отправке денежных средств. В результате часть заявок на вывод может обрабатываться дольше стандартного срока.
4: Дмитрий Борщевский, Wildberries Rus. Для продавцов критична не только сама задержка, но и понимание, когда они получат деньги. В августе большинство платежей поступило через 10-14 дней после подачи заявки, говорит гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
13: Задержки по платежам начали возникать с первых пожаров. Регламентный срок выплаты составляет 5 рабочих дней. Фактически же большинство выплат проходило в течение 10 рабочих дней. Сейчас срок увеличился где-то до 14 рабочих дней фактически. Также изменен непосредственно регламентный срок по договору с 5 до 7 рабочих дней. Однако в целом с вот этим вот лагом выплаты идут достаточно стабильно. То есть где-то день на 5 или 7 они начинают проходить выборочно какие-то небольшому количеству продавцов, и затем потихоньку идут уже по всем продавцам, и где-то к концу 15-го рабочего дня выплаты поступают уже всем непосредственно продавцам.
3: Мы правильно понимаем, что весной Wildberries изменила оферту, они увеличили срок выплаты денег таким образом?
13: Да, непосредственно весной фактически срок выплаты денег был увеличен примерно на 2 недели. И непосредственно это изменение было как раз на фоне начала задержек платежей, затем ситуация в июне стабилизировалась, и до конца июля выплаты были все в срок в соответствии с офертой. После пожаров начались разные форс-мажорные обстоятельства. Осмелились предположить, что в связи с некими непредсказуемыми последствиями, с которыми приходится бороться, масштаб проблемы, он все-таки достаточно серьезен. Про это говорят одновременно несколько разных ассоциаций с разными результатами опросов, исследований. Надо отметить, что здесь вопрос не столько в самом факте задержки выплат, а сколько в предсказуемости этого явления. Продавцы не имеют возможности прогнозировать свои обязательства перед поставщиками, перед сотрудниками.
4: Гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов. А как заверили в Wildberries, все средства продавцов находятся в сохранности и перечисляются после завершения необходимых технических процедур.
1: Реклама.
14: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский «Форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
15: Акция ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил проработать ценовые соглашения между Минэнерго и ФАС с одной стороны и малыми НПЗ и независимыми АЗС с другой. Это нужно для регулирования ценообразования топлива. Также он заявил о необходимости создания системы мониторинга ситуации с топливом и поручил усилить контроль за соблюдением требований к маркировке топлива экологических классов К2, К3 и К4 при его продаже. Помимо этого, вице-премьер предложил заранее определять объемы импорта топлива, необходимые для покрытия потребностей внутреннего рынка. Минздрав предложил изменить порядок ввоза лекарств для медицинского применения в Россию. Проект находится на этапе публичного обсуждения. Документ должен заменить действующие нормы и начать действовать с 1 сентября 2027 года. Одно из изменений касается незарегистрированных в России лекарств, которые ввозят для производства медизделий. Для этих целей не нужно будет получать заключение Минздрава, но потребуется подтверждение Росздравнадзора о том, что препарат предназначен для производства таких изделий. Турпоток из России во Вьетнам с начала года достиг 1 миллиона человек, в то время как за весь прошлый год он составил 700 тысяч, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, это напрямую связано с развитием авиасообщения. На текущий момент между Россией и Вьетнамом курсируют 78 рейсов в неделю, причем с достаточно широкой географией. В Германии число банкротств выросло до рекордного за 20 лет уровня. По данным компании Allianz Trade, с начала 2026 года в стране обанкротились более 30 крупных компаний с годовым оборотом не менее 50 миллионов евро. Это на 10% больше, чем в прошлом году. В последние годы Германия переживает затяжной экономический кризис. Изначально он был вызван пандемией COVID, затем усилился после прекращения поставок российского газа. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
4: Сейчас в городе плюс 15, малооблачно. Сегодня осадков не ожидается. Завтра также синоптики обещают без дождей погоду. И потеплеет на 6 градусов, до 21 градуса тепла в течение дня, без осадков и слабый ветер. Шестнадцать в Москве. Ямайка требует от британской короны компенсацию за работорговлю. Правительство Карибского государства обратилось к королю Карлу III с просьбой передать петицию, которую поддержали 23 государства от Багамских островов до Гайаны. Для Ямайки британский монарх является номинальным главой государства, но обращение будет рассматривать не лично он, а судебный комитет Тайного совета. Этот орган является высшей инстанцией для бывших колоний, сохраняющих связи с британской правовой системой. А поводом для подачи иска стали трагические события конца 18-го века. Как дело давно минувших дней до сих пор влияет на геополитику в Карибском бассейне, расскажет Сергей Гордеев.
1: Подробности.
16: Подача иска приурочена к годовщине трагических событий 1781 года, когда зарегистрированный в Ливерпуле невольничий корабль «Зонг» отплыл из Западной Африки, на борту которого было 442 чернокожих раба. На пути к Ямайке, когда запасы питьевой воды подошли к концу, экипаж выбросил за борт 132 человека. Капитан тогда посчитал, что получить страховую выплату за утраченное имущество будет выгоднее, чем продавать истощенных людей по заниженной цене. Букингемский дворец уже заявил, что тесно сотрудничает с генерал-губернатором Ямайки, представителем короля на острове, чтобы обеспечить надлежащую подачу этой петиции. Признавая, что рабство было отвратительным, британское правительство до сих пор отвергает требования как об извинениях, так и о репарациях. Когда в марте Генассамблея ООН приняла резолюцию, одобряющую репарации, связанные с рабством, Великобритания тактично воздержалась. Как заявил представитель королевства в ООН, Лондон не обязан выплачивать компенсации за исторические деяния, которые на моментах совершения не являлись нарушениями международного права. Так или иначе, по законам самой Британии, теперь судебному комитету предстоит ответить на три вопроса. Являлись ли принудительный вывоз африканцев на Ямайку и их порабощение незаконными с точки зрения английского общего права? Являются ли эти действия преступлением против человечности, за которое ответственность несет Великобритания? Обязана ли Британия предоставить компенсации народу Ямайки за порабощение их предков? Однако даже отклонение этой петиции все еще может стать победой для Ямайки. Премьер-министр страны Эндрю Холнес уже объявил о планах разорвать связи с британской короной и преобразовать свою страну в республику.
4: Ямайка получила независимость от Великобритании в 1962 году, но сохранила монарха в качестве главы государства. Сейчас власти Ямайки активно ведут конституционную реформу, чтобы полностью отказаться от института монархии. В Нидерландах открыли крупнейший в Европе завод по улавливанию углерода. Предприятие запустили на юге страны. Оно способно улавливать и сжижать до 800 тысяч тонн СО2. Сжиженный углекислый газ будут транспортировать по морю в Норвегию, а дальше закачивать под морское дно. Впрочем, среди ученых уже нашлись критики этого проекта. Одни посчитали, что за год предприятие компенсирует выхлопы от 170 тысяч автомобилей, что несущественно для Европы. Другие ставят под сомнение сам способ утилизации сжиженного углерода, рассуждает заслуженный эколог России Андрей Пешков.
17: То, что туда, как инъекция, закачивается теплый углеводород в жидком газообразном или каком-либо другом виде, это является провоцирующим фактором для того, чтобы те значительно большие на порядке массы, в том числе и парниковых газов, начинали высвобождаться и выходить на поверхность моря и океана, меняя, во-первых, температуру водной толщи, ее химический состав и, соответственно, прилегающий к водной поверхности слой атмосферы. В любом случае, это значительный вред, который наносится в глобальном масштабе или в региональном, или в субрегиональном, меняет температурный и химический режим Северного Ледовитого океана, который является, конечно, источником формирования погоды, климата и какой-то ресурсной базы, которой те же Норвеги пользуются в виде рыболовства, нефти. А последствия хлебать будут не только Норвеги, потому что мы понимаем, какая циркуляция циклоническая наблюдается в Северном полушарии. Соответственно, все, что там будет всплывать, любые загрязнения, они будут идти вдоль нашего побережья, которое составляет 42% Арктики, идти к берегам Аляски, Канады и так далее.
4: Андрей Пешков, заслуженный эколог России. При благоприятных условиях проект завода в Нидерландах рассчитан на улавливание и хранение около 12 миллионов тонн СО2 в течение следующих 15 лет. Европейский Союз планирует использовать технологии улавливания углерода для достижения своей цели по нулевым выбросам к 2050 году. Особенно это касается химического производства, где низкоуглеродные альтернативы пока недоступны. В Театре нации вручили премию «Корша». Это ежегодная церемония, на которой чествуют актеров, сотрудников и друзей театра. Награда – статуэтка в форме красного кирпича. Из такого же построено здание театра. На этот раз церемония была особенной. В этом сезоне театр отмечает 20-летие под руководством Евгения Миронова. Александра Сидорова подробнее.
18: Жанр церемонии – античное собрание. Вели его Евгений Миронов и Юлия Пересильд. В зале были Михаил Швыдкой, Валерий Фокин, Константин Эрнст, Константин Богомолов. Кто-то из них выходил вручать красные кирпичи, а кто-то получать. Например, бывший ректор ГИТИСа Григорий Заславский вместе с коллегами удостоился награды за книгу о Федоре Корше. «Театр наций» вырос на фундаменте театра этого антрепренера и находится в том же здании. Премия в этом году была посвящена тем, кто идет рука об руку с Театром нации последние 20 лет. Например, в номинации «Надежность» наградили главного сантехника театра. За преображение статуэтку получил театральный художник Александр Боровский-Бродский. Он проектировал пространство и интерьеры Театра наций. А за преданность сразу два актера, которые все эти годы активно сотрудничают с театром. Александр Новин и Елена Морозова. Елена обратилась к собравшимся в стихотворной форме.
19: Если случится так, что вдруг оступлюсь и в пропасть, театр, я знаю, ты сделаешь шаг. Тебе незнакома робость. Потерю свою ощутив, свой дух, пыл остудив и разум, про осторожность забыв, за мною ты прыгнешь сразу. И будем вместе парить с тобой одновременно. Я груз, ты связки нить, посланная вселенной. Пусть критик скажет, да, это все вздор, здесь много словесной фальши. А я средь опасных гор свой путь продолжаю дальше.
18: Получили премию Корша и те, кто с Театром нации совсем недавно, при этом успел ярко заявить о себе. Например, в номинации «Открытие» статуэтки удостоились команда спектакля «День закрытых дверей» и режиссер Дмитрий Крестьянкин. Он любит социальный и документальный театр. Его «День закрытых дверей» — это настоящие истории про подростков, которые оказались в воспитательных колониях. Если сначала казалось, что это не совсем для театра, наций, то сейчас на этот спектакль не достать билетов. Продолжает Дмитрий Крестьянкин.
20: Театр нации — это такой, как сказать, могучий, мощный театр. Центр Москвы — довольно такая искушенная, обеспеченная публика. И тут мы рассказываем историю про детей в колонии. Конечно, это был риск и для театра, мне кажется, и для нас эксперимент.
21: Может быть, вы что-то планируете похожее, остро-социальное, здесь продолжать делать? Я посмотрела план на сезон, вашей фамилии там не увидела.
20: Пока нет, но если она появится, то я с удовольствием, конечно, буду что-то делать. А так вообще, мы с Театром нации сейчас планируем именно как проект. Это не как спектакль, премьера, да, какая-то, а как проект поездки в колонии и там мастер-классы, работу с подростками, когда наши актеры будут туда ехать. Я, поэтому это такая не громкая какая-то штука, чтобы была премьера или что-то, но хорошее дело.
18: На новый сезон у Театра нации большие планы. Из самого многообещающего в конце октября выйдет российско-китайская копродукция «Тихий Дон», «Весной Айседора» с Дианой Вишневой и Евгением Цыгановым, а в июне запланирована премьера «12-я ночь» с Евгением Мироновым в главной роли. Александра Сидорова, «Бизнес-ФМ».
22: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
23: Аналитический центр ВЦИОМ по заказу РИА Новости провел опрос, в ходе которого выяснил мнение москвичей об удобстве проживания в столице. В целом люди высоко оценивают комфортность городской среды. 9 из 10 опрошенных считают Москву комфортным городом для жизни, в том числе каждый четвертый – очень комфортным. Позитивные оценки преобладают и на локальном уровне. 82% отметили, что им удобно жить в своем районе. В общей сложности 73% считают, что в последние годы Москва стала более комфортной. Хотя 17% респондентов заявили, что комфортность городской среды снизилась, а 8% сказали, что вообще-то не видят никаких значимых изменений. Больше всего москвичи довольны уличным освещением – 83%. Следом идут чистота улиц и общественных пространств, состояние пешеходных зон и тротуаров, состояние уличной навигации и указателей. И опять же, каждый раз есть недовольная часть – от 15 до 24% в зависимости от конкретного пункта. Почти три четверти опрошенных признали, что благоустройство поменяло их повседневные привычки. Один из наиболее заметных эффектов – рост физической активности. 40% стали чаще гулять на улице или в парке, а 32% чаще отдавать предпочтение пешим маршрутам вместо использования транспорта. Но и здесь не обошлось без доли негатива. Среди ответов на вопрос о влиянии городской среды на повседневную жизнь были и такие. Все перекопано, грязь, шум, ходить гулять невозможно. Реже гуляю на улице и в парке. Не заметил благоустройства. Впрочем, подобные оценки со стороны москвичей все-таки редкость. А вот ответ, заслуживающий внимания тем, что набрал 25% голосов, из-за благоустройства городской среды мое повседневное поведение особо не изменилось. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
22: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Наизусть. Оскар Уайлд. У меня очень непритязательный вкус. Достаточно самого лучшего. Наизусть на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
3: 16:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. 69 граждан России с арестованного Норвегии российского судна «Профессор Молчанов» вернулись в Россию, заявили в офисе губернатора Шпицбергена. Там отметили, что губернатор оказал помощь после конструктивного диалога с генконсулом России в Баренцбурге и представителями треста «Арктик Уголь». Россияне вернулись на родину во вторник через город Киркенес. Напомню, судно «Профессор Молчанов» было арестовано в Норвегии по иску украинской компании «Нафтогаз». Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Адвокаты будут обжаловать решение суда. Суд в Москве удовлетворил иск Ларисы Долиной к мошенникам, обманувшим певицу с недвижимостью, и взыскал с них более 114 миллионов рублей. Ранее четверо граждан были осуждены по этому делу на сроки в колонии от 4 до 7 лет. Долина стала жертвой телефонных мошенников 2 года назад. История с продажей ее квартиры получила широкий резонанс. После длительной судебной тяжбы суд вернул жилье покупательнице Полине Лурье. Верховный суд отметил, что заблуждение одной из сторон в сделке само по себе не является основанием для признания ее недействительной. Армения пожаловалась в ЕАЭС на ограничения, введенные Россией на импорт армянских товаров. Об этом заявил замминистра экономики страны Тигран Гаспарян. По его словам, ограничения не соответствуют соглашениям и принципам ЕАЭС. Именно поэтому Ереван борется за то, чтобы Союз функционировал в соответствии со своими принципами. Напомню, Россельхознадзор 22 мая последовательно ограничивает поставки из Армении, в том числе сельхозпродукции, алкоголя, рыбной продукции и молочной продукции. Новости на «Бизнес-ФМ». Каждые 15 минут держитесь курса.
22: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 16:30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Сотрудников Почты России снабдят антидроновыми ружьями. Правительство включило их в список спецсредств. Как сказано в документе, речь идет о ружьях, способных противодействовать беспилотным, воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам. Что из себя представляет такое оружие? Будапешт высылает 10 российских дипломатов. Об этом заявил глава венгерского МИДа. По ее словам, высылаемые лица занимались деятельностью, недопустимой для дипломатов в рамках Венской конвенции. В российском МИДе уже заявили, что ответ будет жестким и болезненным. Дональд Трамп сначала перекрасился в шатен, а затем устроил настоящий марафон публикаций в соцсетях. Объявил, что Луна наша, предложил переименовать Нью-Мексико в Нью-Америку и еще сделал несколько интересных публикаций. Что происходит с главой Белого дома? Эти и другие темы на «Бизнес-ФМ». Сотрудников Почты России снабдят антидроновыми ружьями. Правительство включило их в список спецсредств, которыми будет обеспечивать работников федеральной почтовой связи. Как сказано в документе, речь идет о оружиях, способных противодействовать беспилотным, воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам. А что из себя представляет такое оружие? Сложно ли им будет управлять рядовым почтальоном? А главное, нужно ли это вообще? Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
0: Антидроновое ружье – это устройство размером, допустим, с автомат Калашникова, который надо держать двумя руками, прицеливаться так же, как из стрелкового оружия. Устройство, которое излучает направленную электромагнитную энергию, излучение. Похоже на ружье, ну, либо на пистолет, либо на такой футуристичный бластер из будущего. Вес этого устройства, грубо говоря, от 2-3 килограмм до 7, может быть, и больше килограмм. Электромагнитное ружье излучает радиоволны, которые ставят помеху дрону. Эта помеха прекращает, либо заглушает тот канал связи, который связывает дрона и оператора этого дрона. То есть дрон становится неуправляемым, условно говоря. Дальность действия таких ружей обычно не превышает 1 километра, но эффективная дальность, наверное, все-таки в районе нескольких сотен метров. Есть ли смысл оснащать такого рода вооружением, снаряжением в условиях приграничных районов? Это имеет смысл, потому что почтальон находится на работе, он совершает иногда жизненно необходимые для населения действия. Но надо понимать, что если противник применяет тяжелые дроны, которые находятся на большой высоте, или если это дроны с управлением на оптоволокне, то никакого воздействия на эти дроны антидроновое ружье оказать не сможет. Мы говорим не об одном почтальоне, а о десятках почтальонов с антидроновыми ружьями. Да, они смогут, вероятно, какую-то часть этих дронов обезвредить. Это же ведь зависит еще и от сноровки, от подготовки, от того, заряжен аккумулятор, не заряжен аккумулятор, нужен определенный тренинг, общение со специалистами, желательно подготовка, учебные занятия. Тогда это будет иметь смысл. Без такой подготовки пользоваться можно, но во многом это деньги на ветер.
4: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Почта России входит в число крупнейших работодателей страны, объединяет более 38 тысяч отделений. По официальным данным, в структуре трудится порядка 208 тысяч человек. Каждый четвертый из них почтальон, а при этом женщины составляют до 85% от общего числа сотрудников Почты России. Будапешт высылает 10 российских дипломатов. Об этом заявила глава венгерского МИДа Анита Орбан. По ее словам, высылаемые лица занимались деятельностью, недопустимой для дипломатов в рамках Венской конвенции. Орбан подчеркнула, что решение принято в целях защиты безопасности и суверенитета Венгрии. А по ее словам, Будапешт намерен продолжать необходимый диалог с Москвой. А в российском МИДе уже заявили, что ответ будет жестким и болезненным. А решение венгерских властей назвали проявлением русофобского лобби в Будапеште. А какой деятельности российских дипломатов вне рамок Венской конвенции может идти речь, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
2: Формулировка о деятельности, несовместимой со статусом дипломата, является стандартной. Она всегда используется, когда правильная страна считает, что сотрудники посольства или консульства используют свои дипломатические привилегии для того, чтобы заниматься разведывательной деятельностью. Естественно, что в случае Венгрии такие высылки не практиковались в последние годы с учетом особых отношений, которые сложились у старого венгерского руководства во главе с Виктором Орбаном и Российской Федерацией. Но, тем не менее, какие-то шпионские скандалы все-таки имели место и тогда. И, в частности, можно сказать, что еще весной решался вопрос о высылке одного из российских дипломатов. Тогда эта высылка прошла без особого дипломатического шума и была отложена до завершения выборов. В общем, даже при руководстве Орбана какая-то работа по выявлению российских разведчиков, по крайней мере, как это утверждали венгерские спецслужбы, она продолжалась. Сейчас же все гораздо более жестко, все более открыто, и, конечно, это такой серьезный демарш Будапешта в отношении Москвы. Хотя все оговорки, которые в таких случаях делаются, они и сейчас были сделаны. В принципе, венгерская страна старалась избежать слишком воинственной риторики. В таких случаях, в общем, процедура отработана, скорее всего, ответ будет симметричным. Да, это создаст, по всей видимости, для обеих сторон сложности, но при этом такая практика не является чем-то из ряда вон выходящим.
4: Политолог-международник Андрей Картунов. В российском посольстве в Будапеште решение венгерского МИДа выслать российских дипломатов назвали беспрецедентной необоснованной эскалацией. Отношения России и Венгрии вряд ли будут улучшаться из-за европейского курса Будапешта, говорит венгерский политолог Габор Штир.
5: Не удивлен, что высылали. Но что сразу 10, это уже... Но думаю, что 2-3 максимум. Потому что это то, что идет, это вписывается в новую венгерскую внешнюю политику. Евросоюз, страны Евросоюза это делали. Мы до этого не делали. Теперь сразу из ничего тогда. Мы должны демонстрировать то, что мы тоже антироссийские. Значит, мы охраняем суверенитет, защищаем суверенитет. И делаем то... особенно в российском вопросе, что все, что мейнстрим Евросоюза делает. Это основное направление. Для нас это самое главное, чтобы вернуть Венгрию, это для правительства вернуть Венгрию в европейский мейнстрим, нормализировать отношения с Евросоюзом. И демонстративно, это сюда вписывается то, что демонстративно вести себя с Россией. Это ключевой вопрос в европейской внешней политике, и Венгрия должна показать изменения, что мы тоже и в этом вопросе вписываемся в европейскую политику.
4: Венгерский политолог Габор Штира в конце июня МИД Венгрии объявил, что отзывает 37 руководителей дипломатических миссий, в том числе Норберта Конкале, который возглавлял посольство в Москве с 2018 года. В июле его освободили от полномочий. На данный момент дипмиссию возглавляет временный поверенный. Что происходит с Дональдом Трампом? Сначала он перекрасился в шатен, а затем устроил настоящий марафон публикаций в соцсетях. Объявил, что Луна наша, предложил переименовать Нью-Мексико в Нью-Америку, опубликовал карту, на которой американский флаг накрыл не только Канаду и Гренландию, но также Мексику, Исландию и страны Карибского бассейна. Также президент США представил концепт формы для космических сил США с эстетикой, которая тут же вызвала ассоциации со «Звездными войнами». И не только. Иностранная пресса на поток публикаций тоже отреагировала бурно. С подробностями Маргарита Юдина.
22: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
6: Make AI America Great Again. Так индийская Times of India заглавила материал о потоке публикаций от Дональда Трампа. Газета называет его ленту цифровым варьете. Тут тебе посты и про Иран, и про Луну, и Джорджа Вашингтона, и новую американскую географию. Rolling Stone предлагает другую культурную аналогию. Трамп, по версии журнала, провел выходные косплея суперзлодея, а именно Гру из мультфильма «Гадкий я», который хотел украсть Луну. Происходящее издание именует не иначе, как театром абсурда и полным кринжем, отмечая, что одержимость президента США переименованиями день ото дня усугубляется. Итальянская «Карьера Делла Сера» больше заинтересовалась костюмами для американских космических сил, которые опубликовал Трамп. Тут тоже прослеживается суперзлодейская эстетика. Металлическая эмблема на жестком воротнике, погоны с серебряными деталями, звание на рукаве и черные кавалерийские сапоги. Все в серо-черной гамме. По мнению газеты, с одной стороны, это напоминает форму Галактической империи из «Звездных войн», с другой – форму фашистов. «Карьера Делла Сера», цитирую экспертов, отмечает, что это очень похоже на костюмы в кино, которые используются, чтобы зрителю сразу было понятно, кто здесь плохой. The Independent тем временем следит за земными достижениями Трампа. Газета еще в заголовке обозначает проблему. Трамп никак не может остановиться менять название. И если раньше он это зачастую делал с объектами за пределами США, то теперь он решил переосмыслить географию Америки. Изменить название штата Нью-Мексико на Нью-Америка. Хотя даже это не в его полномочиях. Sydney Morning Herald, назвавшая посты Трампа уикендом троллинга, пожалела тех, кто платит за ранний доступ к публикациям Трампа в соцсетях. Около 100 тысяч долларов ежемесячно. Остается надеяться, что они довольны своими покупками, потому что президент США действительно расстарался с контентом. Даже более чем обычно, иронизирует издание. В комментариях публикации юмора не меньше. Одни пользователи удивляются, почему американский президент так принизил себя. Надо же было переименовать Нью-Мексико в Нью-Трамп. Другие говорят, что миру просто следует перестать разговаривать США, пока у руля не появится взрослый человек. Daily Beast подытоживает. Безумную серию постов Трампа все-таки не стоит трактовать буквально. Среди его публикаций было когда-то изображение, где он работает в Макдональдс. Но психиатры, как отмечает издание, все-таки обеспокоены цифровой активностью президента США. Причудливые публикации могут быть признаками психического расстройства или усталости.
4: С помощью искусственного интеллекта разработали препарат, способный замедлять старение. Исследование провела международная компания InSilico Medicine. Ученые использовали нейросеть для создания молекулярной структуры препарата, который не только помогает при заболеваниях легких, но и потенциально обращает вспять биологические признаки старения. Детали раскрывает Bloomberg.
7: В ходе промежуточного исследования препарат Ринтосертиб помог снизить биологический возраст, измеренный с помощью 6 различных часов старения, отслеживающих химические изменения в организме. Если ваш биологический возраст ниже, вы, скорее всего, умрете позже, говорит генеральный директор InSilico Medicine Алекс Жаворонков. Его компания создает лекарства с использованием искусственного интеллекта. Он предупредил, что результаты пока предварительные и долгосрочные. Последствия применения препарата неизвестны. В исследовании приняли участие 42 пациента с хроническим заболеванием легких. Это первое исследование, которое очень ясно показывает, что прогнозируемый биологический возраст может быть снижен, заявил профессор Гарвардской медицинской школы Вадим Гладышев, который участвовал в создании одних из таких часов старения. Однако он признал, что исследование не является окончательным, указав на небольшой размер выборки. К тому же компания проводила клинические испытания исключительно с пациентами, страдающими фиброзом легких. Хотя сторонники долголетия давно поддерживают идею перепрофилирования существующих лекарств для замедления старения. Попытки разработать их часто заканчивались неудачей. Но с появлением препаратов на основе гормона GLP-1, как тот же Оземпик, крупные фармкомпании проявляют все больше интерес к этой области. В компании InSilico с помощью ChatGPT создали модель для анализа медицинских карт, а также анализов крови и научных статей, чтобы выявить белки, приводящие к заболеванию. Затем компания разработала вторую систему, которая анализирует форму белков и их связь с другими молекулами. Это похоже на сканирование замка и создание ключа, который подходит к замку, заявил Алекс Жаворонков в интервью. Сила искусственного интеллекта, по словам экспертов, заключается в том, что он может сократить сроки исследования лекарств, повысить шансы на успех и предложить такие идеи, которые никогда могли бы и не прийти в голову человеку.
4: InSilico Medicine была основана в 2014 году латвийско-канадским математиком и биотехнологом Алексом Жаворонковым и стала одной из первых компаний в мире, кто оптимизировал разработку лекарств с помощью нейронных сетей. В 2015 году Жаворонков публично поспорил на $1 миллион, что сможет дожить до 100 лет. Сейчас предпринимателю 47.
22: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Теории заговора. 21 июля 1969 года американский астронавт, командир корабля «Аполлон-11» Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны. Через 15 минут к нему присоединился пилот Эдвин Базз Олдрин. На месте посадки модуля они водрузили американский флаг. На Луне было установлено научное оборудование и собрано 20 килограммов грунта. Основные моменты этого события астронавты сняли на видео. Но есть сверхпопулярная теория, что никакой высадки на самом деле не было. А видеоматериалы — это совместная работа Голливуда и Национального космического агентства. Главный аргумент приверженцев теории — у НАСА в тот момент просто не было технологий для подобного полета, а проиграть космическую гонку Советскому Союзу американцы не могли. Поэтому и создали фальсификат.
8: Теории заговора на Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
9: Фонд немалого бизнеса Альфа-банка в честь своего трехлетия увеличивает количество призов в 2 раза. Предприниматели смогут выиграть билеты на матч «Спартак-Динамо», обучение на курсе Альфа-банка, VIP-проходки на Альфа-Конфу, доступ к нейроофису и другие призы. А помимо основного призового фонда разыгрываются 2 рекламные кампании стоимостью 1 миллион рублей каждая. Для участия в розыгрыше необходимо подать заявку с рассказом о своем бизнесе на сайте фонда до 30 сентября. Производство рамного внедорожника Haveo H9 началось на калининградском предприятии «Автотор». Модель выпускают на базе сваренного и окрашенного кузова с последующим поэтапным расширением количества технологических операций и повышением уровня локализации, говорится в сообщении бренда Haveo. Модель выпускается в комплектациях «Премиум» и «Техно Плюс». Все внедорожники проходят комплексную проверку качества. На них распространяется официальная гарантия производителя и меры сервисной поддержки, действующие в дилерской сети Haveo Pro в России. Grand Service Express запускает с 1 октября поезд из Москвы в Минеральные Воды, сообщается в канале компании ВМАКС. Из Москвы состав будет отправляться в 14.30 и прибывать в Минводы на следующий день в 13.35. В обратном направлении отходить от станции Минвод в 19.20 и прибывать

0: метра обязательной инфраструктурной нагрузки на новые проекты, рассказала сопредседатель ассоциации, вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.
1: Для девелопера нагрузка состоит из ряда факторов, и один из самых отличительных от других видов недвижимости, бизнес-центров, например, или гостиниц, это количество парковочных мест. Когда эту нагрузку государство планировало, то были другие посетители, другие количества людей, с одной стороны. С другой стороны, ожидалось, что торговые центры, вот эти вот парковки, предоставляют для других людей, даже для тех, кто не приходит в торговый центр, а машину ставят там на ночь, например, или вечер. Но сейчас ситуация другая. Во-первых, посетителей стало меньше на 27%, если сравнивать с 2019 годом, а если сравнивать с более ранними годами, то еще больше. Практически треть людей к нам не доезжает. Это раз. Два, бесплатной парковочной инфраструктуры не происходит, потому что если есть платные парковки, то торговые центры тоже делают платную парковку. Даже если платной парковки вокруг нет, жители используют парковку торгового центра для того, чтобы ночью ставить, то торговые центры вводят абонементы и тоже пытаются это монетизировать. Но по большому счету сейчас избыток парковочных мест, потому что посетителей стало меньше, появляются вот эти метры парковочные, которые не нужны никому, ни торговому центру, они не востребованы посетителями, они не востребованы жителями вокруг, если у них есть альтернатива. При этом они просто простаивают.
0: Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. По словам Люлина, АТР готовит несколько писем в Минтранс, Минстрой и Минпромторг, чтобы согласовать с ними свою позицию. Насколько эта инициатива своевременна на фоне атак на логистические центры маркетплейсов и задержек в поставках заказов, говорит гендиректор Vector Market Research Дмитрий Чумаков.
2: Те, кто покупал на маркетплейсах, они, в общем-то, продолжают совершать там покупки. Маркетплейсам удается в целом, по моему мнению, достаточно эффективно решать логистические задачи в текущей нестабильной ситуации. Поэтому задача, мне кажется, она является и актуальной, и вполне своевременной.
3: А вот такая потенциальная нехватка парковочных мест сейчас или в будущем не станет ли дополнительным стимулом для покупателей отказываться от приобретения товаров именно в офлайне?
2: Здесь задача скорее не в том, чтобы взять единое клише, как мне кажется, и применить ко всем торговым объектам, а проанализировать уровень загрузки в торговых комплексах разных форматов различного значения, и тогда уже внести какие-то определенные коэффициенты, которые будут учитывать специфику объектов.
3: То есть на потребительском спросе это не должно отразиться? Или может отразиться?
2: Покупателям, безусловно, важно, когда они приезжают в торговые комплексы, чтобы они могли удобно припарковать свой автомобиль и обеспечить себе комфортный шопинг. Если автомобиль нужно будет парковать за несколько кварталов, конечно, в такой торговый комплекс будет существенно меньшее количество желающих его посетить. При этом, учитывая, что сейчас парковки зачастую загружены только на небольшую часть, в целом, мне кажется, есть определенный потенциал для перепрофилирования таких площадей в то, что будет более востребованным.
0: Гендиректор Vector Market Research Дмитрий Чумаков в инициативе по сокращению норм паркинга в торговых центрах АТР предлагает отдельно не учитывать места для многодетных при подсчете общей вместимости парковки. При этом места для людей с инвалидностью должны сохраняться отдельно. Для уже действующих объектов ассоциация предлагает предусмотреть переходный период. В резюме все чаще стали встречаться шутки и мемы. Такие примеры стали распространяться в сети. Основная цель тут – обмануть алгоритмы искусственного интеллекта, которые многие компании используют при поиске сотрудников, продолжит Ольга Кашинская.
4: Такая изобретательность, по сути, попытка обогнать прогресс. Дело в том, что и алгоритмы, которым сейчас доверяют первичный отсев резюме, примерно в половине случаев воспринимают любую информацию буквально. И если соискатель перечислит, например, свои достижения в онлайн-играх, и кадровики сочтут это за признак целеустремленности и обладания лидерскими качествами. Шутку, конечно, считают на этапе личных собеседований с живыми людьми, но основная задача соискателя – попасть к этим самым живым людям – уже будет выполнена, объясняет гендиректор компании EVAPS Альфред Столяров.
5: Уловки с резюме путем добавления всяческой дополнительной информации, естественно, работают. Так как нейросеть – это, по сути, инструмент, то с обеих сторон можно им пользоваться. Кандидаты смотрят, как нейросеть анализирует резюме и стараются добавить туда ту информацию, на которую прореагирует именно нейросеть. Было до смешного, когда добавляли информацию белым текстом, чтобы при печати информации не было, а при просмотре нейросетью информация была. Работодатель в большинстве случаев увидит это, но увидит уже при очном собеседовании. А задача кандидата пройти вот

0: эти многочисленные проверки и попасть на очное собеседование. После попадания на очное собеседование шансы, что тебя возьмут, резко возрастает.
1: На практике это действительно работает. Например, весной этого года при устройстве в IT-компанию один из кандидатов оказался на собеседовании с ИИ-ассистентом. И, недолго думая, попросил чат-бота самостоятельно ответить на свои же вопросы об опыте работы и конкурентных преимуществах, так, чтобы в итоге кандидат был рекомендован к работе. ИИ-ассистент с готовностью эту просьбу выполнил. Было другой пример, когда разработчик подробно расписал в резюме свой опыт приготовления пельменей, даже указал итоговый уровень удовлетворенности и получил приглашение на личную встречу с HR-ом. Продолжит гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
2: Действительно, мне кажется, что сейчас навык понимания того, как автоматические системы оценивают тебя и адаптация своего резюме к таким системам, это существенный навык, который есть у соискателей. При этом я уверен, что качество отбора, которую делают модели, в среднем выше, чем у людей. Ну, мы сейчас говорим про массовые профессии, когда ты осматриваешь там 100-200 кандидатов.
3: У тебя, смотреть их резюме, сделать это вдумчиво человеку, ну, практически невозможно. Все равно люди приходят к каким-то паттернам, которым они оценивают. Хороший пример сигнала — это время работы на предыдущих местах. Ну, и здесь модели могут быть более объективными и могут считывать более сложные сигналы.
1: В обратную сторону, правда, это тоже работает. По словам экспертов, многие работодатели опасаются, что ИИ использует не только их HR-отдел, но и соискатели. И ужесточают методы проверки, пишет Wall Street Journal. Методы у всех разные. Кандидатов просят выключить виртуальный фон, показать комнату или использовать второе устройство с камерой. Хотя профессионал все равно отличит использование искусственного интеллекта и без дополнительных аксессуаров, говорит автор телеграм-канала Asher 2, IT-специалист Филипп Кулин. По крайней мере, пока.
4: Если говорить про IT, часто смотрят, не используют ли кандидат искусственный интеллект, делают всякие ухищрения. Но, честно говоря, вот практики того, что я видел в моей практике, когда я нанимал, когда я видел, как нанимали. Во-первых, когда искусственный интеллект используется, все-таки еще это видно. Нет еще синхронного искусственного интеллекта. Все равно есть задержка, особенно если ты эксперт, ты собеседуешь другого эксперта, ты видишь, что он тормозит, что он не может сделать перефразирование, воды много льет или наоборот мало, то есть не может просуждать на какие-то темы, это все еще пока видно.
1: На современном рынке труда, в общем-то, все средства хороши. Зарубежные пользователи рекрутинговой соцсети LinkedIn, например, начали указывать в резюме свои неудачные собеседования в крупные компании. Звучит, конечно, не очень солидно, зато повышаются шансы, что алгоритм зацепится за знакомое название. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Особая пенсия. До недавней реформы на заслуженный отдых в Катаре можно было выйти в 40 лет при рабочем стаже в 15. С 2023-го планка повышена до 50 лет при 25 годах стажа. Минимальная пенсия в государстве превышает 4000 долларов, а с возможными надбавками размер выплат может достигать 6000 долларов США в месяц. Пособие умершего пенсионера может выплачиваться членам его семьи еще долгие годы, причем даже в том случае, если они иностранцы. Вдове, дочери и сестре до их замужества, сыну и брату до 21-го дня рождения. При определенных условиях деньги могут получать даже родители и внуки покойного. Именно поэтому пенсионную систему Катара иногда называют пенсией пяти поколений. Особая пенсия. На Бизнес FM. Правила двух пицц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Скоро на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 16:57 в Москве, в студии Евгения Симонова. Суд в Москве арестовал главу Евротранса Игоря Мартышова по уголовному делу о хищении служебного моторного топлива. Как ранее сообщалось, по делу проходят 3 высокопоставленных подмосковных полицейских и 3 топ-менеджера компании. Сумма ущерба, причиненного в результате их преступных действий, превышает 1 миллион рублей. Предварительное расследование поручено Следственному департаменту МВД России. В аэропорту Читы произошло аварийное отключение электричества. Причиной стало повреждение кабеля на участке за пределами аэропортового комплекса из-за работ сторонней организации. Сейчас специалисты вскрывают грунт на месте повреждения для ремонта. Для обеспечения безопасности полетов временно ввели ограничения на взлеты и посадки в темное время суток. Челябинский облсуд отменил регистрацию на выборы в Госдуму кандидата от Челябинского яблока Ярослава Щербакова. Он был выдвинут по одномандатному избирательному округу от партии. Согласно данным картотеки суда, ИСУМ выступал Артем Кугурунцев. На сайте регионального избиркома значится, что он выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному избирательному округу политической партии России «Экологическая партия Зеленые». Матвей Сафонов номинирован на приз лучшему вратарю мира по версии France Football. Голкипер ПСЖ вошел в десятку претендентов на трофей Яшина. Сафонов стал первым российским вратарем, номинированным на эту награду. Победителя объявят 26 октября на церемонии вручения золотого мяча. В 2026 году Сафонов вместе с ПСЖ выиграл чемпионат Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 5 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия и Украина снова заговорили о дипломатии. По словам Дмитрия Пескова, Россия предпочла бы достичь поставленных целей мирными средствами, но считает Киев недостаточно гибким. Зеленский, в свою очередь, допустил новую трехстороннюю встречу России, Украины и США. Но есть ли что обсуждать на данном этапе? Комментарий Георгия Буфта. Деньги зависли. Продавцы Wildberries пожаловались правительству на задержки выплат за проданные товары. По словам селлеров, значительные задержки наблюдаются последние несколько недель. Рост цен на так называемый борщевой набор, то есть картошку, капусту, свеклу, морковь, за год составил от 20 до 38%, подсчитали аналитики. А что же разогнало ценник на овощи? Эти и другие темы на Business FM. Россия и Украина снова заговорили о переговорах. Москва готова каждую минуту прийти к миру. Все зависит от Киева, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия предпочла бы достичь поставленных целей мирными средствами, но считает Киев недостаточно гибким. Он также подчеркнул, что победа в конфликте на Украине очень близка. Зеленский, в свою очередь, в интервью Axios заговорил об окне для дипломатии и допустил новую трехстороннюю встречу России, Украины и США. И даже назвал страны, где такая встреча могла бы состояться. Эмираты, Швейцария, Турция. Среди возможных тем для обсуждения он называет прекращение ударов по энергетике и экспортной инфраструктуре, а также обмен пленными. По одному из возможных пунктов в Москве уже высказались отрицательно. Сергей Лавров заявил, что Россия не согласится на новую зерновую сделку, так как мораторий на удары по гражданским судам в Черном море нереалистичен и неконтролируем. Зеленский также сказал, что в 20-х числах сентября готов встретиться с Трампом и рассчитывает получить от США и средства ПВО, и даже баллистику. О том, есть ли что России и Украине обсуждать на данном этапе, говорит политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
8: Речь не идет о встрече в верхах на троих. Речь идет о том, что могут возобновиться переговоры, которые были в таком формате, как весной, на уровне помощников президента или еще кого-нибудь, и с участием американцев. Те переговоры, которые весной были, они ни к чему не привели. Тоже обсуждали условия перемирия, условия прекращения огня, и даже набегая вперед, там обсуждали технические параметры того, как прекращение огня будет соблюдаться и как оно будет мониториться, если оно будет заключено. Поскольку первый пункт не был выполнен, оно не было заключено, то и все остальные тоже утратили всякий смысл. Так что переговариваться можно о чем угодно, но я, честно говоря, не вижу сейчас особых возможностей для того, чтобы продвинуться в результате этих переговоров. Обе стороны хотят показать, что они готовы к переговорам. Это происходит по разным причинам. Зеленский говорит, что он готов к переговорам прежде всего потому, чтобы не рассердить Трампа и попросить у него под это поставки ПВО. Россия тоже готова к переговорам. И тоже прицел здесь американцы. Поскольку зачем же вставать в позу такого несговорчивого субъекта, который от всего отказывается. Мы готовы к переговорам, давайте их вести. Тем более, что есть шанс, что пока будут идти переговоры в Палате представителей, зависит от законопроекта об адских санкциях, так называемый, он дальше не продвинется. Поэтому можно вести переговоры, почему нет. Результата не будет, процесс будет.
9: То есть такие с обеих сторон показные мероприятия для Трампа?
8: Не совсем, потому что все-таки ситуация меняется. Она меняется в обеих странах. И на поле боя меняется, и в тылу меняется. И может быть количество, когда теперь растет новые качества и новые переговорные позиции. Но пока это новое качество не возникло и не возникло новых переговорных позиций. Они, собственно, прежние. Даже если верить утечкам, которые последовали после последнего вояжа Уиткофа и Кушнера, то позиция Москвы стала несколько жестче. Поскольку, если верить украинским источникам, то раньше не требовали изменения в Конституцию вносить соответствующие. А сейчас есть такое требование. Но, мягко говоря, в нынешнем контексте просто невыполнимо.
9: Но Зеленский, тем не менее, называет некоторые возможные темы для переговоров, в частности, энергетика, зерно, обмен пленными, экспортная инфраструктура.
8: Потенциально, действительно, я готов поверить в том, что какие-то, возможно, частичные компромиссы и частичные прекращения огня где-то. Но тут каждая страна взвешивает для себя, что ей выгодно и что выгоднее противнику. Россия достаточно успешно раздолбала весь экспортный потенциал Украины. Украина тоже отвечает примерно тем же. Вернее, не отвечает, она и первая начала это еще в июне. Но у России есть запасные варианты. Это не весь ее зерновой экспорт. Собственно, то же самое с энергетикой. Но и Украина не просто так же просит баллистику у американцев и делает свою. Она собирается устроить такие же блэкауты и в российских регионах. Тут что кому выгоднее, каждый не хочет прогадать. Вот, собственно, такой весь расчет.
7: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Украинские СМИ сообщают об атаке на Киев и другие регионы. В столице возникли пожары на складах и в двух районах города. А также был поврежден офис телеканала «Мы Украина». Основной удар пришелся на редакцию и рабочие кабинеты. Есть пострадавшие. А кроме того, сообщается об отключениях электроэнергии в Киеве, области из-за ударов по энергоинфраструктуре. А в Черниговской области под удар попал торговый центр «Эпицентр». А в Британии тем временем уже заявили о предоставлении Украине зимнего пакета помощи в сфере ПВО на 100 миллионов фунтов, куда войдут-то в том числе ракеты для систем «Патриот». Деньги зависли. Продавцы Wildberries пожаловались правительству на задержки выплат за проданные товары. По словам селлеров, значительные задержки наблюдаются последние несколько недель. Союз продавцов маркетплейсов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, попросив также привлечь к оценке ситуации ФАС и налоговую службу, пишет Коммерсант. Проблемы, в частности, касаются денег, которые селлеры должны получить по итогам продаж за последнюю неделю июля. Согласно опросу Союза продавцов маркетплейсов, 95% из почти 2000 опрошенных селлеров не получили деньги в установленный срок. Организация оценивает объем выплат задержанных за ту неделю примерно в 20 миллиардов рублей. Вот что рассказали продавцы Wildberries, с которыми пообщалась Business FM.
10: Бизнес говорит.
11: Селлер Эмиль.
12: Примерно две недели назад Marketplace начал сильно задерживать выплаты. Вначале эти выплаты задерживались на несколько дней, и на последней неделе это уже достигло двух недель. История повторяется. Они одну выплату сделали, которая положена от 17 августа. Она пришла на той неделе в четверг или в пятницу, то есть в конце недели. На этой неделе мы ожидаем, наверное, будет так же, потому что менеджеры говорят, что вот-вот все станет хорошо, но пока все хорошо не становится. Общая сумма, чтобы вы понимали, нашу компанию задолженность, компании, которой мы управляем продажами, там около 70 миллионов от маркетплейса. И из них где-то около 30 миллионов они уже задерживают по срокам. Мы уже отменили заказы у поставщиков в Китае, потому что поставщики не могут отгружать товары без денег. Плюс они видят ситуацию, которая происходит в России, на постоплаты они идут очень неохотно.
13: За какой период задержка происходит?
12: С конца июля товары, которые у нас выкупили, мы получили эти деньги только 4 сентября. А должны были получить по оферте вывел и в течение 5-7 дней. Но обычно это происходило через несколько дней. А теперь через 2 недели.
13: Чем это чревато?
12: Банально, если это будет выпадать на выплату зарплат, но платить нечем зарплат. Это, наверное, самое страшное, что может быть. Комичная ситуация в том, что параллельно с этим сотрудники ВБ-банка постоянно нам предлагают разные кредитные предложения. Но это смешно. Мы задержим ваши деньги, но возьмите кредит.
14: Юлия продает на Wildberries одежду.
15: Уже когда начали жаловаться все массово, одна из выплат прилетела. За 17-е пришла августа. Отписки такие. У нас технические проблемы. Ну, простите, я работала в финансах. Я знаю, что такое сделать платежку, отправить в банк и сколько это занимает времени. Ну, какие могут быть технические проблемы неделями?
13: Суммарно, сколько у вас составила задержка по времени?
15: В среднем 3 недели. Просто если бы не было пожара, если бы не было сгоревшего товара, и они задерживали, люди были бы более терпеливы. Но учитывая происходящее, людей в состоянии финансовое ухудшилось, и поэтому терпения людей тоже уже нет, и задержки стали уже одно дело неделю задержать, а другое дело, когда уже 3 недели пошло.
14: Шуанна продает этнические товары ручной работы.
16: По продажам с 3 по 9 августа мне до сих пор не выплатили деньги. Сегодня уже 8 сентября.
13: И, соответственно, все, что после 9 августа, тоже не выплатили?
16: Конечно. Это очень критично. Я не могу развиваться дальше. Мне нужно оплачивать сертификацию, мне нужно оплачивать аренду склада, мне нужно платить за пряжу, мне нужно платить мастерицам. Каждые 2-3 дня мне нужно платить, и я по уши в долгах. Это при том, что я не беру большие кредиты на масштабирование своего бизнеса.
7: В Wildberries Business FM заявили, что большинство продавцов уже получили деньги за задержки участия предпринимателей, связанные с DDoS-атаками на сервис «Баланс продавца», говорит представитель объединенной компании Wildberries Rus Дмитрий Баршевский.
17: Большинство селлеров получили выплаты за реализованный товар. Например, за 24 августа вывести средства смогли большинство продавцов. Часть продавцов столкнулась с задержками при обработке операций по выводу средств. И это вызвано мерами безопасности, принятыми в ответ на DDoS-атаки, которые были нацелены на системы сервиса «Баланс продавца». При повышенной вредоносной нагрузке такие защитные механизмы могут временно приостанавливать обработку отдельных операций по отправке денежных средств. В результате часть заявок на вывод может обрабатываться дольше стандартного срока.
7: Дмитрий Баршевский, Wildberries Rus. Для продавцов критична не сама задержка, и не только она, а понимание, когда они получат деньги. В августе большинство платежей поступало через 10-14 дней после подачи заявки, говорит и гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
18: Задержки по платежам начали возникать с первых пожаров. Регламентный срок выплат составляет 5 рабочих дней. Фактически же большинство выплат проходило в течение 10 рабочих дней. Сейчас срок увеличился где-то до 14 рабочих дней фактически. Также изменен непосредственно регламентный срок по договору с 5 до 7 рабочих дней. Однако в целом с вот этим вот лагом выплаты идут достаточно стабильно. То есть где-то день на 5 или 7 они начинают проходить выборочно каким-то небольшому количеству продавцов. И затем потихоньку-потихоньку идут уже по всем продавцам, и где-то к концу 15-го рабочего дня выплаты поступают уже всем непосредственно продавцам.
13: Мы правильно понимаем, что весной Wildberries изменила оферту, они увеличили срок выплаты денег таким образом?
18: Да, непосредственно весной фактически срок выплаты денег был увеличен примерно на 2 недели. И непосредственно это изменение было как раз на фоне начала задержек платежей, затем ситуация в июне стабилизировалась, и до конца июля выплаты были все в срок в соответствии с офертой. После пожаров начались разные форс-мажорные обстоятельства. Осмелюсь предположить, что в связи с некими непредсказуемыми последствиями, с которыми приходится бороться. Масштаб проблемы, он все-таки достаточно серьезен. Про это говорят одновременно несколько разных ассоциаций с разными результатами опросов, исследований. Надо отметить, что здесь вопрос не столько в самом факте задержки выплат, а сколько в предсказуемости этого явления. Продавцы не имеют возможности прогнозировать свои обязательства перед поставщиками, перед сотрудниками.
7: Ефим Алдуков, гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки». Как заверили в Wildberries, все средства продавцов находятся в сохранности и перечисляются после завершения необходимых технических процедур.
10: Реклама. Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимуров, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+. Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
19: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
20: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
21: Вначале был бизнес.
22: Как появлялись города?
23: Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 240 тысяч жителей. В мае 1932 года на левом берегу Амура в районе села Пермское высадилась первая 1000 специалистов и добровольцев, прибывших для возведения крупного судостроительного завода. Уже через полгода разросшееся поселение получило статус города.
21: Как появлялись города? На Бизнес FM. FM.
10: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
24: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. В России стартовал Всероссийский месяц профориентации школьников. В течение сентября в регионах пройдут мероприятия программы «Билет в будущее». Профессиональные пробы, экскурсии на предприятия, мастер-классы, встречи с работодателями. Единая модель профориентации охватывает более 8,5 миллиона школьников. В нее входят свыше 38 тысяч школ, около 3 тысяч колледжей, 900 вузов и более 14 тысяч предприятий. Одной из ключевых задач программы остается знакомство учеников с реальной рабочей средой. Школьники смогут посетить современные предприятия, попробовать выполнить отдельные профессиональные задачи и пообщаться со специалистами. Отдельные мероприятия предусмотрены для родителей. Им расскажут, как помочь ребенку оценить свои интересы и способности и соотнести их с изменениями на рынке труда. Профориентация все больше выходит за пределы школьных занятий. Знакомство с работодателями и профессиональные пробы позволяют ученикам заранее увидеть реальные условия работы и лучше соотнести собственные интересы с потребностями регионального рынка труда. Правительство России включило антидроновое оружие в перечень служебного и гражданского оружия, а также специальных средств которыми обеспечиваются почтовые служащие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление. Оно дополняет список, утвержденный правительством в 2005 году. В него уже входят 9-миллиметровые пистолеты, травматическое оружие, электрошокеры, бронежилеты и другие средства защиты. Оружие и определенное количество патронов выдаются в зависимости от выполняемых задач. Среди них перевозка денежных средств и охрана почтамта. Кроме того, оружие выдается начальникам главной кассы. В Нижнем Новгороде после модернизации открыли библиотеку имени Бажова. Она находится на улице Кировской в Ленинском районе. Библиотека стала 9-й в городе, которую обновили по модельному стандарту. Пространство оснащено современным интерактивным оборудованием, компьютерами с доступом в национальную электронную библиотеку, актовым залом и комфортными зонами для уединенной работы. Значительно обновлен книжный фонд. Закуплено около 3000 новых изданий. Теперь читателям доступно 13 тысяч книг. Разработчики Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского создали гибридную квантово-классическую нейросеть, способную с высокой точностью диагностировать опухоли на МРТ-снимках. Это одна из первых успешных попыток объединить возможности стандартных нейросетей и квантовых схем, сообщает пресс-служба вуза. В перспективе ученые готовятся продвигать гибридный подход в реальной медицинской практике. Обсуждается участие в проекте профильных учреждений и научных центров. Вышел первый тизер документального фильма Алекса Гибни об Илоне Маске. Мировая премьера «Маска» состоится сегодня во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля. Хронометраж картины составляет почти 4 часа. Гибни объявил о работе над фильмом в марте 2023 года. Маск тогда предположил, что режиссер готовит о нем разгромный материал. Сам Гибни в 2008 году уже получил «Оскар» за документальный фильм «Такси на темную сторону». Он также снял картины «Стив Джобс. Человек в машине», «Ложь Армстронга» и «Изобретательница». О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 10 градусов. Завтра утром будет малооблачно и плюс 12, днем облачно с прояснениями и плюс 16.
0: Валюта.
1: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 8 сентября. Доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 85 копеек. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
24: Российские железные дороги подписали 3-летний контракт с Синара транспортной машины на поставку электропоездов «Финист», сообщили в РЖД. Ранее договоры поставки подвижного состава заключались на 1 год. В этом году холдингу поставят 12 поездов «Финист», всего 63 вагона. Регнедвижимость продала выставленные единым лотом 4 исторических здания в Арзамасе и Нижнем Новгороде за 41,8 миллиона рублей. Победителем стала ООО «Стелла Инвест» Алексея Самолетова. Речь идет об объектах культурного наследия регионального значения. Усадьбе купцов Подсосовых и доме Будылиной начала 19 века в Арзамасе, а также исторически ценные градоформирующие объекты. В Нижнем Новгороде это дом 44 на Большой Покровской. Губернатор Глеб Никитин рассказал, что в планах инвестора интеграция объектов в современное общественно-деловое и городское пространство. 1 октября сеть магазинов «Пятерочка» совместно с ПИМУ запускает бесплатный образовательный онлайн-проект «Школа питания для беременных». Онлайн-помощник позволит будущим мамам, женщинам на этапе планирования беременности и их близким быстро находить ответы на конкретные вопросы и научиться формировать рацион без строгих ограничений. В создании материалов участвовали акушеры-гинекологи, нутрициологи и психологи, опиравшиеся на актуальные научные исследования. Компания «Алроса» передала алмаз «80 лет Победы», крупнейший из когда-либо найденных в России ювелирных алмазов, в Госфонд. Алмаз был добыт на якутском Верхнемунском месторождении в 2025 году, поэтому он получил название в честь годовщины окончания Великой Отечественной войны. Вес минерала янтарного цвета достигает 468,3 карата. Его размер 56 на 54 на 22 миллиметра. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес FM. Держитесь курса.
2: слушаете «Бизнес FM Москва».
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
5: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
6: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Примо» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
25: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Через век. Главные капиталы России. Николай Васильевич Игумнов.
27: Купеческий род Игумновых был известен давно. Золотопромышленники, мануфактурщики, владельцы железных рудников. В конце 1880-х текстильный король, совладелец торгово-промышленного товарищества «Ярославская большая мануфактура», купец первой гильдии Николай Игумнов подал императору прошение о строительстве нового каменного здания в Москве на Якиманке. Говорили, что купец хотел подчеркнуть связь древней столицы и города своего бизнеса Ярославля, поэтому денег не жалел. Кирпич голландский, изразцы кузнецовского фарфора. В итоге на Якиманке вырос пряничный домик, в котором сегодня находится резиденция французского посла. А в 1901 году Николай Васильевич устроил в нем грандиозный бал. Для пущего эффекта по полу были рассыпаны новенькие золотые монеты с портретом царя Николая II. На следующий день в полицию поступил донос, что в доме купца первой гильдии Игумнова танцующие попирали ногами пресветлый лик самодержца всея Руси. Был издан срочный приказ, дом конфисковали, а неблагонадежного купца сослали в Абхазию, в поселок Алахадзы Сухумской губернии. Место ссылки было нездоровое, болотистое, с тучами малярийных комаров и гнездами ядовитых змей. Практические знания Игумнова и свойственный ему размах и там нашли себе применение. Для начала он приобрел в собственность несколько десятин заболоченных, никому не нужных почв и занялся их осушением. Он высадил на этой земле саженцы эвкалипта и болотного кипариса, пород которой вскоре вытянули из почвы лишнюю влагу. Одновременно организовал рыболовецкое предприятие на реке Бзыбь, пригласил с Дона 150 рыбаков с семьями, выстроил для них жилье. Вскоре заработал и начал приносить прибыль рыбоконсервный завод. Для рабочих были выстроены общежития с комнатами на двоих, для семейных домики, которые через какое-то время переходили в собственность семьи рабочего вместе с участком земли. Когда болотистые земли стали приобретать вид, приемлемый для использования, из Ярославля был доставлен местный племенной скот. Затем Николай Васильевич увлекся садоводством, которое в теплом черноморском климате имело хорошие перспективы. С Кубани завезли чернозем, на обновленной земле были высажены плантации хинных и камфорных деревьев, манго, киви, табака и мандаринов. Посадочный материал Игумнов закупал в Турции и привозил по морю. Таким образом, Абхазия обрела свои знаменитые мандариновые плантации, которые обеспечили многим семьям благосостояние на долгие годы. После революции Игумнов отправил семью во Францию, а сам добровольно передал свою собственность в дар советской власти и остался. Его бывшее поместье получило пышное название «Цитрусовый совхоз имени Третьего Интернационала», и бывший владелец работал там простым агрономом вплоть до своей смерти в 1924 году.
26: Через век. Главные капиталы России. На «Бизнес FM». Культ наличности. Лица на банкнотах.
8: На сегодняшний день в мире есть всего 5 действующих мавзолеев, где можно взглянуть на усопших руководителей социалистических стран в Москве, Белграде, Пхеньяне, Ханое и Пекине. В столице Поднебесной под красным полотном с изображением серпа и молота хранится тело Мао Цзэдуна, чей культ в Китае был на пике в 40-е годы прошлого века. Сейчас личность диктатора оценивают неоднозначно. С одной стороны, жесткая политика, гибель десятков миллионов людей из-за ошибочных решений, голодные годы и репрессии. С другой, лидеру китайской компартии удалось сделать из бедной аграрной страны промышленную державу. В современном Китае Мао и его идеи все еще сверхпопулярны. А портрет вождя есть на купюрах в 5, 10, 20, 50 и 100 юаней.
26: Культ на личности. На Бизнес FM.
9: Имя нарицательное. Истории привычных названий. На Бизнес FM.
11: В 1930-х годах во многих странах стали производить новую звуковую аппаратуру. Первые музыкальные центры, совмещавшие в себе радио и проигрыватель. Ламповые радиоприемники тех лет были довольно громоздкими, что позволяло без труда на их верхней крышке размещать проигрыватель для виниловых пластинок. В Советском Союзе первыми из гибридных устройств оказались аппараты марки «Радиола». Именно под этим брендом американская компания RCA выпускала не только радиоприемники, но и прочую бытовую радиоэлектронную аппаратуру. Но за железный занавес первыми проникли именно радиопроигрыватели RCA. И название «Радиола» прочно закрепилось за всеми похожими аппаратами. Хотя слово пришло из Америки, там радиолы называли радиограммами от сочетания слов «радио» и «граммофон». Первое подобное устройство в СССР было выпущено Александровским радиозаводом в 1938 году, а последнее – в 1992.
26: Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: 17 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во вторник провели новый телефонный разговор, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По словам помощника российского лидера, в разговоре Путина и Трампа был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе спецоперации. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала во вторник договоренность стран ЕС о возможности использования Украиной части выделяемых ей на оборонные нужды средств ЕС для закупки ракет-перехватчиков для американских зенитно-ракетных систем «Патриот». Фон дер Ляйен сообщила, что следующий транш в размере 3 миллиардов 200 миллионов евро будет предназначен для приобретения средств ПВО. Немецкая полиция задержала 48-летнего жителя Германии, подозреваемого в организации серии атак на объекты энергетической инфраструктуры в нескольких немецких федеральных землях, сообщает газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» со ссылкой на свои источники. Радиостанция «Deutschlandfunk» сообщила ранее об объявлении в розыск по подозрению в нападениях на энергосеть жителя Германии, придерживающегося радикальных экологических взглядов. Мужчина сам направил в редакции СМИ письма, который полностью взял на себя ответственность за диверсии. Железнодорожный оператор Grand Service Express с 1 октября запускает новый ежедневный поезд между Москвой и Минеральными водами. Продажа билетов уже открыта, сообщает компания. Уточняется, что из Москвы поезд будет отправляться с Казанского вокзала. В пути будет находиться 23 часа 5 минут. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил Юрий Ушаков. Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования. Президенты со знаком «плюс» оценили поездку Кушнера и Уиткофа. Работа по этому каналу будет продолжена. Трамп заявил, что заинтересован в прорыве украинского урегулирования во время его президентства. Сотрудников Почты России снабдят антидроновыми ружьями. Правительство включило их в список спецсредств. Как сказано в документе, речь идет о ружьях, способных противодействовать беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам. Что из себя представляет такое ружье? Будапешт высылает 10 российских дипломатов. Об этом заявила глава венгерского МИДа. По ее словам, высылаемые лица занимались деятельностью, недопустимой для дипломатов в рамках Венской конвенции. В российском МИДе уже заявили, что ответ будет жестким и болезненным. Эти и другие темы на Business FM. Сотрудников Почты России снабдят антидроновыми ружьями. Правительство включило их в список спецсредств, которыми будет обеспечивать работников Федеральной почтовой связи. Как сказано в документе, речь идет о оружиях, способных противодействовать беспилотным, воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам. А что из себя представляет такое оружие? Сложно ли им будет управлять рядовым почтальоном? А главное, нужно ли это вообще? Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
13: Антидроновое ружье – это устройство размером, допустим, с автомат Калашникова, который надо держать двумя руками, прицеливаться так же, как из стрелкового оружия. Устройство, которое излучает направленную электромагнитную энергию, излучение, похоже на ружье, ну, либо на пистолет, либо на такой футуристичный бластер из будущего. Вес этого устройства, грубо говоря, от 2-3 килограмм до 7, может быть, и больше килограмм. Электромагнитное ружье излучает радиоволны, которые ставят помеху дрону. Эта помеха прекращает, либо заглушает тот канал связи, который связывает дрона и оператора этого дрона. То есть дрон становится неуправляемым, условно говоря. Дальность действия таких ружей обычно не превышает 1 километра, но эффективная дальность, наверное, все-таки в районе нескольких сотен метров. Есть ли смысл оснащать такого рода вооружением, снаряжением в условиях приграничных районов? Это и имеет смысл, потому что почтальон находится на работе, он совершает иногда жизненно необходимые для населения действия. Но надо понимать, что если противник применяет тяжелые дроны, которые находятся на большой высоте, или если это дроны с управлением на оптоволокне, то никакого воздействия на эти дроны антидроновое ружье оказать не сможет. Мы говорим не об одном почтальоне, а о десятках почтальонов с антидроновыми ружьями. Да, они смогут, вероятно, какую-то часть этих дронов обезвредить. Это же ведь зависит еще и от сноровки, от подготовки, от того, заряжен аккумулятор, не заряжен аккумулятор. Нужен определенный тренинг, общение со специалистами, желательно подготовка, учебные занятия. Тогда это будет иметь смысл. Без такой подготовки пользоваться можно, но во многом это деньги на ветер.
7: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Почта России входит в число крупнейших работодателей страны, объединяет более 38 тысяч отделений. По официальным данным, в структуре трудится порядка 208 тысяч человек. Каждый четвертый из них почтальон, а при этом женщины составляют до 85% от общего числа сотрудников Почты России. Будапешт высылает 10 российских дипломатов. Об этом заявила глава венгерского МИДа Анита Орбан. По ее словам, высылаемые лица занимались деятельностью, недопустимой для дипломатов в рамках Венской конвенции. Орбан подчеркнула, что решение принято в целях защиты безопасности и суверенитета Венгрии. А по ее словам, Будапешт намерен продолжать необходимый диалог с Москвой. А в российском МИДе уже заявили, что ответ будет жестким и болезненным. А решение венгерских властей назвали проявлением русофобского лобби в Будапеште. О какой деятельности российских дипломатов вне рамок Венской конвенции может идти речь, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
14: Формулировка о деятельности, несовместимой со статусом дипломата, является стандартной. Она всегда используется, когда правильная страна считает, что сотрудники посольства или консульства используют свои дипломатические привилегии для того, чтобы заниматься разведывательной деятельностью. Естественно, что в случае Венгрии такие высылки не практиковались в последние годы с учетом особых отношений, которые сложились у старого венгерского руководства во главе с Виктором Орбаном и Российской Федерацией. Но, тем не менее, какие-то шпионские скандалы все-таки имели место и тогда. И, в частности, можно сказать, что еще весной решался вопрос о высылке одного из российских дипломатов. Тогда эта высылка прошла без особого дипломатического шума и была отложена до завершения выборов. В общем, даже при руководстве Орбана какая-то работа по выявлению российских разведчиков, по крайней мере, как это утверждали венгерские спецслужбы, она продолжалась. Сейчас же все гораздо более жестко, все более открыто, и, конечно, это такой серьезный демарш Будапешта в отношении Москвы. Хотя все оговорки, которые в таких случаях делаются, они сейчас были сделаны. В принципе, венгерская страна старалась избежать слишком воинственной риторики. В таких случаях, в общем, процедура отработана. Скорее всего, ответ будет симметричным. Да, это создаст, по всей видимости, для обеих сторон сложности. Но при этом такая практика не является чем-то из ряда вон выходящим.
7: Политолог-международник Андрей Картунов в российском посольстве в Будапеште решение венгерского МИДа выслать российских дипломатов назвали беспрецедентной необоснованной эскалацией. Отношения России и Венгрии вряд ли будут улучшаться из-за европейского курса Будапешта, говорит венгерский политолог Габор Штир.
15: Не удивлен, что высылали. Но что сразу 10, это уже, ну, думаю, что 2-3 максимум. Потому что это то, что идет, это вписывается в новую венгерскую внешнюю политику. Евросоюз, страны Евросоюза это делали, мы до этого не делали, теперь сразу. Из ничего тогда мы должны демонстрировать то, что мы тоже антирасистские, значит, мы охраняем суверенитет, защищаем суверенитет и делаем то, особенно в российском вопросе, что все, и что мейнстрим Евросоюза делает. Это основное направление. Для нас это самое главное, чтобы вернуть Венгрию, это для правительства вернуть Венгрию в европейский мейнстрим, нормализировать отношения с Евросоюзом. И демонстративно, это сюда вписывается то, что демонстративно вести себя с Россией. Это ключевой вопрос в европейской внешней политике, и Венгрия должна показать изменения, что мы тоже и в этом вопросе вписываемся в европейскую политику.
7: Венгерский политолог Габор Штир в конце июня МИД Венгрии объявил, что отзывает 37 руководителей дипломатических миссий, в том числе Норберта Конкале, который возглавлял посольство в Москве с 2018 года. В июле его освободили от полномочий. На данный момент дипмиссию возглавляет временный поверенный. Что происходит с Дональдом Трампом? Сначала он перекрасился в шатен, а затем устроил настоящий марафон публикаций в соцсетях. Объявил, что Луна наша, предложил переименовать Нью-Мексико в Нью-Америку, опубликовал карту, на которой американский флаг накрыл не только Канаду и Гренландию, но также Мексику, Исландию и страны Карибского бассейна. Также президент США представил концепт формы для космических сил США с эстетикой, которая тут же вызвала ассоциации со «Звездными войнами». И не только. Иностранная пресса на поток публикаций тоже отреагировала бурно. С подробностями Маргарита Юдина.
16: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
17: Make AI America Great Again. Так индийская Times of India заглавила материал о потоке публикаций от Дональда Трампа. Газета называет его ленту цифровым варьете. Тут тебе посты и про Иран, и про Луну, и Джорджа Вашингтона, и новую американскую географию. Rolling Stone предлагает другую культурную аналогию. Трамп, по версии журнала, провел выходные косплея суперзлодея, а именно Гру из мультфильма «Гадкий я», который хотел украсть Луну. Происходящее издание именует не иначе, как театром абсурда и полным кринжем, отмечая, что одержимость президента США переименованиями день ото дня усугубляется. Итальянская «Карьера де ла Сера» больше заинтересовалась костюмами для американских космических сил, которые опубликовал Трамп. Тут тоже прослеживается суперзлодейская эстетика. Металлическая эмблема на жестком воротнике, погоны с серебряными деталями, звание на рукаве и черные кавалерийские сапоги. Все в серо-черной гамме. По мнению газеты, с одной стороны, это напоминает форму Галактической империи из «Звездных войн», с другой – форму фашистов. «Карьера де ла Сера», цитируя экспертов, отмечает, что это очень похоже на костюмы в кино, которые используют, цитата, чтобы зрителю сразу было понятно, кто здесь плохой. The Independent тем временем следит за земными достижениями Трампа. Газета еще в заголовке обозначает проблему. Трамп никак не может остановиться менять название. И если раньше он это зачастую делал с объектами за пределами США, то теперь он решил переосмыслить географию Америки. Изменить название штата Нью-Мексико на Нью-Америка. Хотя даже это не в его полномочиях. Sydney Morning Herald, назвавшая посты Трампа уикендом троллинга, пожалела тех, кто платит за ранний доступ к публикациям Трампа в соцсетях. Около 100 тысяч долларов ежемесячно. Остается надеяться, что они довольны своими покупками, потому что президент США действительно расстарался с контентом. Даже более, чем обычно, иронизирует издание. В комментариях к публикации юмора не меньше. Одни пользователи удивляются, почему американский президент так принизил себя. Надо же было переименовать Нью-Мексико в Нью-Трамп. Другие говорят, что миру просто следует перестать разговаривать США, пока у руля не появится взрослый человек.
1: Daily Beast подытоживает: безумную серию постов Трампа все-таки не стоит трактовать буквально. Среди его публикаций было когда-то изображение, где он работает в Макдональдс. Но психиатры, как отмечает издание, все-таки обеспокоены цифровой активностью президента США. Причудливые публикации могут быть признаками психического расстройства или усталости.
7: С помощью искусственного интеллекта разработали препарат, способный замедлять старение. Исследование провела международная компания In Silico Medicine. Ученые использовали нейросеть для создания молекулярной структуры препарата, который не только помогает при заболеваниях легких, но и потенциально обращает вспять биологические признаки старения. Детали раскрывает Bloomberg.
10: В ходе промежуточного исследования препарат Rintisertib помог снизить биологический возраст, измеренный с помощью 6 различных часов старения, отслеживающих химические изменения в организме. Если ваш биологический возраст ниже, вы, скорее всего, умрете позже, говорит генеральный директор In Silico Medicine Алекс Жаворонков. Его компания создает лекарства с использованием искусственного интеллекта. Он предупредил, что результаты пока предварительные, и долгосрочные последствия применения препарата неизвестны. В исследовании приняли участие 42 пациента с хроническим заболеванием легких. Это первое исследование, которое очень ясно показывает, что прогнозируемый биологический возраст может быть снижен, заявил профессор Гарвардской медицинской школы Вадим Гладышев, который участвовал в создании одних из таких часов старения. Однако он признал, что исследование не является окончательным, указав на небольшой размер выборки. К тому же компания проводила клинические испытания исключительно с пациентами, страдающими фиброзом легких. Хотя сторонники долголетия давно поддерживают идею перепрофилирования существующих лекарств для замедления старения. Попытки разработать их часто заканчивались неудачей, но с появлением препаратов на основе гормона GLP-1, как тот же Оземпик, крупные фармкомпании проявляют все больше интерес к этой области. В компании In Silico с помощью ChatGPT создали модель для анализа медицинских карт, а также анализов крови и научных статей, чтобы выявить белки, приводящие к заболеванию. Затем компания разработала вторую систему, которая анализирует форму белков и их связь с другими молекулами. Это похоже на сканирование замка и создание ключа, который подходит к замку, заявил Алекс Жаворонков в интервью. Сила искусственного интеллекта, по словам экспертов, заключается в том, что он может сократить сроки исследования лекарств, повысить шансы на успех и предложить такие идеи, которые никогда могли бы и не прийти в голову человеку.
7: In Silico Medicine была основана в 2014 году латвийско-канадским математиком и биотехнологом Алексом Жаворонковым и стала одной из первых компаний в мире, кто оптимизировал разработку лекарств с помощью нейронных сетей. В 2015 году Жаворонков публично поспорил на $1 миллион, что сможет дожить до 100 лет. Сейчас предпринимателю 47.
18: Реклама. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей Луидор Авто. Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.

0: Морозов, Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
2: Впервые аспирин, не зная об этом, упомянул еще Гиппократ, который открыл жаропонижающие свойства ивовой коры. В 1828 году профессор химии Мюнхенского университета Йоган Бюхнер выделил из ивовой коры активную субстанцию. Почти через 70 лет другой немецкий химик Феликс Хоффман, сотрудник фирмы Bayer, продолжил исследование своего предшественника и нашел метод получения ацетилсалициловой кислоты в форме, пригодной для медицинского применения. Аспирин сделал компанию Bayer одним из мировых лидеров фармацевтического рынка. Препарат был популярен в царской России. Слово «аспирин» было передано Германии после Первой мировой войны странам-победительницам по условиям Версальского договора в счет репараций. Россия не участвовала в подписании этого договора и прав на репарации не получила. Поэтому в СССР препарат официально назывался ацетилсалициловая кислота. Но в народе его по-прежнему называли аспирином.
1: Имя нарицательное на Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
3: Фонд немалого бизнеса Альфа-банка в честь своего трехлетия увеличивает количество призов в два раза. Предприниматели смогут выиграть билеты на матч «Спартак-Динамо», обучение на курсе Альфа-банка, VIP-проходки на Альфа-Конфу, доступ к нейроофису и другие призы. А помимо основного призового фонда разыгрываются две рекламные кампании стоимостью 1 миллион рублей каждая. Для участия в розыгрыше необходимо подать заявку с рассказом о своем бизнесе на сайте фонда до 30 сентября. Производство рамного внедорожника Havail H9 началось на калининградском предприятии «Автотор». Модель выпускают на базе сваренного и окрашенного кузова с последующим поэтапным расширением количества технологических операций и повышением уровня локализации, говорится в сообщении бренда Havail. Модель выпускается в комплектациях «Премиум» и «Техно Плюс». Все внедорожники проходят комплексную проверку качества. На них распространяется официальная гарантия производителя и меры сервисной поддержки, действующие в дилерской сети Havail Pro в России. Гранд Сервис Экспресс запускает с 1 октября поезд из Москвы в Минеральные Воды, сообщается в канале компании ВМАКС. Из Москвы состав будет отправляться в 14:30 и прибывать в Минводы на следующий день в 13:35. В обратном направлении отходить от станции Минвод в 19:20 и прибывать в столицу в 20:40. Новости компании «Корпорация».

0: России Андрей Пешков.
1: То, что туда как инъекция закачивается теплый углеводород в жидком газообразном или каком-либо другом виде, это является провоцирующим фактором для того, чтобы те значительно большие на порядке массы, в том числе и парниковых газов, начинали высвобождаться и выходить на поверхность моря и океана, меняя, во-первых, температуру водной толщи, ее химический состав и, соответственно, прилегающий к водной поверхности слой атмосферы. В любом случае, это значительный вред, который наносится в глобальном масштабе или в региональном, или в субрегиональном, меняет температурный и химический режим Северного Ледовитого океана, который является, конечно, источником формирования погоды, климата и какой-то ресурсной базы, которой те же Норвеги пользуются в виде рыболовства, нефти. А последствия хлебать будут не только Норвеги, потому что мы понимаем, какая циркуляция циклоническая наблюдается в Северном полушарии. Соответственно, все, что там будет всплывать, любые загрязнения, они будут идти вдоль нашего побережья, которое составляет 42% Арктики, идти к берегам Аляски, Канады и так далее.
0: Заслуженный эколог России Андрей Пешков. При благоприятных условиях проект завода в Нидерландах рассчитан на улавливание и хранение около 12 миллионов тонн СО2 в течение следующих 15 лет. Европейский Союз планирует использовать технологии улавливания углерода для достижения своей цели по нулевым выбросам к 2050 году. Особенно это касается химического производства, где низкоуглеродные альтернативы пока недоступны.
2: Капитал с Алексеем Завьяловым.
0: Приветствую, Алексей.
3: Добрый вечер.
0: Если позволишь, вот начнем с новостей из политического мира. Состоялся очередной новый разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Он час целый длился. В основном говорили о ситуации вокруг украинского конфликта. Президенты со знаком плюс оценили поездку Кушнера и Уиткофа. Работа по этому каналу будет продолжена. Заявил Трамп также, что заинтересован в прорыве по решению украинского конфликта еще во время своего президентства. А кроме того, Ушаков сообщил, что Трамп уверен, что восстановление отношений России и США сулит выгоду обеим странам. Вот это вот все как-то уже повлияло на наш рынок?
3: Заявление прекрасное. Это мы вот уже, можно сказать, пожинаем плоды последних дней, когда прилетали и представители США в Россию, и потом в Киев слетали тоже, точнее сказать, на поезде они туда ехали из Польши, но это не так важно. Побывали в Киеве, и телефонный разговор президентов России и США, и все это рынок, конечно, внимательно отслеживает, геополитика при принятии решений, во всяком случае, на российском рынке акций остается по-прежнему на первом месте, но, видимо, рынок уже перенасытился этой информацией, и многие участники торгов отмечают то, что оценки высокие, конечно, высокие оценки и встреча, которая прошла в Кремле в субботу, высокие оценки и всеразличных переговорных процессов и телефонного разговора. Но вот нету прорывных решений. Да, Трамп сказал, что может быть какой-то прорыв, но это, скорее всего, в ближайшие 2 года. Да, 2 года остается президент США еще, по закону, во всяком случае. А вот 2 года – это достаточно продолжительный срок. Так что рынок-то сегодня, да, 2300 показал по индексу Московской биржи. И, казалось бы, все красиво и хорошо, но, видимо, запала уже покупателей не хватает на дальнейший рост. Откатились мы, ну, в большей степени это была, скорее всего, фиксация прибыли. И растем, но растем на 0,3%, 2271 пункт. Но не будем забывать, что и санкционные риски никто не снимал, и на следующей неделе в Палате представителей Конгресса США планируется рассмотрение закона о санкциях против России. Вот его там адский закон называют, адские санкции, которые, конечно, в большей степени будут касаться покупателей российской нефти, но, естественно, коснутся и России в плане доходов от продажи этой самой нефти. Так что здесь еще вот такой вопрос будет на следующей неделе обсуждаться. Видимо, это будет таким препятствием для роста, если вдруг что-то дальше будет хорошо развиваться в плане геополитики. Ну, хотя в американской прессе писали, что и демократы недовольны этим законом, не хотят много власти президенту Трампу давать. Ну, и с другой стороны, республиканцы тоже не все

0: закон, так что вопрос о принятии он подвис в воздухе, ну, сам по себе фактор рассмотрения, он уже не очень хороший. Ну и плюс заседание Банка России, которое, судя по прогнозам, тоже пока не сулит ничего хорошего. Во всяком случае, большинство участников торгов ждут паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Деньги.
7: В 1920 году появился первый бронированный инкассаторский автомобиль. Он позволил безопасно перевозить большие суммы денег. Через 7 лет такую машину впервые ограбили. Это случилось неподалеку от Питтсбурга, когда грабители похитили 104 тысячи долларов. В современных инкассаторских машинах защита от нападения усилена. Бронирован не только кузов вместе со стеклами, но и перегородка между салоном и фургоном. Даже попав в кабину водителя, злоумышленник не сможет добраться до денег.
6: История денег на Business FM. FM.
1: Между делом с Кирой Альтман.
8: Как поговорить, когда слов нет? Когда слова буквально не находятся, а близкому человеку важно помочь. Об этом спрашиваю Нюту Федермессер, общественного деятеля, директора благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».
9: В том, чтобы быть рядом и в том, чтобы держать за руку, в этом гораздо больше помощи, чем в слове «держись», которое оставляет ощущение опустошенности у обеих сторон. А вот в этом прикосновении, в «держи мою руку» и в тексте, я не представляю, что ты чувствуешь, я не знаю, что ты чувствуешь. Я не знаю, что сказать, но я с тобой, я рядом, можно я тебя просто обниму? В этом намного больше силы. И опять же, признание собственной слабости, оно дает силу и нам, и другому человеку. Это удивительным образом работает. Но есть люди, которые вообще не про разговор, и это тоже нормально, и не про слова. И тогда помощь в самом простом действии, о котором мы не думаем. Человек, переживающий тяжелую ситуацию, горе, его выбивает из повседневности. У нас есть такой странный показатель. Вот мама, у которой умер ребенок, она очень часто, рассказывая потом про свои переживания, она говорит, я 4 месяца не могла помыть голову. Вот для меня помыть голову, это было какое-то просто невероятное усилие. Я не могла. Я от одного это услышала, родители от другого. А потом я стала думать, надо друзьям говорить, а предложите ей помыть голову. Сказать, давай я тебе помою голову. Не можете сами помыть голову, сказать, пошли в парикмахерскую. Ничего не спрашивая, взять и вынести мусор, уходя. Зашел в магазин, позвонил и сказал, слушай, я в магазине, ничего тебе купить, ничего не надо, я сама схожу. А вот это вот я вот уже взяла, покупаю, есть будешь? Я все равно уже это делаю, я в аптеке уже покупаю тебе вот там чего.
8: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: 17 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Мирная жительница Горловки в ДНР ранена в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Макс-канале. НАТО следует быть готовой к затяжному конфликту на Украине. С таким утверждением выступила Минобороны США. Мы должны быть готовы к затяжному конфликту, а также к тому, что потребность Украины будет сохраняться еще месяцами и годами. Кроме того, мы должны быть готовы к другим вероятным чрезвычайным ситуациям, сказал заместитель американского военного министра по политическим делам Элбридж Колби, выступая по видеосвязи на очередном заседании Западной контактной группы, координирующей поставки оружия Киеву. Он подчеркнул, что следует, цитата, «трезво оценивать перспективы урегулирования украинского конфликта». Крупнейшая в мире компания по контейнерам перевозка Мэрск сообщила о прекращении работы с терминалом Борисполя в Киевской области. Ранее компания приостановила деятельность черноморских портов из-за ударов по объектам в Одесской области. По этой же причине аналогичное решение принял Южный горно-обогатительный комбинат в Кривом Роге. Российские военные наносят удары по портовой инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ, подчеркивали не раз в Минобороны России. Лионель Месси в 17-й раз номинирован на золотой мяч по итогам сезона. 39-летний нападающий вошел в число 30 претендентов. Он забил 8 голов, отдал 4 результативные передачи в составе сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу. Больше только у Килиана Мбаппе, стал лучшим бомбардиром отбора на турнир и принес Интер Майами первое в истории чемпионства в МЛС. Ранее Месси получал эту награду 8 раз. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держите курсы.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин и Трамп положительно оценили итоги визитов американских посланников Уитков и Кушнера в Москву и Киев, сообщили. В Кремле по телефону российский президент озвучил анализ происходящего в зоне СВО, а Трамп подчеркнул, что хочет добиться прорыва в отношениях России и США во время своего президентства. А продавцы на Wildberries пожаловались правительству на задержки выплат за проданные товары. По оценкам селлеров, речь примерно о 20 миллиардах рублей, которые они не могут получить за продажи последнюю неделю июля. Как это объясняет сам Marketplace? И Будапешт высылает 10 российских дипломатов, заявила глава МИД Анита Орбан. По ее словам, они занимались деятельностью, недопустимой для дипломатов. А при этом Будапешт намерен продолжать необходимый диалог с Москвой. В российском МИДе уже заявили, что ответ будет жестким. Подробности на Business FM. Владимир Путин и Дональд Трамп положительно оценили итоги визитов американских посланников в Москву и Киев. О состоявшемся телефонном разговоре сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Спецпосланники США Стив Уитков и Джаред Кушнер посещали российско-украинскую столицу 5-6 сентября. В Москве они провели переговоры с Владимиром Путиным, в Киеве с Зеленским и представителями Европы. Российский президент в ходе разговора озвучил американскому коллеге объективный и обстоятельный анализ происходящего в зоне СВО, а Трамп подчеркнул, что хочет добиться прорыва в отношениях России и США во время своего президентства. Итоги визитов американских посланников были оценены со знаком «плюс», отметил Ушаков.
13: Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным. Сами понимаете, что он носил конфиденциальный характер, поэтому поделиться с вами многими важными деталями и нюансами я вряд ли смогу. Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком «плюс». И работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолжена. Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования, это понятно. Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России. Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав. Положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта. Был дан объективный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач. Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий. С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств, было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы.
12: Юрий Ушаков, помощник российского президента. Обсудим прошедший разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. С нами на связи Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Георгий Георгиевич, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
12: Ну вот, итоги визитов Уиткова и Кушна президенты, по словам Ушакова, оценили со знаком «плюс». Ранее при этом СМИ утверждали, что американские посланники привезли в Москву и Киев некие обновленные версии ранее известных планов. Но можно вот, как вы считаете, говорить о каких-то подвижках серьезных?
14: О подвижках говорить все-таки рано, но какие-то процессы идут подспудно. Такое впечатление складывается с момента приезда директора СРУ. И вот после этого действительно создалось впечатление, что какая-то идет закулисная работа, в ходе которой пытаются хотя бы согласовать хоть что-то. Мотивы Трампа, в общем, можно угадать. Это достичь какого-то результата, может быть, промежуточного, хотя бы к вот этим промежуточным выборам в Конгресс, которые будут в начале ноября. И он хочет этот результат представить. Со стороны Зеленского и со стороны Киева вообще довольно много утечек в последнее время. Собственно, оттуда только идут утечки, которые дают тоже представление о том, что какие-то есть процессы, не все стоит на месте. Но договоренности нет, но есть какая-то попытка хотя бы о чем-то договориться. И российско-американские контакты идут в том формате, о котором Москва давно говорила, что он необходим, а именно формат предельно конфиденциальный и с минимумом деталей. Собственно, и визит директора ЦРУ был означен этой секретностью, и Уитков с Кушнером побывали в Москве, и тоже никаких деталей не последовало. Ну, конечно, полилось потом из Киева. Раньше, в общем, как ни противно, но то, что оттуда утекало, оно в какой-то мере подтверждалось. Поэтому можно предполагать, о чем идет речь. Речь может идти о частичных каких-то форматах прекращения огня.
12: Ну, в Киеве даже не скрывают, что они хотят. Там черноморское перемирие, воздушное перемирие, энергетическое перемирие. То есть, дескать, мы не будем бить по вашим энергообъектам, а вы по нашим не бейте. Или там в Черном море давайте будут ходить наши суда с зерновозом, ваши и наши. Но насколько, как вы считаете, это реалистично с нашей стороны?
14: Пока я бы не спешил сеять оптимизм, но обратил внимание на то, что на днях Путин обмолвился, что в будущем совсем нельзя сказать, что такого не будет. Поэтому, видимо, обе стороны хотят посмотреть, что будет в результате сейчас вот массированных ударов по России, и Украина хочет посмотреть, что там станет с российским тылом, НПЗ и так далее и тому подобное. Ну и хочет ясности по поставкам средств ПВО. От этого тоже, кстати, будет много зависеть. Если американцы дадут ПВО, Киев будет себя более уверенно чувствовать. Сейчас они там по всей Европе и в Америке будут просить средства ПВО.
12: Ну, Трамп тоже как-то раньше делал такие сигналы, что он хочет посмотреть со стороны, чем оно это все закончится, взаимные эти удары. По словам Ушакова, Путин заявил Трампу о том, что могли бы реально сделать американцы для прекращения боевых действий. Но вот идет ли речь о том, что российский президент, например, указал на представление Киеву разведданных, и могут ли на это пойти США?
14: Формулировка Ушакова очень осторожна и не содержит абсолютно никаких даже намеков на выпад в адрес Америки. Может быть, другие спикеры об этом скажут. Но, может быть, речь идет не о том, что, дескать, вот вы перестанете поставлять разведданные, перестанете поставлять оружие, тогда война закончится. Может быть, речь идет о том, что надавите на них и как-то простимулируете их к тому, чтобы они пошли хотя бы на какие-то уступки, чтобы это все можно было представить как более-менее победоносное завершение СВО.
12: А обыски в администрации президента Зеленского, обыски в Генпрокуратуре Украины, это можно назвать давлением со стороны Трампа?
14: Многие так считают, я так не думаю. Я думаю, что там есть собственный процесс, логика собственного процесса. Я думаю, что там в большей степени поддерживает Европу все эти действия, чем Трамп. И кроме того, ведь если предполагать, что Зеленского таким образом ослабляют, шантажируют и так далее, то у такого слабого политика меньше шансов на то, чтобы заключать какую-то сделку, в которой есть невыгодные или непопулярные условия. На такую сделку способен все-таки политик, у которого большой запас прочности, популярности и авторитета. А если он ослаблен коррупцией, да, то он будет бояться заключать непопулярные сделки, потому что тогда его просто посадят. Mm-hmm. А война закончится. Зачем ему это надо?
12: Ну, раньше Трамп говорил, что Зеленский не пользуется поддержкой на Украине и предлагал провести там выборы, и, возможно, он хочет доказать Зеленскому, что тот действительно теряет популярность на Украине вот такими мерами, тем более на БУСАП изначально создавали Соединенными Штатами, а уже потом стали на них влиять в том числе и европейцы. Вот некое окно дипломатии, говорит Зеленский, появилось. Он вновь заговорил о трехсторонней встрече. Вот как можно оценивать это в контексте прошедшего разговора, и может ли такая трехсторонняя встреча, исходя из пожеланий Зеленского, состояться?
14: Она вполне может состояться. Другое дело, в каком формате. Кто будет возглавлять российскую делегацию в Мединске, или Лавров, или кто, или Дмитриев. Вот это такой вопрос немаловажный. Поэтому важен формат. И кто будет с украинской стороны. Я не верю в встречу Путина с Зеленским вот просто от слова совсем, например.
12: Ну и в ходе разговора вновь говорилось о неких колоссальных выгодах от сотрудничества России и США после прекращения украинского конфликта. Трамп заявил, что хотел бы добиться прорыва в отношениях во время своего президентства. Как это можно прокомментировать? Что это за такой постанкурический жест?
14: Это объяснение на пальцах, что если война закончится, то частично санкции, по крайней мере, будут сняты. И будет открыто инвестиционное сотрудничество и так далее. Но известно, что нефтеразработка и технологии нефтеразработки, нефтедобычи во многом базировались на американских корпорациях, на их технологиях, особенно глубоководные, ну и много чего еще. Поэтому снятие санкций, конечно, интересно России, но другое дело, что только ради санкций Москва не пойдет на такие уступки, которые будут считаться поражением.
12: Спасибо. Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает», был у нас на прямой связи. Но я отмечу, что в Киеве уже говорят о том, что договорились они о двусторонней встрече Трампа и Зеленского. По словам главы украинского МИДа, она может состояться уже в этом сентябре.
15: Реклама. Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
16: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 127-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
15: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
17: Теории заговора. 21 июля 1969 года американский астронавт, командир корабля «Аполлон-11» Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны. Через 15 минут к нему присоединился пилот Эдвин Базз Олдрин. На месте посадки модуля они водрузили американский флаг. На Луне было установлено научное оборудование и собрано 20 килограммов грунта. Основные моменты этого события астронавты сняли на видео. Но есть сверхпопулярная теория, что никакой высадки на самом деле не было. А видеоматериалы — это совместная работа Голливуда и Национального космического агентства. Главный аргумент приверженцев теории — у НАСА в тот момент просто не было технологий для подобного полета. А проиграть космическую гонку Советскому Союзу американцы не могли. Поэтому и создали фальсификат.
18: Теории заговора на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
19: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. Минимущество Нижегородской области изымает еще 11 земельных участков под строительство восточного обхода Нижнего Новгорода. Они расположены на набережной Грибного канала и в Слободе-Подновье. Два участка принадлежат юридическим лицам ООО «Берег» и бетонному заводу «Вектор». Остальные находятся в собственности физлиц и предназначены для ведения личных подсобных хозяйств и индивидуального жилищного строительства. Владельцам недвижимости выплатят компенсацию за изымаемое имущество по рыночной стоимости. При их несогласии министерство будет судиться. Всего под строительство восточного обхода власти решили изъять уже около сотни участков. Строительство дороги пока находится на этапе проектирования. Заболеваемость ожирением в Нижегородской области с начала года выросла на 63%. Число нижегородцев с таким диагнозом составило почти 36 тысяч человек. Избыточную массу тела врачи начали выявлять в 3 раза чаще, а количество зарегистрированных больных сахарным диабетом 1 и 2 типа превысило 320 тысяч человек, показав рост на 25%. 8 новых агротехнологических классов открылись в школах Нижегородской области в новом учебном году в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В прошлом году было открыто 12 таких классов в 10 округах региона. Как сообщил глава Минсельхоза области Николай Денисов, на поддержку сельхозпроизводителей, которые реализуют программу по созданию агротехнологических классов, в этом году предусмотрено 40,5 миллиона рублей. Профклассы очень эффективны для ранней профессиональной навигации школьников. Главная цель такой работы – создание бесшовной подготовки кадров для аграрного сектора. Менеджеры по продажам и работе с клиентами стали самыми востребованными специалистами в малом, среднем и микробизнесе в Нижегородской области. За первое полугодие компании региона разместили около 36 тысяч вакансий, выяснили аналитики ХХРУ. В среднем бизнесе за 6 месяцев разместили 610 вакансий для менеджеров по продажам и работе с клиентами. На втором месте оказались бухгалтеры – 230 вакансий. Еще по 200 предложений пришлось на водителей и экспедиторов, а также врачей. В малом бизнесе спрос на менеджеров по продажам оказался еще выше – 1700 вакансий. Следом идут бухгалтеры, водители и экспедиторы. У микробизнеса на менеджеров по продажам пришлось 1,3 тысячи вакансий. Вторую строчку заняли курьеры и почтальоны – 570 предложений. Также небольшим компаниям требовались бухгалтеры, продавцы-консультанты и продавцы-кассиры. Бывший футболист сборной Аргентины Карлос Тевес уговорил своего соотечественника Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду принять участие в его прощальном матче. Встреча пройдет в декабре на стадионе «Ля Бомбоньера» в Буэнос-Айресе. С 2007 по 2009 год Тевес и Роналду вместе выступали за английский Манчестер Юнайтед. За этот период они стали двукратными чемпионами страны, а также выиграли Лигу чемпионов. Вместе с Месси Тевес представлял сборную Аргентины с 2005 по 2015 годы. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
18: Погода.
20: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 10 градусов. Завтра утром будет малооблачно и плюс 12, днем облачно с прояснениями и плюс 16.
21: Валюта.
20: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 9 сентября. Доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 88 копеек. Держитесь курса.
21: Компании и корпорации.
19: Германский автоконцерн Volkswagen изучает возможность продажи итальянского производителя мотоциклов Ducati в рамках пересмотра активов компании, заявил гендиректор Audi Гернот Зёльнер. По его данным, возможная продажа базирующейся в Болонье компании может принести концерну до 1,5 миллиарда долларов в рамках попыток крупнейшего европейского производителя авто повысить свою конкурентоспособность. Всего в ходе реструктуризации немецкий концерн поставит под вопрос дальнейшую судьбу 600 компаний из 2000, находящихся под управлением Volkswagen. Количество точек продаж автомобильной марки «Волга» в России расширилось. Теперь модели возрожденного бренда доступны в 80 официальных дилерских центрах в 35 городах страны. Об этом сообщили в пресс-службе компании. На российском рынке бренд представлен тремя моделями. Бизнес-седан C50, универсальный кроссовер K40 и флагманский кроссовер K50. Производство «Волга», напомню, развернуто на площадке в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались автомобили «Шкода» и «Фольксваген». Максимальная мощность завода составляет 110 тысяч автомобилей в год. Стратегическая цель проекта – поэтапное формирование собственного оригинального модельного ряда. Более 5 миллионов рублей изыскали с подрядной организации ООО «Акрополь» в пользу Нижегородского фонда капитального ремонта. С иском о возмещении убытков обратилась областная прокуратура. В прошлом году фонд заключил с ответчиком контракт на ремонт общедомового имущества в Первомайске. Выполнить работы требовалось до 1 сентября того же года, но подрядчик обязательства не исполнил, из-за чего муниципальным властям пришлось заключать новые контракты по более высоким ценам. Российский федеральный ядерный центр в НЕЭФ выкупил аварийное здание Дома директоров в Сарове. Историческое здание восстановят и создадут на его базе филиал Музея ядерного оружия. Двухэтажный деревянный дом в коттеджном стиле на улице Давиденко, 5, построили в 1947 году. В разные годы в нем жили директор КБ-11 Ивнеев Павел Зернов, Анатолий Александров, Борис Музруков и Евгений Негин. В 21 веке дом был продан частному лицу, у которого потом был изъят из-за ненадлежащего содержания. А к нынешнему году здание было практически полностью утрачено после пожара. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
21: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва».
22: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
22: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
21: Через век. Главные капиталы России. Эммануил Людвигович Нобель.
23: Основой российского капитала братьев Нобелей являлся механический завод их отца в Санкт-Петербурге. В 1859 году Эммануэль Нобель объявил себя банкротом и со всей семьей уехал в Швецию, где и прославился впоследствии его сын Альфред, наладив производство динамитов и учредив премию имени себя. А Людвиг и Роберт в 60-х годах вернулись в Россию, чтобы восстановить дела завода, но быстро переключились на самую прогрессивную отрасль промышленности того времени. В 76-м году они купили свой первый нефтяной участок. А к концу 19 века товарищество нефтяного производства братьев Нобель было самой крупной нефтяной компанией на территории Российской империи. Нобели наладили добычу и переработку нефти в Баку и на Северном Кавказе. Они также создали собственную транспортную и сбытовую сеть, которая включала нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками. Кроме нефтепереработки, компания занималась производством вспомогательных веществ, например, соды и серной кислоты. К тому же механический завод «Нобелей» в Санкт-Петербурге постоянно получал госзаказы, как военные, так и гражданские. В 1880 году Роберт Нобель по состоянию здоровья отошел от дел и уехал на родину, в Стокгольм. В России остался только Людвиг с семьей. После его смерти в 88 году дела товарищества братьев Нобель перешли к его сыну, Эммануилу Людвиговичу. Год спустя Эммануил, первый из Нобелей, принял российское подданство. Альфред Нобель умер в декабре 1896 года. Сразу было обнародовано его завещание, учреждавшее премии в области науки. В шведской печати высказывалось мнение, что эта идея может привести к коррупции. А протестовать последнюю волю Альфреда Нобеля пытался даже король Швеции. Вот тут Эммануил Людвигович впервые заявил о себе как о человеке, мнение которого имеет вес. Племянник Альфреда Нобеля настоял на выполнении завещания, изъял все вклады дяди из промышленного производства и создал фонд размером в 2 миллиона фунтов стерлингов. Он и стал финансовой основой для будущих премий. Устав Нобелевского фонда был принят шведским Риксдагом и утвержден королем 29 июня 1900 года. Эммануил Людвигович, инженер по образованию, продолжил семейную традицию внедрения технических новшеств. В 98 году он купил лицензию на двигатель конструкции Рудольфа Дизеля и начал его производство на собственном петербургском заводе. Мало того, сам внес в агрегат конструктивные изменения. На международной выставке в Париже 1900 года двигатель Рудольфа Дизеля получил гран-при, а Нобель представил свой вариант, который мог работать как на очищенном топливе, так и на мазуте, который до этого рассматривался исключительно как отход производства керосина. Эта машина, как и завод, ее выпустивший, была названа «Русский дизель» и продавалась очень активно как в России, так и в Европе. Новый двигатель стали ставить в первую очередь на морские и речные суда. Так появился новый вид водного транспорта – теплоход. В 1909 году совершила первое плавание отечественная подводная лодка «Минога», оснащенная дизельным двигателем «Нобеля». А 3 года спустя Эммануил Нобель договорился с владельцем машиностроительного завода в Таллине Артуром Леснером о создании строительной верфи и поставил «Миноги» на поток. Переломным для Нобеля стал 1912 год. Акционирование завода «Людвиг Нобель» открыло новую страницу в истории семейного дела. Речь шла об объединении нескольких предприятий в концерн. В него вошли 4 фирмы. Товарищество нефтяного производства братьев Нобель, акционерное общество «Людвиг Нобель», производившее русский дизель, акционерное общество «Ноблеснер», строившее подводные лодки, и торговый дом «Альфа Нобель», продававший молочные сепараторы, отделявшие сливки от молока. Февральский переворот 1917 года начался с одновременного выступления рабочих на нескольких предприятиях на Выборгской стороне в отчине Эммануила Нобеля. Сначала он решил остаться в России и продолжить вести семейный бизнес, но быстро понял, что большевики ему этого не позволят. После национализации всех предприятий летом 1918-го Нобель уехал из России. Революция нанесла ему серьезный удар, и он постепенно отошел от всех дел. Умер Эммануил Людвигович Нобель в мае 1932 года в Швеции.
0: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Слова, проверенные делом.
2: Веселье лежит в основе моего подхода к ведению бизнеса. И оно с самого начала было ключом ко всему, что я сделал. Больше, чем любой другой фактор, веселье является секретом успеха Virgin. Я отдаю себе отчет в том, что идея бизнеса как веселье и творчество идет вразрез с принятыми условностями. И это, конечно, совсем не похоже на то, чему учат в бизнес-школах. Там бизнес означает тяжелую, скучную работу и много дисконтированного поступления наличности и чистой проведенной стоимости. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
0: Слова, проверенные делом. На Бизнес FM.
3: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом поделился мнением о том, что реально могла бы сделать американская сторона для скорейшего завершения военных действий на Украине. Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что в телефонном разговоре президент России дал объективный анализ происходящего в зоне спецоперации и перспектив достижения ее задач. Европейские страны завершают работу над планом по закупке новых американских ракет-перехватчиков для американских ЗРК «Патриот» для Киева. Ожидается, что они прибудут на Украину к зиме, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Речь идет о программе, которую НАТО запустило летом 2025 года. По этой схеме европейские страны и Канада оплачивают поставки американского оружия Украине. Военные Ирана захватили американский подводный беспилотный аппарат у Ормузского пролива, утверждает Корпус стражи Исламской революции Ирана. Как сообщила пресс-служба КСИР, иранские военные захватили аппарат Dive LD на входе в Ормузский пролив. Чемпионат мира по пляжному самбо в этом году впервые пройдет в Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации самбо ФИАС. Турнир пройдет 12-13 сентября на знаменитом пляже Индая в городе Карагуатутуба, штат Сан-Паулу. Ожидается, что борьбу за награды поведут сильнейшие самбисты из 24 стран, среди них и Россия. Самбисты сборной России выступят под государственной символикой страны. В декабре прошлого года исполком ФИАС решил разрешить самбистам России и Белоруссии выступать на турнирах под флагами и с гимнами своих стран. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:30. Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А сотрудников Почты России снабдят антидроновыми ружьями, сообщили в правительстве, чтобы противодействовать беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам. Что это за оружие и зачем они нужны почтальонам? В Нидерландах открыли крупнейший в Европе завод по улавливанию углерода. Он способен сжижать до 800 тысяч тонн СО2. Его будут отправлять в Норвегию, а дальше закачивать под морское дно. Однако среди ученых уже нашлись критики этого проекта. И Лариса Долина отсудила 114 миллионов рублей у курьеров, которым она передала наличные под влиянием мошенников. Суд удовлетворил иск певицы к двум лицам. Сможет ли она взыскать с них такие деньги? Подробности на Бизнес FM.
0: Реклама.
3: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
4: От цели ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Сотрудников Почты России снабдят антидроновыми ружьями. Правительство включило их в список спецсредств, которыми будут обеспечивать работников федеральной почтовой связи. Как сказано в документе, речь идет о оружии, способных противодействовать беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам. Что из себя представляет такое ружье? Сложно ли им будет управлять рядовым почтальоном? А главное, нужно ли это вообще? Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
5: Антидроновое ружье – это устройство размером, допустим, с автомат Калашникова, который надо держать двумя руками, прицеливаться так же, как из стрелкового оружия. Устройство, которое излучает направленную электромагнитную энергию, излучение, похоже на ружье, ну, либо на пистолет, либо на такой футуристичный бластер из будущего. Вес этого устройства, грубо говоря, от 2-3 килограмм до 7, может быть, и больше килограмм. Электромагнитное ружье излучает выпускает радиоволны, которые ставят помеху дрону. Эта помеха прекращает либо заглушает тот канал связи, который связывает дрона и оператора этого дрона. То есть дрон становится неуправляемым, условно говоря. Дальность действия таких ружей обычно не превышает 1 километра, но эффективная дальность, наверное, все-таки в районе нескольких сотен метров. Есть ли смысл оснащать такого рода вооружением, снаряжением в условиях приграничных районов? Это имеет смысл, потому что почтальон находится на работе, он совершает иногда жизненно необходимые для населения действия. Но надо понимать, что если противник применяет тяжелые дроны, которые находятся на большой высоте, или если это дроны с управлением на оптоволокне, то никакого воздействия на эти дроны антидроновое ружье оказать не сможет. Мы говорим не об одном почтальоне, а о десятках почтальонов с антидроновыми ружьями. Да, они смогут, вероятно, какую-то часть этих дронов обезвредить. Это же ведь зависит еще и от сноровки, от подготовки, от того, заряжен аккумулятор, не заряжен аккумулятор, нужен определенный тренинг, общение со специалистами, желательно подготовка, учебные занятия. Тогда это будет иметь смысл. Без такой подготовки пользоваться можно, но во многом это деньги на ветер.
2: А Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». А Почта России входит в число крупнейших работодателей страны и объединяет более 38 тысяч отделений. По официальным данным, в структуре трудится порядка 208 тысяч человек, каждый четвертый из них почтальон. При этом женщины составляют до 85% от общего числа сотрудников Почты России. А сейчас с теми, кто в теме. Рынок компьютерных клубов в России продолжает развиваться. Сейчас сфера переживает бурный рост. По данным «Контурфокус», за 3 последних года количество таких организаций увеличилось более чем в 8 раз, а за последние 2 года удвоилось. О том, почему россияне ходят в такие киберзаведения, о деньгах и об отличиях российского рынка от зарубежных, мы поговорили с крупнейшей в мире франшизой компьютерных клубов российской компании «Колизеум».
0: «Бизнес FM с теми, кто в теме.
6: Здравствуйте. В студии Валерий Убадоев. Сегодня у нас тема игровая, но про бизнес. На данный момент мощные компьютеры уже далеко не такая роскошь, как было, например, в нулевые. Но можно заметить, что компьютерные клубы, киберарены продолжают развиваться. Открываются новые точки. За последние 2 года их количество в России удвоилось. Все это мы обсудим с нашим гостем, соучредителем крупнейшей в мире франшизы компьютерных клубов «Колизеум» Николаем Антоновым. Николай Сергеевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Начнем с того, что уже было сказано. Рынок компьютерных клубов продолжает расти. То есть люди продолжают в них ходить, несмотря на то, что мощные компьютеры, как ни крути, все равно стали более доступными. Все же в чем основная причина?
7: Действительно, доступность игровых ПК стала значительно больше, но основная причина, по какой люди приходят в компьютерные клубы, это все-таки не компьютеры, а социальный момент. Мы начали работать в 2017 году, и основным драйвером именно роста компьютерных клубов стал интерес к киберспорту. Киберспорт начал плотно проникать во все информационные слои. О нем начали много говорить. Большое количество людей следило за ним, увлекалось. И на фоне этого людям необходимо было где-то социализироваться. Как-то на фоне этого провести время с друзьями. Именно социальный мотив объединиться вокруг определенного хобби, он определяющий, да, для наших гостей. Мы проводили даже опрос аудитории. Это первое место среди мотивов для похода в компьютерный клуб. Но момент с железом, он тоже присутствует. Он у нас на втором месте.
6: Вы затронули тему киберспорта. Как считаете, какую роль вообще сыграли компьютерные клубы в становлении России как такой кузницы талантов в сфере киберспорта? Как раз недавно российские игроки победили на ряде крупных турниров.
7: 100% это повлияло, общаясь со всеми звездами киберспорта, стримерами. У всех детство так или иначе проходило в компьютерных клубах, поэтому, я думаю, косвенно это точно повлияло. Но все-таки надо отметить, что в начале нулевых компьютерные клубы люди в основном ходили из-за того, что дома не было интернета, и дома не было ПК как раз доступных. Ну и в целом игры, на самом деле, были другие.
6: Поговорим тогда о международном. Я правильно понимаю, что вы также присутствуете в других странах, помимо России?
7: Да, все верно. У нас в общей сложности присутствие в 18 странах. Много достаточно клубов у нас находится в странах СНГ. Также есть присутствие совсем в таких необычных регионах. У нас, например, есть клуб в Монголии, есть клуб в Таиланде, есть клубы в Дубае. Даже несмотря на все внешние обстоятельства, мы продолжаем развиваться в Европе. В этом году открылось 2 клуба в в Испании, в Барселоне и в Мадриде. У людей интерес к киберспорту есть, наверное, сейчас везде.
6: Вы говорите, открыли клубы в Испании в нынешних условиях. Насколько это было сложно?
7: Специфика, наверное, такая, она отчасти политическая, да, что это российская компания, да, и это франшиза российской компании, но в целом мы просто там себя не позиционируем как российский бренд. У нас, например, есть юрлицо в Казахстане, да, и клубы в Казахстане. Мы говорим партнерам, что если хотите, можете на Казахстан условно ссылаться. До начала моментов, связанных с СВО, у нас вообще активно шло развитие там по Европе. У нас были преддоговора и по Франции, и по Германии подписаны. Потом, ну, многие встали на паузу, но сейчас, на самом деле, международные партнеры готовы заходить, меньше смотрят, скажем так, на вот эти политические моменты. Важнее продукт. Азиатские рынки и рынки Middle East с удовольствием с нами работают. Мы выставлялись, например, на выставке франшиз Саудовской Аравии. Колоссальный интерес был к продукту.
6: Вообще, за рубежом, как правило, компьютерные клубы все же менее распространены, правильно понимаем? В Южной Корее, например, очень много так называемых кибер-кафе, но это все же что-то другое.
7: И да, и нет. За рубежом действительно они меньше распространены, но сейчас начинают развиваться. Корею, да, это действительно такая мекка киберспорта. Я сам был в апреле этого года в Сеуле. Но они отличаются тем, в первую очередь, что там, помимо того, чтобы поиграть, можно большое количество других своих потребностей закрыть. В частности, во всех клубах абсолютно есть питание. Можно, помимо того, чтобы поиграть, просто провести какое-то время за компьютером, моменты решить. Меня поразило то, что многие приходят туда даже и иногда не играют, просто едят за компьютером. То есть это уже такая давно сложившаяся культура досуга. В Китае огромное количество компьютеров клубов.
6: А в России, получается, такая культура киберспорта, можно так сказать.
7: Культура киберспорта, да, но и в целом у нас, когда начали компьютерные клубы развиваться, вот сейчас вторая волна, когда пошла, я бы отнес это в целом к классному развитию сферы услуг в России. То, что наши рестораны очень высокого уровня, например, либо наши бьюти-точки, все, что мы делаем в сфере услуг, это, ну, сейчас на уровне или выше, мне кажется, чем международные стандарты местами. То же самое применимо и к компьютерным клубам, что мы вот места для того, чтобы поиграть в компьютер, вывели на такой классный уровень, стандартизировали, и у нас это выросло в огромную сеть, в том числе это связано в целом с нашей культурой бизнеса, с культурой сферы услуг. Ну, повторюсь, у меня был большой опыт именно, когда мы ездили на различные выставки франшиз, Париж, Франкфурт, Саудовская Аравия, люди везде поражались, насколько у нас все классно с точки зрения дизайна, подхода к клиенту, программного обеспечения и так далее. Поэтому я в том числе это связываю вот именно с условием бизнеса в России.
6: А насколько сложнее стало получать железо, собственно, для самих компьютеров? У вас есть ли какие-то, например, контракты с ритейлерами, какие-то отдельные?
7: Мы давно работаем с компанией Asus, еще со старта. В целом они не ушли с российского рынка. Чуть-чуть стало, естественно, дороже оборудование за счет логистики, потому что у них представительство в России есть, но все равно логистика идет через третьи страны. Не критичная, то есть все есть, все в порядке. Единственное, что, ну, цены чуть дороже. Поэтому сейчас такой парадоксальный момент, на самом деле, за границей. Зачастую именно в плане техники клуб открыть дешевле, чем в России. Но это специфика реалий, мы к ним адаптировались, все это добавили в финансовую модель, поэтому, ну, живем с этим на данный момент.
6: Ваша основная аудитория, можете назвать возраст, примерный портрет?
7: Если широко брать, ядро это 14-35 лет, но она может варьироваться в зависимости от локации. Если это спальный район, будет, наверное, больше молодого возраста. Если это ЖК, это будут семьи. Рядом с вузами это будут студенты. В торговом центре будет прям широкий пласт аудитории. Но сейчас могу сказать, что аудитория сильно повзрослела. И очень много людей, 30+, они приходят компаниями в пятницу вечером и играют. У нас в целом отчасти этим продиктовано появление еще премиум формата клубов, где помимо того, что поиграть, можно еще покушать, попить.
6: Теперь, наверное, о самом главном. О деньгах. Можно ли примерно прикинуть, сколько стоит открыть и поддерживать компьютерный клуб? Сколько нужно потратить на сами компьютеры, на персонал?
7: Стоимость открытия, она будет в первую очередь варьироваться от количества ПК внутри и от площади помещения. Рекомендуем открывать клуб от 20 компьютеров, но это минимум, который будет интересен с точки зрения возврата инвестиций и ежемесячной прибыли. Такой клуб сейчас обойдется где-то от 10 миллионов рублей. Компьютер в среднем стоит сейчас 200 тысяч, полностью готовое игровое место. А вот стоимость помещения, она может чуть-чуть варьироваться. Можем заехать условно где все готово с точки зрения там коммуникации, вентиляции, электричества и прочее, а можем заехать в помещение, которое в бетоне.
6: А в месяц какие могут быть затраты на этот сам компьютерный клуб? То есть расходы на персонал, электричество?
7: Затратная часть компьютерного клуба — это аренда, электричество, интернет и это персонал. Плюс наши финансовые модели в том, что мы продаем игровое время, нет как таковой себестоимости, да, то есть, например, вы там, продавая стейк в ресторане, у вас всегда есть фудкост, там 30% вам нужно сырье закупать, у нас такая арендная модель, можно сказать, мы разом проинвестировали в оборудование, технику, и дальше просто получаем за это аренду. По затратам мы рассчитываем на стоимость аренды примерно 2000 рублей за метр, электричество и интернет в районе 50-60 тысяч, и заработная плата где-то 150 тысяч. Таким образом, у нас чистая прибыль с клуба на 20 ПК в месяц где-то получается 400-500 тысяч. Возврат инвестиций там, ну, меньше 2 лет на данный момент. Тут средние показатели по сети.
6: 150 тысяч на персонал, это имеется в виду на администраторов компьютерного клуба?
7: Да, да, это администраторы, да. Это несколько человек, которые работают у вас по смену. То есть на 20 ПК, в принципе, достаточно, чтобы у вас один человек работал в смену. Допустим, 3 человека в штате у вас, которые меняются.
6: Ну и конкретно ваша сеть. Можете ли раскрыть свои финансовые итоги за прошлый год и что ожидаете в этом?
7: У нас прошлый год был очень хорошим. У нас был общий оборот сети 7 миллиардов. И за прошлый год мы открыли 137 клубов новых. Сейчас у нас в общей сложности 630 клубов. Мы в этом году чуть сбавили темп, открыли пока 100, потому что, ну, чуть-чуть все-таки такая, ну, чувствуется легкое, скажем так, падение покупательской способности, в том числе среди потенциальных партнеров, но не критичное. Оборот к концу года планируем 8,5 миллиардов. Это общий оборот сети.
6: Спасибо вам большое за интервью. Теперь мы тоже в теме. С нами был соучредитель франшизы «Колизеум» Николай Антонов.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Соучредителем крупнейшей в мире франшизы компьютерных клубов российской компании «Колизеум» Николаем Антоновым беседовал Валерий Убадоев. Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алисы» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
8: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
9: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
10: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
11: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
0: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации. В
12: студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: Производство рамного внедорожника Havail H9 началось на калининградском предприятии «Автотор». Модель выпускают на базе сваренного и окрашенного кузова с последующим поэтапным расширением количества технологических операций и повышением уровня локализации, говорится в сообщении бренда Havail. Модель выпускается в комплектациях «Премиум» и «Техно Плюс». Все внедорожники проходят комплексную проверку качества. На них распространяется официальная гарантия производителя и меры сервисной поддержки, действующие в дилерской сети Havail Pro в России. Grand Service Express запускает с 1 октября поезд из Москвы в Минеральные Воды, сообщается в канале компании ВМАКС. Из Москвы состав будет отправляться в 14.30 и прибывать в Минводы на следующий день в 13.35. В обратном направлении отходить от станции Минвод в 19.20 и прибывать в столицу в 20.40. Германский автоконцерн Volkswagen рассматривает возможность продажи производителя мотоциклов Ducati в рамках общей ревизии портфеля активов, направленной на сокращение издержек, пишет Bloomberg. Итальянский бренд входит в число 600 принадлежащих Volkswagen предприятий, охваченных ревизией. Стоимость производителя супербайков может составить около $1.5 миллиардов, полагают аналитики. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 18.49 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». В Нидерландах открыли крупнейший в Европе завод.

0: чтобы те значительно большие на порядке массы, в том числе и парниковых газов, начинали высвобождаться и выходить на поверхность моря и океана, меняя, во-первых, температуру водной толщи, ее химический состав и, соответственно, прилегающий к водной поверхности слой атмосферы. В любом случае, это значительный вред, который наносится в глобальном масштабе или в региональном, или в субрегиональном, меняет температурный и химический режим Северного Ледовитого океана, который является, конечно, источником формирования погоды, климата и какой-то ресурсной базы, которой те же Норвеги пользуются в виде рыболовства, нефти. А последствия хлебать будут не только Норвеги, потому что мы понимаем, какая циркуляция циклоническая наблюдается в Северном полушарии. Соответственно, все, что там будет всплывать, любые загрязнения, они будут идти вдоль нашего побережья, которое составляет 42% Арктики, идти к берегам Аляски, Канады и так далее.
1: Андрей Пешков, заслуженный эколог России. При благоприятных условиях проект завода в Нидерландах рассчитан на улавливание и хранение около 12 миллионов тонн СО2 в течение следующих 15 лет. Европейский Союз планирует использовать технологии улавливания углерода для достижения своей цели по нулевым выбросам к 50-му году. Особенно это касается химического производства, где низкоуглеродные альтернативы пока недоступны.
2: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Добрый вечер, Алексей.
3: Добрый вечер.
1: Ну что ж, российский фондовый рынок сегодня тоже нашел силы немножко подрасти на 0,4 перед закрытием основных торгов. Хотя надо сказать, что падающий бумаг сегодня не меньше растущих.
3: Ну, рынок нашел силы даже забраться выше уровня 2300 по индексу Московской биржи, но, как мы видим, ненадолго. Такой сигнал, видимо, последовал фиксировать прибыль на этом уровне. Ну, действительно, слишком быстро, мне кажется, поднимался в последнее время российский рынок акций. Но хорошо, что все-таки есть поводы, геополитика. И состоялся телефонный разговор лидеров России и США вечером во вторник. Ну, здесь без каких-то особых подробностей, и рынок как-то не сильно на все это реагировал, но, тем не менее, то, что нашли силы все-таки вырасти, практически откатывались до уровня закрытия предыдущего дня, тоже неплохо, 0,5% прибавляет индекс Московской биржи, 2276 пунктов, но помимо, конечно, геополитики, рынок ждет заседание, очередное заседание Банка России по ключевой ставке, которое состоится уже в ближайшую пятницу. Ну, здесь прогнозы практически однозначные, все ждут паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики, хотя, на мой взгляд, и 25 базисных пунктов снижения, оно в текущей ситуации будет равносильно паузе. Ну, психологически, да, это будет хороший шаг, но, с другой стороны, технически это будет равносильно паузе. И интересная ситуация складывается на денежном рынке. Рынок денежный вообще, можно сказать, игнорирует не то чтобы прогнозы, а даже ждет повышения ставки. Если мы посмотрим на однодневную ставку Русфар или однодневную ставку Репо, она 14,22, то есть выше 14, выше ключевой ставки, и недельная ставка Репо на уровне 14%. То есть рынок денежный не то чтобы не ждет снижения, а ждет паузы. Еще даже некоторые сигналы повышения ставки демонстрируют. Ну, посмотрим, может быть, это история одного дня на самом деле. Рубль сегодня, кстати, развернулся вновь, и китайская валюта довольно заметно теряет ближе к закрытию торгов. 12 копеек потери китайского юаня, торгуется на уровне 12 рублей 77 копеек, и немножко откатился сегодня американский доллар в район 85,5-86, вот где-то в этом коридоре сейчас торгуется американская валюта, если опираться на однодневный фьючерсный контракт.
2: Капитал на бизнес FM. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы.

0: Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку бет-платежей 2026. 16+.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало.
2: Ресторанный тип обслуживания с кухней, залом для посетителей, меню и официантами придумали в Китае. Еще в конце первого тысячелетия заведения обычно располагались в центре крупных городов, рядом с отелями и домами терпимости, чтобы странствующие торговцы могли легко получить в одном месте весь спектр услуг. Ресторанов было множество и на любой вкус, с разнообразными кухнями, ценами и нюансами, которые отвечали требованиям разных религий. Одним из самых первых ресторанов Китая, который работает и по сей день, стал основанный в 1153 году Дом курицы у Бакита в городе Кайфын. Сегодня это семейный ресторан, которым до сих пор владеют потомки основателя. Их особенным образом приготовленная курица была признана нематериальным культурным наследием провинции Хайнань.
1: Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
3: Все свое носить с собой лучше всего в рюкзаке на двух лямках на спине. Особенно если вес этой поклажи превышает 10-15% массы тела, что нередко бывает у современных школьников, даже в младших классах. В сравнительном исследовании боковое отклонение позвоночника составляло менее 2 градусов без сумки и с рюкзаком на двух плечах, при этом в несколько раз больше с сумкой на одном плече и еще больше с одноплечным рюкзаком. При этом положение плеч менялось гораздо существеннее, особенно для одностороннего рюкзака. Это искривление называют функциональным, то есть сиюминутной адаптацией позвоночника под ношу. Профессиональное медицинское сообщество утверждает, что ношение тяжелой школьной сумки не считается сегодня причиной сколиоза. Но тем, у кого сколиоз уже есть, рекомендуют для лучшей устойчивости все же классический рюкзак на двух лямках. Такие обычные рюкзаки тоже меняют позу, но не так сильно, как плечевые сумки. А пояс на рюкзаке перераспределяет усилия на таз, там кости прочнее. Исключительные по весу и дистанции нагрузки в экспедициях и на военной службе документированно приводят к болям стоп и коленей и могут повредить плечевое сплетение. 2 огромных арбуза лучше нести в двух руках, а не в одной. 30 килограмм в одной руке дают более 2800 ньютон компрессии поясницы, а 2 по 15 в разных руках почти вдвое меньше. Для пожилых добавляется фактор равновесия. Особенно опасны болтающиеся тяжелые предметы, даже в рюкзаке. А вот небольшие и уравновешенные нагрузки не ухудшают показатели походки или равновесия.
1: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Уликулиев. Лесная подстилка загорелась из-за падения обломков беспилотников у хутора Дюрсовного в Российске. Работают оперативные спецслужбы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. По его данным, фрагменты беспилотника также упали на территории частного домовладения в станице Раевской. Пострадавших нет. Без обсуждений с Москвой решить украинский кризис невозможно, заявил глава Минфина США Скотт Бессент. Если вы не будете разговаривать с Россией, вы не остановите украинскую войну, приводит Bloomberg слова министра. Европейцы не хотят взаимодействовать по теме России и Украины, также подчеркнул глава американского Минфина. Вопросы оптимизации логистики сельхозпродукции находятся на особом контроле правительства России, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева по итогам совещания по мерам поддержки сельхозтоваропроизводителей. В частности, Патрушев указал, что проработан комплекс специальных инструментов, отдельные из которых уже реализуются. Тела 12 альпинистов, погибших при снежно-ледовом обвале в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии, вертолетами эвакуировали в альплагерь, сообщили в региональном управлении МЧС. Судьба еще 5 человек остается неизвестной, сообщили РИА Новости спасатели. Поисково-спасательные работы в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии приостановлены из-за ухудшения погодных условий. 6 сентября Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии информировало, что лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов в Безенгийском ущелье в горах. По последним данным, погибли 12 человек, 6 пострадали. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 7 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп положительно оценили итоги визитов американских посланников в Москву и Киев. О состоявшемся телефонном разговоре сообщил Юрий Ушаков. По его словам, российский президент в ходе разговора озвучил американскому коллеге объективный и обстоятельный анализ происходящего в зоне СВО. А Трамп подчеркнул, что хочет добиться прорыва в отношениях России и США во время своего президентства. Подробности буквально через минуту. Деньги зависли. Продавцы Wildberries пожаловались правительству на задержки выплат за проданные товары. По словам селлеров, значительные задержки наблюдаются последние несколько недель. Мы пообщались с продавцами Wildberries. Будапешт высылает 10 российских дипломатов. Об этом заявила глава венгерского МИДа. По ее словам, высылаемые лица занимались деятельностью, недопустимой для дипломатов в рамках Венской конвенции. В российском МИДе уже заявили, что ответ будет жестким и болезненным. Эти и другие темы на Business FM. Владимир Путин и Дональд Трамп положительно оценили итоги визитов американских посланников в Москву и Киев. О состоявшемся телефонном разговоре сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Спецпосланник США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер посещали российскую и украинскую столицы 5-6 сентября. В Москве они провели переговоры с Владимиром Путиным, в Киеве с Зеленским и представителями Европы. Российский президент в ходе разговора озвучил американскому коллеге объективный и обстоятельный анализ происходящего в зоне СВО, а Трамп подчеркнул, что хочет добиться прорыва в отношениях России и США во время своего президентства. Итоги визитов американских посланников были оценены со знаком «плюс», отметил Юрий Ушаков.
6: Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным. Сами понимаете, что он носил конфиденциальный характер, поэтому поделиться с вами многими важными деталями и нюансами я вряд ли смогу. Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком «плюс». И работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолжена. Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования, это понятно. Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России. Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав. Положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта. Был дан объективный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач. Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий. С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств, было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы.
5: Также, по словам Юрия Ушакова, Владимир Путин в разговоре с Трампом подчеркнул, что спекуляция о так называемой российской угрозе служит Евросоюзу прикрытием для наращивания поддержки Киева и своих военных расходов. Кроме того, лидеры России и США условились продолжать работу по решению гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными. В частности, Владимир Путин отметил усилия Мелании Трамп по возвращению в семьи российских и украинских детей. Президенты условились и дальше дальше продолжать контакты по мере необходимости. Прошедший разговор Владимира Путина и Дональда Трампа мы обсудили с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает».
7: Ранее СМИ утверждали, что американские посланники привезли в Москву и Киев некие обновленные версии ранее известных планов. Можно вот, как вы считаете, говорить о каких-то подвижках серьезных?
8: О подвижках говорить все-таки рано, но какие-то процессы идут подспудно. Такое впечатление складывается с момента приезда директора СРУ. Действительно, создалось впечатление, что какая-то идет закулисная работа, в ходе которой пытаются хотя бы согласовать хоть что-то. Мотивы Трампа, в общем, можно угадать. Это достичь какого-то результата, может быть, промежуточного, хотя бы к промежуточным выборам в Конгресс, которые будут в начале ноября. Договоренности нет, но есть какая-то попытка хотя бы о чем-то договориться. И российско-американские контакты идут в том формате, о котором Москва давно говорила, что он необходим. А именно, формат предельно конфиденциальный и с минимумом деталей. Конечно, полилось потом из Киева. Раньше, в общем, как не противно, но то, что оттуда утекало, в какой-то мере подтверждалось.
7: В Киеве даже не скрывает, что не хотят? Черноморское перемирие, воздушное перемирие, энергетическое. Но насколько, как вы считаете, это реалистично с нашей стороны?
8: Пока я бы не спешил сеять оптимизм, но обратил внимание на то, что на днях Путин обмолвился, что в будущем совсем нельзя сказать, что такого не будет. Видимо, обе стороны хотят посмотреть, что будет в результате сейчас массированных ударов по России, и Украина хочет посмотреть, что станет с российским тылом, НПЗ и так далее. Ну и хочет ясности по поставкам средств ПВО. От этого тоже, кстати, будет много зависеть. Если американцы дадут ПВО, Киев будет себя более уверенно чувствовать. Сейчас они по всей Европе и в Америке будут просить средства ПВО.
7: Саму Шакову Путин заявил Трампу о том, что могли бы реально сделать американцы для прекращения боевых действий. Но вот идет ли речь о том, что российский президент, например, указал на представление Киеву разведданных, и могут ли на это пойти США?
8: Планировка у Шакова очень осторожна. Но, может быть, речь идет не о том, что, дескать, вы перестанете поставлять разведданные, оружие, тогда война закончится. Может быть, речь о том, что надавите на них и как-то простимулируйте их к тому, чтобы они пошли хотя бы на какие-то уступки, чтобы это все можно было представить как более-менее победоносное завершение СВО.
7: Обыски в администрации президента Зеленского, обыски в Генпрокуратуре Украины. Это можно назвать давлением со стороны Трампа?
8: Многие так считают, я так не думаю. Я думаю, что там есть логика собственного процесса. Я думаю, что там в большей степени поддерживает Европу все эти действия, чем Трамп.
7: Некое окно дипломатии, говорит Зеленский, появилось. Он вновь заговорил о трехсторонней встрече.
8: Она вполне может состояться. Другое дело, в каком формате. Кто будет возглавлять российскую делегацию? Мединске или Лавров, или кто? Или Дмитриев? Вот это вопрос немаловажный. Важен формат. И кто будет с украинской стороны? Я не верю в встречу Путина с Зеленским совсем.
7: В ходе разговора вновь говорилось о неких колоссальных выгодах от сотрудничества России и США после прекращения украинского конфликта. Как это можно прокомментировать, что это за такой постанкуришский жест?
8: Это объяснение на пальцах, что если война закончится, частично санкции, по крайней мере, будут сняты. И будет открыто инвестиционное сотрудничество и так далее. Но известно, что нефтеразработка и технологии нефтедобычи во многом базировались на американских корпорациях, на их технологиях, особенно глубоководные, ну и много чего еще. Поэтому снятие санкций, конечно, интересно России, но другое дело, что только ради санкций Москва не пойдет на такие уступки, которые будут считаться поражением.
5: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Спикер украинского МИДа Тихий сообщил, что встреча Зеленского и Трампа предварительно согласована на сентябрь. Также, по его словам, возможен телефонный разговор. Деньги зависли. Продавцы Wildberries пожаловались правительству на задержки выплат за проданные товары. По оценке селлеров, речь примерно о 20 миллиардах рублей, которые они не могут получить за продажи в последнюю неделю июля. Как это объясняет сам Marketplace, продолжит Наталья Шашина.
9: Селлеры просят правительство взять на контроль ситуацию с выплатами за проданные товары. Союз продавцов маркетплейсов попросил премьер-министра Михаила Мишустина подключить антимонопольную и налоговую службы. 95% из 2000 опрошенных селлеров не получили деньги в срок. Речь, в частности, о продажах за последнюю неделю июля. Селлер Эмиль был вынужден отменить заказ у поставщиков, поскольку не мог внести предоплату.
10: Примерно 2 недели назад маркетплейс начал сильно задерживать выплаты. В начале этого выплаты задерживались на несколько дней, и на последней неделе это уже достигло 2 недель. Они одну выплату сделали, которая положена от 17 августа. Общая сумма, чтобы вы понимали, нашу компанию задолженность, компании, которой мы управляем продажами, там около 70 миллионов от маркетплейса. И из них где-то около 30 миллионов они уже задерживают по срокам. Мы уже отменили заказы у поставщиков в Китае, потому что поставщики не могут отгружать товары без денег. Плюс они видят ситуацию, которая происходит в России, на постоплаты они идут очень неохотно.
9: В сложную ситуацию попала Шуанна, которая продает этнические товары ручной работы.
11: По продажам с 3 по 9 августа мне до сих пор не выплатили деньги. Я не могу развиваться дальше. Мне нужно оплачивать сертификацию, мне нужно оплачивать аренду склада, мне нужно платить за пряжу, мне нужно платить мастерицам. Каждые 2-3 дня мне нужно платить, и я по уши в долгах.
9: Wildberries объясняют задержки DDoS-атаками на сервис «Баланс продавца». В компании заверили, большинство продавцов получили деньги вовремя, а те, кто столкнулся с задержкой, попали под усиленные меры безопасности, говорит представитель Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
12: Часть продавцов столкнулась с задержками при обработке операций по выводу средств, и это вызвано мерами безопасности, принятыми в ответ на DDoS-атаки, которые были нацелены на системы сервиса «Баланс продавца». При повышенной вредоносной нагрузке такие защитные механизмы могут временно приостанавливать обработку отдельных операций по отправке денежных средств. В результате часть заявок на вывод может обрабатываться дольше стандартного срока.
9: Но продавцов беспокоит не столько сама задержка, сколько непонимание, когда придут деньги и придут ли. В августе большинство платежей поступало через 10-14 дней после подачи заявки, говорит гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов. При этом еще весной Marketplace изменил оферту. Срок вывода денег в ней был увеличен.
13: Непосредственно весной фактически срок выплаты денег был увеличен примерно на 2 недели. И непосредственно это изменение было как раз на фоне начала задержек платежей. Затем ситуация в июне стабилизировалась, и до конца июля выплаты были все в срок в соответствии с офертой. После пожаров начались разные форс-мажорные обстоятельства. Осмелюсь предположить, что в связи с некими непредсказуемыми последствиями, с которыми приходится бороться.
9: Сами селлеры говорят, задержки не воспринимались бы сейчас настолько остро, если бы не убытки от пожаров. У многих на кону зарплаты сотрудников и следующие поставки. Как заверяют у Wildberries, все средства продавцов находятся в сохранности и перечисляются после завершения необходимых технических процедур. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Бизнес-ФМ.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
0: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку бет-платежей 2026-16+.
1: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Tank. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
14: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
16: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidordefisservice.ru.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Пока звучит этот текст, в планету ударит 450 молний.
1: Успеть за 10 секунд на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
17: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. В России стартовал Всероссийский месяц профориентации школьников. В течение сентября в регионах пройдут мероприятия программы «Билет в будущее». Профессиональные пробы, экскурсии на предприятия, мастер-классы, встречи с работодателями. Единая модель профориентации охватывает более 8,5 миллиона школьников. В нее входят свыше 38 тысяч школ, около 3 тысяч колледжей, 900 вузов и более 14 тысяч предприятий. Одной из ключевых задач программы остается знакомство учеников с реальной рабочей средой. Школьники смогут посетить современные предприятия, попробовать выполнить отдельные профессиональные задачи и пообщаться со специалистами. Отдельные мероприятия предусмотрены для родителей. Им расскажут, как помочь ребенку оценить свои интересы и способности и соотнести их с изменениями на рынке труда. Профориентация все больше выходит за пределы школьных занятий. Знакомство с работодателями и профессиональные пробы позволяют ученикам заранее увидеть реальные условия работы и лучше соотнести собственные интересы с потребностями регионального рынка труда. Правительство России включило антидроновое оружие в перечень служебного и гражданского оружия, а также специальных средств, которыми обеспечиваются почтовые служащие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление. Оно дополняет список, утвержденный правительством в 2005 году. В него уже входят 9-миллиметровые пистолеты, травматическое оружие, электрошокеры, бронежилеты и другие средства защиты. Оружие и определенное количество патронов выдаются в зависимости от выполняемых задач. Среди них перевозка денежных средств и охрана почтамта. Кроме того, оружие выдается начальникам главной кассы. В Нижнем Новгороде после модернизации открыли библиотеку имени Бажова. Она находится на улице Кировской в Ленинском районе. Библиотека стала 9-й в городе, которую обновили по модельному стандарту. Пространство оснащено современным интерактивным оборудованием, компьютерами с доступом в национальную электронную библиотеку, актовым залом и комфортными зонами для уединенной работы. Значительно обновлен книжный фонд. Закуплено около 3000 новых изданий. Теперь читателям доступно 13 тысяч книг. Разработчики Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского создали гибридную квантово-классическую нейросеть, способную с высокой точностью диагностировать опухоли на МРТ-снимках. Это одна из первых успешных попыток объединить возможности стандартных нейросетей и квантовых схем, сообщает пресс-служба вуза. В перспективе ученые готовятся продвигать гибридный подход в реальной медицинской практике. Обсуждается участие в проекте профильных учреждений и научных центров. Вышел первый тизер документального фильма Алекса Гибни об Илоне Маске. Мировая премьера «Маска» состоится сегодня во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля. Хронометраж картины составляет почти 4 часа. Гибни объявил о работе над фильмом в марте 2023 года. Маск тогда предположил, что режиссер готовит о нем разгромный материал. Сам Гибни в 2008 году уже получил «Оскар» за документальный фильм «Такси на темную сторону». Он также снял картины «Стив Джобс. Человек в машине», «Ложь Армстронга» и «Изобретательница». О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
18: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 10 градусов. Завтра утром будет малооблачно и плюс 12, днем облачно с прояснениями и плюс 16.
1: Валюта.
18: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 9 сентября. Доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 88 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
17: Германский автоконцерн Volkswagen изучает возможность продажи итальянского производителя мотоциклов Ducati в рамках пересмотра активов компании, заявил гендиректор Audi Гернот Зёльнер. По его данным, возможная продажа базирующейся в Болонье компании может принести концерну до 1,5 миллиарда долларов в рамках попыток крупнейшего европейского производителя авто повысить свою конкурентоспособность. Всего в ходе реструктуризации немецкий концерн поставит под вопрос дальнейшую судьбу 600 компаний из 2000, находящихся под управлением Volkswagen. Количество точек продаж автомобильной марки «Волга» в России расширилось. Теперь модели возрожденного бренда доступны в 80 официальных дилерских центрах в 35 городах страны. Об этом сообщили в пресс-службе компании. На российском рынке бренд представлен тремя моделями. Бизнес-седан C50, универсальный кроссовер K40 и флагманский кроссовер K50. Производство «Волга», напомню, развернуто на площадке в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались автомобили «Шкода» и «Фольксваген». Максимальная мощность завода составляет 110 тысяч автомобилей в год. Стратегическая цель проекта – поэтапное формирование собственного оригинального модельного ряда. Более 5 миллионов рублей взыскали с подрядной организации ООО «Акрополь» в пользу Нижегородского фонда капитального ремонта. С иском о возмещении убытков обратилась областная прокуратура. В прошлом году фонд заключил с ответчиком контракт на ремонт общедомового имущества в Первомайске. Выполнить работы требовалось до 1 сентября того же года, но подрядчик обязательства не исполнил, из-за чего муниципальным властям пришлось заключать новые контракты по более высоким ценам. Российский федеральный ядерный центр в НЕЭФ выкупил аварийное здание Дома директоров в Сарове. Историческое здание восстановят и создадут на его базе филиал Музея ядерного оружия. Двухэтажный деревянный дом в коттеджном стиле на улице Давиденко, 5, построили в 1947 году. В разные годы в нем жили директор КБ-11 Ивнеев Павел Зернов, Анатолий Александров, Борис Музруков и Евгений Негин. В 21 веке дом был продан частному лицу, у которого потом был изъят из-за ненадлежащего содержания. А к нынешнему году здание было практически полностью утрачено после пожара. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
19: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
20: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
21: Жизнь полна сюрпризов. И Jack RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Через век. Главные капиталы России. Андрей Львович Кноп.
23: В Москве в Колпачном переулке невозможно пройти, не оглянувшись на замок, напоминающий стилизацию под шахматную ладью. В советские годы в нем находились комитет по высшему техническому образованию и московский горком комсомола. А началась история этого замка в 1901-м, когда по заказу промышленника Андрея Кнопа архитектор Карл Трейман выстроил особняк, выполненный в духе английской готики. Андрей, по-немецки Андреас Кноп, родился в 1855 году в Москве. в семье известнейшего промышленника и фабриканта, владельца 120 предприятий легкой промышленности Людвига Кнопа. Пятилетнего Андреаса отец увез в Германию, и младший Кноп начал свое образование в Бремене. Затем изучал текстильное производство в Великобритании и США, после этого вернулся в Россию и в 1882 году стал купцом первой гильдии, занимаясь торговлей хлопком и чаем в Москве и в Нижнем Новгороде. Участвовал в управлении семейной фирмой «Людвиг Кноп», а в 1901 году возглавил ее. Кнопы были одними из самых богатых предпринимателей России. После смерти отца Андрею Львовичу и его брату Федору достались 9 текстильных фабрик, оборудованных по последнему слову техники, 3 компании по импорту египетского и американского хлопка, страховое общество и каменно-угольный рудник. К концу века братья разделили отцовские владения на 2 части. О Федоре мало что известно, Андрей же вошел в историю. Помимо руководства крупнейшими ткацкими предприятиями, он был членом Совета Московского частного коммерческого и Московского торгового банков, а также входил в руководство Московско-Волжско-Бакинского нефтепромышленного товарищества. В 1906 году он стал одним из создателей Общероссийской организации предпринимателей Съезда представителей промышленности и торговли. В 1909-14 годах был старшиной Московского биржевого комитета. По политическим убеждениям Андрей Львович был октябристом, членом умеренно правой партии крупных землевладельцев, предпринимателей и чиновников, полное название которой «Союз 17 октября». Партия придерживалась умеренных конституционных и антиреволюционных взглядов. Кноп делал регулярные щедрые пожертвования в фонды организации. Не забывал и о благотворительности. Был попечителем больницы имени императора Александра III и Московского коммерческого института. После Октябрьской революции Андрей Львович Кноп, потеряв все свои капиталы, уехал сначала в Эстонию, а затем в Германию. Умер в 1927 году.
21: Через век. Главные капиталы России на Бизнес-ФМ.
22: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах на Бизнес-ФМ.
23: Бывали в истории цивилизации времена, когда человечеству доводилось добывать деньги прямо из моря. Морские раковины успешно служили средствами платежа, а распространение и разнообразие ракушечных денег не сильно уступало деньгам металлическим. Самыми ходовыми принято считать раковины океанских фарфоровых улиток ципрей, называемых староиндийским словом «кауи». В качестве денег каури стали использоваться 3 с лишним тысячи лет назад в Китае. Оттуда распространились по всей Восточной и Южной Азии, Африке, островам Тихого и Индийского океанов и сохранились в обороте в отдельных регионах вплоть до 19 века. Доходили ракушечные деньги и до Центральной Азии, Кавказа и Европы, а в 12-14 веках были известны даже на Руси. У нас их называли жирновки, жуковины, ужовки и гажьи, то есть змеиные головки.
21: Деньги к деньгам на Бизнес-ФМ. Курс истории или история курса.
23: Изначально в Канаде в качестве денежной единицы использовались завезенные колонистами французские монеты или реалы, выпускавшиеся для испанских колоний. В 1841 году главной денежной единицей стал канадский фунт, равный 4 долларам США. В 1858-м объявили о переходе на канадский доллар, хотя еще более 10 лет в разных районах ходили свои деньги. До 1933 года в стране применялся золотой стандарт. Потом котировки фиксировались относительно доллара США. После ввели плавающий курс, потом снова привязали к американским деньгам. Окончательно вернулись к плавающему курсу в 70-е годы. Курс канадского доллара зависит от экономики США и мировых тенденций роста стоимости денежных единиц. Но колебания курса незначительны. В основном вокруг отметки 75 канадских центов за американский доллар.
21: Курс истории или история курса на Бизнес-ФМ.
22: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19 часов 28 минут, московское время, у микрофона Сердар Влекулеев. Соединенные Штаты оказались в центре переговоров по Украине, поскольку европейские страны не хотят в них участвовать, заявил глава американского Минфина Скотт Бессон. При этом министр отметил, что пока не уверен, чем в итоге завершатся эти переговоры. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели новый телефонный разговор во вторник. В ходе разговора также обсуждались итоги визита спецпосланника президента США Стива Уитхофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву и Киев. Первый этап досрочного голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания России 26 года завершился в Херсонской области, сообщила журналистам глава избирательной комиссии области Марина Захарова. На досрочных выборах использовались все формы голосования, предусмотренные Центризбиркомом России, на дому, вне помещений участковых комиссий и на придомовых территориях, сообщили в Херсонском облизбиркоме. Российские импортозамещенные самолеты МС-21 и Суперджет закончат испытательные сертификационные программы в ближайшее время. Так прокомментировал итоги стратегической сессии по технологической политике глава Минпромторга России Антон Лиханов. Соединенные Штаты внесли в санкционный список по Ирану 35 юридических лиц и одного гражданина Египта. Соответствующее уведомление размещено на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Как следует из этих данных, рестрикции введены в отношении 35 авиакомпаний и других фирм, работающих в сфере авиаперевозок. Речь идет о компаниях, базирующихся в Иране, Арабских Эмиратах, Британии, Малайзии, Турции и Казахстане. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Сотрудников Почты России снабдят антидроновыми ружьями. Правительство включило их в список спецсредств. Как сказано в документе, речь идет о оружиях, способных противодействовать беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам. Что из себя представляет такое ружье? Дональд Трамп сначала перекрасился в шатена, затем устроил настоящий марафон публикаций в соцсетях. Объявил, что Луна наша, предложил переименовать Нью-Мексико в Нью-Америку и сделал еще несколько неоднозначных публикаций. Что происходит с главой Белого дома? В российских кинотеатрах могут прекратить практику предсеансовых показов. Залы прибегают к такой схеме, чтобы показать зарубежные картины без прокатного удостоверения в России. С чем связана инициатива и как повлияет на зрителей? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Сотрудников Почты России снабдят антидроновыми ружьями. Правительство включило их в список спецсредств, которыми будут обеспечивать работников федеральной почтовой связи. Как сказано в документе, речь идет о ружьях, способных противодействовать беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам. Что из себя представляет такое ружье? Сложно ли им будет управлять рядовым почтальоном? А главное, нужно ли это вообще? Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Антидроновое ружье – это устройство размером, допустим, с автомат Калашникова, который надо держать двумя руками, прицеливаться так же, как из стрелкового оружия. Устройство, которое излучает направленную электромагнитную энергию, излучение, похоже на ружье, ну, либо на пистолет, либо на такой футуристичный бластер из будущего. Вес этого устройства, грубо говоря, от 2-3 килограмм до 7, может быть, и больше килограмм. Электромагнитное ружье излучает радиоволны, которые ставят помеху дрону. Эта помеха прекращает, либо заглушает тот канал связи, который связывает дрона и оператора этого дрона. То есть дрон становится неуправляемым, условно говоря. Дальность действия таких ружей обычно не превышает 1 километра, но эффективная дальность, наверное, все-таки в районе нескольких сотен метров. Есть ли смысл оснащать такого рода вооружением, снаряжением в условиях приграничных районов? Это имеет имеет смысл, потому что почтальон находится на работе, он совершает иногда жизненно необходимые для населения действия. Но надо понимать, что если противник применяет тяжелые дроны, которые находятся на большой высоте, или если это дроны с управлением на оптоволокне, то никакого воздействия на эти дроны антидроновое ружье оказать не сможет. Мы говорим не об одном почтальоне, а о десятках почтальонов с антидроновыми ружьями. Да, они смогут, вероятно, какую-то часть этих дронов обезвредить. Это же ведь зависит еще и от сноровки, от подготовки, от того, заряжен аккумулятор, не заряжен аккумулятор, нужен определенный тренинг, общение со специалистами, желательно подготовка, учебные занятия. Тогда это будет иметь смысл. Без такой подготовки пользоваться можно, но во многом это деньги на ветер.
2: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Почта России входит в число крупнейших работодателей страны и объединяет более 38 тысяч отделений. По официальным данным, в структуре трудится порядка 208 тысяч человек, каждый четвертый из них почтальон. При этом женщины составляют до 85% от общего числа сотрудников Почты России. Что происходит с Дональдом Трампом? Сначала он перекрасился в шатен, а затем устроил настоящий марафон публикаций в соцсетях. Объявил, что «Луна наша», предложил переименовать Нью-Мексико в Нью-Америку, опубликовал карту, на которой американский флаг накрыл не только Канаду и Гренландию, но также Мексику, Исландию и страны Карибского бассейна. Также президент США представил концепт формы для космических сил Соединенных Штатов с эстетикой, которая тут же вызвала ассоциации со «Звездными войнами». И не только. Иностранная пресса на поток публикаций тоже отреагировала бурно. С подробностями Маргарита Юдина.
0: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: Make AI America Great Again. Так индийская Times of India заглавила материал о потоке публикаций от Дональда Трампа. Газета называет его ленту цифровым варьете. Тут тебе посты и про Иран, и про Луну, и Джорджа Вашингтона, и новую американскую географию. Rolling Stone предлагает другую культурную аналогию. Трамп, по версии журнала, провел выходные косплея суперзлодея, а именно Гру из мультфильма «Гадкий я», который хотел украсть Луну. Происходящее издание именует не иначе, как театром абсурда и полным кринжем, отмечая, что одержимость президента США переименованиями день ото дня усугубляется. Итальянская «Карьера де ла Сера» больше заинтересовалась костюмами для американских космических сил, которые опубликовал Трамп. Тут тоже прослеживается суперзлодейская эстетика. Металлическая эмблема на жестком воротнике, погоны с серебряными деталями, звание на рукаве и черные кавалерийские сапоги. Все в серо-черной гамме. По мнению газеты, с одной стороны, это напоминает форму Галактической империи из «Звездных войн», с другой – форму фашистов. «Карьера де ла Сера», цитируя экспертов, отмечает, что это очень похоже на костюмы в кино, которые используются, чтобы зрителю сразу было понятно, кто здесь плохой. The Independent тем временем следит за земными достижениями Трампа. Газета еще в заголовке обозначает проблему. Трамп никак не может остановиться менять название. И если раньше он это зачастую делал с объектами за пределами США, то теперь он решил переосмыслить географию Америки. Изменить название штата Нью-Мексико на Нью-Америка. Хотя даже это не в его полномочиях. Сидни Монинг Хэральд, назвавшая посты Трампа уикендом троллинга, пожалела тех, кто платит за ранний доступ к публикациям Трампа в соцсетях. Около 100 тысяч долларов ежемесячно. Остается надеяться, что они довольны своими покупками, потому что президент США действительно расстарался с контентом. Даже более чем обычно, иронизирует издание. В комментариях к публикации юмора не меньше. Одни пользователи удивляются, почему американский президент так принизил себя. Надо же было переименовать Нью-Мексико в Нью-Трамп. Другие говорят, что миру просто следует перестать разговаривать США, пока у руля не появится взрослый человек. Daily Beast подытоживает. Безумную серию постов Трампа все-таки не стоит трактовать буквально. Среди его публикаций было когда-то изображение, где он работает в Макдональдс. Но психиатры, как отмечает издание, все-таки обеспокоены цифровой активностью президента США. Причудливые публикации могут быть признаками психического расстройства или усталости.
2: В Нью-Йорке начался суд над Huawei. Компанию обвиняют в промышленном шпионаже длиной в 20 лет. Китайская корпорация все обвинения отрицает.
0: Подробности
5: Как пишет Financial Times, ссылаясь на данные обвинения, внутри Huawei существовало подразделение с названием, которое можно перевести как «Группа по управлению конкуренцией». Основной его задачей было выделение бонусов и премий и сотрудникам, которые слили наиболее ценную внутреннюю информацию компаний-конкурентов. Сделать это любой работник мог, отправив зашифрованный имейл на специальный почтовый ящик. Конкретные эпизоды описывает издание Bild. Например, по версии следствия, один из сотрудников Huawei вынес часть руки робота Теппи, производства компании T-Mobile, в сумке для ноутбука из лаборатории. А другие сотрудники компании, как утверждается, тайно фотографировали робота и производили его замеры. Другой эпизод связан с одной из технологических выставок. Сотрудника китайской компании якобы застали после закрытия у стенда конкурентов, когда он фотографировал внутреннее устройство некого экспонируемого аппарата. Помимо этого, тому же сотруднику неназванная американская компания передала конфиденциальную технологию для тестирования, не зная, что он работает на Huawei. Результаты испытаний, как утверждается, он передал работодателю. В случае, если Huawei будет признан виновным, компанию может ждать один из крупнейших корпоративных криминальных штрафов в истории американского правосудия, отмечает Financial Times. Ожидается, что процесс может растянуться на месяцы.
2: Впрочем, никакого прецедента Huawei не создала, считает аналитик агентства M-Forum Analytics, автор телеграм-канала «Русмикро» Алексей Бойко. А промышленный шпионаж существует столько же, сколько и сама промышленность.
6: Это очередное звено в компании последовательного, не скажу преследования компании Huawei, но ее вытеснению для начала с рынка США, что уже в значительной степени проделано. Практически сейчас изделия Huawei не попадают на американский рынок, ну или, по крайней мере, масштаб этого уменьшился во много раз. А сейчас, по сути, идет атака на возможности компании по миру работать, потому что, конечно, претензии будут, скорее всего, объемными, и удар по финансовым компании предполагается. Вместе с тем, на мой взгляд, это, что называется, вопрос политический. То есть сейчас многие ожидают очередного момента переговоров США и Китая на высоком уровне. Ну и уже обычная практика перед такими переговорами совершать некоторые действия, ну как бы указывая, какие могут случиться последствия того, что вот пожелания одной из сторон не будут услышаны другой стороной. Как правило, Китаю на это есть чем ответить, и зачастую этот ответ асимметричен и нередко заставляет другую сторону пересмотреть свои решения предыдущие. Мы такое тоже уже видели раньше. Общий тренд понятен. Конечно, американские компании на текущий момент в области, по крайней мере, электроники, они не могут конкурировать с китайскими компаниями не только в области себестоимости, что, в общем, весьма существенно, но и технологически, то есть по быстроте внедрения новых технологий, по быстроте налаживания массового выпуска, когда не можешь конкурировать честно, то есть в рамках маркетинга и цен, то, естественно, крупные страны, крупные лидеры рынка стремятся задействовать другие механизмы, им доступные.
2: Алексей Бойко, M-Forum Analytics. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в США пройдет с 23 по 25 сентября. Основные переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пройдут 24 сентября. В Нидерландах открыли крупнейший в Европе завод по улавливанию углерода. Предприятие запустили на юге страны. Оно способно улавливать и сжижать до 800 тысяч тонн СО2. Сжиженный углекислый газ будет транспортироваться по морю в Норвегию, а дальше закачиваться под морское дно. Впрочем, среди ученых уже нашлись критики этого проекта. Одни посчитали, что за год предприятие компенсирует выхлопы от 170 тысяч автомобилей, что несущественно для Европы. Другие ставят под сомнение сам способ утилизации сжиженного углерода, рассуждает заслуженный эколог России Андрей Пешков.
7: То, что туда, как инъекция, закачивается теплый углеводород в жидком газообразном или каком-либо другом виде, это является провоцирующим фактором для того, чтобы те значительно большие на порядке массы, в том числе и парниковых газов, начинали высвобождаться и выходить на поверхность моря и океана, меняя, во-первых, температуру водной толщи, ее химический состав и, соответственно, прилегающий к водной поверхности слой атмосферы. В любом случае, это значительный вред, который наносится в глобальном масштабе или в региональном, или в субрегиональном, меняет температурный и химический режим Северного Ледовитого океана, который является, конечно, источником формирования погоды, климата и какой-то ресурсной базы, которой те же Норвеги пользуются в виде рыболовства, нефти. А последствия хлебать будут не только Норвеги, потому что мы понимаем, какая циркуляция циклоническая наблюдается в Северном полушарии. Соответственно, все, что там будет всплывать, любые загрязнения, они будут идти вдоль нашего побережья, которое составляет 42% Арктики, идти к берегам Аляски, Канады и так далее.
2: Заслуженный эколог России Андрей Пешков. При благоприятных условиях проект завода в Нидерландах рассчитан на улавливание и хранение около 12 миллионов тонн СО2 в течение следующих 15 лет. Европейский Союз планирует использовать технологии улавливания углерода для достижения своей цели по нулевым выбросам к 2050 году. Особенно это касается химического производства, где низкоуглеродные альтернативы пока недоступны.
0: Реклама. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.

0: первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В X веке викингами правил великий король Харальд I Синезубый. Согласно легенде, прозвище он получил потому, что очень любил чернику, и зубы у него всегда были синими. А знаменит Харальд был тем, что, одержав немало славных побед, он объединил враждовавшие датские племена в единое королевство. В конце 1990-х годов крупнейшие компании компьютерного и телекоммуникационного рынка объединились для совместной разработки технологии беспроводного соединения мобильных устройств. Поскольку новшество должно было соединять и объединять персональные компьютеры, мобильные телефоны, принтеры и прочие гаджеты, решено было назвать изобретение в честь Харальда. Предполагалось, что это временная, рабочая версия названия. Однако она прижилась. И сегодня весь мир знает систему беспроводного соединения под именем Bluetooth, то есть синезубая.
3: Говорящие фамилии на Business FM.
4: FM.
5: Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
6: Производство рамного внедорожника Havail H9 началось на калининградском предприятии «Автотор». Модель выпускают на базе сваренного и окрашенного кузова с последующим поэтапным расширением количества технологических операций и повышением уровня локализации, говорится в сообщении бренда Havail. Модель выпускается в комплектациях «Премиум» и «Техно Плюс». Все внедорожники проходят комплексную проверку качества. На них распространяется официальная гарантия производителя и меры сервисной поддержки, действующие в дилерской сети Havail Pro в России. Grand Service Express запускает с 1 октября поезд из Москвы в Минеральные Воды, сообщается в канале компании ВМАКС. Из Москвы состав будет отправляться в 14.30 и прибывать в Минводы на следующий день в 13.35. В обратном направлении отходить от станции Минвод в 19.20 и прибывать в столицу в 20.40. Германский автоконцерн Volkswagen рассматривает возможность продажи производителя мотоциклов Ducati в рамках общей ревизии портфеля активов, направленной на сокращение издержек, пишет Bloomberg. Итальянский бренд входит в число 600 принадлежащих Volkswagen предприятий, охваченных ревизией. Стоимость производителя супербайков может составить около $1.5 миллиарда, полагают аналитики. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
8: В Москве. Ямайка требует от британской короны компенсацию за работорговлю. Правительство Карибского государства обратилось к королю Карлу III с просьбой передать петицию, которую поддержали 23 государства от Багамских островов до Гаяны. Для Ямайки британский монарх является номинальным главой государства. Но обращение будет рассматривать не лично он, а судебный комитет Тайного совета. Это орган, который является высшей инстанцией для бывших колоний, которые сохраняют связи с британской правовой системой. Поводом для подачи иска стали трагические события конца 18 века. Как дела давно минувших дней до сих пор влияют на геополитику в Карибском бассейне, расскажет Сергей Гордеев.
9: Подробности. Подача иска приурочена к годовщине трагических событий 1781 года, когда зарегистрированный в Ливерпуле невольничий корабль «Зонг» отплыл из Западной Африки, на борту которого было 442 чернокожих раба. На пути к Ямайке, когда запасы питьевой воды подошли к концу, экипаж выбросил за борт 132 человека. Капитан тогда посчитал, что получить страховую выплату за утраченное имущество будет выгоднее, чем продавать истощенных людей по заниженной цене. пониженной цене. Букингемский дворец уже заявил, что тесно сотрудничает с генерал-губернатором Ямайки, представителем короля на острове, чтобы обеспечить надлежащую подачу этой петиции. Признавая, что рабство было отвратительным, британское правительство до сих пор отвергает требования как об извинениях, так и о репарациях. Когда в марте Генассамблея ООН приняла резолюцию, одобряющую репарации, связанные с рабством, Великобритания тактично воздержалась. Как заявил представитель королевства в ООН, Лондон не обязан выплачивать компенсации за исторические действия.

0: монарха в качестве главы государства. Сейчас власти Ямайки активно ведут конституционную реформу, чтобы полностью отказаться от института монархии.
1: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Приветствую, Алексей.
2: Добрый вечер.
0: Сегодня много говорим про геополитику, смотрим на рынок, причем на наш в основном, да, после того, что и телефонный разговор состоялся между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. А как-то, как будто бы незамеченным прошло то, что происходит в Соединенных Штатах, как они там принимают решения относительно Ирана, и все это влияет на нефть. Ну, не сильно, по крайней мере, пока, как будто бы, но все равно Brent подрастает.
2: Ну, здесь уже такая традиционная картина складывается, когда все-таки с началом американской торговой сессии либо поменьше становятся темпы роста цен на нефть, либо нефть переходит к снижению. Ну, в общем, пытаются играть, видимо, американские инвестбанки на понижение. Не особо пока получается, с учетом всех событий, которые происходят в регионе Персидского залива, где Иран грозится то, что полностью перекроет Ормузский пролив. Но понятно, что как бы полностью он не был перекрыт в последнее время. И были даже сообщения, что некоторые танкеры проходят через этот пролив. И вот сейчас появляется сообщение, что может полностью закрыть. Вот есть такие, в общем и целом, предположения у рынка. Во всяком случае, в Министерстве иностранных дел Ирана заявляют, что Тегеран обладает законным правом принимать меры для защиты своих интересов в связи с морской блокадой и санкциями, введенными США. Но еще важный момент – это то, что не только обмен ударами в последнее время мы наблюдаем между США и Ираном, да, США бьют по иранским объектам, Иран по американским на различных территориях стран Персидского залива, но при этом еще и наносятся удары со стороны йеменских хуситов по даже ни много ни мало объектам нефтяной промышленности Саудовской Аравии. Вот такая картина, она вот не всегда складываются вот эти все пазлы, в этот раз сложилось, что и по объектам Саудовской Аравии нанесены удары, еще при этом, ну, не именно сегодня, а до текущего момента все-таки обменивались ударами США и Иран. Но все это говорит о том, что нет никакой стабильности, и вряд ли в ближайшее время что-то настанет в плане какого-то спокойствия в этом регионе. И даже крупнейшие инвестбанки, аналитики этих банков говорят о том, что надо готовиться к затяжному конфликту. Ну, вот затяжной конфликт пока выливается в то, что смесь Brent торгуется выше 97, даже ближе к 97,5 долларам за баррель, но при этом смесь Brent сегодня даже приближалась к уровням 99,5, потом все-таки немного скорректировалась. Но рост цен на нефть помогает, конечно, отчасти помогает и российскому рынку акций, хотя сегодня уже ближе к закрытию не такой был бурный рост, как в середине торговой сессии, когда превышали по основному индексу 2300 пунктов, сейчас 2271 пункт, значение индекса Московской биржи, который отвечает за все торговые сессии.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 10 сентября. Клуб Алексея Козлова. Концерт в честь 75-летия Алексея Вайт-Белова, гитариста, вокалиста, основателя группы «Удачное приобретение» и одного из пионеров блюза в СССР. В программе прозвучат блюзовые, блюз-роковые и рок-н-ролльные стандарты Джимми Хендрикса, Джонни Уинтера, Рори Галлахера, а также авторские композиции самого Белова. Концерт украсят специальные гости. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
4: Первое в деле. первым современным горнолыжным курортом принято считать швейцарский Санкт-Мориц, который превратился из альпийской деревушки в место туристического паломничества в середине

0: XIX века. По легенде, произошло это после того, как местный ательер Йоганнес Бадрут поспорил с четырьмя постояльцами, что зимой городок сможет предоставить им отдых и развлечения получше летних.
1: Первые в деле на Бизнес FM.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: У каждого поколения свой язык, свои мемы, поговорки, фразы, отражающие то, как люди смотрят на мир. Пословица – это культурный код поколений. А как известно, про работу как раз очень много поговорок. Некоторые из них звучат как мудрость, а другие – как спорное утверждение, которое мы не перестали бубнить себе под нос. Мол, работа не волк, в лес не убежит. Знакомо вам такое? Давайте обсудим, могут ли эти фразы и утверждения оказаться такими иррациональными установками, сбивающими с толку. Раньше говорили: терпение и труд все перетрут, помните? А вот сегодня можно работать вдвое больше, но, как в той поговорке про рабочую лошадь, которая не стала председателем, получить наоборот, меньше, чем хотел. С появлением искусственного интеллекта надо работать не больше, а по стратегии, добиваясь результата благодаря новым технологиям и навыкам. Согласны? Хотя терпение никто не отменял, конечно. Раньше говорили: молчание – золото. Или менее поэтично: не высовывайся. Есть еще японская поговорка на ту же тему: гвоздь, который торчит, забивают молотком. Простыми словами, установка «молчи, не высовывайся» и сегодня может очень мешать строить карьеру. Для нового поколения, выросшего в социальных сетях, все наоборот. Если ты молчишь, то никто не узнает про тебя и твои способности, опыт и профессионализм. Нужны новые, современные поговорки, разрешающие человеку делиться своим мнением, особенно если ему есть что сказать. Хорошая поговорка «семь раз отмерь», но мы живем в быстро меняющемся мире, где выигрывает тот, кто быстрее тестирует гипотезы и принимает решения, перестраивает бизнес-процессы быстрее конкурентов. Возможно, каждая эпоха заслуживает свой сборник поговорок, потому что меняется наш язык и меняемся мы сами. А иногда одна фраза точно описывает время. Например, лучшее время посадить дерево было 20 лет назад, второе лучшее время – сегодня.
2: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 19:58, московское время. У микрофона Сердар Валикулиев. Руководство Росгвардии оказывает семьям погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии сотрудников всю необходимую помощь, сообщает пресс-служба ведомства. Как уточнили Росгвардии, часть группы альпинистов, которые погибли в результате схода лавины в республике, представители ведомства. 6 сентября сообщалось, что лавина накрыла группу альпинистов в Безенгийском ущелье. По последним данным, погибли 12 человек, шестеро пострадали. Судьба еще 5 человек остается пока неизвестной. НАТО следует быть готовой к затяжному конфликту на Украине. С таким утверждением выступила Минобороны США. Как заявил заместитель американского военного министра по политическим делам Элбридж Колби, следует, цитата, «трезво оценивать перспективы урегулирования украинского конфликта». Крупнейшая в мире компания по контейнерным перевозкам «Мэрск» сообщила о прекращении работы с терминалом «Борисполь» в Киевской области. Ранее компания приостановила деятельность черноморских портов из-за ударов по объектам в Одесской области. Российские военные наносят удары по портовой инфраструктуре Украины, задействованные в интересах ВСУ, не раз подчеркивали в Минобороны России. Единая туристическая виза для посещения 6 арабских стран Персидского залива станет доступна туристам в ближайшее время, сообщил генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем Аль-Будайби. По его мнению, введение такой визы упростит для иностранных туристов перемещение между всеми 6 государствами-членами организации. Арабские монархии начали работать над запуском единой туристической визы для посещения всех стран региона почти 3 года. Назад. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На Путин и Трамп положительно оценили итоги визитов Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев, сообщили в Кремле. В ходе их телефонного разговора российский президент озвучил анализ происходящего в зоне СВО. А Трамп подчеркнул, что хочет добиться прорыва в отношениях России и США во время своего президентства. А в Ростовской области фермер оспорил штраф 60 тысяч рублей за пожар на поле после падения БПЛА. Мужчину обвинили в том, что он плохо убрал поле. На чьей стороне закон и почему в России пора менять противопожарные нормы? И Лариса Долина отсудила 114 миллионов рублей у курьеров, которым она передала наличные под влиянием телефонных мошенников. Суд удовлетворил иск певицы к двум лицам. Сможет ли она взыскать с них такие деньги? Подробности на Business FM. Владимир Путин и Дональд Трамп положительно оценили итоги визитов американских посланников в Москву и Киев. О состоявшемся телефонном разговоре сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Спецпосланники США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер посещали российско-украинскую столицу 5-6 сентября на Москве. Провели переговоры с Путиным в Киеве, с Зеленским и представителями Европы. Российский президент в ходе разговора озвучил американскому коллеге объективный и обстоятельный анализ происходящего в зоне. СВО сообщили в Кремле, а Трамп подчеркнул, что хочет добиться прорыва в отношениях России и США во время своего президентства. Итоги визитов американских посланников были оценены со знаком «плюс», отметил Юрий Ушаков.
6: Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным. Сами понимаете, что он носил конфиденциальный характер, поэтому поделиться с вами многими важными деталями и нюансами я вряд ли смогу. Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком «плюс». И работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолжена. Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования, это понятно. Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России. Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав. Положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта. Был дан объективный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач. Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий. С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств, было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы.
5: Юрий Ушаков, помощник президента России. А также, по его словам, Владимир Путин в разговоре с Трампом подчеркнул, что спекуляция так называемой российской угрозы служит и Евросоюзу прикрытием для наращивания поддержки Киева и своих военных расходов. Кроме того, лидеры России и США условились продолжить работу по решению гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными. В частности, Путин отметил усилия Мелании Трамп по возвращению в семьи российских и украинских детей. Президенты условились и дальше продолжать контакты по мере необходимости. Прошедший разговор Путина и Трампа мы обсудили с политологом Георгием Бофтом, автором телеграм-канала «Бофт знает». Ранее СМИ утверждали, что американские посланники привезли в Москву и Киев некие обновленные версии ранее известных планов. Можно вот, как вы считаете, говорить о каких-то подвижках серьезных?
7: О подвижках говорить все-таки рано, но какие-то процессы идут подспудно. Такое впечатление складывается с момента приезда директора СРУ. Действительно, создалось впечатление, что какая-то идет закулисная работа, в ходе которой пытаются хотя бы согласовать хоть что-то. Мотивы Трампа, в общем, можно угадать. Это достичь какого-то результата. Это может быть промежуточного, хотя бы к промежуточным выборам в Конгресс, которые будут в начале ноября. Договоренности нет, но есть какая-то попытка хотя бы о чем-то договориться. И российско-американские контакты идут в том формате, о котором Москва давно говорила, что он необходим. А именно, формат предельно конфиденциальный и с минимумом деталей. Конечно, полилось потом из Киева. Раньше, в общем, как не противно, но то, что оттуда утекало, в какой-то мере подтверждалось.
5: В Киеве даже не скрывает, чего не хотят? Черноморское перемирие, воздушное перемирие, энергетическое. Но насколько, как вы считаете, это реалистично с нашей стороны?
7: Пока я бы не спешил сеять оптимизм, но обратил внимание на то, что на днях Путин обмолвился, что в будущем совсем нельзя сказать, что такого не будет. Видимо, обе стороны хотят посмотреть, что будет в результате сейчас массированных ударов по России, и Украина хочет посмотреть, что станет с российским тылом, НПЗ и так далее. Ну и хочет ясности по поставке поставкам средств ПВО. От этого тоже, кстати, будет много зависеть. Если американцы дадут ПВО, Киев будет себя более уверенно чувствовать. Сейчас они по всей Европе и в Америке будут просить средства ПВО.
5: Словом Ушакова, Путин заявил Трампу о том, что могли бы реально сделать американцы для прекращения боевых действий. Но вот идет ли речь о том, что российский президент, например, указал на представление Киеву разведданных, и могут ли на это пойти США?
7: Ушаков очень осторожно. Но, может быть, речь идет не о том, что, дескать, вы перестанете поставлять разведданные, оружие, тогда война закончится. Может быть, речь о том, что надавите на них и как-то простимулируйте их к тому, чтобы они пошли хотя бы на какие-то уступки, чтобы это все можно было представить как более-менее победоносное завершение СВО.
5: Обыски в администрации президента Зеленского, обыски в Генпрокуратуре Украины. Это можно назвать давлением со стороны Трампа?
7: Многие так считают, я так не думаю. Я думаю, что там есть логика собственного процесса. Я думаю, что там в большей степени поддерживает Европу все эти действия, чем Трамп.
5: Некое окно дипломатии, говорит Зеленский, появилось. Он вновь заговорил о трехсторонней встрече.
7: Она вполне может состояться. Другое дело, в каком формате. Кто будет возглавлять российскую делегацию? Мединский или Лавров, или кто? Или Дмитриев? Вот это вопрос немаловажный. Важен формат. И кто будет с украинской стороны? Я не верю в встречу Путина с Зеленским совсем.
5: В ходе разговора вновь говорилось о неких колоссальных выгодах от сотрудничества России и США после прекращения украинского конфликта. Как это можно прокомментировать? Что это за такой постанкурический жест?
7: Это объяснение на пальцах, что если война закончится, частично санкции, по крайней мере, будут сняты. И будет открыто инвестиционное сотрудничество и так далее. Но известно, что нефтеразработка и технологии нефтедобычи во многом базировались на американских корпорациях, на их технологиях, особенно глубоководные, ну и много чего еще. Поэтому снятие санкций, конечно, интересно России, но другое дело, что только ради санкций Москва не пойдет на такие уступки, которые будут считаться поражением.
5: Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает», спикер украинского МИДа Тихий, сообщил, что встреча Зеленского и Трампа предварительно согласована на сентябрь. Также, по его словам, возможен телефонный разговор. А в Ростовской области фермер оспорил штраф 60 тысяч рублей за пожара после падения БПЛА. Мужчину обвинили в том, что он плохо убрал поле, и это, по мнению пожарного надзора, привело к возгоранию от упавшего беспилотника. Сергей Гордеев о том, на чьей стороне закона, почему в России пора менять противопожарные нормы.
8: 11 августа этого года семья Гришновых запомнит надолго. В этот день рано утром у них загорелось поле, порядка 16 гектаров. Приехав на место, фермеры выяснили, что всему виной сбитый беспилотник. К счастью, огонь не распространился далеко, помогло, что поле было опахано. Когда пожарные все потушили, владельцы земли начали подсчитывать ущерб, но вскоре платить заставили их самих 60 тысяч рублей за нарушение противопожарных правил, а именно за неубранную вовремя стерню, так называют остатки стеблей злаковых культур. С бизнес-ФМ историей поделилась фермер Наталья Гришнова.
9: И он нам объявил, что вам штраф, потому что стерня горела. Ее надо было запахать. То есть переработать ее. Но суть в том, что где не указано, когда. Мне же важно пшеницу убрать первым делом. Правильно? Мы опахали. Все по пожарной безопасности мы выполнили. А они говорят, что мы способствовали пожару, потому что не заделали стерню вовремя. Мы в такой растерянности, что я же упал дрон, загорелось от дрона. Наши вины в чем, что они дроны падают.
8: Вдобавок предприниматели предупредили, будете спорить с законом, получите штраф еще больше. Но фермеры не сдались и пошли в прокуратуру. Там заявление приняли и сказали готовиться к судебным тяжбам с пожарным надзором. Впрочем, закон в такой ситуации, скорее всего, будет на стороне пострадавших. В их пользу говорят в том числе показания главы сельсовета, который признавал поле пригодным с точки зрения пожарной безопасности. Комментирует адвокат зампредседателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры Даниил Черныхаипов.
10: А еще я бы указал на другой не менее сильный момент, это причинно-следственная связь. Обязательство по уборке стерни рассчитано на защиту от искр, от неосторожного обращения с огнем и тому подобное, а не от обломков сбитого дрона. Даже если бы стерня была убрана идеально, это никак не спасло бы от возгорания при падении, то есть само нарушение, если это, конечно, можно так назвать, реальной причиной пожара не является. Правило противопожарного режима мятежи, и сама статья 20 прим. 4 КОАП писались под мирные, под предсказуемые причины пожаров. И ни там нет ни слова про возгорание от обломков дронов и последствия боевых действий как отдельного основания для освобождения от ответственности.
8: Потенциально таких спорных историй может быть довольно много. Для Ростовской области, как и в целом для Юга России, падающие дроны, как и уборка урожая, увы, стали уже привычным делом. Но пока российские законы сильно отстают от российской реальности, отмечают юристы. В том же административном праве для падающих с неба дронов и их обломков никак не могут найти определение. А потому надзорные органы на местах продолжают применять старые нормы, будто и не замечая, что люди вокруг живут по-новому. Сергей Гордеев, Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку бет-платежей 2020. 16+. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024 АО Альфа-банк 16+.
1: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Теории заговора. 21 июля 1969 года американский астронавт, командир корабля «Аполлон-11» Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны. Через 15 минут к нему присоединился пилот Эдвин Базз Олдрин. На месте посадки модуля они водрузили американский флаг. На Луне было установлено научное оборудование и собрано 20 килограммов грунта. Основные моменты этого события астронавты сняли на видео. Но есть сверхпопулярная теория, что никакой высадки на самом деле не было. А видеоматериалы – это совместная работа Голливуда и Национального космического агентства. Главный аргумент приверженцев теории – у НАСА в тот момент просто не было технологий для подобного полета. А проиграть космическую гонку Советскому Союзу американцы не могли. Поэтому и создали фальсификат.
2: Теории заговора на Business FM.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению.
2: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
2: Особые показания.
1: Дефицит времени.
2: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
2: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
2: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
2: Консультация с врачом не требуется.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: У микрофона Сердар Абликулиев. Рио-губернатор Тверской области Виталий Королев попросил президента Владимира Путина поддержать проект строительства автомобильного обхода города Старицы и дать соответствующее поручение. Президент во вторник провел в Кремле встречу с рио-губернатором Тверской области. Повышение уровня технологической независимости России в целом ряде отраслей идет опережающими темпами, в частности, в авиации, в топливно-энергетическом комплексе, в сфере продовольственной безопасности, заявил премьер Михаил Мишустин. Выступая на стратегической сессии «Технологическая политика», он напомнил, что на задачу укрепления суверенитета России в ключевых сферах направлены 9 национальных проектов. В частности, в области новых перспективных материалов химии, средств производства автоматизации, судостроения, гражданских беспилотников, атомной энергетики. Россия с начала текущего сельхозгода с 1 июля по 8 сентября 2026 года отгрузила в Иран 913 700 тонн зерна. Это самый высокий результат среди стран-покупателей российского зерна в текущем сезоне, сообщает компания «Прозерно». На втором месте среди покупателей российского зерна за этот период Египет, куда отгружено 846 800 тонн. Затем следует Азербайджан, Бангладеш, Саудовская Аравия, Судан и другие страны. Армения в рамках Евразийского экономического союза подала жалобу в связи с принятым российской стороной решением о введении ограничений на ввоз армянской продукции, заявил журналистам заместитель министра экономики страны Тигран Гаспарян. Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит государства-члена ЕАЭС. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
12: В Москве сейчас плюс 12 градусов. Осадки сегодня не ожидаются. Ночью плюс 7. Завтра днем до 21 градуса. Облачно с прояснениями. Без осадков. А в четверг до 24 градусов тепло. Правда, в пятницу погода несколько испортится. Плюс 18 и временами дождь. 20:17 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Лариса Долина отсудила больше 114 миллионов рублей у курьера и дропера, которые помогали передать ее деньги мошенникам. В самом преступлении против артистки участвовало гораздо больше людей, но здесь важно разделять уголовное производство и гражданский процесс и учитывать ряд других нюансов. Главный вывод экспертов для Долины звучит нерадужно. Победа в суде вовсе не означает, что деньги ей вернут. Иван Медведев подробнее.
13: В материалах дела говорится, что мошенники, которые украли у Ларисы Долиной деньги, полученные от продажи той самой квартиры, использовали счета как минимум 10 дроперов. Однако по уголовному делу были осуждены 4 человека. И именно от них в рамках уже гражданского процесса певица и пытается получить компенсацию. 53-летняя Анжела Цирульникова, работавшая до задержания тренером по пилатесу, забирала у Долиной наличные и отвозила их в криптообменник в Москва-Сити. За это ей дали 7 лет и 3 месяца колонии общего режима. Дропер Андрей Основа за оформление и передачу своей банковской карты получил 20 тысяч рублей и еще около 10 тысяч за обналичивание денег, а в итоге получил 4 года колонии. Именно эти два человека теперь по решению суда солидарно должны вернуть Долиной 114 миллионов. Еще один фигурант, Артур Каменецкий, не был надлежащим образом извещен о процессе. Суд не смог установить, где он отбывает наказание. А четвертый осужденный по уголовному делу Дмитрий Леонтьев заключил контракт с Минобороны и убыл на СВО. Продолжает партнер адвокатского бюро AT Legal Андрей Тарянников.
14: Суд просто разделил споры на несколько дел, чтобы отсутствие ответчиков не задерживало взыскание с остальных. Ну, собственно, когда установят местонахождение одного из ответчиков и его известят надлежащим образом, суд просто рассмотрит требования к нему отдельно и вынесет еще одно решение. Если же подтвердится, что он участвовал в причинении того же самого ущерба, то просто его привлекут солидарно к ответственности на 114 миллионов. Что касается участника СВО, здесь, по сути, суда-то не было особого выбора. Закон обязывает приостановить дело, если ответчик участвует в боевых действиях и не просил рассмотреть спор без его участия. Это просто некая временная защита его права участвовать в процессе. Что касается, кстати, его выплат, то, безусловно, нельзя рассчитывать на них, поскольку деньги, получаемые в связи с участием в СВО, они защищены от взыскания.
13: У остальных, судя по публикациям СМИ, кроме долгов, нет ничего. А деньги Долиной, исходя из материалов дела, были быстро обналичены, конвертированы сканированные в USDT и переданы организаторам, которых следствие не установило. Так что шансы на то, что певице кто-то возместит ущерб, стремятся к нулю, считает партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
15: Организаторов в данной ситуации найти и привлечь крайне сложно. Для начала их нужно как минимум установить и привлечь к уголовной ответственности, а потом уже заявить все исковые требования. Поэтому потерпевшие вынуждены взыскивать ущерб ровно с тех лиц, которых удалось установить правоохранительным органам, дроперы, курьеры. Поэтому шанс достаточно мал во всей этой ситуации.
13: А реально вот что. Если оба осужденных работают в местах лишения свободы и получают там максимально возможные по статистике 33 тысячи рублей в месяц, с учетом того, что 25% от этих денег забрать у них не могут, Цирульникова за свои 7 с лишним лет колонии сможет накопить для народной артистки чуть больше 2 миллионов рублей. А снова за 4 года чуть больше миллиона. А эти деньги для Долиной погоды не сделают. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
12: Что разогнало ценник на овощи? Рост цен на так называемый борщевой набор, то есть картошку, капусту, свеклу, морковь, за год составил от 20 до 38%, подсчитали аналитики. Что стало причиной, разбиралась Наталья Шашина.
16: Сезон в разгаре, овощи должны дешеветь, но ценники за год выросли значительно. По подсчетам компании «Энтек», больше всего подорожала капуста на 38%. Свекла, лук, картофель примерно на треть, морковь на 20%. Это усредненные цифры, отражающие общий тренд. Конечно, единой цены на овощи нет. Тот же картофель сейчас можно найти и по 40, и по 100 рублей за килограмм. Одна из главных причин роста ценника – подорожавшая логистика, объясняет гендиректор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
17: Это в районе 20% цена выросла на логистику, потому что удорожание самой цены из-за нового НДСа, удорожание из-за того, что проблемы с топливом, то, что топливо дороже стало, также именно транспортная реформа, то, что с 1 сентября ввели электронные транспортные накладные, тоже дополнительное какое-то программное обеспечение для логистических компаний, это тоже все накладывается, и в совокупности выходит такая цена.
16: Как говорят эксперты, заметный рост цен на овощи борщевого набора не аномалия, а возврат к норме после прошлогоднего обвала цен, рассказывает генеральный директор информационного агентства Fruit News Ирина Козий.
18: Дело в том, что в сезоне 2025 года на российском рынке, в российской отрасли наблюдалось перепроизводство картофеля и других овощей борщевого набора. Соответственно, цены существенно снижались. Сокращение цен на картофель превышало, например, 40%. В этом сезоне урожай ожидается на среднем уровне. Более того, сейчас у аграриев есть сложности со сбором урожая.
16: Растут издержки фермеров, например, на зарплаты сотрудников. Сыграла роль ужесточение миграционной политики. Раньше сельхозпредприятие могло нанять на прополку и сбор урожая сотню приезжих, например, из Таджикистана. Сейчас выдача патентов мигрантам из безвизовых стран сократилась. За первый квартал падение на 22% год к году. По данным Авито работы, летом сборщикам урожая предлагали в среднем 125 тысяч рублей в месяц, на 56% больше, чем год назад. А растущие затраты фермеры не всегда могут переложить в цену. Вот что говорит Владимир Акатьев, председатель сельхозкооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Подмосковье и в Пензенской области.
19: В магазине картошка 40 рублей сейчас где-то килограмм она стоит. Мы ее продаем по 20 рублей. Это самая хорошая цена. Как было в прошлом году, 20 рублей за килограмм, так и осталась цена прежней. Хотя мы затраты несли больше, чем обычно, потому что дорожают и химикаты, и удобрения, зарплату людей тоже мы повышаем им. А на выходе, получается, мы одни виноваты. Топливо повышается. Я сейчас нахожусь в Пензенской области. Цена на бензин в 2 раза дороже, чем где-либо. И солярка, и дизельный топлив стоят очень дорого.
20: Как вы компенсируете рост издержек?
19: Никак. Так... подтягиваем пояса.
16: Степан Соболев, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Огород-39» в Калининградской области, где выращивают помидоры, огурцы, картофель, уверяет, что на оптовом рынке цены сейчас даже ниже прошлогодних.
21: У меня цены дешевле, чем в прошлом году. Какие цены на рынке, такими я вынужден торговать. На рынке цена в этом году меньше, чем в прошлом. На оптовом, во всяком случае. Посмотрим, как следующий год себя покажет. Понятно, что цены должны вырасти. Должны вырасти прилично. Процентов на 30-40, с моей точки зрения. Исходя из того, что подорожали яды, подорожали удобрения, топливо подорожало, люди подорожали, все подорожало. А мы вынуждены торговать по ценам за прошлого года, даже не прошлого.
16: В Минсельхозе ожидают, что по мере уборки урожая цены еще снизятся. Но все же, как говорят эксперты, причина нынешнего роста цен на борщевой набор не в урожайности, а в целом клубке экономических вопросов. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес FM.
12: С помощью искусственного интеллекта разработали препарат, способный замедлять старение. Исследование провела международная компания In Silico Medicine. Ученые использовали нейросеть для создания молекулярной структуры препарата, который не только помогает при заболевании легких, но и потенциально обращает вспять биологические признаки старения. Детали раскрывает Bloomberg.
0: В ходе промежуточного исследования препарат Ринтосертиб помог снизить биологический возраст, измеренный с помощью 6 различных часов старения, отслеживающих химические изменения в организме. Если ваш биологический возраст ниже, вы, скорее всего, умрете позже, говорит генеральный директор In Silico Medicine Алекс Жаворонков. Его компания создает лекарства с использованием искусственного интеллекта. Он предупредил, что результаты пока предварительные и долгосрочные. Последствия применения препарата неизвестны. В исследовании приняли участие 42 пациента с хроническим заболеванием легких. Это первое исследование, которое очень ясно показывает, что прогнозируемый биологический возраст может быть снижен, заявил профессор Гарвардской медицинской школы Вадим Гладышев, который участвовал в создании одних из таких часов старения. Однако он признал, что исследование не является окончательным, указав на небольшой размер выборки. К тому же компания проводила клинические испытания исключительно с пациентами, страдающими фиброзом легких. Хотя сторонники долголетия давно поддерживают идею перепрофилирования существующих лекарств для замедления старения. Попытки разработать их часто заканчивались неудачей. Но с появлением препаратов на основе гормона GLP-1, как тот же Оземпик, крупные фармкомпании проявляют все больше интерес к этой области. В компании In Silico с помощью ChatGPT создали модель для анализа медицинских карт, а также анализов крови и научных статей, чтобы выявить белки, приводящие к заболеванию. Затем компания разработала вторую систему, которая анализирует форму белков и их связь с другими молекулами. Это похоже на сканирование замка и создание ключа, который подходит к замку, заявил Алекс Жаворонков в интервью. Сила искусственного интеллекта, по словам экспертов, заключается в том, что он может сократить сроки исследования лекарств, повысить шансы на успех и предложить такие идеи, которые никогда могли бы и не прийти в голову человеку.
12: In Silico Medicine была основана в 2014 году латвийско-канадским математиком и биотехнологом Алексом Жаворонковым и стала одной из первых компаний в мире, кто оптимизировал разработку лекарств с помощью нейронных сетей. В 2015 году Жаворонков публично поспорил на $1 миллион, что сможет дожить до 100 лет, сейчас предпринимателю 47.
3: «Кто надо, услышал». Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
22: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
3: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
23: 20:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. ВСУ атаковали территории 6 округов Белгородской области с помощью беспилотников. В Красноярушском округе пострадала мирная жительница. Об этом сообщает оперштаб региона. Украина утратила признаки, которые позволили России признать ее в качестве легитимного субъекта международных отношений, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. «Все рассуждают, что России нужна буферная зона. Пусть Украина этим буфером и станет», заявил также глава российского внешнеполитического ведомства. Киев заключает контракты на покупку около 1000 ракет для систем ПВО «Патриот» за счет кредита ЕС, но сможет получить их лишь в последующие годы. Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара на заседании контактной группы в формате «Рамштайн». Киев сейчас просит партнеров предоставить ракеты из запасов. Власти Ирана утвердили положение, согласно которому доходы от сборов в Ормузском проливе будут направляться на восстановление пострадавшей от конфликта с Соединенными Штатами инфраструктуры, а также на оборонную отрасль, заявил представитель Комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави. Законопроект включает пункты, запрещающие проход судов США, Израиля и других враждебных Тегерану стран через Ормузский пролив. Помимо этого, суда не смогут перевозить через пролив любой тип груза, будь то военный или гражданский, аффилированный с Израилем. Для нарушителей предусмотрены штрафы до 20% от стоимости перевозимого груза. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: В Москве 20:30, студия Алексей Панчереев, здравствуйте. А продавцы в Wildberries пожаловались правительству на задержки выплаты за проданные товары. Речь о 20 миллиардов рублей, которые они не могут получить за продажу еще в последнюю неделю июля. Как это объясняет сам Marketplace? Будапешт высылает 10 российских дипломатов. Глава МИД Анит Орбан обвинил их в недопустимой для дипломатов деятельности. При этом Будапешт намерен продолжать диалог с Москвой. В российской МИДе уже заявили, что ответ будет жестким. В Нью-Йорке начался суд над Huawei. Китайскую технологическую компанию обвиняют в промышленном шпионаже на протяжении 20 лет. Huawei все обвинения отвергает. В чем смысл этого суда? Подробности на Business FM. Деньги зависли. Продавцы в Wildberries пожаловались правительству на задержки выплат за проданные товары. А по оценке селлеров речь примерно о 20 миллиардах рублей, которые они не могут получить за продажу последнюю неделю июля. Как это объясняет сам Marketplace, продолжит Наталья Шашина.
5: Селлеры просят правительство взять на контроль ситуацию с выплатами за проданные товары. Союз продавцов маркетплейсов попросил премьер-министра Михаила Мишустина подключить антимонопольную и налоговую службы. 95% из 2000 опрошенных селлеров не получили деньги в срок. Речь, в частности, о продажах за последнюю неделю июля. Селлер Эмиль был вынужден отменить заказ у поставщиков, поскольку не мог внести предоплату.
6: Примерно 2 недели назад маркетплейс начал сильно задерживать выплаты. Вначале эти выплаты задерживались на несколько дней, и на последней неделе это уже достигло 2 недель. Они одну выплату сделали, которая положена от 17 августа. Общая сумма, чтобы вы понимали, нашу компанию задолженность, компании, которой мы управляем продажами, там около 70 миллионов от маркетплейса. И из них где-то около 30 миллионов они уже задерживают по срокам. Мы уже отменили заказы у поставщиков в Китае, потому что поставщики не могут отгружать товары без денег. Плюс они видят ситуацию, которая происходит в России, на постоплаты они идут очень неохотно.
5: В сложную ситуацию попала Шуанна, которая продает этнические товары ручной работы.
7: По продажам с 3 по 9 августа мне до сих пор не выплатили деньги. Я не могу развиваться дальше. Мне нужно оплачивать сертификацию, мне нужно оплачивать аренду склада, мне нужно платить за пряжу, мне нужно платить мастерицам. Каждые 2-3 дня мне нужно платить, и я по уши в долгах.
5: Wildberries объясняют задержки DDoS-атаками на сервис «Баланс продавца». В компании заверили, большинство продавцов получили деньги вовремя, а те, кто столкнулся с задержкой, попали под усиленные меры безопасности, говорит представитель Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
24: Часть продавцов столкнулась с задержками при обработке операций по выводу средств. И это вызвано мерами безопасности, принятыми в ответ на DDoS-атаки, которые были нацелены на системы сервиса «Баланс продавца». При повышенной вредоносной нагрузке такие защитные механизмы могут временно приостанавливать обработку отдельных операций по отправке денежных средств. В результате часть заявок на вывод может обрабатываться дольше стандартного срока.
5: Но продавцов беспокоит не столько сама задержка, сколько непонимание, когда придут деньги и придут ли. В августе большинство платежей поступало через 10-14 дней после подачи заявки, говорит гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов. При этом еще весной Marketplace изменил оферту. Срок вывода денег в ней был увеличен.
25: Непосредственно весной фактически срок выплаты денег был увеличен примерно на 2 недели.
2: недели. И непосредственно это изменение было как раз на фоне начала задержек платежей. Затем ситуация в июне стабилизировалась, и до конца июля выплаты были все в срок в соответствии с офертой. После пожаров начались разные форс-мажорные обстоятельства. Осмелюсь предположить, что в связи с некими непредсказуемыми последствиями, с которыми приходится бороться.
16: Сами селлеры говорят, задержки не воспринимались бы сейчас настолько остро, если бы не убытки от пожаров. У многих на кону зарплаты сотрудников и следующие поставки. Как заверяют у Wildberries, все средства продавцов находятся в сохранности и перечисляются после завершения необходимых технических процедур. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
12: Будапешт высылает 10 российских дипломатов. Об этом заявила глава венгерского МИДа Анита Орбан. По ее словам, высылаемые лица занимались деятельностью, недопустимой для дипломатов в рамках Венской конвенции. Орбан подчеркнула, что решение, принято в целях защиты безопасности и суверенитета Венгрии, не означает разрыва дипотношений с Россией. По ее словам, Будапешт намерен продолжать необходимый диалог с Москвой. В российском МИДе уже заявили, что ответ будет жестким и болезненным. Решение венгерских властей назвали проявлением русофобского лобби в Будапеште. О какой деятельности российских дипломатов в НЕРА о Венской конвенции может идти речь, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
8: Формулировка о деятельности, несовместимой со статусом дипломата, является стандартной. Она всегда используется, когда правильная страна считает, что сотрудники посольства или консульства используют свои дипломатические привилегии для того, чтобы заниматься разведывательной деятельностью. Естественно, что в случае Венгрии такие высылки не практиковались в последние годы с учетом особых отношений, которые сложились у старого венгерского руководства во главе с Виктором Орбаном и Российской Федерацией. Но, тем не менее, какие-то шпионские скандалы все-таки имели место и тогда. И, в частности, можно сказать, что еще весной решался вопрос о высылке одного из российских дипломатов. Тогда эта высылка прошла без особого дипломатического шума и была отложена до завершения выборов. В общем, даже при руководстве Орбана какая-то работа по выявлению российских разведчиков, по крайней мере, как это утверждали венгерские спецслужбы, она продолжалась. Сейчас же все гораздо более жестко, все более открыто, и, конечно, это такой серьезный демарш Будапешта в отношении Москвы. Хотя все оговорки, которые в таких случаях делаются, они и сейчас были сделаны. В принципе, венгерская страна старалась избежать слишком воинственной риторики. В таких случаях, в общем, процедура отработанная. Скорее всего, ответ будет симметричным. Да, это создаст, по всей видимости, для обеих сторон сложности. Но при этом такая практика не является чем-то из ряда вон выходящим.
12: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». В российском посольстве в Будапеште решение венгерского МИДа выслать российских дипломатов назвали беспрецедентной необоснованной эскалацией. Отношения России и Венгрии вряд ли будут улучшаться из-за европейского курса Будапешта, говорит венгерский политолог Габор Штир.
9: Не удивлен, что высылали. Но что сразу 10, это уже, думаю, что 2-3 максимум. Потому что это то, что идет, это вписывается в новую венгерскую внешнюю политику. Евросоюз, страны Евросоюза это делали, мы до этого не делали. Теперь сразу из ничего тогда. Мы должны демонстрировать то, что мы тоже антироссийские. Значит, мы охраняем суверенитет, защищаем суверенитет и делаем то, особенно в российском вопросе, что все, что мейнстрим Евросоюза делает. Это основное направление. Для нас это самое главное, чтобы вернуть Венгрию, это для правительства вернуть Венгрию в европейский мейнстрим, нормализировать отношения с Евросоюзом. И демонстративно, это сюда вписывается то, что демонстративно вести себя с Россией. Это ключевой вопрос в европейской внешней политике, и Венгрия должна показать изменения, что мы тоже и в этом вопросе вписываемся в европейскую политику.
12: Габор Штир, венгерский политолог. В конце июня МИД Венгрии объявил, что отзывает 37 руководителей дипломатических миссий, в том числе Норберта Конколи, который возглавлял посольство в Москве с 2018 года. В июле его освободили от полномочий. На данный момент дипмиссию возглавляет временный поверенный. В Нью-Йорке начался суд над Huawei. Компания обвиняет в промышленном шпионаже длиной в 20 лет. Китайская корпорация все обвинения отвергает.
4: Подробности
1: Как пишет Financial Times, ссылаясь на данные обвинения, внутри Huawei существовало подразделение с названием, которое можно перевести как «Группа по управлению конкуренцией». Основной его задачей было выделение бонусов и премий сотрудникам, которые слили наиболее ценную внутреннюю информацию компаний-конкурентов. Сделать это любой работник мог, отправив зашифрованный имейл на специальный почтовый ящик. Конкретные эпизоды описывает издание Bild. Например, по версии следствия, один из сотрудников Huawei вынес часть руки робота Теппи, производства компании T-Mobile, в сумке для ноутбука из лаборатории. А другие сотрудники компании, как утверждается, тайно фотографировали робота и производили его замеры. Другой эпизод связан с одной из технологических выставок. Сотрудника китайской компании якобы застали после закрытия у стенда конкурентов, когда он фотографировал внутреннее устройство некого экспонируемого аппарата. Помимо этого, тому же сотруднику неназванная американская компания передала конфиденциальную технологию для тестирования, не зная, что он работает на Huawei. Результаты испытаний, как утверждается, он передал работодателю. В случае, если Huawei будет признан виновным, компанию может ждать один из крупнейших корпоративных криминальных штрафов в истории американского правосудия, отмечает Financial Times. Ожидается, что процесс может растянуться на месяцы.
12: Впрочем, никакого прецедента Huawei не создала, считает аналитик агентства Inform Analytics, автор телеграм-канала «Русмикро» Алексей Бойко. А промышленный шпионаж существует столько же, сколько и сама промышленность.
10: Это очередное звено в компании последовательного, не скажу преследования компании Huawei, но ее вытеснению для начала с рынка США, что уже в значительной степени проделано. Практически сейчас изделия Huawei не попадают на американский рынок, ну или, по крайней мере, масштаб этого уменьшился во много раз. А сейчас, по сути, идет атака на возможности компании по миру работать, потому что, конечно, претензии будут, скорее всего, объемными, и удар по финансовым компаниям предполагается. Вместе с тем, на мой взгляд, это, что называется, вопрос политический. То есть сейчас многие ожидают очередного момента переговоров США и Китая на высоком уровне. Ну и уже обычная практика перед такими переговорами совершать некоторые действия, ну как бы указывая, какие могут случиться последствия того, что вот пожелания одной из сторон не будут услышаны другой стороной. Как правило, Китаю на это есть чем ответить, и зачастую этот ответ асимметричен и нередко заставляет другую сторону пересмотреть свои решения предыдущие. Мы такое тоже уже видели раньше. Общий тренд понятен. Конечно, американские компании на текущий момент в области, по крайней мере, электроники, они не могут конкурировать с китайскими компаниями не только в области себестоимости, что, в общем, весьма существенно, но и технологически, то есть по быстроте внедрения новых технологий, по быстроте налаживания массового выпуска, когда не можешь конкурировать честно, то есть в рамках маркетинга и цен, то, естественно, крупные страны, крупные лидеры рынка стремятся задействовать другие механизмы, им доступные.
12: Алексей Бойко, автор телеграм-канала «Русмикро». Визит председателя КНР Си Цзиньпина в США пройдет с 23 по 25 сентября этого года. Основные переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пройдут 24 сентября.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Американка Коди Санчес была довольно известной личностью и до повального увлечения соцсетями. Сначала Коди занималась журналистскими расследованиями, за которые даже получила премии. Потом перешла в сферу инвестиций и управляла многомиллионными клиентскими портфелями. А в 2020 году снова сменила область деятельности и начала активно вести социальные сети, в которых прославилась рассказами о незатейливом, но надежном бизнесе, прачечных, торговых автоматах, ремонтных мастерских, автомойках, которые при правильном подходе могут быть очень прибыльными. Вот об этом подходе в блогах Коди идет речь. Сегодня у нее 10 миллионов подписчиков и личное состояние 18 миллионов долларов, которые она заработала на партнерских публикациях, изданных книгах и инвестициях в малый бизнес. Блогеры на Бизнес FM. Особая пенсия. До недавней реформы на заслуженный отдых в Катаре можно было выйти в 40 лет, при рабочем стаже в 15. С 2023-го планка повышена до 50 лет при 25 годах стажа. Минимальная пенсия в государстве превышает 4000 долларов, а с возможными надбавками размер выплат может достигать 6000 долларов США в месяц. Пособие умершего пенсионера может выплачиваться членам его семьи еще долгие годы, причем даже в том случае, если они иностранцы. Вдове, дочери и сестре до их замужества, сыну и брату до 21-го дня рождения. При определенных условиях деньги могут получать даже родители и внуки покойного. Именно поэтому пенсионную систему Катара иногда называют пенсией пяти поколений.
3: Особая пенсия на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
11: Производство рамного внедорожника Havail H9 началось на калининградском предприятии «Автотор». Модель выпускают на базе сваренного и окрашенного кузова с последующим поэтапным расширением количества технологических операций и повышением уровня локализации, говорится в сообщении бренда Havail. Модель выпускается в комплектациях «Премиум» и «Техно Плюс». Все внедорожники проходят комплексную проверку качества. На них распространяется официальная гарантия производителя и меры сервисной поддержки, действующие в дилерской сети Havail Pro в России. Grand Service Express запускает с 1 октября поезд из Москвы в Минеральные Воды, сообщается в канале компании ВМАКС. Из Москвы состав будет отправляться в 14.30 и прибывать в Минводы на следующий день в 13.35. В обратном направлении отходить от станции Минвод в 19.20 и прибывать в столицу в 20.40. Германский автоконцерн Volkswagen рассматривает возможность продажи производителя мотоциклов Ducati в рамках общей ревизии портфеля активов, направленной на сокращение издержек, пишет Bloomberg. Итальянский бренд входит в число 600 принадлежащих Volkswagen предприятий, охваченных ревизией. Стоимость производителя супербайков может составить около 1,5 миллиарда долларов, полагают аналитики. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
12: .46 в Москве. Слушайте Business FM. Сотрудников Почты России снабдят антидроновыми ружьями. Правительство включило их в список спецсредств, которыми будут обеспечивать наработников федеральной почтовой связи. Как сказано в документе, речь идет о оружиях, способных противодействовать беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам. Что себя представляет такое ружье? Сложно ли им будет управлять рядовым почтальоном? А главное, нужно ли это вообще? Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
13: Антидроновое ружье – это устройство размером, допустим, с автомат Калашникова, который надо держать двумя руками, прицеливаться так же, как из стрелкового оружия. Устройство, которое излучает направленную электромагнитную энергию, излучение, похоже на ружье, ну, либо на пистолет, либо на такой футуристичный бластер из будущего. Вес этого устройства, грубо говоря, от 2-3 килограмм до 7, может быть, и больше килограмм. Электромагнитное ружье излучает радиоволны, которые ставят помеху дрону. Эта помеха прекращает, либо заглушает тот канал связи, который связывает дрона и оператора этого дрона. То есть дрон становится неуправляемым, условно говоря. Дальность действия таких ружей обычно не превышает 1 километра, но эффективная дальность, наверное, все-таки в районе нескольких сотен метров. Есть ли смысл оснащать такого рода вооружением, снаряжением в условиях приграничных районов? Это и имеет смысл, потому что почтальон находится на работе, он совершает иногда жизненно необходимые для населения действия. Но надо понимать, что если противник применяет тяжелые дроны, которые находятся на большой высоте, или если это дроны с управлением на оптоволокне, то никакого воздействия на эти дроны антидроновое ружье оказать не сможет. Мы говорим не об одном почтальоне, а о десятках почтальонов с антидроновыми ружьями. Да, они смогут, вероятно, какую-то часть этих дронов обезвредить. Это же ведь зависит еще и от сноровки, от подготовки, от того, заряжен аккумулятор, не заряжен аккумулятор, нужен определенный тренинг, общение со специалистами, желательно подготовка, учебные занятия. Тогда это будет иметь смысл. Без такой подготовки пользоваться можно, но во многом это деньги на ветер.
12: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Почта России входит в число крупнейших работодателей страны и объединяет более 38 тысяч отделений. И по официальным данным, в структуре трудится порядка 208 тысяч человек. Каждый четвертый из них – почтальон. При этом женщины составляют до 85% от общего числа сотрудников Почты России.
3: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
14: Добрый вечер. Удалось вырасти российскому рынку акций по итогам вторника, по итогам основной торговой сессии. Индекс Московской биржи прибавил 0,4%. Закрытие 2274 пункта. Ну и вечером похожая картина. Рост примерно такой же, что и в основную торговую сессию. Точнее сказать, к закрытию основной торговой сессии. С учетом того, что рынок активно рос в первой половине дня. И даже индекс Московской биржи преодолел уровень 2300 пунктов. Но потом последовала коррекция. Ну, видимо, связано это с тем, что все-таки уровень 2300 красивый, и стали закрывать позиции, часть игроков выборочно закрывать и, соответственно, фиксировать прибыль, потому что есть что фиксировать за последние дни, когда рынок активно рос на новостях геополитики, но, видимо, теперь рынку этого уже недостаточно. И даже несмотря на то, что во вторник вечером состоялся телефонный разговор лидеров России и США. Но было немного информации по итогам.

0: 15 рублей 76 копеек. Ну и доллар США тоже снизился к российскому рублю. Во всяком случае, перешел в такой довольно узкий коридор. Если рассматривать вечер, то это 85,5, 86 рублей за доллар. И снижение доллара около 1%. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Но сейчас не так уже комфортно спекулятивно играть против российского рубля. Да, рынок по-прежнему подтверждает спрос на валюту со стороны импорта, но с другой стороны и покупки валюты со стороны Банка России. С учетом, конечно же, бюджетного правила, сейчас гораздо ниже, чем были, допустим, недели ранее. Напомню, что с понедельника Банк России покупает валюту по-прежнему, но тратит ежедневно около 2 миллиардов рублей на покупку, а вот ранее, в предыдущем периоде, тратил около 6 миллиардов рублей, так что в 3 раза сократил Банк России покупки валюты, но отчасти это, видимо, стабилизировало как минимум российский рубль, но во всяком случае пока попыток, допустим, китайского юаня уйти выше 13 рублей, как это было ранее, не наблюдается. Посмотрим. На самом деле, еще не будем забывать, что все-таки были высокие цены на нефть и в конце июля, и в августе, и в начале сентября цены на нефть остаются довольно высокими, и все это с временным лагом должно прийти и на валютный рынок. Что касается цен на нефть, они сегодня росли активно до начала американской торговой сессии. Ну, когда торговая сессия в Нью-Йорке стартует, в последнее время, во всяком случае, цены на нефть так немножко начинают проседать. Вот что-то похожее наблюдалось и во вторник, хотя в моменте практически 99,5 долларов за баррель стоил Brent в Лондоне. Максимум, кстати, с 24 июля. Но, как мы видим, недолго нефть там пока задержалась. Если рассматривать уже вечер вторника, то это чуть выше 97 долларов за баррель. Ну, здесь по-прежнему, мягко говоря, неспокойно в регионе Персидского залива. И хотя не было обмена ударами, очередного обмена ударами между США и Ираном, но вот появилась информация. Во вторник средства массовой информации написали о том, что были атаки на ряд объектов нефтяной промышленности на юге Саудовской Аравии. Нанесли удары йеменские хуситы, и эти удары привели к пожарам на нефтяных объектах. Их работа была приостановлена. И вот эту информацию подтвердили и в Министерстве энергетики Саудовской Аравии.
1: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
3: Деньги.
4: В мире есть один вид банков, которые никогда не разорятся. Это так называемые банки времени. Их принцип работы предельно прост. Оказывая помощь клиенту, сотрудники банка тратят свое время и зарабатывают на этом условные часы. Каждый такой час – это час помощи со стороны. Все как в обычном банке. Есть счет, кредиты. Денежная единица обычно равна одному часу труда. В США это доллар времени.
3: История денег на Business FM.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Аналитический центр ВЦИОМ по заказу РИА Новости провел опрос, в ходе которого выяснил мнение москвичей об удобстве проживания в столице. В целом люди высоко оценивают комфортность городской среды. 9 из 10 опрошенных считают Москву комфортным городом для жизни, в том числе каждый четвертый – очень комфортным. Позитивные оценки преобладают и на локальном уровне. 82% отметили, что им удобно жить в своем районе. В общей сложности 73% считают, что в последние годы Москва стала более комфортной. Хотя 17% респондентов заявили, что комфортность городской среды снизилась, а 8% сказали, что

0: вообще-то не видят никаких значимых изменений. Больше всего москвичи довольны уличным освещением – 83%. Следом идут чистота улиц и общественных пространств, состояние пешеходных зон и тротуаров, состояние уличной навигации и указателей. И опять же, каждый раз есть недовольная часть – от 15 до 24% в зависимости от конкретного пункта. Почти три четверти опрошенных признали, что благоустройство поменяло их повседневные привычки. Один из наиболее заметных эффектов – рост физической активности. 40% стали чаще гулять на улице или в парке, а 32% – чаще отдавать предпочтение пешим маршрутам вместо использования транспорта. Но и здесь не обошлось без доли негатива. Среди ответов на вопрос о влиянии городской среды на повседневную жизнь были и такие. Все перекопано, грязь, шум, ходить гулять невозможно. Реже гуляю на улице и в парке. Не заметил благоустройства. Впрочем, подобные оценки со стороны москвичей все-таки редкость. А вот ответ, заслуживающий внимания тем, что набрал 25% голосов, из-за благоустройства городской среды мое повседневное поведение особо не изменилось. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Правила двух пиц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes. В своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Скоро на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 20:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Продолжительность специальной военной операции на Украине будет зависеть в том числе и от того, какие советы Киеву дает Запад, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. «Пока толковых советов мы не слышим», подчеркнул Лавров. При этом он указал, что рассуждения американской стороны об усилении санкций мало вяжутся с настроениями, передающимися в ходе переговоров. Руководство Росгвардии оказывает семьям погибших в происходе лавины в Кабардино-Балкарии сотрудников всю необходимую помощь, сообщает пресс-служба ведомства. Как уточнили в Росгвардии, часть группы альпинистов, которые погибли в результате схода лавины в Кабардино-Балкарии, представители ведомства. Главка МЧС по республике 6 сентября сообщил, что лавина сошла со склона, накрыла группу альпинистов в Безенгейском ущелье. По последним данным, погибли 12 человек, шестеро пострадали. Судьба еще пятерых остается неизвестной. Первый этап досрочного голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания России 26 года завершился в Херсонской области, сообщила журналистам глава избирательной комиссии области Марина Захарова. На досрочных выборах использовались все формы голосования, предусмотренные Центризбиркомом России. На дому, вне помещений участковых комиссий, на преддомовых территориях, сообщили в Херсонском областном избиркоме. Российские импортозамещенные самолеты МС-21 и Суперджет закончат испытательные сертификационные программы в ближайшее время. Так прокомментировал итоги стратегической сессии по технологической политике глава Минпромторга России Антон Алиханов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Продавцы в Валберес пожаловались в правительство на задержки выплат за проданные товары. Речь о 20 миллиардов рублей, которые они не могут получать еще за июльские продажи. Как это объясняет Валберес, как в целом выживают маркетплейсы и ждать ли роста цен на товары из-за атак беспилотников? Лариса Долина отсудила 114 миллионов рублей у дропера и курьера, которым она передала наличные под влиянием телефонных мошенников. Суд удовлетворил иск певицы к двум лицам. Сможет ли она взыскать с них такие деньги? И борщевой набор в России за год подорожал на треть. По данным НФ-группы, азовые овощи в конце августа стоили в среднем на 20-38% дороже, чем год ранее. Что так разогнало ценник на овощи? Подробности на Business FM. Как маркетплейсы выживают в условиях атак на склады? Приведенные бизнес-фм опросы показали, что большинство россиян не заметило каких-либо проблем в работе маркетплейсов, а в ассоциации компаний интернет-торговли не ожидают роста цен на товары из-за атак беспилотников. Но некоторые издержки все равно есть. В частности, селлеры жалуются на задержки выплат. Валерию Бадоев продолжит.
4: Общая площадь уничтоженных украинскими беспилотниками складских помещений маркетплейсов составляет почти 2 миллиона квадратных метров, подсчитало агентство Рейтер, основываясь на данных спутниковых снимков. Первая атака на склады Wildberries была зафиксирована в середине июля, а 22 августа впервые были атакованы площади Озон. В ассоциации компаний интернет-торговли заявили, что не ожидают роста цен на непродовольственные товары из-за атак на логистику. И для покупателей особо ничего не изменилось, говорит президент АКИД Артем Соколов.
5: Мы не прогнозируем рост цен. Физическое уничтожение даже крупного склада не обнуляет предложение, поскольку большая часть витрины продолжает жить за счет децентрализованных запасов. И для покупателей, по сути, ничего не изменилось. Платформы продолжают работать для них в привычном режиме, как и подавляющее большинство объектов компании. Но действительно, на отдельных участках идет перенастройка логистических цепочек, поэтому в ряде регионов сейчас на некоторое время скорректированы сроки доставки, но там, где наши компании могут их восстановить, они, конечно, достаточно оперативно их восстанавливают. И сейчас площадки оперативно перестраивают свои логистические процессы, запускают партнерские фулфилменты, размещают часть товаров в пунктах выдачи заказов.
4: Опросы, проведенные бизнес-фм в наших каналах в Телеграм и в Макс, показали, что большая часть россиян не заметила каких-либо проблем с заказами. Маркетплейсы работают как раньше. Но все-таки есть и те, кто заметил увеличение сроков доставки, а местами ситуация с заказами стала заметно хуже. Эксперты считают, что ситуация неравномерная. В каких-то регионах проблемы ощущаются сильнее, чем в других. Также нельзя не отметить, что маркетплейсы начали еще сильнее повышать комиссии для продавцов, говорит основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
6: Такого катастрофического сбоя в системе я не вижу. При этом все-таки происходят системные изменения. Мы должны с вами без розовых очков смотреть на ситуацию, потому что на фоне событий маркетплейсы повышают комиссии для селлеров. Мы с вами не можем не ожидать, что цены для покупателей будут расти. Мы не увидим скачкообразного взрывного роста, но постепенное движение будет происходить. В целом, это устойчивый бизнес. Однако это не значит, что полученный ущерб нужно просто компенсировать за счет собственных средств или средств селлеров. Снова и снова, я считаю, что государство здесь есть такие же обязательства перед обществом, если хотите, да, как и по другим общественным или инфраструктурным объектам.
4: Также на протяжении уже нескольких недель селлеры сообщают бизнес-фм о том, что, в частности, Wildberries задерживает выплаты. В РВБ нам ответили, что большинство продавцов уже получили деньги, а задержки участия предпринимателей связаны с DDoS-атаками. Но проблема так или иначе присутствует, рассказывает селлер Владислав. Он продает на Wildberries товары для красоты и здоровья.
7: Задержки сначала были на день, максимум два, потом уже переросло в неделю. Вот буквально сегодня я получил выплату, которую заказывал 24 августа. Обычно ждал неделю, сейчас пришлось ждать две недели. Обращался в поддержку, ссылается на какие-то технические неполадки.
3: Как это на вас отразилось?
7: На самом деле особо не отразилось, потому что у меня другие факторы, которые нивелировали вот текущую ситуацию с выплатами.
3: Условно говоря, у вас была подушка.
7: Да, совершенно верно.
3: И сумму, наверное, ждали небольшую от общего.
7: Нет, капитала. Небольшая сумма, там чуть больше полумиллиона остались не должны. То есть с этим можем справиться.
4: Среди мер, которые предприняли селлеры для сохранения работы, это переход на систему FBS. То есть теперь в большинстве своем продавцы отгружают товары со своего склада. Также ранее Озон сообщал, что более 80 тысяч пунктов выдачи заказов по всей стране стали работать как небольшие логистические центры. Валерий Обадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
3: Подробнее о задержках выплат для селлеров на маркетплейсах в дальнейшем эфире Бизнес FM. Лариса Долина отсудила больше 114 миллионов рублей у курьера и дроппера, которые помогали передать ее деньги мошенникам. В самом преступлении против артистки участвовал гораздо больше людей, но здесь важно разделять уголовное производство и гражданские процессы, учитывать ряд других нюансов. А главный вывод экспертов для Долиной звучит нерадужно. Победа в суде вовсе не означает, что деньги вернут. Иван Медведев подробнее.
8: В материалах дела говорится, что мошенники, которые украли у Ларисы Долиной деньги, полученные от продажи той самой квартиры, использовали счета как минимум 10 дропперов. Однако по уголовному делу были осуждены 4 человека. И именно от них в рамках уже гражданского процесса певица и пытается получить компенсацию. 53-летняя Анжела Цирульникова, работавшая до задержания тренером по пилатесу, забирала у Долиной наличные и отвозила их в криптообменник в Москва-Сити. За это ей дали 7 лет и 3 месяца колонии общего режима. Дропер Андрей Основа за оформление и передачу своей банковской карты получил 20 тысяч рублей и еще около 10 тысяч за обналичивание денег, а в итоге получил 4 года колонии. Именно эти два человека теперь по решению суда солидарно должны вернуть Долиной 114 миллионов. Еще один фигурант, Артур Каменецкий, не был надлежащим образом извещен о процессе. Суд не смог установить, где он отбывает наказание. А четвертый осужденный по уголовному делу Дмитрий Леонтьев заключил контракт с Минобороны и убыл на СВО. Продолжает партнер адвокатского бюро AT Legal Андрей Тарянников.
9: Суд просто разделил споры на несколько дел, чтобы отсутствие ответчиков не задерживало взыскание с остальных. Ну, собственно, когда установят местонахождение одного из ответчиков и его известят надлежащим образом, суд просто рассмотрит требования к нему отдельно и вынесет еще одно решение. Если же подтвердится, что он участвовал в причинении того же самого ущерба, то просто его привлекут солидарно к ответственности на 114 миллионов. Что касается участника СВО, здесь, по сути, у суда куда-то не было особого выбора. Закон обязывает приостановить дело, если ответчик участвует в боевых действиях и не просил рассмотреть спор без его участия. Это просто некая временная защита его права участвовать в процессе. Что касается, кстати, его выплат, то, безусловно, нельзя рассчитывать на них, поскольку деньги, получаемые в связи с участием в СВО, они защищены от взыскания.
8: У остальных, судя по публикациям СМИ, кроме долгов, нет ничего. А деньги Долины, исходя из материалов дела, были быстро обналичены, конвертированы в USDT и переданы организаторам, которых следствие не установило. Так что шансы на то, что певице кто-то возместит ущерб, стремятся к нулю, считает партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
10: Организаторов в данной ситуации найти и привлечь крайне сложно. Для начала их нужно как минимум установить и привлечь к уголовной ответственности, а потом уже заявить все исковые требования. Поэтому потерпевшие вынуждены взыскать ущерб ровно с тех лиц, которых удалось установить правоохранительным органам, дроперы, курьеры. Поэтому шанс достаточно мал во всей этой ситуации.
8: А реально вот что. Если оба осужденных работают в местах лишения свободы и получают там максимально возможные по статистике 33 тысячи рублей в месяц, с учетом того, что 25% от этих денег забрать у них не могут, Цирульникова за свои 7 с лишним лет колонии сможет накопить для народной артистки чуть больше 2 миллионов рублей. А снова за 4 года чуть больше миллиона. А эти деньги для Долиной погоды не сделают. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: Лионель Месси в 17-й раз номинирован на «Золотой мяч» по итогам сезона. 39-летний нападающий вошел в число 30 претендентов. Он забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в составе сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу. Больше только у Килиана Мбаппе. Стал лучшим бомбардиром отбора на турнир и принес Интер Майами первое в истории чемпионства в МЛС. Ранее Месси получал эту награду 8 раз. Также в числе номинантов Джуд Беллингем, Усман Дембеле, Эрлинг Холланд, Харри Кейн, Квича Кварацхелия, Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе и другие звезды футбола. А на награду лучшему вратарю по итогам сезона впервые номинировал россиянин. Это Матвей Сафонов, голкипер ПСЖ и сборной России. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес FM.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: С одной стороны, кажется, что выдвигать в очередной раз Месси на золотой мяч – это перебор. С таким конкурентом, у которого при жизни буквально светится нимб над головой в виде футбольного мяча, все идут в очередь. И вот уже Килиан Мбаппе стал не так молод, Харри Кейну за 30, а Эрлинг Холланд должен забить, наверное, в 3 раза больше, чтобы получить награду. Кажется, что Месси в этой номинации уже настолько обжился, что успел надоесть, ну, по крайней мере, скептикам. И даже теория о том, что FIFA выгодна его победа с коммерческой точки зрения, вполне логично. Но если оценить этот год, было прекрасное выступление Лео на Мундиале. Уступил в списке бомбардиров только Мбаппе и даже какое-то время был в истории как лучший. 21 гол в общей сложности на всех чемпионатах мира. Да, в итоге француз его обошел, но в каком матче он забил 2 решающих мяча в этом споре? Это была игра за 3-е место, которую французы с треском провалили. Сюрреалистичные 6-4 в пользу англичан. Дубль Мбаппе здесь ничего не решал. Ну а если говорить говорить про выступления на клубном уровне, мы помним, как провел сезон Реал, ничего не выиграл. Месси же дошел до финала, дотащил таки свою сборную и до последнего сражался за золото чемпионата мира, но не смог в одну реку войти дважды. На клубном уровне Лео выиграл с Интер Майами кубок МЛС. Команда добилась такого успеха впервые в истории. Так что Мбаппе Месси точно скорее обошел, чем нет. Если же рассмотреть других конкурентов, то второй раз получить золотой мяч есть неплохие шансы у Усмана Дембеле. Лига чемпионов, чемпионат Франции в списке трофеев за сезон – хороший показатель. Ну и на уровне сборной Дембеле играл также одну из первых скрипок. А идеально так, чтобы выиграть все, не выстрелил из кандидатов никто. Что касается Сафонова, то это большой аванс российскому вратарю. Его 4 отбитых пенальти в финале межконтинентального кубка – это история, такое впервые на турнире уровня FIFA. И то, что Сафонов первым из россиян номинирован на награду лучшему вратарю сезона, это тоже очень значимо. В советское время на приз Льва Яшина выдвигали только Рената Досаева. Но вот сейчас Сафонов награжден за заслуги, за то, что выбил себе место в основе и стал главным вратарем ПСЖ. Однако в споре за награду он, скорее всего, уступит. Слишком сильны конкуренты в лице Тибо Куртуа, Эми Мартинеса и прочих.
3: Это был Григорий Гурьев, спортивный обозреватель «Бизнес FM». В 26-м году Сафонов вместе с ПСЖ выиграл чемпионат Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Обладатели золотого мяча и победители во всех номинациях будут объявлены 26 октября. Торжественная церемония пройдет в Лондоне.
1: «Бизнес FM. Инструкция по применению.
12: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
12: Особые показания.
1: Дефицит времени.
12: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
12: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
12: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
12: Консультация с врачом не требуется.
1: Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
13: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
1: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: У микрофона Сердар Увлекулеев. Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 сентября 2026 года по предварительным данным составили 4 триллиона и 50 миллиардов рублей, сообщается на сайте Минфина России. Это 62,1% от запланированного объема. В целом, исполнение расходов на реализацию нацпроектов за 8 месяцев 2026 года соответствует утвержденному кассовому плану исполнения федерального бюджета, говорится в сообщении. Россия к настоящему времени собрала 113,5 миллионов тонн зерна. Это больше, чем в прошлом году, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по мерам поддержки сельхозпроизводителей. Вице-премьер отметил, что в текущей ситуации необходимо дополнительно поддержать аграриев, чтобы осенние полевые работы прошли штатно. Около 78% производимого в России золота сегодня уходит на экспорт, тогда как внутренние потребности всего около 22%. Такую оценку дал Союз золотопромышленников России. По мнению главы Союза Сергея Кашубы, необходимо расширять продуктовые линейки, создавать инфраструктуру для обратного выкупа мерных слитков и обеспечивать прослеживаемость драгоценного металла. По его мнению, если повысить внутреннее потребление до 50%, это станет хорошей подушкой безопасности. Минфин России в среду 9 сентября на аукционах по размещению облигаций федерального займа ОФЗ предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26218 с погашением в сентябре 31 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26230 с погашением в марте 39 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
3: В Москве сейчас плюс 11 градусов, осадки сегодня не ожидаются, ночью плюс 7, завтра днем до 21 градуса облачно с прояснениями. Без осадков, в четверг тепло до 24, а вот в пятницу похолодает до 18 и ожидаются осадки. Двадцать один семнадцать в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. В Ростовской области фермер оспорил штраф 60 000 рублей за пожара после падения бобыла. Мужчину обвинили в том, что он плохо убрал поле, и это, по мнению пожарного надзора, привело к возгоранию от упавшего беспилотника. Сергей Гордеев о том, на чьей стороне закон, и почему в России пора менять противопожарные нормы.
15: 11 августа этого года семья Гришновых запомнит надолго. В этот день рано утром у них загорелось поле, порядка 16 гектаров. Приехав на место, фермеры выяснили, что всему виной сбитый беспилотник. К счастью, огонь не распространился далеко, помогло, что поле было опахано. Когда пожарные все потушили, владельцы земли начали подсчитывать ущерб, но вскоре платить заставили их самих 60 000 рублей за нарушение противопожарных правил, а именно за неубранную вовремя стерню, так называют остатки стеблей злаковых культур. С Бизнес FM историей поделилась фермер Наталья Гришнова.
16: И он нам объявил, что вам штраф, потому что стерня горела. Ее надо было запахать. То есть переработать ее. Но суть в том, что где не указано, когда. Мне же важно пшеницу убрать первым делом. Правильно? Мы опахали. Все по пожарной безопасности мы выполнили. А они говорят, что мы способствовали пожару, потому что не заделали стерню вовремя. Мы в такой растерянности, что, я же говорю, упал дрон, загорелось от дрона. Наши вины в чем, что они дроны падают.
15: Вдобавок предпринимателей предупредили, будете спорить с законом, получите штраф еще больше. Но фермеры не сдались и пошли в прокуратуру. Там заявление приняли и сказали готовиться к судебным тяжбам с пожарным надзором. Впрочем, закон в такой ситуации, скорее всего, будет на стороне пострадавших. В их пользу говорят в том числе показания главы сельсовета, который признавал поле пригодным с точки зрения пожарной безопасности. Комментирует адвокат зампредседателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры Даниил Черныхаипов.
17: А еще я бы указал на другой не менее сильный момент, это причинно-следственная связь. Обязательство по уборке стерни рассчитано на защиту от искр, от неосторожного обращения с огнем и тому подобное, а не от обломков сбитого дрона. Даже если бы стерня была убрана идеально, это никак не спасло бы от возгорания при падении, то есть само нарушение, если это, конечно, можно так назвать, реальной причиной пожара не является. Правило противопожарного режима и сама статья 20 прим. 4 КОАП писались под мирные, под предсказуемые причины пожаров, и ни там нет ни слова про возгорание от обломков дронов и последствия боевых действий как отдельного основания для освобождения от ответственности.
15: Потенциально таких спорных историй может быть довольно много. Для Ростовской области, как и в целом для Юга России, падающие дроны, как и уборка урожая, увы, стали уже привычным делом. Но пока российские законы сильно отстают от российской реальности, отмечают юристы. В том же административном праве для падающих с неба дронов и их обломков никак не могут найти определение. А потому надзорные органы на местах продолжают применять старые нормы, будто и не замечая, что люди вокруг живут по-новому. Сергей Гордеев, Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
3: Что разогнало ценник на овощи? Рост цен на так называемый борщевой набор, то есть картошка, капуста, свекла, морковь за год составил от 20 до 38%, подсчитали аналитики. Что стало причиной, разбиралась Наталья Шашина.
18: Сезон в разгаре, овощи должны дешеветь, но ценники за год выросли значительно. По подсчетам компании «Энтек» больше всего подорожала капуста на 38%. Свекла, лук, картофель примерно на треть, морковь на 20%. Это усредненные цифры, отражающие общий тренд. Конечно, единой цены на овощи нет. Тот же картофель сейчас можно найти и по 40, и по 100 рублей за килограмм. Одна из главных причин роста ценника – подорожавшая логистика, объясняет гендиректор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
19: Это в районе 20% цена выросла на логистику, потому что удорожание самой цены из-за нового НДСа, удорожание из-за того, что проблемы с топливом, то, что топливо дороже стало, также именно транспортная реформа, то, что с 1 сентября ввели электронные транспортные накладные, тоже дополнительное какое-то программное обеспечение для логистических компаний, это тоже все накладывается и в совокупности выходит такая цена.
18: Как говорят эксперты, заметный рост цен на овощи борщевого набора не аномалия, а возврат к норме после прошлогоднего обвала цен, рассказывает генеральный директор информационного агентства Fruit News Ирина Козий.
20: Дело в том, что в сезоне 2025 года на российском рынке, в российской отрасли, наблюдалось перепроизводство картофеля и других овощей борщевого набора. Соответственно, цены существенно снижались. Сокращение цен на картофель превышало, например, 40%. В этом сезоне урожай ожидается на среднем уровне. Более того, сейчас у аграриев есть сложности со сбором урожая.
18: Растут издержки фермеров, например, на зарплаты сотрудников. Сыграла роль ужесточение миграционной политики. Раньше сельхозпредприятие могло нанять на прополку и сбор урожая сотню приезжих, например, из Таджикистана. Сейчас выдача патентов мигрантам из безвизовых стран сократилась. За первый квартал падение на 22% год к году. По данным Авито работы, летом сборщикам урожая предлагали в среднем 125 тысяч рублей в месяц, на 56% больше, чем год назад. А растущие затраты фермеры не всегда могут переложить в цену. Вот что говорит Владимир Акатьев, председатель сельхозкооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Подмосковье и в Пензенской области.
21: В магазине картошка 40 рублей сейчас где-то килограмм она стоит. Мы ее продаем по 20 рублей. Это самая хорошая цена. Как было в прошлом году, 20 рублей за килограмм, так и осталась цена прежней. Хотя мы затраты несли больше, чем обычно, потому что дорожают и химикаты, и удобрения, зарплату людей тоже мы повышаем им. А на выходе, получается, мы одни виноваты. Топливо повышается. Я сейчас нахожусь в Пензенской области. Цена на бензин в два раза дороже, чем где-либо. И солярка, и дизельное топливо стоят очень дорого.
22: Как вы компенсируете рост издержек?
21: Никак, так... подтягиваем пояса.
18: Степан Соболев, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Огород-39» в Калининградской области, где выращивают помидоры, огурцы, картофель, уверяет, что на оптовом рынке цены сейчас даже ниже прошлогодних.
23: У меня цены дешевле, чем в прошлом году. Какие цены на рынке, такими я вынужден торговать. И на рынке цена в этом году меньше, чем в прошлом. На оптовом, во всяком случае. Посмотрим, как следующий год себя покажет. Понятно, что цены должны вырасти. Должны вырасти прилично. Процентов на 30, на 40, с моей точки зрения. Исходя из того, что подорожали яды, подорожали удобрения, топливо подорожало, люди подорожали, все подорожало. А мы вынуждены торговать по ценам до прошлого года, даже не прошлого.
18: В Минсельхозе ожидают, что по мере уборки урожая цены еще снизятся. Но все же, как говорят эксперты, причина нынешнего роста цен на борщевой набор не в урожайности, а в целом клубке экономических вопросов. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
3: С помощью искусственного интеллекта разработали препарат, способный замедлять старение. Исследование провела международная компания InSilico Medicine. Ученые использовали нейросеть для создания молекулярной структуры препарата, который не только помогает при заболевании легких, но и потенциально обращает вспять биологические признаки старения. Детали раскрывает Bloomberg.
24: В ходе промежуточного исследования препарат Ринтосертиб помог снизить биологический возраст, измеренный с помощью 6 различных часов старения, отслеживающих химические изменения в организме. Если ваш биологический возраст ниже, вы, скорее всего, умрете позже, говорит генеральный директор InSilico Medicine Алекс Жаворонков. Его компания создает лекарство с использованием искусственного интеллекта. Он предупредил, что результаты пока предварительные и долгосрочные. последствия применения препарата неизвестны. В исследовании приняли участие 42 пациента с хроническим заболеванием легких. Это первое исследование, которое очень ясно показывает, что прогнозируемый биологический возраст может быть снижен, заявил профессор Гарвардской медицинской школы Вадим Гладышев, который участвовал в создании одних из таких часов старения. Однако он признал, что исследование не является окончательным, указав на небольшой размер выборки. К тому же компания проводила клинические испытания исключительно с пациентами, страдающими фиброзом легких. Хотя сторонники долголетия давно поддерживают идею перепрофилирования существующих лекарств для замедления старения. Попытки разработать их часто заканчивались неудачей. Но с появлением препаратов на основе гормона GLP-1, как тот же Оземпик, крупные фармкомпании проявляют все больше интерес к этой области. В компании InSilico с помощью ChatGPT создали модель для анализа медицинских карт, а также анализов крови и научных статей, чтобы выявить белки, приводящие к заболеванию. Затем компания разработала вторую систему, которая анализирует форму белков и их связь с другими молекулами. Это похоже на сканирование замка и создание ключа, который подходит к замку, заявил Алекс Жаворонков в интервью. Сила искусственного интеллекта, по словам экспертов, заключается в том, что он может сократить сроки исследования лекарств, повысить шансы на успех и предложить такие идеи, которые никогда могли бы и не прийти в голову человеку.
3: InSilico Medicine была основана в 2014 году латвийско-канадским математиком и биотехнологом Алексом Жаворонковым и стала одной из первых компаний в мире, кто оптимизировал разработку лекарств с помощью нейронных сетей. В 2015 году Жаворонков публично поспорил на $1 миллион, что сможет дожить до 100 лет. Сейчас предпринимателю 47.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Правила двух пиц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Скоро на Business FM. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
2: 21:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Украинский дрон нанес удар по автомобилю в городе Шебекино Белгородской области. Ранен мужчина, сообщил региональный оперативный штаб во вторник. НАТО следует быть готовой к затяжному конфликту на Украине. С таким утверждением выступила Минобороны США. Мы должны быть готовы к затяжному конфликту, а также к тому, что потребности Украины будут сохраняться еще месяцами и годами. Кроме того, мы должны быть готовы к другим вероятным чрезвычайным ситуациям, сказал заместитель американского военного министра по политическим делам Элбридж Колби. Он подчеркнул, что следует, цитата, трезво оценивать перспективы урегулирования украинского конфликта. Вопросы оптимизации логистики сельхозпродукции находятся на особом контроле правительства России, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева по итогам совещания по мерам поддержки сельхозтоваропроизводителей. Нельзя допускать затоварывание в зернопроизводящих регионах. В этой связи вопросы оптимизации логистики сельхозпродукции находятся на особом контроле правительства. В том числе проработан комплекс специальных инструментов, отдельные из которых уже реализуются, сказал Патрушев. Госдеп США напомнил американцам, что не следует брать с собой за границу каннабис и продукты на его основе, даже если они легальны в их родном штате. Там подчеркнули, что американцы за рубежом подчиняются местным законам, а во многих странах за хранение каннабиса предусмотрены суровые уголовные наказания. Даже если в стране назначения он легализован или декриминализован, его провоз через международную границу может привести к аресту. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин и Трамп положительно оценили итоги визита Вуйткафа и Кушнера в Москву и Киев, сообщили в Кремле в ходе их телефонного разговора. Российский президент озвучил анализ происходящего в зоне СВО, а Трамп подчеркнул, что хочет добиться прорыва в отношениях России и США во время своего президентства. Продавцы Wildberries пожаловались правительству на задержки выплат за проданные товары. Речь о 20 миллиардах рублей, которые они не могут получить за продажи еще с июля. Как это объясняет сам Marketplace? Сотрудников Почты России снабдят антидроновыми ружьями, как сообщили правительству, чтобы противодействовать беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам. Что это за ружья и зачем они нужны почтальонам? Подробности на Business FM. Владимир Путин и Дональд Трамп положительно оценили итоги визитов американских посланников в Москву и Киев. О состоявшемся телефонном разговоре сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Спецпосланники США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер посещали российско-украинскую столицу 5-6 сентября. В Москве они провели переговоры с Владимиром Путиным, в Киеве Зеленским и представителями Европы. Российский президент в ходе разговора озвучил американскому коллеге объективный и обстоятельный анализ происходящего в зоне СВО, а Трамп подчеркнул, что хочет добиться прорыва в отношении России и США во время своего президентства. Итоги визитов американских посланников были оценены со знаком «плюс», отметил Юрий Ушаков.
5: Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным. Сами понимаете, что он носил официальный характер, поэтому поделиться с вами многими важными деталями и нюансами я вряд ли смогу. Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком «плюс». И работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолжена. Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования, это понятно. Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России. Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав. Положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта. Был дан объективный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач. Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий. С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств, было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы.
3: Юрий Ушаков, помощник президента. По его словам, Путин в разговоре с Трампом подчеркнул, что спекуляция так называемой российской угрозы служит Евросоюзу прикрытием для наращивания поддержки Киева и своих военных расходов. Кроме того, лидеры России и США условились продолжить работу по решению гуманитарных вопросов, включая обмена задержанными и осужденными. В частности, Путин отметил усилия Мелании Трамп по возвращению в семьи российских и украинских детей. Президенты условились и дальше продолжать контакты по мере необходимости. Прошедшие разговоры Владимира Путина и Дональда Трампа мы обсудили с политологом Георгием Бофтом, автором телеграм-канала «Бофт знает». Ранее СМИ утверждали, что американские посланники привезли в Москву и Киев некие обновленные версии ранее известных планов. Можно вот, как вы считаете, говорить о каких-то подвижках серьезных?
6: О подвижках говорить все-таки рано, но какие-то процессы идут подспудно. Такое впечатление складывается с момента приезда директора СРУ. Действительно, создалось впечатление, что какая-то идет закулисная работа, в ходе которой пытаются хотя бы согласовать хоть что-то. Мотивы Трампа, в общем, можно угадать. Это достичь какого-то результата. Это может быть промежуточного, хотя бы к промежуточным выборам в Конгресс, которые будут в начале ноября. Договоренности нет, но есть какая-то попытка хотя бы о чем-то договориться. И российско-американские контакты идут в том формате, о котором Москва давно говорила, что он необходим. А именно, формат предельно конфиденциальный и с минимумом деталей. Конечно, полилось потом из Киева. Раньше, в общем, как не противно, но то, что оттуда утекало, в какой-то мере подтверждалось.
3: Киев даже не скрывает, они хотят? Черноморское перемирие, воздушное перемирие, энергетическое. Но насколько, как вы считаете, это реалистично с нашей стороны?
6: Пока я бы не спешил сеять оптимизм, но обратил внимание на то, что на днях Путин обмолвился, что в будущем совсем нельзя сказать, что такого не будет. Видимо, обе стороны хотят посмотреть, что будет в результате сейчас массированных ударов по России, и Украина хочет посмотреть, что станет с российским тылом, НПЗ и так далее. Ну и хочет ясности по поставкам средств ПВО. От этого тоже, кстати, будет много зависеть. Если американцы дадут ПВО, Киев будет себя более уверенно чувствовать. Сейчас они по всей Европе и в Америке будут просить средства ПВО.
3: Слава Ушакова, Путин заявил Трампу о том, что могли бы реально сделать американцы для прекращения боевых действий. Но вот идет ли речь о том, что российский президент, например, указал на представление Киеву разведданных, и могут ли на это пойти США?
6: Планировка Ушакова очень осторожна. Но, может быть, речь идет не о том, что, дескать, вы перестанете поставлять разведданные, оружие, тогда война закончится. Может быть, речь о том, что надавите на них и как-то простимулируете их к тому, чтобы они пошли хотя бы на какие-то уступки, чтобы это все можно было представить как более-менее победоносное завершение СВО.
3: Обыски в администрации президента Зеленского, обыски в Генпрокуратуре Украины. Это можно назвать давлением со стороны Трампа?
6: Многие так считают, я так не думаю. Я думаю, что там есть логика собственного процесса. Я думаю, что там в большей степени поддерживает Европу все эти действия, чем Трамп.
3: Некое окно дипломатии, говорит Зеленский, появилось. Он вновь заговорил о трехсторонней встрече.
6: Она вполне может состояться. Другое дело, в каком формате. Кто будет возглавлять российскую делегацию? Мединский или Лавров, или кто? Или Дмитриев? Вот это вопрос немаловажный. Важен формат. И кто будет с украинской стороны? Я не верю в встречу Путина с Зеленским совсем.
3: В ходе разговора вновь говорилось о неких колоссальных выгодах от сотрудничества России и США после прекращения украинского конфликта. Как это можно прокомментировать? Что это за такой постанкурический жест?
6: Это объяснение на пальцах, что если война закончится, частично санкции, по крайней мере, будут сняты. И будет открыто инвестиционное сотрудничество и так далее. Но известно, что нефтеразработка и технологии нефтедобычи во многом базировались на американских корпорациях, на их технологиях, особенно глубоководные, ну и много чего еще. Поэтому снятие санкций, конечно, интересно России, но другое дело, что только ради санкций Москва не пойдет на такие уступки, которые будут считаться поражением.
3: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Спикер украинского МИДа Тихий сообщил, что встреча Зеленского и Трампа предварительно согласована на сентябрь. Также, по его словам, возможен телефонный разговор. Деньги зависли. Продавцы в Валберес пожаловались правительству на задержки выплат за проданные товары. По оценке селлеров, речь примерно о 20 миллиардах рублей, которые они не могут получить за продажу последнюю неделю июля. Как это объясняет сам маркетплейс, продолжит Наталья Шашина.
7: Селлеры просят правительство взять на контроль ситуацию с выплатами за проданные товары. Союз продавцов маркетплейсов попросил премьер-министра Михаила Мишустина подключить антимонопольную и налоговую службы. 95% из 2000 опрошенных селлеров не получили деньги в срок. Речь, в частности, о продажах за последнюю неделю июля. Селлер Эмиль был вынужден отменить заказ у поставщиков, поскольку не мог внести предоплату.
8: Примерно 2 недели назад маркетплейс начал сильно задерживать выплаты. Вначале эти выплаты задерживались на несколько дней, и на последней неделе это уже достигло 2 недель. Они одну выплату сделали, которая положена от 17 августа. Общая сумма, чтобы вы понимали, нашу компанию задолженность, компании, которой мы управляем продажами, там около 70 миллионов от маркетплейса. И из них где-то около 30 миллионов они уже задерживают по срокам. Мы уже отменили заказы у поставщиков в Китае, потому что поставщики не могут отгружать товары без денег. Плюс они видят ситуацию, которая происходит в России, на постоплату они идут очень неохотно.
7: В сложную ситуацию попала Шуанна, которая продает этнические товары ручной работы.
9: По продажам с 3 по 9 августа мне до сих пор не выплатили деньги. Я не могу развиваться дальше. Мне нужно оплачивать сертификацию, мне нужно оплачивать аренду склада, мне нужно платить за пряжу, мне нужно платить мастерицам. Каждые 2-3 дня мне нужно платить, и я по уши в долгах.
7: Wildberries объясняют задержки DDoS-атаками на сервер
18: сервис «Баланс продавца». В компании заверили, большинство продавцов получили деньги вовремя, а те, кто столкнулся с задержкой, попали под усиленные меры безопасности, говорит представитель Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
10: Часть продавцов столкнулась с задержками при обработке операций по выводу средств. И это вызвано мерами безопасности, принятыми в ответ на DDoS-атаки, которые были нацелены на системы сервиса «Баланс продавца». При повышенной вредоносной нагрузке такие защитные механизмы могут временно приостанавливать обработку отдельных операций по отправке денежных средств. В результате часть заявок на вывод может обрабатываться дольше стандартного срока.
18: Но продавцов беспокоит не столько сама задержка, сколько непонимание, когда придут деньги и придут ли. В августе большинство платежей поступало через 10-14 дней после подачи заявки, говорит гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов. При этом еще весной маркетплейс изменил оферту. Срок вывода денег в ней был увеличен.
11: Непосредственно весной фактически срок выплаты денег был увеличен примерно на 2 недели. И непосредственно это изменение было как раз на фоне начала задержек платежей. Затем ситуация в июне стабилизировалась, и до конца июля выплаты были все в срок в соответствии с офертой. После пожаров начались разные форс-мажорные обстоятельства. Осмелюсь предположить, что в связи с некими непредсказуемыми последствиями, с которыми приходится бороться.
18: Сами селлеры говорят, задержки не воспринимались бы сейчас настолько остро, если бы не убытки от пожаров. У многих на кону зарплата сотрудников и следующие поставки. Как заверяют у Wildberries, все средства продавцов находятся в сохранности и перечисляются после завершения необходимых технических процедур. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
3: Сотрудников Почты России снабдят антидроновыми ружьями. Правительство включило их в список спецсредств, которыми будут обеспечивать наработников федеральной почтовой связи. Как сказано в документе, речь идет о оружиях, способных противодействовать беспилотным, воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам. Что из себя представляет такое ружье? Сложно ли им будет управлять рядовым почтальоном? А главное, нужно ли это вообще? Комментирует военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Антидроновое ружье – это устройство размером, допустим, с автомат Калашникова, который надо держать двумя руками, прицеливаться так же, как из стрелкового оружия. Устройство, которое излучает направленную электромагнитную энергию, излучение, похоже на ружье, ну, либо на пистолет, либо на такой футуристичный бластер из будущего. Вес этого устройства, грубо говоря, от 2-3 килограмм до 7, может быть, и больше килограмм. Электромагнитное ружье излучает радиоволны, которые ставят помеху дрону. Эта помеха прекращает, либо заглушает тот канал связи, который связывает дрона и оператора этого дрона. То есть дрон становится неуправляемым, условно говоря. Дальность действия таких ружей обычно не превышает 1 километра, но эффективная дальность, наверное, все-таки в районе нескольких сотен метров. Есть ли смысл оснащать такого рода вооружением, снаряжением в условиях приграничных районов? Это и имеет смысл, потому что почтальон находится на работе, он совершает иногда жизненно необходимые для населения действия. Но надо понимать, что если противник применяет тяжелые дроны, которые находятся на большой высоте, или если это дроны с управлением на оптоволокне, то никакого воздействия на эти дроны антидроновое ружье оказать не сможет. Мы говорим не об одном почтальоне, а о десятках почтальонов с антидроновыми ружьями. Да, они смогут, вероятно, какую-то часть этих дронов обезвредить. Это же ведь зависит еще и от сноровки, от подготовки, от того, заряжен аккумулятор, не заряжен аккумулятор. Нужен определенный тренинг, общение со специалистами, желательно подготовка, учебные занятия. Тогда это будет иметь смысл. Без такой подготовки пользоваться можно, но во многом это деньги на ветер.
3: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Почта России входит в число крупнейших работодателей страны и объединяет более 38 тысяч отделений. И по официальным данным, в структуре трудится порядка 208 тысяч человек. Каждый четвертый из них – почтальон. При этом женщины составляют до 85% от общего числа сотрудников Почты России.
13: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
1: деньги.
15: Во времена правления царицы Софии на единственном в стране московском денежном дворе в целях экономии чеканились лишь проволочные серебряные копейки. Тем не менее, купцов эта монета уже не устраивала. В Европе тогда уже появился талер – крупная серебряная монета. А на Руси такие денежные единицы, как рубль, полтина, гривна и алтын, существовали только как счетные понятия.
1: История денег на Business FM.
16: Компании и корпорации.
17: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
16: Отчеты и планы.
17: В России начались продажи новых умных часов Huawei. Как сообщает Москвич Мак, в седьмом поколении Huawei Watch GT получили полноценный набор полезных функций для горнолыжников и сноубордистов. А еще новые возможности для велосипедистов, улучшенную работу с маршрутами и несколько специализированных сценариев для фанатов бега. Минздрав России зарегистрировал препарат Эфлейра для лечения псориаза у детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. Об этом сообщила биотехнологическая компания «Биокат». Решение основано на результатах клинического исследования «Планета Китс», в котором приняли участие 155 пациентов. Оно подтвердило эффективность и приемлемый профиль безопасности этого препарата. Китайский производитель электромобилей Xiaopen запустил линию по производству человекоподобных роботов Iron и планирует начать поставки этих роботов как в Китае, так и на зарубежные рынки в следующем году, сообщает агентство Синьхуа. После запуска серийного производства перед выходом на рынок роботы Iron будут размещены в магазинах Xiaopen и внутренних промышленных парках. Ожидается, что они будут выполнять такие задачи, как прием клиентов, представление транспортных средств, сопровождение посетителей, осмотр и обработка. Обработку мелких предметов. Iron – это реалистично выглядящий робот с электронной кожей и бионическим позвоночником. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: «21:47 в Москве. Вы слушаете Business FM». В Нью-Йорке начался суд над Huawei. Компания обвиняет в промышленном шпионаже длиной в 20 лет. Китайская корпорация все обвинения отвергает.
1: Подробности.
19: Как пишет Financial Times, ссылаясь на данные обвинения, внутри Huawei существовало подразделение с названием, которое можно перевести как «Группа по управлению конкуренцией». Основной его задачей было выделение бонусов и премий сотрудникам, которые слили наиболее ценную внутреннюю информацию компаний-конкурентов. Сделать это любой работник мог, отправив зашифрованный имейл на специальный почтовый ящик. Конкретные эпизоды описывает издание Bild. Например, по версии следствия, один из сотрудников Huawei вынес часть руки робота Теппи, производства компании T-Mobile, в сумке для ноутбука из лаборатории. А другие сотрудники компании, как утверждается, тайно фотографировали робота и производили его замеры. Другой эпизод связан с одной из технологических выставок. Сотрудника китайской компании якобы застали после закрытия у стенда конкурентов, когда он фотографировал внутреннее устройство некого экспонируемого аппарата. Помимо этого, тому же сотруднику неназванная американская компания передала конфиденциальную технологию для тестирования, не зная, что он работает на Huawei. Результаты испытаний, как утверждается, он передал работодателю. В случае, если Huawei будет признан виновным, компанию может ждать один из крупнейших корпоративных криминальных штрафов в истории американского правосудия, отмечает Financial Times. Ожидается, что процесс может растянуться на месяцы.
3: Впрочем, никакого прецедента Huawei не создала, считает аналитик агентства M-Forum Analytics, автор телеграм-канала «Русмикро» Алексей Бойко. А промышленный шпионаж существует столько же, сколько и сама промышленность.
25: Это очередное звено в компании последовательного, не скажу преследования компании Huawei, но ее вытеснению для начала с рынка США, что уже в значительной степени проделано. Практически сейчас изделия Huawei не попадают на американский рынок. Ну или, по крайней мере, масштаб этого уменьшился во много раз. А сейчас, по сути, идет атака на возможности компании по миру работать, потому что, конечно, претензии будут, скорее всего, объемными, и удар по финансовым компаниям предполагается. Вместе с тем, на мой взгляд, это, что называется, вопрос политический. То есть сейчас многие ожидают очередного момента переговоров партнеров США и Китая на высоком уровне. Ну и уже обычная практика перед такими переговорами совершать некоторые действия, ну как бы указывая, какие могут случиться последствия того, что вот пожелания одной из сторон не будут услышаны другой стороной. Как правило, Китаю на это есть чем ответить, и зачастую этот ответ асимметричен и нередко заставляет другую сторону пересмотреть свои решения предыдущие. Мы такое тоже уже видели раньше. Общий тренд понятен. Конечно, американские компании на текущий момент в области, по крайней мере, электроники, они не могут конкурировать с китайскими компаниями не только в области себестоимости, что, в общем, весьма существенно, но и технологически, то есть по быстроте внедрения новых технологий, по быстроте налаживания массового выпуска, когда не можешь конкурировать честно, то есть в рамках маркетинга и цен, то, естественно, крупные страны, крупные лидеры рынка стремятся задействовать другие механизмы, им доступные.
3: Алексей Бойко, автор телеграм-канала «Русмикро». Визит председателя КНР Си Цзиньпина в США пройдет с 23 по 25 сентября этого года. Основные переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пройдут 24 сентября.
0: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
20: Добрый вечер. Удалось вырасти российскому рынку акций по итогам вторника, по итогам

0: что есть что фиксировать за последние дни, когда рынок активно рос на новостях геополитики, но, видимо, теперь рынку этого уже недостаточно. И даже несмотря на то, что во вторник вечером состоялся телефонный разговор лидеров России и США, но было немного информации по итогам этого разговора, официальной, во всяком случае, информации, и рынок как-то особо не реагировал на вот это событие. Ну и, видимо, адаптировался уже к телефонным разговорам лидеров России и США. Ну, по-прежнему рынок ждет какого-то прорыва в переговорах, и пока, как говорят на рынке, прорывных решений не наблюдается. И вот в этой связи такая довольно скромная реакция. При этом российский рубль сегодня вырос, и вырос довольно заметно. Китайская валюта потеряла около 14 копеек, и юань закрылся на уровне 12 рублей 76 копеек. Ну и доллар США тоже снизился к российскому рублю, во всяком случае перешел в такой довольно узкий коридор. Если рассматривать вечер, то это 85,5-86 рублей за доллар, и снижение доллара около 1%, это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Но сейчас не так уже комфортно спекулятивно играть против России рубля. Да, рынок по-прежнему подтверждает спрос на валюту со стороны импорта, но с другой стороны и покупки валюты со стороны Банка России, с учетом, конечно же, бюджетного правила, сейчас гораздо ниже, чем были, допустим, недели ранее. Напомню, что с понедельника Банк России покупает валюту по-прежнему, но тратит ежедневно около 2 миллиардов рублей на покупку, а вот ранее в предыдущем периоде тратил около 6 миллиардов рублей, так что в 3 раза сократил Банк России покупки валюты, но отчасти это, видимо, стабилизировало как минимум российский рубль, но во всяком случае пока попыток, допустим, китайского юаня уйти выше 13 рублей, как это было ранее, не наблюдается. Посмотрим. На самом деле, еще не будем забывать, что все-таки были высокие цены на нефть и в конце июля, и в августе, и в начале сентября цены на нефть остаются довольно высокими, и все это с временным лагом должно прийти и на валютный рынок. Что касается цен на нефть, они сегодня росли активно до начала американской торговой сессии. Ну, когда торговая сессия в Нью-Йорке стартует, в последнее время, во всяком случае, цены на нефть так немножко начинают проседать. Вот что-то похожее наблюдалось и во вторник, хотя в моменте практически 99,5 долларов за баррель стоил Brent в Лондоне. Максимум, кстати, с 24 июля. Но, как мы видим, не долго. Нефть там пока задержалась. Если рассматривать уже вечер вторника, то это чуть выше 97 долларов за баррель. Ну, здесь по-прежнему, мягко говоря, неспокойно в регионе Персидского залива. И хотя не было обмена ударами, очередного обмена ударами между США и Ираном, но вот появилась информация. Во вторник средства массовой информации написали о том, что были атаки на ряд объектов нефтяной промышленности на юге Саудовской Аравии. Нанесли удары йеменские хуситы, и эти удары привели к пожарам на нефтяных объектах. Их работа была приостановлена. И вот эту информацию подтвердили и в Министерстве энергетики Саудовской Аравии.
1: Капитал на бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
2: Как поговорить, когда слов нет? Когда слова буквально не находятся, а близкому человеку важно помочь? Об этом спрашиваю Нюту Федермессер, общественного деятеля, директора благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».
3: В том, чтобы быть рядом и в том, чтобы держать за руку, в этом гораздо больше помощи, чем в слове «держись», которое оставляет ощущение опустошенности у обеих сторон. А вот в этом прикосновении, в «держи мою руку» и в тексте, я не представляю, что ты чувствуешь, я не знаю, что ты чувствуешь, я не знаю, что сказать, но я с тобой, я рядом, можно я тебя просто обниму? В этом намного больше силы. И, опять же, признание собственной слабости, оно дает силу и нам, и другому человеку. Это удивительным образом работает. Но есть люди, которые вообще не про разговор. И это тоже нормально, и не про слова. И тогда помощь в самом простом действии, о котором мы не думаем.

0: человек, переживающий тяжелую ситуацию, горе, его выбивает из повседневности. У нас есть такой странный показатель. Вот мама, у которой умер ребенок, она очень часто, рассказывая потом про свои переживания, она говорит, я 4 месяца не могла помыть голову. Вот для меня помыть голову, это было какое-то просто невероятное усилие. Я не могла. Я от одного это услышала, родители от другого. А потом я стала думать, надо друзьям говорить, а предложите ей помыть голову. Сказать, давай я тебе помою голову. Не можете сами помыть голову? Сказать, пошли в парикмахерскую. Ничего не спрашивая, взять и вынести мусор, уходя. Зашел в магазин, позвонил и сказал, слушай, я в магазине, ничего тебе купить? Ничего не надо, я сама схожу. А вот это вот я вот уже взяла, покупаю, есть будешь? Я все равно уже это делаю, я в аптеке уже покупаю тебе вот там чего.
1: Нюда Фидермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Авликулеев. Продолжительность специальной военной операции на Украине будет зависеть в том числе и от того, какие советы Киеву дает Запад, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. «Пока толковых советов мы не слышим», подчеркнул Лавров. При этом он указал, что рассуждения американской стороны об усилении санкций мало вяжутся с настроениями, передающимися в ходе переговоров. Семья погибшего в результате атаки беспилотника на многоэтажный дом в Перми получит выплату в 1 000 000 рублей. Пострадавшие компенсации до 500 тысяч. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве труда и соцразвития Пермского края. Размер компенсации за утраченное имущество будет определяться в индивидуальном порядке. Утром в понедельник в результате массированной атаки беспилотников был поврежден многоквартирный дом в Перми. Один человек погиб, еще 4 ранены. Позднее за медицинской помощью обратились еще 2 человека. Первый этап досрочного голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания России 26 года завершился в Херсонской области, сообщила журналистам глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова. На досрочных выборах использовались все формы голосования, предусмотренные Центризбиркомом России. На дому, вне помещений участковых комиссий, на придомовых территориях, сообщили в Херсонском областном избиркоме. Российские импортозамещенные самолеты МС-21 и Суперджет закончат испытательные сертификационные программы в ближайшее время. Так прокомментировал итоги стратегической сессии по технологической политике глава Минпромторга России Антон Алиханов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А роста цен на товары в маркетплейсах из-за атак беспилотников не будет, так считает в ассоциации компании интернет-торговли. Селлеры уже жалуются на задержки выплат, но большинство россиян проблем пока не заметили. Как маркетплейсы и продавцы выживают в условиях атак на склады? Лариса Долина отсудила 114 миллионов рублей у дропера и курьера, которым она передала наличные под влиянием телефонных мошенников. Суд удовлетворил иск певицы пока только к 2 лицам. Сможет ли она взыскать с них такие деньги? И никакого теневого проката. Формат предсеансового обслуживания в кинотеатрах России исчезнет в течение 3 месяца, заявил глава ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. С чем связан такой прогноз и что в таком случае ждет кинопрокат? Подробности на Бизнес FM. Как маркетплейсы выживают в условиях атак на склады? Проведенные бизнес-фэм-опросы показали, что большинство россиян не заметили каких-либо проблем в работе маркетплейсов, а в ассоциации компаний интернет-торговли не ожидают роста цен на товары из-за атак беспилотников. Но некоторые издержки все же есть. В частности, селлеры жалуются на задержки выплат. Валерий Бадоев продолжит.
5: Общая площадь уничтоженных украинскими беспилотниками складских помещений маркетплейсов составляет почти 2 миллиона квадратных метров, подсчитало агентство Рейтер, основываясь на данных спутниковых снимков. Первая атака на склады Wildberries была зафиксирована в середине июля, а 22 августа впервые были атакованы площади Озон. В ассоциации компаний интернет-торговли заявили, что не ожидают роста цен на непродовольственные товары из-за атак на логистику. И для покупателей особо ничего не изменилось, говорит президент АКИД Артем Соколов.
6: Мы не прогнозируем рост цен. Физическое уничтожение даже крупного склада не обнуляет предложение, поскольку большая часть витрины продолжает жить за счет децентрализованных запасов. И для покупателей, по сути, ничего не изменилось. Платформы продолжают работать для них в привычном режиме, как и подавляющее большинство объектов компании. Но действительно, на отдельных участках идет перенастройка логистических цепочек, поэтому в ряде регионов сейчас на некоторое время скорректированы сроки доставки, но там, где наши компании могут их восстановить, они, конечно, достаточно оперативно их восстанавливают. И сейчас площадки оперативно перестраивают свои логистические процессы, запускают партнерские фулфилменты, размещают часть товаров в пунктах выдачи заказов.
5: Опросы, проведенные Бизнес.ФМ в наших каналах в Телеграм и в Макс, показали, что большая часть россиян не заметила каких-либо проблем с заказами. Маркетплейсы работают как раньше. Но все-таки есть и те, кто заметил увеличение сроков доставки, а местами ситуация с заказами стала заметно хуже. Эксперты считают, что ситуация неравномерная. В каких-то регионах проблемы ощущаются сильнее, чем в других. Также нельзя не отметить, что маркетплейсы начали еще сильнее повышать комиссии для продавцов, говорит основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
7: Такого катастрофического сбоя в системе я не вижу. При этом все-таки происходят системные изменения. Мы должны с вами без розовых очков смотреть на ситуацию, потому что на фоне событий маркетплейсы повышают комиссии для селлеров. Мы с вами не можем не ожидать, что цены для покупателей будут расти. Мы не увидим скачкообразного взрывного роста, но постепенное движение будет происходить. В целом, это устойчивый бизнес. Однако это не значит, что полученный ущерб нужно просто компенсировать за счет собственных средств или средств селлеров. Снова и снова, я считаю, что государство здесь есть такие же обязательства перед обществом, если хотите, да, как и по другим общественным или инфраструктурным объектам.
5: Также на протяжении уже нескольких недель селлеры сообщают Бизнес.ФМ о том, что, в частности, Wildberries задерживает выплаты. В РВБ нам ответили, что большинство продавцов уже получили деньги, а задержки участия предпринимателей связаны с DDoS-атаками. Но проблема так или иначе присутствует, рассказывает селлер Владислав. Он продает на Wildberries товары для красоты и здоровья.
8: Задержки сначала были на день, максимум два, потом уже переросло в неделю. Вот буквально сегодня я получил выплату, которую заказывал 24 августа. Обычно ждал неделю, сейчас пришлось ждать две недели. Обращался в поддержку, ссылается на какие-то технические неполадки.
5: Как это на вас отразилось?
8: На самом деле особо не отразилось, потому что у меня другие факторы, которые нивелировали вот текущую ситуацию с выплатами.
5: Условно говоря, у вас была подушка.
8: Да, совершенно верно.
5: И сумму, наверное, ждали небольшую от общего.
8: Нет, небольшая сумма, там чуть больше полумиллиона остались на долги. С этим можем справиться.
5: Среди мер, которые предприняли селлеры для сохранения работы, это переход на систему FBS. То есть теперь в большинстве своем продавцы отгружают товары со своего склада. Также ранее Озон сообщал, что более 80 тысяч пунктов выдачи заказов по всей стране стали работать как небольшие логистические центры. Валерий Ободоев, Алексей Шевцов, Бизнес.ФМ.
4: Лариса Дорина отсудила более 114 миллионов рублей у курьера и дроппера, которые помогали передать ее деньги мошенникам. В самом преступлении против артистки участвовало гораздо больше людей, но здесь важно разделять уголовное производство и гражданский процесс и учитывать ряд других нюансов. Главный вывод экспертов для Дориной звучит нерадужно. Победа в суде вовсе не означает, что деньги ей вернут. Иван Медведев подробнее.
9: В материалах дела говорится, что мошенники, которые украли у Ларисы Дориной деньги, полученные от продажи той самой квартиры, использовали счета как минимум 10 дропперов. Однако по уголовному делу были осуждены 4 человека. И именно от них в рамках уже гражданского процесса певица и пытается получить компенсацию. 53-летняя Анжела Цирульникова, работавшая до задержания тренером по пилатесу, забирала у Дориной наличные и отвозила их в криптообменник в Москва-Сити. За это ей дали 7 лет и 3 месяца колонии общего режима. Дроппер Андрей Основа за оформление и передачу своей банковской карты получил 20 тысяч рублей и еще около 10 тысяч за обналичивание денег, а в итоге получил 4 года колонии. Именно эти два человека теперь по решению суда солидарно должны вернуть Долиной 114 миллионов. Еще один фигурант, Артур Каменецкий, не был надлежащим образом извещен о процессе. Суд не смог установить, где он отбывает наказание. А четвертый осужденный по уголовному делу Дмитрий Леонтьев заключил контракт с Минобороны и убыл на СВО. Продолжает партнер адвокатского бюро AT Legal Андрей Тарянников.
10: Суд просто разделил споры на несколько дел, чтобы отсутствие ответчиков не задерживало взыскание с остальных. Ну, собственно, когда установят местонахождение одного из ответчиков и его известят надлежащим образом, суд просто рассмотрит требования к нему отдельно и вынесет еще одно решение. Если же подтвердится, что он участвовал в причинении того же самого ущерба, то просто его привлекут солидарно к ответственности на 114 миллионов. Что касается участника СВО, здесь, по сути, у суда-то не было особого выбора. Закон обязывает приостановить дело, если ответчик участвует в боевых действиях и не просил рассмотреть спор без его участия. Это просто некая временная защита его права участвовать в процессе. Что касается, кстати, его выплат, то, безусловно, нельзя рассчитывать на них, поскольку деньги, получаемые в связи с участием в СВО, они защищены от взыскания.
9: У остальных, судя по публикациям СМИ, кроме долгов, нет ничего. А деньги Долиной, исходя из материалов дела, были быстро обналичены, конвертированы в USDT и переданы организаторам, которых следствие не установило. Так что шансы на то, что певице кто-то возместит ущерб, стремятся к нулю, считает партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
11: Организаторов в данной ситуации найти и привлечь крайне сложно. Для начала их нужно как минимум установить и привлечь к уголовной ответственности, потом уже заявить все исковые требования. Поэтому потерпевшие вынуждены взыскивать ущерб ровно с тех лиц, которых удалось установить правоохранительным органам, дропперы, курьеры. Поэтому шанс достаточно мал во всей этой ситуации.
9: А реально вот что. Если оба осужденных работают в местах лишения свободы и получают там максимально возможные по статистике 33 тысячи рублей в месяц, с учетом того, что 25% от этих денег забрать у них не могут, Цирульникова за свои 7 с лишним лет колонии сможет накопить для народной артистки чуть больше 2 миллионов рублей. Основа за 4 года чуть больше миллиона. А эти деньги для Долиной погоды не сделают. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Страны Персидского залива анонсировали запуск единой туристической визы. В проекте примут участие 6 государств-участников Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Это Бахрейн, Катар, Кувейт, Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Как это повлияет на российских туристов? Подробности. А в дальнейшем эфире Бизнес ФМ сейчас. Лионель Месси в 17-й раз номинирован на золотой мяч по итогам сезона. 39-летний нападающий вошел в число 30 претендентов. Он забил 8 голов, отдал 4 результативные передачи в составе сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу. Больше только у Килиана Мбаппе. Стал лучшим бомбардиром отбора на турниры и принес Интер Майами первое в истории чемпионства в МЛС. Ранее Месси получал эту награду 8 раз. Также в числе номинантов Джуд Беллингем, Усман Дембеле, Эрлинг Холланд, Харри Кейн, Хвича Кварацхелия, Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе и другие звезды футбола. А на награду лучшему вратарю по итогам сезона впервые номинирован россиянин. Это Матвей Сафонов, голкипер ПСЖ и сборной России. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: С одной стороны, кажется, что выдвигать в очередной раз Месси на золотой мяч – это перебор. С таким конкурентом, у которого при жизни буквально светится нимб над головой в виде футбольного мяча, все идут в очередь. И вот уже Килиан Мбаппе стал не так молод, Харри Кейну за 30, а Эрлинг Холланд должен забить, наверное, в 3 раза больше, чтобы получить награду. Кажется, что Месси в этой номинации уже настолько обжился, что успел надоесть, ну, по крайней мере, скептикам. И даже теория о том, что FIFA выгодна его победа с коммерческой экономической точки зрения, вполне логично. Но если оценить этот год, было прекрасное выступление Лео на Мундиале. Уступил в списке бомбардиров только Мбаппе и даже какое-то время был в истории как лучший. 21 гол в общей сложности на всех чемпионатах мира. Да, в итоге француз его обошел, но в каком матче он забил два решающих мяча в этом споре? Это была игра за третье место, которую французы с треском провалили. Сюрреалистичные 6-4 в пользу англичан. Дубль Мбаппе здесь ничего не решал. Ну а если говорить про выступления на клубном уровне, мы помним, как провел сезон Реал, ничего не выиграл. Месси же дошел до финала, дотащил таки свою сборную и до последнего сражался за золото чемпионата мира, но не смог в одну реку войти дважды. На клубном уровне Лео выиграл с Интер Майами кубок МЛС. Команда добилась такого успеха впервые в истории. Так что Мбаппе Месси точно скорее обошел, чем нет. Если же рассмотреть других конкурентов, то второй раз получить золотой мяч есть неплохие шансы у Усмана Дембеле. Лига чемпионов, чемпионат Франции в списке трофеев за сезон – хороший показатель. Ну и на уровне сборной Дембеле играл также одну из первых скрипок. А идеально так, чтобы выиграть все, не выстрелил из кандидатов никто. Что касается Сафонова, то это большой аванс российскому вратарю. Его 4 отбитых пенальти в финале межконтинентального кубка – это история, такое впервые на турнире уровня FIFA. И то, что Сафонов первым из россиян номинирован на награду лучшему вратарю сезона, это тоже очень значимо. В советское время на приз Льва Яшина выдвигали только Рената Досаева. Но вот сейчас Сафонов награжден за заслуги, за то, что выбил себе место в основе и стал главным вратарем ПСЖ. Однако в споре за награду он, скорее всего, уступит. Слишком сильны конкуренты в лице Тибо Куртуа, Эми Мартинеса и прочих.
4: Это был Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Бизнес FM. В 26-м году Сафонов вместе с ПСЖ выиграл чемпионат Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Обладатели золотого мяча и победители во всех номинациях будут объявлены 26 октября. Торжественная церемония пройдет в Лондоне.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах.
13: Одним из величайших стратегов древности по праву считается карфагенский полководец Ганнибал. В 218 году до нашей эры, став главнокомандующим карфагенскими войсками в Испании, он развязал Вторую Пуническую войну с Римом. Ганнибал затеял крайне рискованное предприятие – переход 60-тысячного войска через Альпы, в котором потерял большую часть своей армии. Но, несмотря на численное превосходство, в битве при Каннах римляне понесли крупные потери – более 50 тысяч бойцов, в то время как Ганнибал лишь 6 тысяч. И хотя исход Второй Пунической войны был не в пользу Карфагена, о военных подвигах Ганнибала помнят и по сей день. А его портрет изображен на банкноте достоинством в 5 тунисских динаров.
2: Культ наличности на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: У микрофона Сердар Увлекулеев. Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 сентября 2026 года по предварительным данным составили 4 триллиона и 50 миллиардов рублей, сообщается на сайте Минфина России. Это 62,1% от запланированного объема. В целом, исполнение расходов на реализацию нацпроектов за 8 месяцев 2026 года соответствует утвержденному кассовому плану исполнения федерального бюджета. Говорится в сообщении. Россия к настоящему времени собрала 113,5 миллионов тонн зерна. Это больше, чем в прошлом году, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по мерам поддержки сельхозпроизводителей. Вице-премьер отметил, что в текущей ситуации необходимо дополнительно поддержать аграриев, чтобы осенние полевые работы прошли штатно. Около 78% производимого в России золота сегодня уходит на экспорт, тогда как внутренние потребности всего около 22%. Такую оценку дал Союз золотопромышленников России. По мнению главы Союза Сергея Кашубы, необходимо расширять продуктовые линейки, создавать инфраструктуру для обратного выкупа мерных слитков и обеспечивать прослеживаемость драгоценного металла. По его мнению, если повысить внутреннее потребление до 50%, это станет хорошей подушкой безопасности. Минфин России в среду 9 сентября на аукционах по размещению облигаций федерального займа ОФЗ предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26-218 с погашением в сентябре 31 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26-230 с погашением в марте 39 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Останется ли теневой прокат в России? Как заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, формат предсеансового обслуживания в кинотеатрах исчезнет в течение 2-3 месяцев. Что в таком случае ждет отрасли и стоит ли доверять этим прогнозам? Продолжит Ольга Кашинская.
15: Формат так называемого предсеансового обслуживания изобрели летом 22 года, после ухода голливудских мейджоров с российского рынка. Зритель покупает билет на отечественный фильм с прокатным удостоверением, как правило, короткометражку, а перед сеансом ему по доброте душевной бесплатно показывают голливудский фильм. С тех пор именно по этой схеме в кинотеатрах прокатывают большинство крупных мировых премьер. Этим летом, например, «Одиссею» и «Человека-паука». Причем такой формат кинопоказа в России легален, действующие правила его допускают. И действовать они будут как минимум до марта 2028 года. Однако, по словам главы Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова, жить теневому прокату осталось значительно меньше, буквально до Нового года. А прокат двух громких мировых премьер в России, «Третьей Дюны» и «Новых Мстителей», он поставил под вопрос. Если они и будут показаны, то не раньше апреля, считает Воронков. Мировая премьера обеих картин состоится в декабре. Источник из сферы кинопроката, пожелавший остаться анонимным, в разговоре с Бизнес FM высказал другой прогноз. По его мнению, что «Дюну», что «Мстителей» российский зритель сможет традиционно увидеть после новогодних праздников. Впрочем, неизбежную погибель теневого проката он не отрицает. Причина вполне прозаична. Попросту с каждым годом усложняется поставка копий на российский рынок. И препятствуют ей в том числе и американские компании. Не исключено, что некоторые кинотеатры выберут пойти по пути отказа от пиратства. Хотя и сейчас такую практику адаптирует меньшинство сетей. Однако о полном прекращении предсеансового обслуживания пока говорить не приходится, считают эксперты. Тем не менее, критика теневого проката в России звучит регулярно. В августе озабоченность существованием этого формата высказывала советник президента Елена Ямпольская. А накануне необходимость ужесточения государственной политики в этом вопросе констатировала зампред комитета по культуре Госдумы Елена Дропека. Во многом такому пристальному вниманию способствовал ажиотаж вокруг премьеры нового «Человека-паука» и ставшее легендарным противостояние голливудского блокбастера с отечественным «Колобком», говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. В случае отказа от предсеансового обслуживания, очевидно, пострадают кинотеатры, которые адаптировали такую практику. Их в России около 10%. Но убытки понесет и бюджет, причем немаленькие, отмечает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
16: Худо-бедно, даже эти около 700 тысяч киноэкранов, которые показывают Голливуд из-под полы, они все-таки приносят доход государству в виде налогов, потому что эти фильмы, билеты на них продаются, есть единый кинобилет, и все это идет под отчет. И тот же «Человек-паук» и «Одиссея», они собрали существенную сумму, 1 миллиард, где-то и 1,5, там, по разным оценкам. Но в данном случае престиж страны и тот шум, который подняли фанаты «Паука», они как раз работают на то, чтобы, скорее всего, это решение об отказе от предсеансного обслуживания было принято, и это будет, ну, как бы поводом надавить на голливудские студии, хотя насколько для них это существенно, вернуться в Россию.
15: Оперативные расходы кинотеатров только отечественным репертуаром покрыть невозможно, уверены представители отрасли. И если действующие правила в сфере кинопоказа изменят, в конечном счете пострадает от этого российское кино, считает главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
17: Ассоциация владельцев кинотеатра не выдвигала никакого конкретного предложения. В любом случае, если какое-либо предложение АВК будет противоречить интересам кинотеатров, кинотеатры имеют право эти предложения не поддерживать. Если такой запрет действительно появится, на жизнеспособности российских кинотеатров это отразится максимально негативно. Объема российских фильмов и зрительского интереса к ним пока что недостаточно, чтобы полноценно насытить репертуар кинотеатров в течение всего года. Из-за образовавшейся лакуны кинотеатры будут простаивать, закрываться. Как следствие, количество площадок для показа российского кино будет сокращаться. В итоге пострадает только российская киноиндустрия. Она попросту проиграет эту битву. Уже сейчас мы активно наблюдаем развитие пиратских сервисов, точнее их ренессанс. Любые запретительные меры приводят к тому, что зритель начинает искать альтернативные источники получения того, что он хочет посмотреть.
15: Впрочем, теневой прокат и без того теряет зрителя. Например, по итогам прошлого года аудитория предсеансов сократилась на 40%. Куда они уходят? На сеансы отечественных киносказок или на пиратские стриминги, где голливудские премьеры часто появляются еще до выхода в теневой прокат, остается только догадываться. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Лоси в городе теперь не только в Лосином острове и Сокольниках. Москвичи встречают диких животных на Щелковском шоссе возле подъезда своих многоэтажек, на оживленных перекрестках, и лоси совершенно не боятся людей. Что происходит и что делать с лосиным нашествием, выясняла Диана Чубанова.
18: Социальные сети наполнились постами изумленных москвичей, которые тут и там встречают диких парнокопытных. Вот лось вышел вечером прогуляться к школе в районе метро Саларьево. Затем его собрата встретили возле метро Сокольники. Но это места для них привычные. И прошлые годы люди фиксировали на камеры смартфонов лосей в парках Измайлова, Сокольники и Лосином острове. Но тут вдруг гордое дикое животное утром прямо на оживленном Щелковском шоссе. Лось спокойно подождал, когда поток машин остановится, и перешел дорогу, как ни в чем не бывало. Сюжет сняла, кажется, недовольная такой встречей женщина. Во всяком случае, в выражениях она не стеснялась.
19: Как вам такое утро? Вообще еду на работу, а тут лось. Охренеть, а мне сейчас поворачивать, а ему, кажется, тоже.
18: Нервничает водительница неспроста. Вес лося больше полутонны. Столкновение с ним смертельно опасно и для водителя, и для пассажиров. Кроме того, если собьешь его насмерть, не миновать штрафа. По приказу Минприроды сумма возмещения вреда за одного сбитого лося – 80 тысяч рублей. Если водитель оставил раненого лося на дороге, могут и прав лишить на 1.5 года и посадить на 15 суток, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, который сам встретил лося буквально на днях.
20: Сбитый лось – это не только затотальная машина и, скорее всего, тяжелые травмы у водителей и пассажиров, но и штраф от государства на десятки тысяч рублей. Так что, естественно, на дорогах должны стоять экраны, если скоростная дорога. Я лично видел лосей на Дмитровском шоссе недалеко от города. Я на них фарами посветил, они решили уйти. Ну и, собственно, разъехались. Буквально сегодня мой товарищ, заядлый охотник, рассказывал, как столкнулся с лосем на въезде в свой собственный коттеджный поселок. Оружия не было. Лоси – животные не агрессивные, нападать сами не будут. Если их не пугать, а остановиться и тихонечко видео снять, ничего страшного не произойдет, лось уйдет себе своей дорогой. Бросаться на людей, машины и так далее он не будет.
18: На 106-м километре МКАД машина накануне сбила лося, который внезапно выскочил на дорогу. Еще один застрял в двойном металлическом ограждении на Киевском шоссе. Перепуганного зверя пытались освободить специалисты, но тот не смог перепрыгнуть ограждение на дороге и повредил себе ноги. А эта травма несовместимая с жизнью. Животное пришлось усыпить. О частых выходах лосей на дороге предупредили сразу несколько ведомств. Столичный департамент природопользования, госавтоинспекция и ЦОДД. В ГАИ напомнили, что эти животные особенно активны, когда темно и на рассвете. Поэтому лучше в это время скорость снижать. А если рогатый вышел на дорогу, не объезжать его на высокой скорости, а тормозить плавно. Люди пишут также о диком парнокопытном в районе Измайлова. Он гулял прямо возле подъездов многоэтажек. Судя по комментариям местных жителей, вид у лося был крайне растерянный, и он метался так несколько часов. Лоси сейчас действительно немного не в себе, особенно самцы. Их еще называют быками. У них период спаривания. А то, что они вот так запросто выходят к людям, объясняется еще и ростом популяции, тем, что Москва приросла дорожными кольцами, объяснил биолог, охотовед, главный редактор журнала «Охота» Валерий Кузенков.
0: Начался гон, самцы ищут самок, и они становятся смелее. Сейчас у них бои начнутся. Начинаются передвижения. Национальный парк «Лосиный остров», там лось спокойно живет. И с этого парка переходят другие парки. Я приехал с Ярославской области, в настоящий момент стали реветь, идут на манку, начинаются охоты. А это лось, который сегодня живет внутри ЦКАДа. ЦКАД построили, и не все лоси пересекают этот ЦКАД. Хотя стоят там какие-то якобы переходы, но это все относительно. И вот это вот внутри ЦКАДовская популяция, она двигается, мигрирует, тем более сейчас, сентябрь, это самый такой гон. Лоси вообще по учетам Минприроды 1,5 миллиона. Больше, чем бобров, больше, чем куницы, больше, чем лисицы. Численность лося растет, популяция на подъеме, хотя лоси стреляют и браконьеры, и охотники, и медведи поедают лоси, и волки поедают. Но лося огромное количество. Лось концентрируется возле людей, где есть еда, где какие-то вырубки. Всегда был рядом человек. Сейчас самцы спариваются с самками. Движение очень большое. И так будет до октября.
18: Сейчас начинается охота на лося. Лицензия стоит от 100 тысяч рублей и выше, говорит специалист. И несмотря на популярность такой охоты, животных становится больше. Есть мнение, что в город они зачастили из-за того, что практически сведено на нет количество бродячих собак в Москве. Те прежде способны были напугать лося. Сейчас пугают только машины. При этом самки людей опасаются и стараются держаться подальше. Если видите на дороге лося, то с большей долей вероятности это самец. По словам специалистов, людям не стоит подходить к ним близко. Лоси хоть и не нападают на человека, но с перепугу могут легнуть или ударить рогами. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
21: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
2: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: У микрофона Сардар Абликулеев. Один мирный житель погиб, еще 13 пострадали в результате атак беспилотников по территории Донецкой Народной Республики во вторник, сообщил глава региона Денис Пушилин. Украина утратила признаки, которые позволили России признать ее в качестве легитимного субъекта международных отношений, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. Все рассуждают, что России нужна буферная зона. Пусть Украина этим буфером и станет, заявил глава российского внешнеполитического ведомства. Власти Ирана утвердили положение, согласно которому доходы от сборов в Ормузском проливе будут направляться на восстановление пострадавшей от конфликта с Соединенными Штатами инфраструктуры, а также на оборонную отрасль, заявил представитель Комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави. Законопроект включает пункты, запрещающие проход судов США и Израиля и других враждебных Ирану стран через Ормузский пролив. Для нарушителей предусмотрены штрафы до 20% от стоимости перевозимого груза.
1: Американские правоохранительные органы во вторник выпустили уведомление, в котором обвинили китайских разработчиков искусственного интеллекта в промышленной дистилляции передовых ИИ-моделей, созданных в Штатах. Дистилляция – это метод обучения моделей искусственного интеллекта, который предполагает обучение менее способной модели на основе результатов более эффективной. Несмотря на то, что формально метод является широко используемым и законным, с его помощью компании могут получать доступ к мощностям лабораторий конкурентов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Судья Алексей Пантелеев, здравствуйте. Путин и Трамп положительно оценили итоги визитов УТКФА и Кушнера в Москву и Киев, сообщили в Кремле. В ходе их телефонного разговора российский президент дал анализ ситуации в зоне СВО, заверил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а Трамп подчеркнул, что хочет добиться прорыва в отношениях двух стран. Комментарий Георгия Бофта. Ростовский фермер оспаривает штраф 60 тысяч рублей из-за пожара на поле после падения БПЛА. Мужчину обвинили в том, что он плохо убрал поле от остатков стеблей и злаков. На чьей стороне закона, почему в России пора менять противопожарные нормы? И в Нью-Йорке начался суд над Huawei. Китайскую компанию обвиняют в промышленном шпионаже на протяжении 20 лет. Huawei все обвинения отвергает. В чем смысл этого суда? Подробности на Business FM. Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Заранее он не анонсировался. Разговор продлился час. Диалог был конструктивным и откровенным, отметил помощник президента России Юрий Ушаков. В его изложении содержание разговора выглядит так. Трамп подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта. Итоги визита спецпосланников УТКФА и Кушнера оценены хорошо. Путин озвучил Трампу объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе СВО. Он также заверил Трамп, что у России и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Российский президент высоко оценил роль Мелании Трампа в возвращении детей из России и Украины к своим семьям. Происходит ли за кулисами нечто большее, чем нам рассказывает комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает».
3: На фоне скупого изложения разговора двух президентов, а Вашингтон свою версию пока вообще не предложил, важны нюансы. Не анонсируя разговор заранее, стороны, видимо, хотели сохранить возможность вообще не сообщать о нем, если бы он пошел плохо. Это вполне понятное управление ожиданиями в условиях, когда предъявить пока нечего. Это резко контрастирует с публичной подготовкой прошлогодних аналогичных контактов. То, что оперативно появившаяся кремлевская версия не была сразу уравновешена подробным американским изложением, для разговора президента необычно. Кстати, еще можно отметить, что в изложении Ушакова нет ни слова о трехстороннем формате переговоров, хотя о нем публично говорили в Киеве Уитков и Кушнер, а Москва формально его не исключает. Московский раунд визита спецпосланников тоже не изобиловал деталями. Зато много утечек потом было из Киева. Это тоже отработанный подход. У Киева хуже дела на фронте, что он пытается компенсировать активностью в информационном поле. К тому же Киев так ведет разговор не с Москвой, а с Европой и американским конгрессом. А тут нужна публичность. Раскрывая смысл новых американских идей, Зеленский в интервью изданию Axios дал понять, что речь идет о деэскалации перед зимой. Обсуждаются, по его словам, идеи вокруг энергетики, экспорта зерна, нефти и газа. Впрочем, ранее попытки договориться о моратории на удары по энергетике уже проваливались не раз, а зерновая сделка почила в БОЗе еще в 22-м. Чисто теоретически, некое отраслевое прекращение огня, которое не требует уступок по территории, могло бы появиться, но только чисто теоретически. В Киеве, видимо, считают, что впервые за войну между сторонами сложилось нечто вроде взаимного сдерживания в энергетике. Однако в Москве исходит из того, что ущерб, наносимый Украине, сильнее. И это подрывает мотивацию пока идти на такую частичную сделку. Москва не скрывает, что готовится к зимней кампании против украинской энергетики. Отсюда и возник на переговорном столе условно зимний пакет, вокруг которого, возможно, и будет торг. Киев тоже готовится. Зеленский хочет получить до 360 ракет-перехватчиков для систем «Патриот» при мировом производстве около 600 в год. В августе Трамп уже отказался выделить дополнительные ракеты. Лицензионное производство – дело долгое. Вся надежда теперь на Европу. По данным агентства Bloomberg, европейцы дорабатывают план закупки перехватчиков с поставкой до начала холодов. У Москвы тактический интерес переговоров отчасти связан не только с планами на зимнюю кампанию, но и с графиком прохождения в Конгрессе санкционного законопроекта Грэма Блюменталя, который уже одобрил Сенат. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон недавно усомнился в возможности его принятия до промежуточных выборов 3 ноября, хотя есть слухи, что биль все же вынесут на голосование уже после 14 сентября. Спикер давно давал понять, что вынесет биль только при явной поддержке Трампа. Но пока идут активные переговоры, у Трампа нет причин ее выражать. Причем хоть какой-то результат на переговорах ему нужен до выборов. Москва, в свою очередь, не против продолжения процесса до ноября. Но и цель выйти на административные границы Донбасса остается неизменной. Остановка по линии фронта отвергается. Еще в мае Кремль назвал трехсторонний формат переговоров нецелесообразным до вывода ВСУ с подконтрольной им части Донбасса. Об изменении позиции не сообщалось, что не исключает возможности обсуждать в принципе частичные моратории по энергетике, по судоходству в Черном море и так далее. Следующий важный дедлайн – это неделя, начиная с 14 сентября. Если законопроект Грэма Блюменталя все-таки вынесут на голосование Палаты представителей и примут, то вся конструкция переговоров в обмен на паузу рушится. Если снова заволокитят, значит Белый дом действительно придерживает Конгресс. В конце сентября, во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу. Но тут важен будет формат, прежде всего российской делегации. Кто во главе? Мединский, Дмитриев, Лавров? Третий вариант был бы самым весомым, но пока рано об этом говорить. Пока стороны обмениваются ударами по инфраструктуре. Если эта кампания выйдет на полную мощь, то зимний пакет умрет не родившись, а единственным работающим форматом останется гуманитарный – обмены пленными и возвращение детей при помощи Меланьи Трамп. Машина переговоров пока работает вхолостую.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». И напомню, что скончавшийся в июле сенатор Линдси Грэм признан в России террористом-экстремистом. В Ростовской области фермер оспорил штраф 60 тысяч рублей за пожар после падения бобыла. Мужчину обвинили в том, что он плохо убрал поле. Это, по мнению пожарного надзора, привело к возгоранию от упавшего беспилотника. Сергей Гордеев о том, на чьей стороне закон и почему в России пора менять противопожарные нормы.
6: 11 августа этого года семья Гришновых запомнит надолго. В этот день рано утром у них загорелось поле, порядка 16 гектаров. Приехав на место, фермеры выяснили, что всему виной сбитый беспилотник. К счастью, огонь не распространился далеко, помогло, что поле было опахано. Когда пожарные все потушили, владельцы земли начали подсчитывать ущерб. Но вскоре платить заставили их самих 60 тысяч рублей за нарушение противопожарных правил, а именно за неубранную вовремя стерню, так называют остатки стеблей злаковых культур. С бизнес-ФМ историей поделилась фермер Наталья Гришнова.
7: И он нам объявил, что вам штраф, потому что стерня горела. Ее надо было запахать. То есть переработать ее. Но суть в том, что где не указано, когда. Мне же важно пшеницу убрать первым делом. Правильно? Мы опахали. Все по пожарной безопасности мы выполнили. А они говорят, что мы способствовали пожару, потому что не заделали стерню вовремя. Мы в такой растерянности, что ежели упал дрон, загорелось от дрона. Наши вины в чем, что они дроны падают.
6: Вдобавок предприниматели предупредили, будете спорить с законом, получите штраф еще больше. Но фермеры не сдались и пошли в прокуратуру. Там заявление приняли и сказали готовиться к судебным тяжбам с пожарным надзором. Впрочем, закон в такой ситуации, скорее всего, будет на стороне пострадавших. В их пользу говорят в том числе показания главы сельсовета, который признавал поле пригодным с точки зрения пожарной безопасности. Комментирует адвокат, зампредседателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры Даниил Черныхаипов.
8: А еще я бы указал на другой не менее сильный момент, это причинно-следственная связь. Обязательство по уборке стерни рассчитано на защиту от искр, от неосторожного обращения с огнем и тому подобное, а не от обломков сбитого дрона. Даже если бы стерня была убрана идеально, это никак не спасло бы от возгорания при падении, то есть само нарушение, если это, конечно, можно так назвать, реальной причиной пожара не является. Правило противопожарного режима режим и сама статья 20 прим. 4 КОАП писались под мирные, под предсказуемые причины пожаров. И ни там нет ни слова про возгорание от обломков дронов и последствия боевых действий как отдельного основания для освобождения от ответственности.
6: Потенциально таких спорных историй может быть довольно много. Для Ростовской области, как и в целом для Юга России, падающие дроны, как и уборка урожая, увы, стали уже привычным делом. Но пока российские законы сильно отстают от российской реальности, отмечают юристы. В том же административном праве для падающих с неба дронов и их обломков никак не могут найти определение. А потому надзорные органы на местах продолжают применять старые нормы, будто и не замечая, что люди вокруг живут по-новому. Сергей Гордеев, Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
4: В Нью-Йорке начался суд над Huawei. Компания обвиняет в промышленном шпионаже протяженностью в 20 лет. Китайская корпорация все обвинения отвергает.
2: Подробности.
15: Как пишет Financial Times, ссылаясь на данные обвинения, внутри Huawei существовало подразделение с названием, которое можно перевести как «Группа по управлению конкуренцией». Основной его задачей было выделение бонусов и премий и сотрудникам, которые слили наиболее ценную внутреннюю информацию компаний-конкурентов. Сделать это любой работник мог, отправив зашифрованный имейл на специальный почтовый ящик. Конкретные эпизоды описывает издание Bild. Например, по версии следствия, один из сотрудников Huawei вынес часть руки робота Теппи, производства компании T-Mobile, в сумке для ноутбука из лаборатории. А другие сотрудники компании, как утверждается, тайно фотографировали робота и производили его замеры. Другой эпизод связан с одной из технологических выставок. Сотрудника китайской компании якобы застали после закрытия у стенда конкурентов, когда он фотографировал внутреннее устройство некого экспонируемого аппарата. Помимо этого, тому же сотруднику неназванная американская компания передала конфиденциальную технологию для тестирования, не зная, что он работает на Huawei. Результаты испытаний, как утверждается, он передал работодателю. В случае, если Huawei будет признан виновным, компанию может ждать один из крупнейших корпоративных криминальных штрафов в истории американского правосудия, отмечает Financial Times. Ожидается, что процесс может растянуться на месяцы.
4: Впрочем, никакого прецедента Huawei не создала, считает аналитик агентства M4 Analytics, автор телеграм-канала «Русмикро» Алексей Бойко. А промышленный шпионаж существует столько же, сколько и сама промышленность.
5: Это очередное звено в компании последовательного, не скажу преследования компании Huawei, но ее вытеснению для начала с рынка США, что уже в значительной степени проделано. Практически сейчас изделия Huawei не попадают на американский рынок, ну или, по крайней мере, масштаб этого уменьшился во много раз. А сейчас, по сути, идет атака на возможности компании по миру работать, потому что, конечно, претензии будут, скорее всего, объемными, и удар по финансовым компаниям предполагается. Вместе с тем, на мой взгляд, это, что называется, вопрос политический. То есть сейчас многие ожидают очередного момента переговоров США и Китая на высоком уровне. Ну и уже обычная практика перед такими переговорами совершать некоторые действия, ну как бы указывая, какие могут случиться последствия того, что вот пожелания одной из сторон не будут услышаны другой стороной. Как правило, Китаю на это есть чем ответить, и зачастую этот ответ асимметричен и нередко заставляет другую сторону пересмотреть свои решения предыдущие. Мы такое тоже уже видели раньше. Общий тренд понятен. Конечно, американские компании на текущий момент в области, по крайней мере, электроники, они не могут конкурировать с китайскими компаниями не только в области себестоимости, что, в общем, весьма существенно, но и технологически, то есть по быстроте внедрения новых технологий, по быстроте налаживания массового выпуска, когда не можешь конкурировать честно, то есть в рамках маркетинга и цен, то, естественно, крупные страны, крупные лидеры рынка стремятся задействовать другие механизмы, им доступные.
4: Алексей Бойко, аналитик агентства M4 Analytics. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в США пройдет с 23 по 25 сентября этого года. Основные переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пройдут 24 сентября.
2: Реклама. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidordefisservice.ru. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Вначале был бизнес.
11: Как появлялись города?
23: Орехово-Зуево, Подмосковье, 120 тысяч жителей. Мануфактуры в селах Никольское, Зуево и Орехово стали основой текстильной империи купцов Морозовых. Фабричное начальство в 1917 году само попросило объединить поселки в город, чтобы силами городской полиции эффективнее бороться с революционными стачками.
11: Как появлялись города? На Бизнес FM.
2: Компании и корпорации.
24: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
24: В России начались продажи новых умных часов Huawei. Как сообщает Москвич Мак, в седьмом поколении Huawei Watch GT получили полноценный набор полезных функций для горнолыжников и сноубордистов. А еще новые возможности для велосипедистов, улучшенную работу с маршрутами и несколько специализированных сценариев для фанатов бега. Минздрав России зарегистрировал препарат Эфлейра для лечения псориаза у детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. Об этом сообщила биотехнологическая компания «Биокат». Решение основано на результатах клинического исследования «Планета Китс», в котором приняли участие 155 пациентов. Оно подтвердило эффективность и приемлемый профиль безопасности этого препарата. Китайский производитель электромобилей Xiaopeng запустил линию по производству человекоподобных роботов Iron и планирует начать поставки этих роботов как в Китае, так и на зарубежные рынки в следующем году, сообщает агентство Синьхуа. После запуска серийного производства перед выходом на рынок роботы Iron будут размещены в магазинах Xiaopeng и внутренних промышленных парках. Ожидается, что они будут выполнять такие задачи, как прием клиентов, представление транспортных средств, сопровождение посетителей, осмотр и обработку мелких предметов. Iron – это реалистично выглядящий робот с электронной кожей и бионическим позвоночником. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Северный морской путь – перспективный бизнес-маршрут для Китая или геополитический маневр? Этим сдается американская «Нью-Йорк Таймс». На этой неделе китайское судно под названием «Дубай Тауэр» прибывает из Циндао в английский Тиспорт. Газета указывает, что «Севморпуть» стал более доступным в условиях изменения климата и таяния льдов. Кроме того, использование этого маршрута сближает Россию и Китай.
2: Подробности.
25: Северный морской путь для Китая отчасти более выгоден, так как он на несколько тысяч километров короче, чем привычные маршруты. В качестве примера «Нью-Йорк Таймс» указывает, что в прошлом году одному судну потребовалось 36 дней, чтобы доплыть из Китая до Европы через Суэцкий канал. Если же плыть через мыс Доброй Надежды, то есть в обход Африки, то на это, по разным оценкам, нужно еще больше времени – от 40 до 55 дней. А вот у судна «Дубай Тауэр», который поплыл по Севморпути, на весь маршрут уйдет примерно 21 день. Оно отправилось из Китая 19 августа, и ожидается, что в английский Тиспорт «Дубай Тауэр» прибудет 9 сентября. Кроме того, этот маршрут позволяет избежать конфликтов на Ближнем Востоке, а безопасность для морских перевозок – это основной фактор. Важно, что это первый регулярный контейнерный маршрут из Китая в Европу через Севморпуть. Россия дала разрешение китайской компании Sea Legend Shipping на проход 7 судов, заявлял еще в начале августа глава Росатома Алексей Лихачев. Развитию этого маршрута, по мнению «Нью-Йорк Таймс», способствует изменение климата климата и следующее за ним таяние полярных льдов, что делает Севморпуть более доступным для коммерческого судоходства. Однако сезон таких перевозок все равно короткий, в основном август и сентябрь, а местами судам все равно требуются ледоколы. Но, по мнению экспертов, опрошенных американской газетой, во всем этом больше геополитического, нежели торгового. Они указывают, что Севморпуть еще сильнее сблизит Россию и Китай. Москва получает деньги за его использование, а Пекин – альтернативный маршрут, который потенциально может стать еще более выгодным, так как таяние льдов из-за изменения климата продолжается.
4: Сотрудников Почты России снабдят антидроновыми ружьями. Правительство включило их в список спецсредств, которыми будут обеспечивать работников федеральной почтовой связи. Как сказано в документе, речь идет о оружиях, способных противодействовать беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам. Что из себя представляет такое ружье, сложно ли им будет управлять рядовым почтальоном, а главное, нужно ли это вообще, комментирует военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Антидроновое ружье – это устройство размером, допустим, с автомат Калашникова, который надо держать двумя руками, прицеливаться так же, как из стрелкового оружия. Устройство, которое излучает направленную электромагнитную энергию, излучение, похоже на ружье, ну, либо на пистолет, либо на такой футуристичный бластер из будущего. Вес этого устройства, грубо говоря, от 2-3 килограмм до 7, может быть, и больше килограмм. Электромагнитное ружье излучает радиоволны, которые ставят помеху дрону. Эта помеха прекращает, либо заглушает тот канал связи, который связывает дрона и оператора этого дрона. То есть дрон становится неуправляемым, условно говоря. Дальность действия таких ружей обычно не превышает 1 километра, но эффективная дальность, наверное, все-таки в районе нескольких сотен метров. Есть ли смысл оснащать такого рода вооружением, снаряжением в условиях приграничных районов? Это и имеет смысл, потому что почтальон находится на работе, он совершает иногда жизненно необходимые для населения действия. Но надо понимать, что если противник применяет тяжелые дроны, которые находятся на большой высоте, или если это дроны с управлением на оптоволокне, то никакого воздействия на эти дроны антидроновое ружье оказать не сможет. Мы говорим не об одном почтальоне, а о десятках почтальонов с антидроновыми ружьями. Да, они смогут, вероятно, какую-то часть этих дронов обезвредить. Это же ведь зависит еще и от сноровки, от подготовки, от того, заряжен аккумулятор, не заряжен аккумулятор. Нужен определенный тренинг, общение со специалистами, желательно подготовка, учебные занятия. Тогда это будет иметь смысл. Без такой подготовки пользоваться можно, но во многом это деньги на ветер.
4: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Почта России входит в число крупнейших работодателей страны и объединяет более 38 тысяч отделений. По официальным данным, в структуре трудится порядка 208 тысяч человек, каждый четвертый из них почтальон. При этом женщины составляют до 85% от общего числа сотрудников Почты России.

0: уровню 2300 пунктов, но потом последовала, видимо, такая частичная фиксация прибыли, и откатились мы почти до уровней закрытия предыдущего дня, но состоялся вечером уже во вторник телефонный разговор лидеров России и США, хотя информации официальной было немного, но все-таки немножко рынок на этих новостях подрос. Но, как мы видим, пока не сильно. Может быть, что-то еще появится в плане подробности разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом рубль сегодня вырос и довольно заметно. 14 копеек потерял китайский юань на московской бирже за торговую сессию. Закрытие 12 рублей 76 копеек. И доллар США немножко откатился. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер вторника, это 85,5-86 рублей. Но не будем забывать, что начиная с понедельника Банк России гораздо меньше тратит рублей на покупку валюты. Это около 2 миллиардов. Ранее тратил 6 миллиардов. То есть Банк России в 3 раза сократил покупку валюты. Но, как мы видим, не сильно это повлияло на российский рубль. Да, во вторник рубль вырос, но не будем забывать, что в понедельник снижался. Но впереди важное событие. Это заседание Банка России по ключевой ставке, которое состоится уже в ближайшее пятницу. Рынок почти на 100% уверен, что будет пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Ну и денежный рынок тоже демонстрирует даже не паузу, а некоторое повышение ставки. Ну, условно повышение, потому что если мы посмотрим на однодневную ставку репо или однодневную ставку Русфар, вот она сегодня превысила 14%. Цены на нефть активно росли днем. Даже смесь Brent прилежалась к уровням 99,5 долларов за баррель, максимум с 24 июля, но уже с открытием американской торговой сессии откатились цены на нефть, хотя сохранили рост, но откатились в район 97 долларов за баррель, но здесь по-прежнему неспокойно в регионе Персидского залива. Министерство иностранных дел Ирана говорит о том, что Тегеран обладает законным правом применять меры для защиты своих интересов в связи с морской блокадой и санкциями США, и на рынке говорят о том, что полностью может перекрыть Ормузский пролив Иран, хотя по факту он и так не особо-то работает, но были сообщения, что некоторым танкерам удавалось проходить, и, соответственно, на рынок все-таки поступала нефть. Теперь на рынке не исключает полного перекрытия. Но еще один важный момент, потому что не только в последнее время осуществляется обмен ударами между США и Ираном, здесь еще и объекты в Саудовской Аравии подвергаются ударам со стороны уже йеменских хуситов, и во вторник в средствах массовой информации появились сообщения, что хуситы ударили по югу Саудовской Аравии, повредили объекты нефтяные, и работа на этих объектах была приостановлена. Об этом, кстати, сообщили еще и в Министерстве энергетики Саудовской Аравии.
1: Это был биржевой обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов. Отмечу официальный курс доллара на 9 сентября. 86,47 евро 100 рублей 50 копеек, юаня 12,88.
2: Другим наука. Сергеем Корзуном.
3: Все свое носить с собой лучше всего в рюкзаке на двух лямках на спине. Особенно если вес этой поклажи превышает 10-15% массы тела, что нередко бывает у современных школьников, даже в младших классах. В сравнительном исследовании боковое отклонение позвоночника составляло менее 2 градусов без сумки и с рюкзаком на двух плечах, при этом в несколько раз больше с сумкой на одном плече и еще больше с одноплечным рюкзаком. При этом положение плеч менялось гораздо существеннее, особенно для одностороннего рюкзака. Это искривление называют функциональным, то есть сиюминутной адаптацией позвоночника под ношу. Профессиональное медицинское сообщество утверждает, что ношение тяжелой школьной сумки не считается сегодня причиной сколиоза. Но тем, у кого сколиоз уже есть, рекомендуют для лучшей устойчивости все же классический рюкзак на двух лямках. Такие обычные рюкзаки тоже меняют позу, но не так сильно, как плечевые сумки. А пояс на рюкзаке перераспределяет усилия на таз, там кости прочнее. Исключительные по весу и дистанции нагрузки в экспедициях и на военной службе документированно приводят к болям стоп и коленей и могут повредить плечевое сплетение. Два огромных арбуза лучше нести в двух руках, а не в одной.

0: 30 килограмм в одной руке дают более 2800 ньютон компрессии поясницы, а 2 по 15 в разных руках почти вдвое меньше. Для пожилых добавляется фактор равновесия. Особенно опасны болтающиеся тяжелые предметы, даже в рюкзаке. А вот небольшие и уравновешенные нагрузки не ухудшают показатели походки или равновесия.
1: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулеев. Продолжительность специальной военной операции на Украине будет зависеть в том числе и от того, какие советы Киеву дает Запад, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. «Пока толковых советов мы не слышим», подчеркнул Лавров. При этом он указал, что рассуждения американской стороны об усилении санкций мало вяжутся с настроениями, передающимися в ходе переговоров. Семья погибшего в результате атаки беспилотника на многоэтажный дом в Перми получит выплату в 1 000 000 рублей, пострадавшие компенсации до 500 тысяч. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве труда и соцразвития Пермского края. Размер компенсации за утраченное имущество будет определяться в индивидуальном порядке. Утром в понедельник в результате массированной атаки беспилотников был поврежден многоквартирный дом в Перми. Один человек погиб, еще 4 ранены. Позднее за медицинской помощью обратились еще 2 человека. Первый этап досрочного голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания России 26 года завершился в Херсонской области, сообщила журналистам глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова. На досрочных выборах использовались все формы голосования, предусмотренные Центризбирковом России. На дому, вне помещений участковых комиссий, на придомовых территориях, сообщили в Херсонском областном избиркоме. Российские импортозамещенные самолеты МС-21 и Суперджет закончат испытательные сертификационные программы в ближайшее время. Так прокомментировал итоги стратегической сессии по технологической политике глава Минпромторга России Антон Алиханов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Роста цен на товары в маркетплейсах из-за атак беспилотников не будет, так считает в ассоциации компании интернет-торговли. Селлеры уже жалуются на задержки выплат, но большинство россиян проблем пока не заметили. Как маркетплейсы и продавцы выживают в условиях атак на склады? Лариса Долина отсудила 114 миллионов рублей у дропера и курьера, которым она передала наличные под влиянием телефонных мошенников. Суд удовлетворил иск певицы пока только к 2 лицам. Сможет ли она взыскать с них такие деньги? И никакого теневого проката. Формат предсеансового обслуживания в кинотеатрах России исчезнет в течение 3 месяца, заявил глава ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. С чем связан такой прогноз и что в таком случае ждет кинопрокат? Подробности на Бизнес FM. Как маркетплейсы выживают в условиях атак на склады? Проведенные бизнес-фэм опросы показали, что большинство россиян не заметили каких-либо проблем в работе маркетплейсов, а в ассоциации компаний интернет-торговли не ожидают роста цен на товары из-за атак беспилотников. Но некоторые издержки все же есть. В частности, селлеры жалуются на задержки выплат. Валерий Бадоев продолжит.
4: Общая площадь уничтоженных украинскими беспилотниками складских помещений маркетплейсов составляет почти 2 миллиона квадратных метров. Подсчитало агентство Рейтер, основываясь на данных спутниковых снимков. Первая атака на склады Wildberries была зафиксирована в середине июля, а 22 августа впервые были атакованы площади Озон. В ассоциации компаний интернет-торговли заявили, что не ожидают роста цен на непродовольственные товары из-за атак на логистику. И для покупателей особо ничего не изменилось, говорит президент АКИД Артем Соколов.
5: Мы не прогнозируем рост цен. Физическое уничтожение даже крупного склада не обнуляет предложение, поскольку большая часть витрины продолжает жить за счет децентрализованных запасов. И для покупателей покупателей, по сути, ничего не изменилось. Платформы продолжают работать для них в привычном режиме, как и подавляющее большинство объектов компании. Но действительно, на отдельных участках идет перенастройка логистических цепочек, поэтому в ряде регионов сейчас на некоторое время скорректированы сроки доставки, но там, где наши компании могут их восстановить, они, конечно, достаточно оперативно их восстанавливают. И сейчас площадки оперативно перестраивают свои логистические процессы, запускают партнерские фулфилменты, размещают часть товаров в пунктах выдачи заказов.
4: Опросы, проведенные Business FM в наших каналах в Telegram и в Max, показали, что большая часть россиян не заметила каких-либо проблем с заказами. Маркетплейсы работают как раньше. Но все-таки есть и те, кто заметил увеличение сроков доставки, а местами ситуация с заказами стала заметно хуже. Эксперты считают, что ситуация неравномерная. В каких-то регионах проблемы ощущаются сильнее, чем в других. Также нельзя не отметить, что маркетплейсы начали еще сильнее повышать комиссии для продавцов, говорит основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
6: Такого катастрофического сбоя в системе я не вижу. При этом все-таки происходят системные изменения. Мы должны с вами без розовых очков смотреть на ситуацию, потому что на фоне событий маркетплейсы повышают комиссии для селлеров. Мы с вами не можем не ожидать, что цены для покупателей будут расти. Мы не увидим скачкообразного взрывного роста, но постепенно движение будет происходить. В целом, это устойчивый бизнес. Однако это не значит, что полученный ущерб нужно просто компенсировать за счет собственных средств или средств селлеров. Снова и снова, я считаю, что государство здесь есть такие же обязательства перед обществом, если хотите, да, как и по другим общественным или инфраструктурным объектам.
4: Также на протяжении уже нескольких недель селлеры сообщают бизнес-фм о том, что, в частности, Wildberries задерживает выплаты. В РВБ нам ответили, что большинство продавцов уже получили деньги, а задержки участия предпринимателей связаны с DDoS-атаками. Но проблема так или иначе присутствует, рассказывает селлер Владислав. Он продает на Wildberries товары для красоты и здоровья.
7: Задержки сначала были на день, максимум два, потом уже переросло в неделю. Вот буквально сегодня я получил выплату, которую заказывал 24 августа. Обычно ждал неделю, сейчас пришлось ждать две недели. Обращался в поддержку, ссылается на какие-то технические неполадки.
4: Как это на вас отразилось?
7: На самом деле, особо не отразилось, потому что у меня другие факторы, которые нивелировали вот текущую ситуацию с выплатами.
4: Условно говоря, у вас была подушка.
7: Да, совершенно верно.
4: И сумму, наверное, ждали небольшую от общего.
7: Нет, небольшая сумма, там чуть больше полумиллиона остались недолжны, то есть с этим можем справиться.
4: Среди мер, которые предприняли селлеры для сохранения работы, это переход на систему FBS, то есть теперь в большинстве своем продавцы отгружают товары со своего склада. Также ранее Озон сообщал, что более 80 тысяч пунктов выдачи заказов по всей стране стали работать как небольшие логистические центры. Валерий Ободоев, Алексей Шевцов, Business FM.
3: Лариса Дорина отсудила более 114 миллионов рублей у курьера и дроппера, которые помогали передать ее деньги мошенникам. В самом преступлении против артистки участвовало гораздо больше людей, но здесь важно разделять уголовное производство и гражданский процесс и учитывать ряд других нюансов. Главный вывод экспертов для Дориной звучит нерадужно. Победа в суде вовсе не означает, что деньги ей вернут. Иван Медведев подробнее.
8: В материалах дела говорится, что мошенники, которые украли у Ларисы Дориной деньги, полученные от продажи той самой квартиры, использовали счета как минимум 10 дропперов. Однако по уголовному делу были осуждены 4 человека. И именно от них в рамках уже гражданского процесса певица и пытается получить компенсацию. 53-летняя Анжела Цирульникова, работавшая до задержания тренером по пилатесу, забирала у Долиной наличные и отвозила их в криптообменник в Москва-Сити. За это ей дали 7 лет и 3 месяца колонии общего режима. Дроппер Андрей Основа за оформление и передачу своей банковской карты получил 20 тысяч рублей и еще около 10 тысяч за обналичивание денег, а в итоге получил 4 года колонии. Именно эти два человека теперь по решению суда солидарно должны вернуть Долиной 114 миллионов. Еще один фигурант, Артур Каменецкий, не был надлежащим образом извещен о процессе. Суд не смог установить, где он отбывает наказание. А четвертый осужденный по уголовному делу Дмитрий Леонтьев заключил контракт с Минобороны и убыл на СВО. продолжает партнер адвокатского бюро AT Legal Андрей Тарянников.
9: Суд просто разделил споры на несколько дел, чтобы отсутствие ответчиков не задерживало взыскание с остальных. Ну, собственно, когда установят местонахождение одного из ответчиков и его известят надлежащим образом, суд просто рассмотрит требования к нему отдельно и вынесет еще одно решение. Если же подтвердится, что он участвовал в причинении того же самого ущерба, то просто его привлекут солидарно к ответственности на 114 миллионов. Что касается участника СВЛО, здесь, по сути, у суда-то не было особого выбора. Закон обязывает приостановить дело, если ответчик участвует в боевых действиях и не просил рассмотреть спор без его участия. Это просто некая временная защита его права участвовать в процессе. Что касается, кстати, его выплат, то, безусловно, нельзя рассчитывать на них, поскольку деньги, получаемые в связи с участием в СВО, они защищены от взыскания.
8: У остальных, судя по публикациям СМИ, кроме долгов, нет ничего. А деньги Долины, исходя из материалов дела, были быстро обналичены, конвертированы в USDT и переданы организаторам, которых следствие не установило. Так что шансы на то, что певице кто-то возместит ущерб, стремятся к нулю, считает партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
10: Организаторов в данной ситуации найти и привлечь крайне сложно. Для начала их нужно как минимум установить и привлечь к уголовной ответственности, и потом уже заявить все исковые требования. Поэтому потерпевшие вынуждены взыскивать ущерб ровно с тех лиц, которых удалось установить правоохранительным органам, дроперы, курьеры. Поэтому шанс достаточно мал во всей этой ситуации.
8: А реально вот что. Если оба осужденных работают в местах лишения свободы и получают там максимально возможные по статистике 33 тысячи рублей в месяц, с учетом того, что 25% от этих денег забрать у них не могут, Цирульникова за свои 7 с лишним лет колонии сможет накопить для народной артистки чуть больше 2 миллионов рублей. А снова за 4 года чуть больше миллиона. А эти деньги для Долиной погоды не сделают. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Страны Персидского залива анонсировали запуск единой туристической визы. В проекте примут участие 6 государств-участников Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Это Бахрейн, Катар, Кувейт, Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Как это повлияет на российских туристов? Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Сейчас Лионель Месси в 17-й раз номинирован на золотой мяч по итогам сезона. 39-летний нападающий вошел в число 30 претендентов. Он забил 8 голов, отдал 4 результативные передачи в составе сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу. Больше только у Килиана Мбаппе. Стал лучшим бомбардиром отбора на турнир и принес Интер Майами первое в истории чемпионства в МЛС. Ранее Месси получал эту награду 8 раз. Также в числе номинантов Джуд Беллингем, Усман Дембеле, Эрлинг Холланд, Харри Кейн, Хвича Кварацхелия, Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе и другие звезды футбола. А на награду лучшему вратарю по итогам сезона впервые номинирован россиянин. Это Матвей Сафонов, голкипер ПСЖ и сборной России. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: С одной стороны, кажется, что выдвигать в очередной раз Месси на золотой мяч – это перебор. С таким конкурентом, у которого при жизни буквально светится нимб над головой в виде футбольного мяча, все идут в очередь. И вот уже Килиан Мбаппе стал не так молод, Харри Кейну за 30, а Эрлинг Холланд должен забить, наверное, в 3 раза больше, чтобы получить награду. Кажется, что Месси в этой номинации уже настолько обжился, что успел надоесть, ну, по крайней мере, скептикам. И даже теория о том, что FIFA выгодна его победа с коммерческой точки зрения, вполне логично. Но если оценить этот год, было прекрасное выступление Лео на Мундиале. Уступил в списке бомбардиров только Мбаппе и даже какое-то время был в истории как лучший. 21 гол в общей сложности на всех чемпионатах мира. Да, в итоге француз его обошел, но в каком матче он забил 2 решающих мяча в этом споре? Это была игра за 3-е место, которую французы с треском провалили. Сюрреалистичные 6-4 в пользу англичан. Дубль Мбаппе здесь ничего не решал. Ну а если говорить про выступление на клубном уровне, мы помним, как провел сезон Реал, ничего не выиграл. Месси же дошел до финала, дотащил таки свою сборную и до последнего сражался за золото чемпионата мира, но не смог в одну реку войти 2. На клубном уровне Лео выиграл с Интер Майами кубок МЛС. Команда добилась такого успеха впервые в истории. Так что Мбаппе Месси точно скорее обошел, чем нет. Если же рассмотреть других конкурентов, то второй раз получить золотой мяч есть неплохие шансы у Усмана Дембеле. Дембеле. Лига чемпионов, чемпионат Франции в списке трофеев за сезон – хороший показатель. Ну и на уровне сборной Дембеле играл также одну из первых скрипок. А идеально так, чтобы выиграть все, не выстрелил из кандидатов никто. Что касается Сафонова, то это большой аванс российскому вратарю. Его 4 отбитых пенальти в финале межконтинентального кубка – это история, такое впервые на турнире уровня FIFA. И то, что Сафонов первым из россиян номинирован на награду лучшему вратарю сезона, это тоже очень значимо. В советское время на приз Льва Яшина выдвигали только Рената Досаева. Но вот сейчас Сафонов награжден за заслуги, за то, что выбил себе место в основе и стал главным вратарем ПСЖ. Однако в споре за награду он, скорее всего, уступит. Слишком сильны конкуренты в лице Тибо Куртуа, Эми Мартинеса и прочих.
3: Это был Григорий Гуреев, спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ». В 26-м году Сафонов вместе с ПСЖ выиграл чемпионат Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Обладатели «Золотого мяча» и победители во всех номинациях будут объявлены 26 октября. Торжественная церемония пройдет в Лондоне.
1: Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывов на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
12: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
1: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Правила двух пицц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Скоро на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
13: У микрофона Сердар Увлекулеев. Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 сентября 2026 года по предварительным данным составили 4 триллиона и 50 миллиардов рублей, сообщается на сайте Минфина России. Это 62,1% от запланированного объема. В целом, исполнение расходов на реализацию нацпроектов за 8 месяцев 2026 года соответствует утвержденному кассовому плану исполнения федерального бюджета, говорится в сообщении. Россия к настоящему времени собрала 113,5 миллионов тонн зерна. Это больше, чем в прошлом году, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по мерам поддержки сельхозпроизводителей. Вице-премьер отметил, что в текущей ситуации необходимо дополнительно поддержать аграриев, чтобы осенние полевые работы прошли штатно. Около 78% производимого в России золота сегодня уходит на экспорт, тогда как внутренние потребности всего около 22%. Такую оценку дал Союз золотопромышленников России. По мнению главы Союза Сергея Кашубы, необходимо расширять продуктовые линейки, создавать инфраструктуру для обратного выкупа мерных слитков и обеспечивать прослеживаемость драгоценного металла. По его мнению, если повысить внутреннее потребление до 50%, это станет хорошей подушкой безопасности. Минфин России в среду 9 сентября на аукционах по размещению облигаций федерального займа ОФЗ предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26218 с погашением в сентябре 31 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26230 с погашением в марте 39 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Останется ли теневой прокат в России? Как заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, формат предсеансового обслуживания в кинотеатрах исчезнет в течение 2-3 месяцев. Что в таком случае ждет отрасли и стоит ли доверять этим прогнозам? Продолжит Ольга Кашинская.
14: Формат так называемого предсеансового обслуживания изобрели летом 22 года, после ухода голливудских мейджеров с российского рынка. Зритель покупает билет на отечественный фильм с прокатным удостоверением, как правило, короткометражку, а перед сеансом ему по доброте душевной бесплатно показывают голливудский фильм. С тех пор именно по этой схеме в кинотеатрах прокатывают большинство крупных мировых премьер. Этим летом, например, «Одиссею» и «Человека-паука». Причем такой формат кинопоказа в России легален, действующие правила его допускают. И действовать они будут как минимум до марта 28 года. Однако, по словам главы Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова, жить теневому прокату осталось значительно меньше, буквально до Нового года. А прокат двух громких мировых премьер в России, «Третьей Дюны» и «Новых Мстителей», он поставил под вопрос. Если они и будут показаны, то не раньше апреля, считает Воронков. Мировая премьера обеих картин состоится в декабре. Источник сферы кинопроката, пожелавший остаться анонимным, в разговоре с Business FM высказал другой прогноз. По его мнению, что «Дюну», что «Мстителей» российский зритель сможет традиционно увидеть после новогодних праздников. Впрочем, неизбежную погибель теневого проката он не отрицает. Причина вполне прозаична. Попросту с каждым годом усложняется поставка копий на российский рынок. И препятствуют ей в том числе и американские компании. Не исключено, что некоторые кинотеатры выберут пойти по пути отказа от пиратства. Хотя и сейчас такую практику адаптирует меньшинство сетей. Однако о полном прекращении предсеансового обслуживания пока говорить не приходится, считают эксперты. Тем не менее, критика теневого проката в России звучит регулярно. В августе озабоченность существованием этого формата высказывала советник президента Елена Ямпольская. А накануне необходимость ужесточения государственной политики в этом вопросе констатировала зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпека. Во многом такому пристальному вниманию способствовал ажиотаж вокруг премьеры нового «Человека-паука» и ставшее легендарным противостояние голливудского блокбастера с отечественным «Колобком», говорят опрошенные бизнес-ФМ эксперты. В случае отказа от предсеансового обслуживания, очевидно, пострадают кинотеатры, которые адаптировали такую практику. Их в России около 10%. Но убытки понесет и бюджет, причем немаленькие, отмечает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
15: Худо-бедно, даже эти около 700 тысяч киноэкранов, которые показывают Голливуд из-под полы, они все-таки приносят доход государству в виде налогов, потому что эти фильмы, билеты на них продаются, есть единый кинобилет, и все это идет под отчет. И тот же «Человек-паук» и «Одиссея», они собрали существенную сумму, 1 миллиард, где-то и 1,5, там, по разным оценкам. Но в данном случае престиж страны и тот шум, который подняли фанаты «Паука», они как раз работают на то, чтобы, скорее всего, это решение об отказе от предсеансного обслуживания было принято, и это будет, ну, как бы поводом надавить на голливудские студии, хотя насколько для них это существенно, вернуться в Россию.
14: Оперативные расходы кинотеатров только отечественным репертуаром покрыть невозможно, уверены представители отрасли. И если действующие правила в сфере кинопоказа изменят, в конечном счете пострадает от этого российское кино, считает главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
16: Ассоциация владельцев кинотеатра не выдвигала никакого конкретного предложения. В любом случае, если какое-либо предложение АВК будет противоречить интересам кинотеатров, кинотеатры имеют право эти предложения не поддерживать. Если такой запрет действительно появится, на жизнеспособности российских кинотеатров это отразится максимально негативно. Объема российских фильмов и зрительского интереса к ним пока что недостаточно, чтобы полноценно насытить репертуар кинотеатра в течение всего года. Из-за образовавшейся лакуны кинотеатры будут простаивать, закрываться. Как следствие, количество площадок для показа российского кино будет сокращаться. В итоге пострадает только российская киноиндустрия. Она попросту проиграет эту битву. Уже сейчас мы активно наблюдаем развитие пиратских сервисов, точнее их ренессанс. Любые запретительные меры приводят к тому, что зритель начинает искать альтернативные источники получения того, что он хочет посмотреть.
14: Впрочем, теневой прокат и без того теряет зрителя. Например, по итогам прошлого года аудитория предсеансов сократилась на 40%. Куда они уходят? На сеансы отечественных киносказок или на пиратские стриминги, где голливудские премьеры часто появляются еще до выхода в теневой прокат, остается только догадываться. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Business FM.
3: Лоси в городе теперь не только в Лосином острове и Сокольниках. Москвичи встречают диких животных на Щелковском шоссе возле подъезда своих многоэтажек, на оживленных перекрестках, и лоси совершенно не боятся людей. Что происходит и что делать с лосиным нашествием, выясняла Диана Чубанова.
17: Социальные сети наполнились постами изумленных москвичей, которые тут и там встречают диких парнокопытных. Вот лось вышел вечером прогуляться к школе в районе метро Саларьева. Затем его собрата встретили возле метро Сокольники. Но это места для них привычные. И прошлые годы люди фиксировали на камеры смартфонов лосей в парках Измайлова, Сокольники и Лосином острове. Но тут вдруг гордое дикое животное утром прямо на оживленном Щелковском шоссе. Лось спокойно подождал, когда поток машин остановится, и перешел дорогу, как ни в чем не бывало. Сюжет сняла, кажется, недовольная такой встречей женщина. Во всяком случае, в выражениях она не стеснялась.
18: Как вам такое утро? Вообще еду на работу, а тут лось. Охренеть, а мне сейчас поворачивать, а ему, кажется, тоже.
17: Нервничает водительница неспроста. Вес лося больше полутонны. Столкновение с ним смертельно опасно и для водителя, и для пассажиров. Кроме того, если собьешь его насмерть, не миновать штрафа. По приказу Минприроды сумма возмещения вреда за одного сбитого лося – 80 тысяч рублей. Если водитель оставил раненого лося на дороге, могут и прав лишить на 1.5 года и посадить на 15 суток, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, который сам встретил лося буквально на днях.
19: Сбитый лось – это не только затотальная машина и, скорее всего, тяжелые травмы у водителей и пассажиров, но и штраф от государства на десятки тысяч рублей. Так что, естественно, на дорогах должны стоять экраны, если скоростная дорога. Я лично видел лосей на Дмитровском шоссе недалеко от города. Я на них фарами посветил, они решили уйти. Ну и, собственно, разъехались. Буквально сегодня мой товарищ, заядлый охотник, рассказывал, как столкнулся с лосем на въезде в свой собственный коттеджный поселок. Оружия не было. Лоси – животные не агрессивные, нападать сами не будут. Если их не пугать, а остановиться и тихонечко видео снять, ничего страшного не произойдет, лось уйдет себе своей дорогой. Бросаться на людей, машины и так далее он не будет.
17: На 106-м километре МКАД машина накануне сбила лося, который внезапно выскочил на дорогу. Еще один застрял в двойном металлическом ограждении на Киевском шоссе. Перепуганного зверя пытались освободить специалисты, но тот не смог перепрыгнуть ограждение на дороге и повредил себе ноги. А эта травма несовместимая с жизнью. Животное пришлось усыпить. О частых выходах лосей на дороге предупредили сразу несколько ведомств. Столичный департамент природопользования, госавтоинспекция и ЦОДД. В ГАИ напомнили, что эти животные особенно активны, когда темно и на рассвете. Поэтому лучше в это время скорость снижать. А если рогатый вышел на дорогу, не объезжать его на высокой скорости, а тормозить плавно. Люди пишут также о диком парнокопытном в районе Измайлова. Он гулял прямо возле подъездов многоэтажек. Судя по комментариям местных жителей, вид у лося был крайне растерянный, и он метался так несколько часов. Лоси сейчас действительно немного не в себе, особенно самцы. Их еще называют быками. У них период спаривания. А то, что они вот так запросто выходят к людям, объясняется еще и ростом популяции, тем, что Москва приросла дорожными кольцами, объяснил биолог, охотовед, главный редактор журнала «Охота» Валерий Кузенков.
20: Начался гон, самцы ищут самок, и они становятся смелее. Сейчас у них бои начнутся. Начинаются передвижения. Национальный парк Лосиный остров, там лось спокойно живет. И с этого парка переходят другие парки. Я приехал с Ярославской области, в настоящий момент стали реветь, идут на манку, начинаются охоты. А это лось, который сегодня живет внутри ЦКАДа. ЦКАД построили, и не все лоси пересекают этот ЦКАД, хотя стоят там какие-то якобы переходы, но это все относительно. И вот это вот внутри ЦКАДовская популяция, она двигается, мигрирует, тем более сейчас, сентябрь, это самый такой гон. Лоси вообще по учетам Минприроды 1.5 миллиона. Больше, чем бобров, больше, чем куницы, больше, чем лисицы. Численность лося растет, популяция на подъеме, хотя лося стреляют и браконьеры, и охотники, и медведи поедают лося, и волки поедают. Но лося огромное количество. И лось концентрируется возле людей, где есть еда, где какие-то вырубки. Всегда был рядом человек. Сейчас самцы спариваются с самками. Движение очень большое. И так будет до октября.
17: Сейчас начинается охота на лося. Лицензия стоит от 100 тысяч рублей и выше, говорит специалист. И несмотря на популярность такой охоты, животных становится больше. Есть мнение, что что в город они зачастили из-за того, что практически сведено на нет количество бродячих собак в Москве. Те прежде способны были напугать лося, сейчас пугают только машины. При этом самки людей опасаются и стараются держаться подальше. Если видите на дороге лося, то с большей долей вероятности это самец. По словам специалистов, людям не стоит подходить к ним близко. Лоси хоть не нападают на человека, но с перепугу могут легнуть или ударить рогами. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Гуслицкие деньги. Так называли фальшивки, которые наводнили Москву в 1880-х годах. Гуслицы – это местность на стыке дореволюционных Московской, Владимирской и Рязанской губерний. Славилась она ткацким делом, хмелеводством и оригинальной техникой оформления старообрядческих рукописных книг – гуслицкой росписью. А еще дорожным разбоем, конокрадством и подделкой денег. В первую очередь мелких монет под серебро, а также 3- и 5-рублевых купюр. И особенно билетов государственного казначейства с купонами. Дай-ка купонной машинке попечатать надо, на базар еду. Зайти к соседу с такой просьбой в гуслицах, по свидетельству писателя Владимира Гилеровского, было обычным делом. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер ФС 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
2: У микрофона Сардар Абликулеев. Один мирный житель погиб, еще 13 пострадали в результате атак беспилотников по территории Донецкой Народной Республики во вторник, сообщил глава региона Денис Пушилин. Украина утратила признаки, которые позволили России признать ее в качестве легитимного субъекта международных отношений, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. Все рассуждают, что России нужна буферная зона. Пусть Украина этим буфером и станет, заявил глава российского внешнеполитического ведомства. Власти Ирана утвердили положение, согласно которому доходы от сборов в Ормузском проливе будут направляться на восстановление пострадавшей от конфликта с Соединенными Штатами инфраструктуры, а также на оборонную отрасль, заявил представитель Комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави. Законопроект включает пункты, запрещающие проход судов США и Израиля и других враждебных Ирану стран через Ормузский пролив. Для нарушителей предусмотрены штрафы до 20% от стоимости перевозимого груза. Американские правоохранительные органы во вторник выпустили уведомление, в котором обвинили китайских разработчиков искусственного интеллекта в промышленной дистилляции передовых ИИ-моделей, созданных в Штатах. Дистилляция – это метод обучения модели искусственного интеллекта, который предполагает обучение менее способной модели на основе результатов более эффективной. Несмотря на то, что формально метод является широко используемым и законным, с его помощью компании могут получать доступ к мощностям лаборатории конкурентов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин и Трамп положительно оценили итоги визитов Уткафа и Кушнера в Москву и Киев, сообщили в Кремле. В ходе их телефонного разговора российский президент дал анализ ситуации в зоне СВО и заверил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а Трамп подчеркнул, что хочет добиться прорыва в отношениях двух стран. Комментарий Георгия Бофта. Ростовский фермер оспаривает штраф 60 тысяч рублей из-за пожара на поле после падения БПЛА. Мужчину обвинили в том, что он плохо убрал поле от остатков стеблей и злаков. На чьей стороне закона, почему в России пора менять противопожарные нормы? И в Нью-Йорке начался суд над Huawei. Китайскую компанию обвиняют в промышленном шпионаже на протяжении 20 лет. Huawei все обвинения отвергает. В чем смысл этого суда? Подробности на Business FM. Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Заранее он не анонсировался. Разговор продлился час. Диалог был конструктивным и откровенным, отметил помощник президента России Юрий Ушаков. В его изложении содержание разговора выглядит так. Трамп подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта. Итоги визита спецпосланников Уиткофа и Кушнера оценены хорошо. Путин озвучил Трампу объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе СВО. Он также заверил Трамп, что у России и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Российский президент высоко оценил роль Мелании Трампа в возвращении детей из России и Украины к своим семьям. Происходит ли за кулисами нечто большее, чем нам рассказывает комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает».
0: На фоне скупого изложения разговора двух президентов, а Вашингтон свою версию пока вообще не предложил, важны нюансы. Не анонсируя разговор заранее, стороны, видимо, хотели сохранить возможность вообще не сообщать о нем, если бы он пошел плохо. Это вполне понятное управление ожиданиями в условиях, когда предъявить пока нечего. Это резко контрастирует с публичной подготовкой прошлогодних аналогичных контактов. То, что оперативно появившаяся кремлевская версия не была сразу уравновешена подробным американским изложением, для разговора президентов необычно. Кстати, еще можно отметить, что в изложении Ушакова нет ни слова о трехстороннем формате переговоров, хотя о нем публично говорили в Киеве Уитков и Кушнер, а Москва формально его не исключает. Московский раунд визита спецпосланников тоже не изобиловал деталями. Зато много утечек потом было из Киева. Это тоже отработанный подход. У Киева хуже дела на фронте, что он пытается компенсировать активностью в информационном поле. К тому же Киев так ведет разговор не с Москвой, а с Европой и американским Конгрессом. А тут нужна публичность. Раскрывая смысл новых американских идей, Зеленский в интервью изданию Axios дал понять, что речь идет о деэскалации перед зимой. Обсуждаются, по его словам, идеи вокруг энергетики, экспорта зерна, нефти и газа. Впрочем, ранее попытки договориться о моратории на удары по энергетике уже проваливались не раз, а зерновая сделка почила в БОЗе еще в 22-м. Чисто теоретически, некое отраслевое прекращение огня, которое не требует уступок по территории, могло бы появиться, но только чисто теоретически. В Киеве, видимо, считают, что впервые за войну между сторонами сложилось нечто вроде взаимного сдерживания в энергетике. Однако в Москве исходит из того, что ущерб, наносимый Украине, сильнее. И это подрывает мотивацию пока идти на такую частичную сделку. Москва не скрывает, что готовится к зимней кампании против украинской энергетики. Отсюда и возник на переговорном столе условно зимний пакет, вокруг которого, возможно, и будет торг. Киев тоже готовится. Зеленский хочет получить до 360 ракет-перехватчиков для систем Патриот. При мировом производстве около 600 в год. В августе Трамп уже отказался выделить дополнительные ракеты. Лицензионное производство – дело долгое. Вся надежда теперь на Европу. По данным агентства Bloomberg, европейцы дорабатывают план закупки перехватчиков с поставкой до начала холодов. У Москвы тактический интерес переговоров отчасти связан не только с планами на зимнюю кампанию, но и с графиком прохождения в Конгрессе санкционного законопроекта Грэма Блюменталя, который уже одобрил Сенат. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон недавно усомнился в возможности его принятия до промежуточных выборов 3 ноября. Хотя есть слухи, что Биль все же вынесут на голосование уже после 14 сентября. Спикер давно давал понять, что вынесет Биль только при явной поддержке Трампа. Но пока идут активные переговоры, у Трампа нет причин ее выражать. Причем хоть какой-то результат на переговорах ему нужен до выборов. Москва, в свою очередь, не против продолжения процесса до ноября. Но и цель выйти на административные границы Донбасса остается неизменной. Остановка по линии фронта отвергается. Еще в мае Кремль назвал трехсторонний формат переговоров нецелесообразным до вывода ВСУ с подконтрольной им части Донбасса. Об изменении позиции не сообщалось, что не исключает возможности обсуждать в принципе частичные моратории по энергетике, по судоходству в Черном море и так далее. Следующий важный дедлайн – это неделя, начиная с 14 сентября. Если законопроект Грэма Блюменталя все-таки вынесут на голосование Палаты представителей и примут, то вся конструкция переговоров в обмен на паузу рушится. Если снова заволокитят, значит Белый дом действительно придерживает Конгресс. В конце сентября во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу. Но тут важен будет формат. Прежде всего российской делегации. Кто во главе? Мединский, Дмитриев, Лавров? Третий вариант был бы самым весомым. Но пока рано об этом говорить. Пока стороны обмениваются ударами по инфраструктуре. Если эта кампания выйдет на полную мощь, то зимний пакет умрет не родившись, а единственным работающим форматом останется гуманитарный – обмены пленными и возвращение детей при помощи Мелании Трамп. Машина переговоров пока работает в холостую.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». И напомню, что скончавшийся в июле сенатор Линдси Грэм признан в России террористом и экстремистом. В Ростовской области фермер оспорил штраф 60 тысяч рублей за пожар после падения бобыла. Мужчину обвинили в том, что он плохо убрал поле. Это, по мнению пожарного надзора, привело к возгоранию от упавшего беспилотника. Сергей Гордеев о том, на чьей стороне закон и почему в России пора менять противопожарные нормы.
5: 11 августа этого года семья Гришновых запомнит надолго. В этот день рано утром у них загорелось поле, порядка 16 гектаров. Приехав на место, фермеры выяснили, что всему виной сбитый беспилотник. К счастью, огонь не распространился далеко. Помогло, что поле было опахано. Когда пожарные все потушили, владельцы земли начали подсчитывать ущерб, но вскоре платить заставили их самих 60 тысяч рублей за нарушение противопожарных правил, а именно за неубранную вовремя стерню, так называют остатки стеблей злаковых культур. С бизнес-ФМ историей поделилась фермер Наталья Гришнова.
21: И он нам объявил, что вам штраф, потому что стерня горела. Ее надо было запахать, то есть переработать ее. Но суть в том, что где не указано, когда. Мне же важно пшеницу убрать первым делом, правильно? Мы опахали, все по пожарной безопасности мы выполнили. А они говорят, что мы способствовали пожару, потому что не заделали стерню вовремя. Мы в такой растерянности, что я же упал дрон, загорелась от дрона. Нашей вины в чем, что они дроны падают.
5: Вдобавок предприниматели предупредили, будете спорить с законом, получите штраф еще больше. Но фермеры не сдались и пошли в прокуратуру. Там заявление приняли и сказали готовиться к судебным тяжбам с пожаром. Пожарным надзором. Впрочем, закон в такой ситуации, скорее всего, будет на стороне пострадавших. В их пользу говорят в том числе показания главы сельсовета, который признавал поле пригодным с точки зрения пожарной безопасности. Комментирует адвокат зампредседателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры Даниил Черныхаипов.
22: А еще я бы указал на другой не менее сильный момент, это причинно-следственная связь. Обязательство по уборке стерни рассчитано на защиту от искр, от неосторожного обращения с огнем и тому подобное, а не от обломков сбитого дрона. Даже если бы стерня была убрана идеально, это никак не спасло бы от возгорания при падении. То есть само нарушение, если это, конечно, можно так назвать, реальной причиной пожара не является. Правила противопожарного режима и сама статья 20.4 КОАП писались под мирные, под предсказуемые причины пожаров. И ни там нет ни слова про возгорание от обломков дронов и последствий боевых действий как отдельного основания для освобождения от ответственности.
5: Потенциально таких спорных историй может быть довольно много. Для Ростовской области, как и в целом для Юга России, падающие дроны, как и уборка урожая, увы, стали уже привычным делом. Но пока российские законы сильно отстают от российской реальности, отмечают юристы. В том же административном праве для падающих с неба дронов и их обломков никак не могут найти определение. А потому надзорные органы на местах продолжают применять старые нормы, будто и не замечая, что люди вокруг живут по-новому. Сергей Гордеев, Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
3: А в Нью-Йорке начался суд над Huawei. Компания обвиняет в промышленном шпионаже протяженностью в 20 лет. Китайская корпорация все обвинения отвергает.
1: Подробности.
14: Как пишет Financial Times, ссылаясь на данные обвинения, внутри Huawei существовало подразделение с названием, которое можно перевести как «Группа по управлению конкуренцией». Основной его задачей было выделение бонусов и премий и сотрудникам, которые слили наиболее ценную внутреннюю информацию компаний-конкурентов. Сделать это любой работник мог, отправив зашифрованный имейл на специальный почтовый ящик. Конкретные эпизоды описывает издание Bild. Например, по версии следствия, один из сотрудников Huawei вынес часть руки робота Теппи производства компании T-Mobile файл в сумке для ноутбука из лаборатории. А другие сотрудники компании, как утверждается, тайно фотографировали робота и производили его замеры. Другой эпизод связан с одной из технологических выставок. Сотрудника китайской компании якобы застали после закрытия у стенда конкурентов, когда он фотографировал внутреннее устройство некого экспонируемого аппарата. Помимо этого, тому же сотруднику неназванная американская компания передала конфиденциальную технологию для тестирования, не зная, что он работает на Huawei. Результаты испытаний, как утверждается, он передал работодателю. В случае, если Huawei будет признан виновным, компанию может ждать один из крупнейших корпоративных криминальных штрафов в истории американского правосудия, отмечает Financial Times. Ожидается, что процесс может растянуться на месяцы.
3: Впрочем, никакого прецедента Huawei не создала, считает аналитик агентства Inform Analytics, автор телеграм-канала «Русмикро» Алексей Бойко. А промышленный шпионаж существует столько же, сколько и сама промышленность.
4: Это очередное звено в компании последовательного, не скажу преследования компании Huawei, но ее вытеснению для начала с рынка США, что уже в значительной степени проделано. Практически сейчас изделия Huawei не попадают на американский рынок, ну или, по крайней мере, масштаб этого уменьшился во много раз. А сейчас, по сути, идет атака на возможности компании по миру работать, потому что, конечно, претензии будут, скорее всего, объемными, и удар по финансовым компании предполагается. Вместе с тем, на мой взгляд, это, что называется, вопрос политический. То есть сейчас многие ожидают очередного момента переговоров США и Китая на высоком уровне. Ну и уже обычная практика перед такими переговорами совершать некоторые действия, ну как бы указывая, какие могут случиться последствия того, что вот пожелания одной из сторон не будут услышаны другой стороной. Как правило, Китаю на это есть чем ответить, и зачастую этот ответ асимметричен и нередко заставляет другую сторону пересмотреть свои решения предыдущие. Мы такое тоже уже видели раньше. Общий тренд понятен. Конечно, американские компании на текущий момент в области, по крайней мере, электроники, они не могут конкурировать с китайскими компаниями не только в области себестоимости, что, в общем, весьма существенно, но и технологически, то есть по быстроте внедрения новых технологий, по быстроте налаживания массового выпуска. Когда не можешь конкурировать честно, то есть в рамках маркетинга и цен, то, естественно, крупные страны, крупные лидеры рынка стремятся задействовать другие механизмы, им доступные.
3: Алексей Бойко, аналитик агентства Inform Analytics. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в США пройдет с 23 по 25 сентября этого года. Основные переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пройдут 24 сентября.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
6: В России начались продажи новых умных часов Huawei. Как сообщает Москвич Мак, в седьмом поколении Huawei Watch GT получили полноценный набор полезных функций для горнолыжников и сноубордистов. А еще новые возможности для велосипедистов, улучшенную работу с маршрутами и несколько специализированных сценариев для фанатов бега. Минздрав России зарегистрировал препарат Эфлейра для лечения псориаза у детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. Об этом сообщила биотехнологическая компания BioCat. Решение основано на результатах клинического исследования «Планета Kids», в котором приняли участие 155 пациентов. Оно подтвердило эффективность и приемлемый профиль безопасности этого препарата. Китайский производитель электромобилей Xiaopeng запустил линию по производству человекоподобных роботов Iron и планирует начать поставки этих роботов как в Китае, так и на зарубежные рынки в следующем году, сообщает агентство Синьхуа. После запуска серийного производства перед выходом на рынок роботы Iron будут размещены в магазинах Xiaopeng и внутренних промышленных парках. Ожидается, что они будут выполнять такие задачи, как прием клиентов, представление транспортных средств, сопровождение посетителей, осмотр и обработку мелких предметов. Iron – это реалистично выглядящий робот с электронной кожей и бионическим позвоночником. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Северный морской путь – перспективный бизнес-маршрут для Китая или геополитический маневр? Этим сдается американская «Нью-Йорк Таймс». На этой неделе китайское судно под названием «Дубай Тауэр» прибывает из Циндао в английский Тиспорт. Газета указывает, что «Севморпуть» стал более доступным в условиях изменения климата и таяния льдов. Кроме того, использование этого маршрута сближает Россию и Китай.
1: Подробности.
7: Северный морской путь для Китая отчасти более выгоден, так как он на несколько тысяч километров короче, чем привычные маршруты. В качестве примера «Нью-Йорк Таймс» указывает, что в прошлом году одному судну потребовалось 36 дней, чтобы доплыть из Китая до Европы через Суэцкий канал. Если же плыть через мыс Доброй Надежды, то есть в обход Африки, то на это, по разным оценкам, нужно еще больше времени – от 40 до 55 дней. А вот у судна «Дубай Тауэр», который поплыл по Севморпути, на весь маршрут уйдет примерно 21 день. Оно отправилось из Китая 19 августа, и ожидается, что в английский Тиспорт «Дубай Тауэр» прибудет 9 сентября. Кроме того, этот маршрут позволяет избежать конфликтов на Ближнем Востоке, а безопасность для морских перевозок – это основной фактор. Важно, что это первый регулярный контейнерный маршрут из Китая в Европу через Севморпуть. Россия дала разрешение китайской компании Sea Legend Shipping на проход 7 судов, заявлял еще в начале августа глава Росатома Алексей Лихачев. Развитию этого маршрута, по мнению «Нью-Йорк Таймс», способствует изменение климата и следующее за ним таяние полярных льдов, что делает Севморпуть более доступным для коммерческого судоходства. Однако сезон таких перевозок все равно короткий, в основном август и сентябрь, а местами судам все равно требуются ледоколы. Но, по мнению экспертов, опрошенных американской газетой, во всем этом больше геополитического, нежели торгового. Они указывают, что Севморпуть еще сильнее сблизит Россию и Китай. Москва получает деньги за его использование, а Пекин – альтернативный маршрут, который потенциально может стать еще более выгодным, так как таяние льдов из-за изменения климата продолжается.
3: Сотрудников Почты России снабдят антидроновыми ружьями. Правительство включило их в список спецсредств, которыми будут обеспечивать работников федеральной почтовой связи. Как сказано в документе, речь идет о оружиях, способных противодействовать беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам. Что из себя представляет такое ружье, сложно ли им будет управлять рядовым почтальоном, а главное, нужно ли это вообще, комментирует военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
9: Антидроновое ружье – это устройство размером, допустим, с автомат Калашникова, который надо держать двумя руками, прицеливаться так же, как из стрелкового оружия. Устройство, которое излучает направленную электромагнитную энергию, излучение, похоже на ружье, ну, либо на пистолет, либо на такой футуристичный бластер из будущего. Вес этого устройства, грубо говоря, от 2-3 килограмм до 7, может быть, и больше килограмм. Электромагнитное ружье излучает радиоволны, которые ставят помеху дрону. Эта помеха прекращает, либо заглушает нарушает тот канал связи, который связывает дрона и оператора этого дрона. То есть дрон становится неуправляемым, условно говоря. Дальность действия таких ружей обычно не превышает 1 километра, но эффективная дальность, наверное, все-таки в районе нескольких сотен метров. Есть ли смысл оснащать такого рода вооружением, снаряжением в условиях приграничных районов? Это имеет смысл, потому что почтальон находится на работе, он совершает иногда жизненно необходимые для населения действия. Но надо понимать, что если противник применяет тяжелые дроны, которые находятся на большой высоте, или если это дроны с управлением на оптоволокне, то никакого воздействия на эти дроны антидроновое ружье оказать не сможет. Мы говорим не об одном почтальоне, а о десятках почтальонов с антидроновыми ружьями. Да, они смогут, вероятно, какую-то часть этих дронов обезвредить. Это же ведь зависит еще и от сноровки, от подготовки, от того, заряжен аккумулятор, не заряжен аккумулятор, нужен определенный тренинг, общение со специалистом, желательно подготовка, учебные занятия. Тогда это будет иметь смысл. Без такой подготовки пользоваться можно, но во многом это деньги на ветер.
3: А Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Почта России входит в число крупнейших работодателей страны и объединяет более 38 тысяч отделений. По официальным данным, в структуре трудится порядка 208 тысяч человек, каждый четвертый из них почтальон. При этом женщины составляют до 85% от общего числа сотрудников Почты России. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов прибавил почти 3%. Хотя в течение дня рос и на 1,5, преодолев в моменте отметку в 2300 пунктов, китайский юань продолжил снижение на Мосбирже, потеряв процент. Нефть Brent приближалась к $100 за баррель на фоне угроз Ирана и атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов.
8: Российский рынок акций продолжает расти медленно, но верно. 0,4% прибавил за основную торговую сессию индекс Московской биржи и закрылся на уровне 2274 пункта. 2300 пытались взять, даже ненадолго индекс побывал выше уровня 2300 пунктов, но потом последовала, видимо, такая частичная фиксация прибыли, и откатились мы почти до уровней закрытия предыдущего дня. Но состоялся вечер

0: что, начиная с понедельника, Банк России гораздо меньше тратит рублей на покупку валюты. Это около 2 миллиардов. Ранее тратил 6 миллиардов, то есть Банк России в 3 раза сократил покупку валюты, но, как мы видим, не сильно это повлияло на российский рубль. Да, во вторник рубль вырос, но не будем забывать, что в понедельник снижался. Но впереди важное событие – это заседание Банка России по ключевой ставке, которое состоит уже в ближайшую пятницу. Рынок почти на 100% уверен, что будет пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Ну и денежный рынок тоже демонстрирует даже не паузу, а некоторое повышение ставки, ну, условно повышение, потому что если мы посмотрим на однодневную ставку репо или однодневную ставку Русфар, вот она сегодня превысила 14%. Цены на нефть активно росли днем, даже смесь Brent прилежалась к уровням 99,5 долларов за баррель, максимум с 24 июля, но уже с открытием американской торговой сессии откатились цены на нефть, хотя сохранили рост, но откатились в район 97 долларов за баррель, но здесь по-прежнему неспокойно в регионе Персидского залива. Министерство иностранных дел Ирана говорит о том, что Тегеран обладает законным правом применять меры для защиты своих интересов в связи с морской блокадой и санкциями США. И на рынке говорят о том, что полностью может перекрыть Ормузский пролив Иран. Хотя, по факту, он и так не особо-то работает, но были сообщения, что некоторым танкерам удавалось проходить, и, соответственно, на рынок все-таки поступала нефть. Теперь на рынке не исключает полного перекрытия. Но еще один важный момент, потому что не только в последнее время осуществляется обмен ударами между США и Ираном, здесь еще и объекты в Саудовской Аравии подвергаются ударом со стороны уже йеменских хуситов, и во вторник в средствах массовой информации появились сообщения, что хуситы ударили по югу Саудовской Аравии, повредили объекты нефтяные, и работа на этих объектах была приостановлена. Об этом, кстати, сообщили еще и в Министерстве энергетики Саудовской Аравии.
1: Это был биржевой обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов. Отмечу официальный курс доллара на 9 сентября 86,47, евро 100 рублей 50 копеек, юаня 12,88.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: У каждого поколения свой язык, свои мемы, поговорки, фразы, отражающие то, как люди смотрят на мир. Пословица – это культурный код поколений, а, как известно, про работу как раз очень много поговорок. Некоторые из них звучат как мудрость, а другие – как спорное утверждение, которое мы не перестали бубнить себе под нос, мол, работа не волк, в лес не убежит. Знакомо вам такое? Давайте обсудим, могут ли эти фразы и утверждения оказаться такими иррациональными установками, сбивающими с толку. Раньше говорили: терпение и труд все перетрут, помните? А вот сегодня можно работать вдвое больше, но, как в той поговорке про рабочую лошадь, которая не стала председателем, получить наоборот, меньше, чем хотел. С появлением искусственного интеллекта надо работать не больше, а по стратегии, добиваясь результата благодаря новым технологиям и навыкам. Согласны? Хотя терпение никто не отменял, конечно. Раньше говорили: молчание – золото, или менее поэтично – не высовывайся. Есть еще японская поговорка на ту же тему: гвоздь, который торчит, забивают молотком. Простыми словами, установка «молчи, не высовывайся» и сегодня может очень мешать строить карьеру. Для нового поколения, выросшего в социальных сетях, все наоборот. Если ты молчишь, то никто не узнает про тебя и твои способности, опыт и профессионализм. Нужны новые, современные поговорки, разрешающие человеку делиться своим мнением, особенно если ему есть что сказать. Хорошая поговорка «семь раз отмерь», но мы живем в быстро меняющемся мире, где выигрывает тот, кто быстрее тестирует гипотезы и принимает решения, перестраивает бизнес-процессы быстрее конкурентов. Возможно, каждая эпоха заслуживает свой сборник поговорок, потому что меняется наш язык, и меняемся мы сами. А иногда одна фраза точно описывает время. Например, лучшее время посадить дерево было 20 лет назад, второе лучшее время – сегодня.
2: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулеев. Продолжительность специальной военной операции на Украине будет зависеть в том числе и от того, какие советы Киеву дает Запад, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. «Пока толковых советов мы не слышим», подчеркнул Лавров.

0: этом он указал, что рассуждения американской стороны об усилении санкций мало вяжутся с настроениями, передающимися в ходе переговоров. Семья погибшего в результате атаки беспилотника на многоэтажный дом в Перми получит выплату в 1 000 000 рублей. Пострадавшие — компенсации до 500 тысяч. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве труда и соцразвития Пермского края. Размер компенсации за утраченное имущество будет определяться в индивидуальном порядке. Утром в понедельник в результате массированной атаки беспилотников был поврежден многоквартирный дом в Перми. Один человек погиб, еще 4 ранены. Позднее за медицинской помощью обратились еще 2 человека. Первый этап досрочного голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания России 26 года завершился в Херсонской области, сообщила журналистам глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова. На досрочных выборах использовались все формы голосования, предусмотренные Центризбирковом России. На дому, вне помещений участковых комиссий, на придомовых территориях, сообщили в Херсонском областном избиркоме. Российские импортозамещенные самолеты МС-21 и Суперджет закончат испытательные сертификационные программы в ближайшее время. Так прокомментировал итоги стратегической сессии по технологической политике глава Минпромторга России Антон Алиханов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Роста цен на товары в маркетплейсах из-за атак беспилотников не будет, так считает в ассоциации компании интернет-торговли. Селлеры уже жалуются на задержки выплат, но большинство россиян проблем пока не заметили. Как маркетплейсы и продавцы выживают в условиях атак на склады? Лариса Долина отсудила 114 миллионов рублей у дропера и курьера, которым она передала наличные под влиянием телефонных мошенников. Суд удовлетворил иск певицы пока только к 2 лицам. Сможет ли она взыскать с них такие деньги? И никакого теневого проката. Формат предсеансового обслуживания в кинотеатрах России исчезнет в течение 3 месяца, заявил глава ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. С чем связан такой прогноз и что в таком случае ждет кинопрокат? Подробности на Бизнес FM. Как маркетплейсы выживают в условиях атак на склады? Проведенные бизнес-фэм опросы показали, что большинство россиян не заметили каких-либо проблем в работе маркетплейсов, а в ассоциации компании интернет-торговли не ожидают роста цен на товары из-за атак беспилотников. Но некоторые издержки все же есть. В частности, селлеры жалуются на задержки выплат. Валерий Бадоев продолжит.
3: Общая площадь уничтоженных украинскими беспилотниками складских помещений маркетплейсов составляет почти 2 миллиона квадратных метров. Подсчитало агентство Reuters, основываясь на данных спутниковых снимков. Первая атака на склады Wildberries была зафиксирована в середине июля, а 22 августа впервые были атакованы площади Озон. В ассоциации компаний интернет-торговли заявили, что не ожидают роста цен на непродовольственные товары из-за атак на логистику. И для покупателей особо ничего не изменилось, говорит президент АКИД Артем Соколов.
4: Мы не прогнозируем рост цен. Физическое уничтожение даже крупного склада не обнуляет предложение, поскольку большая часть витрины продолжает жить за счет децентрализованных запасов. И для покупателей, по сути, ничего не изменилось. Платформы продолжают работать для них в привычном режиме, как и подавляющее большинство объектов компании. Но действительно, на отдельных участках идет перенастройка логистических цепочек, поэтому в ряде регионов сейчас на некоторое время скорректированы сроки доставки, но там, где наши компании могут их восстановить, они, конечно, достаточно оперативно их восстанавливают. И сейчас площадки оперативно перестраивают свои логистические процессы, запускают партнерские фулфилменты, размещают часть товаров в пунктах выдачи заказов.
3: Опросы, проведенные бизнесом в наших каналах в Телеграм и в Макс, показали, что большая часть россиян не заметила каких-либо проблем с заказами. Маркетплейсы работают как раньше. Но все-таки есть и те, кто заметил увеличение сроков доставки, а местами ситуация с заказами стала заметно хуже. Эксперты считают, что ситуация неравномерная. В каких-то регионах проблемы ощущаются сильнее, чем в других. Также нельзя не отметить, что маркетплейсы начали еще сильнее повышать комиссии для продавцов, говорит основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
5: Такого катастрофического сбоя в системе я не вижу. При этом все-таки происходят системные изменения. Мы должны с вами без розовых очков смотреть на ситуацию, потому что на фоне событий маркетплейсы повышают комиссии для селлеров. Мы с вами не можем не ожидать, что цены для покупателей будут расти. Мы не увидим скачкообразного взрывного роста, но постепенно движение будет происходить. В целом, это устойчивый бизнес. Однако это не значит, что полученный ущерб нужно просто компенсировать за счет собственных средств или средств селлеров. Снова и снова я считаю, что государство здесь есть такие же обязательства перед обществом, если хотите, да, как и по другим общественным или инфраструктурным объектам.
3: Также на протяжении уже нескольких недель селлеры сообщают бизнес-ФМ о том, что в частности Wildberries задерживает выплаты. В РВБ нам ответили, что большинство продавцов уже получили деньги, а задержки участия предпринимателей связаны с DDoS-атаками. Но проблема так или иначе присутствует, рассказывает селлер Владислав. Он продает на Wildberries товары для красоты и здоровья.
6: Задержки сначала были на день, максимум два, потом уже переросло в неделю. Вот буквально сегодня я получил выплату, которую заказывал 24 августа. Обычно ждал неделю, сейчас пришлось ждать две недели. Обращался в поддержку, ссылаются на какие-то технические неполадки.
3: Как это на вас отразилось?
6: На самом деле особо не отразилось, потому что у меня другие факторы, которые нивелировали вот текущую ситуацию с выплатами.
3: Условно говоря, у вас была подушка.
6: Да, совершенно верно.
3: И сумму, наверное, ждали небольшую от общего.
6: Нет, небольшая сумма, там чуть больше полумиллиона остались недолжны, то есть с этим можем справиться.
3: Среди мер, которые предприняли селлеры для сохранения работы, это переход на систему FBS, то есть теперь в большинстве своем продавцы отгружают товары со своего склада. Также ранее Озон сообщал, что более 80 тысяч пунктов выдачи заказов по всей стране стали работать как небольшие логистические центры. Валерий Ободоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Лариса Дорина отсудила более 114 миллионов рублей у курьера и дроппера, которые помогали передать ее деньги мошенникам. В самом преступлении против артистки участвовало гораздо больше людей, но здесь важно разделять уголовное производство и гражданский процесс и учитывать ряд других нюансов. Главный вывод экспертов для Дориной звучит нерадужная победа. В суде вовсе не означает, что деньги ей вернут. Иван Медведев подробнее.
7: В материалах дела говорится, что мошенники, которые украли у Ларисы Дориной деньги, полученные от продажи той самой квартиры, использовали счета как минимум 10 дропперов. Однако по уголовному делу были осуждены 4 человека. И именно от них в рамках уже гражданского процесса певица и пытается получить компенсацию. 53-летняя Анжела Цирульникова, работавшая до задержания тренером по пилатесу, забирала у Долиной наличные и отвозила их в криптообменник в Москва-Сити. За это ей дали 7 лет и 3 месяца колонии общего режима. Дроппер Андрей Основа за оформление и передачу своей банковской карты получил 20 тысяч рублей и еще около 10 тысяч за обналичивание денег, а в итоге получил 4 года колонии. Именно эти два человека теперь по решению суда солидарно должны вернуть Долиной 114 миллионов. Еще один фигурант, Артур Каменецкий, не был надлежащим образом извещен о процессе. Суд не смог установить, где он отбывает наказание. А четвертый осужденный по уголовному делу Дмитрий Леонтьев заключил контракт с Минобороны и убыл на СВО. Продолжает партнер адвокатского бюро AT Legal Андрей Тарянников.
8: Суд просто разделил споры на несколько дел, чтобы отсутствие ответчиков не задерживало взыскание с остальных. Ну, собственно, когда установят местонахождение одного из ответчиков и его известят надлежащим образом, суд просто рассмотрит требования к нему отдельно и вынесет еще одно решение. Если же подтвердится, что он участвовал в причинении того же самого ущерба, то просто его привлекут солидарно к ответственности на 114 миллионов. Что касается участника СВО, здесь, по сути, суда-то не было особого выбора. Закон обязывает приостановить дело, если ответчик участвует в боевых действиях и не просил рассмотреть спор без его участия. Это просто некая временная защита его права участвовать в процессе. Что касается, кстати, его выплат, то безумно нельзя рассчитывать на них, поскольку деньги, получаемые в связи с участием в СВО, они защищены от взыскания.
7: У остальных, судя по публикациям СМИ, кроме долгов, нет ничего. А деньги Долиной, исходя из материалов дела, были быстро обналичены, конвертированы сформированные в USDT и переданы организаторам, которых следствие не установило. Так что шансы на то, что певице кто-то возместит ущерб, стремятся к нулю, считает партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
9: Организаторов в данной ситуации найти и привлечь крайне сложно. Для начала их нужно как минимум установить и привлечь к уголовной ответственности, а потом уже заявить все исковые требования. Поэтому потерпевшие вынуждены взыскивать ущерб ровно с тех лиц, которых удалось установить правоохранительным органам, дропперы, курьеры. Поэтому шанс достаточно мал во всей этой ситуации.
7: А реально вот что. Если оба осужденных работают в местах лишения свободы и получают там максимально возможные по статистике 33 тысячи рублей в месяц, с учетом того, что 25% от этих денег забрать у них не могут, Цирульникова за свои 7 с лишним лет колонии сможет накопить для народной артистки чуть больше 2 миллионов рублей. А снова за 4 года чуть больше миллиона. А эти деньги для Долиной погоды не сделают. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Страны Персидского залива анонсировали запуск единой туристической визы. В проекте примут участие 6 государств, участников Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Это Бахрейн, Катар, Кувейт, Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Как это повлияет на российских туристов? Подробности. А в дальнейшем эфире Бизнес FM. Сейчас Лионель Месси в 17-й раз номинирован на золотой мяч по итогам сезона. 39-летний нападающий вошел в число 30 претендентов. Он забил 8 голов, отдал 4 результативные передачи в составе сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу. Больше только у Килиана Мбаппе. Стал лучшим бомбардиром отбора на турнир и принес Интер Майами первое в истории чемпионства в МЛС. Ранее Месси получал эту награду 8 раз. Также в числе номинантов Джуд Беллингем, Усман Дембеле, Эрлинг Холланд, Харри Кейн, Хвича Кварацхелия, Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе и другие звезды футбола. А на награду лучшему вратарю по итогам сезона впервые номинирован россиянин. Это Матвей Сафонов, голкипер ПСЖ и сборной России. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес FM.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
10: С одной стороны, кажется, что выдвигать в очередной раз Месси на золотой мяч – это перебор. С таким конкурентом, у которого при жизни буквально светится нимб над головой в виде футбольного мяча, все идут в очередь. И вот уже Килиан Мбаппе стал не так молод, Харри Кейну за 30, а Эрлинг Холланд должен забить, наверное, в 3 раза больше, чтобы получить награду. Кажется, что Месси в этой номинации уже настолько обжился, что успел надоесть, ну, по крайней мере, скептикам. И даже теория о том, что FIFA выгодна его победа с коммерческой точки зрения, вполне логично. Но если оценить этот год, было прекрасное выступление Лео на Мундиале. Уступил в списке бомбардиров только Мбаппе и даже какое-то время был в истории как лучший. 21 гол в общей сложности на всех чемпионатах мира. Да, в итоге француз его обошел, но в каком матче он забил 2 решающих мяча в этом споре? Это была игра за 3-е место, которую французы с треском провалили. Сюрреалистичные 6-4 в пользу англичан. Дубль Мбаппе здесь ничего не решал. Ну а если говорить про выступление на клубном уровне, мы помним, как провел сезон Реал, ничего не выиграл. Месси же дошел до финала, дотащил таки свою сборную и до последнего сражался за золото чемпионата мира, но не смог в одну реку войти 2. На клубном уровне Лео выиграл с Интер Майами кубок МЛС. Команда добилась такого успеха впервые в истории. Так что Мбаппе Месси точно скорее обошел, чем нет. Если же рассмотреть других конкурентов, то второй раз получить золотой мяч есть неплохие шансы у Усмана на Дембеле. Лига чемпионов, чемпионат Франции в списке трофеев за сезон – хороший показатель. Ну и на уровне сборной Дембеле играл также одну из первых скрипок. А идеально так, чтобы выиграть все, не выстрелил из кандидатов никто. Что касается Сафонова, то это большой аванс российскому вратарю. Его 4 отбитых пенальти в финале межконтинентального кубка – это история, такое впервые на турнире уровня FIFA. И то, что Сафонов первым из россиян номинирован на награду лучшему вратарю сезона – это тоже очень значимо. В советское время на приз Льва Яшина выдвигали только Рената Досаева. Но вот сейчас Сафонов награжден за заслуги, за то, что выбил себе место в основе и стал главным вратарем ПСЖ. Однако в споре за награду он, скорее всего, уступит. Слишком сильны конкуренты в лице Тибо Куртуа, Эми Мартинеса и прочих.
2: Это был Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Бизнес FM. В 26-м году Сафонов вместе с ПСЖ выиграл чемпионат Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Обладатели золотого мяча и победители во всех номинаций будут объявлены 26 октября. Торжественная церемония пройдет в Лондоне.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. До того, как монополия на платежи перешла к центральным банкам, эксперименты с расчетными услугами проводились первыми банками Северной Европы. Их называли «разменные банки», поскольку они разменивали монеты разных государств и первыми стали осуществлять безналичную оплату за товары и услуги, в основном векселями. Ключевую роль в развитии централизованных платежей сыграл созданный в 1609 году муниципальный банк Амстердама. Все крупные платежи в городе должны были проводиться безналичным путем, что снижало и издержки, и риск мошенничества. Благодаря банку состоялся расцвет голландской Ост-Индской компании, которая монополизировала торговлю Европы с Юго-Восточной Азией и островами в Индийском океане. Банк закрылся после того, как Амстердам оккупировала армия Наполеона Бонапарта. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
11: У микрофона Сердар Увлекулеев. Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 сентября 2026 года по предварительным данным составили 4 триллиона и 50 миллиардов рублей, сообщается на сайте Минфина России. Это 62,1% от запланированного объема. В целом, исполнение расходов на реализацию нацпроектов за 8 месяцев 2026 года соответствует утвержденному кассовому плану исполнения федерального бюджета, говорится в сообщении. Россия к настоящему времени собрала 113,5 миллионов тонн зерна. Это больше, чем в прошлом году, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по мерам поддержки сельхозпроизводителей. Вице-премьер отметил, что в текущей ситуации необходимо дополнительно поддержать аграриев, чтобы осенние полевые работы прошли штатно. Около 78% производимого в России золота сегодня уходит на экспорт, тогда как внутренние потребности всего около 22%. Такую оценку дал Союз золотопромышленников России. По мнению главы Союза Сергея Кашубы, необходимо расширять продуктовые линейки, создавать инфраструктуру для обратного выкупа мерных слитков и обеспечивать прослеживаемость драгоценного металла. По его мнению, если повысить внутреннее потребление до 50%, это станет хорошей подушкой безопасности. Минфин России в среду 9 сентября на аукционах по размещению облигаций федерального займа ОФЗ предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26218 с погашением в сентябре 31 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26230 с погашением в марте 39 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Останется ли теневой прокат в России? Как заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, формат предсеансового обслуживания в кинотеатрах исчезнет в течение 2-3 месяцев. Что в таком случае ждет отрасли и стоит ли доверять этим прогнозам? Продолжит Ольга Кашинская.
12: Формат так называемого предсеансового обслуживания изобрели летом 22 года, после ухода голливудских мейджоров с российского рынка. Зритель покупает билет на отечественный фильм с прокатным удостоверением, как правило, короткометражку, а перед сеансом ему по доброте душевной бесплатно показывают голливудский фильм. С тех пор именно по этой схеме в кинотеатрах прокатывают большинство крупных мировых премьер. Этим летом, например, «Одиссею» и «Человека-паука». Причем такой формат кинопоказа в России России легален, действующие правила его допускают. И действовать они будут как минимум до марта 2028 года. Однако, по словам главы Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова, жить теневому прокату осталось значительно меньше, буквально до Нового года. А прокат двух громких мировых премьер в России, «Третьей Дюны» и «Новых мстителей», он поставил под вопрос. Если они и будут показаны, то не раньше апреля, считает Воронков. Мировая премьера обеих картин состоится в декабре. Источник сферы кинопроката, пожелавший остаться анонимным, в разговоре с Business FM высказал другой прогноз. По его мнению, что «Дюну», что «Мстителей» российский зритель сможет традиционно увидеть после новогодних праздников. Впрочем, неизбежную погибель теневого проката он не отрицает. Причина вполне прозаична. Попросту с каждым годом усложняется поставка копий на российский рынок. И препятствуют ей в том числе и американские компании. Не исключено, что некоторые кинотеатры выберут пойти по пути отказа от пиратства. Хотя и сейчас такую практику адаптирует меньшинство сетей. Однако о полном прекращении предсеансового обслуживания пока говорить не приходится, считают эксперты. Тем не менее, критика теневого проката в России звучит регулярно. В августе озабоченность существованием этого формата высказывала советник президента Елена Ямпольская. А накануне необходимость ужесточения государственной политики в этом вопросе констатировала зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпека. Во многом такому пристальному вниманию способствовал ажиотаж вокруг премьеры нового «Человека-паука» и ставшее легендарным противостояние голливудского блокбастера с отечественным «Колобком», говорят опрошенные бизнес-ФМ эксперты. В случае отказа от предсеансового обслуживания, очевидно, пострадают кинотеатры, которые адаптировали такую практику. Их в России около 10%. Но убытки понесет и бюджет, причем немаленькие, отмечает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
13: Худо-бедно, даже эти около 700 тысяч киноэкранов, которые показывают Голливуд из-под полы, они все-таки приносят доход государству в виде налогов, потому что эти фильмы, билеты на них продаются, есть единый кинобилет, и все это идет под отчет. И тот же «Человек-паук» и «Одиссея», они собрали существенную сумму, 1 миллиард, где-то и 1,5, там, по разным оценкам. Но в данном случае престиж страны и тот шум, который подняли фанаты «Паука», они как раз работают на то, чтобы, скорее всего, это решение об отказе от предсеансного обслуживания было принято, и это будет, ну, как бы поводом надавить на голливудские студии, хотя насколько для них это существенно, вернуться в Россию.
12: Оперативные расходы кинотеатров только отечественным репертуаром покрыть невозможно, уверены представители отрасли. И если действующие правила в сфере кинопоказа изменят, в конечном счете пострадает от этого российское кино, считает главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
14: Ассоциация владельцев кинотеатра не выдвигала никакого конкретного предложения. В любом случае, если какое-либо предложение АВК будет противоречить интересам кинотеатров, кинотеатры имеют право эти предложения не поддерживать. Если такой запрет действительно появится, на жизнеспособности российских кинотеатров это отразится максимально негативно. Объема российских фильмов и зрительского интереса к ним пока что недостаточно, чтобы полноценно насытить репертуар кинотеатров в течение всего года. Из-за образовавшейся лакуны кинотеатры будут простаивать, закрываться. Как следствие, количество площадок для показа российского кино будет сокращаться. В итоге пострадает только российская киноиндустрия. Она попросту проиграет эту битву. Уже сейчас мы активно наблюдаем развитие пиратских сервисов, точнее их ренессанс. Любые запретительные меры приводят к тому, что зритель начинает искать альтернативные источники получения того, что он хочет посмотреть.
12: Впрочем, теневой прокат и без того теряет зрителя. Например, по итогам прошлого года аудитория предсеансов сократилась на 40%. Куда они уходят? На сеансы отечественных киносказок или на пиратские стриминги, где голливудские премьеры часто появляются еще до выхода в теневой прокат, остается только догадываться. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Business FM.
2: Лоси в городе теперь не только в Лосином острове и Сокольниках. Москвичи встречают диких животных на Щелковском шоссе, возле подъезда своих многоэтажек, на оживленных перекрестках, и лоси совершенно не боятся людей. Что происходит и что делать с лосиным нашествием, выясняла Диана Чубанова.
15: Социальные сети наполнились постами изумленных москвичей, которые тут и там встречают диких парнокопытных. Вот лось вышел вечером прогуляться к школе в районе метро Саларьево. Затем его собрата встретили возле метро Сокольники. Но это места для них привычные. И прошлые годы люди фиксировали зафиксировали на камеры смартфонов лосей в парках Измайлова, Сокольнике и Лосином острове. Но тут вдруг гордое дикое животное утром прямо на оживленном Щелковском шоссе. Лось спокойно подождал, когда поток машин остановится, и перешел дорогу, как ни в чем не бывало. Сюжет сняла, кажется, недовольная такой встречей женщина. Во всяком случае, в выражениях она не стеснялась.
16: Как вам такое утро? Вообще еду на работу, а тут лось. Охренеть, а мне сейчас поворачивать, а ему, кажется, тоже.
15: Нервничает водительница неспроста. Вес лося больше полутонны. Столкновение с ним смертельно опасно и для водителя, и для пассажиров. Кроме того, если собьешь его насмерть, не миновать штрафа. По приказу Минприроды сумма возмещения вреда за одного сбитого лося – 80 тысяч рублей. Если водитель оставил раненого лося на дороге, могут и прав лишить на 1.5 года и посадить на 15 суток, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, который сам встретил лося буквально на днях.
17: Сбитый лось – это не только затотальная машина и, скорее всего, тяжелые травмы у водителей и пассажиров, но и штраф от государства на десятки тысяч рублей. Так что, естественно, на дорогах должны стоять экраны, если скоростная дорога. Я лично видел лосей на Дмитровском шоссе недалеко от города. Я на них фарами посветил, они решили уйти. Ну и, собственно, разъехались. Буквально сегодня мой товарищ, заядлый охотник, рассказывал, как столкнулся с лосем на въезде в свой собственный коттеджный поселок. Оружия не было. Лоси – животные не агрессивные, нападать сами не будут. Если их не пугать, а остановиться и тихонечко видео снять, то ничего страшного не произойдет, и лось уйдет себе своей дорогой. Бросаться на людей, машины и так далее он не будет.
15: На 106-м километре МКАД машина накануне сбила лося, который внезапно выскочил на дорогу. Еще один застрял в двойном металлическом ограждении на Киевском шоссе. Перепуганного зверя пытались освободить специалисты, но тот не смог перепрыгнуть ограждение на дороге и повредил себе ноги. А эта травма, несовместимая с жизнью, животное пришлось усыпить. О частых выходах лосей на дороге предупредили сразу несколько ведомств. Столичный департамент природопользования, госавтоинспекция и ЦОДД. В ГАИ напомнили, что эти животные особенно активны, когда темно и на рассвете. Поэтому лучше в это время скорость снижать. А если рогатый вышел на дорогу, не объезжать его на высокой скорости, а тормозить плавно. Люди пишут также о диком парнокопытном в районе Измайлова. Он гулял прямо возле подъездов многоэтажек. Судя по комментариям местных жителей, вид у лося был крайне растерянный, и он метался так несколько часов. Лоси сейчас действительно немного не в себе, особенно самцы. Их еще называют быками. У них период спаривания. А то, что они вот так запросто выходят к людям, объясняется еще и ростом популяции, тем, что Москва приросла дорожными кольцами, объяснил биолог, охотовед, главный редактор журнала «Охота» Валерий Кузенков.
18: Начался гон, самцы ищут самок, и они становятся смелее. Сейчас у них бои начнутся. Начинаются передвижения. Национальный парк Лосиный остров, там лось спокойно живет. И с этого парка переходят другие парки. Я приехал с Ярославской области, в настоящий момент стали реветь, идут на манку, начинаются охоты. А это лось, который сегодня живет внутри ЦКАДа. ЦКАД построили, и не все лоси пересекают этот ЦКАД, хотя стоят там какие-то якобы переходы, но это все относительно. И вот это вот внутри ЦКАДовская популяция, она двигается, мигрирует, тем более сейчас, сентябрь, это самый такой гон. Лоси вообще по учетам Минприроды 1.5 миллиона. Больше, чем бобров, больше, чем куницы, больше, чем лисицы. Численность лоси растет, популяция на подъеме, хотя лося стреляют и браконьеры, и охотники, и медведи поедают лося, и волки поедают. Но лося огромное количество. И лось концентрируется возле людей, где есть еда, где какие-то вырубки. Всегда был рядом человек. Сейчас самцы спариваются с самками. Движение очень большое. И так будет до октября.
15: Сейчас начинается охота на лося. Лицензия стоит от 100 тысяч рублей и выше, говорит специалист. И несмотря на популярность такой охоты, животных становится больше. Есть мнение, что в город они зачастили из-за того, что практически сведено на нет количество бродячих собак в Москве. Те прежде способны были напугать лося, сейчас пугают только машины. При этом самки людей опасаются и стараются держаться подальше. Если видите на дороге лося, то с большей долей вероятности это самец. По словам специалистов, людям не стоит подходить к ним близко. Лоси хоть и не нападают на человека, но с перепугу могут легнуть или ударить рогами. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения дозы. Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сардар Авликулеев. Один мирный житель погиб, еще 13 пострадали в результате атак беспилотников по территории Донецкой Народной Республики во вторник, сообщил глава региона Денис Пушилин. Украина утратила признаки, которые позволили России признать ее в качестве легитимного субъекта международных отношений, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. Все рассуждают, что России нужна буферная зона. Пусть Украина этим буфером и станет, заявил глава российского внешнеполитического ведомства. Власти Ирана утвердили положение, согласно которому доходы от сборов в Ормузском проливе будут направляться на восстановление пострадавшей от конфликта с Соединенными Штатами инфраструктуры, а также на оборонную отрасль, заявил представитель Комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави. Законопроект включает пункты, запрещающие проход судов США и Израиля и других враждебных Ирану стран через Ормузский пролив. Для нарушителей предусмотрены штрафы до 20% от стоимости перевозимого груза. Американские правоохранительные органы во вторник выпустили уведомление, в котором обвинили китайских разработчиков искусственного интеллекта в промышленной дистилляции передовых ИИ-моделей, созданных в Штатах. Дистилляция – это метод обучения моделей искусственного интеллекта, который предполагает обучение менее способной модели на основе результатов более эффективной. Несмотря на то, что формально метод является широко используемым и законным, с его помощью компании могут получать доступ к мощностям лаборатории конкурентов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Судья Алексей Пантелеев, здравствуйте. Путин и Трамп положительно оценили итоги визитов УТКФА и Кушнера в Москву и Киев, сообщили в Кремле. В ходе их телефонного разговора российский президент дал анализ ситуации в зоне СВО и заверил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а Трамп подчеркнул, что хочет добиться прорыва в отношениях двух стран. Комментарий Георгия Бофта. Ростовский фермер оспаривает штраф 60 тысяч рублей из-за пожара на поле после падения БПЛА. Мужчину обвинили в том, что он плохо убрал поле от остатков стеблей и злаков. На чьей стороне закона, почему в России пора менять противопожарные нормы? И в Нью-Йорке начался суд над Huawei. Китайскую компанию обвиняют в промышленном шпионаже на протяжении 20 лет. Huawei все обвинения отвергает. В чем смысл этого суда? Подробности на Business FM. Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Заранее он не анонсировался. Разговор продлился час. Диалог был конструктивным и откровенным, отметил помощник президента России Юрий Ушаков. В его изложении содержание разговора выглядит так. Трамп подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта. Итоги визита спецпосланников Уиткофа и Кушнера оценены хорошо. Путин озвучил Трампу объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе СВО. Он также заверил Трамп, что у России и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Российский президент высоко оценил роль Мелании Трампа в возвращении детей из России и Украины к своим семьям. Происходит ли за кулисами нечто большее, чем нам рассказывает комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает».
19: На фоне скупого изложения разговора двух президентов, а Вашингтон свою версию пока вообще не предложил, важны нюансы. Не анонсируя разговор заранее, стороны, видимо, хотели сохранить возможность вообще не сообщать о нем, если бы он пошел плохо. Это вполне понятное управление ожиданиями в условиях, когда предъявить пока нечего. Это резко контрастирует с публичной подготовкой прошлогодних аналогичных контактов. То, что оперативно появившаяся кремлевская версия не была сразу уравновешена подробным американским изложением, для разговора президентов необычно. Кстати, еще можно отметить, что в изложении Ушакова нет ни слова о трехстороннем формате переговоров, хотя о нем публично говорили в Киеве Уитков и Кушнер, а Москва формально его не исключает. Московский раунд визита спецпосланников тоже не изобиловал деталями. Зато много утечек потом было из Киева. Это тоже отработанный подход. У Киева хуже дела на фронте, что он пытается компенсировать активностью в информационном поле. К тому же Киев так ведет разговор не с Москвой, а с Европой и американским Конгрессом. А тут нужна публичность. Раскрывая смысл новых американских идей, Зеленский в интервью издания Axios дал понять, что речь идет о деэскалации перед зимой. Обсуждаются, по его словам, идеи вокруг энергетики, экспорта зерна, нефти и газа. Впрочем, ранее попытки договориться о моратории на удары по энергетике уже проваливались не раз, а зерновая сделка почила в БОЗе еще в 22-м. Чисто теоретически, некое отраслевое прекращение огня, которое не требует уступок по территории, могло бы появиться, но только чисто теоретически. В Киеве, видимо, считают, что впервые за войну между сторонами сложилось нечто вроде взаимного сдерживания в энергетике. Однако в Москве исходит из того, что ущерб, наносимый Украине, сильно. И это подрывает мотивацию пока идти на такую частичную сделку. Москва не скрывает, что готовится к зимней кампании против украинской энергетики. Отсюда и возник на переговорном столе условно зимний пакет, вокруг которого, возможно, и будет торг. Киев тоже готовится. Зеленский хочет получить до 360 ракет-перехватчиков для систем «Патриот». При мировом производстве около 600 в год. В августе Трамп уже отказался выделить дополнительные ракеты. Лицензионное производство – дело долгое. Вся надежда теперь на Европу. По данным агентства Bloomberg, европейцы дорабатывают план закупки перехватчиков с поставкой до начала холодов. У Москвы тактический интерес переговоров отчасти связан не только с планами на зимнюю кампанию, но и с графиком прохождения в Конгрессе санкционного законопроекта Грэма Блюменталя, который уже одобрил Сенат. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон недавно усомнился в возможности его принятия до промежуточных выборов 3 ноября. Хотя есть слухи, что биль все же вынесут на голосование уже после 14 сентября. Спикер давно давал понять, что вынесет биль только при явной поддержке Трампа. Но пока идут активные переговоры, у Трампа нет причин ее выражать. Причем хоть какой-то результат на переговорах ему нужен до выборов. Москва, в свою очередь, не против продолжения процесса до ноября. Но и цель выйти на административные границы Донбасса остается неизменной. Остановка по линии фронта отвергается. Еще в мае Кремль назвал трехсторонний формат переговоров нецелесообразным до вывода ВСУ с подконтрольной им части Донбасса. Об изменении позиции не сообщалось, что не исключает возможности обсуждать в принципе частичные моратории по энергетике, по судоходству в Черном море и так далее. Следующий важный дедлайн – это неделя, начиная с 14 сентября. Если законопроект Грэма Блюменталя все-таки вынесут на голосование Палаты представителей и примут, то вся конструкция переговоров в обмен на паузу рушится. Если снова заволокитят, значит Белый дом действительно придерживает Конгресс. В конце сентября, во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу. Но тут важен будет формат. Прежде всего, российской делегации. Кто во главе? Мединский, Дмитриев, Лавров? Третий вариант был бы самым весомым. Но пока рано об этом говорить. Пока стороны обмениваются ударами по инфраструктуре. Если эта компания выйдет на полную мощь, то зимний пакет умрет не родившись, а единственным работающим форматом останется гуманитарный – обмены пленными и возвращение детей при помощи Мелании Трамп. Машина переговоров пока работает вхолостую.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». И напомню, что скончавшийся в июле сенатор Линдси Грэм признан в России террористом-экстремистом. В Ростовской области фермер оспорил штраф в 60 тысяч рублей за пожар после падения бобыла. Мужчину обвинили в том, что он плохо убрал поле. Это, по мнению пожарного надзора, привело к возгоранию от упавшего беспилотника. Сергей Гордеев о том, на чьей стороне закон и почему в России пора менять противопожарные нормы.
20: 11 августа этого года семья Гришновых запомнит надолго. В этот день рано утром у них загорелось поле, порядка 16 гектаров. Приехав на место, фермеры выяснили, что всему виной сбитый беспилотник. К счастью, огонь не распространился далеко. Помогло, что поле было опахано. Когда пожарные все потушили, владельцы земли начали подсчитывать ущерб, но вскоре платить заставили их самих 60 тысяч рублей за нарушение противопожарных правил, а именно за неубранную вовремя стерню, так называют остатки стеблей злаковых культур. С бизнес-ФМ историей поделилась фермер Наталья Гришнова.
21: И он нам объявил, что вам штраф, потому что стерня горела. Ее надо было запахать, то есть переработать ее. Но суть в том, что нигде не указано, когда. Мне же важно пшеницу убрать первым делом, правильно? Мы опахали, все по пожарной безопасности мы выполнили. А они говорят, что мы способствовали пожару, потому что не заделали стерню вовремя. Мы в такой растерянности, что ежели упал дрон, загорелось от дрона. Наши вины в чем, что они дроны падают?
20: Вдобавок предприниматели предупредили, будете спорить с законом, получите штраф еще больше. Но фермеры не сдались и пошли в прокуратуру. Там заявление приняли и сказали готовиться к судебным тяжбам с пожаром. Пожарным надзором. Впрочем, закон в такой ситуации, скорее всего, будет на стороне пострадавших. В их пользу говорят в том числе показания главы сельсовета, который признавал поле пригодным с точки зрения пожарной безопасности. Комментирует адвокат зампредседателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры Даниил Черныхаипов.
22: А еще я бы указал на другой не менее сильный момент, это причинно-следственная связь. Обязательство по уборке стерни рассчитано на защиту от искр, от неосторожного обращения с огнем и тому подобное, а не от обломков сбитого дрона. Даже если бы стерня была убрана идеально, это никак не спасло бы от возгорания при падении. То есть само нарушение, если это, конечно, можно так назвать, реальной причиной пожара не является. Правила противопожарного режима и сама статья 20 прим. 4 КОАП писались под мирные, под предсказуемые причины пожаров. И ни там нет ни слова про возгорание от обломков дронов и последствий боевых действий как отдельного основания для освобождения от ответственности.
20: Потенциально таких спорных историй может быть довольно много. Для Ростовской области, как и в целом для Юга России, падающие дроны, как и уборка урожая, увы, стали уже привычным делом. Но пока российские законы сильно отстают от российской реальности, отмечают юристы. В том же административном праве для падающих с неба дронов и их обломков никак не могут найти определение. А потому надзорные органы на местах продолжают применять старые нормы, будто и не замечая, что люди вокруг живут по-новому. Сергей Гордеев, Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: В Нью-Йорке начался суд над Huawei. Компания обвиняет в промышленном шпионаже протяженностью в 20 лет. Китайская корпорация все обвинения отвергает.
1: Подробности.
12: Как пишет Financial Times, ссылаясь на данные обвинения, внутри Huawei существовало подразделение с названием, которое можно перевести как «Группа по управлению конкуренцией». Основной его задачей было выделение бонусов и премий сотрудникам, которые слили наиболее ценную внутреннюю информацию компаний-конкурентов. Сделать это любой работник мог, отправив зашифрованный имейл на специальный почтовый ящик. Конкретные эпизоды описывает издание Bild. Например, по версии следствия, один из сотрудников Huawei вынес часть руки робота Теппи, производства компании T-Mobile, в сумке для ноутбука из лаборатории. А другие сотрудники компании, как утверждается, тайно фотографировали робота и производили его замеры. Другой эпизод связан с одной из технологических выставок. Сотрудника китайской компании якобы застали после закрытия у стенда конкурентов, когда он фотографировал внутреннее устройство некого экспонируемого аппарата. Помимо этого, тому же сотруднику неназванная американская компания передала конфиденциальную технологию для тестирования, не зная, что он работает на Huawei. Результаты испытаний, как утверждается, он передал передал работодателю. В случае, если Huawei будет признан виновным, компанию может ждать один из крупнейших корпоративных криминальных штрафов в истории американского правосудия, отмечает Financial Times. Ожидается, что процесс может растянуться на месяцы.
2: Впрочем, никакого прецедента Huawei не создала, считает аналитик агентства Inform Analytics, автор телеграм-канала «Русмикро» Алексей Бойко. А промышленный шпионаж существует столько же, сколько и сама промышленность.
4: Это очередное звено в компании последовательного, не скажу преследования компании Huawei, но ее вытеснению для начала с рынка США, что уже в значительной степени проделано. Практически сейчас изделия Huawei не попадают на американские рынок, ну или, по крайней мере, масштаб этого уменьшился во много раз. А сейчас, по сути, идет атака на возможности компании по миру работать, потому что, конечно, претензии будут, скорее всего, объемными, и удар по финансовым компании предполагается. Вместе с тем, на мой взгляд, это, что называется, вопрос политический. То есть сейчас многие ожидают очередного момента переговоров США и Китая на высоком уровне. Ну и уже обычная практика перед такими переговорами совершать некоторые действия, ну как бы указывая, какие могут случиться последствия того, что вот пожелания одной из сторон не будут услышаны другой стороной. Как правило, Китаю на это есть чем ответить, и зачастую этот ответ асимметричен и нередко заставляет другую сторону пересмотреть свои решения предыдущие. Мы такое тоже уже видели раньше. Общий тренд понятен. Конечно, американские компании на текущий момент в области, по крайней мере, электроники, они не могут конкурировать с китайскими компаниями не только в области себестоимости, что, в общем, весьма существенно, но и технологически, то есть по быстроте внедрения новых технологий, по быстроте налаживания массового выпуска. Когда не можешь конкурировать честно, то есть в рамках маркетинга и цен, то, естественно, крупные страны, крупные лидеры рынка стремятся задействовать другие механизмы, им доступные.
2: Алексей Бойко, аналитик агентства Inform Analytics. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в США пройдет с 23 по 25 сентября этого года. Основные переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пройдут 24 сентября.
1: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Дагестанские огни. 30 тысяч жителей. Ценность дербентской горящей земли, то есть свободно выходящего на поверхность газа, первыми увидели астраханские промышленники братья Малышевы. Они и построили там в начале 20 века стекольный завод. Возникший вокруг поселок стал городом в 1990 году. Как появлялись города на Бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
5: В России начались продажи новых умных часов Huawei. Как сообщает Москвич Мак, в седьмом поколении Huawei Watch GT получили полноценный набор полезных функций для горнолыжников и сноубордистов. А еще новые возможности для велосипедистов, улучшенную работу с маршрутами и несколько специализированных сценариев для фанатов бега. Минздрав России зарегистрировал препарат Эфлейра для лечения псориаза у детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. Об этом сообщила биотехнологическая компания «Биокат». Решение основано на результатах клинического исследования «Планета Китс», в котором приняли участие 155 пациентов. Оно подтвердило эффективность и приемлемый профиль безопасности этого препарата. Китайский производитель электромобилей Xiaopeng запустил линию по производству человекоподобных роботов Iron и планирует начать поставки этих роботов как в Китае, так и на зарубежные рынки в следующем году, сообщает агентство Синьхуа. После запуска серийного производства перед выходом на рынок роботы Iron будут размещены в магазинах Xiaopeng и внутренних промышленных парках. Ожидается, что они будут выполнять такие задачи, как прием клиентов, представление транспортных средств, сопровождение посетителей, осмотр и обработка. Обработку мелких предметов. Iron – это реалистично выглядящий робот с электронной кожей и бионическим позвоночником. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Северный морской путь – перспективный бизнес-маршрут для Китая или геополитический маневр? Этим сдается американский «Нью-Йорк Таймс». На этой неделе китайское судно под названием «Дубай Тауэр» прибывает из Циндао в английский Тиспорт. Газета указывает, что «Севморпуть» стал более доступным в условиях изменения климата и таяния льдов. Кроме того, использование этого маршрута сближает Россию и Китай.
1: Подробности.
3: Северный морской путь для Китая отчасти более выгоден, так как он на несколько тысяч километров короче, чем привычные маршруты. В качестве примера «Нью-Йорк Таймс» указывает, что в прошлом году одному судну потребовалось 36 дней, чтобы доплыть из Китая до Европы через Суэцкий канал. Если же плыть через мыс Доброй Надежды, то есть в обход Африки, то на это, по разным оценкам, нужно еще больше времени – от 40 до 55 дней. А вот у судна «Дубай Тауэр», который поплыл по Севморпути, на весь маршрут уйдет примерно 21 день. Оно отправилось из Китая 19 августа, и ожидается, что в английский Тиспорт «Дубай Тауэр» прибудет 9 сентября. Кроме того, этот маршрут позволяет избежать конфликтов на Ближнем Востоке, а безопасность для морских перевозок – это основной фактор. Важно, что это первый регулярный контейнерный маршрут из Китая в Европу через Севморпуть. Россия дала разрешение китайской компании Sea Legend Shipping на проход 7 судов, заявлял еще в начале августа глава «Росатома» Алексей Лихачев. Развитию этого маршрута, по мнению «Нью-Йорк Таймс», способствует изменение климата и следующее за ним таяние полярных льдов, что делает Севморпуть более доступным для коммерческого судоходства. Однако сезон таких перевозок все равно короткий, в основном август и сентябрь, а местами судам все равно требуются ледоколы. Но, по мнению экспертов, опрошенных американской газетой, во всем этом больше геополитического, нежели торгового. Они указывают, что Севморпуть еще сильнее сблизит Россию и Китай. Москва получает деньги за его использование, а Пекин – альтернативный маршрут, который потенциально может стать еще более выгодным, так как таяние льдов из-за изменения климата продолжается.
2: Сотрудников Почты России снабдят антидроновыми ружьями. Правительство включило их в список спецсредств, которыми будут обеспечивать работников федеральной почтовой связи. Как сказано в документе, речь идет о оружиях, способных противодействовать беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам. Что из себя представляет такое ружье, сложно ли им будет управлять рядовым почтальоном, а главное, нужно ли это вообще, комментирует военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
6: Антидроновое ружье – это устройство размером, допустим, с автомат Калашникова, который надо держать двумя руками, прицеливаться так же, как из стрелкового оружия. Устройство, которое излучает направленную электромагнитную энергию, излучение, похоже на ружье, ну, либо на пистолет, либо на такой футуристичный бластер из будущего. Вес этого устройства, грубо говоря, от 2-3 килограмм до 7, может быть, и больше килограмм. Электромагнитное ружье излучает радиоволны, которые ставят помеху дрону. Эта помеха прекращает, либо заглушает тот канал связи, который связывает дрона и оператора этого дрона. То есть дрон становится неуправляемым, условно говоря. Дальность действия таких ружей обычно не превышает 1 километра, но эффективная дальность, наверное, все-таки в районе нескольких сотен метров. Есть ли смысл оснащать такого рода вооружением, снаряжением в условиях приграничных районов? Это имеет смысл, потому что почтальон находится на работе, он совершает иногда жизненно необходимые для населения действия. Но надо понимать, что если противник применяет тяжелые дроны, которые находятся на большой высоте, или если это дроны с управлением на оптоволокне, то никакого воздействия на эти дроны антидроновое ружье оказать не сможет. Мы говорим не об одном почтальоне, а о десятках почтальонов с антидроновыми ружьями. Да, они смогут, вероятно, какую-то часть этих дронов обезвредить. Это же ведь зависит еще и от сноровки, от подготовки, от того, заряжен аккумулятор, не заряжен аккумулятор, нужен определенный тренинг, общение со специалистом, желательно подготовка, учебные занятия. Тогда это будет иметь смысл. Без такой подготовки пользоваться можно, но во многом это деньги на ветер.
2: А Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Почта России входит в число крупнейших работодателей страны и объединяет более 38 тысяч отделений. По официальным данным, в структуре трудится порядка 208 тысяч человек, каждый четвертый из них почтальон. При этом женщины составляют до 85% от общего числа сотрудников Почты России. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов прибавил почти 3%. Хотя в течение дня рос и на 1,5, преодолев в моменте отметку в 2300 пунктов. Китайский юань продолжил снижение на Мосбирже, потеряв процент. Нефть Brent приближалась к $100 за баррель на фоне угроз Ирана и атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
7: Российский рынок акций продолжает расти медленно, но верно. 0,4% прибавил за основную торговую сессию индекс Московской биржи и закрылся на уровне 2274 пункта. 2300 пытались взять, даже ненадолго индекс побывал выше уровня 2300 пунктов, но потом последовала, видимо, такая частичная фиксация прибыли, и откатились мы почти до уровней закрытия предыдущего дня, но состоялся вечером уже во вторник телефонный разговор лидеров России и США, хотя информации официальной было немного, но все-таки немножко рынок на этих новостях подрос. Но, как мы видим, пока не сильно. Может быть, что-то еще появится в плане подробностей разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом рубль сегодня вырос и довольно заметно. 14 копеек потерял китайский юань на московской бирже за торговую сессию. Закрытие 12 рублей 76 копеек. И доллар США немножко откатился. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер вторника, это 85,5-86 рублей. Но не будем забывать, что начиная с понедельника Банк России гораздо меньше тратит рублей на покупку валюты. Это около 2 миллиардов. Ранее тратил 6 миллиардов. То есть Банк России в 3 раза сократил покупку валюты. Но, как мы видим, не сильно это повлияло на российский рубль. Да, во вторник рубль вырос, но не будем забывать, что в понедельник снижался. Но впереди важное событие. Это заседание Банка России по ключевой ставке, которое состоится уже в ближайшую пятницу. Рынок почти на 100% уверен, что будет пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Ну и денежный рынок тоже демонстрирует даже не паузу, а некоторое повышение ставки. Ну, условно повышение, потому что если мы посмотрим на однодневную ставку репо или однодневную ставку Русфар, вот она сегодня превысила 14%. Цены на нефть активно росли днем.

0: поступала нефть. Теперь на рынке не исключают полного перекрытия. Но еще один важный момент, потому что не только в последнее время осуществляется обмен ударами между США и Ираном, здесь еще и объекты в Саудовской Аравии подвергаются ударам со стороны уже йеменских хуситов. И во вторник в средствах массовой информации появились сообщения, что хуситы ударили по югу Саудовской Аравии, повредили объекты нефтяные, и работа на этих объектах была приостановлена. Об этом, кстати, сообщили еще и в Министерстве энергетики Саудовской Аравии.
1: Это был биржевой обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов. Отмечу официальный курс доллара на 9 сентября. 86.47, евро 100 рублей и 50 копеек, юаня 12.88.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: С развитием искусственного интеллекта растет число красивых, умных, но не всегда понятных терминов. На этой неделе занимаемся переводом с айтишного на общечеловеческий. Сегодня открываем словарь на букве «В» – вайб-кодинг. Термин ввел в начале прошлого года Андрей Карпаты, один из ведущих теоретиков и практиков искусственного интеллекта. Чтобы создавать приложение, не обязательно набивать код на клавиатуре. Гораздо приятнее беседовать с искусственным интеллектом, ставить задачи и проверять, что получилось. Все это в расслабленном стиле. Давай. Узнав про новый подход, я немедленно попробовал, и, конечно, ничего не получилось. То, что для гуру разработки было парой минут за компьютером, для радиоведущего стало чередой установок, настроек и новых подписок. Но прошел год, и вайб-кодинг завоевал мир. Инструменты стали проще, доступнее и не только профессионалам. Хотя именно на работу программистов они оказали самое заметное влияние. Разработчики все чаще не создают код вручную, строка за строкой, а ставят задачу искусственному интеллекту и смотрят, что получилось. Работа пошла быстрее. Но появились и вопросы к надежности кода, который сами разработчики не всегда до конца понимают. Но самое интересное. Идея завоевала новую аудиторию. По моим наблюдениям, вайб-кодинг становится все более популярен среди топ-менеджеров и не обязательно IT-компаний. Протестировать концепцию на рабочем прототипе, запустить агента, который будет сортировать почту, отвечать на некоторые сообщения и подбирать новостную ленту, сделать все это самостоятельно не только можно, но и интересно. Интеллектуальное развлечение для людей с высоким IQ. Научиться этому недолго. Спросите чат-бот, с которым вы работаете, как создать приложение, и точно проведете интересные выходные с вайбом и кодингом.
2: Сумма технологий на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. В 1942 году для подрыва британской экономики по личному указанию Гитлера в Германии начался секретный выпуск поддельных английских денег. К апрелю 1945 года было отпечатано почти 9 миллионов фальшивых банкнот на сумму почти 135 миллионов фунтов стерлингов. Причем экспертов до сих пор впечатляет качество подделок. Они уверены, что никому прежде не удавалось сделать столь точные копии денежных знаков. Множество таких немецких фунтов стерлингов вбрасывалось в финансовые системы оккупированных Германией стран. Ими расплачивались при торговых и банковских операциях. После войны правительство Великобритании потратило немало усилий, чтобы обнаружить и уничтожить все подделки. Одновременно пришлось менять и дизайн банкнот. Деньги к деньгам. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулеев. Продолжительность специальной военной операции на Украине будет зависеть в том числе и от того, какие советы Киеву дает Запад, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. «Пока толковых советов мы не слышим», подчеркнул Лавров. При этом он указал, что рассуждения американской стороны об усилении санкций мало вяжутся с настроениями, передающимися в ходе переговоров. Семья погибшего в результате атаки беспилотника на многоэтажный дом в Перми получит выплату в 1 000 000 рублей. Пострадавшие компенсации до 500 тысяч. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве труда и соцразвития Пермского края. Размер компенсации за утраченное имущество будет определяться в индивидуальном порядке. Утром в понедельник в результате массированной атаки беспилотников был поврежден многоквартирный дом в Перми. Один человек погиб, еще четверо ранены. Позднее за медицинской помощью обратились еще два человека. Первый этап до

0: досрочного голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания России 26 года завершился в Херсонской области, сообщила журналистам глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова. На досрочных выборах использовались все формы голосования, предусмотренные Центризбирковом России. На дому, вне помещений участковых комиссий, на придомовых территориях, сообщили в Херсонском областном избиркоме. Российские импортозамещенные самолеты МС-21 и Суперджет закончат испытательные сертификационные программы в ближайшее время. Так прокомментировал итоги стратегической сессии по технологической политике глава Минпромторга России Антон Алиханов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Роста цен на товары в маркетплейсах из-за атак беспилотников не будет, так считает в ассоциации компании интернет-торговли. Селлеры уже жалуются на задержки выплат, но большинство россиян проблем пока не заметили. Как маркетплейсы и продавцы выживают в условиях атак на склады? Лариса Долина отсудила 114 миллионов рублей у дропера и курьера, которым она передала наличные под влиянием телефонных мошенников. Суд удовлетворил иск певицы пока только к двум лицам. Сможет ли она взыскать с них такие деньги? И никакого теневого проката. Формат предсеансового обслуживания в кинотеатрах России исчезнет в течение 3 месяца, заявил глава ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. С чем связан такой прогноз и что в таком случае ждет кинопрокат? Подробности на Бизнес FM. Как маркетплейсы выживают в условиях атак на склады? Проведенные бизнес-фэм опросы показали, что большинство россиян не заметили каких-либо проблем в работе маркетплейсов, а в ассоциации компании интернет-торговли не ожидают роста цен на товары из-за атак беспилотников. Но некоторые издержки все же есть. В частности, селлеры жалуются на задержки выплат. Валерий Бадоев продолжит.
3: Общая площадь уничтоженных украинскими беспилотниками складских помещений маркетплейсов составляет почти 2 миллиона квадратных метров. Подсчитало агентство Рейтер, основываясь на данных спутниковых снимков. Первая атака на склады Wildberries была зафиксирована в середине июля, а 22 августа впервые были атакованы площади Озон. В ассоциации компаний интернет-торговли заявили, что не ожидают роста цен на непродовольственные товары из-за атак на логистику. И для покупателей особо ничего не изменилось, говорит президент АКИД Артем Соколов.
4: Мы не прогнозируем рост цен. Физическое уничтожение даже крупного склада не обнуляет предложение, поскольку большая часть витрины продолжает жить за счет децентрализованных запасов. И для покупателей, по сути, ничего не изменилось. Платформы продолжают работать для них в привычном режиме, как и подавляющее большинство объектов компании. Но действительно, на отдельных участках идет перенастройка логистических цепочек, поэтому в ряде регионов сейчас на некоторое время скорректированы сроки доставки, но там, где наши компании могут их восстановить, они, конечно, достаточно оперативно их восстанавливают. И сейчас площадки оперативно перестраивают свои логистические процессы, запускают партнерские фулфилменты, размещают часть товаров в пунктах выдачи заказов.
3: Опросы, проведенные бизнесом FM в наших каналах в Телеграм и в Макс, показали, что большая часть россиян не заметила каких-либо проблем с заказами. Маркетплейсы работают как раньше. Но все-таки есть и те, кто заметил увеличение сроков доставки, а местами ситуация с заказами стала заметно хуже. Эксперты считают, что ситуация неравномерная. В каких-то регионах проблемы ощущаются сильнее, чем в других. Также нельзя не отметить, что маркетплейсы начали еще сильнее повышать комиссии для продавцов, говорит основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
5: Такого катастрофического сбоя в системе я не вижу. При этом все-таки происходят системные изменения. Мы должны с вами без розовых очков смотреть на ситуацию, потому что на фоне событий маркетплейсы повышают комиссии для селлеров. Мы с вами не можем не ожидать, что цены для покупателей будут расти. Мы не увидим скачкообразного взрывного роста, но постепенно движение будет происходить. В целом это устойчивый бизнес. Однако это не значит, что полученный ущерб нужно просто компенсировать за счет собственных средств или всех селлеров. Снова и снова, я считаю, что государство здесь есть такие же обязательства перед обществом, если хотите, да, как и по другим общественным или инфраструктурным объектам.
3: Также на протяжении уже нескольких недель селлеры сообщают Бизнес FM о том, что, в частности, Wildberries задерживает выплаты. В РВБ нам ответили, что большинство продавцов уже получили деньги, а задержки участия предпринимателей связаны с DDoS-атаками. Но проблема так или иначе присутствует, рассказывает селлер Владислав. Он продает на Wildberries товары для красоты и здоровья.
6: Задержки сначала были на день, максимум два, потом уже переросло в неделю. Вот буквально сегодня я получил выплату, которую заказывал 24 августа. Обычно ждал неделю, сейчас пришлось ждать две недели. Обращался в поддержку, ссылается на какие-то технические неполадки.
7: Как это на вас отразилось?
6: На самом деле особо не отразилось, потому что у меня другие факторы, которые нивелировали вот текущую ситуацию с выплатами.
7: Условно говоря, у вас была подушка.
6: Да, совершенно верно.
7: И сумму, наверное, ждали небольшую от общего.
6: Нет, небольшая сумма, там чуть больше полумиллиона остались недолжны, то есть с этим можно справиться.
3: Среди мер, которые предприняли селлеры для сохранения работы, это переход на систему FBS, то есть теперь в большинстве своем продавцы отгружают товары со своего склада. Также ранее Озон сообщал, что более 80 тысяч пунктов выдачи заказов по всей стране стали работать как небольшие логистические центры. Валерий Ободоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Лариса Дорина отсудила более 114 миллионов рублей у курьера и дроппера, которые помогали передать ее деньги мошенникам. В самом преступлении против артистки участвовало гораздо больше людей, но здесь важно разделять уголовное производство и гражданский процесс и учитывать ряд других нюансов. Главный вывод экспертов для Дориной звучит нерадужная победа. В суде вовсе не означает, что деньги ей вернут. Иван Медведев подробнее.
8: В материалах дела говорится, что мошенники, которые украли у Ларисы Дориной деньги, полученные от продажи той самой квартиры, использовали счета как минимум 10 дропперов. Однако по уголовному делу были осуждены 4 человека. И именно от них в рамках уже гражданского процесса певица и пытается получить компенсацию. 53-летняя Анжела Цирульникова, работавшая до задержания тренером по пилатесу, забирала у Долиной наличные и отвозила их в криптообменник в Москва-Сити. За это ей дали 7 лет и 3 месяца колонии общего режима. Дроппер Андрей Основа за оформление и передачу своей банковской карты получил 20 тысяч рублей и еще около 10 тысяч за обналичивание денег, а в итоге получил 4 года колонии. Именно эти два человека теперь по решению суда солидарно должны вернуть Долиной 114 миллионов. Еще один фигурант, Артур Каменецкий, не был надлежащим образом извещен о процессе. Суд не смог установить, где он отбывает наказание. А четвертый осужденный по уголовному делу Дмитрий Леонтьев заключил контракт с Минобороны и убыл на СВО. Продолжает партнер адвокатского бюро AT Legal Андрей Тарянников.
9: Суд просто разделил споры на несколько дел, чтобы отсутствие ответчиков не задерживало взыскание с остальных. Ну, собственно, когда установят местонахождение одного из ответчиков и его известят надлежащим образом, суд просто рассмотрит требования к нему отдельно и вынесет еще одно решение. Если же подтвердится, что он участвовал в причинении того же самого ущерба, то просто его привлекут солидарно к ответственности на 114 миллионов. Что касается участника СВО, здесь, по сути, суда-то не было особого выбора. Закон обязывает приостановить дело, если ответчик участвует в боевых действиях и не просил рассмотреть спор без его участия. Это просто некая временная защита его права участвовать в процессе. Что касается, кстати, его выплат, то, безусловно, нельзя рассчитывать на них, поскольку деньги, получаемые в связи с участием в СВО, они защищены от взыскания.
8: У остальных, судя по публикациям СМИ, кроме долгов, нет ничего. А деньги Долины, исходя из материалов дела, были быстро обналичены, конвертированы в USDT и переданы организаторам, которых следствие не установило. Так что шансы на то, что певице кто-то возместит ущерб, стремятся к нулю, считает партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
10: Организаторов в данной ситуации найти и привлечь крайне сложно. Для начала их нужно как минимум установить и привлечь к уголовной ответственности, и потом уже заявить все исковые требования. Поэтому потерпевшие вынуждены взыскивать ущерб ровно с тех лиц, которых удалось установить правоохранительным органам, дропперы, курьеры. Поэтому шанс достаточно мал во всей этой ситуации.
8: А реально вот что. Если оба осужденных работают в местах лишения свободы и получают там максимально возможные по статистике 33 тысячи рублей в месяц, с учетом того, что 25% от этих денег забрать у них не могут, Цирульникова за свои 7 с лишним лет колонии сможет накопить для народной артистки чуть больше 2 миллионов рублей. Основа за 4 года чуть больше миллиона. А эти деньги для Долиной погоды не сделают. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Страны Персидского залива анонсировали запуск единой туристической визы. В проекте примут участие 6 государств, участников Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Это Бахрейн, Катар, Кувейт, Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Как это повлияет на российских туристов? Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Сейчас Лионель Месси в 17-й раз номинирован на золотой мяч по итогам сезона. 39-летний нападающий вошел в число 30 претендентов. Он забил 8 голов, отдал 4 результативные передачи в составе сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу. Больше только у Килиана Мбаппе. Стал лучшим бомбардиром отбора на турнир и принес Интер Майами первое в истории чемпионства в МЛС. Ранее Месси получал эту награду 8 раз. Также в числе номинантов Джуд Беллингем, Усман Дембеле, Эрлинг Холланд, Харри Кейн, Хвича Кварацхелия, Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе и другие звезды футбола. А на награду лучшему вратарю по итогам сезона впервые номинирован россиянин. Это Матвей Сафонов, голкипер ПСЖ и сборной России. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: С одной стороны, кажется, что выдвигать в очередной раз Месси на золотой мяч – это перебор. С таким конкурентом, у которого при жизни буквально светится нимб над головой в виде футбольного мяча, все идут в очередь. И вот уже Килиан Мбаппе стал не так молод, Харри Кейну за 30, а Эрлинг Холланд должен забить, наверное, в 3 раза больше, чтобы получить награду. Кажется, что Месси в этой номинации уже настолько обжился, что успел надоесть, ну, по крайней мере, скептикам. И даже теория о том, что FIFA выгодна его победа с коммерческой точки зрения, вполне логично. Но если оценить этот год, было прекрасное выступление Лео на Мундиале. Уступил в списке бомбардиров только Мбаппе и даже какое-то время был в истории как лучший. 21 гол в общей сложности на всех чемпионатах мира. Да, в итоге француз его обошел, но в каком матче он забил 2 решающих мяча в этом споре? Это была игра за 3-е место, которую французы с треском провалили. Сюрреалистичные 6-4 в пользу англичан. Дубль Мбаппе здесь ничего не решал. Ну а если говорить про выступление на клубном уровне, мы помним, как провел сезон Реал, ничего не выиграл. Месси же дошел до финала, дотащил таки свою сборную и до последнего сражался за золото чемпионата мира, но не смог в одну реку войти 2. На клубном уровне Лео выиграл с Интер Майами кубок МЛС. Команда добилась такого успеха впервые в истории. Так что Мбаппе Месси точно скорее обошел, чем нет. Если же рассмотреть других конкурентов, то второй раз получить золотой мяч есть неплохие шансы у Усмана на Дембеле. Лига чемпионов, чемпионат Франции в списке трофеев за сезон – хороший показатель. Ну и на уровне сборной Дембеле играл также одну из первых скрипок. А идеально так, чтобы выиграть все, не выстрелил из кандидатов никто. Что касается Сафонова, то это большой аванс российскому вратарю. Его 4 отбитых пенальти в финале межконтинентального кубка – это история, такое впервые на турнире уровня FIFA. И то, что Сафонов первым из россиян номинирован на награду лучшему вратарю сезона – это тоже очень значимо. В советское время на приз Льва Яшина выдвигали только Рената Досаева. Но вот сейчас Сафонов награжден за заслуги, за то, что выбил себе место в основе и стал главным вратарем ПСЖ. Однако в споре за награду он, скорее всего, уступит. Слишком сильны конкуренты в лице Тибо Куртуа, Эми Мартинеса и прочих.
2: Это был Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Бизнес ФМ. В 26-м году Сафонов вместе с ПСЖ выиграл чемпионат Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Обладатели золотого мяча и победители во всех номинаций будут объявлены 26 октября. Торжественная церемония пройдет в Лондоне.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах. Один из главных общенациональных праздников во Вьетнаме – день создания коммунистической партии, которую основал в 1930 году Хо Ши Мин. Благодаря его деятельности Вьетнам в 1954 году добился независимости от Франции и Японии, а в 70-х одержал победу над США во время Вьетнамской войны. Хо Ши Мин не дожил всего несколько лет до окончания войны, но после его смерти в стране родилась новая религия. Алтари и святилища с портретами вьетнамского лидера можно обнаружить повсеместно, а в центре Ханоя стоит мавзолей с телом вождя. Кроме этого, дядюшка Хо, как его ласково называют соотечественники, улыбается землякам с 1000 портретов, размещенных на банкнотах вьетнамского донга всех номиналов. Культ наличности на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: У микрофона Сердар Увлекулеев. Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 сентября 2026 года по предварительным данным составили 4 триллиона 50 миллиардов рублей, сообщается на сайте Минфина России. Это 62,1% от запланированного объема. В целом, исполнение расходов на реализацию нацпроектов за 8 месяцев 2026 года соответствует утвержденному кассовому плану исполнения федерального бюджета, говорится в сообщении. Россия к настоящему времени собрала 113,5 миллионов тонн зерна. Это больше, чем в прошлом году, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по мерам поддержки сельхозпроизводителей. Вице-премьер отметил, что в текущей ситуации необходимо дополнительно поддержать аграриев, чтобы осенние полевые работы прошли штатно. Около 78% производимого в России золота сегодня уходит на экспорт, тогда как внутренние потребности всего около 22%. Такую оценку дал Союз золотопромышленников России. По мнению главы Союза Сергея Кашубы, необходимо расширять продуктовые линейки, создавать инфраструктуру для обратного выкупа мерных слитков и обеспечивать прослеживаемость драгоценного металла. По его мнению, если повысить внутреннее потребление до 50%, это станет хорошей подушкой безопасности. Минфин России в среду 9 сентября на аукционах по размещению облигаций федерального займа ОФЗ предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26-218 с погашением в сентябре 31 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26-230 с погашением в марте 39 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Останется ли теневой прокат в России? Как заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, формат предсеансового обслуживания в кинотеатрах исчезнет в течение 2-3 месяцев. Что в таком случае ждет отрасли и стоит ли доверять этим прогнозам? Продолжит Ольга Кашинская.
12: Формат так называемого предсеансового обслуживания изобрели летом 2022 года, после ухода голливудских мейджоров с российского рынка. Зритель покупает билет на отечественный фильм с прокатным удостоверением, как правило, короткометражку, а перед сеансом ему по доброте душевной бесплатно показывают голливудский фильм. С тех пор именно по этой схеме в кинотеатрах прокатывают большинство крупных мировых премьер. Этим летом, например, «Одиссею» и «Человека-паука». Причем такой формат кинопоказа в России легален, действующие правила его допускают. И действовать они будут как минимум до марта 2028 года. Однако, по словам главы Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова, жить теневому прокату осталось значительно меньше, буквально до Нового года. А прокат двух громких мировых премьер в России, «Третьей Дюны» и «Новых Мстителей», он поставил под вопрос. Если они и будут показаны, то не раньше апреля, считает Воронков. Мировая премьера обеих картин состоится в декабре. Источник сферы кинопроката, пожелавший остаться анонимным, в разговоре с Business FM высказал другой прогноз. По его мнению, что «Дюну», что «Мстителей» российский зритель сможет традиционно увидеть после новогодних праздников. Впрочем, неизбежную погибель теневого проката он не отрицает. Причина вполне прозаична. Попросту с каждым годом усложняется поставка копий на российский рынок. И препятствуют ей в том числе и американские компании. Не исключено, что некоторые кинотеатры выберут пойти по пути отказа от пиратства. Хотя и сейчас такую практику адаптирует меньшинство сетей. Однако о полном прекращении предсеансового обслуживания пока говорить не приходится, считают эксперты. Тем не менее, критика теневого проката в России звучит регулярно. В августе озабоченность существованием этого формата высказывала советник президента Елена Ямпольская. А накануне необходимость ужесточения государственной политики в этом вопросе констатировала зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпека. Во многом такому пристальному вниманию способствовал ажиотаж вокруг премьеры «Нового Человека-паука» и ставшее легендарным противостояние голливудского блокбастера с отечественным «Колобком», говорят опрошенные Бизнес FM. нам эксперты. В случае отказа от предсеансового обслуживания, очевидно, пострадают кинотеатры, которые адаптировали такую практику. Их в России около 10%. Но убытки понесет и бюджет, причем немаленькие, отмечает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
13: Худо-бедно, даже эти около 700 тысяч киноэкранов, которые показывают Голливуд из-под полы, они все-таки приносят доход государству в виде налогов, потому что эти фильмы, билеты на них продаются, есть единый кинобилет, и все это идет под отчет. И тот же «Человек-паук» и «Одиссея», они собрали существенную сумму, 1 миллиард, где-то и 1,5, там, по разным оценкам. Но в данном случае престиж страны и тот шум, который подняли фанаты «Паука», они как раз работают на то, чтобы, скорее всего, это решение об отказе от предсеансного обслуживания было принято, и это будет, ну, как бы поводом надавить на голливудские студии, хотя насколько для них это существенно, вернуться в Россию.
12: Оперативные расходы кинотеатров только отечественным репертуаром покрыть невозможно, уверены представители отрасли. И если действующие правила в сфере кинопоказа изменят, в конечном счете пострадает от этого российское кино, считает главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
14: Ассоциация владельцев кинотеатра не выдвигала никакого конкретного предложения. В любом случае, если какое-либо предложение АВК будет противоречить интересам кинотеатров, кинотеатры имеют право эти предложения не поддерживать. Если такой запрет действительно появится, на жизнеспособности российских кинотеатров это отразится максимально негативно. Объема российских фильмов и зрительского интереса к ним пока что недостаточно, чтобы полноценно насытить репертуар кинотеатра в течение всего года. Из-за образовавшейся лакуны кинотеатры будут простаивать, закрываться. Как следствие, количество площадок для показа российского кино будет сокращаться. В итоге пострадает только российская киноиндустрия. Она попросту проиграет эту битву. Уже сейчас мы активно наблюдаем развитие пиратских сервисов, точнее их ренессанс. Любые запретительные меры приводят к тому, что зритель начинает искать альтернативные источники получения того, что он хочет посмотреть.
12: Впрочем, теневой прокат и без того теряет зрителя. Например, по итогам прошлого года аудитория предсеансов сократилась на 40%. Куда они уходят? На сеансы отечественных киносказок или на пиратские стриминги, где голливудские премьеры часто появляются еще до выхода в теневой прокат, остается только догадываться. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Лоси в городе теперь не только в Лосином острове и Сокольниках. Москвичи встречают диких животных на Щелковском шоссе, возле подъезда своих многоэтажек, на оживленных перекрестках, и лоси совершенно не боятся людей. Что происходит и что делать с лосиным нашествием, выясняла Диана Чубанова.
15: Социальные сети наполнились постами изумленных москвичей, которые тут и там встречают диких парнокопытных. Вот лось вышел вечером прогуляться к школе в районе метро Саларьево. Затем его собрата встретили возле метро Сокольники. Но это места для них привычные, и прошлые годы люди фиксировали на камеры смартфонов лосей в парках Измайлова, Сокольнике и Лосином острове. Но тут вдруг гордое дикое животное утром прямо на оживленном Щелковском шоссе. Лось спокойно подождал, когда поток машин остановится, и перешел дорогу, как ни в чем не бывало. Сюжет сняла, кажется, недовольная такой встречей женщина. Во всяком случае, в выражениях она не стеснялась.
16: Как вам такое утро? Вообще еду на работу, а тут лось. Охренеть, а мне сейчас поворачивать, а ему кажется то.
15: Нервничает водительница неспроста. Вес лося больше 1,5 тонны. Столкновение с ним смертельно опасно и для водителя, и для пассажиров. Кроме того, если собьешь его насмерть, не миновать штрафа. По приказу Минприроды сумма возмещения вреда за одного сбитого лося – 80 тысяч рублей. Если водитель оставил раненого лося на дороге, могут и прав лишить на 1,5 года и посадить на 15 суток, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, который сам встретил лося буквально на днях.
17: Сбитый лось – это не только затотальная машина и, скорее всего, тяжелые травмы у водителей и пассажиров, но и штраф от государства на десятки тысяч рублей. Так что, естественно, на дорогах должны стоять экраны, если скоростная дорога. Я лично видел лосей на Дмитровском шоссе недалеко от города. Я на них фарами посветил, они решили уйти. Ну и, собственно, разъехались. Буквально сегодня мой товарищ, заядлый охотник, рассказывал, как столкнулся с лосем на въезде в свой собственный коттеджный поселок. Оружия не было. Лоси – животные не агрессивные, нападать сами не будут. Если их не пугать, а остановиться и тихонечко видео снять, ничего страшного не произойдет, лось уйдет себе своей дорогой. Бросаться на людей, машины и так далее он не будет.
15: На 106-м километре МКАД машина накануне сбила лося, который внезапно выскочил на дорогу. Еще один застрял в двойном металлическом ограждении на Киевском шоссе. Перепуганного зверя пытались освободить специалисты, но тот не смог перепрыгнуть ограждение на дороге и повредил себе ноги. А эта травма несовместимая с жизнью. Животное пришлось усыпить. О частых выходах лосей на дороге предупредили сразу несколько ведомств. Столичный департамент природопользования, госавтоинспекция и ЦОДД. В ГАИ напомнили, что эти животные особенно активны, когда темно и на рассвете. Поэтому лучше в это время скорость снижать. А если рогатый вышел на дорогу, не объезжать его на высокой скорости, а тормозить плавно. Люди пишут также о диком парнокопытном в районе Измайлова. Он гулял прямо возле подъездов многоэтажек. Судя по комментариям местных жителей, вид у лося был крайне растерянный, и он метался так несколько часов. Лоси сейчас действительно немного не в себе, особенно самцы. Их еще называют быками. У них период спаривания. А то, что они вот так запросто выходят к людям, объясняется еще и ростом популяции, тем, что Москва приросла дорожными кольцами, объяснил биолог, охотовед, главный редактор журнала «Охота» Валерий Кузенков.
18: Начался гон, самцы ищут самок, и они становятся смелее. Сейчас у них бои начнутся. Начинаются передвижения. Национальный парк «Лосиный остров», там лось спокойно живет. И с этого парка переходят в другие парки. Я приехал с Ярославской области, в настоящий момент стали реветь, идут на манку, начинаются охоты. А это лось, который сегодня живет внутри ЦКАДа. ЦКАД построили, и не все лоси пересекают этот ЦКАД. Хотя стоят там какие-то якобы переходы, но это все относительно. И вот это вот внутри ЦКАДовская популяция, она двигается, мигрирует, тем более сейчас, сентябрь, это самый такой гон. Лоси вообще по учетам Минприроды 1,5 миллиона. Больше, чем бобров, больше, чем куницы, больше, чем лисицы. Численность лося растет, популяция на подъеме, хотя лося стреляют и браконьеры, и охотники, и медведи поедают лося, и волки поедают. Но лося огромное количество. Лось концентрируется возле людей, где есть еда, где какие-то вырубки. Всегда был рядом человек. Сейчас самцы спариваются с самками. Движение очень большое. И так будет до октября.
15: Сейчас начинается охота на лося. Лицензия стоит от 100 тысяч рублей и выше, говорит специалист. И несмотря на популярность такой охоты, животных становится больше. И есть мнение, что в город они зачастили из-за того, что практически сведено на нет количество бродячих собак в Москве. Те прежде способны были напугать лося. Сейчас пугают только машины. При этом самки людей опасаются и стараются держаться подальше. Если видите на дороге лося, то с большей долей вероятности это самец. По словам специалистов, людям не стоит подходить к ним близко. Лоси хоть и не нападают на человека, но с перепугу могут легнуть или ударить рогами. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ» Новости. Коротко.
0: У микрофона Сардар Абликулеев. Один мирный житель погиб, еще 13 пострадали в результате атак беспилотников по территории Донецкой Народной Республики во вторник, сообщил глава региона Денис Пушилин. Украина утратила признаки, которые позволили России признать ее в качестве легитимного субъекта международных отношений, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. Все рассуждают, что России нужна буферная зона. Пусть Украина этим буфером и станет, заявил глава российского внешнеполитического ведомства. Власти Ирана утвердили положение, согласно которому доходы от сборов в Ормузском проливе будут направляться на восстановление пострадавшей от конфликта с Соединенными Штатами инфраструктуры, а также на оборонную отрасль, заявил представитель Комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави. Законопроект включает пункты, запрещающие проход судов США и Израиля и других враждебных Ирану стран через Ормузский пролив. Для нарушителей предусмотрены штрафы до 20% от стоимости перевозимого груза. Американские правоохранительные органы во вторник выпустили уведомление, в котором обвинили китайских разработчиков искусственного интеллекта в промышленной дистилляции передовых ИИ-моделей, созданных в Штатах. Дистилляция – это метод обучения модели искусственного интеллекта, который предполагает обучение менее способной модели на основе результатов более эффективной. Несмотря на то, что формально метод является широко используемым и законным, с его помощью компании могут получать доступ к мощностям лаборатории конкурентов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин и Трамп положительно оценили итоги визитов Уткафа и Кушнера в Москву и Киев, сообщили в Кремле. В ходе их телефонного разговора российский президент дал анализ ситуации в зоне СВО и заверил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а Трамп подчеркнул, что хочет добиться прорыва в отношениях двух стран. Комментарий Георгия Бофта. Ростовский фермер оспаривает штраф 60 тысяч рублей из-за пожара на поле после падения БПЛА. Мужчину обвинили в том, что он плохо убрал поле от остатков стеблей и злаков. На чьей стороне закона, почему в России пора менять противопожарные нормы? И в Нью-Йорке начался суд над Huawei. Китайскую компанию обвиняют в промышленном шпионаже на протяжении 20 лет. Huawei все обвинения отвергает. В чем смысл этого суда? Подробности на Business FM. Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Заранее он не анонсировался. Разговор продлился час. Диалог был конструктивным и откровенным, отметил помощник президента России Юрий Ушаков. В его изложении содержание разговора выглядит так. Трамп подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта. Итоги визита спецпосланников Уиткофа и Кушнера оценены хорошо. А Путин озвучил Трампу объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе СВО. Он также заверил Трамп, что у России и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Российский президент высоко оценил роль Мелании Трампа в возвращении детей из России и Украины к своим семьям. Происходит ли за кулисами нечто большее, чем нам рассказывает комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает».
19: На фоне скупого изложения разговора двух президентов, а Вашингтон свою версию пока вообще не предложил, важны нюансы. Не анонсируя разговор заранее, стороны, видимо, хотели сохранить возможность вообще не сообщать о нем, если бы он пошел плохо. Это вполне понятное управление ожиданиями в условиях, когда предъявить пока нечего. Это резко контрастирует с публичной подготовкой прошлогодних аналогичных контактов. То, что оперативно появившаяся кремлевская версия не была сразу уравновешена подробным американским изложением, для разговора президентов необычно. Кстати, еще можно отметить, что в изложении Ушакова нет ни слова о трехстороннем формате переговоров, хотя о нем публично говорили в Киеве Уиткоф и Кушнер, а Москва формально его не исключает. Московский раунд визита спецпосланников тоже не изобиловал деталями. Зато много утечек потом было из Киева. Это тоже отработанный подход. У Киева хуже дела на фронте, что он пытается пытаясь компенсировать активностью в информационном поле. К тому же Киев так ведет разговор не с Москвой, а с Европой и американским Конгрессом, а тут нужна публичность. Раскрывая смысл новых американских идей, Зеленский в интервью изданию Axios дал понять, что речь идет о деэскалации перед зимой. Обсуждаются, по его словам, идеи вокруг энергетики, экспорта зерна, нефти и газа. Впрочем, ранее попытки договориться о моратории на удары по энергетике уже проваливались не раз, а зерновая сделка почила в БОЗе еще в 22-м. Чисто теоретически, некое отраслевое прекращение огня, которое не требует уступок по территории, могло бы появиться, но только чисто теоретически. В Киеве, видимо, считают, что впервые за войну между сторонами сложилось нечто вроде взаимного сдерживания в энергетике. Однако в Москве исходит из того, что ущерб, наносимый Украине, сильнее, и это подрывает мотивацию пока идти на такую частичную сделку. Москва не скрывает, что готовится к зимней кампании против украинской энергетики. Отсюда и возник на переговорном столе условно зимний пакет, вокруг которого, возможно, и будет торг. Киев тоже готовится. Зеленский хочет получить до 360 ракет-перехватчиков для систем «Патриот». При мировом производстве около 600 в год. В августе Трамп уже отказался выделить дополнительные ракеты. Лицензионное производство – дело долгое. Вся надежда теперь на Европу. По данным агентства Bloomberg, европейцы дорабатывают план закупки перехватчиков с поставкой до начала холодов. У Москвы тактический интерес переговоров отчасти связан не только с планами на зимнюю кампанию, но и с графиком прохождения в Конгрессе санкционного законопроекта Грэма Блюменталя, который уже одобрил Сенат. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон недавно усомнился в возможности его принятия до промежуточных выборов 3 ноября. Хотя есть слухи, что биль все же вынесут на голосование уже после 14 сентября. Спикер давно давал понять, что вынесет биль только при явной поддержке Трампа. Но пока идут активные переговоры, у Трампа нет причин ее выражать. Причем хоть какой-то результат на переговорах ему нужен до выборов. Москва, в свою очередь, не против продолжения процесса до ноября. Но и цель выйти на административные границы Донбасса остается неизменной. Остановка по линии фронта отвергается. Еще в мае Кремль назвал трехсторонний формат переговоров нецелесообразным до вывода ВСУ с подконтрольной им части Донбасса. Об изменении позиции не сообщалось, что не исключает возможности обсуждать в принципе частичные моратории по энергетике, по судоходству в Черном море и так далее. Следующий важный дедлайн – это неделя, начиная с 14 сентября. Если законопроект Грэма Блюменталя все-таки вынесут на голосование Палаты представителей и примут, то вся конструкция переговоров в обмен на паузу рушится. Если снова заволокитят, значит Белый дом действительно придерживает Конгресс. В конце сентября, во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу. Но тут важен будет формат, прежде всего российской делегации. Кто во главе? Мединский, Дмитриев, Лавров? Третий вариант был бы самым весомым. Но пока рано об этом говорить. Пока стороны обмениваются ударами по инфраструктуре. Если эта кампания выйдет на полную мощь, то зимний пакет умрет не родившись, а единственным работающим форматом останется гуманитарный – обмены пленными и возвращение детей при помощи Мелании Трамп. Машина переговоров пока работает вхолостую.
20: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». И напомню, что скончавшийся в июле сенатор Линдси Грэм признан в России террористом и экстремистом. В Ростовской области фермер оспорил штраф в 60 тысяч рублей за пожара после падения бобыла. Мужчину обвинили в том, что он плохо убрал поле. Это, по мнению пожарного надзора, привело к возгоранию от упавшего беспилотника. Сергей Гордеев о том, на чьей стороне закон и почему в России пора менять противопожарные нормы.
21: 11 августа этого года семья Гришновых запомнит надолго. В этот день рано утром у них загорелось поле, порядка 16 гектаров. Приехав на место, фермеры выяснили, что всему виной сбитый беспилотник. К счастью, огонь не распространился далеко. Помогло, что поле было опахано. Когда пожарные все потушили, владельцы земли начали подсчитывать ущерб, но вскоре платить заставили их самих 60 тысяч рублей за нарушение противопожарных правил, а именно за неубранную вовремя стерню, так называют остатки стеблей злаковых культур. С бизнес-ФМ историей поделилась фермер Наталья Гришнова.
22: И он нам объявил, что вам штраф, потому что стерня горела. Ее надо было запахать, то есть переработать ее. Но суть в том, что нигде не указано, когда. Мне же важно пшеницу убрать первым делом, правильно? Мы опахали, все по пожарной безопасности мы выполнили. А они говорят, что мы способствовали пожару, потому что не заделали стерню вовремя. Мы в таком такой растерянности, что я же упал дрон, загорелась от дрона. Наши вины в чем, что они дроны падают?
21: Вдобавок предприниматели предупредили, будете спорить с законом, получите штраф еще больше. Но фермеры не сдались и пошли в прокуратуру. Там заявление приняли и сказали готовиться к судебным тяжбам с пожарным надзором. Впрочем, закон в такой ситуации, скорее всего, будет на стороне пострадавших. В их пользу говорят в том числе показания главы сельсовета, который признавал поле пригодным с точки зрения пожарной безопасности. Комментирует адвокат, зампредседателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры Даниил Черныхаипов.
4: А еще я бы указал на другой не менее сильный момент, это причинно-следственная связь. Обязательство по уборке стерни рассчитано на защиту от искр, от неосторожного обращения с огнем и тому подобное, а не от обломков сбитого дрона. Даже если бы стерня была убрана идеально, это никак не спасло бы от возгорания при падении, то есть само нарушение, если это, конечно, можно так назвать, реальной причиной пожара не является. Правила противопожарного режима и сама статья 20 прим. 4 КОАП писались под мирные, под предсказуемые причины пожаров, и ни там нет ни слова про возгорание от обломков дронов и последствий боевых действий как отдельного основания для освобождения от ответственности.
21: Потенциально таких спорных историй может быть довольно много. Для Ростовской области, как и в целом для Юга России, падающие дроны, как и уборка урожая, увы, стали уже привычным делом. Но пока российские законы сильно отстают от российской реальности, отмечают юристы. В том же административном праве для падающих с неба дронов и их обломков никак не могут найти определение. А потому надзорные органы на местах продолжают применять старые нормы, будто и не замечая, что люди вокруг живут по-новому. Сергей Гордеев, Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
20: В Нью-Йорке начался суд над Huawei. Компания обвиняет в промышленном шпионаже протяженностью в 20 лет. Китайская корпорация все обвинения отвергает.
1: Подробности.
12: Как пишет Financial Times, ссылаясь на данные обвинения, внутри Huawei существовало подразделение с названием, которое можно перевести как «Группа по управлению конкуренцией». Основной его задачей было выделение бонусов и премий сотрудникам, которые слили наиболее ценную внутреннюю информацию компаний-конкурентов. Сделать это любой работник мог, отправив зашифрованный имейл на специальный почтовый ящик. Конкретные эпизоды описывает издание Bild. Например, по версии следствия, один из сотрудников Huawei вынес часть руки робота Теппи, производства компании T-Mobile, в сумке для ноутбука из лаборатории. А другие сотрудники компании, как утверждается, тайно фотографировали робота и производили его замеры. Другой эпизод связан с одной из технологических выставок. Сотрудника китайской компании якобы застали после закрытия у стенда конкурентов, когда он фотографировал внутреннее устройство некого экспонируемого аппарата. Помимо этого, тому же сотруднику неназванная американская компания передала конфиденциальную технологию для тестирования, не зная, что он работает на Huawei. Результаты испытаний, как утверждается, он передал работодателю. В случае, если Huawei будет признан виновным, компанию может ждать один из крупнейших корпоративных криминальных штрафов в истории американского правосудия, отмечает Financial Times. Ожидается, что процесс может растянуться на месяцы.
20: Впрочем, никакого прецедента Huawei не создала, считает аналитик агентства Inform Analytics, автор телеграм-канала Русмикро Алексей Бойко. А промышленный шпионаж существует столько же, сколько и сама промышленность.
5: Это очередное звено в компании последовательного, не скажу преследования компании Huawei, но ее вытеснению для начала с рынка США, что уже в значительной степени проделано. Практически сейчас изделия Huawei не попадают на американские рынок, ну или, по крайней мере, масштаб этого уменьшился во много раз. А сейчас, по сути, идет атака на возможности компании по миру работать, потому что, конечно, претензии будут, скорее всего, объемными, и удар по финансовым компании предполагается. Вместе с тем, на мой взгляд, это, что называется, вопрос политический. То есть сейчас многие ожидают очередного момента переговоров США и Китая на высоком уровне. Ну и уже обычная практика перед такими переговорами совершать некоторые действия, ну как бы указывая, какие могут случиться последствия того, что вот пожелания одной из сторон не будут услышаны другой стороной. Как правило, Китаю на это есть чем ответить, и зачастую этот ответ асимметричен, и нередко заставляет другую сторону пересмотреть свои решения предыдущие. Мы такое тоже уже видели раньше. Общий тренд понятен. Конечно, американские компании на текущий момент в области, по крайней мере, электроники, они не могут конкурировать с китайскими компаниями не только в области себестоимости, что, в общем, весьма существенно, но и технологически, то есть по быстроте внедрения новых технологий, по быстроте налаживания массового выпуска, когда не можешь конкурировать честно, то есть в рамках маркетинга и цен, то, естественно, крупные страны, крупные лидеры рынка стремятся задействовать другие механизмы, им доступные.
20: Алексей Бойко, аналитик агентства Inform Analytics. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в США пройдет с 23 по 25 сентября этого года. Основные переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пройдут 24 сентября.
1: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Медный бунт 1662 года почти на 40 лет отсрочил введение в России медных денег. Их повелел чеканить уже Петр I. В 1700 году всем российским подданным было объявлено, чтобы, цитата, «ныне и впредь ко всякому мелкому торгу ходить и торговать и в пошлинные сборы иметь без всякого прикословия медные денежки и полушки и полуполушки, которые ныне по государеву указу делают и будут делать на Москве». С 1704 года к перечисленным деньгам добавится медная копейка, а в 1723 – пятачок. С тех пор в России мелкая разменная монета из меди и различных сплавов уже не выходит из обращения, даже в эпоху безналичных платежей. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
3: В России начались продажи новых умных часов Huawei. Как сообщает Москвич Мак, в седьмом поколении Huawei Watch GT получили полноценный набор полезных функций для горнолыжников и сноубордистов. А еще новые возможности для велосипедистов, улучшенную работу с маршрутами и несколько специализированных сценариев для фанатов бега. Минздрав России зарегистрировал препарат Эфлейра для лечения псориаза у детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. Об этом сообщила биотехнологическая компания BioCat. Решение основано на результатах клинического исследования планеты Китс, в котором приняли участие 155 пациентов. Оно подтвердило эффективность и приемлемый профиль безопасности этого препарата. Китайский производитель электромобилей Xiaopeng запустил линию по производству человекоподобных роботов Iron и планирует начать поставки этих роботов как в Китае, так и на зарубежные рынки в следующем году, сообщает агентство Синьхуа. После запуска серийного производства перед выходом на рынок роботы Iron будут размещены в магазинах Xiaopeng и внутренних промышленных парках. Ожидается, что они будут выполнять такие задачи, как прием клиентов, представление транспортных средств, сопровождение посетителей, осмотр и обработку мелких предметов. Iron – это реалистично выглядящий робот с электронной кожей и бионическим позвоночником. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
20: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Северный морской путь – перспективный бизнес-маршрут для Китая или геополитический маневр? Этим задается американская «Нью-Йорк Таймс». На этой неделе китайское судно под названием «Дубай Тауэр» прибывает из Циндао в английский Тиспорт. Газета указывает, что «Севморпуть» стал более доступным в условиях изменения климата и таяния льдов. Кроме того, использование этого маршрута сближает Россию и Китай.
1: Подробности.
6: Северный морской путь для Китая отчасти более выгоден, так как он на несколько тысяч километров короче, чем привычные маршруты. В качестве примера «Нью-Йорк Таймс» указывает, что в прошлом году одному судну потребовалось 36 дней, чтобы доплыть из Китая до Европы через Суэцкий канал. Если же плыть через мыс Доброй Надежды, то есть в обход Африки, то на это, по разным оценкам, нужно еще больше времени – от 40 до 55 дней. А вот у судна «Дубай Тауэр», который поплыл по Севморпути, на весь маршрут уйдет примерно 21 день. Оно отправилось из из Китая 19 августа, и ожидается, что в английский Тиспорт Дубай Тауэр прибудет 9 сентября. Кроме того, этот маршрут позволяет избежать конфликтов на Ближнем Востоке, а безопасность для морских перевозок – это основной фактор. Важно, что это первый регулярный контейнерный маршрут из Китая в Европу через Севморпуть. Россия дала разрешение китайской компании Sea Legend Shipping на проход 7 судов, заявлял еще в начале августа глава Росатома Алексей Лихачев. Развитию этого маршрута, по мнению New York Times, способствует изменение климата и следующее за ним таяние полярных льдов, что делает Севморпуть более доступным для коммерческого судоходства. Однако сезон таких перевозок все равно короткий, в основном август и сентябрь, а местами судам все равно требуются ледоколы. Но, по мнению экспертов, опрошенных американской газетой, во всем этом больше геополитического, нежели торгового. Они указывают, что Севморпуть еще сильнее сблизит Россию и Китай. Москва получает деньги за его использование, а Пекин – альтернативный маршрут, который потенциально может стать еще более выгодным, так как таяние льдов из-за изменения климата продолжается.
20: Сотрудников Почты России снабдят антидроновыми ружьями. Правительство включило их в список спецсредств, которыми будут обеспечивать работников федеральной почтовой связи. Как сказано в документе, речь идет о оружиях, способных противодействовать беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам. Что из себя представляет такое ружье, сложно ли им будет управлять рядовым почтальоном, а главное, нужно ли это вообще, комментирует военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
7: Антидроновое ружье – это устройство размером, допустим, с автомат Калашникова, который надо держать двумя руками, прицеливаться так же, как из-за стрелкового оружия. Устройство, которое излучает направленную электромагнитную энергию, излучение. Похоже на ружье, ну, либо на пистолет, либо на такой футуристичный бластер из будущего. Вес этого устройства, грубо говоря, от 2-3 килограмм до 7, может быть, и больше килограмм. Электромагнитное ружье излучает радиоволны, которые ставят помеху дрону. Эта помеха прекращает, либо заглушает тот канал связи, который связывает дрона и оператора этого дрона. То есть дрон становится неуправляемым, условно говоря. Дальность действия таких ружей обычно не превышает 1 километра, но эффективная дальность, наверное, все-таки в районе нескольких сотен метров. Есть ли смысл оснащать такого рода вооружением, снаряжением? В условиях приграничных районов это имеет смысл, потому что почтальон находится на работе, он совершает иногда жизненно необходимые для населения действия. Но надо понимать, что если противник применяет тяжелые дроны, которые находятся на большой высоте, или если это дроны с управлением на оптоволокне, то никакого воздействия на эти дроны антидроновое ружье оказать не сможет. Мы говорим не об одном почтальоне, а о десятках почтальонов с антидроновыми ружьями. Да, они смогут, вероятно, какую-то часть этих дронов обезвредить. Это же ведь зависит еще и от сноровки, от подготовки, от того, заряжен аккумулятор, не заряжен аккумулятор, нужен определенный тренинг, общение со специалистами, желательно подготовка, учебные занятия. Тогда это будет иметь смысл. Без такой подготовки пользоваться можно, но во многом это деньги на ветер.
20: А Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Почта России входит в число крупнейших работодателей страны и объединяет более 38 тысяч отделений. По официальным данным, в структуре трудится порядка 208 тысяч человек, каждый четвертый из них почтальон. При этом женщины составляют до 85% от общего числа сотрудников Почты России. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов прибавил почти 3%. Хотя в течение дня рос и на 1,5, преодолев в моменте отметку в 2300 пунктов, китайский юань продолжил снижение на Мосбирже, потеряв процент. Нефть Brent приближалась к $100 за баррель на фоне угроз Ирана и атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов.
9: Российский рынок акций продолжает расти медленно, но верно. 0,4% прибавил за основную торговую сессию индекс Московской биржи и закрылся на уровне 2274 пункта. 2300 пытались взять, даже ненадолго индекс побывал выше уровня 2300 пунктов, но потом последовала, видимо, такая частичная фиксация прибыли, и откатились мы почти до уровней закрытия предыдущего дня, но состоялся вечером уже во вторник телефонный разговор лидеров России и США, хотя информации официальной было немного, но все-таки немножко немножко рынок на этих новостях подрос. Но, как мы видим, пока не сильно. Может быть, что-то еще появится в плане подробностей разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом рубль сегодня вырос и довольно заметно. 14 копеек потерял китайский юань на московской бирже за торговую сессию. Закрытие 12 рублей 76 копеек. И доллар США немножко откатился. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер вторника, это 85,5-86 рублей. Но не будем забывать, что начиная с понедельника Банк России гораздо меньше тратит рублей на покупку валюты. Это около 2 миллиардов. Ранее тратил 6 миллиардов. То есть Банк России в 3 раза сократил покупку валюты. Но, как мы видим, не сильно это повлияло на российский рубль. Да, во вторник рубль вырос, но не будем забывать, что в понедельник снижался. Но впереди важное событие. Это заседание Банка России по ключевой ставке, которое состоится уже в ближайшую пятницу. Рынок почти на 100% уверен, что будет пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Ну и денежный рынок тоже демонстрирует даже не паузу, а некоторое повышение ставки. Ну, условно повышение, потому что если мы посмотрим на однодневную ставку репо или однодневную ставку Русфар, вот она сегодня превышает.

0: что некоторым танкерам удавалось проходить, и, соответственно, на рынок все-таки поступала нефть. Теперь на рынке не исключает полного перекрытия. Но еще один важный момент, потому что не только в последнее время осуществляется обмен ударами между США и Ираном, здесь еще и объекты в Саудовской Аравии подвергаются ударам со стороны уже йеменских хуситов, и во вторник в средствах массовой информации появились сообщения, что хуситы ударили по югу Саудовской Аравии, повредили объекты нефтяные, и работа на этих объектах была приостановлена. Об этом, кстати, сообщили еще и в Министерстве энергетики Саудовской Аравии.
1: Это был биржевой обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов. Отмечу официальный курс доллара на 9 сентября. 86.47, евро 100 рублей 50 копеек, юаня 12.88.
2: Другим наука. Сергеем Корзуном.
3: Вклад, который француз Люк Монтанье внес в вирусологию, включая открытие и выделение вируса иммунодефицита человека, долгие годы обеспечивал ему высочайший авторитет в научном сообществе. В 2008 году в возрасте 76 лет вместе с автором первой публикации по ВИЧ Франсуазой Барре-Синуси он получил Нобелевскую премию, а уже через год вступил в конфликт с научным мейнстримом из-за идеи электромагнитных сигналов ДНК в гомеопатических разведениях. Это напомнило многим теорию памяти воды Жака Бенвениста. Вступление в ряды антиваксеров и идея лечить аутизм антибиотиками еще сильнее подорвали авторитет исследователя. Весьма скандальным был и спор о приоритете открытия ВИЧ. Группа Монтанье и группа Роберта Галло в США опубликовали свои статьи в одном и том же номере журнала Science в 1983 году. Но на тот момент Монтанье не смог однозначно связать обнаруженный вирус со СПИДом, а Галло сообщил лишь о выделении патогена, схожего с уже известным другим ретровирусом. Спор потребовал вмешательства на высочайшем уровне. В 1987 году американский президент Рональд Рейган и французский премьер Жак Ширак объявили о соглашении, по которому патентные права и многомиллионные доходы от теста были разделены примерно поровну, а значительная часть роялти была направлена в Международный фонд исследования СПИДа. Позже соглашение несколько изменят в пользу Франции. Монтанье и Галло помирятся и опубликуют в 2003-м совместную статью об истории открытия. Но Нобелевский комитет так и не отметил Галло своей премией.
2: Другим наука на Бизнес FM. Правила двух пиц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Скоро на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулиев. Продолжительность специальной военной операции на Украине будет зависеть в том числе и от того, какие советы Киеву дает Запад, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. «Пока толковых советов мы не слышим», подчеркнул Лавров. При этом он указал, что рассуждения американской стороны об усилении санкций мало вяжутся с настроениями, передающимися в ходе переговоров. Семья погибшего в результате атаки беспилотника на многоэтажный дом в Перми получит выплату в 1 000 000 рублей. Пострадавшие компенсации до 500 тысяч. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве труда и соцразвития Пермского края. Размер компенсации за утраченное имущество будет определяться в индивидуальном порядке. Утром в понедельник в результате массированной атаки беспилотников был поврежден многоквартирный дом в Перми. Один человек погиб, еще четверо ранены. Позднее за медицинской помощью обратились еще два человека. Первый этап досрочного голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания России 26 года завершился в Херсонской области, сообщила журналистам глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова. На досрочных выборах использовались все формы голосования, предусмотренные Центризбирковом России. На дому, вне помещений участковых комиссий, на придомовых территориях, сообщили в Херсонском областном избиркоме.

0: Российские импортозамещенные самолеты МС-21 и Суперджет закончат испытательные сертификационные программы в ближайшее время. Так прокомментировал итоги стратегической сессии по технологической политике глава Минпромторга России Антон Алиханов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Роста цен на товары в маркетплейсах из-за атак беспилотников не будет, так считает в ассоциации компании интернет-торговли. Селлеры уже жалуются на задержки выплат, но большинство россиян проблем пока не заметили. Как маркетплейсы и продавцы выживают в условиях атак на склады? Лариса Долина отсудила 114 миллионов рублей у дропера и курьера, которым она передала наличные под влиянием телефонных мошенников. Суд удовлетворил иск певицы пока только к двум лицам. Сможет ли она взыскать с них такие деньги? И никакого теневого проката. Формат предсеансового обслуживания в кинотеатрах России исчезнет в течение 3 месяца, заявил глава ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. С чем связан такой прогноз и что в таком случае ждет кинопрокат? Подробности на Бизнес ФМ. Как маркетплейсы выживают в условиях атак на склады? Проведенные бизнес-фэм опросы показали, что большинство россиян не заметили каких-либо проблем в работе маркетплейсов, а в ассоциации компании интернет-торговли не ожидают роста цен на товары из-за атак беспилотников. Но некоторые издержки все же есть. В частности, селлеры жалуются на задержки выплат. Валерий Бадоев продолжит.
3: Общая площадь уничтоженных украинскими беспилотниками складских помещений маркетплейсов составляет почти 2 миллиона квадратных метров. Подсчитало агентство Рейтер, основываясь на данных спутниковых снимков. Первая атака на склады Wildberries была зафиксирована в середине июля, а 22 августа впервые были атакованы площади Озон. В ассоциации компаний интернет-торговли заявили, что не ожидают роста цен на непродовольственные товары из-за атак на логистику. И для покупателей особо ничего не изменилось, говорит президент АКИД Артем Соколов.
4: Мы не прогнозируем рост цен. Физическое уничтожение даже крупного склада не обнуляет предложение, поскольку большая часть витрины продолжает жить за счет децентрализованных запасов. И для покупателей, по сути, ничего не изменилось. Платформы продолжают работать для них в привычном режиме, как и подавляющее большинство объектов компании. Но действительно, на отдельных участках идет перенастройка логистических цепочек, поэтому в ряде регионов сейчас на некоторое время скорректированы сроки доставки, но там, где наши компании могут их восстановить, они, конечно, достаточно оперативно их восстанавливают. И сейчас площадки оперативно перестраивают свои логистические процессы, запускают партнерские фулфилменты, размещают часть товаров в пунктах выдачи заказов.
3: Опросы, проведенные бизнесом в наших каналах в Телеграм и в Макс, показали, что большая часть россиян не заметила каких-либо проблем с заказами. Маркетплейсы работают как раньше. Но все-таки есть и те, кто заметил увеличение сроков доставки, а местами ситуация с заказами стала заметно хуже. Эксперты считают, что ситуация неравномерная. В каких-то регионах проблемы ощущаются сильнее, чем в других. Также нельзя не отметить, что маркетплейсы начали еще сильнее повышать комиссии для продавцов, говорит основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
5: Такого катастрофического сбоя в системе я не вижу. При этом все-таки происходят системные изменения. Мы должны с вами без розовых очков смотреть на ситуацию, потому что на фоне событий маркетплейсы повышают комиссии для селлеров. Мы с вами не можем не ожидать, что цены для покупателей будут расти. Мы не увидим скачкообразного взрывного роста, но постепенное движение будет происходить. В целом, это устойчивый бизнес. Однако это не значит, что полученный ущерб нужно просто компенсировать за счет собственных средств или средств селлеров. Снова и снова я считаю, что государство здесь есть такие же обязательства перед обществом, если хотите, да, как и по другим общественным или инфраструктурным объектам.
3: Также на протяжении уже нескольких недель селлеры сообщают Бизнес ФМ о том, что в частности Wildberries задерживает выплаты. В РВБ нам ответили, что большинство продавцов уже получили деньги, а задержки участия предпринимателей связаны с DDoS-атаками. Но проблема так или иначе присутствует, рассказывает селлер Владислав. Он продает на Wildberries товары для красоты и здоровья.
6: Задержки сначала были на день, максимум два, потом уже переросло в неделю. Вот буквально сегодня я получил выплату, которую заказывал 24 августа. Обычно ждал неделю, сейчас пришлось ждать две недели. Обращался в поддержку, ссылается на какие-то технические неполадки.
7: Как это на вас отразилось?
6: На самом деле особо не отразилось, потому что у меня другие факторы, которые нивелировали вот текущую ситуацию с выплатами.
7: Условно говоря, у вас была подушка.
6: Да, да, да, совершенно верно.
7: И сумму, наверное, ждали небольшую от общего.
6: Нет, небольшая сумма, там чуть больше полумиллиона остались мне должны, то есть с этим можно справиться.
3: Среди мер, которые предприняли селлеры для сохранения работы, это переход на систему FBS, то есть теперь в большинстве своем продавцы отгружают товары со своего склада. Также ранее Озон сообщал, что более 80 тысяч пунктов выдачи заказов по всей стране стали работать как небольшие логистические центры. Валерий Ободоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Лариса Дорина отсудила более 114 миллионов рублей у курьера и дроппера, которые помогали передать ее деньги мошенникам. В самом преступлении против артистки участвовало гораздо больше людей, но здесь важно разделять уголовное производство и гражданский процесс и учитывать ряд других нюансов. Главный вывод экспертов для Дориной звучит нерадужно. Победа в суде вовсе не означает, что деньги ей вернут. Иван Медведев подробнее.
8: В материалах дела говорится, что мошенники, которые украли у Ларисы Дориной деньги, полученные от продажи той самой квартиры, использовали счета как минимум 10 дропперов. Однако по уголовному делу были осуждены 4 человека. И именно от них в рамках уже гражданского процесса певица и пытается получить компенсацию. 53-летняя Анжела Цирульникова, работавшая до задержания тренером по пилатесу, забирала у Дориной наличные и отвозила их в криптообменник в Москва-Сити. За это ей дали 7 лет и 3 месяца колонии общего режима. Дроппер Андрей Основа за оформление и передачу своей банковской карты получил 20 тысяч рублей и еще около 10 тысяч за обналичивание денег, а в итоге получил 4 года колонии. Именно эти два человека теперь по решению суда солидарно должны вернуть Долиной 114 миллионов. Еще один фигурант, Артур Каменецкий, не был надлежащим образом извещен о процессе. Суд не смог установить, где он отбывает наказание. А четвертый осужденный по уголовному делу Дмитрий Леонтьев заключил контракт с Минобороны и убыл на СВО. Продолжает партнер адвокатского бюро AT Legal Андрей Тарянников.
9: Суд просто разделил спор на несколько дел, чтобы отсутствие ответчиков не задерживало взыскание с остальных. Ну, собственно, когда установят местонахождение одного из ответчиков и его известят надлежащим образом, суд просто рассмотрит требования к нему отдельно и вынесет еще одно решение. Если же подтвердится, что он участвовал в причинении того же самого ущерба, то просто его привлекут солидарно к ответственности на 114 миллионов. Что касается участника СВО, здесь, по сути, у суда-то не было особого выбора. Закон обязывает приостановить дело, если ответчик участвует в боевых действиях и не просил рассмотреть спор без его участия. Это просто некая временная защита его права участвовать в процессе. Что касается, кстати, его выплат, то, безусловно, нельзя рассчитывать на них, поскольку деньги, получаемые в связи с участием в СВО, они защищены от взыскания.
8: У остальных, судя по публикациям СМИ, кроме долгов, нет ничего. А деньги Долиной, исходя из материалов дела, были быстро обналичены, конвертированы в USDT и переданы организаторам, которых следствие не установило. Так что шансы на то, что певице кто-то возместит ущерб, стремятся к нулю, считает партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
10: Организаторов данной ситуации найти и привлечь крайне сложно. Для начала их нужно как минимум установить и привлечь к уголовной ответственности, а потом уже заявить все исковые требования. Поэтому потерпевшие вынуждены взыскивать ущерб ровно с тех лиц, которых удалось установить правоохранительным органам, дропперы, курьеры. Поэтому шанс достаточно мал во всей этой ситуации.
8: А реально вот что. Если оба осужденных работают в местах лишения свободы и получают там максимально возможные по статистике 33 тысячи рублей в месяц, с учетом того, что 25% от этих денег забрать у них не могут, Цирульникова за свои 7 с лишним лет колонии сможет накопить для народной артистки чуть больше 2 миллионов рублей. Основа за 4 года чуть больше миллиона. А эти деньги для Долиной погоды не сделают. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Страны Персидского залива анонсировали запуск единой туристической визы. В проекте примут участие 6 государств-участников Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Это Бахрейн, Катар, Кувейт, Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Как это повлияет на российских туристов? Подробности. А в дальнейшем эфире Бизнес ФМ сейчас. Лионель Месси в 17-й раз номинирован на золотой мяч по итогам сезона. 39-летний нападающий вошел в число 30 претендентов. Он забил 8 голов, отдал 4 результативные передачи в составе сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу. Больше только у Килиана Мбаппе. Стал лучшим бомбардиром отбора на турнир и принес Интер Майами первое в истории чемпионства в МЛС. Ранее Месси получал эту награду 8 раз. Также в числе номинантов Джуд Беллингем, Усман Дембеле, Эрлинг Холланд, Харри Кейн, Хвича Кварацхелия, Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе и другие звезды футбола. А на награду лучшему вратарю по итогам сезона впервые номинирован россиянин. Это Матвей Сафонов, голкипер ПСЖ и сборной России. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: С одной стороны, кажется, что выдвигать в очередной раз Месси на золотой мяч – это перебор. С таким конкурентом, у которого при жизни буквально светится нимб над головой в виде футбольного мяча, все идут в очередь. И вот уже Килиан Мбаппе стал не так молод, Харри Кейну за 30, а Эрлинг Холланд должен забить, наверное, в 3 раза больше, чтобы получить награду. Кажется, что Месси в этой номинации уже настолько обжился, что успел надоесть, ну, по крайней мере, скептикам. И даже теория о том, что FIFA выгодна его победа с коммерческой точки зрения, вполне логично. Но если оценить этот год, было прекрасное выступление Лео на Мундиале. Уступил в списке бомбардиров только Мбаппе и даже какое-то время был в истории как лучший. 21 гол в общей сложности на всех чемпионатах мира. Да, в итоге француз его обошел, но в каком матче он забил 2 решающих мяча в этом споре? Это была игра за 3-е место, которую французы с треском провалили. Сюрреалистичные 6-4 в пользу англичан. Дубль Мбаппе здесь ничего не решал. Ну а если говорить про выступление на клубном уровне, мы помним, как провел сезон Реал, ничего не выиграл. Месси же дошел до финала, дотащил таки свою сборную и до последнего сражался за золото чемпионата мира, но не смог в одну реку войти 2. На клубном уровне Лео выиграл с Интер Майами кубок МЛС. Команда добилась такого успеха впервые в истории. Так что Мбаппе Месси точно скорее обошел, чем нет. Если же рассмотреть других конкурентов, то 2 раз получить золотой мяч есть неплохие шансы у Усмана Дембеле. Лига чемпионов, чемпионат Франции в списке трофеев за сезон – хороший показатель. Ну и на уровне сборной Дембеле играл также одну из первых скрипок. А идеально так, чтобы выиграть все, не выстрелил из кандидатов никто. Что касается Сафонова, то это большой аванс российскому вратарю. Его 4 отбитых пенальти в финале межконтинентального кубка – это история, такое впервые на турнире уровня FIFA. И то, что Сафонов первым из россиян номинирован на награду лучшему вратарю сезона – это тоже очень значимо. В советское время на приз Льва Яшина выдвигали только Рената Досаева. Но вот сейчас Сафонов награжден за заслуги, за то, что выбил себе место в основе и стал главным вратарем ПСЖ. Однако в споре за награду он, скорее всего, уступит. Слишком сильны конкуренты в лице Тибо Куртуа, Эми Мартинеса и прочих.
2: Это был Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Бизнес ФМ. В 26-м году Сафонов вместе с ПСЖ выиграл чемпионат Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Обладатели золотого мяча и победители во всех номинациях будут объявлены 26 октября. Торжественная церемония пройдет в Лондоне.
1: Вначале был бизнес.
12: Как появлялись города?
13: Реж, Свердловская область, 36 тысяч жителей. В 1773 году заводчик Сава Яковлев получил от Берг-коллегии разрешение на строительство железоделательного и чугуноплавильного завода в верховье реки Реж на Урале. Тогда же был основан и поселок. Статус города получил в 1943 году.
1: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: У микрофона Сердар Увлекулиев. Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 сентября 2026 года по предварительным данным составили 4 триллиона и 50 миллиардов рублей, сообщается на сайте Минфина России. Это 62,1% от запланированного объема. В целом, исполнение расходов на реализацию нацпроектов за 8 месяцев 2026 года соответствует утвержденному кассовому плану исполнения федерального бюджета, говорится в сообщении. Россия к настоящему времени собрала 113,5 миллионов тонн зерна. Это больше, чем в прошлом году, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по мерам поддержки сельхозпроизводителей. Вице-премьер отметил, что в текущей ситуации необходимо дополнительно поддержать аграриев, чтобы осенние полевые работы прошли штатно. Около 78% производимого в России золота сегодня уходит на экспорт, тогда как внутренние потребности всего около 22%. Такую оценку дал Союз золотопромышленников России. По мнению главы Союза Сергея Кашубы, необходимо расширять продуктовые линейки, создавать инфраструктуру для обратного выкупа мерных слитков и обеспечивать прослеживаемость драгоценного металла. По его мнению, если повысить внутреннее потребление до 50%, это станет хорошей подушкой безопасности. Минфин России в среду 9 сентября на аукционах по размещению облигаций федерального займа ОФЗ предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26218 с погашением в сентябре 31 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26230 с погашением в марте 39 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Останется ли теневой прокат в России? Как заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, формат предсеансового обслуживания в кинотеатрах исчезнет в течение 2-3 месяцев. Что в таком случае ждет отрасли и стоит ли доверять этим прогнозам? Продолжит Ольга Кашинская.
14: Формат так называемого предсеансового обслуживания изобрели летом 2022 года, после ухода голливудских мейджоров с российского рынка. Зритель покупает билет на отечественный фильм с прокатным удостоверением, как правило, короткометражку, а перед сеансом ему по доброте душевной бесплатно показывают голливудский фильм. С тех пор именно по этой схеме в кинотеатрах прокатывают большинство крупных мировых премьер. Этим летом, например, «Одиссею» и «Человека-паука». Причем такой формат кинопоказа в России легален, действующие правила его допускают. И действовать они будут как минимум до марта 2028 года. Однако, по словам главы Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова, жить теневому прокату осталось значительно меньше, буквально до Нового года. А прокат двух громких мировых премьер в России, «Третьей Дюны» и «Новых Мстителей», он поставил под вопрос. Если они и будут показаны, то не раньше апреля, считает Воронков. Мировая премьера обеих картин состоится в декабре. Источник из сферы кинопроката, пожелавший остаться анонимным, в разговоре с Business FM высказал другой прогноз. По его мнению, что «Дюну», что «Мстителей» российский зритель сможет традиционно увидеть после новогодних праздников. Впрочем, неизбежную погибель теневого проката он не отрицает. Причина вполне прозаична. Попросту с каждым годом усложняется поставка копий на российский рынок. И препятствуют ей в том числе и американские компании. Не исключено, что некоторые кинотеатры выберут пойти по пути отказа от пиратства. Хотя и сейчас такую практику адаптирует меньшинство сетей. Однако о полном прекращении предсеансового обслуживания пока говорить не приходится, считают эксперты. Тем не менее, критика теневого проката в России звучит регулярно. В августе озабоченность существованием этого формата высказывала советник президента Елена Ямпольская. А накануне необходимость ужесточения государственной политики в этом вопросе констатировала зампред комитета по культуре Госдумы Елена Дропека. Во многом такому пристальному вниманию способствовал ажиотаж вокруг премьеры «Нового Человека-паука» и ставшее легендарным противостояние голливудского блокбастера с отечественным колобком, говорят опрошенные бизнес-фм эксперты. В случае отказа от предсеансового обслуживания, очевидно, пострадают кинотеатры, которые адаптировали такую практику. Их в России около 10%. Но убытки понесет и бюджет, причем не маленькие, отмечает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
15: Худо-бедно, даже эти около 700 тысяч киноэкранов, которые показывают Голливуд из-под полы, они все-таки приносят доход государству в виде налогов, потому что эти фильмы, билеты на них продаются, есть единый кинобилет, и все это идет под отчет. И тот же «Человек-паук» и «Одиссея», они собрали существенную сумму, 1 миллиард, где-то и 1,5, там, по разным оценкам. Но в данном случае престиж страны и тот шум, который подняли фанаты «Паука», они как раз работают на то, чтобы, скорее всего, это решение об отказе от предсеансного обслуживания было принято, и это будет, ну, как бы поводом надавить на голливудские студии, хотя насколько для них это существенно, вернуться в Россию.
14: Оперативные расходы кинотеатров только отечественным репертуаром покрыть невозможно, уверены представители отрасли. И если действующие правила в сфере кинопоказа изменят, в конечном счете пострадает от этого российское кино, считает главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
16: Ассоциация владельцев кинотеатра не выдвигала никакого конкретного предложения. В любом случае, если какое-либо предложение АВК будет противоречить интересам кинотеатров, кинотеатры имеют право эти предложения не поддерживать. Если такой запрет действительно появится, на жизнеспособности российских кинотеатров это отразится максимально негативно. Объема российских фильмов и зрительского интереса к ним пока что недостаточно, чтобы полноценно насытить репертуар кинотеатров в течение всего года. Из-за образовавшейся лакуны кинотеатры будут простаивать, закрываться. Как следствие, количество площадок для показа российского кино будет сокращаться. В итоге пострадает только российская киноиндустрия. Она попросту проиграет эту битву. Уже сейчас мы активно наблюдаем развитие пиратских сервисов, точнее их ренессанс. Любые запретительные меры приводят к тому, что зритель начинает искать альтернативные источники получения того, что он хочет посмотреть.
14: Впрочем, теневой прокат и без того теряет зрителя. Например, по итогам прошлого года аудитория предсеансов сократилась на 40%. Куда они уходят? На сеансы отечественных киносказок или на пиратские стриминги, где голливудские премьеры часто появляются еще до выхода в теневой прокат? Остается только догадываться. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: Лоси в городе теперь не только в Лосином острове и Сокольниках. Москвичи встречают диких животных на Щелковском шоссе, возле подъезда своих многоэтажек, на оживленных перекрестках, и лоси совершенно не боятся людей. Что происходит и что делать с лосиным нашествием, выясняла Диана Чубанова.
17: Социальные сети наполнились постами изумленных москвичей, которые тут и там встречают диких парнокопытных. Вот лось вышел вечером прогуляться к школе в районе метро Саларьева. Затем его собрата встретили возле метро Сокольники. Но это места для них привычные, и прошлые годы люди фиксировали на камеры смартфонов лосей в парках Измайлова, Сокольнике и Лосином острове. Но тут вдруг гордое дикое животное утром прямо на оживленном Щелковском шоссе. Лось спокойно подождал, когда поток машин остановится, и перешел дорогу, как ни в чем не бывало. Сюжет сняла, кажется, недовольная такой встречей женщина. Во всяком случае, в выражениях она не стеснялась.
18: Как вам такое утро? Вообще еду на работу, а тут лось. Охренеть, а мне сейчас поворачивать, а ему кажется то.
17: Нервничает водительница неспроста. Вес лося больше 1,5 тонны. Столкновение с ним смертельно опасно и для водителя, и для пассажиров. Кроме того, если собьешь его насмерть, не миновать штрафа. По приказу Минприроды сумма возмещения вреда за одного сбитого лося – 80 тысяч рублей. Если водитель оставил раненого лося на дороге, могут и прав лишить на 1,5 года и посадить на 15 суток, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, который сам встретил лося буквально на днях.
19: Сбитый лось – это не только затотальная машина и, скорее всего, тяжелые травмы у водителей и пассажиров, но и штраф от государства на десятки тысяч рублей. Так что, естественно, на дорогах должны стоять экраны, если скоростная дорога. Я лично видел лосей на Дмитровском шоссе недалеко от города. Я на них фарами посветил, они решили уйти. Ну и, собственно, разъехались. Буквально сегодня мой товарищ, заядлый охотник, рассказывал, как столкнулся с лосем на въезде в свой собственный коттеджный поселок. Оружия не было. Лоси – животные не агрессивные, нападать сами не будут. Если их не пугать, а остановиться и тихонечко видео снять, ничего страшного не произойдет, лось уйдет себе своей дорогой. Бросаться на людей, машины и так далее он не будет.
17: На 106-м километре МКАД машина накануне сбила лося, который внезапно выскочил на дорогу. Еще один застрял в двойном металлическом ограждении на Киевском шоссе. Перепуганного зверя пытались освободить специалисты, но тот не смог перепрыгнуть ограждение на дороге и повредил себе ноги. А эта травма несовместимая с жизнью. Животное пришлось усыпить. О частых выходах лосей на дороге предупредили сразу несколько ведомств. Столичный департамент природопользования, госавтоинспекция и ЦОДД. В ГАИ напомнили, что эти животные особенно активны, когда темно и на рассвете. Поэтому лучше в это время скорость снижать. А если рогатый вышел на дорогу, не объезжать его на высокой скорости, а тормозить плавно. Люди пишут также о диком парнокопытном в районе Измайлова. Он гулял прямо возле подъездов многоэтажек. Судя по комментариям местных жителей, вид у лося был крайне растерянный, и он метался так несколько часов. Лоси сейчас действительно немного не в себе, особенно самцы. Их еще называют быками. У них период спаривания. А то, что они вот так запросто выходят к людям, объясняется еще и ростом популяции, тем, что Москва приросла дорожными кольцами, объяснил биолог, охотовед, главный редактор журнала «Охота» Валерий Кузенков.
20: Начался гон, самцы ищут самок, и они становятся смелее. Сейчас у них бои начнутся, начинаются передвижения. Национальный парк «Лосиный остров», там лось спокойно живет, и с этого парка переходят в другие парки. Я приехал с Ярославской области, в настоящий момент стали реветь, идут на манку, начинаются охоты. А это лось, который сегодня живет внутри ЦКАДа. ЦКАД построили, и не все лоси пересекают этот ЦКАД, хотя стоят там какие-то якобы переходы, но это все относительно. И вот это вот внутри ЦКАДовская популяция, она двигается, мигрирует, тем более сейчас, сентябрь, это самый такой гон. Лоси вообще по учетам Минприроды 1,5 миллиона. Больше, чем бобров, больше, чем куницы, больше, чем лисицы. Численность лося растет, популяция на подъеме, хотя лоси стреляют и браконьеры, и охотники, и медведи поедают лоси, и волки поедают. Но лося огромное количество. Лось концентрируется возле людей, где есть еда, где какие-то вырубки. Всегда был рядом человек. Сейчас самцы спариваются с самками. Движение очень большое. И так будет до октября.
17: Сейчас начинается охота на лося. Лицензия стоит от 100 тысяч рублей и выше, говорит специалист. И несмотря на популярность такой охоты, животных становится больше. И есть мнение, что в город они зачастили из-за того, что практически сведено на нет количество бродячих собак в Москве. Те прежде способны были напугать лося. Сейчас пугают только машины. При этом самки людей опасаются и стараются держаться подальше. Если видите на дороге лося, то с большей долей вероятности это самец. По словам специалистов, людям не стоит подходить к ним близко. Лоси хоть и не нападают на человека, но с перепугу могут легнуть или ударить рогами. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
21: Мы часто думаем, что сначала нужно накопить достаточно опыта, обрести уверенность и почувствовать себя готовым к новой роли, чтобы ее получить. Но очень часто в карьере происходит наоборот. Сначала появляется шанс, а потом первый шаг. Если для новой должности, о которой вы мечтаете, вам не хватает опыта, то послушайте эту вдохновляющую историю. Один из самых известных сегодня интервьюеров мира, который вошел в историю телевидения, когда-то впервые сел к микрофону, чтобы заменить опытного ведущего. А ведь он пришел работать на радиостанцию, чтобы выполнять самые простые поручения. И в свой первый выход в эфир он так нервничал, что честно признался слушателям: «Я никогда раньше не работал на радио. Если я буду ошибаться, пожалуйста, отнеситесь ко мне снисходительно». Так началась карьера Ларри Кинга, который позже объяснил, что эта откровенность неожиданно помогла ему. Вместо того, чтобы казаться опытнее, чем он был на самом деле, он расположил аудиторию к себе. Сегодня у многих возникает вопрос, где найти работу или новые возможности? А ведь шанс проявить себя может возникнуть где угодно. На конференциях, профессиональных встречах, в сообществах, на форумах. Многие вакансии вовсе не публикуются. Их открывают под тех профессионалов, с которыми хотят сотрудничать. Так возможности рождаются в разговорах, новых знакомствах. Начать новый карьерный трек можно в любом возрасте и с любого уровня. Главное – не ждать момента, когда вы станете достаточно готовым. Иногда именно первый, немного робкий шаг становится началом большой карьеры.
1: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сардар Абликулеев. Один мирный житель погиб, еще 13 пострадали в результате атак беспилотников по территории Донецкой Народной Республики во вторник, сообщил глава региона Денис Пушилин. Украина утратила признаки, которые позволили России признать ее в качестве легитимного субъекта международных отношений, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. Все рассуждают, что России нужна буферная зона. Пусть Украина этим буфером и станет, заявил глава российского внешнеполитического ведомства. Власти Ирана утвердили положение, согласно которому доходы от сборов в Ормузском проливе будут направляться на восстановление пострадавшей от конфликта с Соединенными Штатами инфраструктуры, а также на оборонную отрасль, заявил представитель Комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави. Законопроект включает пункты, запрещающие проход судов США и Израиля и других враждебных Ирану стран через Ормузский пролив. Для нарушителей предусмотрены штрафы до 20% от стоимости перевозимого груза. Американские правоохранительные органы во вторник выпустили уведомление, в котором обвинили китайских разработчиков искусственного интеллекта в промышленной дистилляции передовых ИИ-моделей, созданных в Штатах. Дистилляция – это метод обучения моделей искусственного интеллекта, который предполагает обучение менее способной модели на основе результатов более эффективной. Несмотря на то, что формально метод является широко используемым и законным, с его помощью компании могут получать доступ к мощностям лаборатории конкурентов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин и Трамп положительно оценили итоги визитов УТКФА и Кушнера в Москву и Киев, сообщили в Кремле. В ходе их телефонного разговора российский президент дал анализ ситуации в зоне СВО и заверил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а Трамп подчеркнул, что хочет добиться прорыва в отношениях двух стран. Комментарий Георгия Бофта. Ростовский фермер оспаривает штраф 60 тысяч рублей из-за пожара на поле после падения БПЛА. Мужчину обвинили в том, что он плохо убрал поле от остатков стеблей и злаков. На чьей стороне закона, почему в России пора менять противопожарные нормы? И в Нью-Йорке начался суд над Huawei. Китайскую компанию обвиняют в промышленном шпионаже на протяжении 20 лет. Huawei все обвинения отвергает. В чем смысл этого суда? Подробности на Business FM. Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Заранее он не анонсировался. Разговор продлился час. Диалог был конструктивным и откровенным, отметил помощник президента России Юрий Ушаков. В его изложении содержание разговора выглядит так. Трамп подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта. Итоги визита спецпосланников УТКФА и Кушнера оценены хорошо. Путин озвучил Трампу объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе СВО. Он также заверил Трамп, что у России и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Российский президент высоко оценил роль Мелании Трампа в возвращении детей из России и Украины к своим семьям. Происходит ли за кулисами нечто большее, чем нам рассказывает комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает».
4: На фоне скупого изложения разговора двух президентов, а Вашингтон свою версию пока вообще не предложил, важны нюансы. Не анонсируя разговор заранее, стороны, видимо, хотели сохранить возможность вообще не сообщать о нем, если бы он пошел плохо. Это вполне понятное управление ожиданиями в условиях, когда предъявить пока нечего. Это резко контрастирует с публичной подготовкой прошлогодних аналогичных контактов. То, что оперативно появившаяся кремлевская версия не была сразу уравновешена подробным американским изложением, для разговора президентов необычно. Кстати, еще можно отметить, что в изложении Ушакова нет ни слова о трехстороннем формате переговоров, хотя о нем публично говорили в Киеве Уитков и Кушнер, а Москва формально его не исключает. Московский раунд визита спецпосланников тоже не изобиловал деталями. Зато много утечек потом было из Киева. Это тоже отработанный подход. У Киева хуже дела на фронте, что он пытается компенсировать активностью в информационном поле. К тому же Киев так ведет разговор не с Москвой, а с Европой и американским Конгрессом. А тут нужна публичность. Раскрывая смысл новых американских идей, Зеленский в интервью издания Axios дал понять, что речь идет о деэскалации перед зимой. Обсуждаются, по его словам, идеи вокруг энергетики, политики экспорта зерна, нефти и газа. Впрочем, ранее попытки договориться о моратории на удары по энергетике уже проваливались не раз, а зерновая сделка почила в БОЗе еще в 22-м. Чисто теоретически, некое отраслевое прекращение огня, которое не требует уступок по территории, могло бы появиться, но только чисто теоретически. В Киеве, видимо, считают, что впервые за войну между сторонами сложилось нечто вроде взаимного сдерживания в энергетике. Однако в Москве исходит из того, что ущерб, наносимый Украине, сильнее, и это подрывает мотивацию пока идти на такую частичную сделку. Москва не скрывает, что готовится к зимней кампании против украинской энергетики. Отсюда и возник на переговорном столе условно зимний пакет, вокруг которого, возможно, и будет торг. Киев тоже готовится. Зеленский хочет получить до 360 ракет-перехватчиков для систем «Патриот» при мировом производстве около 600 в год. В августе Трамп уже отказался выделить дополнительные ракеты. Лицензионное производство – дело долгое. Вся надежда теперь на Европу. По данным агентства Bloomberg, европейцы дорабатывают план закупки перехватчиков с поставкой до начала холодов. У Москвы тактический интерес переговоров отчасти связан не только с планами на зимнюю кампанию, но и с графиком прохождения в Конгрессе санкционного законопроекта Грэма Блюменталя, который уже одобрил Сенат. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон недавно усомнился в возможности его принятия до промежуточных выборов 3 ноября. Хотя есть слухи, что Биль все же вынесут на голосование уже после 14 сентября. Спикер давно давал понять, что вынесет Биль только при явной поддержке Трампа. Но пока идут активные переговоры, у Трампа нет причин ее выражать. Причем хоть какой-то результат на переговорах ему нужен до выборов. Москва, в свою очередь, не против продолжения процесса до ноября. Но и цель выйти на административные границы Донбасса остается неизменной. Остановка по линии фронта отвергается. Еще в мае Кремль назвал трехсторонний формат переговоров нецелесообразным до вывода ВСУ с подконтрольной им части Донбасса. Об изменении позиции не сообщалось, что не исключает возможности обсуждать в принципе частичные моратории по энергетике, по судоходству в Черном море и так далее. Следующий важный дедлайн – это неделя, начиная с 14 сентября. Если законопроект Грэма Блюменталя все-таки вынесут на голосование Палаты представителей и примут, то вся конструкция переговоров в обмен на паузу рушится. Если снова заволокитят, значит Белый дом действительно придерживает Конгресс. В конце сентября, во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу. Но тут важен будет формат, прежде всего российской делегации. Кто во главе? Мединский, Дмитриев, Лавров? Третий вариант был бы самым весомым, но пока рано об этом говорить. Пока стороны обмениваются ударами по инфраструктуре. Если эта кампания выйдет на полную мощь, то зимний пакет умрет не родившись, а единственным работающим форматом останется гуманитарный – обмены пленными и возвращение детей при помощи Мелании Трамп. Машина переговоров пока работает вхолостую.
5: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». И напомню, что скончавшийся в июле сенатор Линдси Грэм признан в России террористом-экстремистом. В Ростовской области фермер оспорил штраф 60 тысяч рублей за пожара после падения бобыла. Мужчину обвинили в том, что он плохо убрал поле. Это, по мнению пожарного надзора, привело к возгоранию от упавшего беспилотника. Сергей Гордеев о том, на чьей стороне закон и почему в России пора менять противопожарные нормы.
7: 11 августа этого года семья Гришновых запомнит надолго. В этот день рано утром у них загорелось поле, порядка 16 гектаров. Приехав на место, фермеры выяснили, что всему виной сбитый беспилотник. К счастью, огонь не распространился далеко. Помогло, что поле было опахано. Когда пожарные все потушили, владельцы земли начали подсчитывать ущерб, но вскоре платить заставили их самих 60 тысяч рублей за нарушение противопожарных правил, а именно за неубранную вовремя стерню, так называют остатки стеблей злаковых культур. С бизнес-ФМ историей поделилась фермер Наталья Гришнова.
22: И он нам объявил, что вам штраф, потому что стерня горела. Ее надо было запахать, то есть переработать ее. Но суть в том, что нигде не указано, когда. Мне же важно пшеницу убрать первым делом, правильно? Мы опахали, все по пожарной безопасности мы выполнили. А они говорят, что мы способствовали пожару, потому что не заделали стерню вовремя. Мы в такой растерянности, что я же упал дрон, загорелось от дрона. Нашей вины в чем, что они дроны падают.
7: Вдобавок предпринимателей предупредили, будете спорить с законом, получите штраф еще больше. Но фермеры не сдались и пошли в прокуратуру. Там заявление приняли и сказали готовиться к судебным тяжбам с пожарным пожарным надзором. Впрочем, закон в такой ситуации, скорее всего, будет на стороне пострадавших. В их пользу говорят в том числе показания главы сельсовета, который признавал поле пригодным с точки зрения пожарной безопасности. Комментирует адвокат зампредседателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры Даниил Черныхаипов.
3: А еще я бы указал на другой не менее сильный момент, это причинно-следственная связь. Обязательство по уборке стерни рассчитано на защиту от искр, от неосторожного обращения с огнем и тому подобное, а не от обломков сбитого дрона. Даже если бы стерня была убрана идеально, это никак не спасло бы от возгорания при падении, то есть само нарушение, если это, конечно, можно так назвать, реальной причиной пожара не является. Правила противопожарного режима и сама статья 20.4 КОАП писались под мирные, под предсказуемые причины пожаров, и ни там нет ни слова про возгорание от обломков дронов и последствий боевых действий как отдельного основания для освобождения от ответственности.
7: Потенциально таких спорных историй может быть довольно много. Для Ростовской области, как и в целом для Юга России, падающие дроны, как и уборка урожая, увы, стали уже привычным делом. Но пока российские законы сильно отстают от российской реальности, отмечают юристы. В том же административном праве для падающих с неба дронов и их обломков никак не могут найти определение. А потому надзорные органы на местах продолжают применять старые нормы, будто и не замечая, что люди вокруг живут по-новому. Сергей Гордеев, Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
5: В Нью-Йорке начался суд над Huawei. Компания обвиняет в промышленном шпионаже протяженностью в 20 лет. Китайская корпорация все обвинения отвергает.
12: Подробности.
14: Как пишет Financial Times, ссылаясь на данное обвинение, внутри Huawei существовало подразделение с названием, которое можно перевести как «Группа по управлению конкуренцией». Основной его задачей было выделение бонусов и премий и сотрудникам, которые слили наиболее ценную внутреннюю информацию компаний-конкурентов. Сделать это любой работник мог, отправив зашифрованный имейл на специальный почтовый ящик. Конкретные эпизоды описывает издание Bild. Например, по версии следствия, один из сотрудников Huawei вынес часть руки робота Теппи, производства компании T-Mobile, в сумке для ноутбука из лаборатории. А другие сотрудники компании, как утверждается, тайно фотографировали робота и производили его замеры. Другой эпизод связан с одной из технологических выставок. Сотрудника китайской компании якобы застали после закрытия у стенда конкурентов, когда он фотографировал внутреннее устройство некого экспонируемого аппарата. Помимо этого, тому же сотруднику неназванная американская компания передала конфиденциальную технологию для тестирования, не зная, что он работает на Huawei. Результаты испытаний, как утверждается, он передал работодателю. В случае, если Huawei будет признан виновным, компанию может ждать один из крупнейших корпоративных криминальных штрафов в истории американского правосудия, отмечает Financial Times. Ожидается, что процесс может растянуться на месяцы.
5: Впрочем, никакого прецедента Huawei не создала, считает аналитик агентства Inform Analytics, автор телеграм-канала Русмикро Алексей Бойко. А промышленный шпионаж существует столько же, сколько и сама промышленность.
6: Это очередное звено в компании последовательного, не скажу преследования компании Huawei, но ее вытеснению для начала с рынка США, что уже в значительной степени проделано. Практически сейчас изделия Huawei не попадают на американские рынок, ну или, по крайней мере, масштаб этого уменьшился во много раз. А сейчас, по сути, идет атака на возможности компании по миру работать, потому что, конечно, претензии будут, скорее всего, объемными, и удар по финансовым компаниям предполагается. А вместе с тем, на мой взгляд, это, что называется, вопрос политический. То есть сейчас многие ожидают очередного момента переговоров США и Китая на высоком уровне. Ну и уже обычная практика перед такими переговорами совершать некоторые действия, ну как бы указывая, какие могут случиться последствия того, что вот пожелания одной из сторон не будут услышаны другой стороной. Как правило, Китаю на это есть чем ответить, и зачастую этот ответ асимметричен и нередко заставляет другую сторону пересмотреть свои решения предыдущие. Мы такое тоже уже видели раньше. Общий тренд понятен. Конечно, американские компании на текущий момент в области, по крайней мере, электроники, они не могут конкурировать с китайскими компаниями не только в области себестоимости, что, в общем, весьма существенно, но и технологически, то есть по быстроте внедрения новых технологий, по быстроте быстроте налаживания массового выпуска, когда не можешь конкурировать честно, то есть в рамках маркетинга и цен, то, естественно, крупные страны, крупные лидеры рынка стремятся задействовать другие механизмы, им доступные.
5: Алексей Бойко, аналитик агентства Inforum Analytics. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в США пройдет с 23 по 25 сентября этого года. Основные переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пройдут 24 сентября.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах.
13: В 1648 году украинский народ восстал против господства Речи Посполитой и возглавил эту освободительную войну гетман Богдан Хмельницкий. Заключив союз с крымским ханом, казаки под руководством Хмельницкого выступили из Запорожской Сечи. Под его знаменами собралось около 100 тысяч человек. Однако добиться полной независимости казакам не удалось, и Хмельницкий попросил помощи у русского царя Алексея Михайловича Романова. В 1654 году на Переславской Раде было объявлено воссоединение левобережной Украины с Россией, что избавило украинцев от польско-шляхетского господства. А портрет Богдана Хмельницкого теперь можно увидеть на банкноте достоинством в 5 украинских гривен.
1: Культ наличности. На бизнес FM. Компании и корпорации.
8: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
8: В России начались продажи новых умных часов Huawei. Как сообщает Москвич Мак, в седьмом поколении Huawei Watch GT получили полноценный набор полезных функций для горнолыжников и сноубордистов. А еще новые возможности для велосипедистов, улучшенную работу с маршрутами и несколько специализированных сценариев для фанатов бега. Минздрав России зарегистрировал препарат Эфлейра для лечения псориаза у детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. Об этом сообщила биотехнологическая компания BioCat. Решение основано на результатах клинического исследования «Планета Kids», в котором приняли участие 155 пациентов. Оно подтвердило эффективность и приемлемый профиль безопасности этого препарата. Китайский производитель электромобилей Xiaopeng запустил линию по производству человекоподобных роботов Iron и планирует начать поставки этих роботов как в Китае, так и на зарубежные рынки в следующем году, сообщает агентство Синьхуа. После запуска серийного производства перед выходом на рынок роботы Iron будут размещены в магазинах Xiaopeng и внутренних промышленных парках. Ожидается, что они будут выполнять такие задачи, как прием клиентов, представление транспортных средств, сопровождение посетителей, осмотр и обработку мелких предметов. Iron – это реалистично выглядящий робот с электронной кожей и бионическим позвоночником. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Северный морской путь – перспективный бизнес-маршрут для Китая или геополитический маневр? Этим сдается американская «Нью-Йорк Таймс». На этой неделе китайское судно под названием «Дубай Тауэр» прибывает из Циндао в английский Тиспорт. Газета указывает, что «Севморпуть» стал более доступным в условиях изменения климата и таяния льдов. Кроме того, использование этого маршрута сближает Россию и Китай.
1: Подробности.
9: Северный морской путь для Китая отчасти более выгоден, так как он на несколько тысяч километров короче, чем привычные маршруты. В качестве примера «Нью-Йорк Таймс» указывает, что в прошлом году одному судну потребовалось 36 дней, чтобы доплыть из Китая до Европы через Суэцкий канал. Если же плыть через мыс Доброй Надежды, то есть в обход Африки, то на это, по разным оценкам, нужно еще больше времени – от 40 до 55 дней. А вот у судна «Дубай Тауэр», который поплыл по Севморпути, на весь маршрут уйдет примерно 21 день. Оно отправилось из Китая 19 августа, и ожидается, что в английский Тиспорт «Дубай Тауэр» прибудет 9 сентября. Кроме того, этот маршрут позволяет избежать конфликтов на Ближнем Востоке, а безопасность для морских перевозок – это основной фактор. Важно, что это первый регулярный контейнерный маршрут из Китая в Европу через Севморпуть. Россия дала разрешение китайской компании Sea Legend Shipping на проход 7 судов, заявлял еще в начале августа глава Росатома Алексей Лихачев. Развитию этого маршрута, по мнению «Нью-Йорк Таймс», способствует изменение климата климата и следующее за ним таяние полярных льдов, что делает Севморпуть более доступным для коммерческого судоходства. Однако сезон таких перевозок все равно короткий, в основном август и сентябрь, а местами судам все равно требуются ледоколы. Но, по мнению экспертов, опрошенных американской газетой, во всем этом больше геополитического, нежели торгового. Они указывают, что Севморпуть еще сильнее сблизит Россию и Китай. Москва получает деньги за его использование, а Пекин – альтернативный маршрут, который потенциально может стать еще более выгодным, так как таяние льдов из-за изменения климата продолжается.
5: Сотрудников Почты России снабдят антидроновыми ружьями. Правительство включило их в список спецсредств, которыми будут обеспечивать работников федеральной почтовой связи. Как сказано в документе, речь идет о оружиях, способных противодействовать беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам. Что из себя представляет такое ружье, сложно ли им будет управлять рядовым почтальоном, а главное, нужно ли это вообще, комментирует военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
10: Антидроновое ружье – это устройство размером, допустим, с автомат Калашникова, который надо держать двумя руками, прицеливаться так же, как из стрелкового оружия. Устройство, которое излучает направленную электромагнитную энергию, излучение. Похоже на ружье, ну, либо на пистолет, либо на такой футуристичный бластер из будущего. Вес этого устройства, грубо говоря, от 2-3 килограмм до 7, может быть, и больше килограмм. Электромагнитное ружье излучает радиоволны, которые ставят помеху дрону. Эта помеха прекращает, либо заглушает тот канал связи, который связывает дрона и оператора этого дрона. То есть дрон становится неуправляемым, условно говоря. Дальность действия таких ружей обычно не превышает 1 километра, но эффективная дальность, наверное, все-таки в районе нескольких сотен метров. Есть ли смысл оснащать такого рода вооружением, снаряжением? В условиях приграничных районов это имеет смысл, потому что почтальон находится на работе, он совершает иногда жизненно необходимые для населения действия. Но надо понимать, что если противник применяет тяжелые дроны, которые находятся на большой высоте, или если это дроны с управлением на оптоволокне, то никакого воздействия на эти дроны антидроновое ружье оказать не сможет. Мы говорим не об одном почтальоне, а о десятках почтальонов с антидроновыми ружьями. Да, они смогут, вероятно, какую-то часть этих дронов обезвредить. Это же ведь зависит еще и от сноровки, от подготовки, от того, заряжен аккумулятор, не заряжен аккумулятор, нужен определенный тренинг, общение со специалистами, желательно подготовка, учебные занятия. Тогда это будет иметь смысл. Без такой подготовки пользоваться можно, но во многом это деньги на ветер.
5: А Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Почта России входит в число крупнейших работодателей страны и объединяет более 38 тысяч отделений. По официальным данным, в структуре трудится порядка 208 тысяч человек, каждый четвертый из них почтальон. При этом женщины составляют до 85% от общего числа сотрудников Почты России. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов прибавил почти 3%. Хотя в течение дня рос и на 1,5, преодолев в моменте отметку в 2300 пунктов, китайский юань продолжил снижение на Мосбирже, потеряв процент. Нефть Brent приближалась к $100 за баррель на фоне угроз Ирана и атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
11: Российский рынок акций продолжает расти медленно, но верно. 0,4% прибавил за основную торговую сессию индекс Московской биржи и закрылся на уровне 2274 пункта. 2300 пытались взять, даже ненадолго индекс побывал выше уровня 2300 пунктов, но потом последовала, видимо, такая частичная фиксация прибыли, и откатились мы почти до уровней закрытия предыдущего дня. Но состоялся вечером уже во вторник телефонный разговор лидеров России и США, хотя информации официальной было немного, но все-таки немножко рынок на этих новостях подрос. Но, как мы видим, пока не сильно. Может быть, что-то еще появится в плане подробностей разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом рубль сегодня вырос и довольно заметно. 14 копеек потерял китайский юань на московской бирже за торговую сессию. Закрытие 12 рублей 76 копеек. И доллар США немножко откатился. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт контакт. На вечер вторника это 85,5-86 рублей. Но не будем забывать, что начиная с понедельника Банк России гораздо меньше тратит рублей на покупку валюты. Это около 2 миллиардов. Ранее тратил 6 миллиардов, то есть Банк России в 3 раза сократил покупку валюты, но, как мы видим, не сильно это повлияло на российский рубль. Да, во вторник рубль вырос, но не будем забывать, что в понедельник снижался. Но впереди важное событие – это заседание Банка России по ключевой ставке, которое состоится уже в ближайшую пятницу. Рынок почти на 100% уверен, что будет пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Ну и денежный рынок тоже демонстрирует даже не паузу, а некоторое повышение ставки, ну, условно повышение, потому что если мы посмотрим на однодневную ставку репо или однодневную ставку Русфар, вот она сегодня превысила 14%. Цены на нефть активно росли днем, даже смесь Brent прилежалась к уровням $99.5 за баррель, максимум с 24 июля, но уже с открытием американской торговой сессии откатились цены на нефть, хотя сохранили рост, но откатились в район $97 за баррель. Но здесь по-прежнему неспокойно в регионе Персидского залива. Министерство иностранных дел Ирана говорит о том, что Тегеран обладает законным правом применять меры для защиты своих интересов в связи с морской блокадой и санкциями США. И на рынке говорят о том, что полностью может перекрыть Ормузский пролив Иран. Хотя, по факту, он и так не особо-то работает, но были сообщения, что некоторым танкерам удавалось проходить, и, соответственно, на рынок все-таки поступала нефть. Теперь на рынке не исключает полного перекрытия. Но еще один важный момент, потому что не только в последнее время осуществляются обмен ударами между США и Ираном, здесь еще и объекты в

0: августа они поднялись более чем на 3%, хотя в предыдущие месяцы увеличивались в среднем на 0,5%. А вот на рынке земельных участков все еще сохраняется ценовая стагнация. К таким выводам пришли аналитики ЦИАНа. В прошлом году на фоне слабого спроса сезонного увеличения цен не произошло. Рост проявился только во втором полугодии, когда потихоньку начала дешеветь ипотека. В этом году сегмент постепенно адаптируется к новой реальности. И на фоне снижения ипотечных ставок и длительной ценовой стагнации отложенный спрос наконец выходит на рынок, поясняют эксперты. По их данным, в первом полугодии на покупку и строительство ИЖС было выдано 67,9 тысячи кредитов, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому и цены вновь начали расти. Относительно прошлого августа дома сейчас дороже на 7%. Но это в среднем. Например, в Вологодской области зафиксированы плюс 24%, в Краснодарском крае плюс 2%, а в Подмосковье минус 2%. В целом, после сезонного роста, динамика цен на рынке загородных домов вернется к более привычным для последней пары лет значениям. Ипотека все еще остается дорогой, а других драйверов спроса в сегменте нет. Поэтому темпы роста будут не выше официальной инфляции, считают в ЦИАНе. А на рынке земельных участков по-прежнему зима. За лето сотка земли под ИЖС стала дороже менее чем на 1%. Год к году рост на 3%, что заметно ниже официальной инфляции, то есть в реальном выражении участки дешевеют. Хотя, скажем, в Архангельской области они подорожали на 28%, в Республике Коми на 12%, и после длительной паузы неплохие темпы набрала Московская область – плюс 8%. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердаров Ликулеев. Продолжительность специальной военной операции на Украине будет зависеть в том числе и от того, какие советы Киеву дает Запад, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. «Пока толковых советов мы не слышим», подчеркнул Лавров. При этом он указал, что рассуждения американской стороны об усилении санкций мало вяжутся с настроениями, передающимися в ходе переговоров. Семья погибшего в результате атаки беспилотника на многоэтажный дом в Перми получит выплату в 1 000 000 рублей. Пострадавшие компенсации до 500 тысяч. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве труда и соцразвития Пермского края. Размер компенсации за утраченное имущество будет определяться в индивидуальном порядке. Утром в понедельник в результате массированной атаки беспилотников был поврежден многоквартирный дом в Перми. Один человек погиб, еще четверо ранены. Позднее за медицинской помощью обратились еще два человека. Первый этап досрочного голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания России 26 года завершился в Херсонской области, сообщила журналистам глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова. На досрочных выборах использовались все формы голосования, предусмотренные Центризбирковом России. На дому, вне помещений участковых комиссий, на придомовых территориях, сообщили в Херсонском областном избиркоме. Российские импортозамещенные самолеты МС-21 и Суперджет закончат испытательные сертификационные программы в ближайшее время. Так прокомментировал итоги стратегической сессии по технологической политике глава Минпромторга России Антон Алиханов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Роста цен на товары в маркетплейсах из-за атак беспилотников не будет, так считает в ассоциации компании интернет-торговли. Селлеры уже жалуются на задержки выплат, но большинство россиян проблем пока не заметили. Как маркетплейсы и продавцы выживают в условиях атак на склады? Лариса Долина отсудила 114 миллионов рублей у